0: со счетом 3-1. Это была первая серия. Первый матч второй серии. Кубок Ларри О'Брайена. Никербокеры и Филадельфия играли. Вчера первый матч второго раунда играли в Мэдисон Сквер Гарден. И практически судьба матча была решена в первом тайме. Первый тайм закончился лидерством хозяев 74-52, общий счет 137-98, плюс 39 очков, но в баскетболе не имеет ровным счетом никакого значения, какой плюс. Главное — опередить соперника хотя бы на одно очко. Приблизительно это произошло вчера в Сан-Антонио, где безусловные фавориты играли первый матч второго раунда с Миннесотой, и Миннесота выиграла со счетом 104-102. Меж тем, вчера главный тренер команды Орландо Мэджик Магил Музел распрощался со своим постом. Он работал 5 лет в этой команде. В последние 3 года команда выходила в плей-офф. Но в этом сезоне, в первом раунде, команда Орландо, восьмая команда Восточной конференции, чуть-чуть уступила первой команде Восточной конференции Детройту в 7 матчах. Тем не менее, мистер Моузел был уволен. На бейсбольных полянах вчера обе нью-йоркские команды были в деле. Та и другая держали победы. Янкис выиграли дома у Балтимор Ориолс 12-1. Метрополитанс играли в Денвере с Рокетс, выиграли со счетом 4-2. Тампа, преследующая Янкис, на востоке американской лиги одержала дома победу над Торонто. Атланта Брейвс, лучшая на сегодняшний день команда не только на востоке национальной лиги, но и во всей главных лигах, играла в Сиэтле и потерпела поражение со счетом 5-1. На востоке американской лиги Янкис 24 победы, 11 поражений. Тампа преследует, наступает на пятки, 22 победы, 12 поражений. На востоке национальной лиги Атланта на голову сильнее всех, 25 побед, 11 поражений. Моя команда Нью-Йорк Метрополитанс на уверенном последнем 5-м месте. Мы с вами в Европах, точнее, мы с вами в Туманном Альбионе. Вчера состоялись 2 матча чемпионата премьер-лиги. Матч в Ливерпуле, Эвертон, Манчестер Сити. Манчестер Сити ведет гонку за Арсеналом. Манчестер Сити необходимы победы, но вчера Манчестер Сити удовлетворился ничьей со счетом 3-3. А вот что происходит с Челси, сказать трудно. Вчера Челси потерпела 6-е к ряду поражение в чемпионате. У себя дома играла с Борнмутом, и гости Ноттингем Форест выиграл со счетом 3-1. Что происходит в турнирной таблице? Арсенал 76 очков, Манчестер Сити 71, но сыграл на игру меньше. Манчестер Юнайтед 64 очка на 3-м месте. Челси на 8-м месте. И вполне возможно, что в следующем сезоне не будут играть в Лиге чемпионов. Это позорище лондонской команды. Ну и сегодня в Лондоне второй матч полуфинальной серии Лиги чемпионов. Арсенал, моя команда, играет с Атлетико Мадрид. Неделю назад команды играли в Мадриде. Счет был 1-1. Тот, кто победит сегодня, выйдет в финал Лиги чемпионов. На этом, дамы и господа, я расстаюсь с любителями спорта аж до завтрашнего утра. Мне, как всегда, помогал диджей Акмаль. Акмаль, большое спасибо. А вам у меня обычное пожелание. Продолжайте слушать Дэвидсон Радио и будьте здоровы.
1: Вы слушаете Дэвидсон Радио. Радио.
2: Криминальная авантюрная комедия «Фарс». Группа жуликов пытается ограбить квартиру. Намеченный план операции нарушается непредвиденными обстоятельствами, связанными с любовными отношениями между ее участниками. Впервые в Нью-Йорке театр
3: «Анкор».
2: Премьера спектакля
3: «Сделка».
2: Талантливый коллектив будет в Нью-Йорке для того, чтобы вас вдохновить.
3: Премьера спектакля «Сделка».
2: Театр «Анкор».
3: Впервые в Нью-Йорке.
4: 24 мая. Ровно в 7 вечера.
3: Театральная гостиная.
4: 2508. Coney Island Avenue. Бруклин.
3: Билеты на сайте
4: theater.com и по телефону 718-266-3393.
5: Ты уверен, что знаешь, чем все закончится?
6: Ждем вас!
7: Любая боль должна быть компенсирована теми, кто ее причинил. Нет недосягаемых, нет неприкасаемых. Травма – это боль, шок и десятки вопросов. Кто заплатит за лечение? Где взять деньги, чтобы продержаться? Как не лишиться бенефитов? У вас вопрос, у нас ответ. У вас проблема, у нас решение. Я, адвокат Юрий Прахин, и моя команда врачей и адвокатов добьемся максимальной компенсации за ваши травмы в доме, на улице или на работе. И доведем любое ваше дело до победного конца.
8: 718-946-50-99. 718-946-50-99.
9: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
10: Мемориальный дом «Идельчик». Сервис и его предоплата по самым доступным ценам. Приобретение места на недорогом, но достойном кладбище. Компенсация для неимущих. Мемориальный дом «Идельчик». 718-484-4404.
11: Новости,
12: аналитические передачи,
11: репортажи, мнения экспертов
12: и прямые включения из горячих точек со всего света.
11: Все это RTN.
12: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
11: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
12: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-2786. 1-800-222-2786.
11: RTN. Смотрите лучше.
13: Всего 4 простых примера. Наша направленная реклама донесет преимущества вашего бренда клиентам. Наша реклама помогает продавать больше. Наша реклама создает у ваших потенциальных клиентов хорошее настроение. Наша реклама формирует позитивное отношение к вашему бизнесу. Реклама на Дэвидсон Радио. Оперативно, качественно, выгодно. Телефон рекламной службы «Дэвидсон Радио». 718-303-8000.
1: Вы слушаете «Дэвидсон Радио».

Доброе утро, Америка и окрестности. Микрофон Владимир Маленец. Мы начинаем наш новый трудовой день. У нас на календаре сегодня 5 мая. Может быть, я ошибаюсь, но мне что-то кажется, что в моей прошлой жизни это был то ли день радио, то ли день журналиста. Надо будет проверить. И тогда я поздравлю сам себя и своих коллег. Хорошо, начнем с украинской темы. Там много интересного. Ну и, наверное, одним из пунктов это станет вопрос о том, как будут отмечать 9 мая в Киеве и в Москве. Ну, в Киеве, наверное, не будут, но Путин предложил объявить перемирие с 8 по 9 мая. И понятно, что для России это большой праздник был, остается и останется. И я знаю, что у нас тут есть слушатели, которые посмеиваются на этом, сколько можно там, например, собираться, звать лидеров африканских стран теперь, потому что европейские и американские не ездят. И, значит, там стоять на мавзолее, смотреть, как мимо проезжают танки или провозят баллистические ракеты. Ну, вот у меня по этому поводу такое двоякое мнение. В частности, если вы знаете, то есть, ну, у нас вот, например, отмечают же высадку десанта в Нормандии. И каждый год собираются в Нормандии лидеры западных стран, почетные гости, и отмечают. Но, правда, там не таскают эти ракеты и танки. Там как-то только люди собираются. Но все равно это день памяти, в который много американцев, англичан погибло. И поэтому он хранится в памяти. Но мы можем сравнить, например, с тем, сколько погибло при высадке в Нормандии и во время Великой Отечественной войны. Ну, конечно, невозможно. Все-таки мы помним, что бывший Союз потерял миллионы людей. Эти и миллионы, кто там... Это не суть важно, даже то, что потеряли этих людей по вине руководства, не по вине руководства. Потеряли. Это земля крови полита. Поэтому такая традиция. И, ну хорошо, это давно было. Но в исторической памяти это остается. И мне кажется, это нормально. Ну и, значит, сейчас Путин предложил вести перемирие с 8 по 9 число, а Зеленский, соответственно, ну как же он согласится, это был не он, он предложил с 5 на 6 мая. Почему? Ну, несущественно почему. Опять же, главное, что не так, как Путин. И, конечно, после того, как дрон залетел недавно в Москву и врезался в многоэтажку, по меньшей мере, одна квартира приведена в сильный беспорядок, показывают это в соцсетях, эти фото есть, фото и видео, то, значит, Зеленский окрылен этим успехом и, значит, сказал, что пусть они боятся, ватники, мол, мы к ним можем и на 9 мая что-нибудь запустить. Насколько это вероятно? Мне кажется, это очень вероятно, потому что хотя вокруг Москвы создана значительная система противовоздушной обороны, но когда запускают несколько десятков, а может быть и больше, несколько сотен дронов, то один, два, какое-то количество все-таки пролетает, потому что все сбить из этого гигантского роя совершенно невозможно. Но из Москвы по этому поводу ответили, что если что-то прилетит, то прилетит по центру Киева. И надо сказать, что, между прочим, все время прилетает. Может быть, не по центру и не по этим правительственным зданиям, хотя один раз прилетело, мы помним такое. Но, опять же, прилетает не потому, что Москва взяла на себя обязательно не запускать туда ничего. Скорее всего, не могут, потому что тоже вокруг этих районов, Киева, по крайней мере, выстроена значительная оборона, противовоздушная оборона. И ну, если мы возьмем там в качестве возможного потенциального объекта банковую, все, что находится на ней, то для того, чтобы попасть туда наверняка, это нужно задействовать такие ракеты, как «Орешник», против которых у Украины нет возможности бороться с ними.
Но для того, чтобы это произвело какой-то действительно такой значимый урон, их должно быть либо очень много, либо же они должны быть вооружены какими-то более мощными зарядами, чем те, которые были там в последний раз. Такие дела. Одним словом, это занятная история, потому что теперь ждем с напряжением 5, 6, 7, 8, 9 мая, чем это все кончится. Как кончится этот праздник для двух стран. Но и все-таки вот для двух стран понятно, что Украина отказалась от своей собственной истории, но ее вклад в победу советского народа был совершенно очевидным. Хотя четверть миллиона украинцев служила в гитлеровских вооруженных силах или в органах соблюдения охраны права и порядка, но тем не менее значительно большее количество украинцев воевало за советскую власть. Но это, опять же, это такая часть истории, которую нынешняя Украина пытается как-то забыть всеми силами от нее отказаться. Но трудновато это, потому что хотя они сейчас борются с советским прошлым, коммунистическим прошлым, миллионы украинцев были членами коммунистической партии Советского Союза. Что с ними делать, я не знаю. Ну хорошо, это такая мелкая, может быть, история. Главная, которая сейчас, которой живет Украина, это публикация пленок Миндича. Значит, важно, откуда они взялись. Это вопрос остается без ответа. Но эти записи были обнародованы по меньшей мере двумя депутатами очень активными. Это в первую очередь я называю Ярослава Железняка, который, между прочим, в Раде представляет Мариуполь Донецкой области. И Алексей Гончаренко из Одессы. Они обнародовали эти записи. Ну, а первым, который просто зачитал с экрана на всю Украину, был Михаил Ткач из газеты «Украинская правда». Извинился за то, что участники всех этих разговоров говорили по-русски и читал по-русски, но нормально, у него русский язык напрасно, он извинялся. Но он считает, что он таким образом оскорбляет слух своих слушателей. Хорошо. И, значит, о чем идет речь? Я, кажется, уже говорил об этом, но это серия из нескольких записей. Значит, на одной из этих записей Миндич и Умеров обсуждают кандидатов на пост посла Украины в США. Это, значит, если вы помните, была такая посоль Оксана Маркарова, такая плотная женщина. И в конечном итоге назначили туда Ольгу Стефанишину. Значит, как они обсуждают, это, конечно, занятно послушать. Во-первых, хотя они говорят на русском, язык у них корявый, это не то слово. То есть, если тебе предварительно не скажут, о чем именно они говорят, догадаться сложно. Как они строят предложения, какие слова они используют, это все намеки, полунамеки. Хотя фамилии звучат или имена звучат. Ну, значит, во-первых, они обсуждают возможность отправки самого Умерова в качестве посла в Вашингтон. Затем говорят о Денисе Шмыгале, который тогда был премьером. Значит, Умеров якобы пересказывает свой разговор с Зеленским, где Зеленский удивляется, что Умеров предложил Шмыгаля, потому что он говорит, он же не ваш. В смысле, существуют какие-то группировки, и Шмыгаль явно не принадлежит той группировке, которая принадлежит Умерову. Президент об этом знает. Затем на эту должность предлагается Герман Галущенко. Если вы помните, это бывший, до недавнего времени, это бывший министр энергетики. И Умеров отмечает, что он ментально самый близкий. В смысле, и Минди соглашается с тем, что Герман Галущенко понятен. То есть это их человек. И затем предлагается Ольга Стефанишина, которая была вице-премьером по интеграции. И реакция Миндича ужасно смешная. Он говорит, это херня, у нее пидостра. Но на всякий случай, у нее не было пидостра. Но, тем не менее, против нее было открыто следствие в связи с тем, что она неправильно или не точно задекларировала какое-то свое имущество, скорее всего, недвижимость. Но потом, когда вообще обсуждаются женщины, Стефанишина или еще
обсуждалась персона Светланы Гринчук, как они ее обсуждают, как они обсуждают женщин. Не то, какие они посты занимают, а то, как она выглядит. Например, это рыженькая такая, говорит один из них. Рыженькая такая, кудрявая. И Светлане Гринчук ей предлагают, значит, ее предлагают отправить туда для деда. Значит, кто такой дед? Ну, дедом они называли Байдена, и, наверное, теперь они называют дедом Трампа. И они говорят, дед будет с ней встречаться, и она сможет вести переговоры со взрослыми и с русскими тоже. И одним словом, вот что в этих записях самое интересное? Кто обычно в нормальной стране, где законы рулят всей ситуацией и всем процессом управления страной, кто в нормальной стране выбирает посла Украины? Куда бы то ни было, пусть не Украины, какого угодно посла в какую угодно страну. В данном случае речь идет о главном партнере Украины, это Соединенных Штатов. Это ведется разговор между двумя людьми, один из которых вообще не является ни государственным чиновником, ни политиком. Но, тем не менее, он серьезно обсуждает этот вопрос, кто будет послом Украины в США. Значит, теперь еще один из этих разговоров записанных, это разговор Александра Цукермана, если вы помните такого фигуранта дела Медаса, который был связан с Медичем и представлял финансовый сектор страны. Он теперь проживает в Израиле. И Василием Веселым. Это бизнесмен, и который стал впоследствии советником наблюдательного совета Сенсбанка. Сенсбанк это большой украинский банк, который ранее он был связан с Россией, потом его национализировали, потом его передали кого-то. И вот эти двое ребят, бизнесменов, они обсуждают список своих кандидатов в наблюдательный совет этого банка. И они там, этот веселый, он, значит, озвучивает конкретный список, называет имена: Петр Новак, Кежа Шугаев, Ева де Фальк, Александр Щур, Николай Гладыщенко, Олег Мисюк. И самое поразительное, что, опять же, эти люди, члены правительства, эти люди имеют отношение какое-то к управлению страной. Ну, фактически, да. Но по документам нет. Это частные лица. Но тем не менее, они называют список людей, и в конечном итоге, через 40 дней, именно эти люди или большая часть этих людей оказываются в наблюдательном совете этого Сенсбанка. Это потрясающе. И там еще, значит, еще один разговор, это разговор о строительстве этого знаменитого кооператива, а именно четырех особняков в живописной местности под Киевом. Такие дела. Ну хорошо. И, кстати, в этих разговорах, значит, звучит имена Вовы и Андрея. Вова, это все абсолютно, никто не сомневается, в этом может быть не доказано, не задокументировано, что это президент Украины, но все прекрасно понимают, что Вова это Зеленский. А Андрей это, соответственно, бывший глава его офиса Андрей Ермак. Или АБ еще его называют, он там Андрей Борисович, его АБ еще также называют, он проходит по кличке Али-Баба. Меня во всей этой истории, конечно, удивляет одно. Ну хорошо, там есть два депутата. Один этот Ярослав Железняк и один этот Алексей Гончаренко, которые с трибуны Рады добиваются того, чтобы президент им ответил на интересующий всю страну вопрос, про какого Вову идет речь и не он ли этот Вова. Но их, значит, это как горохом об стену. Никто, то есть их не поддерживает. Это поразительно. Ну, я все время, когда о чем бы я ни говорил происходящем на Украине, я пытаюсь, поскольку они себя объявляют настоящей демократией, независимой страной и так далее, и так далее. Я, естественно, у меня это дает мне основание сравнить эту ситуацию с тем, что могло бы произойти в нашем конгрессе, в Вашингтоне. Ну вот представьте себе эту ситуацию, что значит где-то строят кооператив и называют имена Дональда. Дональда или, я не знаю, ну и все
предполагаю, что наверняка это строят для нашего президента. Но вы можете себе представить, что наш Конгресс, это не имеет значения, это республиканцы или это демократы, что они не потребуют от президента объясниться. Но там этого не происходит. Там их Конгресс, их Рада этим вопросом начисто не занимается. Начисто. То есть они говорят об этом, но это не доходит ни до чего. Потом, значит, требуют отставки Умерова. Несколько кандидатов, опять же, начиная с Ярослава Железняка, требуют, что Умерова надо убрать. Потому что он говорил, что у него не было связи с Миндичем. Сначала потом это были, но он якобы в этих разговорах как бы ушел от какой-то ответственности перед Миндичем. Но сейчас, когда снова всплыл этот разговор об оплате бронежилетов, бракованных, которые были сделаны в то время, когда Умеров руководил этим ведомством, возникает вопрос, насколько близки они были. И эти записи показывают, что они действительно были очень близки. И Миндич имел влияние на Умерова. Ну, наверное, его надо уволить. Или он бы сам уволился, если вся пресса украинская, уже вся пресса об этом говорит. Но там это другая страна. Там это есть какой-то момент такой, степень терпимости, который для нормального, демократического, свободного государства просто совершенно немыслимый, неприемлемый, естественно. Но там много чего мыслимо из неприемлемого. И сейчас

ввели санкции против одного из тех людей, бывшего главы офиса президента Богдана, которого заподозрили, Андрея Богдана, которого заподозрили в том, что это именно он сделал слив. И эти санкции там, значит, лишают его возможности свободно пользоваться своими собственными активами и так далее. То есть много ограничений. Выезжать из страны. И, значит, его объяснили эти санкции против него тем, что он, значит, системно дискредитировал руководство страны. И эти санкции ввели на 10 лет. Значит, что интересно, Миндич, который мы знаем, что он прямо участвовал в разворовывании государственных денег, против него ввели санкции на 3 года. Против этого Андрея Богдана ввели на 10 лет. И, значит, поскольку все заподозрили, или он сам, между прочим, признал, вчера он выпустил видеообращение, в котором рассказал о том, что он считает, что против него санкции ввели именно по той причине, что его имя связывают с публикацией этих записей. Значит, у нас тут возникает миллион вопросов, а как к нему эти записи попали? И кому это выгодно? И как-то многие сходятся в том, что это выгодно таким людям, как Миндич, потому что они просигналили, что если это следствие не остановят, то последует новое разоблачение, которое, наверное, доберутся до Вовы. Так это или не так, мы можем только гадать. Может быть, да, может быть, нет. Но сейчас всплывают это подробности деятельности этого Андрея Богдана, и в частности его интервью, которое он дал Гордону, где он постоянно рассказывает о том, что коррупция в стране достигла размаха, которое не было даже мыслимо при предыдущих президентах, даже при Януковиче было сказано, даже при Януковиче, которого считается самым. И он говорит о том, что раньше, если коррупция основывалась на том, что приходили к чиновнику и говорили, помоги нам, мы тебя отблагодарим, то сейчас в наши времена чиновник вызывает нужных ему людей и говорит, ты мне должен. Вот это вот. И, значит, соответственно, Богдан делает вывод, что он первый в истории Украины человек, который пострадал не в связи с тем, что он был сам коррумпирован, а за то, что он боролся с коррупцией. Ну, может быть. Окей, на этом я завершаю свою украинскую часть. Я объявляю перерыв на выпуск новостей, после которого мы уже займемся тем, что происходит здесь, у нас, в Америке.

0: Нью-Йорк. Нью-Йорк. Бостон. Бостон. Нью-Джерси. Дэвидсон Радио.
1: В агентстве Good Care пожилые и нуждающиеся в уходе люди найдут теплоту и поддержку в сочетании с квалифицированной медицинской помощью на дому. Мы ценим каждого сотрудника, который работает в нашем дружном коллективе. Большая зарплата и лучшие бенефиты гарантированы. А для наших любимых пациентов проводим развлекательные мероприятия с едой и подарками. Если вам или вашим родным нужен хороший уход и настоящая забота близких неравнодушных людей, позвоните в Good Care. 718-635-3535.
2: Когда мне хорошо, я пою. Когда плохо, из-за травмы, аварии или докторской ошибки, я не ищу компромиссов. Я выбираю и рекомендую лучших. А лучшие – это адвокаты офиса Юрия Прахина. Опытные, грамотные, с железной хваткой. Запишите их телефон и гарантирую, вы не прогадаете. 718-946-50-99. Ваш Валерий Леонтьев.
3: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
4: Мемориальный дом Лисовецкий. Здесь говорят и думают по-русски. Здесь чтут собственные традиции и уважают традиции всех, кто обращается за помощью в скорбные минуты.
5: Лисовецкий. Профессионализм, достоинство, сострадание. 718-421-4242. Круглосуточно.
6: Криминальный авантюр.

0: Черная комедия «Фарс». Группа жуликов пытается ограбить квартиру. Намеченный план операции нарушается непредвиденными обстоятельствами, связанными с любовными отношениями между ее участниками. Впервые в Нью-Йорке театр
1: «Анкор».
0: Премьера спектакля
1: «Сделка».
0: Талантливый коллектив будет в Нью-Йорке для того, чтобы вас вдохновить.
1: Премьера спектакля «Сделка».
0: Театр «Анкор».
1: Впервые в Нью-Йорке.
2: 24 мая. Ровно в 7 вечера.
1: Театральная гостиная.
2: 2508. Coney Island Avenue. Бруклин.
1: Билеты на сайте
2: theater.com и по телефону 718-266-3393.
3: Ты уверен, что знаешь, чем все закончится?
4: Ждем вас.
5: Всего 4 простых примера. Наша направленная реклама донесет преимущества вашего бренда клиентам. Наша реклама помогает продавать больше. Наша реклама создает у ваших потенциальных клиентов хорошее настроение. Наша реклама формирует позитивное отношение к вашему бизнесу. Реклама на Davidson Radio. Оперативно, качественно, выгодно. Телефон рекламной службы Davidson Radio. 718-303-8000.
6: Вы слушаете Davidson Radio.

0: Мы продолжаем наше утреннее шоу. Получению моргиджа предшествует подготовка массы документов и поиск банка, который предоставит его на самых выгодных условиях. К кому обратиться? Игорь Нобл, президент компании Great Northern Mortgage, гарантирует внимание, оперативность и успех. Его опыт и культура отношения к клиенту отвечают самым высоким требованиям брокерской профессии. Его телефон 917-397-3000. Игорь, доброе утро. Что интересное вы сегодня предлагаете нашим слушателям?
1: То, что я спас Real Estate комиссионный порядка 36 тысяч нашему Real Estate агенту во Флориде, который позвонил мне 2 недели назад и просто плакал, говорит, я теряю комиссионный, дил пропадает, все пропало. То, что я сделал, я перепадал этот файл, правильно все structure, на следующий день получил commitment, и они вчера закрылись. Поэтому, слава богу, дил спас. Это я вам к чему говорю, это не то, что как бы просто... Люди, которые покупают недвижимость, надо идти к специалистам, которые действительно работают. Когда я получил этот файл, я ему сразу сказал, что, слушай, это неправильно то, что человек, который ломался, сделал свое дело, это неправильно, как он сделал. И так оно и получилось. Он не смог получить коммитмент, потом ему надо было переделать все это дело. Но, слава богу, что есть такой человек, как Игорь Нобл, который сообразил, что нужно сделать, и спас, во-первых, людей. Купили дом в Бок-Ратоне за 2,1 миллиона долларов. И риэлтор, конечно, получил свои 36 тысяч долларов комиссионные. То есть все остались довольны. Но другая хорошая новость, то, что у нас есть, это в мае месяце у нас две промоушен. То есть первое, когда у нас есть определенные банки, когда мы подаем на покупку или на перефинансирование, в мае месяце appraisal fee, то есть это только распространяется на май месяц. То есть пока нам банк сказали, это будет вот в этом месяце. Май месяц на те файлы, которые мы будем подавать на покупку, либо на перефинансирование, человек не будет платить appraisal fee. То есть он, если надо будет, он заплатит, но потом он просто получит кредит на клозинге. Оценка недвижимости, да, appraisal fee, она где-то в среднем там 650-850 долларов. То есть эти деньги могут... человек может сохранить. То есть преимущество, если, допустим, идти в другой какой-то банк или к нам, самое малое преимущество то, что вы получите вот эти 650-850 долларов кредит на клозинге. Это первое. Второе. Сейчас появился один банк, который, но это не для всех может подойти, хотел бы сказать, потому что там вчера уже много человек перезвонило. Наверное, перезвонило 5 человек, то есть четверым человеком подошло, и одному нет. Значит, в течение первого года, то есть люди получают, значит, это промоушен, сори, это промоушен также в течение вот этого мая месяца, то есть application на mortgage, да, то есть когда люди хотят, сори, когда люди хотят либо купить, либо перефинансировать, то application на mortgage должно быть подано в мае месяце. Значит, когда люди это делают, то вот в этом одном банке в течение мая месяца процентная ставка будет снижена на 1%. Допустим, если люди покупают или перефинансируют, и они получают 30-летний моргидж, процентная ставка на сегодняшний день, допустим, 6,25. Примерно 6,25. Значит, у людей будет также 30-летний фиксированный моргидж, но в течение первых 12 месяцев процентная ставка будет на 1% меньше. Не 6,25, а будет 5,25. Те люди, которые могут получить, допустим, 5,75% ставку, у них будет 4,75%. Но хотел бы уточнить, что это все равно 30-летний фиксированный моргидж. Просто в течение первых 12 месяцев банк будет давать такой дискаунт, снизит процентную ставку на первые 12 месяцев. Еще раз хотел бы сказать, это 30-летний фиксированный моргидж, потому что все спрашивают все те же самые вопросы. 30-летний фиксированный моргидж просто в первый год. Если, грубо говоря, если вы что-то покупаете за 700 тысяч и кладете минимум down payment там 35 тысяч долларов, допустим, да, 5%, то вы где-то сэкономите порядка 6 тысяч долларов за первые 12 месяцев интереса. Вот эта вот разница между 6,25 и 5,25. Люди, которые покупают за миллион, допустим, за 1 100 000, они сэкономят где-то там 9 тысяч долларов за первые 12 месяцев. По всем вопросам финансирования, либо перефинансирования, звоните по телефону 917-397-3000. 917-397-3000. Игорь Нобл и Walk with Happy People. Пока.
0: Пока, Игорь. Перед тем, как проститься с вами, я еще, вернее, я хочу еще вам задать один вопрос, если можно.
1: Давайте.
0: Сколько обычно занимает время оформления документов на получение моргиджа с того момента, как человек к вам обращается за помощью?
1: Мы даем pre-approval, то есть если у нас все документы, это очень важный вопрос, потому что иногда у нас просто занимает собрать документ там недели, допустим, да? Но если человеку надо все быстро сделать, они нам присылают все документы, как правило, они получают pre-approval либо в тот же день, либо на следующий день. То есть в течение 24 часов люди получают mortgage pre-approval. И mortgage pre-approval, реальный mortgage pre-approval с проверкой тех документов, кредита, инкома, дохода, все, что можно проверить, мы все проверяем и получаем уже как бы pre-approval практически от банка, чтобы гарантированно люди могли приобрести недвижимость. Потому что, кстати, Вадим, мы даем $5000 гарантия. Если я дам pre-approval и по какой-то причине, по моей вине, люди не закроются, я плачу $5000.
0: Ничего себе. Щедро. Окей, хорошо. Большое вам спасибо, Игорь. Я еще раз напомню, по всем вопросам получения моргиджа звоните президенту компании Great Northern Mortgage Игорю Ноблу по телефону 917-397-3000. Work with happy people and be happy. Окей, теперь я хотел бы вернуться к нам на родину. В смысле, нет, не на родину, а в Америку. Я, конечно, как и большинство, наверное, моих слушателей, заправляю машину, пока что не электричеством, а обычным бензином, и на меня производит сильное впечатление то, что бензин у нас, вот, например, тут, где я живу, во Флориде, 4,40. Это причем такой обычный, не рафинированный, не самый дорогой. 4,40. Сколько стоит, я даже не посмотрел. Последний раз, когда заправился, даже не посмотрел, сколько стоит самый дорогой. Наверное, ну, наверняка больше $5. Дела. Ну, и все мы это понимаем, что это связано с войной в Персидском заливе. И вот об этом-то я и хотел поговорить, потому что я так думаю, что обычно отношение к внешней политике страны, оно определяется внутренними факторами, в частности, состоянием экономики. И сейчас, когда мы только и говорим про, не только я говорю, но многие люди только и говорят о стоимости бензина, то понятно, что людей состояние нашей экономики тревожит. Хотя, с одной стороны, мы уже привыкли к какому состоянию при Байдене, но тем не менее не хотелось бы возвращаться в это же состояние опять. Но все к тому идет. Но до этого я хотел сказать вот что. Значит, вчера, нет, не вчера, сейчас посмотрим, 2 мая это произошло. Значит, Пентагон объявил о выводе около 5000 американских военнослужащих из ФРГ, из Германии. И этот вывод уже начался, и он растянется, эти 5000 человек будут оттуда вывозиться в течение полугода-года. То есть не так, не очень резко, но тем не менее, на 5000 человек будет меньше. Значит, это много или мало? Все, значит, познается в сравнении. И мы знаем, что сейчас в Германии дислоцировано примерно 36,5 тысяч американских солдат. Это крупнейшая группировка в Европе. Значит, там, допустим, в Италии 11 тысяч, в Испании 12 тысяч. Ну, цифры такого рода. Но Германия, это по понятным причинам, там наших военнослужащих больше всего. 36,5 тысяч. И после сокращения, соответственно, останется 31 тысяча. И что послужило поводом для этого? Ну, мы очень точно не знаем, но мы можем предположить, что Германия, вы знаете, как и многие другие страны, члены НАТО, она отказалась предоставить свои аэродромы для нашей авиации, которая летает в сторону Ирана. Ну, понятно, наши союзники по НАТО эту войну не поддержали. Имеют, на мой взгляд, имеют право. Они считают, что они могут жить так, как они живут. Иран им лично не угрожает. Они так считают, видимо. Ну хорошо, позволим им придерживаться своего мнения. И, значит, но Мерц пошел дальше. Он еще публично заявил, что Иран унижает США, потому что США объявили о том, что, мол, мы сейчас их победим, поставим на колени и разбомбим их так, что они снова окажутся в каменном веке. То на самом деле мы видим, этого не происходит. Уже пошел третий месяц. И я с легким трепетом думаю, что это может затянуться еще больше. Потому что пока что никаких знаков того, что эта война идет к концу, нет. Напротив, Иран сопротивляется из своих последних сил, и они у него все время есть. Но, значит, хорошо, на минуточку я хотел бы вернуться к критике Фридриха Мерца. Значит, как мы знаем, Трамп, он за словом в карман не лезет, и если кто-то на него наезжает, он моментально отвечает. И, значит, Трамп в ответ назвал Германию broken country, сломанной страной. И совершенно понятно, что вот этот вот конфликт, эта перепалка, они свидетельствуют о том, что связи Соединенных Штатов с Европой слабеют просто у нас на глазах. Понятно, что эти два региона, они немного разделяют общих интересов по факту. И эта связь действительно может рухнуть. Это не произойдет очень быстро, потому что для этого нужно включить очень много законодательных механизмов. И здесь у нас в Вашингтоне и в Брюсселе, и одним словом, это непростой процесс. Но впечатление такое, что этот процесс начался. И, значит, теперь я хочу вернуться в Ормузский пролив, где мы имеем сейчас главную мировую проблему. Значит, с 5 мая США, то есть с сегодняшнего дня буквально, США запустили операцию, которая называется Project Freedom, проект «Свобода». В чем суть этой операции? Значит, наши военные корабли будут проводить танкеры через пролив. Значит, это те танкеры, которые застряли в Персидском заливе. Значит, на всякий случай, а сколько, кто знает, сколько там этих танкеров застряло? Значит, это цифра такая внушительная, 2000 танкеров. И на этих 2000 танкерах 20 тысяч моряков, которые сегодня, никто из них не знает, что будет завтра. Это вот последствия этой войны. И отсюда цены на бензин, которые мы, скрипя сердце, вынуждены покупать. Значит, сейчас, когда, значит, эта операция, она уже началась, и несколько американских судов под прикрытием наших эсминцев и нашей авиации прошли через этот Ормузский пролив. Правда, иранцы тут же заявили, что они успешно атаковали один из американских военных кораблей, запустив по нему ракету. Мы со своей стороны объявили, что мы потопили несколько быстроходных катеров, и та и другая сторона отрицает успехи другой стороны. То есть понятно, что там, конечно, ситуация очень тяжелая, и разрешения быстрого не видно. И теперь сколько судов прошли? Ну, 2 или 3 судна. 2 или 3 танкера. Но в былые времена через Ормузский пролив проходило до 100 судов в сутки. То есть даже если сейчас все восстановится и будет проходить 100 судов в сутки, то вы представьте себе, насколько растянется процесс выхода до 2000 судов, которые сейчас там стоят и ждут прохода. Почему они ждут? Хотя Америка сказала, мы вас проведем. Не все верят в то, что они смогут пройти, что их не атакуют иранские ВМС в любом формате, который у них там еще остался. И страховые компании просто предпочитают ждать, чем создать ситуацию, когда эти суда могут быть потоплены или сильно повреждены. Нефть разольется и так далее, и так далее. То есть там одни проблемы. Но пока что, значит, провели несколько судов и будут продолжать, а что будет дальше, мы посмотрим. Но пока ведутся, и нет, между прочим, пока не ведутся никакие мирные переговоры, потому что все это застряло. Иран продолжает обстреливать своих соседей. Значит, они, значит, стреляют по Объединенным Арабским Эмиратам. И в частности, они попали Fujairah Oil Industry Zone и Shah Gas Fields, Ruwais. Это те места, где теперь все в дыму, война в ОАЭ. Все горит. Значит, аналогичные атаки затрагивают нефтеперерабатывающие предприятия в Кувейте, в Саудовской Аравии и в Катаре. То есть Иран продолжает обстреливать своих соседей, которые поддерживают нас, Соединенные Штаты. И, естественно, это все приводит к тому, что количество нефти, которое поступает на мировой рынок, падает. Потом к этому надо еще добавить, между прочим, то, что Россия сначала сильно порадовалась тому, что сейчас на ее нефть будет повышенный спрос. Но это не совсем происходит именно так, как хотят в России, потому что украинцы вполне успешно бомбят ракетами, обстреливают нефтеперерабатывающие предприятия в России, которые довольно далеко находятся от границы. В Туапсе недавно прилетело, ну и в других местах, в Чебоксарах. Одним словом, они очень успешно обстреливают российские объекты. И все это вместе ведет к тому, что мы платим с вами 4,40 на бензоколонке. И совершенно понятно, что в этой ситуации, конечно, Трамп хотел бы получить поддержку Европы. Но не получает. И в связи с этим его позиция по отношению к союзникам по НАТО, к непутевым союзникам. Если вы не хотите нам помогать, то мы не хотим помогать вам, и наши судьбы две дороги, мы начинаем потихонечку выводить свои войска из Западной Европы. Значит, тут, конечно, у этой проблемы есть два аспекта. Первый аспект – это действительно ли Западная Европа может оказаться беззащитной перед российской агрессией. Ну, понятно, киевляне, они, значит, пугают Европу тем, что если не мы, сейчас Россия вас придет и завоюет. Это, на мой взгляд, это абсолютнейшее булкарпаччо по одной простой причине. Значит, за 4 года войны Россия никак не может отжать у Украины полностью Донецкую область. Там еще процентов 20 остаются под контролем Украины. Не говоря уже о других местах, где продвижение, между прочим, идет, но оно мизерными темпами идет, потому что украинцы очень успешно сопротивляются. Поэтому говорить о том, что Россия захватит или вторгнется в Европу, это совершеннейший абсурд. Но, тем не менее, общее понятие безопасности европейской, которое гарантировано Соединенными Штатами, оно существует. Значит, это первый аспект, как бы оборонный аспект. И второй аспект, он, на мой взгляд, более реальный и более болезненный для Европы. Если там находится, в Европе находится 68, приблизительно 68 тысяч американских военнослужащих во всех странах Европы вместе взятых. 68, иногда это чуть-чуть больше, иногда чуть меньше. Ну, давайте округлим и скажем 70 тысяч. Это 70 тысяч человек, которых нужно обслуживать. И для Европы это стабильный заработок, потому что дядя Сэм, наш вашингтонский, он платит исправно. И представьте себе, какая сложилась экономика по обслуживанию этих 70 тысяч человек. И внезапно, то есть если из некоторых городов, например, маленьких, особенно маленьких городов Германии, уйдут стоящие там гарнизоны, они же не все находятся на Рамштайне, да, некоторые находятся в других местах. И если из какого-то небольшого города уходит воинская часть, в которой было, допустим, 5000 человек, то этот город остается без работы. Буквально весь город остается без работы. И для Германии это, безусловно, может обернуться не просто потерей оборонных возможностей, а потерей куска хлеба. И вот это именно реальная угроза. Но, с другой стороны, вот у нас с вами есть проблема. И я хотел бы ее с вами обсудить. Как вы считаете, правильно ли поступает Трамп, что он разрывает, по сути дела, или ухудшает, по меньшей мере, связи с нашими западноевропейскими союзниками, если после того, как эти союзники отказались поддерживать его войну с Ираном. Я сейчас объявлю, значит, наш антинаучный опрос общественного мнения. Если вы, да, поддерживаете Трампа, который хочет наверное, мы не будет преувеличением сказать, который хочет выйти из НАТО и оставить Европу ее собственным заботам и перестать тратить на нее деньги, то наберите номер 888-222-1131. И если вы считаете, что Трамп ошибается, он должен поддерживать отношения с НАТО и укреплять их, то наберите номер 888-222-1132. Все, счетчики работают, ну и кто хочет высказаться, у нас, к сожалению, время закончилось, поэтому я вас попрошу продумать свой ответ и позвонить нам уже в следующем часе. А у меня сейчас есть буквально несколько секунд для того, чтобы сообщить вам, что один из самых распространенных возрастных недугов – это боли в коленном суставе. Причина – артрит или старая травма. В офисе доктора Михаила Рискевича успешно занимаются восстановлением суставов с помощью лазера, плазмотерапии, уколов искусственной жидкости и озона. Обратитесь к доктору Рискевичу, и он непременно поможет вам. Запишите его номер 718-934-84-84. Адрес офиса 3140 Coney Island Avenue и Ocean View Avenue на Брайтоне. Еще раз номер доктора Михаила Рискевича 718-934-84-84. Пароль «Здравствуйте, доктор, мы от Ермолинца» действует безотказно. Еще раз телефон 718-934-84-84. Сейчас я объявляю перерыв, после которого начну принимать ваши звонки.
2: Нью-Йорк, Нью-Йорк, Бостон, Бостон, Нью-Джерси, Дэвидсон Радио.
3: Динамит уже более 50 лет успешно помогает подросткам и молодежи избавиться от наркотической зависимости. За это время мы заработали безупречную репутацию, собрали профессиональную команду и используем самые современные методы лечения. Если вы заметили, что кто-то из близких стал замкнутым, в доме начали пропадать деньги, лекарства, или у вас есть просто какие-то вопросы, позвоните нам по телефону 718-614-4554. Это все конфиденциально. Специально. Динамит. Мы помогаем найти путь к новой жизни.
4: Кратчайший путь из дома в госпиталь – Дэвидсон Амбуланс Ассист. 1-888-710-0303. Любой госпиталь по вашему выбору.
5: Сообщение для абонентов телефонной компании «Дэвидсон», звонящих в Украину. Сегодня у телефонной компании «Дэвидсон» звонки на домашние телефоны в Украину по 20 центов за минуту и звонки на мобильные телефоны по 24 цента за минуту. «Дэвидсон Карт» вы можете приобрести в магазинах города, а также по адресу 3171 Coney Island Avenue, угол Brighton Beach и Coney Island. Информация и подключение к льготному тарифу по телефону 718-303-9076 или на сайте davidsoncard.com. Телефонная карточка Davidson – это связь, проверенная временем.
6: Криминально-авантюрная комедия «Фарс». Группа жуликов пытается ограбить квартиру. Намеченный план операции нарушается непредвиденными обстоятельствами, связанными с любовными отношениями между ее участниками. Впервые в Нью-Йорке театр «Анкор». Премьера спектакля
7: «Сделка».
6: Талантливый коллектив будет в Нью-Йорке для того, чтобы вас вдохновить.
7: Премьера спектакля «Сделка».
6: Театр «Анкор».
7: Впервые в Нью-Йорке.
8: 24 мая. Ровно в 7 вечера.
7: Театральная гостиная.
8: 2508 Coney Island Avenue, Бруклин.
7: Билеты на сайте
8: theater.com и по телефону 718-266-3393.
9: Ты уверен, что знаешь, чем все закончится?
10: Ждем вас!
11: Но новости,
12: аналитические передачи,
11: репортажи, мнения экспертов
12: и прямые включения из горячих точек со всего света.
11: Все это RTN.
12: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
11: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
12: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-27-86. 1-800-222-27-86.
11: RTN. Смотрите лучшее.
13: Какие льготы вам полагаются? Вы не уверены, что имеете право претендовать на SSI? У вас есть вопросы, касающиеся социальных гарантий, положенных вам в Америке? Слушайте программу «Рейзер Росс. Социум». Каждый вторник с 4 до 5.
14: В Нью-Йорке 9 часов вечера.
15: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
14: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
16: Внимание! Большой Нью-Йорк! В эфире Дэвидсон Радио.
17: Дэвидсон Радио.
16: Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими субкорами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте.
17: Дэвидсон Радио.
16: 620 AM. Настройтесь.
18: Внимание, Бруклин! Лучший трехэтажный центр для пожилых Enriched Adult Daycare приглашает всех желающих. 718-928-7373. Вас привозят и увозят. Вам готовят вкуснейшую еду. Возят в бассейн и в баню. На экскурсии и концерты. Вы можете устраивать театрализованные представления и петь под живую музыку. Заниматься творчеством, читать в библиотеке, играть в бильярд, прихорашиваться в салоне красоты, общаться, а главное, дружить. Принимают все планы MLTC и программу NHTT. В Enrich Adult Daycare есть все. Не хватает только вас. Звоните 718-928-7373. 718-928-7373. Или заходите на сайт adultdaycare.com.
15: Вступление в наследство за границей, восстановление архивных документов и актовых записей, проставление апостилей, оформление апостилей, доверенности, аффидевитов, завещаний, оформление нотариальных переводов на любой язык и с любого языка, получение справок об отсутствии судимости, помощь в получении алии, любые нотариальные действия. Карина Дюваль, 718-704-8558.
19: Коже необходимо витаминное восстановление. Компания Nature Pure разработала систему «Черная смородина». Без потребления алкоголя, без поедания паундов красного винограда с угрозой диабета вы получаете через кожу максимальное количество вещества ресвератрол, сохраняющего молодость и продлевающего вашу жизнь. Каждое применение системы «Черная смородина» равноценно потреблению 10 бокалов красного вина. Обычная стоимость витаминной косметической системы «Черная смородина» – $317. Только ограниченное время. Вы сможете приобрести ее всего за $190 плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Тестирование системы «Черная смородина» показало уменьшение количества морщин и их глубины, увеличение увлажненности на 65%, мгновенный освежающий эффект и снижение поверхностной температуры, уменьшение отечностей и темных кругов. Звоните, чтобы заказать великолепную систему «Черная смородина» по абсолютно доступной цене. 888-765-8752.

0: Беллини. Его оперы не сходят с афиш мира уже 200 лет. Его арии стали хитами. Он был тем сокровищем, которое ценили такие разные творцы, как Шопен и Вагнер, многое у него перенявшие. Ему, а также театральным оперным нравам его времени и секретам Бельканто будет посвящена последняя в этом сезоне беседа Университета культуры Майи Прицкер в гостиной Дэвидсон Радио. Она состоится, внимание, обратите внимание на дату, 16 мая в 4 часа дня по адресу 2508 Coney Island Avenue, второй этаж. Перед тем, как расстаться на жаркие летние месяцы, мы послушаем завораживающие красоты арии из Нормы, Сомнамбулы, Пуритан в лучших интерпретациях. Побываем в Палермо и Париже. Поговорим о короткой жизни Беллини и его примадоннах. И, конечно, поразмышляем о причинах его неумирающей популярности. 16 мая, суббота, 4 часа дня. В гостиной Дэвидсон Радио, билеты у входа или на сайте театр.com.
1: Вы слушаете Дэвидсон Радио.

0: Утреннее шоу Вадима Ермолинцев. Разговор о нашей жизни во всех ее подробностях. По вторникам и четвергам с 7 до 9.
1: Мы продолжаем наше утреннее шоу. Тема остается прежней. Должен ли Трамп вывести Соединенные Штаты из НАТО или лучше там остаться? Ну и телефон на студии 718-303-9090. Желающие высказаться по этому вопросу, набирать этот номер. Глеб, Чак. Вот меня бы интересовало, конечно, мнение Чака. Он серьезнее многих других относится к нашему членству НАТО, как мне кажется. И хотелось бы его услышать. Ну, и другим звонкам буду рад. Телефон в студии 718-303-9090. Пока что я могу объявить предварительные результаты нашего голосования. И неожиданным образом 93% поддерживают наш выход из НАТО. Ребята, как же так? Все-таки нас такая многолетняя история связывает с ними. И, может быть, хотя бы соблюдая историческую традицию, мы сохраним наши связи с ними или нет? Окей, телефон в студии 718-303-9090. Доброе утро, вы в эфире, говорите, пожалуйста.
2: Доброе утро. Вадим, с начала организации НАТО Соединенные Штаты взяли на себя всю нагрузку по всему миру, содержат сотни тысяч людей и неся огромные расходы. Когда застройщик Трамп приехал в Европу в 2016 году, он это увидел, увидел, ужаснулся и сказал, я выйду из НАТО. Тут на него накинулись и так далее. Но он совершенно прав, потому что когда началась война с Ираном, а Иран один из трех, это три страны изгоя, Россия, Иран и Корея, и надо было с кем-то надо было кончать. И вот сейчас проявилась абсолютно точно его политика 16-го года. Теперь, когда Россия захватила кусок Молдавии, кусок Грузии, кусок Украины, а Европа спала. Так что его, конечно, надо было им сделать вид и помогать.
1: Ну, хорошо. Слушайте, я не знаю. Мне кажется, что это было...
2: Макрон все демонстративно отклонились. Все. Надо же было... Ну, я понимаю, не очень много, но хотя бы поставить по кораблю, по одному, по два, какие-то самолеты. Его надо было поддержать. Другой вопрос. Правильно он начал, неправильно – это второй вопрос. Но его поддержать надо было.
1: Я с ним совершенно... Слушайте, одну секунду. Я вот хочу установить. Да. Во-первых, в НАТО нету такого... Значит, в этих всех документах НАТО нигде не написано, что если одна страна вступает в войну, то другие страны немедленно должны ее поддержать. Если эта страна вступает в войну сама, она, значит, это не предусмотрено никакими документами НАТО, что все остальные втягиваются в эту войну. И они ничего не нарушали. Они просто решили, что это не наша
2: Правильно.
1: Война, и мы не хотим на нее
2: Я
1: тратить
2: согласен, деньги. Я согласен, но он же просил помочь. Просил, не требовал. Он просил помочь.
1: Вот ну, что дело, помочь ввести войну. Это ну что это за просьба такая?
2: Он Нет, просил. Он Нет, просил помочь не саму войну, он просил помочь с этим проливом, который держит всю эту нефтяную программу. Вот что.
1: И надо okay, было хорошо.
2: Как-то ответить, но как-то надо было. Но нельзя было сказать. Нет, мы не знаем, мы ничего
1: хорошо.
2: Не будем делать.
1: Okay. Да. Спасибо. Но они не просто ничего не будут делать, они отказались принимать наши самолеты, которые направлялись в ту сторону. Вот это действительно с их стороны не очень красиво. Окей, наконец-то. Вот, Чак, доброе утро. Я жду ваших комментариев.
3: Здравствуйте, Вадим. Я сильно не исследовал эту проблему, но мне кажется, что нам надо найти другие партнеры. Значит, перенести наши военные базы, допустим, в Польшу или в Венгрию, или в другие страны, которые не участвуют в такой политике, потому что Западная Европа против нас, однозначно. И почему мы тусуемся с теми, которые на самом деле, они говорят о демократии, да, но они ничего не выполняют. Здесь они ежедневно нарушают принципы демократии. Они ведут себя как фашисты.
1: Ну, это интересно. Одну секунду. Чак, это серьезные обвинения прозвучали только что в адрес западных стран. Вы говорите, они себя ведут как фашисты, и они не очень соблюдают принципы демонстрации, демократии. Можно ли тут чуть-чуть подробнее? Уточните, что вы имеете в виду?
3: Однозначно. А у меня друг, который там живет, мы служили в армии вместе, а потом он встречался с немкой, они женились, и потом он остался там. Он ушел на пенсию там. Он раньше использовал X, Twitter, предыдущий Twitter, а потом его правительство сообщило ему, что так нельзя, вы не имеете голос, заткнись.
1: И ему сказали, погодите, ему сказали, он размещал.
3: Они буквально закрыл его доступ к X. Я заметил, что я давно от него ничего не слышал. А потом я ему скинул сообщение по электронной почте, он сказал, он объяснил дело мне. Он маленькая рыбка. То есть он не имеет никакой власти, и даже до той степени. То есть они следят за всеми. Это не демократия. Ну, у нас нет демократии, тут у нас республика, мы все это знаем, но все равно это способ идеи свободы, правильно?
1: Они это не выполняют. У нас свобода слова гарантирована нашей Конституцией. У них нет. Ну, я согласен. Это, конечно...
3: С ними что будем защищать?
1: Ну да. Ну хорошо. Но какая гарантия? Между прочим, я вам хочу сказать, что наши базы в Польше есть. Но если мы вдруг переместим свои базы в Польшу и Венгрию, я не уверен, что мы прямо в Польше и Венгрии найдем таких наших сильно больших сторонников.
3: Они уже начали договариваться с Северной Африкой, в отличие от Испании. То есть потихоньку кажется мне, что...
1: А Северная Африка, интересно, с кем именно? С кем именно Северная Африка? С Египтом?
3: Марокко.
1: Марокко?
3: Да. Да, и уже начали совместно провести, не военные операции, а как это, тренинг, то есть...
1: Учения.
3: Да, военные учения совместно с их армией или военной силой Марокко. Уже начали это делать. То есть есть другие. Мир большой. И почему
1: вы считаете, что мы должны или выйти из НАТО, или, по крайней мере, как-то пересмотреть свои отношения с ними?
3: Пересмотреть отношения и потом сокращать, зависимо от их ответов. То есть мы не обязаны ничего делать никому.
1: Чак, у нас сейчас много народу звонит, я бы хотел другим дать возможность высказаться, но последний вопрос к вам. Ваш прогноз, когда закончится иранская кампания?
3: Понимаете, я хотел комментировать об этом тоже. Если Иран будет продолжать такое дело там, в Амурском заливе, они будут терять все, потому что мир уже в обход. То есть мы уже разбили все рекорды Соединенных Штатов на продаже нефти и газ. И люди, они будут покупать то, что им нужно. И если риск слишком большой, тогда они будут приобрести эти средства с других источников. И их много. И сами арабские страны, они будут накладывать трубы, уже наложили трубы. Иран просто останется как гетто.
1: Но война не кончится. Хорошо. Ладно, спасибо вам большое. Интересно, как всегда, было с вами поговорить. Звоните почаще. С вами хорошо. Будьте здоровы. Следующий выступающий. Доброе утро, вы в эфире, мы вас слушаем.
4: Доброе утро, Вадим. Вы знаете, я, наверное, не согласен с Чаком абсолютно, потому что чем может помочь нам как союзник Польша или Венгрия? Венгрия непонятно, в какую сторону смотрит. Польша, я вот недавно читал, весь их военно-морской флот, это два старых корабля еще времен Советского Союза. То есть только если живой силой, но им, по-моему, воевать там просто нечем. Это только если людей они поставят. Альтернативы как бы нету. Какое-то реальное оружие, возможно, есть у Европы, но вот видите, получается, что они не наш союзник. То есть тут нужна какая-то конкретика, кто бы чем бы мог помочь. Те страны, что у нас могут помочь, нет никакой.
1: Ну, я хотел бы уточнить одну секунду. Я хотел бы тут кое-что уточнить. Это важный вопрос. Вот вы сказали, у них там весь их военно-морской флот — это два корабля. Но мы живем в такое время, когда военно-морской флот потерял свое былое значение. И мы видим это на примере русско-украинской войны. Украинцы, по сути дела, парализовали и уничтожили значительную часть российского флота на Черном море. Потому что в наши дни все, что плавает сверху по воде, оно тут же становится мишенью, и как начали, если вы помните, с того, что утопили крейсер «Москва», который там был красавцем или и главным кораблем России на Черном море, а потом постепенно и другие корабли стали уничтожать и отогнали весь флот из базы в Севастополе в Новороссийск. Значит, это много говорит о том, насколько нужен в наши дни военно-морской флот. Не нужен. Теперь, что касается вооружения. Мы дадим вооружение. У нас много, и мы, особенно если у нас его будут покупать. Но в Польше сегодня самая большая послеукраинская и российских армий. То есть там мобилизационный потенциал колоссальный. Поэтому вы напрасно так скептически к ним относитесь. А мы им дадим чем воевать. Это не главный вопрос. Что касается Венгрии, то у них абсолютно понятно, какая их направленность. Они точно остались такой же консервативной страной, как и раньше.
4: А вы знаете, у них же недавно был Орбан, который был большим другом Путина и постоянно его восхвалял. То есть, как бы, если
1: у них общая политика страны не поменялась. Это консервативная страна, которая по-прежнему будет стремиться сохранить свою национальную идентичность. Поэтому
4: флота касается, мы же, если говорить опять же конкретно, мы же имеем дело с проливом на данный момент. И, наверное, вот именно это Трампу и надо. Он же именно это и просил, чтобы прислали корабли. То есть, как бы, да, но это совсем уж исключать нельзя, как бы, что корабли как бы нужны. Но посмотрим, что будет, как говорится. Спасибо, Вадим.
1: Да. И вам спасибо. Всего хорошего. Окей. Следующий выступающий. Доброе утро. Вы в эфире, мы вас слушаем.
5: Доброе утро. Вадим Александрович, я согласен с уважаемым Чаком в области того, что нам надо переориентироваться в большой степени на страны Средиземноморья, на арабские страны, страны Северной Африки. Знаете ли вы, Вадим Александрович, что первое государство, которое признало Соединенные Штаты Америки, было Марокко, страна Марокко, государство. Поэтому, может быть, стоит действительно возобновить старые, так сказать, отношения, дружеские отношения. И
1: я не против.
5: Сделать там приличную военную базу. Теперь, что касается ваших откровенных критических замечаний, так сказать, по поводу украинской власти. Ну, я, как и многие люди доброй воли, благодарны вам за то, что вы скрываете некоторые недостатки, так сказать, пороки и язвы, имеющие место быть в этом плане. Потому что тем самым вы укрепляете обороноспособность Украины и приближаете разгром путинского фашистского режима. Спасибо вам за это. Да. Всего доброго.
1: Ну, хорошо. Я не понял, как я приближаю это, но тем не менее. Хорошо. Все хорошо. Окей. Если я вскрываю пороки. Эти пороки вскрываю не я. Я, в общем-то, до вас доношу только ту информацию, которая абсолютно доступна в ведущих украинских изданиях. И все, что, в общем-то, то есть я не столько вскрываю, сколько я доношу до вас эту информацию. Вот и все. Окей, телефон на студии 718-303-90-90. Желающие высказаться, набирайте этот номер. Доброе утро, в эфире, мы вас слушаем.
5: Питер конченый.
1: О, боже мой. Ну, хорошо. Я хотел бы... Ну, хорошо, я могу объявить последние результаты нашего антинаучного опроса общественного мнения. 93% считают, принявших участие в нашем опросе, считают, что мы должны, Трамп должен вывести, разорвать наши отношения с НАТО или, по крайней мере, сильно пересмотреть их. Тем более есть у нас другие потенциальные союзники, в частности, страны Восточной Европы, которые придерживаются, конечно, более консервативной линии, чем скажем, такие страны, как Франция, Германия или Англия. Окей. Доброе утро, вы в эфире, мы вас слушаем.
6: Доброе утро, Вадим Александрович. Я, наверное, что-то не понимаю. Но вот скажите мне, что значит выйти из НАТО? Вот у нас есть база в Неаполе, огромная база. Значит, надо из этой базы, с этой базы уйти? А как, куда самолеты будут прилетать, те же, что бомбят Иран? И вот мы не знаем. Потом второе. Дело ведь не в том, что, почему не поддержала Европа. НАТО – это организация, которая не нападает, она только защищается. А здесь явная агрессия со стороны США, причем не спровоцированная. Таким образом, поэтому они не поддержали. А вот, например, когда случился на МЛФ, пятая поправка была введена в действие первый раз за всю историю НАТО. Так что это как бы выстрел себе в ногу. И если мы и так потеряли очень много баз на Ближнем Востоке, и кто, какие там будут у нас теперь союзники, когда у них такие проблемы из-за нас? Я думаю, что это будет большое преступление, выход из НАТО.
1: Ага. Ну хорошо, я на всякий случай вам хочу сказать, что самая большая, если вы говорите, там огромная база есть под Неаполем, но самая большая наша база находится на Сицилии, она называется Сиенелла, и затем у нас есть база Саудовой на Крите, потом у нас есть база Инжирлик в Турции и так далее, и так далее. То есть у нас вообще, я не знаю, в курсе вы это или не в курсе, но у нас в мире порядка 700, может быть, даже более 700 баз в 80 странах мира. То есть если закроется эта база, допустим, под Неаполем, то у нас есть другие базы, в частности, в этом же регионе. Поэтому вы за это не переживайте. Ну и потом, вы знаете, говорить о том, что НАТО – это оборонный союз, а не агрессивный союз – это смешно со всей историей НАТО 20 века. Поэтому даже тут и комментировать особенно нечего. Ну хорошо, тем не менее, большое вам спасибо за участие в передаче. Всего хорошего. Вы не переживайте за наши базы. С этим все в порядке у нас будет. Такие дела. Ну хорошо, постоянно меняются цифры, но то больше, то меньше, но я, в общем-то, вот сейчас предлагаю закрыть эту тему с опросом общественного мнения, кто за, кто против, кто за выход из НАТО, это 93% мои слушатели. Это внушительная цифра. Это внушительная цифра, и она говорит действительно о том, что люди понимают, что никакой значительной угрозы над Европой не нависло, и нам не обязательно тратить деньги именно на это. Это, да, теперь, кстати, тут я еще хочу сказать один такой деликатный момент. У нас поднимался этот вопрос несколько раз во время нашего вот последнего разговора. Когда говорят, что Трамп должен уйти оттуда, или он должен пересмотреть отношения, потому что это для нас колоссальные расходы. Но вот эта тема колоссальных вопросов, расходов, она очень важна. И я бы хотел уделить ей, может быть, одну минуту. Дело в том, что это колоссальные расходы для нас с вами. Вот для меня, ведущего этой передачи, и для вас, наших слушателей. Но для кого-то это колоссальные прибыли, колоссальные. Потому что какая цель, например, была распространение НАТО на восток? То есть сперва при Горбачеве, чтобы только он убрал свои войска из ГДР, ему там пообещали, что НАТО на один дюйм не продвинется на восток, а потом постепенно в НАТО вошли все страны Восточного блока. Но буквально все, ну и прибалтийские республики, бывшие советские республики. И это даже так отчасти поразительно. Но Болгария, что это за страна, но она член НАТО тоже. Это что, как страна, которая там когда-то сильно воинственностью своей отличалась, или Румыния, например. Но какой в этом толк? Но действительно ли они собираются защищаться от Советского Союза? Ну хорошо, я в общем-то понимаю, что если мы говорим о таких странах, как Болгария, Румыния, Польша, Венгрия, Чехия, Словакия, вот эти все страны, Югославия, эти все страны крепко натерпелись во время своей жизни при Советах. То есть, когда у них были все их правительства, это, по сути дела, были назначенные в Кремле правительства. И это были социалистические страны со всеми вытекающими последствиями. Несвобода, экономическая несвобода, политическая несвобода, религиозная несвобода. Все это там было. Поэтому их стремление вступить в НАТО совершенно понятно. Они хотят, ну, они хотели в 90-е годы или в 2000-е годы нового защитника. Их стремление мне понятно. Но стремление... За стремлением Соединенных Штатов включать эти страны в союз.

0: она там не зарабатывала. Если она начисляет 2 или 3% от своего валового продукта на обеспечение своей армии, то значительная часть этих денег попадает нашим военным предприятиям. Это же, как говорится, козе понятно. И поэтому мы, получая новых клиентов, так сказать, мы получаем возможность развивать свою экономику. И эта экономика за счет этих заказов, она государственных заказов, она процветает. И эта экономика заинтересована не только в вооружении этих стран, но и в конфликтах для того, чтобы эти вооружения постоянно обновлять. Это то, что происходит на наших глазах. Даже сейчас, то, что происходит с Украиной. Эта война дала очень большие заказы для нашего военно-промышленного комплекса. Для кого это является секретом? И какую угрозу в 90-е или в 2000-е годы Россия представляла для Соединенных Штатов на другой стороне планеты? Никакой. Это даже смешно говорить об этом. Но тем не менее, это деньги. И деньги решают все. Мне кажется, это настолько все ясно и понятно, что я не знаю, насколько нужны мои объяснения. И что тут непонятного? Такие дела. Я, между прочим, должен отметить, что я, когда веду вот эти разговоры, то я ловлю себя на том, что аналогичные разговоры могла вести газета «Правда» при советской власти или работники газеты «Известия» при советской власти. Но и это факт. Я себя ловлю на этом, и я отдаю себе в этом отчет. Но это не означает, что если кто-то из наших оппонентов говорит что-то о нас, это все неправда. Иногда это правда. Горькая, но правда. Такие дела. На этом я завершаю эту часть своего выступления и объявляю перерыв. Оставайтесь с нами.
1: Слушайте нас в интернете www.davidzonradio.com davidzonradio.com.
2: Внимание! В Бруклине открылась новая клиника Wound Edge. Самый современный центр лечения всех видов ран и повреждений кожи. Язвы, пролежни, разрывы кожи, рваные раны, порезы, ожоги, укусы животных и насекомых, инфекционные раны и гематомы. Здесь вам помогут доктор Роман Зиндер, специалист по лечению ран. Заботится о каждом пациенте и подберет лечение, которое действительно помогает. Звоните 347-669-3535. Доктор Роман Зиндер. 347-669-3535. Wound Edge. Когда нужен профессионал.
3: Травма на работе? Виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон. И лучшие адвокаты офиса Юрия Брахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099. 946-5099. Консультация бесплатна.
4: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
5: Каждый раз, когда вы едете по улицам Нью-Йорка, вы принимаете решения. Они могут показаться мелочью, например, превышение скорости или попытка проскочить светофор. Но у ваших решений могут быть последствия, способные изменить всю жизнь. И тогда вы пожалеете, что не можете их отменить. Одно решение может изменить все. Аварию не отмотаешь назад. Это обращение Департамента транспорта города Нью-Йорка.
6: Хотите стать спонсором выпуска новостей? Звоните в рекламную службу Davidson Radio 718-303-8005.
7: Вы слушаете Davidson Radio.

0: шеи позвоночника, боли в суставах, головокружение и мигрени. Обращайтесь к доктору Рискевичу, и он непременно поможет вам. Запишите его номер 718-934-84-84. Адрес 3140 Coney Island Avenue. Набирайте 718-934-84-84 и живите без боли. И не забывайте пароль. Здравствуйте, доктор, мы от Эрмалинца. Окей, сейчас я хотел бы затронуть другую тему, которая, мне кажется, важной и близкой для многих моих слушателей, потому что я так понимаю, что большая часть моих слушателей находится в Нью-Йорке или в Большом Нью-Йорке, как это еще у нас называется. Значит, речь идет о том, что наш драгоценный мэр американских мэров Руди Джулиани оказался в больнице. У него было воспаление легких, и его состояние, он просто был в коме. И для меня это было, прямо честно скажу, сердце ёкнуло, поскольку лучшие годы моей жизни в Нью-Йорке были связаны с его деятельностью. И для меня, когда говорят о том, что он мэр американских мэров, он однозначно мэр американских мэров. Ему 81 год, конечно, такое... Возраст непростой. Мы знаем, что он жил в Палм-Бичи, у него там квартира и кондоминиум. И он попал в больницу в первых числах мая и находился в коме. То есть это я бы, конечно, хотел бы тут послушать, если у нас есть медики, которые сейчас меня слушают и которые хотели бы объяснить, что с ним произошло, то это было бы интересно. Но и то есть его состояние было до такой степени тяжелое, что его секретарь вызвал для него священника. Мы знаем, что Джулиани католик. Итальянец, должен быть католиком. И тот соборовал его. И после соборования он пришел в себя. И даже сейчас он уже находится на... То есть он больше не пользуется аппаратом искусственной легкие, которым он пользовался, который раньше дышал за него. Сейчас он дышит самостоятельно. Но его состояние оценивается как стабильное, критическое. Все-таки еще критическое. Да, такие дела. Где он находится? Он в больнице, которая тоже в Палм-Бич, здесь, во Флориде. Это его постоянное место жительства с 2024 года. Теперь как-то, я не знаю, от моего внимания это ушло, и, может быть, вы тоже не все в курсе дела, но в августе прошлого года он попал в очень тяжелую автомобильную аварию. И это было в Нью-Гемпшире. Значит, по официальному заявлению его службы безопасности, значит, у него был перелом грудного позвонка, fractured thoracic vertebra. Это была самая серьезная травма. И он после того, как он вышел из больницы, он носил специальный корсет-фиксатор. То есть вы себе представьте, человек, ему было 80 лет, он должен был через все это пройти. Потом у него была травма левой руки, травма нижней части левой ноги и многочисленные, говорят, рваные раны и ушибы. Multiple lacerations and contusions. То есть это был очень тяжелая авария. Значит, он несколько дней провел в больнице, и тут у нас возникает, конечно, вопрос, как это могло случиться, и как это, я не знаю, он у нас находится, мы тут все живем немножечко в теории заговоров, и мы знаем, что поскольку он большой сторонник Трампа и помогал ему очень много, и в связи с этим на него обрушились просто совершенно немыслимые несчастья, он остался без ничего. Его разорили просто судами, потому что он помогал своему президенту. И поэтому у нас, естественно, возникает такой вопрос. А может быть, кто-то покушался на его жизнь. Но, как выясняется, машина, которая ударила машину Джулиани, сзади ударила, была 19-летняя девица Лорен Кемп. Мы знаем ее имя. Она из города Конкорд, это в Нью-Гемпшире. И Джулиани был пассажиром в арендованной машине Ford Bronco. Мы знаем, это довольно большая и крепкая машина. За рулем находился его пресс-секретарь и советник Тед Гудман. А машина, которую ударила его, была, насколько я понимаю, значительно меньше. Honda HR-V. То есть, ну, тоже большая, но не больше, чем Бронко. И обе машины после этого врезали в разделительный барьер, медиан, и обе получили сильные повреждения. И незадолго до этой аварии Джулиани и Гудман остановили, чтобы помочь женщине, которая стояла на обочине дороги. И они вызвали полицию. И дождались ее прибытия, потом они поехали, и после этого это Лорен Кэм врезали с них. То есть, какая причуда судьбы. Если бы они не остановились помочь этой женщине, а продолжали бы ехать туда, куда они ехали, то это Лорен Кэм никогда бы в жизни их не догнала, и этого бы не случилось. Но это случилось. И в очередной раз хочется сказать, все под Богом ходим и никогда не знаешь, чем грозит тебе твой очередной шаг, в том числе, которым движут совершенно благородные побуждения и чувства, как это было с Джулиани. Такие дела. Но он пришел в себя, и хотя такой возраст, когда все это может кончиться в любой момент, я говорю о жизни, хочется пожелать ему всего наилучшего. И сейчас, когда вот у меня немного осталось времени, может быть, 10-15 минут до конца передачи, я бы хотел повернуть эту передачу немножко в другом направлении и перестать говорить о войне и немножко вспомнить, что хорошее сделал мэр для Нью-Йорка. Поскольку я повторюсь, я жил в Нью-Йорке именно в то время, когда Джулиани находился на посту мэра. И, конечно, этот город преобразился на глазах. Редакция газеты «Новое русское слово», где я тогда работал, она находилась на 8-й авеню и 38-й улице, по-моему. И все эти самые такие неприятные места, автовокзал, 42-я улица, они были рядом. И когда я там проходил, это было ужасно. Это было как какой-то символ деградации Нью-Йорка. Эти девицы, которые там стояли на углах, эти стрип-салоны, которые там были сплошь и рядом, эти маленькие магазинчики, которые торговали всякой порнопродукцией. И я там был просто для того, чтобы понять, что это такое. Как журналист я должен был это увидеть своими глазами и потрогать руками. И потом посмотрите, во что сейчас превратилась 42-я улица. Это просто еще один символ, но символ процветания этого города. И сколько бы сегодня там ни говорили про Мамдани, что это совершеннейшая, это катастрофа для этого города, тот заряд, который этот город получил при Джулиани, он остается еще и сейчас. Мы еще и сейчас видим, что это процветающий город. Со своими, конечно, недостатками. Но я сам себя спрашиваю, а какие вот есть вещи, которые можно было бы исправить сегодня в Нью-Йорке? И, на мой взгляд, единственное, что можно исправить, это ситуацию с безопасностью. То есть для этого нужно вернуть полномочия полиции, и полиция приведет этот город в чувство, она вернет этому город безопасности. И, конечно же, нам нужны другие прокуроры, но это уже прокурор не зависит от мэра, это федеральные люди, главное, что их избирают, а не назначают. Поэтому маловероятно, что прокуроры будут другими, это тяжело исправить при нынешнем населении Нью-Йорка. Ну и вторая проблема, о которой я бы хотел сказать, это не связанная с безопасностью, это проблема, связанная со стоимостью жизни в Нью-Йорке. И для меня, например, эта стоимость была настолько высокая, что я мог продолжать жить в Нью-Йорке, но мне для этого надо было бы бороться за эту жизнь, в то время как во Флориде я имею полную возможность расслабиться и при этом жить в чистом и безопасном месте. Но это совершенно неизбежно в городе с таких габаритов, так сказать. Это абсолютно неизбежно. Цены, вы понимаете, сколько бы мы ни говорили тут о том, что проблемы с трафиками, проблемы с загруженностью этого города, а как может быть иначе? То есть тот, кто один раз в час пик пытался проехать по улицам, допустим, с Вест-Лейн или с Истона-Вест, эти люди прекрасно знают, что ты ничего с этим городом сделать не можешь. Эти машины должны развозить грузы, таксиры там действуют и так далее, и так далее. Это совершенно неизбежно. Поэтому, что бы ни говорили о том, как можно изменить эту ситуацию, я лично считаю, что ее изменить нельзя. И отсюда стоимость всего, потому что этот трафик, он диктует все. Когда вспомните, например, еще в 90-е годы, например, сколько было автозаправок на Вестсайде, навалом. А сейчас надо ездить искать, где эта заправка. Почему? Потому что все застроили и будут продолжать застраивать. То есть ситуация не будет улучшаться. Сколько бы там ни вводили какие-то тарифы для того, чтобы туда меньше машин въезжало, туда въезжать достаточно для того, чтобы там было много машин. Поэтому это не поможет. Но, конечно, полиция – это вот то, что может изменить жизнь в этом городе к лучшему, в том смысле, что эта жизнь станет безопаснее. Но, опять же, ждать этого не приходится. И снова у меня тут возникает вопрос. Я понимаю, что мэр города может изменить эту ситуацию, но мэр города выбирают те люди, которые живут в этом городе. И если эти люди выбрали Мамдани, то значит им с ним хорошо, значит они готовы принять. У меня другого даже нет объяснения. Они готовы принять ту степень риска, при которой они там могут существовать. Ну, так оно и есть. Кто-то скажет, что это иначе, я в это просто не поверю. Окей, телефон на студии 718-303-9090. Если кто-то хочет вспомнить Джулиани, старый Нью-Йорк, то добро пожаловать в эфир. Вы в эфире, мы вас слушаем,
1: Да,
0: говорите,
1: доброе
0: пожалуйста.
1: утро.
0: Да, что-то быстро у нас произошло, наш контакт. Доброе утро, вы в эфире, мы вас слушаем.
1: Доброе утро. Я скажу про Джулиани, но я хотел маленькую информацию дать. Для того, чтобы выйти в стране из НАТО, надо, чтобы наш Конгресс 2/3 проголосовал за это.
0: Да.
1: А это, как говорится, исключено, и поэтому тут решение Трампа абсолютно бессмысленное. То есть,
0: Хорошо,
1: и еще
0: теперь
1: одно.
0: возвращаемся к Жаляне.
1: Ну, то, что он был самым великим из тех, кого мы видели, это у меня нету сомнений. И я просто могу действительно подтвердить с вами, что у нас у полиции сейчас вообще почти никаких прав нет, и они стараются уходить от этого. Это раз. А во-вторых, изменился национальный состав нашего города. То есть сейчас большинство в городе не белые. И поэтому этот выбор не исключено тоже. Поэтому они и выбирают такого, как Мамдани. И тут и рекордное количество молодежи проголосовало, которая, мягко выражаясь, вообще не сильно разбирается в политике. Вот такая вот ситуация у нас.
0: Но тут не надо разбираться в политике, это речь идет об их собственной безопасности, правда?
1: Да, они на это не смотрят. Это они не смотрят. И сейчас вообще их положение молодежи настолько ухудшается, потому что в связи с искусственным интеллектом многие из них не знают, какую работу они и куда идти в колледж, и какая у них будет работа. И огромное количество сейчас сократили, как вы знаете, во всех огромных компаниях. То есть положение в городе не самое.
0: Ну, я этого не знаю, но я понимаю, что такая проблема
1: По
0: существует во многих компаниях.
1: И в Амазоне, 20%, и в Гугле.
0: 20%
1: да.
0: В больших компаниях они сокращают количество работников?
1: Да, вы что, не знаете? Во всех, при том, во всех самых знаменитых
0: я
1: компаниях.
0: Нет, я об этом слышал,
1: От
0: но я не знал процента, я не занимался глубоко
1: От
0: этим
1: 20
0: вопросом.
1: От 20 до 15% каждой компании уволили. И это ребята очень толковые. Если взять в Гугле, поувольняли, и в других это огромное количество выброшено толковых ребят. А те, которые закончили университет, это их не хотят и брать. В этом смысле. потому что искусственный интеллект спокойно их заменяет. Такое положение.
0: Да, это беда, конечно. Но слушайте, ну хорошо, одну секунду. Искусственный интеллект может их заменять, насколько я понимаю, в сфере интернет-технологий и так далее. Но есть же какие-то другие сферы деятельности, где эти ребята могут
1: Они автоматизируются. Они максимально будут автоматизироваться и те тоже. То есть у нас, во-первых, вы знаете, что у нас, в общем-то, промышленности, я думаю, меньше 20% населения занято. А основное это да. обслуживание и интеллектуальное, все остальное, собственно, интеллектуалы. Вот их-то и подрежут как раз.
0: Ну, хорошо, я думаю, что эти люди не пропадут. Они, может быть, кто-то переучится, кто-то сразу не пойдет учиться. Да, я скажу, что у нас совершенно ненормальная ситуация в том, что каждый выпускник средней школы, он считает абсолютно необходимым поступить в колледж и получить какую-то интеллектуальную специальность, в то время как в стране катастрофически не хватает водопроводчиков. Ну, окей, будет. Если они не могли сами прийти к такому решению, то сейчас их сама жизнь заставит это делать. Хотя я должен сказать, что... Ну?
1: Извините, больше 50% из них идут не в производственную сферу, а культура... там менеджмент и так далее и тому подобное. То есть те, которые производство.
0: Ну хорошо, будет быть. Ну хорошо, они идут туда, они там не находят себе работу.
1: А там
0: жизнь их воспитывают.
1: А эта часть автоматизируется вплоть до артистов. Вы знаете,
0: Серьезно?
1: Что творится в мире. Ну конечно, сейчас есть клипы, на которых вообще весь фильм построен на артистах. И огромное количество клипов, я своей маме когда сказал. Она говорит,
0: да,
1: это все сделал
0: интеллект. Это не заменит настоящее кино, это не заменит настоящую литературу, это все так, эрзац. Это не вездесущее будет.
1: Высокого okay. уровня, да, высочайшего, но у нас ведь огромное количество ширпотребов. А его он заменит. А это огромное количество рабочих мест. Ну, им надо крутить.
0: Да, я согласен.
1: Это будет что-то новое.
0: Ну, слушайте, вы знаете, у меня мой друг Леша Орлов мне когда-то говорил, когда мы говорили о появлении компьютеров, только когда они появились так широко распространены в 90-е годы, я говорил, вот сейчас много народу потеряет работу. А он мне говорит, когда появился паровоз, масса ямщиков потеряла работу. Это чистая правда.
1: Это мы знаем. Ну, как-то люди устраиваются. Все это было, потом все это заменяется. Да. Найдутся, но это будет тяжелый период перестройки.
0: Ну хорошо, но мы потерпим.
1: Да.
0: Окей. Родители мне впервые оплачивать жизнь своих детей. Спасибо вам за звонок. Всего хорошего. Окей. Начали оживление, кончили искусственным интеллектом. Ну, это веха нашего времени. Конечно, масса работ будет потеряна. Это 100%. Я, между прочим, хотя вот сейчас названы были цифры 15-20%. Я в прогнозах читал о том, что о 7-8%. Но, слушайте, что можно сказать? Жизнь меняется, она всегда менялась. И люди как-то подстраивались к этой ситуации. Никаких других вариантов не было и нет, и, наверное, не будет. Но жалко детей, которые сейчас пошли учиться в колледже на компьютерщиков, на интернет-технологии, и они уже сейчас, когда они учатся, они уже сомневаются в том, что они найдут работу. Это я им очень сочувствую и им, и их родителям. Окей. Я смотрю на часы, время мое подходит к концу сегодня, и я оставляю вас на последние минуты с Зулей и ее детьми подземелья. Песня называется «Городской марш». Всего хорошего, с вами был Владимир Малинец, до новых встреч в эфире.

0: Слушайте нас в интернете www.davidzonradio.com. Davidzonradio.com.
1: Вы чувствуете, что вам нужна помощь на дому? Профсоюзное агентство «Весткер» поможет вам открыть кейс, получить часы и пришлет русскоговорящего помощника. Если вас не устраивает нынешний сервис, если вы хотите, чтобы за вами ухаживали ваши родственники или друзья, по программе CDPEP агентство «Весткер» является официальным координатором компании PPL. Мы поможем вам открыть программу CDPEP, и вы будете под присмотром родных или знакомых. Звоните 917-299-6692. Если вы работник Home Care и хотите перейти в профсоюзное агентство, чтобы получить лучшие в Нью-Йорке бенефиты, медицинскую страховку 1199, пенсионный план 401k, трехнедельный отпуск, двойную оплату в праздники, больничные и персональные дни, звоните 917-299-6692. Спросите Дэвида.
2: Коже необходимо витаминное восстановление. Компания Nature Pure разработала систему «Черная смородина». Без потребления алкоголя, без поедания паундов красного винограда с угрозой диабета вы получаете через кожу максимальное количество вещества ресвератрол, сохраняющего молодость и продлевающего вашу жизнь. Каждое применение системы «Черная смородина» равноценно потреблению 10 бокалов красного вина. Обычная стоимость витаминной косметической системы «Черная смородина» – $317. Только ограниченное время. Вы сможете приобрести ее всего за $190 плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Тестирование системы «Черная смородина» показало уменьшение количества морщин и их глубины, увеличение увлажненности на 65%, мгновенный освежающий эффект и снижение поверхностной температуры, уменьшение отечностей и темных кругов. Звоните, чтобы заказать великолепную систему «Черная смородина» по абсолютно доступной цене. 888-765-8752.
3: Nature Pure – чудесный наш волшебник.
4: Новости,
5: аналитические передачи,
4: репортажи, мнения экспертов
5: и прямые включения из горячих точек со всего света.
4: Все это RTN.
5: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
4: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
5: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-2786. 1-800-222-2786.
4: RTN. Смотрите лучшее.
6: Каждый вторник в полдень программа «Крылья с чердака». Автор и ведущая Валерия Коренная. О людях, о которых вы знали все, но не знали главного. О тех, кого уже нет, и о тех, кто есть. О нас с вами. О любви, боли, счастье, о таланте. Песни и стихи для вас. А также ваше мнение, ваши воспоминания, ваши голоса. Вторник, 12 часов дня. Все, что вы слышите в этой программе, не новость, но тоже правда. Ваша Валерия Коренная.
7: Внимание! Большой Нью-Йорк! В эфире Дэвидсон Радио.
8: Дэвидсон Радио.
7: Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими субкорами из Вашингтона.
9: В Нью-Йорке 10 часов вечера.
10: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
11: WSNR, Jersey City.
9: Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
0: Новости на
9: Дэвидсон Радио.
0: Информация к этому часу.
10: У микрофона Лена Вишневецкая. Трамп подтвердил курс на усиление тарифной политики. Рассматриваются новые пошлины на импорт китайской электроники. Федеральная резервная система сохраняет высокую ключевую ставку. Это влияет на ипотечный рынок. Кредиты остаются дорогими, что сдерживает покупку жилья. Министерство труда сообщает, рост занятости замедляется в промышленности, однако сектор услуг остается устойчивым. В Конгрессе продолжаются острые споры по бюджету. Речь идет о выборе между сокращением расходов и увеличением финансирования социальных программ. Ипотечные ставки остаются выше 7%, что снижает доступность жилья. Улучшить качество вещания и оставаться в эфире мы сможем благодаря вашей поддержке. Зайдите на сайт davidzanradio.com или позвоните 718-303-8000. Ваша финансовая помощь очень важна, и вместе мы сохраним эфир «Davidzan Radio». Слушайте нас на волне 620 AM в Нью-Йорке, в Нью-Джерси и в Коннектикуте. Наш эфир доступен на сайте davidzanradio.com. Также нас можно слушать через мобильное приложение, которое повторяет дневной эфир в ночное время. Сегодня в программе «Пульс дня» на телеканале RTN Трамп пригрозил стереть с лица земли Иран в случае атак на американский конвой в Ормузском проливе. США и Израиль рассматривают ответ на атаку Ирана на Арабские Эмираты. «Вашингтон-Пост» сообщила, что Белый дом начал готовиться к поражению на осенних выборах. И о погоде. В Нью-Йорке без осадков. Относительная влажность воздуха 60%, 72% по Фаренгейту, плюс 22% по Цельсию.
12: Служба информации «Davidzan Radio». Новости в реальном времени. Нас слушает весь мир. www.davidzanradio.com davidzanradio.com.
13: Добрый день, друзья! В студии «Davidzan Radio» Олег Фриш. И сегодня я хочу представить доктора-хирурга-ортопеда Игоря Рубинштейна. Сегодня речь пойдет об уколах против боли. Офис доктора находится на углу Ocean Parkway и Brighton-Beach-Avenue. Телефон офиса Игоря Рубинштейна 718-891-0101. 718-891-0101. Уколы против боли. Добрый день, доктор Рубинштейн.
14: Добрый день, Олег.
13: Тема понятна, тема актуальна, я бы сказал, даже злободневная. Наверное, нет человека, у которого что-то не болело бы в течение жизни, и люди, естественно, с болью обращаются к вам. Как вообще связаны методы ортопеда-хирурга с уколами?
14: Большинство пациентов, которые приходят в офис, жалуются на боль в суставах. Иногда необходима операция в таких ситуациях, но в большинстве случаев мы можем пытаться это лечить консервативно, и уколы играют огромную роль в этом лечении.
13: В каких случаях пациенту предлагают уколы, а не операцию? В каких случаях внутрисуставная инъекция подойдет в качестве лечения?
14: Мы всегда пытаемся лечить пациентов консервативно, до операции. Некоторым пациентам необходима операция в зависимости от патологии, но многих можно лечить уколами. В некоторых случаях уколы, инъекции могут предотвратить необходимость операции и вылечить пациента.
13: Номер телефона офиса доктора Рубинштейна 718-891-0101. Теперь вопрос о том, о чем даже я знаю мало, хотя общаюсь с врачами практически каждый день по работе. Что такое плазменные уколы PRP? Что это за уколы? Для чего и какое отношение они имеют к боли? Откуда берется плазма?
14: Плазменные уколы PRP – это очень хорошее лечение для многих, я бы сказал, большинства заболеваний суставов, сухожилий и мышц. Это натуральные уколы. Плазма просто извлекается из крови пациента и вводится в больной сустав или в больное сухожилие. Это приводит к натуральному залечиванию заболевания и улучшению боли. В многих ситуациях это может привести к полному излечению заболевания и убрать необходимость оперативного излечения.
13: Что такое смазочные уколы?
14: Смазочные уколы – это уколы, которые мы часто делаем для артрита, особенно артрита коленей, плечей и других суставов. Это смазка, гель, который извлекается из гиалуронной кислоты, и это помогает пациентам с артритом, чтобы их суставы лучше двигались, снимает боль и предотвращает необходимость операции в ближайшее время или в будущем.
13: Доктор, у меня такой вопрос. Понятно, что обезболивающие уколы – это все вот виды уколов против боли. В чем преимущество одного вида уколов перед другими, и как вы определяете, какой вид уколов нужен пациенту?
14: У всех уколов есть своя роль. Некоторые уколы лучше работают в одной ситуации или в другой. Специалисты в нашем офисе определяют это в зависимости от симптомов и диагноза пациентов. Часто мы делаем просто обезболивающий укол, чтобы снять острую боль и воспаление, и после этого делаем другие лечения, те же смазочные уколы или плазменные уколы, чтобы вылечить и избавить человека от заболевания уже надолго или навсегда.
13: А как долго длится эффект от укола?
14: У каждого человека это по-разному. В некоторых ситуациях уколы приводят к полному излечению заболевания и избавлению от боли. В многих ситуациях эти уколы очень помогают пациентам.
13: Какие еще есть варианты лечения, если уколы не помогают?
14: В некоторых ситуациях, если уколы не помогают, необходима операция. В основном это при разрыве менисков, сухожилий, при сильном артрите и прочих заболеваниях такого типа. Иногда все, что пациенту нужно, это консервативное лечение с физиотерапией.
13: Может ли внутрисуставная инъекция стать профилактикой развития тяжелого заболевания?
14: Да. А во многих ситуациях инъекции в суставы и в сухожилия могут стать профилактическим лечением от ухудшения артрита и других заболеваний. Она полностью избавляет пациента от боли или хотя бы на какое-то время предотвращает ее прогрессию. Иногда, особенно при артрите, эти уколы становятся профилактикой, которую нужно повторять периодически, иногда раз в 6 месяцев, чтобы поддерживать заболевание, чтобы оно не ухудшалось. Многие пациенты с артритом особенно это делают со смазочными уколами.
13: В офисе доктора Игоря Рубинштейна принимают все основные страховки, а также workers' compensation и...
14: и no-fault страховку после автоаварии.
13: Офисы доктора находятся в Бруклине и в Квинсе. Телефон офиса ортопеда Игоря Рубинштейна 718-891-0101. 718-891-0101. Господа, будьте здоровы!

0: Давайте держаться вместе. Вы и Дэвидсон Радио.
1: Полный шалом.
2: Америка, Израиль. Америка, Израиль. Америка, Израиль.
3: Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Полный шалом начинает свою работу в эфире Дэвидсон Радио. В эфире я, Алексей Осипов, и ведущий израильский журналист Александр Маистровой. Сегодня с Александром мы работаем в живом режиме, но не в живом эфире. Запись сделана за несколько часов до ее выхода в эфир, так что все равно все самое свежее, все самое актуальное, только, правда, лишь без ваших звонков. Александр, приветствую вас. Алло, алло.
4: Приветствую, Алексей. Приветствую радиослушателей, конечно же.
3: Александр, у меня ощущение, что я живу как в знаменитом вот фильме про день сурка. Вот каждый вторник мы с вами встречаемся, разговариваем. И если говорить про Иран, про иранскую проблему, то что-то как бы одно и то же. Ну, там меняются какие-то декорации, бомбят, не бомбят. Неделю назад Трамп сказал, что он 3 дня дает, после этого кары небесные. Сегодня, вчера, там, в зависимости от разницы во времени Нью-Йорка и Вашингтона и Иерусалима, он сказал, что вообще все хорошо, не нужно запрашивать разрешение Конгресса, потому что никаких военных действий против Ирана Америка не ведет в настоящий момент. И вообще он сказал, наверное, хорошо, что с Ираном и нет никакого соглашения. Правда, вот он не пояснил, а почему это хорошо. Я остаюсь при своем, как и месяц и полтора назад. Белый дом и Пентагон не были готовы к этой операции. Они подставили, на мой взгляд, Израиль очень сильно. И, честно говоря, пожинает сейчас эти подставы весь мир. Вот. И топливо дорожает, и логистика, и в Америке вон почила в Бозе одна из крупнейших авиакомпаний Spirit. $120 за галлон керосина авиационного. Это невероятно для авиаперевозчиков цена, ну и так далее, и так далее. Давайте, ваше размышление.
4: Нет, Алексей, ну как и мы с вами расходимся вот во взглядах уже, наверное, сколько это вся история продолжается. Расходимся сильно, потому что нет, я по-прежнему считаю, что все, что делается, это делается в целом хорошо, потому что Иран при всем, при том, что все это выглядит невероятно затянуто, при том, что, конечно же, растут цены на энергоносители, при том, что возникает какая-то политическая и экономическая нестабильность, все это неприятно. Но мы всегда, на мой взгляд, Алексей, вот то, что я говорю, то, что я повторяю, мы должны понимать, что мы имеем дело с крайне запущенной болезнью, То есть режим, действительно, сумасшедший режим, фанатичный режим, который руководствуется своими мессианскими идеями о том, что они приближают день прихода 12-го имама, и что они приблизят его, когда создадут свою империю, обретут смертоносное ядерное оружие, подчинят себе Ближний Восток, потом Европу и так далее, они приближаются к порогу, за которого уже будет это то, что называется точка невозврата. То есть, когда эта страна получила бы или получит, мы еще не знаем, чем окончится. Просто сейчас шансов на то, что она получит, намного меньше, чем было полгода назад. Если бы они создали свою ядерную бомбу, то, по сути, сделать ничего было бы нельзя. Нельзя ничего сделать уже с Северной Кореей. Ничего нельзя, потому что все ее боятся. Если кто-то попробует Соединенные Штаты атаковать Северную Корею, это малюсенькая страна, это вообще просто какой-то клочок по большому географическом представлении, в геополитическом представлении, просто какой-то клочок земли. Они грозят уничтожить там Калифорнию, Сан-Франциско и так далее. А если это Иран, который к тому же действительно создаст свою империю, и он двигался к этому, и он шел к этому на протяжении десятилетий, да еще с ядерным оружием на борту, то вот тогда это уже будет необратимая ситуация. Он сможет диктовать всему миру, как вести себя, перекрывать Ормузский пролив, не перекрывать. Он сможет делать все, что ему заблагорассудится. То есть такой режим с ядерным оружием – это страшнейшая угроза для всех, включая и для Америки. Включая и для Америки, потому что никто не знает, как он будет использовать, через каких прокси, через каких марионеток по Ближнему Востоку или других, ту же Хизбаллу, он будет и может использовать смертоносное оружие. Поэтому в этом отношении Трамп и Израиль предприняли просто упреждающий шаг в последние, можно сказать, секунды до того, как это оружие было создано. И это оказалось, в общем-то, достаточно эффективно. То есть иранский военно-промышленный комплекс, его предприятие, ракет, по производству ракет, по производству всех компонентов топлива, по даже той же ядерной программе, центрифуги их, они были уничтожены или, по сути дела, разрушены настолько, повреждены настолько, что сегодня они уже не могут представлять реальной опасности, даже если какая-то часть, и она сохраняется, обогащенного урана, она спрятана где-то там в горах. Но этого недостаточно. Надо, чтобы было оборудование, технологии, чтобы этот уран можно было превратить в ядерную бомбу, которая потом будет посажена на баллистические ракеты и направлена против всех, кто не согласен с тем, что Исламская Республика должна восторжествовать по всему миру, и только тогда наступит мир и покой, и в наш мир спустится потерянный 12-й имам. Если бы этого не было сделано, то мы бы стояли, конечно, перед ситуацией намного более тяжелой, и никаких решений. Все попытки Алексея Обамы, Байдена как-то решить эту проблему миром, того же Трампа, они не привели к успеху, потому что им необходимо ядерное оружие, ядерное оружие, чтобы держать в подчинении своих соседей, потом угрожать европейцам, потом угрожать и Соединенным Штатам, ну, соответственно, практически всем. То есть это государство-рекетир, уже сейчас рекетир, но представьте себе рекетира, снабженного смертоносным ядерным оружием. Так вот, сегодня это фактически угрозы нет. Более того, иранский режим, он лишился своей верхушки, он лишился привычной иерархии и взаимосвязей. Его экономика находится, она и раньше находилась, но сейчас она находится вообще в просто, ну, просто невероятно тяжелом положении со всех точек зрения. То есть там идет просто экономический коллапс. И если эти мулы, которые... И муллы, и офицеры КСИР, которые остаются еще у власти, а они говорят о том, что Иран никогда не сдается и никогда не пойдет ни на какие уступки, то они, конечно, это могут говорить, но у них проблема. Проблема в том, что природу и экономические законы победить они не в состоянии. А если природа против них, если там нет воды и нечем дышать, если людям не на что жить и не на что пить, и нечего покупать даже самые обыденные вещи, то такие системы не продержатся, и они очень скоро опять-таки падут. Поэтому нет, я считаю, что, вы знаете, это все делается правильно. Почему Трамп затягивает, не знаю. Может быть, он прав, может быть, он не прав. Мы многих вещей не знаем. Я не берусь сказать. Но если бы не была начата эта операция, то тогда мы бы уже сегодня имели дело с монстром, который бы угрожал всем. И надо понимать, что во время операции, такой операции, даже если операция на человеческом организме, это всегда больно. Это всегда могут быть какие-то последствия неприятные, болезненные, какие-то ограничения, какие-то новые трудности, осложнения, все что угодно. Но если не сделать операцию по удалению опухоли, то это просто опухоль уничтожит себя. И это надо отчетливо понимать.
3: Александр, ну вот все время вы говорите об Иране как о каком-то таком вот новом, уникальном прецеденте. Вот он добудет ядерное оружие, но вы же сами привели в пример ту же Северную Корею. Вот этот монстр на карте мира существует уже очень давно. И очень давно обладает, ну, я имею в виду, что ни день и ни два, обладает ядерным оружием. При этом там он как бы угрожает тут, там, сям японцам, южнокорейцам, отчасти там Китаю, другим своим соседям. Но, в общем, ничего не происходит. И мир как-то и переживает, ну, по большей части, как-то переживает вот эту вот напасть. А вдруг сейчас все, вот включая вас, заговорили о том, что не дай бог там Иран начнет обладать ядерным оружием, и тогда чуть ли не конец света. Еще раз повторяю, уже есть прецеденты автократических режимов, которые обладают ядерным оружием. В конце концов, есть еще один момент. Мы все время говорим о том, что Иран стремится, ну, там, грубо говоря, изобрести, сделать свое собственное ядерное оружие. Но ведь в мире многое решают деньги, и я не исключаю, что готовые, ну, не компоненты, а уже готовые ядерные боеголовки или даже ракеты Ирану совершенно спокойно поставит Россия, КНДР, Китай, там, либо они обеспечит его такими быстрыми технологиями, как вот конструктор Лего, что собрать это можно будет очень легко и быстро. А мы все время говорим вот эти центрифуги, центрифуги, центрифуги, ну все продается и все покупается.
4: Вы знаете, Алексей, ну давайте, если с Северной Кореей. Северная Корея и Иран – это совершенно разные образования. Северная Корея – это действительно авторитарное такое псевдо или просто коммунистическое образование, которое еще реликт, такой реликт эпохи холодной войны, который сохранился, выжил, остался на международной карте, но у него нет никакого влияния. Да, они там продают оружие тому же Ирану, каким-то другим странам, но, во-первых, у него нет влияния, а главное, у него нет идеологии. Он не собирается устанавливать свою вот эту вот систему Чучхэ по всему миру, включая Соединенные Штаты, Россию, Европу, Индию. Неважно, Ближний Восток. Нет, они живут в своем замкнутом, как Боа, такое вот пространстве. И там они творят то, что они хотят. Я даже сейчас не говорю о моральных, каких-то таких вот критериях. То есть то, что они там делают со своим народом, морят его голодом, терзают, пытают и так далее. Это даже оставим в стороне. Но они не угрожают всему миру. У них нету идеологии, которая направлена на подчинение всего мира. А у Ирана есть. У Ирана есть. Иран видит себя в качестве силы, которая должна установить вот тот самый вожделенный халифат, который будет основываться на законах шариата по шиитскому образцу. Это у них написано. У них в этой, в их хартии, в их всех, так скажем, доктринах, прописано это, что это главная цель. Ради этого все это делается. Не только ради того, чтобы в самом Иране, но нет, они хотят это распространять на все окружающие страны, далеко лежащие страны, и на ту же Россию, и на тот же Китай, и повсюду. Но вначале они это делают, конечно, на Ближнем Востоке. И вы знаете, они ведь это делают успешно. Они создали, вот и говорят, что они на кого не нападали, Алексей, но это же ложь. Они создали, по сути дела, такие паразитические структуры, которые уничтожают целые государства. В Ираке, например. По сути, Ирак не принадлежит уже Ираку. Это иранская марионетка, где правят прокси иранские, иранские партии, иранские шиитские формирования. Они диктуют свою волю. А то, что они там формально выбирают своего президента, но выбирают формально своего президента. Скажем, в Германской Демократической Республике тоже формально выбирали. На самом деле все мы прекрасно знаем, что это была часть Советского Блока, и, как говорится, ни шагу влево, ни шаг вправо. То же самое и там, то же самое в Ираке, то же самое в Ливане, то же самое было в Сирии, где Асад был полностью зависим, но сейчас Фортуна изменила им, и там сейчас другой джихадист у власти, суннитский. Опять-таки, суннитский джихадизм ничуть не лучше шиитского джихадизма. Они оба совершенно заточены на то, чтобы создать государство шариата, и, кстати, даже сотрудничают между собой. Кстати, Иран очень активно сотрудничает с мусульманскими братьями, которые хотят сбросить и саудовскую монархию, и ОАЕ, и прочие монархии. То есть они используют мусульманских братьев как такого троянского коня для того, чтобы уничтожить суннитские монархии, государства и так далее. И подчинить себе полностью Ближний Восток. Я уже не говорю про Израиль. Израиль для них, это понятно, это страна, которая должна быть просто физически стерта с лица земли. Но я даже не об Израиле говорю. Они также пытаются распространить свое максимальное влияние на Европу. В Европе полно иранских центров. Вот все время приходят сообщения, арестовывают в Лондоне, в Гамбурге, в других местах, в Австрии, во Франции, арестовывают, находят иранские какие-то группы, ячейки при шиитских церквях, как правило, имамы этих церквей, они все находятся на содержании, находились в содержании у иранского режима, может быть, сейчас находятся у них, может быть, просто сейчас меньше денег стало и так далее. Они поддерживают всевозможные группировки, но такие, как хуситы и прочие. То есть их цель – это завладеть миром постепенно, шаг за шагом, подчиняя себе одни государства. Сначала на Ближнем Востоке, потом дальше распространить свое внимание. И они это делают. И это принципиальная разница от режима Корейской Демократической Народной Республики, которая, ну, живет вот в своем вот этом вот, в том, чем он живет, не будем называть это.
3: В скорлупе, я говорю, в скорлупе, Александр.
4: Да, совершенно верно, понимаете. Так что нет, на мой взгляд, Алексей, это совершенно иная ситуация.
3: Субстанция, да.
4: Угрожает всем, потому что у них четкая цель. Так же, как нацистский режим. Он хотел создать гигантскую нацистскую империю, Великий Рейх, по всему миру, включая ту же Америку, включая Россию. То же самое, что Советский Союз, ну, сталинистского в основном периода. У нас наш уже Советский Союз брежневского времени, это был такой вегетарианский режим, он уже был такой приспособленческий. Но при Сталине это было не так. Они метили высоко и далеко, что называется. И то же самое Иран. То есть это так... Та вот эта вот зеленая идеология, которая пришла на смену красной и коричневой идеологии и жаждет покорить весь мир. Что касается, Алексей, вы сказали, что можно им продать. Понимаете, я не думаю, что Россия или Китай будут продавать ядерное оборудование Ирану. Они тоже ведь прекрасно все понимают. И в Пекине, и в Кремле все понимают, с кем они имеют дело. Китай не является их стратегическим союзником. Китай является ситуативным союзником. Ну, все вместе против Америки, скажем, или против Запада, неважно. Но они не рассматривают Иран как силу, которую надо вооружить ядерным оружием и тем самым обеспечить ее всем необходимым. Может быть, конечно, они могут получить какую-то помощь от Пакистана, который имеет ядерную бомбу. Но Пакистан – это суннитское государство, и Пакистан сам находится в очень непростых отношениях с Ираном. И я не думаю, что они будут давать им свою ядерную бомбу. А собрать вот так вот, собрать собрать, знаете, из ничего собрать ядерное оружие, как не просто грязную бомбу. Грязную бомбу, наверное, можно, но высококачественное ядерное оружие, которое можно насадить на вот эти вот баллистические ракеты и запугивать им мир, это не такая легкая задача, в общем-то, мне кажется. И у них нету союзников. Это их главная проблема. У них нету союзников. Их союзники, если, например, Иран уходит, выходит, скажем, иранский режим, я имею в виду, он выбывает из игры, ну, хорошо, Россия, Китай, они переживут это достаточно легко, я думаю.
3: Прервемся на короткую рекламную паузу. Также вас, друзья, ожидает выпуск новостей. Не переключайтесь.

0: Я прошу, хоть ненадолго, боль моя, ты покинь меня. Эта поэтическая строка Роберта Рождественского есть самое заветное желание сотен тысяч американцев, говорящих по-русски. От боли невозможно уснуть. Разрушенный ночной отдых, встречи с друзьями, детьми и внуками и часть нашей жизни. Крем-азакелит нивелирует боль за 8 минут, независимо от ее причины. Ментол, метилсал, камфора и лидокаин усиливают противовоспалительное действие друг друга. Азакелит незаменим в течение дня. Обезболивающий крем «Фараон» разработан для вечернего применения. «Фараон» – первый и единственный на маркете обезболивающий крем, содержащий смесь муравьиной кислоты и экстракта красного перца капсаицина. Эти ингредиенты в правильной пропорции использовали не только лекари фараонов, но и индийцы, страдавшие от артритных проблем. Только ограниченное время. Покупайте азакелит «Фараон» за полцены плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Сет от боли стоимостью $120 вы получаете всего за 85, то есть на $35 дешевле. Чего ждать? Звоните 888-765-8752.
1: Волшебник!
2: Когда мне хорошо, я пою. Когда плохо, из-за травмы, аварии или докторской ошибки, я не ищу компромиссов. Я выбираю и рекомендую лучших. А лучшие – это адвокаты офиса Юрия Прахина. Опытные, грамотные, с железной хваткой. Запишите их телефон и, гарантирую, вы не прогадаете. 718-946-50-99. Ваш Валерий Леонтьев.
3: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
4: Сообщение для абонентов телефонной карточки Дэвидсон, звонящих в Узбекистан. Мы рады предложить вам хорошее качество связи на Узбекистан по нашим ценам. Теперь по 5-долларовой карточке Дэвидсон вы можете звонить и говорить по всему Узбекистану и на мобильные 40 минут. Дэвидсон Карт вы можете приобрести в магазинах города, а также по адресу 3171 Кони Айленд Эвеню, угол Брайтон Бич и Кони Айленд. Информация и подключение к льготному тарифу по телефону 718-303-9076, 303-9076 или на сайте davidsoncard.com. Телефонная карточка Дэвидсон – это связь, проверенная временем.
5: Винченцо Беллини. Его оперы не сходят с афиш мира уже 200 лет. Его арии стали хитами. Он был тем сокровищем, которое ценили такие разные творцы, как Шопен и Вагнер, многое у него перенявшие. Ему, а также театральным оперным нравам его времени и секретам Бельканто будет посвящена последняя в этом сезоне беседа Университета культуры Майи Притцкер в гостиной Дэвидсон Радио. Она состоится, внимание, обратите внимание на дату, 16 мая в 4 часа дня по адресу 2508 Coney Island Avenue, второй этаж. Перед тем, как расстаться на жаркие летние месяцы, мы послушаем завораживающие красоты арии из «Нормы», «Сомнамбулы», «Пуритан» в лучших интерпретациях. Побываем в Палермо и Париже. Поговорим о короткой жизни Беллини и его примадоннах. И, конечно, поразмышляем о причинах его неумирающей популярности. 16 мая, суббота, 4 часа дня. В гостиной Дэвидсон Радио, билеты у входа или на сайте театр.com.
6: Новости на Дэвидсон Радио. Информация к этому часу.
4: У микрофона Лена Вишневецкая. Цены на продукты питания продолжают расти, особенно на мясо и молочные продукты. Энергетический рынок остается нестабильным. Добыча увеличивается, но глобальные факторы удерживают цены на высоком уровне. Город усиливает контроль за краткосрочной арендой жилья, вводятся проверки и штрафы. Журналистка Маша Гессен получила пулитцеровскую премию в номинации «Эссе». Гессен была удостоена

0: премии за 7 эссе, опубликованных в 25-м году в «Нью-Йорк Таймс», в том числе «Чувство, которое испытываешь, когда теряешь страну», «Я его хорошо знаю», «Как оставаться хорошим гражданином, когда твоя страна делает плохие вещи» и «Леденящие душу последствия сотрудничества с Трампом». Журналисты «Нью-Йорк Таймс» получили еще две пулитцеровские премии за расследование о Трампе и фоторепортаж из сектора Газа. Победителем в главной номинации «Служение обществу» стала редакция газеты «Вашингтон-Пост». Жюри отметило работу журналистов издания по освещению реорганизации федеральных ведомств администрации Трампа.
1: Служба информации «Дэвидсон Радио». Новости в реальном времени.
2: Дэвидсон Радио. Потому что хорошо.
3: Америка, Израиль.
4: И мы возвращаемся в эфир «Дэвидсон Радио». Мы – это ведущий израильский журналист Александр Маистровой. Я Алексей Осипов здесь, в Нью-Йорке. Программа «Полный шалом». И, конечно же, текущие события. Иран, в первую очередь, ну и Израиль, и все, что вокруг него. Александр, вот возвращаясь к вашей, ну, не теории, а вот к вашему мнению по поводу того, вашей оценки, по поводу того, что задача Ирана вот захватить весь мир, устроить такой вот своеобразный халифат. Я обычный, там, нью-йоркский, московский, я не знаю, там, йоханнесбургский житель. И я реально понимаю, что Иран не такой сильный. Да, у него есть деньги, есть силы. Да, вы сказали о том, что, ну, там есть шиитские центры, в иранские центры есть там во Франции, в Австрии, такие какие-то, может быть, даже спящие ячейки, в США в том числе. Но до, собственно, халифата как бы далеко. Должны еще все-таки даже не годы, не десятилетия, а века в таком идеальном формате пройти, чтобы иранцы в свою веру обратили целые поколения людей, миллионы людей, взяли их там под свою, в кавычках, опеку. Я к чему это? Может быть, мне, вот такому среднестатистическому гражданину, среднестатистическому жителю Нью-Йорка и не стоит переживать, но, возможно, иранская угроза вот в том формате, в том объеме, о котором вы сказали, она имеет место быть, но не в 2026 году, а в 2000, я не знаю, там, 86-м, но я точно не доживу. Так, может быть, мне и не париться, возможно, и Трампу не париться. Ну, что-то они там шарудили. Но до халифата во всемирном масштабе, ну, точно еще век, а может быть и два.
5: Ну, во-первых, я не уверен, Алексей, что, вы знаете, речь идет прямо о столетиях и о поколениях. Вы знаете, ну, вот смотрите, вот я, например, человек уже не молодой. Ну, и по мне так, ну, пускай, казалось бы, Иран, ну, так будет, Иран здесь, Иран там, то, что будет, в конце концов, на мой век как-то уже прожил, как-то доживу. Но у меня, например, есть внуки. И я не могу не думать о внуках, и я не могу не думать, что когда они подрастут, это может быть через 15, 20, 30 лет, вот тогда им придется столкнуться со всем этим ужасом, и это будет их судьба. В принципе, вы знаете, из истории ведь это уже было. Когда в России произошел Октябрьский переворот, то западные страны сказали, ну хорошо, они там ковыряются где-то в своей Московии, в своей этой медвежьей берлоге, ну там-то какое дело, по большому счету. Ну, пускай пробуют. Вот они ставят эксперимент, социальный, политический эксперимент. Ну, пускай попробуют. Даже интересно, ну, нам-то чего бояться. Прошло-то всего на самом деле ничего, и появилась огромная держава, которая перешла уже к захватам. И да, вы знаете, они тоже говорили поначалу, ну, что такое, ну, захватили Прибалтику, ну, захватили кусок Румынии. Ну, где-то что-то такое, ну, нам-то чего? А потом оказалось, что ничего, И мы не знаем, как развивались бы события, если бы, например, Сталин не сдох, а если бы он продолжил свое правление еще какое-то время и захотел бы действительно перейти к активной такой агрессии. То же самое и с нацистами. Ведь вы знаете, на Западе говорили, ну хорошо, ну Германия, ну нет, ну Германия, конечно же, она не пойдет на глобальную войну. Ну нацистский режим, ну это они говорят для потребления внутреннего, для своего народа, чтобы как-то получить власть. Ну на самом деле они будут существовать в своих границах. Все эти разговоры о Великом Рейхе, там, о натиске на Восток, о том, что превосходство арийской расы над всеми остальными расами. Ну, ведь чушь собачья. Ну, цивилизованный народ, не пойдут они на это. И что мы получили, Алексей? Вместо того, чтобы уничтожить в этом году в считанные недели, немцы сами признавали, ведь если бы они вторгнулись тогда туда, после Рейнского кризиса, то немецкая военная верхушка свергла бы сама этот режим. Но они ничего не сделали, сказали, ну хорошо, пускай там что-то захватят, пускай Чехословакию захватят, пускай там Австрию захватят, ну невелика, пускай даже Польшу захватят. Велика беда. Вот мы и получили в результате сколько там, 50 миллионов погибших. Причем, вы знаете, ведь развивалось-то очень быстро. Это кажется вот в начале, что это куча времени пройдет, а нет. В 1933 году это была слабейшая страна, которая еще совершенно не оправилась от Первой мировой войны. Через несколько лет это стала могущественная держава Европы, которая уже захватила пол континента. Понимаете, поэтому нет, события развиваются как раз, Алексей, достаточно быстро. И посмотрите, если они подчинили себе, например, Ирак, по сути дела, иракская промышленность, это нефтяная промышленность. Если бы они продолжили свое движение и, скажем, взяли под контроль какие-то, скажем, княжество Персидского залива, что они уже пытались делать. Они пытались захватить Бахрейн, например. То есть, если бы они взяли под контроль Ормузский пролив и все нефтересурсы, нет, они могли бы намного быстрее продвинуться к реализации своей вот этой зеленой мечты. Поэтому нет, конечно, жителю Нью-Йорка кажется, естественно, в Нью-Йорке или где-то еще кажется, но вообще мы далеки от всего. Нас это не коснется. Коснется, еще как коснется. Так же, как и, собственно говоря, и Вторая мировая война коснулась, и нацизм коснулся очень даже, и пришлось высаживаться и открывать Второй фронт в Северной Африке, во Франции, в Италии и так далее. И погибла масса молодых людей. Нет, коснется, и мы должны думать, не только о дне сегодняшнем, но и о завтра, и о послезавтра, и о наших детях, и о наших внуках, и о том, чем чреват вот такой вот режим.
4: Александр, вы знаете, не могу с вами не согласиться ни по поводу вот скоростей. Да, Германия-то в конце 19 века, ее не существовало. Там была добрая сотня всяких малюсеньких княжеств, там, каких-то там графств. Это уже при Бисмарке Германия, Пруссия конечно, объединились. Конечно. Да. И с точки зрения даже не просто истории, а вот обычного летосчисления все произошло сравнительно быстро и на памяти, конечно, скажем так, одного человека. А вот по поводу, я не знаю, покажется ли вам такое вот мое удивление показателем или своеобразным тоже индикатором, что и до Нью-Йорка докатилось все это понемножку. Знаете, я все переживаю по поводу избрания или уже избранного мэра. Вы наверняка знаете, уж радиослушатели точно знают, что британский король с супругой совершил государственный визит в Соединенные Штаты. И они были, и, разумеется, и в столице, в Вашингтоне, и они приехали в Нью-Йорк для того, чтобы, среди прочего, побывать на месте башен-близнецов, на этом мемориале. И, конечно же, их должен был сопровождать Мамдани. И его перед этим спросили, еще раз подчеркну, это мэр Нью-Йорка, городской глава, который должен заботиться даже не обо всей Америке, а вот о городе Большого Яблока, его жителях, его дорогах. Ну вот был бы, да, и его спросили, Мамдани, на пресс-конференции, что вы британского короля, что вы скажете ему? И Мамдани со своей знаменитой улыбкой сказал, что я потребую, чтобы в короне британских монархов есть там знаменитый алмаз Кохинор, бриллиант, который был там, я не знаю, законно, незаконно вывезен из тогда еще подконтрольной Лондону Индии, я попрошу, чтобы вернули. Напомню, что у Мамдани есть не только мусульманские, но и индийские корни, и это говорит городской глава. Ну вот я честно говорю, что елки-палки, ну скажи ты, король, привлеки там в наш город инвестиции, король, открой там филиал какого-нибудь музея в нашем городе, король, там, сделай что-то, чтобы туризм в Нью-Йорке процветал, чтобы британцы приезжали. Ну что-то такое полезно-хозяйственное. Нет, черт побери, мэр Нью-Йорка лезет к британскому монарху, неважно, люблю я там и считаю монархию правильной или нет, верните бриллианты с короны Индии. Не знаю, вот это мне кажется, что во власть пришли совершенно безумные люди, и вместо того, чтобы заботиться о городском хозяйстве, они как бы занимаются короной там, ну, не российской, а в данном случае Британской империи. Нехороший, на мой взгляд, это был тоже какой-то сигнал. И вы знаете еще, к чему он меня... На что он мне указал, что, конечно же, у молодого Мамдани у него есть имперские амбиции. Наверняка на посту, на должности мэра Нью-Йорка он не остановится и будет пытаться двигаться дальше. Но посмотрим, как у него это получится.
5: Вы знаете, Алексей, это действительно ведь очень интересный момент. Посмотрите, они ведь не думают, а чтобы сделать действительно жизнь людей по-настоящему лучше, как-то благополучнее, стабильнее, безопаснее. Нет,
4: богаче.
5: Они не думают. Они научились пользоваться, я имею в виду под словом «они» — это исламисты, потому что Мамдани – это исламист, это представитель мусульманских братьев, Линда Сарсур, которая тоже представительница этих же братьев, по сути дела, правильно говорили. Его поддерживают мусульманские организации, все, которые тоже в массе своей представляют собой филиалы мусульманских братьев. И они научились, вы знаете, овладели превосходно вот этим вот западным лексиконом, о борьбе с колониализмом, с колониалистскими имперскими пережитками, значит, с социальной справедливостью, инклюзивностью и разнообразием, и то, что, значит, белые люди отняли у них все, что могли отнять, и так далее, и так далее. Для чего? Для того, чтобы продвигать свою повестку, и они ее продвигают. То есть, вы знаете, опять-таки, живя где-то в Америке, можно, ну, что для нас какой-то там ислам, что для нас мусульманский братья. Но вот посмотрите, они повсюду распространяются, и это, главное, не скрывается. Это не теория заговора. Это они говорят сами, множество их проповедников, они говорят, что придет время, и в Америке будет установлен, восторжествует ислам. Они это говорят, потому что ислам – это высшая религия, это высшая идея, которая должна завладеть миром. И целые городки становятся уже исламскими. Хамтрек, например, там, Дирборн, в Техасе даже, хотя вроде республиканский штат, а строится вот какая-то, я не знаю, может быть, там приостановлено, но это все было и, как и, по-моему, продолжается в той или иной форме, потому что очень трудно остановить все эти неправительственные организации, они прикрываются, говорят, что это права человека, права веры, права на свободу самовыражения, свободу слова. И это все продолжается, это нарастает, и в Калифорнии это происходит, и в Нью-Йорке в том же происходит. Ведь тот же Мамдани, он встречался с многочисленными имамами, и это никто не делал из этого секрет, причем с теми, которые были наиболее радикальны, которые говорят о том, что христиане и евреи должны подчиниться исламу, и они это делают. И понятное дело, что тот же Иран, он будет это использовать, это естественно. Это его естественные проводники, так давайте скажем. И поэтому все это выглядит, казалось бы, незначительным, но это выглядит опасным, потому что люди не понимают силы, с которой они имеют дело, не понимают своего врага. Они, западная демократия, вы знаете, вообще, вот сегодняшняя, Алексей, на мой взгляд, она какая-то стала очень совершенно расслабленная. Демократия предусматривает, что люди должны нести ответственность за свою страну. Каждый поодиночке, в партиях и так далее. А сейчас все носит такой какой-то инфантильный характер. Знаете, ну вот типа все люди хорошие, давайте будем...
4: Да, Александр, давайте все... только, пожалуйста, продолжим в начале следующего часа.
5: Да.
4: Я просто смотрю на часы.
5: Хорошо, конечно.
4: Нужно первый час завершить и завершить музыкальной паузой. Да. Мои любимые 80-е, друзья, Шула Хен, Буабайта, «Возвращайся домой». Эта песня звучала, я точно знаю, в программе, но я пользуюсь своей властью, вновь ее ставлю. Это такой крик души, хотя песня, льющаяся из глубин души женщины, которая, видимо, поругалась с мужем, повздорила, и вот она зовет его домой, возвращайся домой, здесь тебя все ждут, и ужин готов, и больше ругаться не будем. Шула Хен, Буабайта, и мы продолжим через несколько минут.

0: Америка, Израиль.
1: Внимание! Это информация для водителей. В оптике Vision Palace можно пройти тест на проверку зрения для продления водительских прав. Если срок действия ваших прав истекает, поторопитесь. Vision Palace работает напрямую с департаментом транспортных средств DMV. Оптика Vision Palace, 1723 Avenue U в Бруклине, угол East 18th Street. Звоните 718-998-8400. И помните, Vision Palace – ваш взгляд на жизнь. 718-998-8400.
2: В случае аварии, травмы или перелома вам поможет Майкл Брук, начальник бюро расследований несчастных случаев и дорожно-транспортных происшествий. Он направит вас к опытным адвокатам, которые добьются для вас максимальной денежной компенсации. 718-256-5610. 256-5610.
3: Мемориальный дом «Идельчик». Сервис и его предоплата по самым доступным ценам. Приобретение места на недорогом, но достойном кладбище. Компенсация для неимущих. Мемориальный дом «Идельчик». 718-484-4404.
4: Наша задача – понять и оценить рекламные и маркетинговые задачи, стоящие перед вами. Разработать стратегию размещения вашей рекламы. Предоставить вам уникальные возможности, которые позволят получить от рекламной кампании максимальную отдачу. Ваше сотрудничество с рекламной службой Davidson Radio принесет максимальную пользу для вас и вашего бизнеса. Будьте услышаны. Делайте рекламу с нами. Рекламная служба Davidson Radio. 718-303-8000. Звоните прямо сейчас. 718-303-8000.

0: Нью-Йорке 11 часов вечера.
1: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
0: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
2: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
2: Информация к этому часу.
1: У микрофона Лена Вишневецкая. Страны Большой Двадцатки продолжают обсуждение климатической политики и мировой экономики. Основной вопрос – снижение выбросов и развитие альтернативной энергетики. Израиль одобрил закупку новых истребителей, включая F-35, усиливая оборонный потенциал. Европейские страны обсуждают укрепление оборонного сотрудничества. Рынок недвижимости в США остается напряженным. Высокие ставки сдерживают спрос, но дефицит жилья сохраняется. Малый бизнес испытывает давление из-за дорогих кредитов. Экономисты предупреждают о возможном замедлении роста экономики. Улучшить качество вещания и оставаться в эфире мы сможем благодаря вашей поддержке. Зайдите на сайт davidsonradio.com или позвоните 718-303-8000. Ваша финансовая помощь очень важна, и вместе мы сохраним эфир Davidson Radio. Слушайте нас на волне 620 AM в Нью-Йорке, в Нью-Джерси и в Коннектикуте. Наш эфир доступен на сайте davidsonradio.com. Также нас можно слушать через мобильное приложение, которое повторяет дневной эфир в ночное время. Сегодня в программе «Пульс дня» на телеканале RTN Трамп пригрозил стереть с лица земли Иран в случае атак на американские конвои в Ормузском проливе. США и Израиль рассматривают ответ на атаку Ирана на Арабские Эмираты. «Вашингтон-Пост» сообщила, что Белый дом начал готовиться к поражению на осенних выборах. И о погоде в Нью-Йорке без осадков. Относительная влажность воздуха 60%, 72% по Фаренгейту, плюс 22% по Цельсию.
2: Служба информации Davidson Radio. Новости в реальном времени.
3: Вечерний обзор экономических новостей с Генри Гринбергом.
4: Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Сегодня 5 мая. И сегодня на бирже был рекордный день. Standard Poor's 500 поднялся на 58 пунктов, 0,8%, и закрылся на рекордной отметке 7259. Nasdaq тоже поставил новый рекорд. 25326 был конечный результат, плюс 258 пунктов, или процент с хвостиком. Dow тоже был в плюсах, 356 пунктов, 0,75%, 49298 конечная остановка. Транспортный индекс поднялся больше, чем на 2%, 2,1%, и Russell 2000 индекс маленьких компаний тоже новый рекорд, плюс 1,7%, 2844 конечный результат. Нефть упала на 4,27, и Brent стоит $110.17, и это сыграло огромную роль сегодня на бирже. Золото плюс 32,10, $4,565.40 стоит унция золота, унция серебра стоит $73.31, 1 евро равен $1.17, 5-летний госбумаги дают 4,81%, за 10 лет можно получить 4,426%, и за 30 лет госбумаг можно получить 4,993%. За границей сегодня Англия минус 1,4%, Франция плюс 1,1%, Германия плюс 1,7%, и Швейцария плюс 0,4%. В Азии японский Никей поднялся на 0,4%, Шанхай плюс 0,1%, Гонконг минус 0,75%. У нас на индексе Standard & Poor's 500 лучше всех был Waters Corp, поднялся на 13,5%, Intel поднялся почти на 13%, SanDisk почти на 12%, Akamai Technology на 11,5%, и Micron поднялся на 11%. Внизу были Huntington, Pfizer, Pullcorp, Aptiv и Leaders Holding. На NASDAQ Intel, SanDisk, Micron, Qualcomm и Lab Research были в плюсах. Внизу были или Shopify, который упал на 15,6%, PayPal, Palantir, который потерял 6,9%, Charter Communication и DoorDash, который упал на 3,7%. На Dow, на индексе Dow, Caterpillar, Apple, Cisco Systems, Amgen и Goldman были в плюсах. United Health, Visa, American Express, Nvidia и Walt Disney были в минусе. Microsoft сегодня упал на 2,24, Oracle поднялся на 5,06, Meta минус 5,45, Amazon плюс $1.50, JFrag плюс $1.83, Nvidia минус $1.98, Zoom Video плюс $2.47, Google плюс $5.18, Dell поднялся на 4,68, Broadcom плюс $10.66, Palantir упал на $10.12, Home Depot плюс $3. Вот, пожалуй, все самые главные новости на сегодня. Эта передача не является руководством к инвестированию. Для конкретных действий, пожалуйста, обратитесь к лицензированному финансовому консультанту или звоните к нам в Raymond James по всем финансовым вопросам. Мы будем рады вам помочь. Всем хорошего, успешных вам инвестиций, хорошего дня, будьте здоровы.
5: Генри Гринберг, Certified Private Wealth Advisor, Managing Director и старший вице-президент по инвестициям компании Raymond James. Телефон 1-833-981-5375, 1-833-981-5375. Где-то песни поет ветер, а в Нью-Йорке на частоте 620 АМ Дэвид Зен Радио. Настраивайтесь на нашу волну.
6: Полный шалом. Америка, Израиль. Америка, Израиль. Америка, Израиль.
7: Второй час эфирного времени, который отведен на Дэвидзон Радио программе «Полный шалом». Сегодня мы вместе с Александром Майстровым в режиме записи, но сделано было несколько часов назад до выхода программы в эфир, поэтому ни о каких старых новостях мы говорить, конечно же, не будем. Но новости-то, в общем, я имею в виду не новости, а тема старая, это Иран. Александр иногда на меня обижается, что мы не совпадаем с ним вот, в восприятии того, как продвигается и как была организована вся эта операция. Александр, попробую вас все-таки перетащить в очередной раз на свою сторону, но в каком аспекте? Глядите, то, что Израиль и Америка делают с Ираном в отношении Ирана, не поддерживает, по сути дела, никто. Европа западная против, Россия против, Китай осуждает, Канада осуждает, арабские государства все по-разному, но по большей части осуждают тоже. Но на кону стоит сейчас и экономика, и благополучие, и нефть, и газ сжиженный, Ормузский пролив. Не получится ли так, как получалось у Гитлера в отношении там той же Чехословакии, которую там он аннексировал, там Австрию, аншлюз, и все западные там страны, неважно, союзники, не союзники, они все в тот момент говорили, ладно, и не заметим, и оттяпали там Польшу или поделили со Сталином Польшу, Румынию, не суть. Не боитесь ли вы, что вот на фоне экономического вот этого вот такой вакханалии союзники, я имею в виду в первую очередь Европу, других крупных игроков, они Израиль сдадут. Они сделают так, что Америка, во-первых, Трамп может, так сказать, уйти со своего поста по естественным причинам, я имею в виду, просто срок подойдет к концу, придет новая администрация, про Иран все забудут, а алчный Иран скажет: нет, вот теперь за мои страдания позвольте-ка мне насладиться израильской кровью. Не боитесь ли вы такого сценария, что маленький Израиль отдадут на растерзание? Ведь Тегеран прямо сейчас, например, от своих соседей, арабских там княжеств, эмират, говорит, ребят, я готов с вами помириться, только вы мне компенсируете мои потери, вот, которые я понес в результате израильско-американской агрессии.
8: Нет, Алексей, ну не боюсь нисколечки. Знаете, почему не боюсь нисколечки? Потому что это уже произошло, потому что Европа, не вся Европа. Вы знаете, я всегда повторяю, что я никогда не объединяю огульно Европу. Есть Европа и есть Европа. Так вот, я говорю, когда о Европе, да и вы, наверное, вы говорите о ЕС, европейском сообществе, то есть евробюрократии, чиновников в Брюсселе, а также ведущих, ну, в большинстве, по сути дела, стран Западной Европы. Стран Западной Европы, прежде всего Англия, Франция, Испания, Германия, Голландия. Вот, в общем, перечислять, как говорится, начать. Не кончить практически все. Так вот, Западная Европа и европейское сообщество в целом, оно уже сдало Израиль. Алексей, сдало окончательно и бесповоротно даже, сдало открыто, не прикрыто, сдало. И это произошло, явно произошло после резни израильтян 7 октября, Алексей. То есть тогда, когда, казалось бы, после такой зверской резни полутора тысяч людей, сопряженных с издевательствами, с садизмом, с насилием, с сжиганием людей, отрезанием гениталий, с убийством маленьких детей, насилием, изнасилованием там их родных на глазах их же семей, Европа, вот та самая Европа, опять-таки повторяю, евробюрократия и Западная Европа, не Восточная Европа, они встали на сторону Хамаса окончательно и бесповоротно. Сначала они действительно выразили сочувствие, как все, Макрон, Стармер и прочие, прочие, прочие, а потом не прошло и пару недель, и они все, я имею в виду, это политические лидеры, это ведущие СМИ, как там BBC, Guardian, Mont, Independent, ну, ведущие все испанские газеты, итальянские газеты, они начали требовать немедленно прекратить огонь, требовать вывести войска из Газы, потому что гуманитарный кризис, ну как же. Появились обвинения сразу в геноциде над мирным населением палестинского народа, при том, что еще операция военная даже не началась, по сути. Еще не началась, уже они встали в защиту палестинцев, и прошло совсем немного времени, вы знаете, и они начали признавать один за другим палестинское государство. То есть, казалось бы, самое время, да, вот самое время. Вот уничтожили полторы тысячи израильтян, захватили в плен, глумились, ну, не будем повторяться. И, казалось бы, поддержать Израиль, но оказалось все с точностью да наоборот. Они поддержали палестинское государство, сказали, что палестинцы, ну, должны получить вот свободу и все это, хотя, казалось бы, палестинцы в Газе как раз имели полную свободу. У них там было свое государство, там ни одного поселения не осталось, ни одного израильского солдата не осталось. Вот она, заветная палестинская свобода, вот оно, долгожданное палестинское государство. И что? И что мы получили? Мы получили Хамас и Хамастан со всеми вытекающими последствиями. И Европа фактически поддержала этот Хамастан. Помните, как все ходили, вот мы видели в Лондоне, в Париже, Алексей, шли вот эти демонстрации, Палестина от реки до моря. Это было законно, легитимно, от реки до моря. То есть нету там евреев, нету евреев, нету и не только еврейского государства. Вообще евреев там не должно оставаться, от реки до моря. появились обвинения всех этих вот международных организаций, как Amnesty International в Лондоне и прочих, о том, что происходит бедствие в Газе, посыпались требования к Израилю, начались бойкоты израильской продукции, израильских предприятий, Евровидения, и все это нарастало, нарастало, и требования вот как Испания, Ирландия, там еще несколько государств, Словения, Норвегия, все они один за другим начали, значит, говорить о том, что нам надо свернуть отношения с Израилем, что Израиль — это колониальное там государство апартеида, что надо палестинскому народу дать свободу, а потом к ним присоединился и Макрон, потом к ним присоединился и тот же Стармер, который вроде бы сочувствовали. И это все нарастает и нарастает, так что, вы знаете, нет, Алексей, они уже сделали свой выбор, они сделали его безоговорочно, они сделали его вполне четко, они предали Израиль, открыто предали Израиль. Они сказали о том, что мы поддерживаем, по сути дела, ислам, даже если они могут осуждать, ну, все равно, вот Хамас они тоже поддерживают, как бы так, с некоторыми оговорками, хотя и запрещают где-то, но и Иран они поддерживали, и вели переговоры с Ираном, так что нет, это они сделали свой выбор, это понятный выбор, потому что, с одной стороны, у них глобалистская верхушка, представленная вот этими чиновниками ЕС, с одной стороны, представленные левыми СМИ, левыми судьями, левыми правозащитными, крайне левыми организациями. С другой стороны, на низовом уровне, это вот те самые красно-зеленые, которые мы не раз говорили, и которые вот выступают и против Израиля, и против Америки, и против Трампа, которого они ненавидят лютой ненавистью, естественно. Поэтому эти политики трусливые, малодушные, посредственные, в основном в массе своей бездарные, они удовлетворяют всех, и тех, кто сверху, и тех, кто снизу. То есть главное успеть, как говорится, поворачиваться. И они успевают поворачиваться. И поэтому нет, нечего ожидать то, что уже совершилось, Алексей. Уже предали давно и окончательно.
7: Хорошо. Но Израиль, получается, держится на плаву, на международном, я имею в виду плаву, исключительно благодаря поддержке мощных Соединенных Штатов, Трампа. Но я же уже говорил, что спустя какое-то время, там 2-3 года, не суть, а может быть и раньше, там по тем или иным причинам, Возможно, произойдет смена караула в Белом доме. Придут демократы. Ну, мы знаем, по большей части они к Израилю относятся. Европа еще может позавидовать там их крайностям. И вот я боюсь, что при смене власти, при полном теперь уже отсутствии союзников, Израиль вот ждет участь, я не знаю, там, Судетов, Чехословакии там 40-х годов, Бессарабии, чего угодно. Что было так или иначе, вот, ну, если мы говорим про там нацистский режим, поглощено, оккупировано, при молчаливом согласии не только союзников, но и противников.
8: Алексей, конечно, это будет. То есть будет, демократы рано или поздно придут к власти. Ну, даже если после Трампа, скажем, придет республиканское правительство, мы не знаем, будет ли оно дружественное. Ну, например, Венс, судя по всему, не будет очень дружественный. Если это будет, например, будут такие лидеры, как Марк Рубио, Десантис, например, Тед Круз, то они, конечно, будут очень дружественные. Но мы не знаем, какое это будет. Но, конечно, демократы вполне возможны. Можно вполне неизбежно, по всем законам жизни и демократии, они придут к власти. И это очевидно. Поэтому Израиль должен готовиться к этому. Израиль должен готовиться, и в какой-то степени, ну, то, что мы знаем, пытается готовиться. На Израиль будет оказываться давление, причем демократы будут действовать вместе с Европейским Союзом, вместе с европейскими странами, ну, если там ни что-то не изменится. Потому что сейчас все очень быстро меняется, и никто не знает, что там будет тоже. Это буквально даже не годы, а месяцы могут пройти, что могут произойти какие-то кардинальные изменения. Но если ничего не изменится, то да. Израилю следует готовиться. Израилю, во-первых, следует сделать все, чтобы самообеспечивать себя вооружением. Сегодня это, насколько мы знаем, цель поставлена до 30-го года. До 30-го года перейти на полное самообеспечение в вопросе производства вооружений. Прежде всего, конвенциональных, там, боеприпасы, снаряды и так далее. И, кроме того, искать союзников. Эти союзники есть. Смотрите, это не... Конечно, ситуация неприятна, когда и Америка отвернется, и Европа отвернется, но, по всей видимости, неизбежно. Значит, нужны союзники. Какие у нас есть союзники на сегодняшний день? У нас есть Индия, очень развивающаяся, быстро развивающая держава, такая супердержава современности, которой чьи темпы развития они уже опережают Китай. И в отличие от Китая, Индия не проваливается в какой-то экономический хаос и стагнацию. Это есть страны Восточной Европы, которые очень активно сотрудничают с Израилем и хотят сотрудничать с Израилем. Например, вот был здесь совсем недавно министр иностранных дел Сербии, и Сербия постоянно подчеркивает, что находится в таком же положении, как и Израиль. Вы знаете, интересно, я когда был в Белграде, там повсюду написано, что единственные те, кто понесли страшный геноцид и которых... по сути, силой заставили вот отдать свою землю, это именно сербы. Никто другие, а именно сербы. Сербы, мы помогали сербам в свое время, в 90-х годах. Сербы теперь помогают нам. Кстати, после 7 октября Сербия была одной из очень немногих стран, которая оказала нам очень активную помощь. Сегодня строится большое предприятие, совместное по производству оборонного вооружения. Это и обычные конвенциональные вооружения, и неконвенциональные, построенные по высоким технологиям. То есть обе эти страны активно сотрудничают. Ну и с другими странами Восточной Европы, с Чехией очень активное сотрудничество, и Чехия очень нам симпатизирует. Словакия, Румыния, Болгария, по всей видимости, с новым болгарским правительством будет тоже очень тесное сотрудничество. И когда говорят, ну что такое Болгария, Румыния, там по сравнению с Францией или с Англией, вы знаете, Франция и Англия сегодня просто перестают, и это спасибо их политикам в кавычках, они перестают существовать как национальные устойчивые государства. Они превращаются, я не раз говорил, просто в какое-то вот зловонное болото, где царит хаос, анархия, закон джунглей, все вот эти вот no-go-зон и так далее, со всеми вытекающими последствиями. Государства эти разваливаются, поэтому будущее точно не за ними. Точно не за ними, и то, что происходит в Канаде и в Австралии, кстати говоря, по этому же сценарию. Вы знаете, Алексей, мир вообще, на мой взгляд, так быстро меняется, что мы не можем даже предсказать, что будет через год или через два, вот в самых, казалось бы, благополучных, устойчивых странах, в той же Германии. В Германии положение сегодня очень тяжелое экономическое, огромные расходы у них на социальные нужды, они приняли вот эти вот миллионы мигрантов, и это продолжает идти, которым они выплачивают все, и государство не выдерживает, конечно, естественно, всего этого давления. То есть происходит очень быстрая смена ситуаций повсюду. Так что есть опасность, конечно, есть опасность, но опять-таки, возвращаясь вот к тому, что я говорил, Алексей, к сожалению, Европа, Западная Европа и Евросоюз, они абсолютно четко сделали свой выбор. Ну, конечно, красивости могут произноситься о том, что мы уважаем права на существование, на безопасность, это ничего не значит. Они и право на существование Чехословакии уважали, только потом ее сдали буквально в считанные дни, там и Польши, и всех остальных. Так что с Европой все ясно, но Европа сама себя уже, похоже, добивает окончательно, поэтому ей придется самой расплачиваться за все свои прелести.
7: На очереди у нас краткий выпуск новостей, небольшая рекламная пауза. Друзья, оставайтесь с нами.
6: Америка, Израиль.
2: Нью-Йорк слушает.
0: Радио. Дэвидсон Радио.
9: В агентстве Good Care пожилые и нуждающиеся в уходе люди найдут теплоту и поддержку в сочетании с квалифицированной медицинской помощью на дому. Мы ценим каждого сотрудника, который работает в нашем дружном коллективе. Большая зарплата и лучшие бенефиты гарантированы. А для наших любимых пациентов проводим развлекательные мероприятия с едой и подарками. Если вам или вашим родным нужен хороший уход и настоящая забота близких неравнодушных людей, позвоните в Good Care. 718-635-3535.
10: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке $14 миллионов.
11: Я Артур Саркисян. $4,500,000. Авария на работе.
12: Я Татьяна Иванова. $350,000 укус собаки.
13: Я Ираклий Баранидзе. $1,350,000 порез руки.
14: Я Дмитро Левчук. $1,500,000. Медицинская ошибка.
15: Я Менахем Шлома. $1,850,000. Автоавария.
16: Мой адвокат.
17: Мой адвокат.
18: Юрий Прохин.
19: Опыт.
20: Мудрость. Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
21: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
22: Безграничное горе утраты не имеет границ. Мемориальный дом Лисовецки. Репатриация умершего на родину. Юридическое оформление всех необходимых документов. Партнерское сотрудничество со всеми консульствами, расположенными в Нью-Йорке. Отправка останков к месту захоронения по всей территории США.
23: Лисовецкий. Профессионализм, достоинство, сострадание. 718-421-4242. Круглосуточно.
24: Всего 4 простых примера. Наша направленная реклама донесет преимущество вашего бренда клиентам. Наша реклама помогает продавать больше. Наша реклама создает у ваших потенциальных клиентов хорошее настроение. Наша реклама формирует позитивные отношения к вашему бизнесу. Реклама на Дэвидсон Радио. Оперативно, качественно, выгодно. Телефон рекламной службы Дэвидсон Радио. 718-303-8000.
2: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
2: Информация к этому часу.
1: У микрофона Лена Шневецкая. В Квинсе продолжается расследование крупного пожара в жилом секторе. Пострадали более 10 человек, включая пожарных. Пожарная служба усиливает проверки зданий, особенно старого фонда. Город выделяет дополнительные средства на программы пожарной безопасности. Нью-Йорк усиливает контроль за краткосрочной арендой жилья. Вводятся проверки и штрафы. МТА предупреждает о перебоях в расписании поездов в Бруклине и Квинсе. Продолжается ремонт путей и сигнализации. Департамент парков запускает летний сезон мероприятий, концерты и фестивали. Нью-Йорк входит в активный летний период с высокой нагрузкой на инфраструктуру.
2: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
25: Начинайте свой день вместе с Дэвидсон Радио.
26: Не хватит.

0: РБК «Израиль».
1: Ну что ж, мы плавно подошли к финалу сегодняшнего выпуска «Полного шалома» программы, которую ведут на Дэвидсон Радио я, Алексей Осипов, и израильский журналист Александр Мольстровой. Александр, ну вот, а что в Израиле? Судя по всему, жизнь нормализовалась, сирены, которые мы даже слышали в эфире, вот, когда вы работали, и призывал вас управление тылом там спуститься в бомбоубежище, мы тоже, так сказать, слышали, но вроде бы они прекратились. Кое-как нормализуются авиационные сообщения. Все так или все не так? ВОЗ проблем еще велик. Насколько я понимаю, там север остается Израиля в не очень благополучном, скажем так, положении.

Трамп очень хочет, чтобы мы о чем-то договорились. И вполне возможно, что ливанское правительство тоже этого хочет на самом деле. Но она не имеет ни сил, ни полномочий, по сути дела, для того, чтобы заключать какие-то соглашения. И уж тем более, оно, извините, не имеет полномочий для того, чтобы действительно демонтировать Хизбаллу, разоружить Хизбаллу. У них нету сил, нету армии, они не готовы на это, они не хотят гражданской войны. И их можно понять, потому что Хизбалла по-прежнему остается доминирующей силой в Ливане, в целом в Ливане, не только в Южном Ливане. Поэтому они, конечно, боятся этих столкновений. Ливанская армия крайне слаба, она такая эклектичная армия, состоящая из представителей многих групп населения, там и друзы, и христиане, и те же шииты, которые связаны с Хизбаллой, и сунниты. То есть, ну, это скорее не армия, а это скорее просто карикатура на армию. Но поскольку мы ведем переговоры, то мы и ограничиваем свои действия. Хизбалла этим пользуется. Они начали активно использовать дроны, обстреливают наши позиции, погибают наши военнослужащие. Мы наносим какие-то ответные удары, но достаточно, я бы сказал, умеренно и не в полную силу. Ну, потому что ведь переговоры же, опять-таки. И вся эта ситуация продолжается. Я не знаю, как это будет развиваться, потому что Трамп все-таки хочет нас помирить. Но как помирить, не уничтожив Хизбаллу, это, знаете, то же самое, что съесть яйцо, не разбив его. Вот тот самый случай. Это то, что касается Ливана. В Газе тоже там не все, мягко говоря, благополучно, потому что Хамас отказывается разоружиться. План Трампа предусматривает, чтобы Хамас разоружился, тогда там будет создано какое-то правительство технократов и экспертов. Тоже весьма сомнительно, что за технократы и эксперты, но это уже другой разговор. А и введены миротворческие силы из арабских стран. Но поскольку Хамас отказывается разоружиться, то какие там могут быть миротворческие силы? Они же не собираются воевать с Хамасом. Вовсе нет. То есть, а зачем они там нужны, если Хамас остается доминирующей силой? И опять встает вопрос о том, что, ну, сколько могут продолжаться вот эти вот бесконечные тяни-толкай переговоры, переговоры, снова переговоры, посредники, снова переговоры. Ну, надо тогда уже действительно доводить дело до логического конца и зачищать то, что осталось Хамастаном. Это город Газа с лагерями беженцами, с окружающими там какими-то населенными пунктами и так далее. Последняя их цитадель. И это, по-видимому, придется делать. Ну, выбора-то, по сути дела, нету, и вряд ли все эти усилия дипломатические, они на что-то способны. Это то, что касается вот наших дел в наших Палестинах. А у нас идут, в самом Израиле у нас идут, разрастаются иудейские войны. Почему разрастаются? Потому что выборы вот уже приближаются неумолимо, уже календарные выборы. В октябре месяце, Алексей, должны быть, они должны состояться. Значит, все готовятся, дислокация перед выборами, выстраивают свои ряды. Вот мы с вами говорили в прошлой передаче, что объединились две партии. Одна из них это Лапид, который терял все мандаты со скоростью света совершенно, и вот уже был готов опуститься за точку, которую он уже не мог преодолеть, порог, и просто выбывал из игры. И Беннет, просто который уже примкнувший к левому лагерю. И пытаются они объединить, привлечь себе еще кого-то, там Яира Галана, это крайняя левацкая партия, Айзенкота, который пока молчит, воздерживается. На правом фланге тоже идет такая своя вот карусель, такая мельтешня, там вроде бы создается правая какая-то партия с Юлием Эдельштейном, вроде бы непонятно, кто за нее может голосовать и за чем ее создавать, если только не ослабить правый лагерь. Правые партии, поселенческие, давайте назовем их, они тоже пытаются найти новых лидеров, которые более харизматичных, чем тот же Смотрич, например, которые смогут
принести дополнительное количество мандатов. И идет, конечно, вот эта вот вся паучья возня по-прежнему продолжается с юридическим советником нашим, с богатцем, с правительством. Не хочу сейчас сдаваться.

0: подробности, отдельная тема, но действительно паучья возня, совершенно утомительная, отвратительная, но все это вот происходит на наших глазах и разрастается.
1: А в экономическом плане, ну, как я понимаю, как и везде, дорожает бензин или есть, вот, ну, например, лично для вас, для членов вашей семьи, какие-то другие факторы, которые бьют по кошельку или наоборот делают вас богаче?
0: Вы знаете, Алексей, есть подорожание, есть. Подорожал бензин, но подорожал недорого. Подорожал недорого, подорожал на две огороты всего-навсего. То есть это недорого, это, ну, вполне приемлемо. Есть подорожание, ну, обещают увеличить цены на транспорт, хотя, может быть, еще и не увеличат, не ясно. На какие-то продукты тоже есть, но я не могу сказать, вы знаете, что это носит вот такой критичный, экстремальный характер. Нет, ну, в общем-то, вы знаете, вот я смотрел просто визуально, когда идешь в наш супер, и я смотрю, у нас праздники тут были многочисленные, День независимости, и вот сейчас, завтра начинается праздник Лагбаумер, костры жгут и так далее, то есть родители с детьми, люди закупаются, вы знаете, ну, что вам сказать, ну, просто переполненные вот эти вот тележки в суперах, то есть сметают, буквально сметают там мясо, какие-то продукты, а я не чувствую, что вот стало настолько тяжелее, инфляция не растет значительно. Есть определенные, конечно, подорожания в некоторых областях, но незначительно, незначительно. То есть это не тот фактор, который, ну, действительно вот так вот сурово очень ухудшает условия существования.
1: Александр, ну как бы я в разных там формах и разными интонациями задавал такой хитрый вопрос по поводу того, что вот после октября 2023 года Израиль по понятным, по объективным факторам, стал страной, на мой взгляд, ну не очень комфортной, не очень безопасной для проживания. В то же время я неоднократно предлагал вам или даже вот своими указами назначал то одним министром, то премьер-министром Израиля, предлагая вам вот в радиоэфире там представить свою программу решения тех или иных проблем или тех или иных комплексных проблем. Вот вы сейчас министр миграции и абсорбции. Как я уже сказал, по моему мнению, да это и статистика показывает, Алия в Израиль значительно уменьшилась. При этом тот же Давид Бен-Гурион называл, и с этим никто и никогда и не спорил, Алию одним из столпов существования государства Израиль. Не будет Алии, государству Израиль грозит исчезновение. Что нужно или можно сделать вот прямо сегодня, чтобы все-таки евреи в Израиль ехали? Вот вы даже не премьер-министр, а говорю, вот министр иммиграции и абсорбции. Что делать? Ну, понятно, популистские какие-то дела, там всем по бесплатной квартире, всем по бесплатной машине не принимается в расчет.
0: А вы знаете, Алексей, вот вы знаете, может быть, это покажется как-то парадоксально, но я бы вообще ничего не стал делать. Понимаете почему? Потому что люди должны, на мой взгляд, я в этом убежден, они должны сами принимать решение об эмиграции. Вот когда их решение, оно созреет из каких-то своих субъективных или объективных, сознательных, подсознательных, не знаю, причин, то вот тогда это будет истинное решение. Вы знаете, потому что я вспоминаю вот очень многих людей, которые приезжали сюда, я бы сталкивался тоже наверняка, приезжали сюда и говорили, вот сохнут, значит, они нам обещали там вот золотые горы, вот то же самое, вот что вы сейчас сказали, свои квартиры, свои машины, работа вообще, все, все, да просто, ну, просто вот все, все желания выполняются. И эти люди, они остались, многие из них, они остались до сих пор озлоблены, разочарованы, растеряны, и до сих пор не нашли своего места здесь в жизни, и до сих пор они поносят, и они злятся, и они находятся в таком внутреннем раздрае, даже депрессии некоторые и так далее. И я не знаю, надо ли вот это делать. Я вообще не считаю. В конце концов, люди должны сами выбирать. Если вот, например, скажем, словно, евреи в Лондоне, но вот они живут там, едва ли не каждый день нападают на синагоги, там бросаются на них с мачете, с отвертками, не знаю, избивают, оскорбляют, плюют. Ну, если вы считаете, что это, я без иронии даже говорю, если вы считаете, что это приемлемо, ну, хорошо, если вы считаете, что вам все-таки лучше уехать, то вы должны думать, куда уехать. Если вы должны думать, куда уехать, вам приходят какие-то варианты. Ну, вы можете уехать, например, в Америку. Может быть, почему нет? Но опять-таки, в том же, скажем, Нью-Йорке, самом Дани, там то же самое. И сегодня в Канаде то же самое, и в Австралии то же самое. Вспомните вот этот жуткий теракт, который там был во время Хануки в декабре. И тогда приходит в голову, ну, может быть, Израиль, потому что все-таки здесь евреи, и здесь, в общем-то, как-то государство защищает, и здесь люди чувствуют во многом себя, ну, относительно безопасности. Я думаю, что сегодня даже парадоксальным образом намного более безопасно, чем там в Париже, Марселе, где-нибудь в Лондоне или Мальме, намного безопаснее, 100% безопаснее. И они должны сами принимать, Алексей. Вот это мое глубокое убеждение. Человек должен руководствоваться. Не надо его завлекать, знаете, как животное какой-то, морковкой, какими-то посулами. Сам самостоятельно принимать решения и следовать каким-то своим рациональным или интуитивным вот предпочтениям.
1: Да, алло? Ну тут, да, говорю, не добавить, не прибавить, Александр, это я заслушался, и я просто подумал, что к интуиции нужно подключать еще и, вот знаете, как говорят, спину, в плане того, что спиной чувствуешь опасность и выбираешь то место на карте мира для переезда,
0: конечно,
1: где тебя, бедного или не бедного еврея, государство защитит, еврейское на государственном уровне. Александр, дорогой, спасибо вам большое за участие в программе. Встретимся с вами через неделю и прощаюсь с вами, с радиослушателями, в эфир.
0: Спасибо. Спасибо, Алексей, и спасибо всем радиослушателям, конечно же.
2: Америка, Израиль.
3: Бросьте сомнения. Голливудская улыбка только в офисе доктора Натальи Сафоновой. А еще Invisalign, виниры, импланты и все виды современной стоматологической помощи. Dental офис доктора Натальи Сафоновой. 2211 Ocean Avenue. Между Avenue R и Quentin Road. 718-376-1090. 376-1090.

0: Любая боль должна быть компенсирована теми, кто ее причинил. Нет недосягаемых, нет неприкасаемых. Травма – это боль, шок и десятки вопросов. Кто заплатит за лечение? Где взять деньги, чтобы продержаться? Как не лишиться бенефитов? У вас вопрос, у нас ответ. У вас проблема, у нас решение. Я, адвокат Юрий Прахин, и моя команда врачей и адвокатов добьемся максимальной компенсации за ваши травмы в доме, на улице или на работе. И доведем любое ваше дело до победного конца.
1: 718-946-50-99. 718-946-50-99.
2: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
3: Сообщение для абонентов телефонной компании «Дэвидсон», звонящих в Украину. Сегодня у телефонной компании «Дэвидсон» звонки на домашние телефоны в Украину по 20 центов за минуту и звонки на мобильные телефоны по 24 цента за минуту. «Дэвидсон Карт» вы можете приобрести в магазинах города, а также по адресу 3171 Coney Island Avenue, угол Brighton Beach и Coney Island. Информация и подключение к льготному тарифу по телефону 718-303-9076, 303-9076 или на сайте davidsoncard.com. Телефонная карточка «Дэвидсон» – это связь, проверенная временем.
4: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839.

0: Дэвид Зон Радио.
1: Дэвид Зон Радио.
2: Дэвид Зон Радио, волна 620 АМ, программа передач на среду с 6 утра до 7 вечера. Откроет наш эфир толковище Сева Каплана, в 7 часов новости спорта с Алексеем Орловым, затем утреннее шоу Александра Флинта «Американский взгляд», в 9 часов утренний обзор экономических новостей с Генри Гринбергом, далее программа Наташи Быстрицкой, в 10 часов новости Нью-Йорка, в 10.10 удивительный вопрос, в 11.10 пробежка с Геннадием Кацовым, в 12.10 программа из Иерусалима, ведущие Грегори Дэвидсон и Александр Майстровой, в 1:10 «Пульс дня», в 2:10 Михаил Братславский в программе «Радио Ринг», в 3:10 «Контакт», в 4 часа программа гипнотерапевта Николая Федорова и завершит блок нашего вещания программа Алексея Орлова «Моя Америка». В начале и в середине каждого часа слушайте новости на Дэвидсон Радио в программе передач «Возможные изменения».
3: 620 АМ.
4: Здесь не остановимся.
3: Дэвид Зон Радио.

0: Терки полночь.
1: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
0: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
2: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
2: Информация к этому часу.
1: С вами Акмаль Тахиров, я Лена Душневецкая. Здравствуйте. Группа демократов в Палате представителей потребовала от администрации Трампа публично признать наличие у Израиля ядерной программы, которую Тель-Авив официально не признает. Об этом сообщает Вашингтон-Пост со ссылкой на письмо законодателя госсекретарю Рубио. Конгрессмены подчеркнули, что Соединенные Штаты не могут выработать четкую политику нераспространения ядерного оружия для стран Ближнего Востока, сохраняя при этом официальное молчание о ядерном оружейном потенциале одной из сторон, находящейся в центре продолжающегося военного конфликта. Парламентарии посчитали, что молчание Белого дома по этой теме стало неприемлемым на фоне конфликта США и Израиля с Ираном и риска дальнейшей военной эскалации в ближневосточном регионе. Авторы письма запросили у администрации Трампа данные о ядерной программе Израиля, включая сведения о возможностях по обогащению, местах производства расщепляющихся материалов и о том, информировал ли Израиль США свои условия использования ядерного оружия в конфликте с Ираном. Власти Израиля обсуждают в США возможность нанести новые удары по Ирану, сообщает CNN. По информации телеканала, Израиль координирует свои действия с США в рамках подготовки к новым ударам по объектам энергетической инфраструктуры Ирана и по представителям иранской власти. Цель состоит в проведении короткой кампании, чтобы оказать давление на Иран и получить дальнейшие уступки в переговорах, подчеркнул источник. Журналистка Маша Гессен получила Пулитцеровскую премию. Жюри отметило 7 эссе Гессен, опубликованных в 2025 году в газете «Нью-Йорк Таймс». Улучшить качество вещания и оставаться в эфире мы сможем благодаря вашей поддержке. Зайдите на сайт davidsonradio.com или позвоните 718-303-8000. Ваша финансовая помощь очень важна, и вместе мы сохраним эфир Davidson Radio. Слушайте нас на волне 620 AM в Нью-Йорке, в Нью-Джерси и в Коннектикуте. Наш эфир доступен на сайте davidsonradio.com. Также нас можно слушать через мобильное приложение, которое повторяет дневной эфир в ночное время. Сегодня в программе «Пульс дня» на телеканале RTN Трамп пригрозил стереть с лица земли Иран в случае атак на американский конвой в Ормузском проливе. США и Израиль рассматривают ответ на атаку Ирана на Арабские Эмираты. Вашингтон-Пост сообщила, что Белый дом начал готовиться к поражению на осенних выборах. И о погоде. В Нью-Йорке без осадков, относительная влажность воздуха 60%, 72% по Фаренгейту, плюс 22% по Цельсию.
2: Служба информации Davidson Radio. Новости в реальном времени.
3: Davidson Radio.
4: Самые горячие новости,
3: радиоигры
4: и конкурсы в прямом эфире.
3: Аналитические программы
4: и радиомосты.
3: Davidson Radio.
4: Политическая ситуация,
3: события культуры,
4: интересные люди.
3: Слушайте Davidson Radio 620 AM. С нами вы всегда на гребне волны.

0: Слушайте нас в интернете www.davidzonradio.com. davidzonradio.com.
1: Комфорт-зон – забота и поддержка. Когда близким требуется больше ухода, чем сейчас, когда ваше состояние здоровья ухудшилось, агентство социальной поддержки «Комфорт-зон» поможет вам увеличить часы по уходу и оформить все необходимые документы. Мы берем на себя заботу, чтобы облегчить труд ваших близких. С «Комфорт-зон» ваши родные под надежной опекой, а вы – в спокойствии и уверенности. Звоните 718-602-4028. 718-602-4028.
2: Товарищ, послушай, не будь так суров. Страдания и муки из-за зубов? Хватит страдать, телефон запиши. Доктор Сафонова, скорей, поспеши. Дентал офис доктора Натальи Сафоновой. 2211 Ocean Avenue, между авеню R и Квентин Роуд. 718-376-1090. 376-1090.
3: Дэвидсон Амбуланс-Ассист. Ваша скорая помощь. 1-888-710-0303. Вам помогут.
4: Новости.
1: Аналитические передачи.
4: Репортажи, мнения экспертов.
1: И прямые включения из горячих точек со всего света.
4: Все это RTN.
1: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
4: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
1: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-27-86. 1-800-222-27-86.
4: RTN. Смотрите лучше.
5: Криминально-авантюрная комедия «Фарс». Группа жуликов пытается ограбить квартиру. Намеченный план операции нарушается непредвиденными обстоятельствами, связанными с любовными отношениями между ее участниками. Впервые в Нью-Йорке театр
6: «Анкор».
5: Премьера спектакля
6: «Сделка».
5: Талантливый коллектив будет в Нью-Йорке для того, чтобы вас вдохновить.
6: Премьера спектакля «Сделка».
5: Театр «Анкор».
6: Впервые в Нью-Йорке.
7: 24 мая. Ровно в 7 вечера.
6: Театральная гостиная.
7: 2508. Coney Island Avenue. Бруклин.
6: Билеты на сайте
7: theater.com и по телефону 718-266-3393.
8: Ты уверен, что знаешь, чем все закончится?
9: Ждем вас.
10: Когда наступают трудные времена, люди объединяются и помогают друг другу их пережить. Мы готовы помочь. Дэвидсон Радио и телеканал RTN предлагают выгодные условия сотрудничества. Мы поможем организовать эффективную рекламную кампанию на радио и телевидении.
11: Всего один звонок на Дэвидсон Радио сможет привлечь новых клиентов вашему бизнесу и вернуть старых.
10: Мы сохраним ваш бизнес в это сложное время. Мы увеличим число ваших клиентов. 718-303-8005. Дополнительные бонусы на рекламу. На ролики в дневное время и в выходные. Звоните сейчас. 718-303-8005.
0: Слушайте нас в интернете. www.davidzonradio.com. davidzonradio.com.
12: Информационное вещание в эфире RTN. Продолжаем программой «Пульс дня» о новостях, которые долго остаются важными. Меня зовут Артем Андросов. Начинаем. Пожар третьей категории сегодня охватил как минимум 2 этажа Бродвейского театра на Манхэттене. Возгорание началось около 10 утра в театре Юджин О'Нейл на западной 49-й улице. На этой бродвейской площадке сейчас идет спектакль «Книга Мормона». Однако На понедельник представления запланированы не были. Пожарные тушили огонь с крыши, в то время как в воздух поднимался густой дым. Помощник начальника пожарной службы Нью-Йорка Дэвид Симс сообщил, что изначально пожар возник в электрощитовой между 4-м и 5-м этажами. По данным пожарных, сначала им удалось локализовать основной очаг, однако затем были обнаружены новые очаги возгорания между 5-м этажом и крышей. В пожарном департаменте отметили, что это был глубоко скрытый пожар, связанный с электрическим оборудованием, к которому было крайне сложно добраться. Театр закрыт до завершения ремонтных работ. На месте работают представители департамента зданий, которые проведут расследование. Сообщается, что один пожарный получил незначительные травмы. Все сотрудники театра эвакуированы и находятся в безопасности. Президент Трамп заявил Конгрессу, что поскольку военные действия США против Ирана прекратились в рамках действующего соглашения о перемирии, ему не нужно соблюдать установленный законом срок в 60 дней для одобрения войны законодателями. Этот срок истек 1 мая. Иранские власти тем временем считают возобновление боевых действий между Ираном и США наиболее вероятным сценарием. По закону президент США должен получить одобрение Конгресса в течение 60 дней после уведомления законодателей о военных действиях. Однако в письме к лидерам Конгресса Трамп заявил, что ему не нужно соблюдать этот закон о военных полномочиях, поскольку соглашение о прекращении огня, достигнутое с Ираном в прошлом месяце, приостановило отсчет времени для выполнения любого подобного обязательства. В пятницу истек официальный срок, в течение которого Трамп должен либо прекратить войну, либо убедить Конгресс продлить ее в соответствии с резолюцией о военных полномочиях 1973 года. Эта резолюция устанавливает сроки, в которые законодатели должны быть уведомлены о начале военных действий, а также определяет, когда президент обязан вывести американские войска из зоны конфликта в случае отсутствия разрешения Конгресса. Согласно закону, в течение 48 часов после привлечения американских войск к боевым действиям президент обязан официально уведомить об этом Конгресс. С этого момента начинается 60-дневный срок, в течение которого он должен прекратить военные действия, если Конгресс не объявил войну или не дал разрешение на применение силы. Война с Ираном началась 28 февраля. Трамп официально уведомил членов Конгресса о начале военных действий в письме от 2 марта, тем самым запустив 60-дневный срок, который истек в пятницу. Министр обороны Пит Хексет, выступая на слушании в Сенате в пятницу, заявил, что с началом прекращения огня отсчет 60 дней остановился. Позже, в пятницу, на 60-й день после официального уведомления Конгресса о нанесении ударов по Ирану, Трамп написал: «С 7 апреля 2026 года между вооруженными силами США и Ираном не было обмена огнем. Боевые действия, начавшиеся 28 февраля 2026 года, прекращены». В пятницу иранские государственные СМИ объявили, что Иран при посредничестве Пакистана направил новое предложение о переговорах с США, о его содержании ничего не сообщается. В четверг вечером Исламская Республика Иран передала текст своего последнего предложения по переговорам Пакистану, выступающему в качестве посредника в переговорах с Соединенными Штатами, сообщило официальное информационное агентство ИРНА. Пока не ясно, что именно включает в себя новое предложение, однако после публикации этой новости мировые цены на нефть, резко выросшие с момента начала блокады Ормузского пролива, снизились, отметило информагентство Reuters. Президент США Дональд Трамп довольно быстро отреагировал на предложение Ирана, цитата: «На данный момент я не удовлетворен тем, что они предлагают», цитирует его агентство France Press. Согласно заявлению МИД Ирана, в пятницу министр иностранных дел страны Аббас Аракчи провел телефонные переговоры со своими коллегами из Саудовской Аравии, Катара, Турции, Ирака и Азербайджана, обсудив последние инициативы Исламской Республики по прекращению войны. Первый раунд переговоров между США и Ираном проходил в середине апреля и закончился безрезультатно. С тех пор переговоры зашли в тупик. США ввели морскую блокаду иранских портов, а Иран продолжил блокировать Ормузский пролив. До войны через него проходило около 20% мировых перевозок нефти и газа, а также транзит многих других ценных химических продуктов. Режим прекращения огня действует с 8 апреля. Однако в четверг сообщение о том, что президенту США Дональду Трампу должны были доложить о планах новых военных ударов, призванных заставить Иран сесть за стол переговоров, привели к тому, что мировые цены на нефть на некоторое время поднялись до 4-летнего максимума. По словам двух высокопоставленных иранских источников агентства Reuters, пожелавших остаться неназванными, Иран привел в боевую готовность системы противовоздушной обороны и в случае нападения планирует нанести массированный ответный удар, исходя из оценки, что США нанесут кратковременный, но интенсивный удар, за которым, возможно, последует атака со стороны Израиля. Высокопоставленный член Центрального командования Ирана Мохаммад Джафар Ассади в субботу заявил, что считает вероятным возобновление боевых действий между Ираном и США. Его слова прозвучали спустя несколько часов после того, как президент Трамп сообщил, что он не удовлетворен новым иранским предложением о мирных переговорах. История показывает, что Соединенные Штаты не придерживаются своих обещаний или договоренностей, добавил Ассади. Во вторник Трамп заявил, что он недоволен предыдущим предложением Ирана. В пятницу он сказал, что не удовлетворен и новым предложением. Новая дата переговоров о прекращении войны пока не назначена. Министерство обороны США планирует вывести 5000 военнослужащих из Германии на фоне ссоры между президентом США Дональдом Трампом и канцлером Германии Фридрихом Мерцем по поводу войны с Ираном. Представитель Пентагона Шон Парнелл сообщил, что приказ о выводе американских войск поступил от министра войны США Пита Хексета. Это решение принято после тщательного анализа дислокации войск Министерства обороны в Европе и учитывает потребности театра военных действий и условия на местах, сказал он. Мы собираемся значительно сократить контингенты, и сокращение будет гораздо больше, чем 5000 человек, заявил в субботу во Флориде Дональд Трамп. Агентство Reuters отмечает, что в рамках этого плана был также отменен план времен Джо Байдена по развертыванию в Германии американского батальона, оснащенного ракетами «Томагавк» большой дальности. Сенатор Роджер Уикер и конгрессмен Майк Роджерс, представители комитетов по вооруженным силам Сената и Палаты представителей, заявили, что они очень обеспокоены. По их мнению, американские войска не следует выводить из Европы, а нужно передислоцировать на восток. Преждевременное сокращение передового присутствия США в Европе до того, как эти возможности будут полностью реализованы, создает риск ослабления сдерживающего фактора и посылает неверный сигнал Владимиру Путину, говорится в их совместном заявлении, которое цитирует агентство Reuters. Обеспокоенность по поводу очередного удара по НАТО выразил и польский премьер Дональд Туск. Наибольшую угрозу для трансатлантического сообщества представляют не его внешние враги, а продолжающаяся дезинтеграция нашего альянса. Мы все должны сделать все необходимое, чтобы обратить вспять эту катастрофическую тенденцию, написал он в соцсети X. Бывший крупнейший лоукостер Северной Америки авиакомпания Spirit Airlines в субботу объявила, что прекращает деятельность. Перевозчик не смог договориться с администрацией Дональда Трампа о финансовой помощи, а последний удар ей нанесли цены на авиационное топливо, выросшие из-за войны США и Израиля с Ираном. Spirit Airlines вела с администрацией президента США переговоры о пакете помощи на $500 миллионов, но они закончились ничем. И в субботу компания объявила на своем сайте, что с чувством глубокого разочарования немедленно начинает организованно сворачивать деятельность. Суть сделки заключалась в том, что администрация выкупила бы 90% акций компании, но этот план резко критиковали и финансисты, и конгрессмены, и даже члены администрации. Министр транспорта Шон Даффи сказал, что если администрация согласится на такой вариант спасения «Спирит», то просто выбросит деньги на ветер. Вместо этого Белый дом предложил финансирование другим авиакомпаниям на сумму 2,5 миллиарда долларов, в 5 раз больше, чем то, что просила «Спирит».
13: Вы уже слышали, что другие авиакомпании обсуждали возможность запроса финансовой помощи в размере 2,5 миллиарда долларов. Я постоянно нахожусь на связи, и моя команда также контактирует со всеми генеральными директорами авиакомпаний. И я бы сказал, что на данный момент, на мой взгляд, в этом нет необходимости. У них есть доступ к наличным средствам, и если они захотят обратиться к правительству США, мы будем кредитором последней инстанции. Но если они смогут привлечь средства на частных рынках, думаю, для них это будет лучше.
12: В августе прошлого года «Спирит» во второй раз за год подала на банкротство, после чего положение компании начало выправляться. Но в последние месяцы ее добил скачок цен на авиационное топливо из-за войны США и Израиля с Ираном и частичной блокады Армузского пролива. Цены на топливо марки Jet A1, которым заправляют большинство пассажирских лайнеров, выросли в последние недели примерно в 2 раза. Spirit Airlines в ночь с пятницы на субботу отменила все рейсы и пообещала пассажирам вернуть деньги за билеты.
14: Нам не дали никаких возвратов. Нам пришлось звонить дяде, чтобы он помог оплатить следующий рейс, потому что у нас не было денег. Нам пришлось заплатить $1600 за билет на сегодня, но нам пришлось занимать, потому что мы не могли себе этого позволить. Мы узнали об этом уже после того, как наш рейс отменили. Сначала у нас был рейс на 3 часа дня, потом его перенесли на 4, а затем, когда мы уже были в самолете, сказали, что есть какие-то испарения и не работает кондиционер, и нас попросили выйти. Когда мы приехали, там стоял парень и спокойно вешал объявление, что «Спирит» больше не работает, и что нам теперь делать? Там были женщины с детьми и сидели прямо на полу, и много людей, которые не могут позволить себе купить новый билет. Это плохо, так с людьми не поступают. Нам пришлось купить билеты у другой авиакомпании. Мы здесь с 3 детьми, 2 5-летних и 1 11-месячный ребенок. Мы провели в аэропорту всю ночь. Сначала нам сказали, что дадут отель, Uber и ваучеры на еду, но потом все отменили и сказали, что ничего предоставить не могут.
12: «Спирит», основанная более 60 лет назад, на момент закрытия владела парком из более чем сотни самолетов европейского концерна Airbus семейства A320. Они курсировали между десятками аэропортов в США, Мексике, странах Карибского моря и части Южной Америки. Сейчас из-за роста цен на топливо многие авиакомпании мира отменяют часть рейсов либо повышают цены на билеты. Глава Международного энергетического агентства Фатих Бироль в середине апреля заявил, что в Европе авиатопливо вообще может закончиться через 1.5 месяца. Несмотря на все это, в администрации Трампа не унывают. Министр транспорта США призвал не опускать голову. Уже завтра, по его словам, нас ждет более сильный авиационный рынок.
13: В конечном итоге, после сегодняшнего дня, я думаю, мы увидим более сильный и конкурентный рынок в авиационной отрасли. Мы продолжим следить за ценами, продолжим следить за обеспечением энергоресурсами, за поставками авиационного топлива. И, глядя вперед, мы будем стараться принимать наилучшие решения.
12: Таким был этот день, каким его увидели мы в редакции программы. Через несколько минут моя коллега Наталья Быстрицкая с постскриптумом. А я желаю вам всего доброго. Увидимся завтра в «Пульсе дня» на RTN. Пока.
0: Слушайте нас в интернете www.davidzonradio.com. davidzonradio.com.
15: Здравствуйте, в эфире новости без политики, в студии Лена Вишневецкая. Ученые выяснили, что уровень счастья медленнее снижается у тех, кто дарит подарки, чем у тех, кто их получает. Исследователи из Чикагского университета провели два эксперимента. В ходе первого 96 добровольцев-студентов 5 дней подряд получали по $5 и должны были тратить эти деньги. Одна половина группы на себя, вторая на другого. Выяснилось, что те участники, которые покупали что-то себе, чувствовали стабильный спад эффекта счастья. А вот у волонтеров, которые тратили деньги на другого, отдавали на благотворительность, покупали подарки, жертвовали бездомным, уровень радости был таким же высоким, как и в первый день. Во втором эксперименте 502 участника играли в словесную игру, в ходе которой выигрывали по 5 центов за каждый из 10 раундов. Деньги они могли или оставить себе, или пожертвовать на благотворительность. И снова результаты показали, что уровень радости медленнее снижался у тех, кто выигрышем делился с другими людьми. Исследователи объясняют, что все из-за эффекта сравнения. Когда мы получаем зарплату, то сравниваем результаты, например,

0: Человечество вредило океанам и их обитателям путем неконтролируемого вылова, загрязнения водоемов и разрушения прибрежных районов. Но меры, которые сейчас принимаются для сохранения видов, оказались эффективными. В обзоре отмечается, что рыболовство во всем мире становится все более экологичным. Также практически остановлено уничтожение мангровых лесов и солончаков, которые обладают способностью быстро впитывать углекислый газ и укреплять береговую линию, предупреждая повышение уровня моря. Во многих уголках планеты среда обитания морских жителей восстанавливается. Необходимые меры, включающие защиту больших участков океана, устойчивый промысел и борьбу с загрязнением, обойдутся в миллиарды долларов в год, но выгода от них будет в 10 раз больше. Ученые подчеркивают, что параллельно придется бороться и с последствиями климатического кризиса, который влияет на окисление вод, потерю кислорода и разрушение коралловых рифов. Человек не взрослеет 18 лет. Юридически человек становится взрослым после наступления совершеннолетия, то есть после обретения полной дееспособности в соответствии с законом. В большинстве стран мира это 21 год. Но ученые утверждают, что взросление – очень индивидуальная вещь. Исследования показывают, что в 18 лет мозг человека еще проходит сквозь изменения, которые могут влиять на поведение. В этом возрасте можно пить алкоголь, жениться, брать кредиты, но опыт судьи прекрасно видят разницу между 19-летним обвиняемым и рецидивистом за 30. Система постепенно адаптируется к тому, что людям не нравится идея четких критериев, когда гусеница превращается в бабочку, говорят ученые, и добавляют, что нет детства, а потом сразу взрослой жизни. Человек движется не по пути жизни, а по траектории. На сегодня все. Живите с удовольствием и будьте здоровы!
1: Дэвидсон Радио. Самые горячие новости, радиоигры и конкурсы в прямом эфире. Аналитические программы и радиомосты. Дэвидсон Радио. Политическая ситуация, события культуры, интересные люди. Слушайте Дэвидсон Радио 620 AM. С нами вы всегда на гребне волны.
2: Новости на Дэвидсон Радио. Информация к этому часу.
3: У микрофона Лена Вишневецкая. Министр войны Пит Хексет заявил, что Трамп сохраняет возможность возобновить боевые действия против Ирана. Хексет отметил, что Вашингтон надеется, что до возобновления активной фазы конфликта не дойдет. Решение Трампа вывести часть американского контингента из Германии фактически сорвало планы развертывания дальнобойных комплексов «Томагавк» в Европе. Отказ США размещать крылатые ракеты на немецкой территории создает серьезные проблемы на оборону способности страны, пишет «Политика». Трамп намерен вывести 5000 военнослужащих из Германии, включая подразделение, которое должно было обслуживать пусковые установки «Тайфун» с ракетами «Томагавк». Канцлер Германии Мерц признал, что в настоящее время возможности получить такие системы вооружения от США практически нет. США и Иран фактически вступили в прямое силовое противостояние за контроль над Ормузским проливом, ключевой артерией мировой нефти. Американские военные заявили об уничтожении иранских катеров, которые пытались препятствовать проходу судов. Иран утверждает обратное, что именно США нарушили режим перемирия. На фоне этих событий рынок отреагировал мгновенно. Индийская рупия упала до исторического минимума – более 95 рупий за доллар. Это прямое следствие угрозы перебоев поставок нефти.
2: Служба информации «Дэвидсон Радио». Новости в реальном времени.
4: Здесь можно увидеть много счастливых людей, потому что здесь встречаются те, кто молод душой и сердцем. Kings Bay Y приглашает на специальные программы в центре Shipshead Bay, 3495 Nostrand Avenue, между Avenue U и V. Только у нас бассейн олимпийских размеров с подогревом, сауна и гимнастический зал, экскурсии, танцы, музыкальные, литературные и оздоровительно-спортивные программы, курсы английского и компьютерные классы. Приходите отмечать праздники и торжества вместе с нами. Звоните 718-648-7703. 648-77.

0: 7-03, добавочный 204. Спросить Елену.
1: Сообщение для абонентов телефонной компании «Дэвидсон», звонящих в Грузию. Сегодня у телефонной компании «Дэвидсон» звонки на домашние телефоны в Грузию по 25 центов за минуту и звонки на мобильные телефоны по 42 цента за минуту. «Дэвидсон Карт» вы можете приобрести в магазинах города, а также по адресу 3171 Coney Island Avenue, угол Brighton Beach и Coney Island. Информация и подключение к льготному тарифу по телефону 718-303-9076 или на сайте davidsoncard.com. Телефонная карточка «Дэвидсон» – это связь, проверенная временем.
2: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке $14 миллионов.
3: Я Артур Саркисян. $4,500,000. Авария на работе.
4: Я Татьяна Иванова. $350,000 укус собаки.
5: Я Ираклий Барамидзе. $1,350,000 порез руки.
6: Я Дмитро Левчук. $1,500,000. Медицинская ошибка.
7: Я Менахем Шлома. $1,850,000. Автоавария.
8: Мой адвокат.
9: Мой адвокат.
10: Юрий Прохин.
11: Опыт.
12: Мудрость. Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
13: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
14: Новости,
15: аналитические передачи,
14: репортажи, мнения экспертов
15: и прямые включения из горячих точек со всего света.
14: Все это RTN.
15: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
14: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
15: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-27-86. 1-800-222-27-86.
14: RTN. Смотрите лучше.
16: Криминальная авантюрная комедия «Фарс». Группа жуликов пытается ограбить квартиру. Намеченный план операции нарушается непредвиденными обстоятельствами, связанными с любовными отношениями между ее участниками. Впервые в Нью-Йорке театр
17: «Анкор».
16: Премьера спектакля
17: «Сделка».
16: Талантливый коллектив будет в Нью-Йорке для того, чтобы вас вдохновить.
17: Премьера спектакля «Сделка».
16: Театр «Анкор».
17: Впервые в Нью-Йорке.
18: 24 мая. Ровно в 7 вечера.
17: Театральная гостиная.
18: 2508. Coney Island Avenue. Бруклин.
17: Билеты на сайте
18: theater.com и по телефону 718-266-3393.
19: Ты уверен, что знаешь, чем все закончится?
20: Ждем вас!
21: Когда наступают трудные времена, люди объединяются и помогают друг другу их пережить.
22: Мы готовы помочь. «Дэвидсон Радио» и телеканал RTN предлагают выгодные условия сотрудничества. Мы поможем организовать эффективную рекламную кампанию на радио и телевидении.
23: Всего один звонок на «Дэвидсон Радио»
22: сможет привлечь новых клиентов вашему бизнесу и вернуть старых. Мы сохраним ваш бизнес в это сложное время. Мы увеличим число ваших клиентов. 718-303-8005. Дополнительные бонусы на рекламу. На ролики в дневное время и в выходные. Звоните сейчас. 718-303-8005.
24: Слушайте нас в интернете.
25: www.davidsonradio.com
24: davidsonradio.com.
15: Я приветствую зрителей телеканала RTN в эфире «Вечерние новости». Сегодня в студии для вас работаю я, Наталья Быстрицкая. Расскажу о главных событиях. Мы начинаем. В Нью-Йорке начато расследование после протестов у больницы в Бруклине. Поздно вечером 2 мая агенты иммиграционной службы ICE в масках доставили туда задержанного мужчину-нигерийца Чидози Висона Акики. Ситуация быстро переросла в столкновение с силовиками. Инцидент произошел около 10 вечера. вечера в Вайков Хайтс Медикал Центр в Бушвике. Пациенты заметили мужчину в наручниках внутри медучреждения. Его сопровождали вооруженные люди в масках. Фото задержанного быстро распространилось в соцсетях. Позже стало известно, что айсовцы задержали мужчину в рамках иммиграционного рейда. У него была просрочена виза и выдан депортационный ордер. А затем Акики доставили в больницу для оказания помощи. Туда начали стекаться люди. У здания собралось более 100 протестующих. Они требовали объяснений. Позже на место происшествия прибыла полиция. А люди в форме использовали перцовые баллончики для разгона толпы. Противостояние продолжалось несколько часов. Были задержаны 8 человек. Сенатор штата Джулия Салазар назвала ситуацию тревожной. Она заявила, что присутствие большого числа полицейских вызывает много вопросов. Ведь в NYPD заявляют, что не сотрудничают с ICE. Вот вам и город-убежище, пишут пользователи интернета, обращаясь к мэру Зарану Мамдани. В то время как демократы требуют ограничить полномочия ICE, республиканцы выступают за то, чтобы так называемых Century City не было от слова совсем. Президент Трамп заявил, что будет лишать города-убежища федеральных грантов. Правда, инициатива столкнулась с сопротивлением судов. В Нью-Йорке зафиксирована рекордная явка на прошлогодних выборах мэра. В голосовании приняли участие около 2 миллионов 200 тысяч человек. Это максимальный показатель с 1969 года. Явка составила почти 42% от числа зарегистрированных избирателей. Особенно заметно выросла активность молодежи. Около 2/3 были младше 30. Всего за год зарегистрировались около 260 тысяч новых участников, что сопоставимо с президентскими выборами. При этом в городе остается более 1 миллиона избирателей, не связанных ни с одной партией, и почти половина из них моложе 40 лет. Лидером по числу зарегистрированных избирателей стал Бруклин, где также зафиксирована самая высокая активность. Камала Харрис объявила, что рассматривает возможность участия в президентских выборах. В 28 году я об этом размышляю, сказала журналистам 61-летняя демократка во время недавней конференции в Нью-Йорке. После проигрыша Трампу Харрис предрекали пост губернатора Калифорнии. Полномочия Гевина Ньюсома заканчиваются в 26 году, но, видимо, Харрис решил испытать судьбу еще раз. К слову, Ньюсома также считают одним из претендентов на выдвижение от Демпартии на президентских выборах. До того, как стать вице-президентом при Байдене, в 2020 году Харрис была окружным прокурором Сан-Франциско, прокурором Калифорнии, младшим сенатором от штата. Понятно, что у нее есть ресурс, возможности и стратегия, но непонятно, какую тактику она выберет против Трампа на этот раз. С помощью Харрис демократы, скорее всего, будут активно искать возможности обратить внимание общественности на уязвимость Трампа по ключевым для электората вопросам, включая, конечно же, экономику. Харрис в качестве вице-президента всегда проявляла осторожность, старалась избегать мероприятий, которые могли выйти из-под контроля, но если она вступит в предвыборную гонку, ей это сделать не удастся. К тому же от нее потребуют продолжительные речи экспромтом, но это явно не ее конек. Журнал Newsweek описал 5 потенциальных преимуществ Харрис. Поддержка спонсоров, достаточно молодой возраст, энтузиазм ее однопартийцев, ее биография, а также позиция по правам женщин на аборты. Кроме того, по мнению издания, Харрис имеет какие-никакие шансы стать первой цветной женщиной президентом. Но задача не из простых. Ей нужно пытаться отойти от кисейного либерализма в своей риторике и найти точки соприкосновения с консерваторами, комментируют эксперты. Согласно данным опросов по состоянию на конец апреля, за Харрис на праймерис Демпартии сейчас готовы были бы проголосовать 28% избирателей, а за Ньюсома 18,7%. Следом идут Пит Баттиджич 11% и представительница левого крыла партии конгрессвумен Александрия Окасио-Кортес. Белый дом вводит новые ограничения при подаче заявления о предоставлении убежища, сообщает Washington Post со ссылкой на дипломатические документы, которые оказались в распоряжении издания. Американские консульства теперь должны отказывать в выдаче проездных документов тем, кто опасается возвращаться на родину. Все сотрудники консульских служб должны требовать от заявителей на получение неиммиграционной визы подтверждение того, что они не опасаются причинения вреда или жестокого обращения при возвращении в страну своего гражданства или постоянного проживания. Если бы в предыдущие десятилетия действовали те же процедуры проверки, что и при администрации президента нынешнего, то в 70-х въезд был бы запрещен иранцам, в 80-х советским диссидентам, а в 30-х немецким евреям, заявил в интервью изданию президента организации, выступающей в защиту перемещенных лиц, Джереми Каннинджек. На данный момент уже усилен контроль за заявителями на получение студенческой визы. В последнее время музыкальные критики хвалят рэперов и их творчество и говорят, что, дескать, рок-н-ролл давно уже мертв. Рэп-исполнители затрагивают острые темы, в основном левацкие, конечно. Не боятся быть неуместными и непонятными, в отличие от тех же рокеров. Например, главного пинк-флойдовца Роджера Уотерса с его конъюнктурой и амбивалентной позиции. В общем, рэп теперь такой же колюще-режущий, каким был когда-то рок. Музыкальный номер под названием «Black» британского музыканта Дэйва я посмотрела пару лет назад. Опус, скажем так, произвел на меня сильное эмоциональное впечатление. Молодой человек родился в Южном Лондоне, его родители – эмигранты. Начал писать песни в 14 лет, когда ему подарили пианино. Недавно Дэйв выступил в Бруклине на концертной площадке «Paramount». Мой знакомый по имени Дэниел был на этом шоу и любезно предоставил нашей программе видеоотчет. Смотрим. Пока это все новости к данному часу. Мы сейчас прервемся на небольшую рекламу, после которой вернемся в студию. Я, Наталья Быстрицкая, продолжу знакомить вас с главными новостями. Оставайтесь на RTN. Напоминаю нашим зрителям, в эфире вечерний выпуск новостей. Сегодня в студии для вас работаю я, Наталья Быстрицкая. Рассказываю о главных событиях. Мы продолжаем. ВМС США не будут осуществлять сопровождение судов в Ормузском проливе, но будут находиться поблизости в боевой готовности, сообщает понедельник Axios. В настоящее время нет планов по полномасштабному военно-морскому сопровождению, пишет портал со ссылкой на чиновников. Военная поддержка будет включать ракетные эсминцы, беспилотники, более 100 самолетов и вертолетов наземного и морского базирования, а также 15 тысяч военнослужащих. Правила применения силы для американских войск в регионе были изменены, и им разрешено наносить удары в случае непосредственных угроз судам, проходящим через пролив, в частности, от скоростных катеров ксировцев или от иранских ракетных позиций, цитирует портал американского чиновника. Ранее президент Трамп сообщил, что военные будут помогать судам, заблокированным в Ормузе, покинуть его. В Израиле в очередной раз отменили показания премьер-министра Бенимина Нетаньягу. По его уголовному делу причиной стало заседание военно-политического кабинета и дополнительные консультации по вопросам безопасности, на которых Нетаньягу присутствовал до глубокой ночи. Сегодня Биби продолжил работу. Последние месяцы заседания с участием Нетаньягу неоднократно переносились или отменялись по просьбе главы правительства, в том числе из-за вопросов безопасности и срочных государственных дел. На борту круизного судна MV Handius нидерландской компании Oceanwide Expeditions зафиксирована предполагаемая вспышка хантавируса. Трое пассажиров скончались, еще несколько человек госпитализированы. Судно следовало из аргентинской Ушуаи в Кабо-Верде и в настоящее время стоит на якоре у столицы архипелага города Прая. На борту находится 149 человек. Первый пассажир почувствовал недомогание еще в море и скончался 11 апреля. Причина смерти – не была установлена. Его тело сняли с судна на острове Святой Елены 24 апреля. Тогда же там сошла его жена, которая впоследствии тоже умерла. Третий погибший гражданин Германии скончался в субботу, 3 мая. Кроме того, 27 апреля был экстренно эвакуирован 69-летний британец. Он доставлен в Йоханнесбург, где находится в критическом, но стабильном состоянии. Именно у него лабораторно подтвержден хантавирус. Этот вирус передается людям от грызунов через их экскременты, слюну или мочу и способен вызывать тяжелую дыхательную недостаточность. Пассажиры, остающиеся на борту, сообщают, что им неизвестно о присутствии грызунов на судне, а потому источник вспышки и возможные пути распространения инфекции остаются неясными. Власти Кабо-Верде запретили высадку пассажиров на берег. Рассматривается вариант эвакуации части пассажиров и дальнейшего следования судна на Канарские острова. На борту введены усиленные санитарные протоколы, изоляционные меры и медицинский мониторинг. Все пассажиры проинформированы о происходящем. Департамент юстиции намерен задействовать все доступные правоохранительные инструменты для борьбы с ростом цен на продукты питания. Об этом заявил исполняющий обязанности генпрокурора Тодд Бланш на пресс-конференции. Прокуроры уже изучили более 3 миллионов документов и провели многочисленные допросы в рамках расследования в отношении мясоперерабатывающей отрасли. Одновременно ведомство готовится к судебному процессу против аналитической компании AgriStats. Якобы еженедельные отчеты о ценах и объемах продаж способствовали антиконкурентным практикам в отраслях производства курятины, свинины и индейки. Расследование началось после призывов президента Трампа проверить, не манипулируют ли крупные мясопереработчики ценами. Ранее сообщалось о том, что наша страна столкнулась с нарастающим дефицитом говядины. С 2020 года цена фунта говяжьего фарша выросла почти на 45%, почти вдвое быстрее общей инфляции. Поголовье скота сократилось из-за недостаточных инвестиций прошлого десятилетия, а введение новых тарифов грозит усугубить ситуацию, лишив рынок импортного мяса, которое последние годы компенсировало дефицит. В Москве с 5 по 9 мая отключат мобильный интернет. Операторы связи начали рассылать пользователям предупреждения об этом. Разведка одной из стран Евросоюза утверждает, что за отключениями стоит ФСО, которое значительно усилило охрану Путина. В докладе говорится также, что сотрудникам, работающим рядом с кремлевцем, запрещено пользоваться мобильными телефонами. Путин проводит по несколько недель в модернизированных бункерах, в частности, в Краснодарском крае. Российские СМИ для отчетов о его деятельности продолжает использовать заранее подготовленные видеоматериалы, так называемые консервы. Список мест, которые посещает Путин, существенно сокращен. Ни он, ни его семья больше не ездят в резиденции в Подмосковье и на Валдае. В этом году Путин ни разу не посещал военные объекты, хотя в прошлом году такие поездки были регулярными. Парад на Красной площади впервые за 18 лет пройдет без военной техники. Среди лидеров иностранных государств приедут только Лукашенко, Беларусь, Токаев, Казахстан, Жапаров, Кыргызстан и Роберт Фица, Словакия. В российских регионах массовые мероприятия в День Победы и вовсе отменяют. Парады не состоятся в Нижнем Новгороде, Саратове, Чувашии и Калужской области. Воронежской, Курской, Брянской и Белгородской областях решили отменить праздничный салют. Зендея и Мэрил Стрип пропустят Мэтт Гала на фоне того, что мероприятие в этом году спонсирует владелец Амазон Джефф Безос и его жена Лорен Санчес. Они главный спонсор, потому что один из спонсоров издания «Конде Наст». Стрип отказалась от роли сопредседателя именно из-за этой пары. Хотя ее участие в мероприятии выглядело бы как никогда уместно, ведь она сыграла в вышедшем на днях фильме «Дьявол носит Прада 2» роль Миранды Присли, персонажа, вдохновленного главредом Воук Анны Винтур. Что касается Зендеи, то она пропустит церемонию, чтобы отдохнуть после двух своих пресс-туров, посвященных фильму «Вот эта драма» и сериалу «Эйфория». При этом ранее актриса уже косвенно выражала свое отношение к Безосу и Санчес, дистанцируясь от своей коллеги Сидни Суини, которая, по слухам, создала линейку нижнего белья на деньги Безоса. В этом году дресс-код Мэтт Гала «Костюмированное искусство». Сопредседателями мероприятия, которые также выступят в качестве почетных ведущих благотворительного вечера, стали Бейонсе, Николь Кидман и Винус Уильямс. В состав оргкомитета гала-вечера, сопредседателями которого является Энтони Вакарелло и Зои Кравец, вошли Сабрина Карпентер, Дожа Кэт, балерина Мисти Коупленд, создательница сериала «Girls» Лина Данам, Сэм Смит, Таяна Тейлор и другие. Ранее стало известно, что мэр Нью-Йорка Заран Мамдани и его жена принципиально пропустят бал по политическим мотивам, а Меган Маркл и принца Гарри и вовсе не пригласили. В субботу, 2 мая, Шакира дала бесплатный концерт в Рио-де-Жанейро. По словам мэра города, мероприятие привлекло 2 миллиона человек на одной из самых знаковых набережных мира. Выступление стало продолжением аналогичных концертов Мадонны в 2024 году и Леди Гаги в прошлом году, которые также собрали сотни тысяч зрителей на песчаном пляже Копакабана. Для Шакиры это шоу стало частью ее мирового турне «Женщины больше не плачут». Мэр города Эдуардо Кавальера заявил в соцсетях, цитирую, «Волчица вошла в историю Рио». Это отсылка к хиту Шакиры 2009 года. Мегапредставление было профинансировано городскими властями в рамках инициативы по оживлению местной экономики. По оценкам, оно принесло Бразилии около 800 миллионов реалов.

0: Это все новости к данному часу. Спасибо вам большое за внимание. Я, Наталья Быстрицкая, с вами прощаюсь. До скорых встреч. До свидания.
1: Дэвидсон Радио. Самые горячие новости, радиоигры и конкурсы в прямом эфире. Аналитические программы и радиомосты. Дэвидсон Радио. Политическая ситуация, события культуры, интересные люди. Слушайте Дэвидсон Радио 620 AM. С нами вы всегда на гребне волны.

0: В Нью-Йорке час ночи.
1: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
0: Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
2: Дэвидсон Радио. Самые горячие новости, радиоигры и конкурсы в прямом эфире. Аналитические программы и радиомосты. Дэвидсон Радио. Политическая ситуация, события культуры, интересные люди. Слушайте Дэвидсон Радио 620 AM. С нами вы всегда на гребне волны.
3: Каждый раз, когда вы едете по улицам Нью-Йорка, вы принимаете решение. Они могут показаться мелочью, например, превышение скорости или попытка проскочить светофор. Но у ваших решений могут быть последствия, способные изменить всю жизнь. И тогда вы пожалеете, что не можете их отменить. Одно решение может изменить все. Аварию не отмотаешь назад. Это обращение Департамента транспорта города Нью-Йорка.
4: Любая боль должна быть компенсирована теми, кто ее причинил. Нет недосягаемых, нет неприкасаемых. Травма – это боль, шок и десятки вопросов. Кто заплатит за лечение? Где взять деньги, чтобы продержаться? Как не лишиться бенефитов? У вас вопрос, у нас ответ. У вас проблема, у нас решение. Я, адвокат Юрий Прахин, и моя команда врачей и адвокатов добьемся максимальной компенсации за ваши травмы в доме, на улице или на работе. И доведем любое ваше дело до победного конца.
5: 718-946-50-99. 718-946-50-99.
6: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
1: Сообщение для абонентов телефонной карточки Дэвидсон, звонящих в Узбекистан. Мы рады предложить вам хорошее качество связи на Узбекистан по нашим ценам. Теперь по 5-долларовой карточке Дэвидсон вы можете звонить и говорить по всему Узбекистану и на мобильные 40 минут. Дэвидсон Карт вы можете приобрести в магазинах города, а также по адресу 3171 Кони Айленд Эвеню, угол Брайтон Бич и Кони Айленд. Информация и подключение к льготному тарифу по телефону 718-303-9076, 303-9076 или на сайте davidsoncard.com. Телефонная карточка Дэвидсон – это связь, проверенная временем.

0: Я прошу, хоть ненадолго, боль моя, ты покинь меня. Эта поэтическая строка Роберта Рождественского есть самое заветное желание сотен тысяч американцев, говорящих по-русски. От боли невозможно уснуть. Разрушенный ночной отдых, встречи с друзьями, детьми и внуками и часть нашей жизни. Кремазокилит нивелирует боль за 8 минут, независимо от ее причины. Ментол, метилсал, камфора и лидокаин усиливают противовоспалительное действие друг друга. Азокилит незаменим в течение дня. Обезболивающий крем «Фараон» разработан для вечернего применения. «Фараон» – первый и единственный на маркете обезболивающий крем, содержащий смесь муравьиной кислоты и экстракта красного перца капсаицина. Эти ингредиенты в правильной пропорции использовали не только лекари фараонов, но и индийцы, страдавшие от артритных проблем. Только ограниченное время. Покупайте «Азокилит», «Фараон» за полцены, плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Сет от боли стоимостью $120 вы получаете всего за 85, то есть на $35 дешевле. Чего ждать? Звоните 888-765-8752.
1: Волшебник! Во всем мне хочется дойти до самой сути. В работе, в поисках пути, в сердечной смуте. Так сказал поэт. Давайте и мы, дорогие радиослушатели, попробуем порассуждать и дойти до самой сути в программе с таким же названием. В пятницу в 10 часов 12 минут после городских новостей. В споре, как известно, рождается истина. Ну а место встречи неизменно. Радио Дэвидсон, волна 620 AM. С уважением, Марина Левинсон.

0: Я не пишу давно ни строчки про малый срок весны любой, про тот листок из зимней почки, что вдруг живет полуслепой, про дым и пух цветения кратки, про тот всегда нежданный день, когда отметишь без оглядки, что отошла уже сирень. Не говорю в стихах ни слова про беглый век земных красот, про запах сена молодого, что дождик мимо пронесет, пройдясь по скошенному лугу, про пенье петушков цыплят, про журавлей, что скоро к югу над нашим летом пролетят, про цвет рябиновый заката, про то, что мир мне все больней, прекрасный и не виноватый в утрате собственной моей, что доля мне теперь иная, иной, чем в юности удел. Не говорю, не сочиняю, должно быть, что ж, помолодел. Недаром чьими-то устами уж было сказано давно о том, что молодость с годами приходит. То-то и оно. Третьего дня в результате глупейшей, пошлейшей попойки в беспамятстве разбил лицо, нос, лоб, так что невозможно показаться на люди. Кажется, что это недвусмысленно подсказ «кончай». Все дурное, пошлое, вредное, нечистое, что бывало со мной, все, что мешает мне быть достойно от пьянства, распущенности, если не алкоголизма. Кончать нужно бесповоротно, без громких зароков, тихо и серьезно. Может быть, еще не поздно мне очиститься и возродиться. Если даже поздно, пить для меня слишком дорого стоит в смысле душевных расплат. Рубец, что у меня останется на лбу и на носу для пущей памятности, будет мне ежедневно напоминать о моем решении. Если я сковырнусь вновь, это уже будет безнадежно. Добрый день, уважаемые радиослушатели, с вами Валерия Коренная, за звукорежиссерским пультом Акмаль Тахиров. Программу я начала со стихотворения Александра Твардовского «Признание» и отрывка из воспоминаний поэта и писателя. Он продолжает. «Вон, оказывается, когда я уже знал цену этому делу, понимал масштабы беды. Но, боже мой, с этой бедой, то порываясь с ней ненадолго, то вновь смыкаясь с ней, я прожил еще 25 лет и написал огромное количество строк и страниц и перечитал штабеля чужих рукописей, и не просто перечитал, и целые полки печатных книг и так далее. Можно подумать, что если бы я не пил, то сделал бы еще больше и лучше во много раз. Но я знаю, что это не так. И тут уже ничего не попишешь. Сложился такой ужасный ритм приливов и отливов, когда вслед за беспамятством и за мучительным переходным периодом наступал всегда большой душевный подъем, упоение трезвостью, ясностью, возродившейся силой. Только с годами переход становился все труднее. Думаю, что настал-таки срок, когда дело уже не в моей решимости освободиться, а в страхе перед теми утренними муками, когда одинаково ужасны и жизнь, и смерть. Это Твардовский писал уже в зрелом возрасте, когда подводил итог жизни. Был ли этот итог радостным? Какую цену он заплатил за сделанное? Он, будущий писатель, поэт, журналист и корреспондент, многолетний главный редактор журнала «Новый мир», Александр Трифонович Твардовский родился в 1910 году в Смоленской губернии в семье деревенского кузнеца. Дед поэта служил артиллеристом в Польше, где получил прозвище «Пан Твардовский». Это прозвище перешло к его сыну, отцу будущего поэта, который писал: «Нам, детям, он с самого малого возраста внушал любовь и уважение к этой кислой, скупой, но нашей земле, нашему имению, как в шутку и не в шутку называл он свой хутор. Между прочим, отец ходил в шляпе, что в нашей местности было странностью и даже некоторым вызовом, и нам, детям, не позволял носить лаптей, хотя из-за этого случалось бегать босиком до глубокой осени. Вообще многое в нашем быту было не как у людей. Отец поэта Трифон Гордеевич занимался сельским хозяйством, купил 12 десятин болотистой земли у помещика Нахимова, потомка знаменитого адмирала, и сам привел все в порядок. Выкорчевал пни, кустарники, распахал, развел сад. С односельчанами он держался на расстоянии, гордо ходил в шляпе, что вызывало их недовольство. Помните, а че это ты в шляпе, самый умный? Отношения с отцом у поэта не сложились. Тот был крутого нрава и не брезговал рукоприкладством. Мать Твардовского происходила из однодворцев. В Российской империи этот социальный слой возник при расширении юго-восточных границ и состоял из военизированных землевладельцев, которые охраняли эти границы. Однодворцы имели право личного землевладения и владения крестьянами. В доме Твардовских читали вслух классиков от Пушкина, Гоголя и Лермонтова до Некрасова, Толстого и Ершова. У Александра было 4 брата и 2 сестры. Его младший брат Иван тоже стал литератором, а также краснодеревщиком, резчиком по дереву. Во время войны Иван был в плену, затем его приговорили к 10 годам лагерей, в 52-м досрочно освободили. Александр Твардовский учился в сельской школе, а стихи начал писать, еще не зная грамоту. К 14 годам он уже писал заметки в газеты, а первое стихотворение опубликовал в 15 лет. Вскоре в московском журнале «Октябрь» Михаил Светлов напечатал стихи Твардовского, и тот, уверенный, что теперь ему открыта зеленая улица в поэзии, приехал в Москву, но работы не нашел и вернулся в Смоленск, где провел 6 лет. «Именно этим годам я обязан своим поэтическим рождением», скажет потом Твардовский. В Смоленске он был принят в ассоциацию пролетарских писателей. Женился Александр рано, в 20 лет, хотя сам еще твердо на ногах не стоял, потому отец и вся его семья были против брака. Родные долго не признавали его Марию. Она всю свою жизнь посвятит ему, став секретарем, машинисткой, курьером, медсестрой, и в доме все будет делать сама, без прислуги. Они познакомились, когда Мария Горелова училась на филфаке в педагогическом институте и ходила на все литературные встречи и диспуты. «Не приметить друг друга они не могли», — скажет их дочь. У Марии были каштановые волосы и улыбка, открывавшая красивые зубы. Ее ярко-голубые глаза поэт называл глазищами и писал: «Звезды, звезды, как мне быть? Звезды, что мне делать, чтобы так ее любить, как она велела? Вот прошло уже 3 дня, как она сказала: полюбите так меня, чтобы вам трудно стало, чтобы не было для вас все на свете просто, чтобы хотелось вам подчас прыгнуть в воду с моста, чтоб ни дыма, ни огня вам не страшно было. Полюбите так меня, чтоб я вас любила». В начале их отношений им негде было жить, и родившуюся дочку они отдали бабушке, а сами то снимали углы, то ютились у знакомых до 34-го года, пока Александру не дали комнату. В это время он поступил в педагогический институт, но с 3-го курса ушел и доучивался уже в Московском институте истории, философии и литературы. Твардовского описывали так: «Хорош собой, высокий, широкоплечий, с тонкой талией и узкими бедрами. Держался он прямо, ходил, расправив плечи, мягко и пружинно ступая, отводя на ходу локти, как это часто делают борцы. Военная форма очень шла к нему. Мягкие русые волосы, зачесанные назад, распадались в стороны, обрамляя высокий лоб. Очень светлые глаза его глядели внимательно и строго». Сам же он писал о себе так: «Специальности у меня никакой не было. Поневоле пришлось принимать за источник существования грошовый литературный заработок и обивать пороги редакции». Он был военным корреспондентом газеты Ленинградского военного округа и получил звание батальонный комиссар. В качестве корреспондента принимал участие в войне против Финляндии. В 1931 году его родители были раскулачены и высланы в Зауралье. Причиной стал новый большой дом, который отец купил по дешевке. Словно издеваясь над поэтом, в том же году вышла поэма Твардовского под названием «Путь к социализму». И тогда же хутор Твардовских сожгли односельчане. Но он, несмотря на это, поддержал коллективизацию крестьянских хозяйств, считая ее, эту коллективизацию Сталина, предвестником светлого будущего. Когда выслали родителей в обкоме, Александр Трифонович доказывал, что они не кулаки. Ему сказали буквально следующее. «Это великие перемены. Выбирайте между папой и мамой или революцией». Об этом он писал в дневнике. Его дневники или рабочие тетради были опубликованы только недавно. А он тогда приезжал к родителям в ссылку. Все его родные, мать с отцом и четверо братьев и две сестры будут реабилитированы лишь в 1996 году, когда некоторых из них уже не будет на свете. В 30-е годы основной темой стихов Твардовского была судьба крестьянина в годы коллективизации. Он работал сельским корреспондентом в газете, ездил по деревням. В Смоленске молодого поэта травили коллеги, братья-писатели. Он раздражал их своей независимостью. Его даже исключили из Смоленской писательской организации. Лишь успех поэмы «Страна Муравия» о коллективизации дал возможность с помощью Александра Фадеева вызволить родителей. И они вернулись в 1936 году в Смоленск. Но самое главное, поэма «Страна Муравия» понравилась Сталину. Это Твардовского спасло. На него уже завели дело, как на сына кулака. Сам он считал, что как литератор начался только с этой поэмы. Учась в Москве, он переводил украинскую, белорусскую, армянскую поэзию и выпускал свои сборники стихов. В 1937-м родился сын Сашенька, но через год он умер от дифтерии. Это стало незаживающей раной Твардовских до последних их дней. В 1941 году родилась вторая дочь, и Мария с двумя детьми отправились в эвакуацию, а Твардовский на фронт военным корреспондентом. «Я знаю, никакой моей вины в том, что другие не пришли с войны, в том, что они, кто старше, кто моложе, остались там, и не о том же речь, что я их мог, но не сумел сберечь. Речь не о том, но все же. Эти строки он напишет уже в 1966-м. Своего ставшего знаменитым Василия Теркина Твардовский придумал в 1939 году для постоянной юмористической рубрики в газете под названием «На страже Родины». Теркин был моей лирикой, моей публицистикой, песней и поучением, анекдотом и присказкой, разговором по душам и репликой к случаю, говорил поэт. Сначала подвиги Теркина были похожи на современные комиксы с иллюстрациями. Потом появилась поэма «Василий Теркин», книга про бойца без начала, без конца. С простым и точным слогом, быстрым развитием действия поэма стала непременным атрибутом фронта, а ее создатель – культовым автором военного поколения. Интересно, что в ней нет упоминаний о Сталине и партии. «Нет, ребята, я не гордый, не загадывая вдаль, так скажу, зачем мне орден? Я согласен на медаль, и то не к спеху. Вот закончили б войну, вот бы в отпуск я приехал на родную страну, буду ли жив еще, едва ли. Тут воюй, а не гадай, но скажу насчет медали, мне ее тогда подай. Обеспечь, раз я достоин, и понять вы все должны, дело самое простое. Человек пришел с войны». Твардовский получил за Теркина и за его другую поэму «Дом у дороги» орден Отечественной войны второй степени. В соавторстве с Исаковским, Сурковым и Грибачевым он написал стихотворение «Слово советских писателей товарищу Сталину». К 70-летию Сталина, которое праздновалось в Большом театре 21 декабря 1949 года, Твардовский пишет: «Шолохов со свитой в полтора-два десятка человек совершал турне по Грузии, встречаемые с каким-то сверхторжественным почетом. На Ритце в сталинском доме был банкет. Шолохов дважды провозглашал тост в память Сталина. «Мы находимся в доме, где он...» и так далее. Выражения, которые были возможны только при жизни Сталина. «Гениальный, мудрый, спаситель Отечества» и тому подобное. «Тоже дурак?» Оно-то верно, что и дурак дураком, но преподлым образом соображающий, что к чему. Абхазский поэт Баграт Шинкуба рассказывал со слов женщины-врача, доктора медицинских наук, жены одного из маршалов, находившейся в составе группы врачей у одра Сталина, в последние дни и часы, что она была удивлена: какой-то маленький старый человечек в постели, узкогрудый, с высохшими кривыми ножками и большим вислым животом. На голове только от самого лба волосенки кромкой, а там голый череп, землистого цвета плешь. Вспомнил, как рассказывали, что командир саперного батальона заболел и чуть ли не рехнулся от работ по ликвидации многометровой статуи на канале Москва-Волга. Взрывчатка не брала. И все же, лучше бы Твардовский промолчал после смерти Сталина. Но нет. Он писал такие строки: «В этот час величайшей печали я тех слов не найду, чтобы они до конца выражали всенародную нашу беду». Потом он будет осуждать Сталина, когда ветер перемен задует в другую сторону. Он будет писать о культе личности, о реабилитации незаконно репрессированных. Твардовский был главным редактором журнала «Новый мир» дважды, с перерывами. С 1950 по 54 годы и потом с 58 до 70-х. Он вложил в этот журнал всего себя. Свое творчество отложил, но открыл множество талантов. 16 лет жизни он отдал своему детищу. В 54-м его сняли с поста главного редактора за попытку издания поэмы «Теркин на том свете» и публикации антисталинских произведений. В «Новом мире» печатались Федор Абрамов, Василь Быков, Борис Можаев, Юрий Трифонов, Юрий Домбровский. Против журнала велась настоящая борьба. Как всегда, свои же братья по литературному цеху выступали против. Стихотворение «Я убит под Ржевом» Твардовский написал в 46-м году. «Я убит под Ржевом в безымянном болоте, в пятой роте, на левом, при жестоком налете. Я не слышал разрыва и не видел той вспышки, точно в пропасть с обрыва, и ни дна, ни покрышки, и во всем этом мире до конца его дней ни петлички, ни лычки с гимнастерки моей. Я, где корни слепые ищут корма во тьме, я, где с облаком пыли ходит рожь на холме, я, где крик петушиный на заре по росе, я, где ваши машины в воздух рвут на шоссе, где травинку к травинке речка травы придет, там, куда на поминки даже мать не придет. Летом горького года я убит. Для меня ни известий, ни сводок после этого дня». Во второй части программы после рекламы о Солженицыне в жизни Твардовского, о потере им журнала и причине ухода из жизни, раннего ухода. С вами Валерия Коренная на волне 620 AM, Дэвидсон Радио, Нью-Йорк. Не переключайтесь.
1: Слушайте нас в интернете www.davidzonradio.com. В агентстве Good Care пожилые и нуждающиеся в уходе люди найдут теплоту и поддержку в сочетании с квалифицированной медицинской помощью на дому. Мы ценим каждого сотрудника, который работает в нашем дружном коллективе. Большая зарплата и лучшие бенефиты гарантированы. А для наших любимых пациентов проводим развлекательные мероприятия с едой и подарками. Если вам или вашим родным нужен хороший уход и настоящая забота близких неравнодушных людей, позвоните в Good Care. 718-635-3535.
2: Как правильно распорядиться накопленным состоянием? Распланировать наследство, застраховаться от непредвиденного, сохранить бенефиты и составить завещание. Налоговую стратегию для вас разработают в юридическом офисе адвокатов Виктория Берес и Эллы Залкин.
3: Я Виктория Берес, адвокат и CPA.
4: Я Элла Залкин.
2: Ежемесячные семинары помогут вам разобраться и принять правильное решение. Офисы в Нью-Йорке и Майами. 718-513-3588.
5: Динамит уже более 50 лет успешно помогает подросткам и молодежи избавиться от наркотической зависимости. За это время мы заработали безупречную репутацию, собрали профессиональную команду и используем самые современные методы лечения. Если вы заметили, что кто-то из близких стал замкнутым, в доме начали пропадать деньги, лекарства, или у вас есть просто какие-то вопросы, позвоните нам по телефону 718-614-4554. Это все конфиденциально. Динамит. Мы помогаем найти путь к новой жизни.
6: Хотите стать спонсором этого шоу? Звоните в рекламную службу Дэвидсон Радио 718-303-8005.

Прежде чем я продолжу программу, информация для абонентов телефонной карточки Davidson, звонящих в Узбекистан. Улучшенное качество связи по самым низким ценам. Теперь по 5-долларовой карточке Davidson можно говорить с ташкентскими абонентами 112 минут или 100 минут по всему Узбекистану и на мобильные. Davidson карт можно приобрести в магазинах города, а также по адресу 3171 Coney Island Avenue, угол Brighton Beach и Coney Island. По вопросам обращайтесь в отдел обслуживания по телефону 718-303-9076 или на сайт davidsoncard.com. Телефон и карточка Davidson – это связь без брака. В 1958 году Александр Твардовский вновь стал главным редактором журнала «Новый мир». К тому времени уже вышло постановление ЦК партии о преодолении культа личности и его последствий. Но при этом

нового мира стал переходом от оттепели к застою. Но там, где заканчивается одна цензура, наступает другая. Варлам Шаламов писал: «Твардовский считает себя продолжателем некрасовской традиции и берет на себя смелость рассуждать, что полезно для советского читателя, а что вредно, что советский читатель поймет и что не поймет, что чересчур интеллигентно для советского читателя и что нет». Твардовский уверяет, что действует не по капризу, а из принципиальных соображений. Увы. К своему 50-летию вместо звания Героя соцтруда Твардовский получил всего лишь орден Ленина. Секретарь правления Союза писателей СССР Константин Воронков сказал Твардовскому: «Вел бы себя осмотрительней, дали бы героя». На что тот ответил: «Никогда не знал, что героя дают за трусость». В 1961 году, после речи Хрущева на 22-м съезде, машинописный экземпляр рассказа «Один день Ивана Денисовича» был передан Солженицыным в отдел прозы редакции журнала «Новый мир». На рукописи автор указан не был, и Копелев предложил подписать его А. Рязанский по месту жительства автора. Твардовский прочел рассказ и в рабочей тетради записал: «Сильнейшее впечатление последних дней. Рукопись А. Рязанского, Солженицына». Рассказ изначально назывался «Ща-854. Один день одного зэка». Он стал повестью. Твардовский отдал рукопись для прочтения Чуковскому, Маршаку, Федину, Паустовскому, Эренбургу, чтобы они написали свое мнение. Зная непроходимость рассказа в печать по цензурным политическим мотивам, Александр Трифонович написал письмо Хрущеву: «Речь идет о поразительно талантливой повести Солженицына «Один день Ивана Денисовича». Имя этого автора до сих пор никому не было известно, но завтра может стать одним из замечательных имен нашей литературы. Никита Сергеевич, если вы найдете возможность уделить внимание этой рукописи, я буду счастлив, как если бы речь шла о моем собственном произведении». И, о чудо, 12 октября 1962 года под давлением Хрущева Президиум ЦК партии принял решение о публикации рассказа. Солженицын вспоминал: «Совершенно ясно, если бы не было Твардовского, как главного редактора журнала, повесть эта не была бы напечатана. И если бы не было Хрущева в тот момент, тоже не была бы напечатана. Больше, если бы Хрущев именно в этот момент не атаковал Сталина еще один раз, тоже бы не была напечатана. Только потому у всех отнялись языки, что это напечатано с разрешения ЦК в Москве. Вот это потрясло». Твардовский писал не только стихи, но и прозу, критические статьи, в частности о Маршаке, Бунине, о многих других. С 1963 года ему и его журналу все сложнее было печатать произведения, которые отличались от соцреалистических канонов. Непокорному редактору припоминали его главную вину – Солженицына с публикацией «Одного дня» Ивана Денисовича. Твардовский собирался напечатать и «Раковый корпус», но в 1967 году рукопись была рассыпана уже из набора. «Ты, дура, смерть, грозишься людям, мы слышим в вечности друг друга и различаем голоса, и как бы ни был провод тонок, между своими связь жива. Ты это слышишь, друг-потомок? Ты подтвердишь мои слова?» На все, что нам против шерсти, у нас готовы названия, исключающие необходимость задуматься, разобраться, что-нибудь понять. Ревизионизм, происки империализма, обострение идеологической борьбы, писал Твардовский. Когда в 1963-м началась травля Иосифа Бродского, Твардовский писал в рабочей тетради, что в молодости долго был таким «тунеядцем», в кавычках, то есть нигде не работал, мало, очень мало и случайно зарабатывал и мучился тем, что не член профсоюза, и завидовал членам союза и получавшим зарплату. «Но я тянул и тянул эту стыдную и мучительную жизнь, как-то угадывая, что служба
Работа в штате ее, кстати, невозможно было получить.

0: может подрубить все мои мечтания. И в конце концов выходит, что я был прав, идя на этот риск. После отставки Хрущева в 64-м новая партийная метла стала активнее вмешиваться в редакционную политику нового мира, усилилась цензура. В 65-м, выступая на Конгрессе Европейского сообщества писателей, Твардовский заявил: «Я принадлежу к тому большинству рода человеческого, который полагает, что действительность, независимо от моего видения ее, есть при мне, была до меня и будет после меня». Он отказался одобрить судебный приговор писателям Юлию Даниэлю и Андрею Синявскому. А еще 2 года спустя отказался подписать опубликованное в литературной газете открытое письмо писателям Чехословакии в поддержку ввода советских войск в Прагу. «Письмо писателям Чехословакии подписать решительно не могу, так как его содержание представляется мне весьма невыгодным для чести и совести советского писателя», — сказал Твардовский. «Что делать нам с тобой, моя присяга? Где взять слова, чтобы рассказать о том, как в 45-м нас встречала Прага и как встречает в 68-м?» Так писал поэт. Как бывшего фаворита и как слишком самостоятельную фигуру его отодвинули от власти. Он пытался добиться личной встречи с Брежневым по вопросам существования журнала. Генсек его не принял, что поэт воспринял как демонстративное унижение и записал в дневнике: «Меня Сталин принимал, Хрущев сам ко мне приезжал, а тут не могут принять». Он писал Брежневу о том, что эти действия в широких кругах читателей будут восприняты как рецидив сталинизма. Из письма Брежневу: «Осуществляемые ныне мероприятия по укрощению журнала не могут не иметь поэтому самых отрицательных последствий, не только литературных, но и политических». Брежнев не ответил. Надо отдать должное Союзу писателей, который составил коллективное письмо Брежневу с такими словами: «Твардовского можно смело назвать национальным поэтом России и народным поэтом Советского Союза. Значение его творчества для нашей литературы неоценимо. У нас нет поэта, равного ему по таланту и значению. Мы совершенно убеждены, что для блага всей советской культуры необходимо, чтобы новый мир продолжал свою работу под руководством Твардовского и в том составе редколлегии, которую он считает полезным для журнала». Подписи: Бек, Каверин, Можаев, Анатолий Рыбаков, Трифонов, Вознесенский, Евтушенко, Алигер, Воробьев, Тендряков, Нагибин, Исаковский. Как рассказывал Можаев, получив письмо, Брежнев поморщился: «Что за коллективки такие? Пусть придут ЦК, поговорим». Борис Можаев пишет дальше: «Нам передали, что в понедельник писательскую делегацию не более 5 человек по поручению ЦК примет товарищ Подгорный. О часе приема будет сообщено в редакцию «Нового мира». Это известие мгновенно разлетелось по Москве. В понедельник к 9 часам утра в «Новом мире» собрались его авторы. О сотрудниках говорить нечего, все тут были. Твардовский сидел в кабинете в темном костюме, при галстуке, серьезные, сосредоточенный, сознающий значение момента для судьбы журнала, да и всей советской литературы. Дожидаемся звонка из ЦК. Никто не уходит. Принесли бутерброды, вскипятили чай, перекусили. В общем, как на боевой вахте. Прождали до полуночи. Никто не позвонил. Через день вышла литературная газета с решением секретариата Союза писателей. Уже не только ясно, что встреча с Леонидом Ильичем не состоится, но я уже какой-то частью сознания и не хочу ее. Она не могла бы привести к сколько-нибудь существенному результату. Впрочем, будь что будет, я свое сделал, — написал Твардовский. Он ушел с поста главного редактора журнала. Когда в 67 году на экраны вышел фильм «Щит и меч», Твардовский писал: «Пошли вчера на «Щит и меч». Такой дряни давно не видел. Первым сеансом был так раздражен, что уж должен был пойти на второй, загубить вечер, чтобы убедиться или разубедиться. Ничего не страшно, никого не жалко. Длинно, пустоутробно. Авторы, ввиду секретности действий героя, скрывают и от зрителя, чем он, собственно, занимается». 68-й год. Начал читать Стерна «Сентиментальное путешествие». Во-первых, сколько таких случаев, когда считаешь, что ты это читал, то есть проходил, знаешь, а на самом деле читаешь совершенно наново. Во-вторых, еще одно преимущество зрелости перед юностью. Настоящее чтение. Чтение – постижение. В юности читатель похож на того зрителя в театре или в кино, который, принимая все за чистую монету на сцене, выкрикивает проклятие злодеям, подсказывает, предостерегает героя. Зрелый читатель понимает, что игра есть игра, и оценивает ее как игру, но он при этом отнюдь не обездолен даже чисто эмоционально. Прочел 9-й том Достоевского «Братьев Карамазовых», в который раз делаю заключение, что с годами нужно читать все меньше счетом книг и главным образом перечитывать. Или прочитывать те великие книги, которые прошел понаслышке, но их, собственно, не читал. Считай, что ты свое уже оттопал, и позади остался твой предел. Но при тебе и разум твой, и опыт, и некий срок тебе для сдачи дел отпущен до погрузки и отправки. Ты можешь на листках ушедших лет внести еще какие-то поправки, чертой ревнивой обводя свой след, добро свое укладывая в папку, невольно прихорашивать итог и вдруг подумать: нет, спасибо в шапку, от этой сласти береги нас Бог. Нет, лучше рухнуть нам на полдороги, коль не по силам первый был маршрут. Без нас отлично подведут итоги, и даже меньше нашего наврут. В декабре 68-го он пишет об американских астронавтах, которые впервые вышли на лунную орбиту. Когда они еще были в полете, страшно было думать, что многие у нас, безусловно, втайне желали их гибели. Не мы, так пусть и не они. Боже мой, мы забываем, что давно объявляли себя представителями человечества, мирового прогресса, во главе которого нам, только нам велела история быть во главе всего. И мы не умеем порадоваться такому торжеству человеческого разума, воли, величию подвига. Сделай это мы, мы бы утверждали, что только нам это было дано, никому более. И я хотел бы, чтобы этот поистине всемирный исторический подвиг был совершен моими соотечественниками. И они не хуже американцев могли слетать, не о том речь. Но случись это, подвиг был бы отнесен на счет партии и правительства, хотя и называли бы номинально народ, рабочий класс, научно-техническую мысль. И это послужило бы только утверждению нашей косности, самохвальства и зазнайства. Было опубликовано открытое письмо Александру Твардовскому, которое якобы написал токарь Подольского машиностроительного завода М. Захаров в 69 году. «Как коммунист коммунисту, кто дал право некоторым вашим авторам издеваться над самыми святыми чувствами наших людей? Над их любовью к родине, к дому своему, к березке русской, наконец!» Это было началом конца и журнала, и самого поэта. В 69-м в журнале «Огонек» вышло разгромное письмо, против чего выступает «Новый мир» от имени 11 литераторов, имен которых история литературы не помнит. Александр Трифонович пытался публиковать правду о прошлом. Вокруг него группировались борцы со сталинизмом. Журнал набирал популярность, и это не нравилось правящей верхушке, в частности, Суслову. И в 68-м, не решаясь уволить самого Твардовского, убрали его заместителей. В 70-м Твардовский был вынужден покинуть должность главного редактора, а редакция была разгромлена. Героический период истории «Нового мира» закончился. Сам руководитель КГБ Андропов был недоволен, узнав, что в частной беседе Твардовский заявил: «Стыдно должно быть тем, кто сегодня пытается обелить Сталина, ибо в душе они знают, что творят. Да, ведают, что творят, но оправдывают себя высокими политическими соображениями. Этого требует политическая обстановка, государственные соображения». Вениамин Каверин пишет о конце существование журнала. Роковое для нашего искусства решение, возможно, не было бы принято, если бы в нем не были кровно заинтересованы те писатели, характерной чертой которых является пропасть между дарованием и положением. Серая мещанская литература пробивала себе дорогу, а Твардовский упрямо настаивал на совсем другой литературе, рожденной временем, а не личной целью. Потеря журнала стала ударом для Твардовского, здоровье которого и без того не было крепким. Как писал Солженицын, есть много способов убить поэта. Для Твардовского было избрано отнять его детище, его страсть, его журнал. Мало было 16-летних унижений, смиренно сносимых этим богатырем. Только бы продержался журнал, только бы не прервалась литература, только бы печатались люди и читали люди. Мало. Формально все соблюдалось. Твардовский даже получил в 1971 году незадолго до смерти государственную премию СССР за сборник стихов из лирики этих лет. Но по факту все последние годы поэт находился в опале. За ним следил КГБ. «Мне дорог каждый вдох и выдох мой, как перед смертью или перед тюрьмой», – писал он. После инсульта, который писатель перенес в 70-м году, он потерял подвижность и речь, а в больнице у него обнаружился еще и запущенный рак легких. Болел он долго и мучительно. Умер писатель 18 декабря 1971 года в дачном поселке Красная Пахра Московской области. Ему был всего 61 год. Дочь рассказывала о похоронах. Накануне было прощание с Твардовским в морге, куда пришли все близкие друзья, новомирцы. Солженицын же сказал, что он занят. Ему неинтересно было в морге. Ему было нужно пространство большое. И там, на кладбище, он старался вовсю, и крестил его, и целовал, и поминальное слово произнес, а потом написал свою книгу «Бодался теленок с дубом», где Твардовского и всех новомирцев, людей, которые за него рисковали и пострадали, очень оскорбительно изобразил. Поэт писал, по крайности, спасибо и на том, что от хлопот любимых нет отвычки. Живи, бодрясь, и тем же чередом, не торопясь, укладывай вещички. И вот такие строки. Навстречу доброй нашей доли рвались мы в путь, мой друг, мой брат. Давно ли было все? Давно ли? Недавно. Жизнь тому назад. Или вот это. Напрасно думают, что память не дорожит сама собой, что ряской времени затянет любую быль, любую боль, что не свернет с пути планета, годам и дням ведя отсчет, и что не взыщется с поэта, когда за призраком запрета смолчит про то, что душу жжет. Мне поздно думать об отсрочке, свою откладывая речь. Года велят без проволочки немую боль в слова облечь. Гора бы с плеч и вздрогнуть, веря и не веря, внезапной радости своей, боясь находки как потери, что с каждым разом все больней. Твардовский писал, в отличие от дней рождения, юбилеев, старящих нас порознь, Новый год старит всех разом. Завтра мне уже положено считаться 59-летним. И с 1 января 70-го года 60-летним, хотя до дня рождения еще будет полгода. Писал Твардовский, не зная, что судьбой отпущен ему всего 61. Таким образом, у меня уже одна ступенька до настоящей официальной пенсионерской старости. И с военного учета, кажется, буду снят. Хорошо бы, конечно, мне за этот год научиться, наконец, водить машину и писать на машинке, о чем я мечтаю уже лет 20, но все откладываю из лени и отвращения к технике, а может быть еще из инстинктивной опаски увлечься, потратиться на освоение этих навыков, которые ничего мне не прибавят в главном, а скорее даже украдут. И все же надо. Нельзя же так и прожить жизнь до конца, даже этого не умея. Лыжи день за днем откладываются. От себя добавлю, что не получается отложить жизнь на потом. Это потом, как известно, не наступает. Мне остается поблагодарить за внимание вас, уважаемые радиослушатели, и звукорежиссера Акмали Тахирова за помощь. Прощаюсь до следующего вторника. Услышимся, как всегда, в полдень на волне 620 AM. Дэвидсон, Радио Нью-Йорк. С вами была Валерия Коренная. Все, что вы слышите в этой программе, не новость, но тоже правда. Вы слушали программу «Крылья с чердака». Автор и ведущая Валерия Коренная.
1: Слушайте нас в интернете www.davidzonradio.com. davidzonradio.com.
2: Если вам за 60 и с утра вы не можете без боли согнуть и разогнуть затекшие колени, если, поднимаясь по лестнице, вы морщитесь от боли, если поясница и позвоночник постоянно напоминают вам о себе, приходите в клинику коленного сустава. Мы вылечим вас. У нас для этого есть все. И опытные специалисты, и необходимое оборудование. 718-338-66-55.
3: Травма на работе? Виноват, не виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон. И лучшие адвокаты офиса Юрия Брахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099. 946-5099. Консультация бесплатна.
4: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
5: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839.

0: Молодой. Я прошу, хоть ненадолго, боль моя, ты покинь меня. Эта поэтическая строка Роберта Рождественского есть самое заветное желание сотен тысяч американцев, говорящих по-русски. От боли невозможно уснуть. Разрушенный ночной отдых, встречи с друзьями, детьми и внуками и часть нашей жизни. Крем-азакелит нивелирует боль за 8 минут, независимо от ее причины. Ментол, метилсал, камфора и лидокаин усиливают противовоспалительное действие друг друга. Азакелит незаменим в течение дня. Обезболивающий крем «Фараон» разработан для вечернего применения. «Фараон» – первый и единственный на маркете обезболивающий крем, содержащий смесь муравьиной кислоты и экстракта красного перца капсаицина. Эти ингредиенты в правильной пропорции использовали не только лекари «Фараонов», но и индийцы, страдавшие от артритных проблем. Только ограниченное время. Покупайте «Азакелит», «Фараон» за полцены, плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Сет от боли стоимостью $120 вы получаете всего за 85, то есть на $35 дешевле. Чего ждать? Звоните 888-765-8752.
1: Волшебник!
2: География за 5 класс. Биология за 10. И занимательная физика для самых маленьких. Ну кому это нужно? Михаилу Братславскому! В программе «Эрудит»
3: по пятницам с 4 до 5.
2: «Эрудит»

0: Нью-Йорке 2 часа ночи.
1: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
0: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
2: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
2: Информация к этому часу.
1: С вами Акмаль Тахиров, я Алена Шневецкая. Здравствуйте. Трамп заявил, что в случае атаки на американские суда Иран будет уничтожен. Это одно из самых жестких заявлений за последнее время. Верховный суд разрешил ускоренное рассмотрение дела, фактически ослабляющего действие закона о правах избирателей. Решение может повлиять на переразметку округов перед выборами. В Манхэттене произошел крупный пожар в театре Юджин О'Нил. Одном из ключевых зданий Бродвея огонь начался в электрическом блоке и распространился на несколько этажей. На месте работали около 200 пожарных, театр закрыт, все спектакли отменены. Трамп подтвердил курс на усиление торговых мер. Рассматривается расширение пошлин на импорт из Китая, в первую очередь на электронику и компоненты. Федеральная резервная система сохраняет высокую процентную ставку. Это напрямую влияет на ипотеку. Кредиты остаются дорогими, доступность жилья снижается. Министерство труда сообщило, рост занятости замедляется в промышленности, но сектор услуг остается устойчивым. Улучшить качество вещания и оставаться в эфире мы сможем благодаря вашей поддержке. Зайдите на сайт davidsonradio.com или позвоните 718-303-8000. Ваша финансовая помощь очень важна, и вместе мы сохраним эфир Davidson Radio. Слушайте нас на волне 620 AM в Нью-Йорке, в Нью-Джерси и в Коннектикуте. Наш эфир доступен на сайте davidsonradio.com. Также нас можно слушать через мобильное приложение, которое повторяет дневной эфир в ночное время. Сегодня в программе «Пульс дня» на телеканале RTN Трамп пригрозил стереть с лица земли Иран в случае атак на американский конвой в Армузском проливе. США и Израиль рассматривают ответ на атаку Ирана на Арабские Эмираты. Вашингтон-Пост сообщила, что Белый дом начал готовиться к поражению на осенних выборах. И о погоде. В Нью-Йорке без осадков, относительная влажность воздуха 60%, 72% по Фаренгейту, плюс 22% по Цельсию.
2: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
3: Центр зрения Vision Palace предупреждает. Правильная коррекция обеспечивает полноценное, стабильное зрение, отсутствие неприятных ощущений и высокую работоспособность, хорошее самочувствие и, естественно, хорошее настроение. В Vision Palace появилась возможность помочь слабовидящим людям с дегенерацией желтого пятна, диабетической ретинопатией, катарактой или глаукомой. Именно диабетическая ретинопатия – основной фактор риска таких заболеваний, как катаракта и глаукома. Очень важно диагностировать болезни глаз при сахарном диабете на ранних стадиях, когда еще можно остановить патологические процессы в глазе и сохранить зрение. Поэтому так важно минимум 2 раза в год посещать глазного врача. Vision Palace ведет прием опытный глазной врач Юлия Шейко. Принимаются все страховки. Medicaid и Medicare. Здесь великолепный выбор оправ для обладателей Medicaid. Vision Palace – ваш шаг на пути к хорошему зрению. 1723 Avenue в Бруклине. Это на углу East 18th Street. 718-998-8400. 718-998-8400.
4: Болят колени, и эта боль не проходит. Она только становится частью вашей жизни. Стероидные уколы и обезболивающие препараты не помогают. Вам грозит замена сустава. Как быть? Знаете ли вы, что в центре лечения колена Sinai Diagnostics не просто снимут вашу боль в колене, но и избавят надолго от причины ее появления? 30-минутная процедура без общего наркоза прямо в клинике Sinai Diagnostics.
5: И вы забудете о больных коленях. В 21 веке мы используем все медицинские технологии 21 века. Движение – это жизнь. Sinai Diagnostics. Мы вернем вам радость жизни. 718-615-4100. 718-615-4100.
6: Любая боль должна быть компенсирована теми, кто ее причинил. Нет недосягаемых, нет неприкасаемых. Травма – это боль, шок и десятки вопросов. Кто заплатит за лечение? Где взять деньги, чтобы продержаться? Как не лишиться бенефитов? У вас вопрос, у нас ответ. У вас проблема, у нас решение. Я, адвокат Юрий Прахин, и моя команда врачей и адвокатов добьемся максимальной компенсации за ваши травмы в доме, на улице или на работе. И доведем любое ваше дело до победного конца.
7: 718-946-50-99. 718-946-50-99.
8: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
9: В агентстве Good Care пожилые и нуждающиеся в уходе люди найдут теплоту и поддержку в сочетании с квалифицированной медицинской помощью на дому. Мы ценим каждого сотрудника, который работает в нашем дружном коллективе. Большая зарплата и лучшие бенефиты гарантированы. А для наших любимых пациентов проводим развлекательные мероприятия с едой и подарками. Если вам или вашим родным нужен хороший уход и настоящая забота близких неравнодушных людей, позвоните в Good Care. 718-635-3535.
10: Коже необходимо витаминное восстановление. Компания Nature Pure разработала систему «Черная смородина». Без потребления алкоголя, без поедания паундов красного винограда с угрозой диабета вы получаете через кожу максимальное количество вещества ресвератрол, сохраняющего молодость и продлевающего вашу жизнь. Каждое применение системы «Черная смородина» равноценно потреблению 10 бокалов красного вина. Обычная стоимость витаминной косметической системы «Черная смородина» – $317. Только ограниченное время. Вы сможете приобрести ее всего за $190 плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Тестирование системы «Черная смородина» показало уменьшение количества морщин и их глубины, увеличение увлажненности на 65%, мгновенный освежающий эффект и снижение поверхностной температуры, уменьшение отечностей и темных кругов. Звоните, чтобы заказать великолепную систему «Черная смородина» по абсолютно доступной цене. 888-765-8752.
11: Nature Pure – чудесный наш волшебник.
12: Удивительные судьбы. Невыдуманные истории. Крутые виражи судьбы. Неизвестное об известных женщинах. В программе «Супер-женщины» с Натальей Быстрицкой. Каждую среду в 9 утра на радио «Дэвидсон».
2: Слушайте нас в интернете. www.davidzonradio.com davidzonradio.com.
13: Пришло время взглянуть на мир по-американски. Америка и события в мире. Под пристальным взглядом Александра Флинта. В передаче «Американский взгляд».

0: Здравствуйте, господа, с вами Александр Флинт, и в Лондоне объявлено расследование, вот эта попытка поджога синагоги, как террористический акт. Они пытаются выяснить, откуда это взялось, но, по-моему, все совершенно ясно и понятно, что как в этом мире происходит расклад, и мы поговорим об этом сегодня, поговорим об этом завтра, потому что тема очень объемная. Значит, прежде всего надо понять такую вещь, что то, что делает Израиль и США с Ираном, абсолютно далеко не всех радует. То есть мы, давайте признаемся себе в том, что несмотря на то, что целый ряд стран от этого выигрывает, они абсолютно не хотят полного поражения Ирана и не хотят усиления Израиля в регионе. Этого не хочет Египет, этого не хочет Пакистан, этого не хочет Саудовская Аравия, этого не хочет Турция. В этом их какой-то конфликт с Арабскими Эмиратами. И выяснилось вот буквально вот на днях, буквально вчера, что было секретное донесение из Тегерана в Риад, что Иран собирается сделать то есть превратить Эмираты в развалины, и, как говорится, и научить их уроку, и так далее, и тому подобное. И Саудовская Аравия об этом Эмиратам не сказала. Об этом, как говорится, небольшом штрихе, что они собираются расправиться с Эмиратами. Почему они собираются расправиться? Ну, то есть одна из причин – это то, что Эмираты все больше и больше осознают свою нужность, своей независимости от вот этого картеля ОПЕК, от единых цен на нефть, от Саудовской Аравии, которая более консервативна намного, им выгоден в чем-то, может быть, Израиль и так далее. Но при этом мы должны понимать такую вещь. Я вам просто даю все стороны одновременно. Что, понимаете, несмотря на то, что там очень продвинутый шейх, король, эмир, неважно, как бы вы его ни называли, элита в этих государствах достаточно продвинутая. А на уровне граждан каких-то на улице, сионисты для них первые враги. Поэтому с этой точки зрения, знаете, вот эти пляшущие хасиды, которые ездят по арабским странам, меня, в принципе, не радуют. Потому что это дополнительная провокация, понимаете, этих стран. Мы еще там никакие не друзья, не соратники, не собутыльники, ничего, никак, понимаете. И поэтому провоцировать вот этих сумасшедших арабов, которые хотят нас вырезать до единого человека, еще дополнительно, что с пляшущими хасидами, которые хотят доказать, что нет, мы теперь друзья навеки. Вы меня извините, это глупость. Глупость. Можете мне говорить, что я как боюсь ко всего, как галутный еврей, это у нас тут очень много, очень, как говорится, модно сказать от израильтян. Но я, честно говоря, представляю это в такой, понимаете, что нужно тут не перебрать меру. У нас нет вот этой ситуации, несмотря на то, что, смотрите, Саудовская Аравия, она абсолютно четко нуждается в ослаблении Ирана. Она от этого выиграет во многом. Но они играть за Израиль не хотят. Понимаете? Не хотят. Поэтому все эти разговоры о том, что вот они сейчас прямо вот бросятся с Израилем, устанавливать дипотношения, признавать там Палестину, понимаете, забыли про все. Это чушь собачья. Не верю. И верить не буду. Понимаете? Мы должны рассчитывать на много более консервативный выход из всего этого. Из всего этого создавшегося положения. Ну, например, вчера Иран атаковал серьезный трубопровод именно в Арабских Эмиратах. И вот поэтому несколько дополнений по этой теме. Ну вот я тут перевел статью, я ее вам сегодня читать не буду. Очень антиамериканская статья, написана английским автором, белым. Он был раньше в Guardian, ну то есть, конечно, он одержим антитрампом, антиизраилем, все понятно, но все равно надо читать такое, надо это публиковать, чтобы мы знали, с чем мы имеем дело. Ну вот он буквально требует, рвет и мечет, чтобы обуздать Эмираты, которые сучились, понимаете, и связались с Израилем. Для него это прямо, понимаете, падение нравов. Он англичанин. Никакого отношения к исламу ничего не играет. Как я уже сказал, вот Эмираты по секретной переписке Тегерана с Риадом должны были стать главной мишенью Ирана. Все из-за их союза с Израилем. Израиль впрямую пишет саудовцам, что хочет расправиться с Эмиратами. А саудовцы, ввиду проявления их расхождения с Эмиратами, в принципе, были бы не против, если бы Эмираты получили серьезный ущерб от Ирана. С их точки зрения, это было бы и наказание за непослушание, и за выход из ОПЕК, и за тюти-мути с евреями, что они разводят из Эмиратов, и просто за нарушение субординации, что установлено в регионе, где Саудовская Аравия старший и смотритель, да, это как в тюрьме. И это делать нельзя. Ну вот Саудовская Аравия, она же де-факто против Ирана в целом, но в деталях она не хочет уничтожения его режима. И вот Пакистан, Турция, Египет, некоторые другие страны фактически приняли во всем это куда больше антиамериканскую позицию, нежели антииранскую. Они все выигрывают на это, но при этом они хотят, чтобы дали по носу Трампу. То есть даже если они активно не помогают, то они точно так же не помогают и Америке. И заявляют, да и желают, чтобы Трамп, вот я цитирую, разбил себе лоб о кирпичную стену, они пишут. Впрямую. Чтобы Трамп разбил себе лоб о кирпичную стену в регионе. То есть это не друзья, не союзники, а так, непонятно что. А на Эмираты будет дикое давление, я не удивлюсь, если их лидера вообще убьют. В этом регионе это вполне реально. В целом, почему они так действуют, более чем понятно, хотя многих может и удивит. Вполне вероятно, что за нашими желаниями видеть победы Израиля и США, арабы со своей стороны могут противопоставить какой-то новый военный блок стран региона в единую сеть безопасности без участия США. Я крайне сомневаюсь, что это будет что-то работающее, эффективное и существенное. Но еще раз, это не наши друзья, действуют они в своих интересах, которые не схожи с нами. Ну, отдельно мы можем, еще раз повторяю, анализировать не столько шейхов и королей, а мнение арабской улицы насчет Израиля, евреев, сионизма и так далее. Тут много неприятных сюрпризов для нас. Поэтому я говорю, что нам не надо перегибать палку с ними, не хотели рассчитывать на что-то. Не думаю, что мы можем серьезно думать о реальном улучшении дел с арабами где-то в регионе, базируясь на наших желаниях и эйфории, где улучшение не затрагивает никого, кроме как элитарный высший класс этих стран, что образованные и умные. Остальные ненавидят, как и ненавидели раньше. И так как правители этих стран не хотят революции или бунта на улицах, они будут прислушаться куда больше к ним, нежели к нам. Ну и, наконец, Трамп. У Трампа фактически ультиматум сейчас внутри у нас в Америке. От его же однопартийцев, тем более от демократов. Если топливо подорожает на еще где-то 50 центов галлон, сегодня в Нью-Джерси оно 4,29 за галлон, самое дешевое, они будут в открытую требовать прекращения войны и любого договора, что откроет пролив. То есть против него начинает создаваться, против Трампа, начинает создаваться внутренняя оппозиция. Ввиду того, что идут выборы, им куда дороже их места, чем Трамп, который ничем не рискует ни сейчас, ни в 28-м году. Трампу нужно активизировать войну и активизировать проход судов через пролив. И не сидеть и ждать, когда в Иране разродятся чем-то, о чем можно будет разговаривать. Он вообще не может больше ждать. И ждать, когда они там созреют к чему-то, или их доведут, или у них закроются скважины, или переполнится хранилище. Да, ребятки, перестаньте морочить себе голову, снимите лапшу с ушей. Мы не знаем, чего мы ждем, понимаете? Я вообще не понимаю этого. Вполне возможно, вообще не надо вести эти переговоры. Нужно перейти в режим перманентной войны, без конца. Вообще, как таковой, не разговаривать ни с кем. Да так, чтобы просили закончить не только у нас тут, но и все лидеры всего региона там. Вопрос в том, а кто кого пересидит сейчас? Если Трамп даст это сделать с нами, то это фактически провал его начинаний. Так как ни одна из целей до конца не доведена. Ядерное топливо не вывезено. Производство ракет не остановлено, только приостановлено. Пролив не открыт, поддержка терроризма не закончится, ядерную программу Иран реанимирует. Может через год, может через два, но реанимирует. То есть, понимаете, Трамп слишком много, попусту, откровенно, глупо мелет языком про что-то ужасное, жуткое, что он сотворит. А если вдруг кобы да кобы не послушает его ценные указания? Вам не надоело эта чушь слушать? Я вот сейчас что-то там вот сотру Иран с лица земли. Сотри уже, наконец. Пора уже закрыть рот и сделать это ужасное и жуткое, а не делать из себя часть комедийного канала. По имени, а что еще обещал Трамп вечером? Что ж, о чем еще он проговорился с унитаза в Твиттере? Ребят, вам не надоела эта чушь собачья? Мне надоело. Откровенно говорю, надоело. Потому что если он себя ведет как комедийный лидер, ну так что вы хотите? К нему так и будут относиться. Я сейчас что-то сделаю, понимаете, старик Кротабыч, блин. Как в том магазине, где он заказывает газировку и говорит, боже мой, я сейчас сотворю с вами что-то страшное. Я страшен в гневе. Над ним смеются, над этим стариком с длинной бородой. Ребят, не надо говорить об этом в регионе. В этом вообще регионе не надо говорить. Израиль что говорил? Сейчас я вам пришлю большую красивую бомбу. Сейчас она на вас упадет, и от вас останется вот мокрые куски какие-то. Он этого никогда не говорит, правильно? Потому что в этом регионе вообще говорить не надо. Надо ее бросить, эту бомбу, и чтобы они потом с губкой эти куски собирали с асфальта. Вот что надо делать. Мы слишком много развели разговоров, понимаете, нас уже перестали воспринимать. Там очень близко, понимаете, вот эта граница между угрозами и клоунадой очень небольшая. Как только угрозы заканчиваются, начинается разговор, они начинают считать клоунадой и слабостью. Ну и наконец, у нас есть западные и левые, которые как можно больше желают поражения США и Израилю в этой войне. Вот в частности, вот этот автор, который по эту антистатью написал. Видите, все эти шейхи и короли не найдут более чем активную поддержку открытого и скрытого в обществах, правительствах, партиях и движениях, что недовольны и войной в частности, и правом, и в общем. Потому что если они серьезно ударяют по Трампу, они таким образом ударяют по своим правым движениям в их странах. Демократы у нас тоже внутри страны не исключение, а часть этого мирового расклада. Поэтому буквально все хотят, чтобы, как говорится, он проиграл как можно больше. Ну вот, а в этом я вижу слияние интересов этих правителей Ближнего Востока, левых партий на Западе, а также косвенно руку и Китая, и России, которые тоже получают лишние дивиденды от подобного проигрыша. А если он будет? Ну вот комментировать здесь, в принципе, уже нечего. То есть добавки я могу только скажу, что вот с точки зрения баланса сил Иран в ослабленном состоянии, но нужен Израилю. Именно в ослабленном состоянии. Потому что пока есть Иран, он будет продолжать бодаться с суннитскими арабскими соседями. Они не будут столь откровенно против Израиля. Его уничтожать, может быть, Иран целиком не надо, если мы не можем это делать. И наоборот, усиление Израиля за счет слабого Ирана, слабой Сирии, слабых хуситов и так далее, будет провоцировать арабов на какие-то меры по обузданию, в кавычках, аппетитов сионистов. С другой стороны, если не на пустых обещаниях и словах от нашего Трампа, а на самом деле взять и уничтожить и сменить режим в Иране, то тогда это будет наиболее крутой, крупный союзник и серьезный союзник Израиля, чем любые из этих арабских стран и режимов, которые нашим и вашим. И также это будет опорный пункт и против дерзостей Турции, аппетитов Пакистана, интриг Саудовской Аравии и расчетов Египта. Ну и также на дальнейшее будущее. Надо, видимо, решиться на создание курдского государства. С дальнейшей поддержкой вычленения части территории Сирии, Ирака и Турции. Турция вообще нам не союзник. Ее пребывание в НАТО это, по-моему, анахронизм чистейший. Вот и курды могут играть и необходимую роль здравых мусульман рядом с сумасшедшими, которые дополнительно уравновесят все силы и дадут по голове, прежде всего, туркам. Вот как я вижу эту ситуацию, понимаете, ничего хорошего вот в этом нашем бесконечном ожидании я лично не вижу сейчас вообще. Потому что вот эти наши союзники, в кавычках так называем, которые вроде бы против, они уже играют против нас. В открытую. А мы сидим и ждем. Что мы ждем? Понимаете, доводить до того, чтобы Эмираты проиграли. Понимаете, у них же начинаются внутренние теперь разборки. Так как если Саудовская Аравия боится, что Эмираты начнут их теснить на мировой арене, и за счет производства нефти, и за счет своего влияния, и за счет того, что они могут превратиться в какой-то хаб новых технологий, новых денег, там, я не знаю, ну, в общем, много чего. Эмираты уже занимаются отмывом целого ряда денег, таких, ну, не совсем законных. Саудовская Аравия боится этим заниматься, а они нет, понимаете, для них это колоссальная прибыль. В принципе, это говорит о том, что в Эмиратах берет, как говорится, вверх более такой бизнес-подход. Не вот эта идеология, понимаете, будем, понимаете, там, за Аллаха умирать, понимаете, где угодно, как угодно, с кем угодно. Неважно как, неважно почему и так далее. Понимаете, вот как сейчас делает Турция, например. Это очень интересная ситуация, что они разругались между, понимаете, что эти шейхи разругались, понимаете, одни в Абу-Даби, одни в Риаде. И я очень опасаюсь за жизнь вот этого шейха в Абу-Даби. Именно за него. Потому что у него намного более слабая будет сейчас позиция в арабском мире. И Самое интересное, что Саудовскую Аравию и Оман иранцы предупредили. Ни тот, ни другой об этом не доложили Арабским Эмиратам. Еще раз повторяю, это интересный, очень-очень интересный момент. Как правило, они тут же делятся между собой этим, потому что это все сунниты, это все арабы, а тут персы, тут шииты. Внезапное то, что, понимаете, и те, и другие. Нет, ну, про Оман не играет такой большой роли, но, допустим, то, что саудовцы не сказали об этом никак. В Эмираты это очень интересный такой момент, который раскрывает, что там в этом болоте очень все токсично. Очень все токсично. Знаете, и Израилю тогда не надо добавлять. Но мы и в Израиле, и в Америке должны решить, что мы делаем с Ираном. Может быть, Иран не надо добивать, может быть, его надо периодически воспитывать какими-то регулярными налетами, регулярными бомбежками и так далее. Вообще забыли тогда про это нарушение, все эти договора и так далее. Вообще вот не заключать их и все. Пусть он пребывает в режиме такой вот медленно вяло текущей войны. Главное, единственное, что раскупорить вот этот вот пролив. Все, пусть суда идут под нашим там мудрым руководством и так далее. Иран не пускать. Иранские суда, как говорится, не пускать или вообще конфисковывать. В нашу пользу. Забирать всю нефть, понимаете, перегнать в Америку. Вместе с танкерами конфисковывать. Продавать с торгов. И пусть у нас бензин идет вниз. У них пойдет вверх, а у нас нет. Вот полностью конфисковывать всю нефть, которая идет в Иран или из Ирана. Ну, то есть в Иран там не идет нефть, но, во всяком случае, из Ирана. Вот такой момент. И пусть начнут выть в Китае, пусть начнут выть в Индии, пусть начнут выть, понимаете, в Африке, еще где-то так далее и тому подобное. Или наоборот, например, перестать защищать Саудовскую Аравию. Пусть на Саудовскую Аравию прилетят несколько иранских запусков. Раз они такие большие друзья, ну в чем их защищаем тогда? Если это не наши друзья, а друзья Ирана. Тогда, господа иранцы, вдарьте, пожалуйста, по Риаду, бросьте там пару бомб хороших. Пусть они там начнут забегают, понимаете, начнут выть на Луну, понимаете, кричать «Аллах Акбар», тогда, ну, может быть, у них в мозгах прибавится. Зачем мы их защищаем? Да, ну, Арабские Эмираты, понятно. Вот зачем мы защищаем тогда их всех остальных? Вы в открытую играете против нас. Вот если почитать, допустим, те же новости, которые подает какая-то Турция, там всякие вот эти агентства турецкие, то очень неприятное впечатление складывается. Понимаете, такое впечатение, что вообще, понимаете, ну что это за... Это правительственное агентство новостей, это не просто какая-то шарашкина контора. Как и Аль-Джазира, это фактически, еще раз повторяю, официальное агентство новостей. И оно занимается только происками Израиля, сионистов, какая плохая Америка и так далее и тому подобное. Вы почитаете этот поток нечистот оттуда, у вас сразу все в голове сложится в правильное понимание. И это все на фоне того, еще раз повторяю, что у нас растет антисемитизм дома. Я вам сейчас прочту, что об этом сказал Майкл Уоррен. Я, правда, с ним не согласен. Это бывший посол Израиля в США. Ну, в общем, я с ними согласен, но тем не менее мы можем обсудить. Но у нас очень много чего становится интересно в связи с этой войной. Больше всего все в регионе боятся, что Израиль начнет там командовать. Возможно, тактической точки зрения. Израилю нужно взять, сделать шаг назад, и пусть вот эти все дорогие союзнички или не союзнички, или вообще непонятно что, пусть они попробуют сами разбираться с Ираном. Вот продолжать его бомбить, продолжать на него нападать, забирать вот эти вот суда, повторяю, с нефтью, перегонять их в пользу Израиля, в пользу Америки и так далее. А если он бомбит там каких-то там саудовцев или Кувейт или что-то такое, вот пусть они наконец-то скажут спасибо за то, что для них делают. Они скажут, ну так не скажут. Тогда, понимаете, вот разбирайте сами. Вот у вас, вот вам палка, вот вам Говорит, транспарант на шею, флаг в руки, вперед. Я как-то тут писал, что как только уничтожит Иран или ослабит Иран как угрозу всем соседям, Израиль тут же станет опять врагом номер один. Потому что вот эта формулировка, что евреи это ужасные люди, но шииты еще хуже, она только работает, если шииты, то есть Иран, представляет дальнейшую угрозу всем вокруг. Если Израиль или Америка полностью его уничтожают, то есть уничтожают угрозу, но и режим не меняют. Вот вы поняли? То есть они как бы не добивают его до конца. То тогда они почитают, чтобы режим в Иране остался как есть, чтобы они продолжали ненавидеть Израиль, но они при этом не кусались активно. Тогда это получается против нас самих. А если мы уничтожаем режим в Иране, тогда вот эти все эти ожидания всех этих арабов сводятся к нулю, потому что тогда Иран становится фактически американо-израильским другом. Вот как раскладываются дела. Окей, перерыв и вернемся.
1: Внимание! В Бруклине открылась новая клиника Wound Edge. Самый современный центр лечения всех видов ран и повреждений кожи. Язвы, пролежни, разрывы кожи, рваные раны, порезы, ожоги, укусы.

0: вам открыть кейс, получить часы и пришлет русскоговорящего помощника. Если вас не устраивает нынешний сервис, если вы хотите, чтобы за вами ухаживали ваши родственники или друзья, по программе CDPEP агентство BestCare является официальным координатором компании PPL. Мы поможем вам открыть программу CDPEP, и вы будете под присмотром родных или знакомых. Звоните 917-299-66-92. Если вы работник Home Care и хотите перейти в профсоюзное агентство, чтобы получить лучшие в Нью-Йорке бенефиты, медицинскую страховку 1199, пенсионный план 401k, трехнедельный отпуск, двойную оплату в праздники, больничные и персональные дни, звоните 917-299-66-92. Спросите Дэвида.
1: Коже необходимо витаминное восстановление. Компания Nature Pure разработала систему «Черная смородина». Без потребления алкоголя, без поедания паундов красного винограда с угрозой диабета вы получаете через кожу максимальное количество вещества ресвератрол, сохраняющего молодость и продлевающего вашу жизнь. Каждое применение системы «Черная смородина» равноценно потреблению 10 бокалов красного вина. Обычная стоимость витаминной косметической системы «Черная смородина» – $317. Только ограниченное время. Вы сможете приобрести ее всего за $190 плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Тестирование системы «Черная смородина» показало уменьшение количества морщин и их глубины, увеличение увлажненности на 65%, мгновенный освежающий эффект и снижение поверхностной температуры, уменьшение отечностей и темных кругов. Звоните, чтобы заказать великолепную систему «Черная смородина» по абсолютно доступной цене. 888-765-8752.
2: Nature Pure – чудесный наш волшебник.
3: Ваше любимое радио теперь и в вашем кармане. Слушайте нас в своем телефоне. Зайдите в магазин приложений Android или Apple, наберите в строке поиска «Дэвидсон Радио», скачайте приложение и все. «Дэвидсон Радио». Мы стали еще ближе. Слушайте нас в интернете. www.davidzonradio.com davidzonradio.com.
4: Вы слушаете программу «Американский взгляд» Александра Флинта.
5: Здравствуйте, господа. Я вот хочу вам прочесть достаточно такое. Ну, я вообще не люблю Уоррена, честно вам скажу. Потому что у него, знаете, он, ну вот, как говорю, вот израильтяне многие страдают определенным таким снобизмом по отношению к евреям, которые живут вне Израиля. То есть вот мы типа в Израиле, мы святые люди, мы там защищаем всех, а вы типа там в каких-то там, я не знаю, в гадюшниках своих, там вот в Галуте. Но я поэтому очень через три бумажки воспринимаю всех этих израильских авторов, ну, которые пишут о нас здесь. Но тем не менее, ну, здесь он в чем-то прав. И вот он пишет, что конец диаспоры. В то время как правительство на Западе лишь на словах заявляют о борьбе с антисемитизмом, проявление ненависти к евреям множится с каждым днем и стремительно становится нормой. И вот, выступая на произраильских мероприятиях по всему миру на протяжении почти 50 лет, я редко слышу вопрос, который не слышал бы уже сотню раз. Однако на недавней конференции американских еврейских благотворителей кто-то задал вам мне вопрос, который казался мне совершенно пугающе уникальным. Как вы считаете, есть ли у евреев будущее в Соединенных Штатах? Сегодня, несколько лет назад, подобный вопрос казался мне большинству американских евреев немыслимым, не говоря уже о том, чтобы озвучить его вслух. И все же теперь каждый человек в моей аудитории согласится с тем, что в ответ вполне может звучать так. К сожалению, американское еврейство обречено. Я с этим абсолютно не согласен, но поговорим потом. Именно так обстоит дело во многих общинах диаспоры, где будущее евреев выглядит весьма мрачным. Во время моих недавних визитов в Канаду, в Австралию, а также в многочисленных беседах с британскими евреями, я неоднократно слышал о том, что положение евреев в этих странах стало невыносимым, будет лишь ухудшаться. В то время как правительство лишь на словах заявляет о борьбе с антисемитизмом, проявление юдофобии множится с каждым днем и стремительно становится нормой. Жестокое нападение с ножом на двух евреев в Лондоне и даже

0: кровавая расправа над евреями на пляже Банди Бич в Сиднее больше не воспринимается как чудовищное исключение из правил. Вместо того, чтобы отпугнуть антисемитов, подобные зверства лишь подталкивают их к совершению новых преступлений. Тем временем в Америке синагоги, еврейские общинные центры все больше напоминают крепости, у входа в которые дежурят вооруженные охранники. Вскоре они станут похожи на свои еврейские аналоги с солдатами и бронетехникой. Европейские еврейские родители все чаще опасаются отправлять своих детей в еврейские школы и летние лагеря или посещать вместе с семьями религиозные службы. Ношение видимых атрибутов еврейской идентичности кип звезд Давида стало сопряжено с риском. Очевидно, что мы являемся свидетелями глубоких, скорее всего, необратимых перемен в жизни еврейской диаспоры. Сотни миллионов долларов вкладываются в борьбу с антисемитизмом, однако ненависть продолжает метастазировать. Вскоре евреям диаспоры придется решить, какой уровень притеснения и физической угрозы они готовы терпеть, и стоит ли риск того, чтобы оставаться открытым практикующим иудеем. Со временем мишенью могут стать даже полностью ассимилированные евреи. Многие представители диаспоры решат не позволить антисемитам одержать верх и продолжат борьбу в странах своего проживания. Смогут ли они победить, покажет время. Другие примут решение совершить алию. Для Израиля стремительный рост антисемитизма влечет с собой множество последствий, как негативных, так и позитивных. В дипломатических и стратегических сферах приход к власти людей, ненавидящих евреев, можно нанести серьезный ущерб нашим внешним связям, нашей способности обеспечить собственную оборону. Возрастает опасность бойкотов и санкций. В то же время утрата финансовой и политической поддержки со стороны еврейской диаспоры стала бы для Израиля невосполнимой потерей. Хотя ортодоксальный сионизм и настаивает на собирании всех изгнанников, действительно, Израиль всегда опирался на сильную и активную диаспору. Сегодня, спустя почти 80 лет после основания нашего государства, мы должны научиться гораздо тверже стоять на собственных ногах. С позитивной стороны, Израиль вновь может стать центром притяжения для массовой лии. Тепло и принятые и успешно интегрированные волны иммигрантов могли бы заселить Негев, голландские высоты. Массовая лия, на которую когда-то возлагались надежды, как на решение демографической программы и проблемы, связанные с израильским антиэрем, может стать ответом на демографический вызов, исходящий от ультрадоксальной общины Харидим. Израиль должен быть готов, сумев привлечь большинство беженцев, спасавшихся от антисемитизма во Франции, большинство из которых из них переехал в Канаду, Великобританию, США, Израиль теперь обязан активно стимулировать илью. В этом направлении важным шагом должна поддержка бывшим премьером Нафтали Беннетом Института гражданских браков в Израиле. Получив вопрос о будущем американских евреев, перевел дыхание и заговорил о том, как мир возвращается к новой форме антисемитизма. Ну, в общем, что вам сказать, в чем я согласен, в чем я не согласен? Значит, есть одна вещь, которую Орен не упоминает или не хочет упоминать и так далее. В Америке есть вторая поправка о возможности применения оружия и ношения оружия. Так вот, те евреи, которые не совсем забитые, не совсем местечковые, не совсем, понимаете, всего боящиеся, не те, которые, понимаете, готовы спрятаться под столом, если начнется стук в дверь. Вот, значит, начали вооружаться и будут продолжать вооружаться. Как только какие-то обычные евреи, не охрана, а какие-то обычные евреи пристрелят пару нападающих, которые напали на них, потом это будет суд, конечно же, с присяжными, со всеми делами, их оправдают, потому что туда выступят лучшие адвокаты. Но они пристрелили, вот как вот этот вот мальчик, вы помните, пристрелил двоих нападающих, кстати, один из них был еврей, которого он пристрелил, левый один сумасшедший. Так вот, когда вот эти вот нормальные евреи, скажем так, пристрелят парочку нападающих, которые напали на них, после этого тут же пойдет, знаете, по рукам и по головам понимание, что евреи не просто так, вот какие-то, знаете, вот сейчас подойду, пну его ногой, а он упадет в грязь мордой своей вонючей. Вот такие вот мы такие, вот так они о нас думают. А когда ты вы их пристрелите, они так думать перестанут. Может быть, 10 человек пристрелят, может быть, 20. По стране это немного. Но это очень отбросит огромную тень на всех остальных. Понимаете, что они начнут думать, а вдруг этот еврей вооружен? А вдруг он, понимаете, им умеет самбо, там занимается, или дзюдо. А вдруг он, извините, сейчас мне шею сломает моим же палестинским платком. Вот это должно у них быть. Знаете, вот как на двери синагоги я бы теперь вешал бы. Мы все, знаете, такой не welcome, А мы все хорошо вооружены, у нас несколько собак боевых здесь сидит на привязи. Вот это я бы вешал бы. Знаете, вот как, знаете, перед некоторыми домами мне пишут, что у меня три злые собаки, которые очень любят оторвать вам яйца, если вы полезете. Вот я клянусь, я вижу это на некоторых заборах, на некоторых дверях. Или там, знаете, такое вот надпись такая, мы не звоним в 911, но изображение пистолета. То есть мы вначале стреляем, а потом мы звоним в полицию. Вот это первый, самый главный вывод, который мы должны сделать из вот этого всего. Потому что, понимаете, я вам скажу такую вещь. Я очень крайне сомневаюсь, что какая-то серьезная часть евреев, если только не религиозных, возьмет вот сейчас, вы понимаете, ни с того ни с сего, из страха снимется из Нью-Йорка, или из Майами, или из Чикаго, или из Лос-Анджелеса, или Сан-Франциско, и рванет в Израиль. Вот я крайне сомневаюсь в этом. Намного худшая ситуация для евреев находится в Париже. Вы видите, чтобы 500 000 французских евреев бросило все и рвануло в Израиль? Я не вижу. Едут отдельные люди. Отдельные семьи, все. Кстати говоря, обратно во Францию едет не меньше. Про это почему-то никто не говорит, что в Израиле есть достаточно много, множество людей, которые переезжают обратно во Францию или просто во Францию. Несмотря на весь антисемитизм. Потому что, понимаете, господа, что бы мне ни говорили про Израиль, Израиль это Израиль, а Франция это Франция. И для очень многих Франция, вот такая, как она есть, она намного более привлекательна, чем Израиль такой, как он есть. И это вы ничего здесь не сделаете, можете здесь истерить сколько угодно, это правда. В свое время, я повторяю, большая вообще алия из Советского Союза состоялась потому что, не потому что все так любили Израиль, не потому что все рвались быть сионистами, не потому что все хотели защищать голландские высоты и стоять, понимаете, у стены плача, понимаете, с молитвами. Но они туда рванули, потому что закрыли Америку 31 октября 89 года, изменили правила попадания в Америку. И все те, кто не получили визу до этого 31 числа 89 года, вынуждены были встать в очередь в израильское посольство, хоть куда-то уехать. Вот почему состоялась большая алия. Потому что до этого, когда все евреи, понимаете, с израильским вызовом ехали в Израиль, они разворачивались в Вене и говорили, до свидания, Израиль, мы едем в Канаду или в Австралию или еще куда-то. Кроме Израиля. В Израиль попадало 4%. 4% от всех желающих уехать. Поэтому давайте, понимаете, Майкл Орен, он патриот Израиля. Причем светского Израиля, потому что если он говорит о том, что, понимаете, большая алия стала бы защитой ультраортодоксальной общины харидим, то есть он прекрасно понимает, что вот эта ультраортодоксальная община, которая не хочет служить, является достаточно серьезной проблемой в Израиле. Очень серьезной, понимаете, они потребляют много денег, они на велфаре и так далее, они, как говорится, имеют большое количество детей и так далее. При этом эти дети массово неграмотные. Община харидим потрясающе неграмотна. То есть это вообще, я не знаю, как они знают ли они математику. Там 2 плюс 2. Ну, наверное, знают, потому что в магазине надо работать. Но вообще, в принципе, они жутко неграмотные люди. Причем воинственно неграмотные. Для Израиля это очень плохо, если, понимаете, если вот эта община начнет командовать Израилем. А их становится все больше. Понимаете, это тоже одна из причин, почему в Израиль никто не рвется. Вот такие, понимаете, прямо в огромных числах. Ну и наконец. Значит, когда мы говорим о том, что происходит с еврейской общиной в Америке. Значит, еврейская община в Америке вообще очень разная. Она в основном всегда поддерживала левую сторону. Почему? Потому что с правой стороны евреев не принимали. Мы уже об этом много раз говорили. Евреев с правой стороны никто равными себе не видел. С правой стороны всегда видели равными себе, это какие-то вот эти вот WASP, то есть White Anglo-Saxon Protestant. Протестант, англосаксонец, белый. Евреев белыми не считали. То, что их считают белыми сейчас какие-то представители БЛМ, так это уже скорее левый заскок, а не правый. Евреев никуда не пускали. Ни в университеты, ни в клубы, ни в серьезные компании, ни в банки их не брали, ничего. Только те, которые евреи могли что-то организовать свое, вот там они организовывали. Значит, о чем мы говорим? что сейчас, возможно, начнется медленный отход левых евреев, которые были всю жизнь левыми, понимаете, потому что они уже настолько стали левыми слева, что это уже те евреи, которые были либерального такого плана, начнут оттуда отходить. Вот, в частности, интересен момент, что умирающий на сегодняшний день бывший конгрессмен Берни Франк, один из так, либералов из Бостона, он был очень неплохой человек в жизни. И, то есть он был гей, еврей, из еврейской семьи и так далее. Вот он очень многим людям помогал. Ничего за это не требуя. Он был именно таким классическим либералом. И вот сейчас он находится в хосписе, потому что у него сердечная недостаточность. То есть он явно на последних, к сожалению, днях своей жизни. Ему 80, по-моему, 6 лет или что-то такое. Он уже давно ушел из Конгресса. Он призывает свою партию уйти от этих левых идеалов, от вот этого левого болота, в которое она ушла. Потому что даже для него это токсично. Понимаете, вот этот Билл Марр, которого очень многие справа ненавидели, потому что он подсмеивался над Трампом. Он подсмеивался над Трампом, теперь он вовсю смеется над демократами. Потому что они не демократы, они коммунисты. То есть поэтому сейчас я себе представляю такое, что начнется медленно, это, конечно, очень долго будет и не будет при Трампе. Потому что Трамп действует как пугало в этом отношении. То есть очень многие не пойдут туда просто потому, что Трамп есть. Вот если что-то будет после Трампа, то, наверное, я думаю, что какая-то вот часть евреев начнет отходить от демократов именно в правую сторону. И я так себе представляю, что вот такое вот сопротивление, более активное вот этой всей этой юдофобии, которую мы видим, оно будет именно исходить из с правой стороны. От правых, как говорится, тех, которые хотят что-то сделать по этому поводу, как говорится, остановить вот этот сумасшедший дом, который мы видим. Понимаете? Да, синагоги будут более защищены, да, люди начнут, повторяю, должны уже перестать говорить об этом и охать, и ахать, и понимаете, и что же будет, и как же мы будем. Знаете, вот это вот, знаете, кудахтанье, знаете, как домохозяйки на кухне, которая боится разбить все свои яйца, понимаете, потому что там упадет корзина с ними. Знаете, это надо прекратить. Надо собраться, извините, с силами, с мускулами. Это даже полезно для еврейской общины, извините, в Америке. Потому что мы так хорошо разжились, распустили сами себя. Наши дети, понимаете, родились вот в такой неге и в таком цветнике, в такой вот парни, вот этой вот теплице, что они абсолютно не воспринимают. Чуть что их тронь, они плакать начинают. Здоровые кобылы по 20-25 лет, нет, к ней пальцем в них, они плачут. Как же, как я имею в виду, что меня прессовать, я сейчас в истерику ударюсь. Что это вообще за такая инфантильность? А эта инфантильность, мы ее сами спроецировали на них, потому что мы их избавили и оградили от всего вот этого сумасшедшего мира, который есть вокруг нас. И знаете, вот есть вот этот очень интересный такой круговорот в обществе, которое интересно обусловлено, он, кстати говоря, написан не мною, это было еще написано, по-моему, римским философом, по-моему, Цицероном, если не ошибаюсь, что слабые времена, вернее, хорошие времена порождают слабых лидеров. Слабые лидеры порождают плохие времена. Плохие времена порождают сильных лидеров, а сильные лидеры порождают хорошие времена. И вот так вот по кругу все время. То есть у нас вот было что? У нас были долгое время сильные лидеры. Справа, слева, так далее. Можно не соглашаться с ними, понимаете. Но таких людей, как был, допустим, такой оратор, как был Джон Кеннеди, или, допустим, как был Трумэн у демократов, или как был Рейган у республиканцев, или, кстати говоря, по уму Никсон был просто умнейший человек, просто он попал в передрягу. Вот, понимаете, таких людей у нас больше нет. У нас нет таких лидеров, нет, понимаете, и так далее. У нас есть намного что-то более слабое в этом отношении. И там, и там. И вот на примере, выборов в Нью-Йорк, когда победил Мамдани, вы меня извините, этот лидер от республиканцев слива, это было, ну, это было что-то, что-то для, для меня, ну, умопомрачительное. Ребятки, вы вот с таким лидером идете на выборы. Ребят, ну, конечно, вы не просто проиграете, вы проиграете 100% с ним. 1000% вы с ним проиграете. Потому что это не лидер. Это ноль. Это очень популярный в 70-х, 80-х годах в метро какой-то, понимаете, народный командир, народный патруль. Это что, материал для мэра такого города? Для мэра такого города нужен материал, как для президента США, такого же масштаба, такого же пошиба. Таких сейчас республиканская партия не выставляет. Демократы выставляют какого-то популиста, который говорит, я вам все дам бесплатно, и он выигрывает. Поэтому сейчас надо заботиться прежде всего, вот в Нью-Йорке, например, не попытками, понимаете, сбросить вот этого идиота Мамдани, а тем, чтобы найти следующего кандидата, чтобы он не был такой слабый, как Слива. Может быть, он должен быть с демократической партии, просто умеренный демократ. Потому что республиканец в Нью-Йорке может не победить. Может быть. Вот чисто ради, как говорится, правильности. Но он должен быть сильный. Независимый. Он должен не бояться этой партии, которая кричит, что у вас не по дороге с нашей партией. Да плевали мы на вашу партию. У нас есть своя партия. И вот в частности, вот если наши дети, их начнут немножко прессовать, вы знаете, я даже за. Я даже за, чтобы их начали прессовать, чтобы их начали гнать. Может быть, кому-то морду набили. Знаете, это очень полезно. Они тут же пойдут в джим. Потому что у нас очень много, знаете, заученных евреев, задротов, знаете, которые сидят с очками, вечно чему-то учатся. Вот этих у нас очень много, а тех, которых с мускулами, у нас очень мало. А нам нужны с мускулами, которые когда-то были. Вот эти вот на уровне наших дедушек, бабушек, там, вы помните, же был когда-то в Одессе, знаменитая организация была БИТАР. Это были евреи, которые объединились в самооборону. Я низко снимаю перед ними шляпу. Были евреи в Израиле, они же были натуральные террористы. Банда Штерна, например, или Иргун. Это были террористы, они готовы были воевать с кем угодно. Они опрокидывали и англичан, и арабов. Это были люди, может быть, не очень сильные, не очень высокие. Половина там евреев, это метр с кепкой. Но у них яйца были стальные. А сейчас, боже мой, наши дети, боже мой, это же ромашки, одуванчики. На очень-очень ухоженной клумбе. Поэтому, понимаете, я вот, можете вы не соглашаться со мной сколько угодно. Ну и завтра на эту тему продолжим, сегодня продолжим. Но я считаю так, что, знаете, битие определяет сознание, поэтому очень возможно, что если нескольким евреям начистят морду, вот те самые антисемиты, то все остальные евреи сделают из этого правильный вывод. А именно, вооружаться, начать качаться, нанимать охрану, да, вот участвовать в каких-то там организациях самообороны. Нет, и не учить Тору целыми днями. Тору учить тоже хорошо, полезно, но пусть и учат какие-то определенные люди. Но нужен какой-то контингент каких-то здоровых евреев с зубами, с силами, с когтями. Понимаете, о чем я говорю? У нас слишком много заученных задротов. Слишком много. У нас очень мало тех, которые готовы взять биту в руки и выбить кому-то зубы. Защищаясь. Понимаете, защищаясь. Я считаю, что вообще в каждом еврейском доме должен быть дробовик. На стене висеть. Дробовик. К тебе вломились какие-то, это все, пулю сразу в живот, бай. Да, потом тебя притащат за волосы в суд, но мы потом, как еврейская община, тебе выставим лучшего адвоката и докажем, что эти уроды ворвались к тебе дома, угрожали тебе и твоей семье, и ты их застрелил законно. Вот это надо, вот понимаете, мы должны быть к этому готовы. Нужно бояться не суда, а бояться то, что нас будут считать слабыми, прибитыми к тротуару. Знаете, которые там скажут, что мы все побредем, понимаете, вот послушно побредем в печь. В Германии были, понимаете, 500 000 евреев, ни один не оказал сопротивления толком. Всех построили, отправили, понимаете, куда-то убивать их. В Украине были евреи, тоже согнали в Бабий Яр, понимаете, и перебили. Или перебили их во Львовском погроме, понимаете. А почему не обратно не защищались? Потому что вот так было принято. Вот так не должно быть принято. Мы должны себя изменить ввиду вот таких ситуаций. Окей, перерыв и продолжим.
1: Если вам за 60 и с утра вы не можете без боли согнуть и разогнуть затекшие колени, если, поднимаясь по лестнице, вы морщитесь от боли, если поясница и позвоночник постоянно напоминают вам о себе, приходите в клинику коленного сустава. Мы вылечим вас. У нас для этого есть все, и опытные специалисты, и необходимое оборудование. 718-338-6655.
2: Когда речь идет о спасении жизни, счет идет на минуты. Дэвидсон Амбуланс Ассист всегда рядом. 1-888-710-0303. Все будет хорошо. Вас поймут, вам помогут.
3: Сообщение для абонентов телефонной компании «Дэвидсон», звонящих в Грузию. Сегодня у телефонной компании «Дэвидсон» звонки на домашние телефоны в Грузию по 25 центов за минуту и звонки на мобильные телефоны по 42 цента за минуту. «Дэвидсон Карт» вы можете приобрести в магазинах города, а также по адресу 3171 Coney Island Avenue, угол Brighton Beach и Coney Island. Информация и подключение к льготному тарифу по телефону 718-303-90-76 или на сайте davidsoncard.com. Телефонная карточка «Дэвидсон» – это связь, проверенная временем.
4: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке 14 миллионов долларов.
5: Я Артур Саркисян. 4 500 000 долларов. Авария на работе.
6: Я Татьяна Иванова. 350 тысяч долларов укус собаки.
7: Я Ираклий Барамидзе. 1 350 000 долларов порез руки.
8: Я Дмитрий Левчук. 1 500 000 долларов. Медицинская ошибка.
9: Я Менахем Шлома. 1 850 000 долларов. Автоавария.
10: Мой адвокат.
11: Мой адвокат. Юрий Прохин.
12: Опыт. Мудрость. Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
13: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
14: Винченцо Беллини. Его оперы не сходят с афиш мира уже 200 лет. Его арии стали хитами. Он был тем сокровищем, которое ценили такие разные творцы, как Шопен и Вагнер, многое у него перенявшие. Ему, а также театральным оперным нравам его времени и секретам Бельканто будет посвящена последняя в этом сезоне беседа Университета культуры Майи Притцкер в гостиной «Дэвидсон Радио». Она состоится, внимание, обратите внимание на дату, 16 мая в 4 часа дня по адресу 2508 Coney Island Avenue, второй этаж. Перед тем, как расстаться на жаркие летние месяцы, мы послушаем завораживающие красоты арии из «Нормы», «Сомнамбулы», «Пуритан» в лучших интерпретациях. Побываем в Палермо и Париже, поговорим о короткой жизни Беллини и его примадоннах и, конечно, поразмышляем о причинах его неумирающей популярности. 16 мая, суббота, 4 часа дня. В гостиной «Дэвидсон Радио», билеты у входа или на сайте театр.ком.
15: В Нью-Йорке 3 часа ночи.
3: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
15: Вы на волне 620 AM и слушаете «Дэвидсон Радио».
16: Новости на «Дэвидсон Радио». Информация к этому часу.
3: У микрофона Лена Вишневецкая. Ученые из онкологического центра при Техасском университете установили, что фермент РНКаза H2 помогает одному из самых агрессивных видов рака груди, тройному негативному, выживать даже под воздействием терапии. Речь идет о так называемом репликационном стрессе, состоянии, при котором нарушается копирование ДНК в клетках. Исследователи выяснили, что РНКаза H2 помогает опухолевым клеткам справляться с повреждениями. В норме этот фермент очищает ДНК от ошибочно встроенных фрагментов РНК, предотвращая поломки. Но в раковых клетках он фактически становится инструментом защиты, позволяя им выдерживать терапевтическое воздействие. Более того, ученые обнаружили, что высокий уровень РНКаза H2 связан с худшей выживаемостью пациентов, что указывает на ее важную роль в прогрессировании болезни. Эксперименты показали, если подавить работу этого фермента генетически или с помощью препаратов, опухоль теряет способность адаптироваться к стрессу. Также выяснилось, что блокировка РНКаза H2 усиливает действие уже существующих противораковых препаратов. Это открывает перспективу комбинированной терапии, которая может оказаться более эффективной. Пока результаты получены на доклиническом этапе, однако ученые считают РНКазу H2 одной из наиболее перспективных мишеней для разработки новых методов лечения. Открытие помогает понять, как опухоль обходит терапию и как можно лишить ее этого преимущества. Улучшить качество вещания и оставаться в эфире мы сможем благодаря вашей поддержке. Зайдите на сайт davidzanradio.com или позвоните 718-303-8000. Ваша финансовая помощь очень важна, и вместе мы сможем сохранить Davidzan Radio. Вниманию новых подписчиков! Телеканал RTN проводит акцию «Бесплатное вещание». Подробности по телефону 718-215-0967. Акция телеканала RTN «Бесплатное вещание» только для новых подписчиков. 718-215-0967.
6: Служба информации Davidzan Radio. Новости в реальном времени.
10: Ортопеды в офисе доктора Игоря Рубинштейна результативно лечат боли и артрит в разных суставах хирургическими и нехирургическими методами, включая плазменные и смазочные уколы. Плазменные уколы – это очень эффективный способ лечения суставов с помощью вашей собственной плазмы. Офисы находятся в Южном Бруклине на углу Оушен Парквей и Брайтон Бич Авеню и в Рега Парке в Квинсе. 718-891-0101. 718-891-0101. Ортопедическая клиника Игоря Рубинштейна. Оставьте боль в прошлом.
17: Мое имя Юрий Прахин. Я доктор юриспруденции и обладатель 32 наград за высший verdict and settlements in New York State.
18: My name is Gil Zohar.
19: Мое имя Гил Зохар. Я боевой офицер военно-морского флота Соединенных Штатов и не понаслышке знаю, что такое честь и сражение. Последние 25 лет, как судебный адвокат, я успешно защищаю интересы тех, кто пострадал в авариях на работе или от нерадивых докторов, добиваясь многомиллионных вердиктов. У нас в адвокатском офисе Юрия Прахина нет больших или малых дел, но есть люди, для которых мы отчаянно боремся до победного конца. 718-946-5099. Консультация бесплатная. 946-5099.
13: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
20: Горе утраты не имеет границ. Мемориальный дом Лисовецки. Репатриация умершего на родину. Юридическое оформление всех необходимых документов. Партнерское сотрудничество со всеми консульствами, расположенными в Нью-Йорке. Отправка останков к месту захоронения по всей территории США.
21: Лисовецкий. Профессионализм, достоинство, сострадание. 718-421-4242. Круглосуточно.
22: Вы хотите, чтобы ваш бизнес процветал? Вы желаете повысить уровень продаж? Вы стремитесь к оправданному размещению денежных средств? Вам нравится индивидуальный подход к рекламе вашей фирмы? Сколько раз вы сказали «да»? Будьте услышаны. Делайте рекламу с нами. Рекламная служба Дэвидсон Радио. 718-303-8000. Звоните прямо сейчас. 718-303-8000.
0: Слушайте нас в интернете. www.davidsonradio.com davidsonradio.com.
22: Вы слушаете программу «Американский взгляд» Александра Флинта.
1: Здравствуйте, господа. Наш телефон 718-303-9090. Тема очень большая. Тема очень болезненная для многих. Потому что мы все хотим пребывать вот в каком-то, знаете, розовом сне. Потому что мы, как говорится, мы сделали вот эту иммиграцию, мы считаем, что все, мы окончательно для себя все проблемы решили. А тут проблемы взяли и начали заново. И я вот еще раз утверждаю, что то, что эти проблемы появились, для нас полезно. Потому что мы слишком распустились сами себе. Слишком. И когда вот Майкл Уоррен это пишет, он, в принципе, отмечает не то ситуацию, что должна быть, а то, что у нас сложилось, что, понимаете, что мы слабые, что мы прячемся за какими-то вооруженными охранниками в синагоге, что мы, понимаете, начинаем падать в обмороки. Ой, мамочка, а что я буду делать? А что со мной будет? Какие страшные все эти погромщики! Ой, ой, ой! Это мне напоминает, еще раз повторяю, вот этих вот евреев, которых согнали, понимаете, в лагеря. И они, никто не сопротивлялся. Их были миллионы. И они все послушно брели в газовую камеру. Этого не должно быть. Понимаете, лучше умереть, извини меня, сопротивляясь, чем на коленях. Вот это надо бы учить, понимаете, и поэтому я так думаю, что то, что вот это появилось, вот эта ситуация, она нам на пользу, а не в минус. Вот если мы убежим в Израиль, вот это будет плохо. Вот это будет плохо, потому что мы сами себя, мы тогда, грубо говоря, доказываем, что нет, мы сопротивляться ничего не можем. Что мы слабые, что мы боимся. Что, понимаете, к нам приходят, и мы отступаем. Добрый день, вы в эфире.
18: Здравствуйте, Александр. Я по этому вопросу хочу вам вот что сказать. Был такой один еврей в Нью-Йорке, звали его Мейер Кохана. И вот это был человек, который решил ответить так, как сказали вы, кулаками, битами, ножами. Он создал Лигу защиты евреев, он пригласил туда всех желающих. Те, кто умели воевать, те, кто умели драться, и те, кто не умели. И он обучал ребят. И они защищали реально евреев, потому что полиция не хотела или не могла это делать. И они ездили по разным городам. Они, кстати, были в Скоки, про которые вы рассказывали. Вот. Да. И полиция была ему невероятно благодарна. Он рассказывал, что он открывал дверь в полицейский участок ногами, потому что его ребята делали всю черную грязную работу за полицию.
1: А полиция известные вещи рассказываете. Да, так какой вывод?
18: Я к чему вам хочу это сказать? Чем все это закончилось? Его сдали евреи. Его сдали эти вот EJ, вот эта ассоциация. Они стали кричать, что он нацист, что он фашист, что
1: Окей, вы рассказываете нам то, что мы все знаем. Значит, ситуация такая. Спасибо за ваш звонок. То, что его сдали евреи тогда, которые не боялись ничего, у меня нет в этом... Сейчас евреи тоже сдадут такого, как Кохана. Потому что евреи, как таковые, очень не любят сопротивляться, очень многие. Я повторяю, среди нас очень много жалких евреев, знаете, которых вот дашь им по голове, и он начнет выть. Он не начнет сопротивляться, он начнет выть. А где полиция? А где мои защитники? Защитник, у тебя должен быть пистолет, быть, а вытащи его, застрели его. Я еще раз повторяю, лучше, чтобы тебя судили. 12 человек, понимаете, вот эти вот 12 присяжных. Чем если тебя несли шестеро, понимаете, в гробу. Надо, если не будете рисковать, значит, вы будете терпилами. Терпилами. Вот этот вот такой мэр Каханы, новый, может быть, в более какой-то облекаемой форме, более, как говорится, понятный и так далее, должен быть сейчас. И, к сожалению, он погиб, его убили, но это не должно никого останавливать. Должен быть другой, и потом другой, и потом другой. И это, эти отряды самообороны очень нужны. Особенно сейчас. И тогда вся вот эта вот шушера всех этих антисемитов, они подожмут хвост. Повторяю, когда человек 10, может быть 15, может 20 по стране, вот таких погромщиков, когда они бросятся на евреев, застрелят в смысле обороны, и потом оправдают в судах, да, а их оправдают в судах. Мы знаем это, потому что их оправдают в судах. Вот тогда ситуация изменится. Вот тогда по вот этим вот умам, умишкам, вот этих вот всех недоделанных уродов, у них единственное, у них же нет ума, у них только инстинкт самосохранения остается. Так вот у них вот этот инстинкт сработает. Этот еврей меня сейчас пристрелит, если я на него пойду. И вот это вот вызовет уважение. Единственное, что вызовет уважение. В этом мире, я уже много раз говорил, мы вернулись, к сожалению, к закону джунглей. Все договора, все вот эти условности, это же договор, это условность, когда и вы, и я предпочитаем, как говорится, мир хорошей ссоре. Это условность. Понимаете, а условности перестали работать. И поэтому внезапно, вот в частности, евреи оказались перед каким-то жутким выбором. Как это условно? Ну как же? Меня же вчера принимали за нормального, и тут перестали принимать за ненормального. Перестали принимать вот за такого. Теперь меня опять принимают как за какого-то Пархатова, пардон. А вот чтобы этого не было, вот чтобы тебя уважали, даже ненавидя, но уважали, нужна сила. Сила, и только да пребудет с вами сила. Вот этот фильм, понимаете, «Звездные войны», нужно смотреть евреям, особенно религиозным. Чтобы она им показала, что самое главное, да пребудет с вами сила. Потому что это может быть иносказательное, может быть такая апокриф, может быть такой вот очень далекий от реальности фильм. Но тем не менее он говорит о том, что нужно делать. Понимаете, потому что в этом мире уважают только силу. Только силу. Периодически, да, начинается уважение каких-то вот договоренностей и так далее. Договоренности, скажите мне, работают с евреями? Вот фактически, что такое договоренности? У нас есть целая организация всемирных договоренностей, называется Объединенные нации. Организация Объединенных наций. Это фактически организация, где приняли на веру целую систему договоров, договоренностей, каких-то истин, каких-то правил поведения. Вот мы будем делать так, а ты будешь делать так. А мы сделаем это, а он сделает то. Скажите, эта организация работает по отношению к евреям, по отношению к Израилю? Как вот показатель, я еще раз повторяю, Израиль это как канарейка в угольной шахте. Знаете, для чего канарейку туда заносили? Когда появляется метан, газ, который взорвет эту шахту, канарейка начинает петь. И поэтому вот канарейку держали специально в шахте, если там появляется метан, они тут же бросались, убегая из этой шахты, потому что они понимают, что взрыв будет. Вот Израиль это всемирная канарейка. Нормальности или ненормальности. И в частности, а евреи вот в Америке или в Австралии, или еще где-то, это тот канарейка в этих конкретных странах. Добрый день, вы в эфире.
2: Александр, добрый день. Добрый. Почему бы вам... Вы слышите меня?
1: Да.
2: Да. Почему бы вам не взять дробовик и идти охранять синагогу или ещиву? Вы диванные...
1: Я охраняю, собственно...
2: Вы диванные.
1: До свидания. До свидания. До свидания. У меня есть дробовик, который я охраняю себя дома. У меня есть дробовик. Для охраны моего собственного дома. Если меня бы попросили охранять синагогу или наняли бы охранять синагогу одного из, допустим, на какой-то там регулярной основе, я, наверное, пошел бы. Для этого мне надо изменить лицензию и так далее. Но, в принципе, можно, как говорится, довести это дело до массового понимания. Поэтому что вы меня пытаетесь обидеть тем, что сказать, что я диванный активист? А вы болтун или болтунья, который ничего делать не хочет. Поэтому вы звоните специально с обвинением, что кто-то хочет, предлагает что-то делать. Это очень интересно, да? Добрый день, вы в эфире.
4: А я с вами полностью согласен. В свое время в эмиграции я попал с бобруйскими ребятами. Что в Ладисполе, что в Италии, что здесь, в Бруклине, в Корсервисе. Все были такие духовитые, боевитые. И они мне говорили: Эдик, что? Евреев бьют? Да это мы всех подряд били, и нас все боялись. Вот и у нас в Бухаре был такой ляга, держал всех бандитов. Да, вот такие люди нужны сейчас.
1: Ну, да.
4: Время пришло. Спасибо. Такое.
1: Счастливо. Да, согласен. Во всяком случае, то есть, можно говорить о том, что будут такие конкретные люди, которые будут в этом активно принимать участие, других будут в этом поддерживать. То есть, например, опять-таки, вот я это говорил уже давно достаточно, что есть, например, будут какие-то охраны, отряды самообороны, допустим. Они охраняют тех, кто не хочет, не может обороняться, но тех, которых они охраняют, дают им своего рода такой контракт негласный. Если тебя потащат в суд, полиция, в суд, мы в суде тебе предоставим лучшего адвоката, который существует на этом земном шаре, который тебя отобьет от чего угодно. И мы заплатим все неустойки и все расходы. А твою семью мы будем содержать, пока ты будешь сидеть в тюрьме или будешь сидеть в суде. Мы будем ее содержать, потому что ты стоишь за нас, а мы стоим за тебя. Вот, например, такой канал. Все один за всех, все за одного. Вот это должно работать. И тогда не будет Майкла Уоррена, который пишет: собирайте узлы и едьте в Израиль. Потому что это бегство, которое работать тоже не будет. В Израиле абсолютно не есть спокойно, если вы не заметили. Вот сегодня, например, в отставку уходит. Об этом пишет израильское агентство новостей. Уходит один из их генералов, который признал, что он фактически свою работу не сделал. Вот именно тогда, 7 октября, что они проворонили вот этот вот набег, который устроили вот эти все эти уроды. Проворонили. Вот он уходит сегодня в отставку. Поэтому что вам говорить? Ну вот последнее, что я сегодня вам скажу, тоже опять-таки это пишет Израиль. Разведка США объявила о том, что удары не замедлили ядерную программу Ирана. Не замедлили, слышите? Наверное, сейчас Трамп всех уволит за это. Как в прошлый раз он уволил, когда ему сказали, что эффект не достигнут. Американская разведка пришла к выводу, что военная кампания против Ирана не повлияла на темпы разработки ядерного оружия. Аналитики спецслужб утверждают, что сроки создания первой иранской бомбы остались неизменными с прошлого года. Совместно американо-израильские удары, нанесенные с февраля по апрель, уничтожили часть конвенционного арсенала Тегерана, но не нанесли критического ущерба самой ядерной инфраструктуре. То, что я вам сегодня сказал сначала. Оценки Вашингтона базируются на строгом временном расчете. До масштабной операции «Полуночный молот» в июне 25 года спецслужбы давали Тегерану от 3 до 6 месяцев на сборку полноценного ядерного заряда. Разгром объектов на Танзе, Форде и Исфахане отбросил программу примерно на год назад. Однако весенняя операция «Эпическая ярость», несмотря на тяжелый урон иранской оборонной промышленности, этот годовой люфт не увеличила. Авиация сбила с Ирана военный защитный «Пантер», но не добралась до сердцевины проекта. Главной угрозой остается бесследно исчезнувший запас 11 тонн высокообогащенного Ирана. По данным агентства Reuters, режим прячет 440 килограммов сырья, но это мало, они говорят, обогащенного до 60%. Эксперты МАГАТЭ подсчитали, что при дальнейшей доработке этого объема хватит на десяток ядерных боеголовок. Израильтяне говорят на 100. Я им верю больше. В Белом доме продолжают настаивать, что Дональд Трамп не блефует и не позволит Тегерану получить оружие массового поражения. Однако разведывательное сообщество прямо указывает, без физического уничтожения или изъятия спрятанных урановых запасов реальное сдерживание программы невозможно. Спрятанные запасы урана превращают тактические успехи США и Израиля в отложенную угрозу, проблему, провал. По-русски называется провал. Пока эти материалы находятся в руках режима, Иран сохраняет статус порогового государства и может возобновить рывок к бомбе в любой удобный момент. Снос иранского конвенционного щита, которым гордятся в Вашингтоне, имеет смысл только как подготовка к финальному удару. Стагнация в оценках разведки доказывает, что поверхностные методы силового давления исчерпали свою эффективность. Иерусалим и Вашингтон стоят перед фактом, чтобы окончательно ликвидировать ядерную угрозу, им придется инициировать новую, гораздо более сложную кампанию. На этот раз ее мишенью станут не наземные радары, а укрытые глубоко в горах хранилища ядерных материалов. О чем мы говорили здесь вначале? Ваш диванный эксперт здесь вам говорил. Вы помните, я вам говорил, что они не смогут этими бомбами сверху дойти до самого низа. Если там наша бомба заявлена, имеет глубину проникновения 50, точно, 60 максимум метров. Если, а если у них вот это вот хранилище, как русские говорят, больше 90 метров? И что тогда? А все самое ценное на самом низу? Значит, мы, грубо говоря, завалили вход в этот сарайчик. Но они его раскопают. И главное, вот эти самые материалы, главное, вот этот цех по обогащению, скорее всего, он тоже на самом низу. А может быть, меньше, чем, больше, чем 90 метров? Значит, о чем ваш покорный слуга, диванный эксперт, вам говорил? Я вам говорил, что самое правильное будет высадить группу спецназа, большую группу в районе, понимаете, сотен людей, которые подорвут, залезут внутрь вот этого хранилища. У них будет специальный эквипмент, чтобы залезть туда. Это надо будет рассверлить какую-то дырку, чтобы они туда зашли, заложили заряды в самом низу и начали подрывать снизу. Или должен быть какая-то операция по изъятию этих материалов. Или одно, или другое. Я, скорее всего, думаю, наверное, изъятие даже лучше, потому что, ну, то есть, потому что если мы это взорвем, то там все будет радиоактивно, я так все понимаю. Ну, то есть, вот это я конкретно не знаю. Но изъятие было бы лучше. Значит, мы говорим о том, что мы свою программу пока минимум даже не выполнили. Не хочу слышать больше про наши победные реляции. Не хочу, мне надоело слышать вот это, все это. Ей-богу, понимаете, каждый раз слышу, Ирану нанесли непоправимый ущерб. Я счастлив, что ему нанесли непоправимый ущерб. Но если он сможет это обойти, значит, наш ущерб, это все, это чушь собачья. Добрый день, вы в эфире.
5: Добрый день. Если вы
1: выключите радио, пожалуйста.
5: Я выключила уже. Если это все было известно, что все так глубоко у них построено, где была израильская разведка, где была американская разведка, и что вы думаете, наши военные пойдут там уничтожать, а иранцы будут сидеть и смотреть на них? Сколько жертв
1: конечно,
5: там
1: нет.
5: будет? Сколько
1: много,
5: будет там
1: много.
5: Жертв? О
1: очень,
5: чем вы говорите?
1: Очень, а я говорю о том, что будет очень много жертв. Это война называется.
5: А вы
1: очень
5: пойдете,
1: много жертв
5: вы молодой человек, вы пойдете за
1: я не такой больной, но если меня призовут, пойду, что делать? Придется.
5: Да. Это же была такая глупость туда залезать. И
1: нет,
5: я,
1: это не было, а это, но. Это не глупость была защищать, туда залезать. Нам бы угрожали бы ядерной бомбой сегодня бы или через 3 месяца. Это не была глупость, никакая дальнейшая глупость не была. Вы не можете договориться с Северной Кореей, у которой есть уже эта бомба. А как вы договорились с этими фанатиками в Иране, которые стреляют по всем вокруг, которые даже к этой войне отношения не имеют? О чем вы говорите вообще? То, что Израиль и Америка начали, они начали правильно. То, что они не могут все решить с воздуха, это тоже правильно, это все прекрасно понимали. Надо прийти к пониманию, что да, придется высадить, наверное, полдивизии людей. Да, будут под пулями, под бомбами. Это будет война, которая называется война, где люди гибнут, их на куски рвут. И мы должны это поддержать, для того, чтобы они ликвидировали самую активную угрозу нашего с вами. Здесь существование, потому что вы так на диване, и я на диване уже сидеть не сможем. Это будет совсем другой мир, если в такой режим появится ядерная бомба. Это будет совсем другой мир. Поэтому да, придется, наверное, скорее всего, высаживать какой-то военный контингент на земле. Или подрывать, повторяю, эту facility с самого низа, но я так понимаю, что, наверное, это тоже не имеет смысла, но я просто рассуждаю вслух, потому что мы разнесем всю эту радиоактивную заразу повсюду. Ее можно все равно использовать как, допустим, грязную ядерную бомбу. Можно собрать ядерные материалы, собрать в какую-то торбу, привезти и бросить в какой-то мусорник. Наверное, это тоже делать не надо. Значит, надо высаживать серьезный десант какой-то. Серьезную технику. И идти, и, как говорится, раскапывать это. Или, ну, то есть, если иранцы сами согласятся на сдачу этого ядерного материала, то это замечательно. Тогда это все делать не надо. Пока мы пытаемся их заставить это сделать и так далее. Но я думаю, что нам нужно продумать план Б. А что будет, если они не согласятся? А что будет, если вот эти все умные головы, которые мне тут заявляют, вот у них сейчас переналиются все эти водохранилища с нефтью? Ну, переналиются. Вы что, думаете, Иран остановится, что ли, на это? Ну, сами подумайте, ребят, ну не будьте дурачками. Иран, фанатики религиозные, остановятся, если у них переполнены будут хранилища с нефтью. Ну, они будут жрать дерьмо из-под себя и будут кричать о победе. Они закупорят эти скважины, да, они потеряют часть нефти, они потеряют часть скважин. Им плевать, сколько будут потери. Они будут биться, пока остался хоть один иранский солдат. И будут объявлять это колоссальной победой. Для нас победа определяется очень просто. Забрали или не забрали мы эти активные ядерные материалы, прекратили ли мы производство вот этих вот всех континентальных ракет, больше 300 километров, Израиль говорит, окей, я с ними, допустим, соглашусь. Производство ракет закончено, ядерная программа закончена. Пролив открыли. Все, вот эти три составные, если мы их не добились, мы эту войну проиграли, господа. Несмотря на все колоссальные победы, понимаете, и что мы снесли всю их ПВО. И разбомбили всех, кого только можно было разбомбить сверху. Значит, вопрос только сверху не работает. Вы правильно сказали, что да. Я с самого начала подозревал, что придется делать это ручками. Если меня призовут здесь, идти что-то делать, ну, пожалуйста, я пойду, ну, что делать? Это моя страна. У меня здесь дочь родилась. Ну, пойду там что-то, я не знаю. Меня, наверное, что-то грузить позовут. Ну, да, окей. Стрелять, пожалуйста, умею. Умею. Буду я ли очень рад этому? Конечно, нет. Кто хочет идти, извините, там в армии потеть? Никто. Но надо будет, пойду, ну что делать? Надо будет, пойду. Ну, к сожалению. А кто за меня это будет делать? Если я не пойду, и он не пойдет, и тот не пойдет, и третий, и десятый, ну так что тогда? Что мы сюда приехали тогда? Кого мы защищаем? Что мы за клятвы вообще тогда давали? Если все это пустые слова. Нет, все правильно. Трамп, то, что Трамп начал делать с Ираном, это вне всякого сомнения правильно. И Израиль делал с Ираном вне всякого сомнения правильно. Потому что дать им получить ядерную бомбу, а потом начинать с ними переговоры, извините, это идиотизм первой марки. Первой марки. И никакие переговоры бы после их получения этого ядерного оружия, с ними вообще бы вообще не работали бы, даже как сейчас они не работают. У них ее сейчас нет, и посмотрите, у нас что-то получается? Нет. Но в чем Трамп не прав, или в чем он не понимает это дело, что они просто так, вот понимаете, они ему сейчас не принесут на тарелочке с голубой каемочкой эту победу. Этого не будет. С ними надо воевать долго и нудно. Это очень упертые, это очень религиозно одержимые люди, фанатики. Можно было договориться с Осамой Бен Ладеном? Нет, его можно было только убить. Его можно было найти где-то вот в этом Пакистане и пришибить там в этом доме, в котором он там отсиживался. Вот это единственное, что можно было сделать. И то же самое с ними. Мы ничего другого не докажем. Это религиозные фанатики, которые будут стоять до последнего. До последнего патрона. Ибо они ждут, что они нас пересидят. Это самый главный наш минус. Мы не умеем, не хотим, нам очень противно, долго и нудно воевать. Поэтому, понимаете, нас можно пересидеть. А то, что вы предлагаете, извините, дорогая моя, это не выход. Спасибо всем. Всего доброго. Завтра продолжим ту же тему.
7: Новости на Дэвидсон Радио. Информация к этому часу.
8: У микрофона Лена Вишневецкая.
3: Активная буровая жировая ткань может снижать воспаление сосудов у людей с ожирением и тем самым уменьшать риск развития атеросклероза. К такому выводу пришли исследователи Венского медицинского университета. При ожирении повышается вероятность сердечно-сосудистых заболеваний, в том числе инфаркта и инсульта. Одной из ключевых причин считается хроническое воспаление сосудов. Новое исследование показало, что у части пациентов этот процесс может быть менее выражен благодаря активности бурого жира. Более того, прослеживалась четкая зависимость. Чем выше активность бурого жира,

0: системы. Ни ученых стимулирование его активности, например, с помощью холода или лекарственных методов, может стать новым подходом к снижению сердечно-сосудистых рисков у пациентов с ожирением.
1: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
2: Комфорт-зон – забота и поддержка. Когда близким требуется больше ухода, чем сейчас, когда ваше состояние здоровья ухудшилось, агентство социальной поддержки «Комфорт-зон» поможет вам увеличить часы по уходу и оформить все необходимые документы. Мы берем на себя заботу, чтобы облегчить труд ваших близких. С «Комфорт-зон» ваши родные под надежной опекой, а вы – в спокойствии и уверенности. Звоните 718-602-4028. 718-602-4028.
3: Когда мне хорошо, я пою. Когда плохо, из-за травмы, аварии или докторской ошибки, я не ищу компромиссов. Я выбираю и рекомендую лучших. А лучшие – это адвокаты офиса Юрия Прахина. Опытные, грамотные, с железной хваткой. Запишите их телефон и гарантирую, вы не прогадаете. 718-946-50-99. Ваш Валерий Леонтьев.
4: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
5: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839.

0: украинской души. Авторская музыкальная передача Александра Федоренко об украинской песне и не только. Слушайте каждую пятницу с 8 вечера на волне 620 AM Davidson Radio. А также нас можно слушать через интернет на сайте davidsonradio.com и на телефоне через мобильное приложение Davidson Radio. А свои пожелания и предложения присылайте по адресу promusicnyc@gmail.com. promusicnyc@gmail.com.
1: Слушайте нас в интернете www.davidsonradio.com.

День добрый, уважаемые дамы и господа. Я Геннадий Кацов. Приветствую вас в нашей программе, в которой мы рассмотрим основные темы, отмечаемые нашими газетами сегодня. Белый дом официально уведомил Конгресс США о том, что считает войну с Ираном завершенной. Демократы вновь угрожают расширением состава Верховного суда, после того, как им заявили, что они не могут заниматься российской манипуляцией избирательными округами. Проект президента Трампа по созданию национального сада американских героев становится все масштабней. Богатейшие жители Нью-Йорка выступили против мэра Нью-Йорка Захрана Мамдани после введения нового налога на недвижимость. Пентагон договорился об использовании технологии искусственного интеллекта в засекреченных операциях с рядом крупнейших технологических компаний США. Федеральный апелляционный суд, это пятый окружной суд в Новом Орлеане, постановил ограничить доступ к препарату мифепристон, применяемому для медикаментозного аборта, запретив его отправку по почте. Бывший крупнейший лоукостер Северной Америки, авиакомпания Spirit Airlines, объявила, что прекращает свою деятельность. Дамы и господа, некоторые из этих тем мы рассмотрим в нашей программе подробнее. Белый дом официально уведомил Конгресс США о том, что считает войну с Ираном завершенной, сообщили Associated Press, Politico, Reuters и другие СМИ. 7 апреля между Соединенными Штатами

и Ираном не происходило обмена огнем. Военные действия, начавшиеся 28 февраля, завершены, написал президент Трамп в письме, которое процитировало политику. Письмо было отправлено спикеру Палаты представителей, республиканцу Майку Джонсону и сенатору от республиканцев Чаку Грасли, который временно исполняет обязанности председателя Сената. В своем послании Трамп ясно дал понять, что военный конфликт может быть далек от завершения, отметила Associated Press. Несмотря на успех операции Соединенных Штатов против иранского режима и продолжающиеся усилия по обеспечению прочного мира, угроза, исходящая от Ирана для США и наших вооруженных сил, остается значительной. Так процитировало письмо Reuters. Послание отправлено 1 мая, в момент, когда военная кампания против Ирана достигла 60-дневной отметки, а это крайний срок, в который, согласно принятой в 1973 году резолюции, президент США может использовать вооруженные силы за рубежом без санкции Конгресса 60 дней. Политика указала, что таким образом Трамп попытался подавить спор о необходимости одобрения войны законодателями. Издание отметило, что аргументация Белого дома не устроит демократов и некоторых республиканцев. Несколькими часами ранее Дональд Трамп заявил, что остался недоволен предложением Ирана по урегулированию конфликта, которое было передано через Пакистан. Иран, по его словам, выдвигает требования, на которые Вашингтон не готов согласиться. При этом Трамп отметил, что Штаты продолжают взаимодействие с Пакистаном, который является главным посредником в переговорах США и Ирана. Таймс со ссылкой на источники ранее описал, что представители Демократической партии в Конгрессе рассматривают возможность подачи иска к Трампу, если тот продолжит военную кампанию после 1 мая. По данным журнала Time, обсуждения находятся на ранней стадии. Единства внутри Демократической партии по этому вопросу нет. Во имя норм и демократии, как сказано, радикальные демократы возобновляют призывы к расширению состава Верховного суда в случае возвращения контроля над федеральным правительством. Волна тревожных заявлений возникла после того, как высшая судебная инстанция в среду вынесла решение по делу Луизиана Вайс против Калайса, фактически лишив штаты возможности использовать так называемый расовый фактор при перераспределении избирательных округов. Как сообщает «Федералист», это решение фактически дает штатам возможность ликвидировать округа с преобладающим количеством меньшинств, созданные в рамках прежних трактовок раздела 2 Voting Rights Act, трактовок, которые приносили выгоду демократам, как сказано в издании. Очевидно, опасаясь, что это может поставить под угрозу их политическую власть, демократы не теряли времени и использовали решение 6-3, принятое по идеологическим линиям, как повод вновь возобновить угрозы расширения состава Верховного суда за счет левых судей, как только они получат демократы контроль над Конгрессом и Белым домом, но имеется в виду промежуточные ноябрьские выборы. Подобные угрозы были широко распространены во время президентства Джо Байдена, но заметно поутихли после возвращения к власти Дональда Трампа. Критикуя признание консервативными судьями того, что Конституция США носит цветонезависимый, как отмечено, характер, лидер демократического меньшинства в Палате представителей Хоаким Джеффрис дал понять, что готов поддержать план своей партии по расширению суда Верховного, если получит пост спикера, то есть когда большинство, надеются они на выборах, будет у демократов в Палате представителей. В недавнем интервью Джеффрис решительно заявил, что все варианты остаются на столе, когда речь идет о решении вопроса с судом, обеспечивающим соблюдение основного закона страны, Конституции. Цитирую, Верховный суд – это позор, и в новом созыве Конгресса нам придется что-то сделать с Верховным судом, сказал Джеффрис, и позвольте мне быть предельно ясным, все варианты рассматриваются все, чтобы разобраться с этим коррумпированным большинством мага, которое выносит политические решения, направленные на укрепление оппозиции республиканской партии. Мы не позволим им добиться успеха, заявил Джеффрис. Левая организация Demand Justice выступила с похожим завуалированным предупреждением, по-видимому, поддерживая такие усилия. Ее президент Джош Ортон, имеющий опыт активизма в рядах демократической партии, опубликовал заявление после выхода решения по делу Луизиана против Калайс, в котором подверг критике Верховный суд за принятое решение и заявил, что тот должен подвергнуться фундаментальной реформе Верховный суд, если он хочет вновь служить нашей демократии. Ну, демократы мы видим, как служат демократии, все их не устраивает, все должно быть по-ихнему. Demand Justice печально известна, эта организация, своими клеветническими кампаниями против республиканских кандидатов в судьи и давней поддержкой идеи расширения состава Верховного суда.
Группа также активно участвовала в усилиях левых по недопущению Бретта Кавана в Верховный суд и недавно раскрыла планы блокировать будущее назначение Дональда Трампа в высшую судебную инстанцию в случае появления вакансий. Давний медийный комментатор Мехди Хасан высказался еще более прямо, призывая расширить состав Верховного суда просто за счет левых, все так простенько, которые, по его словам, будут отдавать предпочтение политическому активизму, а не строгому правоприменению. За счет левых. Так они видят демократию. Демократическая партия. В соцсети X Мехди Хасан написал: «Если демократы не сделают перебалансировку и расширение Верховного суда приоритетом номер один, когда, если они снова придут к власти, то мне больше нечего сказать. Суд, укомплектованный республиканцами, является главным препятствием прогрессу в этой стране и уже давно». Ну, прогресс, опять-таки, так, как его видит демпартия. Ну и замечательная конгрессвумен Рашида Тлаиб, демократка от Мичигана, известная антисемитка, антиизраильтянка, ну и одна из главных в так называемом прогрессивистском крыле Демократической партии, Тлаиб, отвлекшись от выражения симпатии террористам, в этот раз также выступила со своим заявлением, написав: «Сроки полномочий для судей Верховного суда вести обязательный кодекс этики». Вот о чем она беспокоится. «Импичмент этим коррумпированным судьям расширит суд». Левое издание The Bulwark опубликовало статью одного из своих редакторов с призывом к демократам расширить состав Верховного суда после возвращения к власти. Эти недавние призывы прозвучали спустя несколько дней после того, как стратег Демократической партии Джеймс Карвилл предложил своей партии расширить состав Верховного суда до 13 судей уже в первый день после получения полного контроля над Конгрессом и Белым домом, то есть когда, если в случае они выиграют промежуточные выборы. При этом Джеймс Карвилл отдельно посоветовал кандидатам-демократам не говорить о подобных радикальных мерах в ходе избирательной кампании, втихаря как-то все сделать. Если демократы, цитирую, выиграют президентские выборы и получат контроль над обеими палатами Конгресса, я считаю, говорит Карвилл, что в первый же день они должны сделать Пуэрто-Рико и Вашингтон штатами, а также расширить состав Верховного суда до 13. К черту все, пусть догоняют, сказал Карвилл. Ну, к черту все, включая и демократию. Выборы 2000 года они, то есть республиканцы, говорит Карвилл, украли, это они украли выборы, они украли места в Верховном суде, они перекроили округа как только могли, и единственный способ бороться с этим, не строить на этом кампанию и не говорить об этом, просто сделать это, конец цитаты. По данным Real Clear Politics, после публикации решения по делу Луизиана против Каллоис, Карвилл, по-видимому, подтвердил свою поддержку идеи расширения суда. Критикуя высшую судебную инстанцию, он назвал консервативных судей простенько «сукиными сыновьями», а председателя суда Джона Робертса чертовым клоуном. Ну вот так, такой взгляд на Верховный суд демократа. Проект президента Дональда Трампа по созданию национального сада американских героев становится все масштабнее и, вероятно, окажется дороже первоначальных оценок, пишет New York Times. Согласно документам, планы включают установку 250 статуй выдающихся американцев в натуральную величину, а также создание бассейнов, ресторанов и амфитеатра. По оценке администрации, только статуи могут обойтись дороже 40 миллионов долларов, которые Конгресс выделил на весь проект. Помимо финансовых сложностей, реализация проекта «Сад героев» может столкнуться с юридическими препятствиями. По данным New York Times, для строительства потребуется разрешение в соответствии с законом о памятных сооружениях, которое ограничивает возведение объектов вокруг некоторых федеральных земель в Вашингтоне. Ну и кроме того, близость участка к реке Потомак вызывает опасения экологов о возможном ущербе природы. Изначально сад планировали открыть 4 июля, это 250-летие независимости США, однако теперь чиновники рассчитывают установить к этой дате лишь несколько десятков статуй. Как передает New York Times, последние эскизы сада героев предусматривают аллею с тематическими зонами для политиков, солдат, ученых, активистов, художников и спортсменов. В список вошли Джордж Вашингтон, Рональд Рейган, Элвис Пресли, Коби Брайант, Альфред Хичкок и другие.
Богатейшие жители Нью-Йорка выступили против мэра Нью-Йорка Зохрана Мамдани после введения нового налога на недвижимость, передает Bloomberg. В апреле губернатор штата Нью-Йорк Кэти Хокул и мэр города Мамдани предложили ввести новый налог на второе жилье стоимостью от 5 миллионов долларов. Инициатива направлена на сверхбогатых владельцев элитной недвижимости. Цель меры – пополнение бюджета города и борьба с неравенством. Эта идея столкнулась с критикой богатейших людей штата и президента Трампа. Предлагаемые налоговые меры он назвал неправильными. В пресс-релизе мэра города Зохрана Мамдани, объявляющем о первом в Нью-Йорке налоге на аренду жилья, упоминался пентхаус в Мидтауне стоимостью 238 миллионов долларов, купленный неким Кеном Гриффитом. Позже выяснилось, что недвижимость приобрел основатель Citadel LLC Кен Гриффин, а в пресс-релизе мэра произошла ошибка. Через некоторое время мэр Нью-Йорка снял видео возле самого пентхауса и назвал покупателя по имени. Пресс-релиз мэра объединил руководителей компании с Уолл-стрит и богатейших жителей города против мэра. Как пишет Bloomberg, даже миллиардеры, симпатизирующие демократам, наконец-то усомнились в политике Мамдани. По словам бизнесменов, их возмутил не столько сам налог, сколько личные нападки Мамдани на одного из них. Компания Гриффина Citadel, в свою очередь, подняла вопрос о возможности отказа от масштабного проекта по реконструкции небоскреба на Парк-авеню. Ожидается, что предлагаемая компания 62-этажное здание принесет Нью-Йорку 4,5 миллиарда долларов, создав 6200 рабочих мест в строительной отрасли и более 15 тысяч постоянных рабочих мест. Проживающий в Майами 57-летний Гриффин пожертвовал сотни миллионов долларов различным учреждениям Нью-Йорка, таким как Мемориальный онкологический центр Слоан Кеттеринг и Американский музей естественной истории, отмечает Bloomberg. Он строил, цитирую, свой бизнес в основном за пределами Нью-Йорка, и Нью-Йорку повезло, что он существенно расширяет бизнес здесь, заявил экс-директор Goldman Sachs Group Inc. Ллойд Бланкфейн. Бланкфейн отметил, что Гриффин привлекает инвестиции в строительство, создает высокооплачиваемые рабочие места и демонстрирует, как он сказал, приверженность местной благотворительности, не понимая, почему это так раздражает мэра, добавил Бланкфейн. Я не знаю, зачем мэр это делает. Ему нужно больше таких людей, как Кен Гриффин, а не меньше. Он просто тыкает палкой в глаз Кену Гриффину, сказал основатель компании Home Depot Кэт Лангоне. Согласно опросу Marist Poll, Мамдани по-прежнему популярен среди широких слоев населения Нью-Йорка. За первые 100 дней его пребывания в должности мэра 48% респондентов одобрили его деятельность, которая просто проигрышная по всем направлениям. В то время как 30% нет. 48% идиотов. Вот что сказать в Нью-Йорке. Bloomberg отмечает, что новый налог, по поводу которого по сей день ведутся переговоры, призван пополнить бюджет города, испытывающий миллиардный дефицит, на 500 миллионов долларов. Мамдани также выступал за введение налогов для самых богатых людей и крупнейших корпораций, чтобы профинансировать расширение социальных программ, таких как бесплатные автобусы и обеспечение детей дошкольным образованием. Мамдани уже попытался сгладить ситуацию, заявив, что введение налога на вторые дома не было инициировано одним человеком, и назвал Гриффина важным работодателем и бизнес-лидером в городе. Вот как быстренько, прямо на ходу переобувается Зохран Мамдани. Напомню, он стал мэром Нью-Йорка в ноябре прошлого года. Произошло это несчастье. Он является первым мусульманином и политиком южноазиатского происхождения на этом посту. Сам Мамдани позиционирует себя как демократического социалиста. После его победы на выборах президент Трамп заявил: «Вчера вечером в Нью-Йорке мы немного потеряли суверенитет, но мы с этим разберемся, не беспокойтесь». Трамп, который поддерживал оппонента Мамдани Эндрю Куома, назвал нового мэра 100-процентным фанатиком-коммунистом и грозился прекратить федеральное финансирование города. Из-за радикально-социальной ориентации кампании Мамдани избирательной его активно поддержали волонтеры. При этом резкий рост его популярности вызвал жесткую критику со стороны правых и умеренных демократов. Несмотря на неоднократное оскорбление мэра Нью-Йорка со стороны Трампа, после личной встречи в Белом доме президент США похвалил друг Мамдани. «Мы, помню, говорили об этом. Мы пришли к гораздо большему согласию, чем я думал. У нас есть одно общее. Мы хотим, чтобы наш любимый город процветал», заявил республиканец. Мне кажется, в этом плане он ошибается. У Мамдани несколько противоположные взгляды на процветание любимого Трампом Нью-Йорка. Пентагон
Пентагон договорился об использовании технологий искусственного интеллекта в засекреченных операциях с рядом крупнейших технологических компаний США, так сообщает Wall Street Journal со ссылкой на заявление военного ведомства. Соответствующее соглашение Министерство войны заключило с 7 компаниями, включая OpenAI, Google, Alphabet, Microsoft, Amazon, NVIDIA, SpaceX и стартап Reflection AI. В рамках договоренности ведомство получит доступ к их моделям искусственного интеллекта для использования в засекреченных условиях. В Пентагоне заявили, что использование этих технологий направлено на повышение возможностей вооруженных сил в сфере анализа данных и принятия решений. Часть компаний ранее уже имела предварительные соглашения о применении искусственного интеллекта в военных сценариях, однако новые контракты закрепляют их интеграцию в повседневные операции. По данным издания, некоторые из заключенных соглашений предусматривают использование как закрытых, так и открытых моделей искусственного интеллекта. В частности, компания NVIDIA, являющаяся лидером разработки графических процессоров, предоставит Пентагону доступ к своим открытым мультимодальным моделям Nematron, которые могут применяться для автономного выполнения задач. Внедрение искусственного интеллекта в работу ведомства направлено на усиление технологического преимущества вооруженных сил и ускорение процессов принятия решений, отметили в Министерстве войны, бывшее Министерство обороны Соединенных Штатов. Ранее на этой неделе в заключенном соглашении Google с Пентагоном об использовании модели искусственного интеллекта в засекреченных операциях сообщила Information со ссылкой на источник. Документ дает Министерству войны США доступ к искусственным разработкам, к разработкам искусственного интеллекта компании для любых законных задач и обязывает Google настраивать защитные фильтры по запросу. В соглашении указано, что искусственный интеллект не может использоваться для слежки за гражданами США и автономных вооружений без участия человека. При этом Google не вправе ограничивать применение технологии в рамках разрешенных операций. Ранее часть сотрудников Google выступала против передачи технологий для военных задач. Минобороны США также добивалась доступа к разработкам искусственного интеллекта OpenAI и Anthropic. Но при этом последний отказалась от условий Пентагона. В марте Министерство войны включило компанию Anthropic в перечень компаний, представляющих риск для цепочки поставок в США. В ответ разработчики модели искусственного интеллекта Claude заявили о намерении оспорить в суде любые решения Пентагона о подобных рисках, если они будут угрожать деятельности компании и сотрудничеству с военными. В феврале на фоне конфликта с Anthropic военное ведомство США и OpenAI достигли соглашения. Федеральный апелляционный суд США, 5-й окружной суд в Новом Орлеане, постановил ограничить доступ к препарату мифепристон, применяемому для медикаментозного аборта, запретив его отправку по почте. Об этом сообщает Associated Press. Согласно решению, препарат теперь должен выдаваться только лично в медицинских учреждениях, а это фактически отменяет действующие ранее правила управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США FDA. Правила разрешали дистанционное назначение и доставку. Решение принято единогласно коллегией из 3 судей и затрагивает практику назначения препарата на онлайн-приеме телемедицина по всей стране. Оно уже действует на период рассмотрения дела в судах и может быть обжаловано в Верховном суде. Суд поддержал позицию штата Луизиана, где действует запрет на аборты, заявив, что доставка препарата по почте подрывает этот запрет и политику штата, согласно которой эмбрион признается человеческим существом с момента зачатия. Мифепристон был одобрен FDA в 2000 году для прерывания ранней беременности, обычно используется в сочетании с мизопростолом. По данным исследований, большинство абортов в США проводится с помощью таблеток, значительная часть через телемедицину. Решение вызвало критику со стороны правозащитных организаций. Например, юрист Американского союза гражданских свобод ACLU Джулия Кей заявила, что от решения, цитирую, «больше всего страдают сельские общины, люди с низким доходом, люди с ограниченными возможностями, жертвы насилия со стороны интимного партнера и цветные сообщества». Конец цитаты. Сторонники ограничения, напротив, считают его усилением контроля в сфере репродуктивного здоровья. «Это победа, которую мы ждали, и мы молимся, чтобы она сохранилась», сказала президент организации «Студенты за жизнь» Кристана Хокинс. Об этом передает Fox News. Ну, ожидается дальнейшее обжалование дела в Верховном суде США.
Бывший крупнейший лоукостер Северной Америки, авиакомпания Spirit Airlines, объявила, что прекращает деятельность, и перевозчик не смог договориться с администрацией Трампа о финансовой помощи. А последний удар ей нанесли цены на авиационное топливо, выросшие из-за войны США и Израиля с Ираном. Spirit Airlines вела с администрацией президента переговоры о пакете помощи на $500 миллионов, но не закончились переговоры ничем, и в субботу компания Spirit Airlines объявила на своем сайте, что с чувством глубокого разочарования немедленно начинает организованно сворачивать деятельность. В августе прошлого года Spirit во второй раз за год подала на банкротство, после чего положение компании начало выправляться, но в последние месяцы ее добил скачок цен на авиационное топливо из-за войны США и Израиля с Ираном и частичной блокады Ормузского пролива. Цены на авиатопливо марки Jet A1, которым заправляют большинство пассажирских лайнеров, выросли в последние недели примерно в 2 раза. Spirit Airlines в ночь с пятницы на субботу отменила все рейсы и пообещала пассажирам вернуть деньги за билеты. Spirit, основанная более 60 лет назад, на момент закрытия владела парком из более чем 100 самолетов европейского концерна Airbus семейства A320, в том числе новейшими A320neo и A321neo. Они курсировали между десятками аэропортов США, Мексики, странах Карибского моря и части Южной Америки. Аналитик из инвестиционного фонда Raymond James Avanti Seed сказала, что последним гвоздем в гроб Spirit стал именно взлет цен на топливо из-за войны с Ираном. В то же время, как признает аналитик, шансы авиакомпании на выживание были не очень велики и до войны на Ближнем Востоке, хотя Spirit в процессе последнего банкротства начала принимать необходимые для выживания меры, сокращать число самолетов и пунктов назначения. Если бы не ситуация с топливом в течение лета, они еще были бы в порядке, но потом, я бы сказала, ситуация все-таки была тяжелая, сказала Саванти Сид. Сейчас из-за роста цен на топливо многие авиакомпании мира отменяют часть рейсов, либо повышают цены на билеты. Ну и глава международного агентства Фатих Бриньоль, он сказал в середине апреля, заявил, что в Европе авиатопливо вообще может закончиться через 1.5 месяца. Суть сделки, о которой Spirit пыталась договориться с администрацией президента, заключалась в том, что администрация выкупила бы 90% акций компании. Но этот план резко критиковали и финансисты, и конгрессмены, и даже члены администрации. Министр транспорта Шон Даффи сказал агентству Reuters, что если администрация согласится на такой вариант спасения Spirit, то просто выбросит, как он сказал, деньги на ветер. Дамы и господа, время передачи истекло. Я благодарю вас за внимание. Желаю вам хорошего дня, хорошего настроения. Всего доброго. До встречи в эфире. До свидания.

0: Слушайте нас в интернете www.davidzonradio.com. davidzonradio.com.
1: Криминальная авантюрная комедия «Фарс». Группа жуликов пытается ограбить квартиру. Намеченный план операции нарушается непредвиденными обстоятельствами, связанными с любовными отношениями между ее участниками. Впервые в Нью-Йорке театр
2: «Анкор».
1: Премьера спектакля
2: «Сделка».
1: Талантливый коллектив будет в Нью-Йорке для того, чтобы вас вдохновить.
2: Премьера спектакля «Сделка».
1: Театр «Анкор».
2: Впервые в Нью-Йорке.
3: 24 мая. Ровно в 7 вечера.
2: Театральная гостиная.
3: 2508 Coney Island Avenue, Бруклин.
2: Билеты на сайте
3: theater.com и по телефону 718-266-3393.
4: Ты уверен, что знаешь, чем?
5: В Нью-Йорке 4 часа утра.
6: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
5: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Davidson Radio.
0: Новости на
5: Davidson Radio.
0: Информация к этому часу.
6: У микрофона Лена Вишневецкая. Амстердам стал первой столицей, в которой запретили рекламу мяса и ископаемых видов топлива, бензина и газа. С 1 мая все подобные упоминания были убраны с общественных баннеров. По словам политиков, запрет направлен на то, чтобы снизить количество потребляемого мяса среди населения и выработку парниковых газов к 50-му году. Каждый может просто принимать свои решения, но на самом деле мы пытаемся заставить крупные компании не говорить нам все время, что нам нужно есть и покупать, заявила лидер амстердамской группы голландской политической партии Анки Бакер. Вместо убранной рекламы на билбордах будут размещаться анонсы музыкальных концертов и выставок в местных музеях. Во Франции 30-летняя собака по кличке Лазарь, которую в скором времени могут признать старейшей в мире, пережила своего владельца и смогла обрести нового хозяина. Лазарь Папильон, или континентальный тойспаниель. Сейчас псу 30 лет и 4 месяца, что в 2 раза превышает стандартную продолжительность жизни собак этой породы. Недавно Лазарь попал в приют города Анси после смерти своей прежней хозяйки. Лазаря взяла к себе местная жительница Офели Буда. Несмотря на возраст, ветеринары положительно оценивают физическое состояние Лазаря. Приют подал заявку в Книгу рекордов Гиннесса для признания Лазаря старейшей собакой в мире. Действующий официальный рекорд принадлежит австралийской пастушьей собаке, которая умерла в возрасте 29 лет и 5 месяцев. В Чехии за убийство домашних животных будет предусмотрена уголовная ответственность. В качестве наказания будет назначаться минимум год лишения свободы. Улучшить качество вещания и оставаться в эфире мы сможем благодаря вашей поддержке. Зайдите на сайт davidzonradio.com или позвоните 718-303-8000. Ваша финансовая помощь очень важна, и вместе мы сохраним эфир Davidson Radio. Слушайте нас на волне 620 AM в Нью-Йорке, в Нью-Джерси и в Коннектикуте. Наш эфир доступен на сайте davidsonradio.com. Также нас можно слушать через мобильное приложение, которое повторяет дневной эфир в ночное время. Сегодня в программе «Пульс дня» на телеканале RTN Трамп пригрозил стереть с лица земли Иран в случае атак на американский конвой в Ормузском проливе. США и Израиль рассматривают ответ на атаку Ирана на Арабские Эмираты. «Вашингтон-Пост» сообщила, что Белый дом начал готовиться к поражению на осенних выборах. И о погоде. В Нью-Йорке без осадков, относительная влажность воздуха 60%, 72% по Фаренгейту, плюс 22% по Цельсию.
0: Служба информации Davidson Radio. Новости в реальном времени.
7: Kings Bay DIY – дневной центр для пожилых людей. Приглашает всех, кто молод душой. Только у нас бассейн олимпийских размеров с подогревом, сауна и гимнастический зал, экскурсии, танцы, музыкальные, литературные и оздоровительно-спортивные программы. Kings Bay Y – 3495 Nostrand Avenue, между Avenue U и V. Звоните 718-648-7703. 648-7703. Добавочный 204. Спросить Елену.
8: Когда мне хорошо, я пою. Когда плохо, из-за травмы, аварии или докторской ошибки, я не ищу компромиссов. Я выбираю и рекомендую лучших. А лучшие – это адвокаты офиса Юрия Прахина. Опытные, грамотные, с железной хваткой. Запишите их телефон и гарантирую, вы не прогадаете. 718-946-50-99. Ваш Валерий Леонтьев.
9: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
10: Дэвидсон Амбуланс-Ассист. Что бы ни случилось, помощь всегда придет вовремя. 1-888-710-0303. Русскоговорящие операторы, любой госпиталь по вашему выбору.
11: Предприимчивые бизнесмены выбирают прогрессивных клиентов. Прогрессивные слушатели выбирают информацию. Информация правит миром. А реклама двигает ваш бизнес. Реклама на Дэвидсон Радио. Двигатель вашего прогресса. Эксклюзивное размещение рекламы на Дэвидсон Радио. Телефон 718-303-8000. Настройтесь на хорошую рекламу.

льготы вам полагаются. Вы не уверены, что имеете право претендовать на SSI? У вас есть вопросы, касающиеся социальных гарантий, положенных вам в Америке? Слушайте программу «Раисы Росс. Социум».

0: Добрый день, дорогие друзья. Сегодня мы с вами вместе опять в программе «Социум». И как в прошлой программе я вас всех предупреждала, что у меня сегодня замечательные гостья, которая вам много интересного расскажет. И, может быть, у кого-то возникнет такое чувство присоединиться к этому замечательному коллективу. Но в самом начале нашей программы я хочу сказать и напомнить нашим слушателям о том, что программу поддерживает самый лучший, я не боюсь этого слова, Health Insurance Broker. Я сегодня не стану ее номера телефона называть, лишь только в конце программы я непременно назову ее номер телефона. Если у вас есть какие-то вопросы, связанные с Medicaid, с Medicare, выборе плана, касающегося ваших, получения ваших медикаментов, то вы, естественно, я еще раз повторяю, обращайтесь к Анне, потому что Анна уже на протяжении многих-многих лет работает со мной вместе и на самом деле очень профессионально относится к каждому клиенту, который нуждается в этой помощи. Учитывая то, что времени у нас недостаточно, маловато, я вот когда сейчас услышала вот эти позывные перед программой, и звучала замечательная музыка, эта музыка нас на самом деле заставила танцевать. И слова этих звуков в этой песне звучали так: «Где-то здесь начинается рай». Так вот, я думаю, что вот этот рай начался сегодня у нас в программе. Дорогие друзья, я хочу сегодня, эта программа не касается, хотя немножко могу сказать, что и касается... А социальных бенефитов нет, а больше к социуму, больше приблизить людей, чтобы многие люди просто не понимают, что на самом деле происходит у нас, если мы не привлекаем ни детей, и где мы с нами на самом деле сами не участвуем в этой жизни. Поэтому сегодня вот такая тема, она отличная тема для тех, кто впервые включил и слушает программу «Дэвидсон». Это танцы, которые объединяют поколения и на самом деле дают полные эмоции. Я хочу просто сегодня вас всех познакомить с замечательными гостями, которые сидят у нас в студии сейчас. Это Алла. Добрый день, Аллочка.
1: Добрый вечер.
0: И такая симпатичная, такая красивая, с такой красивой улыбкой, это Саша. Добрый день, Сашенька.
2: Здравствуйте.
0: Давайте в самом начале я хочу спросить у вас, давайте подскажем нашим слушателям, вообще как называется ваша школа?
2: Наша студия называется Dance Passion. У нас есть одна локация в Бруклине и в Статен-Айленде.
0: Окей, значит, мы... плавно перейдем, где вы на самом деле находитесь, но для того, чтобы все-таки наших слушателей познакомить, более познакомить, чтобы они почувствовали, чтобы им на самом деле, чтобы мы могли их заинтересовать, чтобы им на самом деле захотелось встретиться с такими красивыми, добрыми, я вижу, что это добрые люди. Поэтому у меня будет немножко... Знаете, честно говоря, мы даже не готовились. И Сашенька у меня спросила, скажите хотя бы, о чем мы будем говорить. Знаете, я просто хочу вам сказать, как я впервые попала на «Дэвидсон Радио», это было 20 лет тому назад, и меня пригласил один из... Он и журналист, он был... к сожалению, ушел из жизни, Борис Талец. И он мне, значит, говорит: «Раиса, давай приди, там что-нибудь расскажи, там про Medicaid, что-нибудь расскажи, там, про социальные вопросы». Я спрашиваю, о чем мы будем говорить? Он говорит: «Я у тебя буду спрашивать те вопросы, которые я уверен, что ты знаешь». А второй случай, который произошел со мной, это был Александр Рапопорт. Он буквально вот в то время, когда я пришла на «Дэвидсон Радио», я говорю: «Саша, о чем вообще мы будем говорить?» А вот он говорит: «Ни о чем». Так я говорю: «Так зачем идти, если мы ни о чем не будем говорить?» Вы знаете, вот так как вы сейчас сидите, я не вижу, у вас никакой тревоги абсолютно нет. Если вы занимаетесь танцами, то у вас тревоги не должно быть абсолютно никакой. потому что ваша красота и ваша улыбка дает возможность приблизиться к вам ближе. Так вот, сейчас я хочу, чтобы вы на самом деле рассказали немного о себе, как на самом деле вы пришли к танцам. Смотрите, вы в Америке, давайте спрошу я вас, сколько лет вы в эмиграции находитесь здесь в Америке?
1: 35 лет.
0: Ну, окей. Так вот, скажите мне, пожалуйста, как вы пришли к танцам? Как родилась у вас идея открыть танцевальную школу? Это же вообще такой дар, открыть танцевальную школу. И только сейчас сразу не признавайтесь, занимались ли вы танцами там. Откуда вы родом?
1: Я из Белой Церкви, это город под Киевом.
0: Боже мой, милостливый, из Белой Церкви. А вы?
2: А я из Москвы, я родилась в Москве.
0: Надо же, такая мама, да? Это сидит передо мной мама и дочка. Одна спала в Белой Церкви, а дочку произвела в Москве. Молодец, хорошо устроилась. Так вот, занимались ли вы на самом деле там, до эмиграции в школе, школой? Создавали ли вы школу? Или вообще, как вам предоставляется полная свобода? Вы можете говорить все то, что вы считаете нужным. Как на самом деле вы пришли, как вам эта идея пришла? Почему вы решили, что вот танцевальная школа – это будет то самое, что нужно для наших детей, для взрослых и для поколения, которое находится здесь у нас?
1: Да, спасибо большое за такой вопрос. Я всю жизнь занималась творчеством. С 17 лет я работала... у меня вообще музыкальное образование, я преподавала музыку, была концертмейстером очень хорошего мужского хора, заслуженного коллектива Украины, в то время в Советском Союзе, естественно, и занималась творчеством. У меня были две программы, которые я вела в Белой Церкви, и одна программа, которую я вела на украинском радио в Киеве. Извините, радио на телевидении. Но творчество – это часть моей жизни всегда, и я всегда мечтала этим заниматься. Приехав в Америку и привезя сюда свою дочь Сашу, мне пришлось работать в другом месте. Я работала в госпитале и отдала, конечно, свою дочь на все возможные кружки, как всегда, как мы привыкли. И со временем ей больше всего нравились бальные танцы, и нам предложили быть партнерами в этом бизнесе. И мы вошли партнерами и впоследствии развивали этот бизнес, уже стали отдельно, стали строить свой бизнес и уже заниматься творчеством. Я стала именно в Dance Passion. Моя дочь стала серьезно танцевать, это был ее выбор, в отличие от всех остальных развивающих кружков. Она занималась бальными танцами, очень серьезно. То есть она летала на все конкурсы за границей, не только здесь, в Америке.
0: Это вот эта вот маленькая девочка?
1: Это вот эта маленькая девочка. Мне не верится, что эта девочка так выросла. Да, и мы стали развиваться. Со временем она закончила свое профессиональное танцевание, когда у нее появились две дочки. У меня есть еще две внучки танцующие тоже. И мы построили вторую студию. Кроме нашей первой в Бруклине, мы добавили еще в Стейтен-Айленде. Студия уже почти 2 года существует и просто прекрасно Саша себя чувствует там. Она больше занимается Стейтен-Айлендом, а я больше Бруклином, потому что мы живем в этих локациях. Что еще?
0: Я сейчас задам вам несколько вопросов, но я хочу наконец-то услышать, чтобы наши слушатели... я вижу красоту, а вы услышите эти звуки. Вот скажите мне, пожалуйста, Сашенька, какие направления танцев у вас есть? Есть ли разница в подходе к детям и взрослым? И какие танцы сейчас более популярные, и можно ли прийти с нуля без опыта? Вот хотя бы на один из этих вопросов вы начнете, а потом мы с вами продолжим нашу беседу.
2: Мы начинаем преподавать бальные танцы для детей с 3 лет, но сейчас мы еще добавили программу, называется «Мама и я», и это для деток, которым 1,5 года до 3 лет. Даже такие детки нуждаются как бы не то что дисциплиной, но они нуждаются понимать, как слушать, как воспринимать информацию, и они уже начинают готовиться для настоящего танцевания, которое мы начинаем в 3 года. Популярные танцы есть разные, но мы именно занимаемся бальными танцами и для детей, и для взрослых. У нас есть все, начиная от латины и заканчивая хасл. У нас есть разные бальные танцы. Бачата, салса, латино, стандарт, европейская программа. Это у нас стандарт. А латиноамериканская — это латино, конечно.
0: А скажите, пожалуйста, я думаю, что этот вопрос немного... Я думаю, что наших слушателей он заинтересует. Вот я вам вначале сказала, можно ли прийти с нуля, без опыта, и с какого возраста все-таки лучше начинать?
2: Мне кажется, можно с нуля прийти в любом возрасте. Самое главное – это желание. Когда человек уже приходит, это говорит о том, что ему интересно. А если человеку интересно, значит, что все получится с правильными преподавателями. А у нас они есть. У нас есть и взрослые, которые начинают с нуля, которые просто ходят для себя. Также есть взрослые люди, которые приходят и начинают заниматься как настоящим хобби. Даже танцуют на турнирах с преподавателями, делают полный глэм, красоту. Очень красивые платья, все в стразах, в фринджах. Короче, всю красоту себе приобретают. И детки, конечно, у нас тоже начинают в разном возрасте. Бывают детки, которые начинают в 3, бывают детки, которые начинают в 6. Сейчас у меня есть даже мальчики, которые приходят в 12 лет, и они начинают как бы брать обороты даже в таком возрасте, потому что им очень интересно и хочется этим заниматься. А родители, конечно, только за, чтобы не иметь своих детей по улицам, чтобы они не шатались, чтобы они не приобретали плохих друзей.
0: Вот я сейчас к этому вопросу хочу к вам подойти. А вот смотрите, вы сейчас очень правильно сказали. Вот у вас такая прозвучала, у вас прозвучало следующее, чтобы вот дети не были разбросаны, а они все-таки были собранными. А скажите, пожалуйста, вот бывает, я знаю, что часто родители больше хотят вот людей вовлечь и там, и там, и там, везде. Бывали ли у вас такие случаи, когда ребенок не пришел по желанию своего желания, он пришел по желанию родителей? Наши молодые родители, они такие молодцы, в 99% они большие молодцы. Они стараются во все кружки принять и заинтересовать своего ребенка. Вот если в вашей практике, вот если вот такой случай, что ребенок не очень хотел, как вы потом разобрались, да, в процессе он стал совершенно другим. Можете ли вы назвать такие случаи в вашей практике? И вот видите, к вам уже мысль пришла какого-то ребенка и каких-то родителей. Они сейчас прямо буквально у вас перед глазами стоят. Вот есть ли у вас такой случай? И что вы можете, с чем вы можете сейчас поделиться для того, чтобы кто-то нас на самом деле услышал, как можно изменить?
2: 100% у нас таких случаев много. Я сейчас вам расскажу именно конкретный случай, который очень будет интересный. Но я просто хочу сказать о том, что дети очень часто не знают, что правильно для них. Родители как бы выбирают путь, и дети следуют этому. Со временем, конечно, все понятно, если ребенку совсем это не подходит. Но я считаю, что родители делают правильно, когда они выбирают какой-то спорт, а бальные танцы – это спорт для ребенка, чтобы ему приобрести какие-то определенные характеристики. Это может быть дисциплина, осанка, музыкальность, харизма. Все это входит в бальные танцы. А по поводу случая, у нас как раз наш преподаватель, которому уже 26 лет, пришел к нам на танцы в 4 года. И сказать, что он горел желанием, наш маленький итальянец Энтони, не могу. Это хотела его мама. Она хотела все вещи, которые я перечислила вам, instill, не могу придумать слово, своего ребенка. Она хотела эту дисциплину, музыкальность. Она хотела, чтобы у него был и фан, и совместная работа. И поначалу у него не очень получалось. Он был таким маленьким медвежонком. Он ходил, потому что хотела мама, а дети всегда радуются, когда радуется мама и когда у них начинает получаться. И он ходил, я бы сказала, почти до 12 лет больше как система, потому что он занимался много, мама была занята, маме нравилось то, что есть дисциплина, есть конкурсы, есть хорошие люди в коллективе, которые его поддерживают, правильно настраивают не только в танцах, но и по жизни. Но после 12 лет произошел клик, и все поменялось. Желание стало его. Он хотел большие турниры, он хотел хорошие партнерши, он хотел серьезный результат, и он стал заниматься очень серьезно, стал финалистом всех самых крупнейших турниров Америки и стал преподавать со временем. И до сих пор он у нас преподает, один из самых наших любимых преподавателей в нашей студии у детей.
0: Ой, прелесть какая. Скажите, пожалуйста, я, наверное, этот вопрос все-таки преподнесу Але. Можете ли вы сказать, что танцы влияют на здоровье и на настроение?
1: Ой, Раечка, как раз по поводу бенефитов я могу сказать, что мы на правильной передаче, и вы правильных гостей выбрали, потому что сумасшедшие бенефиты приносят бальные танцы. Во-первых, это удовольствие. Во-вторых, вы знаете, вот очень часто папы мальчиков не хотят, чтобы они занимались. Но для мальчиков бальные танцы просто необходимы, потому что это воспитывает настоящих мужчин, красивых, которые умеют себя нести достойно, на которых оглядываются все девушки и женщины, которые, занимаясь у нас, они проходят школу молодого бойца. Это как бы пример семьи, которая когда-то будет построена. Но это отношение с девочкой, когда они и ругаются, и находят подход друг к другу, чтобы достойно станцевать и быть успешными. Это отношение к женщине правильное. Ну и то, что касается здоровья, конечно, любой спорт – это здоровье. Но уже вот на моем пути, как хозяйки школы бальных танцев, это уже 26 лет этому пути, я могу сказать, что очень хорошо бальные танцы снижают сахар для диабетиков. У нас много было детей диабетиков. И очень многие дети занимаются with special needs. То есть у нас были аутистик дети, которые находили себя в танцах. И это очень развито по всему миру. Очень известно, что если аутистик дети находят себя в танцах и мы находим к ним подход, они просто прекрасно прогрессируют и очень хорошо себя чувствуют. Это не для этой передачи, но, может, впоследствии могу назвать вам конкретные имена, которым мы очень помогли, очень сильно.
0: То есть вы хотите сказать, что и ваша школа, и танцы, на самом деле, это своего рода терапия, правильно?
1: Абсолютно. Это терапия, безусловная терапия.
0: И то, что я от вас услышала сейчас, и это помощь со стороны родителей, ваших преподавателей, конечно, танцы на самом деле помогают не только детям, но и родителям. И какой-то совершенно другой быт у этих детей происходит. Вот как рассказала Саша сейчас, мальчики, которые до 12 лет, да? Или 12 лет он...
2: 12 лет стало его желанием.
0: Его желанием, и сейчас он преподает. А вот мне бы хотелось вас спросить, кто чаще приходит к вам в школу, дети или взрослые? И если ученики старшего возраста, ну, я уже услышала, будто бы дети старшего возраста у вас, да, есть, mm-hmm. и те, которые... Кстати, я у Ирочки спросила... Ира, какое ты отношение к этому всему имеешь? И она так, с такой гордостью мне ответила и сказала, что мой сын преподает там в школе. Да. Это,
2: любимец,
0: вы знаете...
2: Любимец.
0: Наш вот, любимец. Видите? Поэтому вот мне бы хотелось от вас лично услышать, есть ли ученики старшего возраста, кто чаще приходит, дети или взрослые, и какие самые вдохновляющие истории ваших учеников? Между прочим, я хочу назвать, воспользуюсь наглостью, и все-таки позволю нашим слушателям записать ваш номер телефона. Вы не возражаете?
1: Нет, не возражаю.
0: Учитывая, что наша программа сегодня такая, знаете, она сумбурная, но тем самым, я думаю, она будет услышана теми людьми, которые любят своих детей, и не только детей, а даже те самые взрослые люди, которые сами захотят свой какой-то стресс снять и изменить свой день, изменить свою неделю и сделать немножко по-другому. Поэтому, с вашего, опять-таки, позволения, я назову номер телефона вашей школы. Это area-код 718-331-3232. Замечательно, цифры подобраны и легко запоминающие. Даже я своим начинающим Альцхаймером могу запомнить быстро номер этого телефона. 718-331-3232. У нас сейчас в студии замечательные люди, которые создали эту школу 26 лет тому назад. И я смотрю на эти теплые, красивые такие глаза, которые горят, которые с таким вдохновением рассказывают, одушевлением рассказывают о том, какое полезное и доброе дело они делают не только для себя, потому что вы для себя много чего делаете, правильно? Но вы делаете для счастливых родителей, а самое главное, для счастливых детей. 718-331-3232. Ну вот, я вам поставила вопросики, а вы постарайтесь ответить. Есть ли у вас какие-то особые случаи, и кто на самом деле быстрее приходит на брать уроки танцев, дети или взрослые?
2: Мне кажется, что к нам чаще приходят дети, особенно мой опыт в Стэтен-Айленде, когда мы открыли вторую школу. Я как бы хотела привлекать больше взрослых, открывать эту social dance сферу в Стэтен-Айленде, но к нам посыпалась куча детей, потому что у нас уже имя существует 26 лет, вот как мы говорим, и мы создали не только кучу чемпионов мира, Blackpool — один из самых больших турниров нашего мира, чемпионов Америки, но также мы создали теплый дом и комьюнити

0: Знаете, за такой короткий час мне бы хотелось от вас услышать еще. Бывают ли у вас такие случаи, когда приходят, вы видите, ну, как вы вначале сказали, что у вас еще есть профессия, вы психолог, бывают ли такие случаи, вот вы видите, пришла семья, там мама, бабушка пришла, все пришли, все волнуются, все интересуются, все присматриваются. А как вы разбудили маленького ребенка, если вы говорите с 3 лет, как вы этого ребенка разбудили, чтобы он, не стесняясь, зашел в круг той атмосферы, в которой вы находитесь?
1: Мне кажется, это все тоже очень много зависит от преподавателей. Мы очень правильно подбираем людей заниматься с правильной, как бы, возрастной группой. И для самых маленьких мы делаем программу, которая называется Dance Through Play, которую мы разработали сами. Мы делаем много всего через игровую форму, чтобы деткам не было очень intimidating.
0: Ну да.
1: Чтобы деткам не было очень, страшно. Это все через игровую форму. Допустим, сидеть на фрисби и попой прокатываться вперед, чтобы прокачивать ножки, укреплять мышцы. Вот такое вот самое банальное упражнение, но оно, да, выглядит интересно. Ой, детки играют. Но мы именно это делаем по схеме, чтобы разрабатывать мышцы ног, которые нам потом нужны для танцев. Или мячик передавать, сидя спина спинкой, два ребенка. Тоже, чтобы мышцы спины и мышцы, как бы, таза разрабатывать и работать над их пластикой. Очень много разных таких интересных нюансов. И дети видят, что, ой, вот здесь играют, здесь интересно, здесь не страшно. И они заходят к нам.
0: А бывали у вас такие случаи, когда дети пришли, почувствовали, что им, никак не хочу затронуть там такую струнку, что из-за атмосферы им стало некомфортно. И, случаи бывают разные, да? И были ли у вас такие случаи, когда вот на самом деле пришел, почувствовал некомфортно, а потом вернулся?
1: Да, было много случаев, мне кажется, таких. Это не, мне кажется, не только атмосфера, это зависит тоже очень сильно, где человек находится, как бы, в своем развитии, не как танцор, а просто как человек. Тебя может смутить просто, как кто-то на тебя посмотрел. Но это может вообще быть не связано с атмосферой, с преподавателями. Это может быть связано с внутренними ощущениями человека. А когда человек сам ходит в какой-то баланс, сам собою, ему, может быть, совсем эта вся обстановка изменится. И были ситуации, где дети, как бы, не то что атмосфера, но им, может быть, было много дисциплины, или, может быть, им было много нагрузки, им было сложно. Они делали перерыв, а потом родители нам говорили...
0: Опять что... родители.
1: Родители, ну, обычно
0: а почему...
1: маленькие детки.
0: Вот подождите, маленькие детки. Да. Вот мне все-таки хочется прийти, чтобы все-таки больше сказали. А родители — это бесспорно, особенно, да, в нашей эмиграции. Хотя знаю, услышала я, вернее, не знаю. Я, честно говоря, не знаю о вашей школе, но я узнала. И я думаю, что я больше узнаю, познакомившись с вами. И, может быть, даже вот как взрослый человек, я очень люблю. Мы когда-то с моим супругом ходили в одну школу. Мы ездили очень далеко, и нам это очень нравилось. А потом как-то так из-за недостатка времени это все-таки сократилось. И, наверное, с возрастом тоже. Хотя я себя считаю молодой. И в любом возрасте это очень и очень хорошо, потому что это как и физически, так и эмоционально. Поэтому вот мне бы хотелось вам еще один такой вот, может быть, он будет немного каверзным вопросом, но тем не менее это, может быть, нашим слушателям будет интересно знать. Как вы планируете свое расписание в плане того, пришел на первоначальный урок, даете ли вы урок такой свободный? Я сама учитель в прошлом по профессии, может быть, даже и ваша коллега в чем-то, да? И даете ли вы открытый урок, даете ли вы такой пробный урок, и что из этого, есть ли в вашей школе из вашего экспириенса, что после открытого урока больше осталось людей или меньше осталось людей?
1: Когда мы говорим о открытом уроке, вы имеете в виду урок там, где родители могут присутствовать?

0: Да. Да. Они привели своего ребенка, они его уговаривали 3 месяца, да. И наконец-то привели в школу.
1: Это, а он говорит, это, да. Это первый урок, это у нас, да, первый урок, Саша, это первый урок бесплатный.
2: Да. У нас первый урок бесплатный, да, вот как Алла сейчас подтвердила. Первый урок всегда бесплатный, пробный для ребенка. Если это совсем маленькие дети, 3-4 года, 5 лет, родители могут иногда присутствовать. Допустим, в Стэтен-Айленде у меня вообще камеры стоят, там все видно в каждом зале, что происходит. И мы по ситуации регулируем, нужен родитель в зале или нет. Чаще всего дети вообще не занимаются, когда родитель зашел в зал. Потому что теперь они чувствуют, что «Ой, вот мама, а я хочу быть с ней, я не хочу танцевать». И тогда, наоборот, это работает в противоположную сторону. По поводу открытых уроков, да, у нас, безусловно, они есть, и мы это все делаем, но мы это делаем после какого-то промежутка, где-то 3 месяца, что коллектив существует, эта группа существует. Так что наши 3-4-летние занимаются 3 месяца, а потом мы делаем открытый урок, чтобы родители видели, как это проходит. И, конечно же, у нас наши праздники, Новый год и в июне, которые мы делаем очень большие красивые концерты для детей, которые не участвуют в конкурсном танцевании. И там родители видят прямо очень красивые номера, которые готовятся именно для их детей.
0: А я хочу напомнить номер телефона. Сегодня у нас в студии две замечательные дамы, которые мама и дочь, которые открыли замечательную, я уже чувствую, что эта школа действительно замечательна в плане того, что создали и творят. И здесь не только дети получают удовольствие, но здесь родители, я думаю, свой стресс снимают. Школа называется Dance Passion in Brooklyn and Dance Passion in Staten Island, right? And the phone number, and телефон 718-331-3232. Как сказала мне Саша, что у них есть 2 номера телефона, но если вы позвоните по этому телефону 718-331-3232, то и вы являетесь жителем острова, то вас непременно направят в то самое правильное место, где вы на самом деле снимете стресс.
2: Да.
0: Так вот, первый урок я услышала, открытый урок я тоже услышала. Я смотрю, у нас есть звонки, но прежде чем перейду к звонкам, я все-таки молодцы, звоните правильно. У вас есть колоссальная возможность сейчас, именно сейчас предоставить какой-то либо вопрос для этой красивой пары, мамы и дочки. Но прежде чем мы перейдем к вопросам, я все-таки хочу услышать. Вот знаю я, что школ много, да, и хотели бы вы признаться, чем ваша школа лучше других?
1: Можем.
2: Признаемся легко.
1: Легко признаемся. Мы можем поделиться, и Саша, и я. В первую очередь я хочу сказать, что наша школа – это дом, в котором живут и дети, и родители. Мы помогаем друг другу во всем. Вот что-то не нужно найти или достать, или помочь, или забрать со школы. У нас группы на WhatsApp, мы пишем, кто может помочь с этим. У нас просто общность, понимаете,
2: большая
1: не только
2: семья.
1: Да, очень большая семья. Еще хочу добавить, что, конечно, каждый спорт имеет какие-то свои соревнования и турниры. Бальные танцы – это турнир бальных танцев, и это просто другая страна. Вы приходите, вы окунаетесь в мир, где девочки в безумно красивых нарядах, где мальчики во фраках, в красивых рубашках. Это танцы, это вальсы, это танго. От этого невозможно оторвать глаз. И это то, что так необходимо и родителям, и детям на сегодняшний день для того, чтобы абстрагироваться от ужасной обстановки в мире. А у нас вот такой свой теплый, красивый, интересный мир. И мы тоже проводим танцевальный конкурс, очень большой конкурс. Мы проводим его в эту субботу, в очень интересную дату, 9 мая. Кроме того, что это День Победы, это еще и накануне Дня Матери. Мы будем обязательно поздравлять всех мам, которые будут на конкурсе. мы будем поздравлять. И приглашаем, кто хочет посмотреть, можете тоже приехать в Стейтен-Айленд, в гостиницу Hilton Garden Inn. Пожалуйста.
0: Я, вы знаете, сейчас прислушаю все то, что вы сейчас перечислили. Я беру, конечно, на свой риск, но тем не менее, я хочу сказать, я не хозяйка радио. У меня такая единственная программа, вот это «Социум». Я беру на свой риск, вам предоставляю возможность пригласить наших слушателей, бабушек, родителей, детей, все те, которые интересуются фудстемпами, потому как они включают радио сегодня про фудстемпы. Я про кондиционер чуть-чуть еще через несколько минут обязательно расскажу. Но я вам разрешаю пригласить слушателей и почему именно им стоит прийти в вашу школу.
1: Спасибо вам большое. Спасибо огромное, Рая.
2: Спасибо вам большое.
1: Это большая честь.
2: Да. Мы хотим вас пригласить в нашу студию, потому что, вот как Алла раньше говорила, у нас большой дом, большая семья. У нас есть и танцы для детей, которые хотят заниматься просто для себя, и для взрослых, и, конечно же, для тех, которые хотят участвовать в этом как в спорте, танцевать на турнирах. И самое главное, что это место, где дети могут находиться в безопасности, там, где они могут проявлять свои чувства, они могут express themselves. Это самый лучший способ через движение проявлять свои эмоции и как-то убирать стресс всего дня через танцы, через движение, через экспрессию с другими детьми. У них огромный коллектив, и для взрослых коллектив, и для детей. Все родители между собой тоже дружат. И между этими семьями начинает разрастаться очень большая, красивая dance passion семья. Так же, как и в студии, так же не в студии. Мы только что ездили в Майами на большой турнир всеми семьями dance passion. И мы не только там танцевали турнир, но мы и отдыхали вместе. И отмечали день рождения моей дочки в водном парке. Так что у нас реально просто очень хорошая, теплая атмосфера. И дети у нас там растут. У нас есть, могу дать пример, даже у одной мамы три поколения девочек, которые у нас занимались. Одна сейчас уже закончила колледж, вторая закончила nursing school, а третья сейчас еще в школе.
0: Где моя молодость, да? Я просто хочу сейчас сказать одну такую маленькую вещь, что на самом деле танец – это больше, чем просто движение, очевидно, да? Это настроение, это энергия, это абсолютно, это тот способ, который может выразить сам себя, да, без слов. И сегодня вот эта маленькая, но, я думаю, интересная беседа, которая мне досталась, я еще раз хочу прям поблагодарить Иру за то, что, знаете, я должна раскрыть тайну. На том новом месте, где я сейчас работаю, Ира замечательная девчонка такая, и она страшно компьютерщица, страшная такая. Для меня это так. В любой момент она тебе все поможет, она здесь рядом, она это все сделает. Я думаю, боже, ну как мне ее отблагодарить? Я говорю, Ир, чем я могу быть свою благодарность выразить тебе? Так вот, Ирочка, я тебе сердечно выражаю благодарность за то, что ты дала мне возможность познакомиться с такой замечательной, с такими замечательными людьми, которые создали такую школу, которая на самом деле помогает людям раскрыться и поверить в себя. И, конечно, вам огромное спасибо, что вы нашли время. Я надеюсь, что мы будем встречаться с вами. И я надеюсь, что нас... Я знаю, что вы сюда пришли не для того, чтобы дать рекламу, а чтобы пополнить ваши классы. Но я чувствую, что вы своим вот этим вот вторжением на Дэвидсон Радио и присутствуя в моей программе, в программе «Социум», вы внесли такой приличный вклад для того, чтобы люди задумались о том, что нужно снять свой стресс, потанцевать, быть в такой атмосфере жизни, где на самом деле создается такая атмосфера и как для детей, так и для взрослых. А это очень и очень важно. Что вы хотите еще в заключение сказать? Я оставлю себе 5 минут для того, чтобы я могла рассказать нашим слушателям. У меня спрашивали там один социальный вопрос, я его уже неоднократно излагала, но людям все-таки интересно знать, и я продолжу, конечно. Но вы можете еще что-то сказать, назвать свой номер телефона и пригласить еще раз и еще раз наших слушателей, потому как нас слушает много. Я очень часто встречаю людей: «О, я слушаю твою программу, а, я слушаю твою программу, здорово». И я думаю, что услышали то, что у нас в городе, у нас, в нашем замечательном Нью-Йорке, есть две замечательные школы, которые создали вот эти замечательные люди, которые, я же вижу, по глазам сразу видно, что они на самом деле приносят счастье и детям, и взрослым. Пожалуйста, вам слово.
2: Я просто хочу сказать о том, что мы реально любим нашу работу. Из этого, вот как мы начали сегодняшнюю программу, мама сказала, она ушла из очень хорошей работы в госпитале, в Mount Sinai госпитале, и мы начали как бы этот путь бальных танцев, который начался с того, что я как бы любила танцевать больше, чем даже я любила играть на фортепиано. И мы реально живем этим бизнесом. Это даже для нас не бизнес, это наша жизнь, эти дети, эти семьи. Это не просто так прийти на работу. Мы думаем про это, когда мы ложимся спать и когда мы просыпаемся. Мы отвечаем на вопросы, мы думаем про костюмы, мы живем этим творчеством. Это для нас интересно, это нас вдохновляет, и мне кажется, сейчас в нашем мире сегодня очень важно иметь вдохновление, потому что с телефонами, с гаджетами, вот это вот листание все время, какой-то вот эти вот мелкие stimulation нашего мозга, оно не очень полезно. Полезнее гораздо находиться в какой-то атмосфере вдохновления, двигаться, получать заряд от друг друга, получать мотивацию от тренера, от своих co-members студии. Это все очень интересно и очень вдохновляет. И я хочу родителям просто обратиться, поблагодарить всех тех родителей, которые уже отдают своих детей в любой спорт и занимаются этим серьезно, потому что мне кажется, когда ты учишь ребенка начинать чего-нибудь и доводить это до конца, это очень важно, и это остается с ребенком до конца жизни.
0: Спасибо большое. 718-331-32-32. Я думаю, что сегодня мы на самом деле убедились, что танцы – это не возраст, а и не про идеальную форму, а про желание жить и чувствовать и радоваться каждому дню, да? И наши дорогие слушатели, вы сегодня вместе со мной, если вы давно хотели попробовать что-то новое, возможно, это именно ваш знак. Не бойтесь делать первый шаг. А нашему гостю я хочу пожелать успехов, вдохновения, благодарных учеников. Оставайтесь с нами на волнах нашего радио. Впереди еще очень много и много интересного. Огромное вам спасибо. И как я в начале программы сказала о том, что я хочу немного пустить струйки такой небольшой, учитывая, что не только мы про бенефиты, а все то, что в социуме происходит, я еще раз напомню, что если среди наших слушателей есть те, которые считают, и у них не считают, а у них есть необходимость получить бесплатный кондиционер, это делается достаточно просто, просто это для того, для человека, который знает это. Это, скажем, если вы можете воспользоваться порталом, который называется Access HRA, вы создаете аккаунт, с левой стороны во второй колонке там написано слово «бенефит», вы идете в программу HIP, и в этом application, который называется HIP, там есть написано, в одном из пунктов написано «Cooling Assistant». Вы заполняете эту полностью форму. Обязательно необходимо иметь справку от медикал-врача. Еще раз огромное вам спасибо. Я надеюсь, что мы еще будем встречаться и нас сегодня услышали. Всем пока. С вами была Раиса Рос. Всем
1: спасибо
0: пока.
1: Большое.
2: Спасибо большое.
3: Внимание, Бруклин! Лучший трехэтажный центр для пожилых Enriched Adult Daycare приглашает всех желающих. 718-928-7373. Вас привозят и увозят. Вам готовят вкуснейшую еду. Возят в бассейн и в баню. На экскурсии и концерты. Вы можете устраивать театрализованные представления и петь под живую музыку. Заниматься творчеством, читать в библиотеке, играть в бильярд, прихорашиваться в салоне красоты, общаться, а главное – дружить. Принимают все планы MLTC и программу NHTT. В Enrich Adult Daycare есть все. Не хватает только вас. Звоните 718-928-7373, 718-928-7373 или заходите на сайт adultdaycare.com.
4: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке $14 миллионов.
5: Я Артур Саркисян. $4,500,000. Авария на работе.
6: Я Татьяна Иванова. $350,000 укус собаки.
7: Я Ираклий Баранидзе. $1,350,000 порез руки.
8: Я Дмитро Левчук. $1,500,000. Медицинская ошибка.
9: Я Менахем Шлома. $1,850,000. Автоавария.
10: Мой адвокат.
11: Мой адвокат.
12: Юрий Прохин.
13: Опыт.
14: Мудрость. Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
15: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
16: Криминально-авантюрная комедия «Фарс». Группа жуликов пытается ограбить квартиру. Намеченный план операции нарушается непредвиденными обстоятельствами, связанными с любовными отношениями между ее участниками. Впервые в Нью-Йорке театр
17: «Анкор».
16: Премьера спектакля
17: «Сделка».
16: Талантливый коллектив будет в Нью-Йорке для того, чтобы вас вдохновить.
17: Премьера спектакля «Сделка».
16: Театр «Анкор».
17: Впервые в Нью-Йорке.
18: 24 мая. Ровно в 7 вечера.
17: Театральная гостиная.
18: 2508 Coney Island Avenue, Бруклин.
17: Билеты на сайте
18: theater.com и по телефону 718-266-3393.
19: Ты уверен, что знаешь, чем все закончится?

осатаненность.

0: Каждый раз, когда вы едете по улицам Нью-Йорка, вы принимаете решения. Они могут показаться мелочью, например, превышение скорости или попытка проскочить светофор. Но у ваших решений могут быть последствия, способные изменить всю жизнь. И тогда вы пожалеете, что не можете их отменить. Одно решение может изменить все. Аварию не отмотаешь назад. Это обращение Департамента транспорта города Нью-Йорка.
1: Если вам за 60 и с утра вы не можете без боли согнуть и разогнуть затекшие колени, если, поднимаясь по лестнице, вы морщитесь от боли, если поясница и позвоночник постоянно напоминают вам о себе, приходите в клинику коленного сустава. Мы вылечим вас. У нас для этого есть все, и опытные специалисты, и необходимое оборудование. 718-338-66-55.
2: Адвокат, занимающийся долговым правом ежедневно на протяжении последних 15 лет. Алла Качан освободит вас от всех долгов, чтобы вы могли начать новую, счастливую и богатую жизнь. Алла Качан практикует любые банкротства, персональные или бизнес. Кстати говоря, особое внимание владельцам медальонов такси. Назначайте визит. Адвокат Алла Качан не учит вас жить, а помогает материально. 718-513-31-45.
3: Борис Овезов на Дэвидсон Радио. Поздравления в прямом эфире.
4: Знаешь, какой он красавчик.
5: Выглядит как огурчик. Я давно его знаю, он очень способный.
6: Он очень хороший человек.
3: Передать привет, пожелать хорошего настроения, поздравить с днем рождения и не только. Вы сможете в прямом эфире в программе «Поздравления» с Борисом Овезовым. В воскресенье с 12 дня на Дэвидсон Радио.
7: Операцию я беру на себя.
3: На Дэвидсон Радио с Борисом Овезовым всегда хорошее настроение.
8: Вы на волне радио. Дэвидсон радио.

0: Нью-Йорке 5 часов утра.
1: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
0: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
2: Утренний обзор экономических новостей с Генри Гринбергом.
3: Доброе утро, уважаемые радиослушатели. У нас сегодня 5 мая. Вчера на бирже был отрицательный день. Индекс Dow Jones упал на 557 пунктов, 1,1%. 48 942 был конечный результат. Standard & Poor's 500 потерял 29 пунктов, 0,4%. 7201 была конечная остановка. И Nasdaq минус 47 пунктов, 0,2%. 25 068 конечный результат. Транспортный индекс минус 4,8%. За вчерашний день Russell 2000 индекс маленьких компаний минус 0,6%. Сегодня нефть Brent упала на $2.27. Один баррель стоит $112.17. И этого уже достаточно, чтобы наша биржа поднялась. Золото плюс $38.60. Одна унция стоит $4,572.30. Серебро $76.39 за унцию. 1 евро равен $1.17. 5-летние госбумаги дают 4,57%. За 10 лет можно получить 4,414%. И за 30 лет можно получить 5,3%. Итак, 30 лет перешли 5%. За границей сегодня Англия минус процент с четвертью, Франция плюс 0,75%, Германия плюс 0,2%, и Швейцария плюс 0,6%. В Азии японский Никей прибавил 0,4%, Шанхай плюс 0,1%, Гонконг минус 0,75%. Наша биржа сегодня откроется в положительном направлении. Dow Jones сейчас показывает плюс 211 пунктов, Standard & Poor's 500 плюс 34 и Nasdaq плюс 211 пунктов. Из компаний, которые попали на экраны сегодня, вот сборка того, что считают аналисты и их инвестиционные банки. Chipotle надо покупать, Full Track Alliance покупать, Alto Neuroscience покупать, Apple покупать, CoreWeave покупать, Cogent будет вести себя хорошо. Devon Energy Strong Buy от Raymond James. Компания, в которой я работаю, Raymond James, сказала, что DVN, Devon Energy Strong Buy. Constellium надо покупать, Ultra Clean Holdings покупать, Amazon покупать, Bioamet Fusion покупать, Bioamet Fusion Market Perform, Tesla Perform, то есть точно так же, как другие компании, Ulta Beauty покупать, Palantir покупать. Palantir показал свои квартальные результаты, они были очень хорошие, но Palantir упал сегодня на 3%, Lowe's нейтральный, Lam Research Applied Material покупать, Home Depot покупать, Cool & Frost будет вести себя хорошо, Energy World Holding будет вести себя тоже хорошо. Цены из компаний, которые сегодня с утра уже изменились, PayPal плюс 3%, Anheuser-Busch поднялся на 7%, Pfizer показал хорошие квартальные результаты. Intel плюс 3%. Pinterest плюс 15%. Fidelity National Information Services плюс 5%. Paramount Scandice плюс 1.5%. Duolingo плюс 7%. Diamond Energy минус 1%. Sonos плюс 9%. Fidelity Aerospace плюс 11%. Farbinet плюс упал на 11%. ON Semiconductor упал на 4%. И IAC тоже объявили свои квартальные результаты, и они упали на 7%. Вот, пожалуйста, все самые главные новости на сегодня. Эта передача не является руководством к инвестированию. Для конкретных действий, пожалуйста, обратитесь к лицензированному финансовому консультанту или звоните к нам в Raymond James по всем финансовым вопросам. Мы будем рады вам помочь. Всем хорошего, успешных вам инвестиций, хорошего дня, будьте здоровы.
4: Генри Гринберг, Certified Private Wealth Advisor, Managing Director и старший вице-президент по инвестициям компании Raymond James. Телефон 1-833-981-5375, 1-833-981-5375.
5: Не улыбка, без сомнения.
6: Отбрось
5: Бросьте сомнения. Голливудская улыбка только в офисе доктора Натальи Сафоновой. А еще Invisalign, виниры, импланты и все виды современной стоматологической помощи. Dental Office доктора Натальи Сафоновой. 2211 Ocean Avenue. Между Avenue R и Quentin Road. 718-376-1090. 376-1090.

0: вы чувствуете, что вам нужна помощь на дому, профсоюзное агентство BestCare поможет вам открыть кейс, получить часы и пришлет русскоговорящего помощника. Если вас не устраивает нынешний сервис, если вы хотите, чтобы за вами ухаживали ваши родственники или друзья, по программе CDPEP агентство BestCare является официальным координатором компании PPL. Мы поможем вам открыть программу CDPEP, и вы будете под присмотром родных или знакомых. Звоните 917-299-66-92. Если вы работник Home Care и хотите перейти в профсоюзное агентство, чтобы получить лучшие в Нью-Йорке бенефиты, медицинскую страховку 1199, пенсионный план 401k, трехнедельный отпуск, двойную оплату в праздники, больничные и персональные дни, звоните 917-299-66-92. Спросите Дэвида.
1: Новости,
2: аналитические передачи,
1: репортажи, мнения экспертов
2: и прямые включения из горячих точек со всего света.
1: Все это RTN.
2: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
1: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
2: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-2786. 1-800-222-2786.
1: RTN. Смотрите лучшее.
3: Криминально-авантюрная комедия «Фарс». Группа жуликов пытается ограбить квартиру. Намеченный план операции нарушается непредвиденными обстоятельствами, связанными с любовными отношениями между ее участниками. Впервые в Нью-Йорке театр
4: «Анкор».
3: Премьера спектакля
4: «Сделка».
3: Талантливый коллектив будет в Нью-Йорке для того, чтобы вас вдохновить.
4: Премьера спектакля «Сделка».
3: Театр «Анкор».
4: Впервые в Нью-Йорке.
5: 24 мая. Ровно в 7 вечера.
4: Театральная гостиная.
5: 2508. Coney Island Avenue. Бруклин.
4: Билеты на сайте
5: theater.com и по телефону 718-266-3393.
6: Ты уверен, что знаешь, чем все закончится?
7: Ждем вас!
8: Эта страна слишком велика и велика, чтобы уместить ее в одном лично взятом опыте. Но каждый гражданин Америки со времен принятия Конституции и великих деяний отцов-основателей знает, что эта страна его. Целиком и без остатка. Моя Америка. Америка. Программа Алексея Орлова.
9: По средам с 5 до 7 вечера.
8: На Дэвидсон Радио.
10: Вы слушаете Дэвидсон Радио.

0: Нью-Йорк.
1: Приветствую вас, друзья! Приветствую на волне 620 М. Дэвидсон Радио. В студии у микрофона Михаил Братславский, за звукорежиссерским пультом из Акмаль Такиров. В эфире программа «Доброе утро, Нью-Йорк». Действительно, я хочу поздравить наш замечательный город, столицу мира, с добрым утром. Уже на часах 9 часов 14 минут, а на термометре 18 градусов по Цельсию. За ближайшую неделю сегодняшний день будет самым теплым, или я бы даже сказал горячим. 27 градусов по Цельсию и целый день солнышко. Максимальная температура будет в 2 и в 3 часа дня, а потом начнет потихонечку падать. Надо заметить, что впереди и в праздничные дни, и 9 мая, и 8, и 9, и 10 Mother's Day, конечно же, вспомним, будут дожди, за исключением, конечно же, 8 и 10-го. То есть два дня дождя не будет, все остальные дни показывает дождь. Не знаю, так уж природа решила пошутить по этому поводу, но факт остается фактом. И сегодня день самый теплый. Сегодня у нас есть те, кто поддерживает мой эфир. За это им огромное спасибо. Их и представлю в первую очередь. Напомню о том, что для тех, кто желает найти для себя работу, есть прекрасная возможность обратиться в агентство Welcome Care. Агентство предлагает немедленное трудоустройство во всех районах Нью-Йорка. Приглашают работников с сертификатами PCA и HHA. Если у вас нет сертификатов, бесплатное обучение, и вы приступите к построению карьеры в Америке. Приходите со своими пациентами и получите неограниченное количество часов. Телефон 718-232-4850, 718-232-4850. Лицензированное агентство Welcome Care более 20 лет в бизнесе. Говорит на вашем языке и платит все бенефиты и плюс бонусы. Надо заметить, агентство предлагает целый ряд программ, которые могут пригодиться вам или вашим знакомым или близким. Например, если в семье есть ветераны, пережившие Холокост, или дети войны, вы можете получить до 24 часов ухода в сутки. Если в семье есть человек, который не может самостоятельно себя обслуживать, и ему необходима помощь 24 часа в сутки, есть такая программа 12 плюс 12, и не надо отправляться в нёрсинг-хом, можно остаться дома на любимом диване перед любимым телевизором. Если вам необходима краткосрочная помощь на время, вы перенесли инфаркт, инсульт, возможно, операцию, травму или аварию, и такая программа тоже есть. Позвоните в агентство 718-232-4850. Ну и всегда я рассказываю о детях. Дети от мала до 18 лет. Если ребенок старше, до 18 лет имеет Medicaid, ему можно помочь и оформить до 24 часов ухода в сутки. Ну а если ребенок маленький, был на Early Intervention Program. Это специальная программа, где с ребенком занимаются специалисты-массажисты, логопеды, физиотерапевты и так далее, и помогают набирать силы в этом мире, и это совсем непросто, то такая программа есть и в агентстве Welcome Care, и можно продолжить сервисы. Еще раз напомню, телефон 718-232-4850. Welcome Care с нами, как в семье. Хотел бы вам, друзья, напомнить еще о замечательном докторе. Докторе, который объявил войну боли. Наш организм, он с нами разговаривает особым образом. Через боль нет у нашего организма для разговоров с нами других каких-то способов общения. Таким образом, если какой-то орган дает о себе знать через боль, надо обратиться к доктору, чтобы доктор помог перевести этот язык организма на наш человеческий, чтобы стало понятно. Так вот, доктор Михаил Рисман, напоминаю вам, его офис находится по адресу 1021 Avenue Z в Бруклине, в районе Шипсхед-Бэй. Телефон 718-769-7191. Доктор практикует в Америке более 35 лет и постоянно совершенствуется, следит за новостями и успешно использует новые технологии в лечении своих пациентов. Вот так им разработана новая методика лечения суставов. Это комбинация фотомодуляции и ударно-волновой терапии. Много раз я говорил об этих методах лечения, но именно в сочетании они приобрели новое плохое качество и успешно лечит даже многолетние проблемы плечевых и коленных суставов. А суть лечения этого метода – это стимуляция и восстановление естественных сил организма. Это лечение также помогает при пяточных шпорах, и если вы хотите избежать операций, доктор Рисман с помощью новой методики поможет вам быстро и эффективно. Друзья, если вы уже попробовали различные методы, обратитесь к доктору Михаилу Рисману. Его офис работает с 10 утра. И до 6 вечера, то есть во вторую смену тоже работает, если кто-то не может попасть в утренние часы, допустим, вы в садике находитесь, или же вы ездите по каким-либо другим врачам, то во второй половине дня можно обратиться к доктору Михаилу Рисману, и он вам поможет. 718-769-7191, 718-769-7191. Доктор Рисман принимает основные медицинские страховки, а также Этна, Фиделис и 1199. Помните, если любые боли продолжаются у вас долгое время и никто вам не помог, приходите в офис доктора Михаила Рисмана. 718-769-7191. Ну и еще одно сообщение касается Adult Day Care. Я в последнее время вам рассказываю об одном совершенно удивительном центре, который отличается от других центров тем, что в нем расширенные возможности. Насколько расширенные, вы себе даже не представляете. Я посетил этот центр позапрошлую пятницу. В эту пятницу, 1 числа, 1 мая. Ну вот, и посмотрел, я проходил по этим трем этажам, посмотрел, что там предлагается, какие залы замечательные, какая аппаратура стоит, какие микрофоны, какие колонки, рояли, пианино. В общем, это какой-то подарок, прямо скажем, и это находится в районе Бенсонхёрст. Enriched Adult Daycare. Напомню, что, несмотря на то, что находится в Бенсонхёрст, собирает посетителей со всего большого Нью-Йорка, в том числе и из Квинса. А там были те, кто как раз из Квинса приехали, и мы поздоровались и обнялись, потому что оказались знакомые люди. Ну вот, значит, напомню вам, дорогие друзья, и из Квинса, и из Бруклина, и из Бронкса, и из Манхэттена, и со Стейтен-Айленда собирает людей, которые хотят иметь вот такой, на мой взгляд, очень-очень хороший момент, способ жизни, наверное, способ. Правильное слово, мне кажется, потому что можно выбрать какой-либо другой способ, допустим, сидеть дома даже под кондиционером, но в одиночестве, а там все-таки ежедневные программы. Вас привозят, увозят, вам готовят вкуснейшую еду, возят в бассейн и в баню, на экскурсии и концерты. Вы можете устраивать театрализованные представления и петь под живую музыку, заниматься творчеством, читать в библиотеке, играть на бильярде, прихорашиваться в салоне красоты, общаться и, главное, дружить. Принимают все планы MLTC и программу NHTD. В Enriched Adult Daycare есть все и не хватает только вас. Выберите день, друзья, позвоните. И вас заберут, вы проведете день в замечательной атмосфере, познакомитесь, возможно, уже встретите знакомых. А если нет, берите с собой своих знакомых, и у вас уже будет общая группа друзей за одним обеденным столом. Телефон 718-928-7373, 718-928-7373, или заходите на сайт adultdaycare.com. Общая информация закончилась, переходим к частной. Сегодня день 5 мая, 5-5-26 года, и в этот день есть много различного рода праздников и событий, которые я хотел бы сегодня частично хотя бы отметить. И день учителя, и день, подсказываю, по поводу день журналистики или день радио, Вадим Ермолин сегодня спросил, мой коллега. И так вот, сегодня день кубанской журналистики. Если у вас есть кубанские журналисты в числе ваших знакомых, можете позвонить их и поздравить. Вот. Но день учителя – хороший день. И приближаются такие праздники, как Mother's Day и День Победы. Есть о чем поговорить. Но первым сегодня я представлю праздник Лагба Омер, который зашел со вчерашнего вечера. И это дата события уникальна для каждого года. Вот в 26-м году, естественно, эта дата выпадает на 5 мая, поскольку еврейские праздники, они по лунному календарю, то есть по своему собственному календарю, не по григорианскому, по которому мы живем, и вот поэтому дата плавающая для нашего календаря, но на самом-то деле нет. Традиция праздника Лагба Омер, который отмечается на 33-й день Омера, восходит к временам существования Иерусалимского храма. Слово «Омер» на иврите означает «сноп», А еще омер – это мера сыпучих тел, которая в древние времена считалась достаточным количеством зерна для одного человека на день. Представляете, какая интересная мера. На второй день Песаха полагалось приносить дар в храм, а именно сноп ячменя нового урожая. Это был первый омер. На следующее утро возносили Богу молитву об урожае. Начинали отчет дней омера, и всего таких дней 49, от Песаха до Шавуота. По числу дней от исхода из Египта до получения Торы. Каждый день имеет свое порядковое число. На 50-й день в храм приносили второй омер, сноп пшеницы нового урожая. Согласно Торе, время между первым омером и вторым сопряжено с большим количеством ограничений. Оно называется периодом трепета и надежды, так как в эти 7 недель решается судьба всего года, быть ему урожайным или нет. И лишь на 33-й день отсчета омера, в Лагба Омер, снимаются многие ограничения, устраивается как бы перерыв в тревогах 7 недель. Ну, есть у этого праздника еще и интересные традиции, а факт остается фактом. С этого дня начинается веселье, и это веселье, конечно же, я бы хотел отметить веселой, я бы даже сказал, задорной песней «Тель-Авив, я Хабиби, Хабиби Тель-Авив». Ну, вы много раз, наверное, слышали эту песню, это одна из самых заводных песен на сегодняшний день, но текст, как и многие тексты, прямо скажем, так себе, я немножко вам потом переведу.

0: Лагба-Омер окружен многими преданиями. Одно из них – это легенда об учениках раби Акивы, которые во времена императора Адриана под страхом смерти продолжали изучать Тору. Собираясь на свои тайные встречи, они нередко одевались как охотники, брали с собой луки и стрелы, чтобы обмануть бдительность римских стражей. В Талмуде рассказывается, что у раби Акивы было 24 тысячи учеников, и что все они, кроме пяти, умерли от эпидемии в период между Песохом и Шавуотом. В наказание за неуважительное отношение друг к другу, задумайтесь об этом. Мор длился 33 дня, поэтому в этот период, в первые 30 дней, 3 дня счета Омера между Песохом и Шавуот, евреи всего мира соблюдают ряд траурных обычаев. Не стригутся, не проводят веселые застолья и свадебные церемонии. Принято считать, что именно в Лагба-Омер прекратился мор, и поэтому на этот день траурные обычаи повсеместно отменяются. Праздник именно сегодня, то есть зашел со вчерашнего вечера, но празднуется сегодня. И в этот день, я помню, в Израиле это было большое, действительно большое торжество, потому что дети с утра начинали собирать дрова и разжигать костры, ну, костры вечером, но начинали сбор, как мы когда-то в школе еще макулатуру, металлолом, вот так в этот день с утра дети начинают собирать дрова, чтобы вечером был большой красивый костер. В некоторых источниках дается иная интерпретация значения этой даты. Евреи не раз бунтовали против римских оккупантов. Одно из таких восстаний возглавил Барко. Кохба, вы знаете это имя. Есть мнение, что большинство добровольцев, сражавшихся в его армии, были учениками раби Акивы. Превосходство Рима было неоспоримым. Восставшие понесли ряд тяжелых поражений и были разгромлены. Однако именно в Лагба-Омер Бак-Кохба сумел одержать крупную победу. Его солдаты радостно отметили это событие, и в память об их триумфе Лагба-Омер отмечается и по сей день. Кстати, интересно, недавно я заглянул на страничку с Михаилом Михайловичем Жванецким и увидел его рассуждение по поводу праздника. Он там задает вопрос, ну вот что празднуют 9 мая? Не 9, к 9 мы еще дойдем. Что празднуют 1 мая? И он высказался очень интересно. Он сказал, что празднуют свои воспоминания о том, как это было радостно и весело. И говорит, это, конечно, праздник больше мужской, больше такой пьяный. И он говорит еще, я бы сказал, что это праздник мужчин и детей. Хорошо было взять своего ребенка на плечи, на шею и вместе с ним куда-то отправиться гулять. И это должно было быть достаточно весело. Шары, знамена, радостные люди играют, поют, танцуют прямо на улице. Ощущение действительно было хорошее. И 1 мая, если уже говорить о событиях, то именно 1 мая водрузили флаг над Рейхстагом, если вы помните. Вот, победа уже была записана и подписана позже, а вот 1 мая именно водрузили флаг. Но к этой теме мы еще вернемся чуть попозже во второй части нашей программы. А пока, друзья, прервемся на новости и рекламу. Оставайтесь на нашей волне.
1: Вы слушаете Дэвидсон Радио. Радио. Радио. Каждое утро мы слушаем прогноз погоды. Мы не хотим, чтобы случайные метеокапризы застали нас врасплох. Так почему же не завести привычку ежедневно слушать астрологический прогноз и не узнавать погоду своей судьбы? В эфире рубрика «Ваш гороскоп» от Юлии Юсуповой.
2: Доброе утро, дорогие друзья! Эфир Дэвидсон Радио разнообразен, и продолжает его астрологический прогноз. На лунном календаре сегодня встречаются 18 и 19 лунные дни. Символ дня паук. Луна убывающая находится в знаке Козерога. Звездочеты утверждали, что в это время миром правит не очень благоприятная для человека энергетика. Сегодня важно не ошибиться, не запутаться и не попасть под чужое влияние. Нельзя принимать важные решения, совершать поступки, выяснять отношения. Сегодня очень хорошо очищать все, что можно. Душу, совесть, мысли, тело, дом. Желательно, чтобы в доме весь день горела свеча, полезно мысленно покаяться в нехороших мыслях и поступках, смирить гордыню. Овнов сегодня будут провоцировать на выяснение отношений. И в коем случае не поддавайтесь. Помните, какой сегодня день. Лучше уделите больше внимания своей внешности, так как это непременно будет замечено со стороны противоположного пола. А у тельцов сегодня бодрое и приподнятое настроение. Так все дела удаются, и даже противоположный пол не устоит. И все же контроль над эмоциями будет необходим. А в рацион включите клубнику, бананы и шоколад, если не противопоказано, конечно. У близнецов сегодня день пройдет под знаком «Отлично», несмотря на то, что многие

0: устроить день тишины. Девам звезды предвещают неожиданные известия. Все разговоры, связанные с выяснением отношений, перенесите на другой день, советуют звезды. Берегите нервы. У весов сегодня вполне удачный день, несмотря на сложности последних дней, судьба будет к вам благосклонна. В нерешаемых личных делах пора поставить точку. А вот скорпионам нужно этот день посвятить семье и дому. Младшие члены семьи будут в центре внимания. Придерживайтесь правильного режима дня. Полноценный сон и витаминизированная еда помогут укрепить иммунитет. Многие стрельцы почувствуют себя очень одинокими и обделенными. Не обращайте внимания и переведите всю энергию в домашнюю работу. В рацион включите кисломолочные продукты, шпинат и авокадо. Козероги сегодня не совсем похожи сами на себя, будут менее сосредоточены и есть риск что-либо потерять или забыть. Включите в рацион зеленый горошек, брокколи и шпинат и будьте осторожны во время занятий спортом. Для водолеев сегодняшний день очень подходит для примирений. Забудьте про обиды и сделайте, наконец, первый шаг сами. Ну а вечер посвятите любви. У рыб, можно сказать, удачный день. Вы сегодня привлекательны, сексапильны и вообще неотразимы. Упустить такой день и не воспользоваться – грех. А как его использовать, решайте сами, говорят звезды. Дорогие друзья, вот такой был краткий астропрогноз на сегодня. А я желаю вам всем удачного дня, отличного настроения и, конечно, крепкого здоровья. Благодарю за внимание. Юлия Юсупова.
1: Это был благоприятный астрологический прогноз от Юлии Юсуповой.
2: Группа ортопедов под руководством доктора Игоря Рубинштейна занимается хирургическим и нехирургическим лечением коленей, плеч и других суставов, включая минимально инвазивную артроскопическую хирургию, а также хирургию для замены коленных суставов. В офисе лечат любые переломы и травмы. Офисы доктора Игоря Рубинштейна находятся в Южном Бруклине и в Рего-парке в Квинсе. Телефон 718-891-0101 718-891-0101. Ортопедическая клиника Игоря Рубинштейна. Оставьте боль в прошлом.
3: Сообщение для абонентов телефонной карточки Дэвидсон, звонящих в Узбекистан. Мы рады предложить вам хорошее качество связи на Узбекистан по нашим ценам. Теперь по 5-долларовой карточке Дэвидсон вы можете звонить и говорить по всему Узбекистану и на мобильные 40 минут. Дэвидсон карт вы можете приобрести в магазинах города, а также по адресу 3171 Coney Island Avenue, угол Brighton Beach и Coney Island. Информация и подключение к льготному тарифу по телефону 718-303-9076, 303-9076 или на сайте davidsoncard.com. Телефонная карточка Дэвидсон – это связь, проверенная временем.
4: Новости,
5: аналитические передачи,
4: репортажи, мнения экспертов
5: и прямые включения из горячих точек со всего света.
4: Все это RTN.
5: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
4: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
5: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-2786. 1-800-222-2786.
4: RTN. Смотрите лучшее.
6: Криминальная авантюрная комедия «Фарс». Группа жуликов пытается ограбить квартиру. Намеченный план операции нарушается непредвиденными обстоятельствами, связанными с любовными отношениями между ее участниками. Впервые в Нью-Йорке театр
7: «Анкор».
6: Премьера спектакля
7: «Сделка».
6: Талантливый коллектив будет в Нью-Йорке для того, чтобы вас вдохновить.
7: Премьера спектакля «Сделка».
6: Театр «Анкор».
7: Впервые в Нью-Йорке.
8: 24 мая. Ровно в 7 вечера.
7: Театральная гостиная.
8: 2508 Coney Island Avenue, Бруклин.
7: Билеты на сайте
8: theater.com и по телефону 718-266-3393.
9: Ты уверен, что знаешь, чем все закончится?

Всего 4 простых примера. Наша направленная реклама донесет преимущества вашего бренда клиентам. Наша реклама помогает продавать больше. Наша реклама создает у ваших потенциальных клиентов хорошее настроение. Наша реклама формирует позитивное отношение к вашему бизнесу. Реклама на Davidson Radio. Оперативно, качественно, выгодно. Телефон рекламной службы Davidson Radio. 718-303-8000.

0: Им Нью-Йорк.
1: Доброе утро, Нью-Йорк! С вами Михаил Братславский. За звукорежиссерским пультом у нас Акмаль Тахиров. Что ж, продолжаем музыкальную утреннюю программу, которая так и называется «С добрым утром».

0: веселая заводная песня, радостная такая и, прямо скажем, танцевальная. Я видел, как под эту песню просто весь танцпол гудит. Прыгают, скачут. Но неважно. Мы двигаемся дальше. И сегодня 5 мая, День принцесс. Представьте себе, дорогие друзья, что принцессы живут не только в сказках, но и в реальной жизни. Более того, стать принцессой может каждая. Например, если быть честным, если вы отец, то, конечно, каждая дочечка – это настоящая принцесса. Для того, чтобы стать принцессой, не обязательно заводить розовую пони собственного принца на белом коне или личный замок, охраняемый драконом. Не обязательно наряжаться в пышные платья, носить на голове корону и вкушать на завтрак цветочную пыльцу. Настоящие принцессы, сейчас внимание, работают в офисе с 8 утра до 6 вечера. Или ведут собственный бизнес с ненормированным графиком. Они проводят часы у плиты, готовя обеды на всю семью. Устраивают генеральную уборку раз в неделю или месяц. Способны принести домой подобранного котенка или щенка. Они иногда испытывают усталость или раздражение. Но обязательно умеют радоваться мелочам. Солнечному зайчику на потолке с утра или свежему ветерку, случайному комплименту. А еще у настоящих принцесс теперь есть свой праздник, который во всем мире отмечают 5 мая. Он так и называется International Princess Day. Отличный день для тех, кому не хватило 8 марта. И поздравить, и порадоваться.
1: У меня нет времени на танцы.
2: Знаешь, могут танцы подождать.
3: И как долго мне ждать?
2: Суета уйдет навсегда. Ну что еще сказать?
3: Я мечтаю о внуках.

0: их проблема.
1: Композиция из диснеевского мультфильма, которая называлась «Принцесса и лягушка». Замечательный мультфильм, замечательные музыкальные композиции, так, как умеют делать диснеевские мастера. Ну, а я бы выделил еще один день, который можно было бы сегодня, вынести в отдельную категорию. Это праздник, который называется «День учителя». И этот праздник празднуют в Америке. Я знаю, насколько сложно общение с современными детьми, как сложно удержать их внимание в фокусе, и насколько они бывают нетактичными. Во всяком случае, я слышал это об этом от настоящих учителей. И все же это непростая профессия, которая оказывает впоследствии влияние на всю жизнь человека, на всю его дальнейшую жизнь. И то, как он учится, и как он умеет это делать, и взаимоотношения со взрослым миром. Так что предлагаю немножко отметить учителей замечательной музыкальной композицией. С днем рождения, учитель!

А еще, дорогие друзья, 5 мая – это Всемирный день общения. Радио, кстати, тоже имеет к этому прямое отношение, поскольку мы и есть общение. Люди социальны по своей природе, и им жизненно необходимо общение. Даже Робинзон Крузо был счастлив познакомиться с пятницей. За долгие годы одиночества на острове он истосковался по обычному человеческому разговору. Когда и кому пришла в голову идея отмечать 5 мая, Всемирный день общения, неизвестно, однако этот праздник пока не официальный, нужный и важный для всех нас. Еще раз подчеркиваю, для всех нас. Ежедневное общение людей складывается из многих составляющих. Это и личное взаимодействие, и эмоциональное, и деловое, и светское, и даже манипуляционное, когда нам необходимо получить какую-то выгоду от собеседника. При этом коммуникация может быть как вербальной, где мы используем главный инструмент речи, так и невербальной, когда и без слов понятно, что оппонент хочет сказать. Жесты, мимика, положение тела, тон голоса, громкость могут о многом сказать проницательному человеку. Конечно же, отметить Всемирный день общения следует в компании близких и друзей. За легкой, интересной и непринужденной беседой позвоните родителям, друзья. Я бы сказал, позвоните маме, если она у вас есть. Родственникам, давним знакомым, соберитесь на чашечку кофе. Главное, чтобы общение доставляло всем участникам истинное удовольствие, а по-другому, мне кажется, быть и не может. Я бы хотел отметить этот сегмент. Замечательной мелодии, вы ее, конечно, вспомните. Был такой потрясающий фильм, который назывался «Сеньор Робинзон». Вот. И в этом фильме была музыкальная композиция, радостная и веселая, да и фильм веселый, такой веселый, что я помню, еще в детстве плакал от смеха.

0: сказал Михаил Михайлович Жванецкий, вот буквально во моем вчерашнем наблюдении, он сказал, что праздники придумывать очень-очень сложные истории. В последнее время правительство не придумывает никаких значимых и интересных дат или поводов отмечать, ну, таких, как 8 марта. Чокнулись и сказали «За женщин». А что сейчас? Он говорит, что придумывать не могут, присваивать могут. Друзья, желаю вам хорошего праздничного настроения. Сегодня встречайте с друзьями и знакомыми солнечный день. Пусть таким будет и ваше настроение, и ваше здоровье. Спасибо Акмалю Такирову. Будьте здоровы и пока-пока. До встречи в эфире.
1: Бостон, Нью-Джерси, Дэвидсон Радио.
2: Вы чувствуете, что вам нужна помощь на дому? Профсоюзное агентство «Весткер» поможет вам открыть кейс, получить часы и пришлет русскоговорящего помощника. Если вас не устраивает нынешний сервис, если вы хотите, чтобы за вами ухаживали ваши родственники или друзья, по программе CDPEP агентство «Весткер» является официальным координатором компании PPL. Мы поможем вам открыть программу CDPEP, и вы будете под присмотром родных или знакомых. Звоните 917-299-6692. Если вы работник Home Care и хотите перейти в профсоюзное агентство, чтобы получить лучшие в Нью-Йорке бенефиты, медицинскую страховку 1199, пенсионный план 401k, трехнедельный отпуск, двойную оплату в праздники, больничные и персональные дни, звоните 917-299-6692. Спросите Дэвида.
3: Травма на работе? Виноват, не виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон. И лучшие адвокаты офиса Юрия Прахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099. 946-5099. Консультация бесплатна.
4: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
5: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839.
6: Криминально-авантюрная комедия «Фарс». Группа жуликов пытается ограбить квартиру. Намеченный план операции нарушается непредвиденными обстоятельствами, связанными с любовными отношениями между ее участниками. Впервые в Нью-Йорке театр «Анкор». Премьера спектакля
7: «Сделка».
6: Талантливый коллектив будет в Нью-Йорке для того, чтобы вас вдохновить.
7: Премьера спектакля «Сделка».
6: Театр «Анкор».
7: Впервые в Нью-Йорке.
8: 24 мая. Ровно в 7 вечера.
7: Театральная гостиная.
8: 2508 Coney Island Avenue, Бруклин.
7: Билеты на сайте
8: theater.com и по телефону 718-266-3393.
9: Ты уверен, что знаешь, чем все закончится?

0: самой сути. В работе, в поисках пути, в сердечной смуте, так сказал поэт. Давайте и мы, дорогие радиослушатели, попробуем порассуждать и дойти до самой сути в программе с таким же названием в пятницу в 10 часов 12 минут после городских новостей. В споре, как известно, рождается истина. Ну а место встречи неизменно. Радио Дэвидсон, волна 620 АМ. С уважением, Марина Левинсон.
1: Всего 4 простых примера. Наша направленная реклама донесет преимущество вашего бренда клиентам. Наша реклама помогает продавать больше. Наша реклама создает у ваших потенциальных клиентов хорошее настроение. Наша реклама формирует позитивное отношение к вашему бизнесу. Реклама на Дэвидсон Радио. Оперативно, качественно, выгодно. Телефон рекламной службы Дэвидсон Радио. 718-303-8000.

0: 6 часов утра. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
1: Дэвидсон Радио. Самые горячие новости, радиоигры и конкурсы в прямом эфире. Аналитические программы и радиомосты. События культуры, интересные люди. С нами вы всегда на гребне волны.
2: Дэвидсон Радио не несет ответственности за содержание коммерческой информации. Высказывания, звучащие в эфире, могут не совпадать с позицией радиостанции.
3: Дэвидсон Радио, волна 620 АМ, программа передач на среду с 6 утра до 7 вечера. Откроет наш эфир толковище Сева Каплана, в 7 часов новости спорта с Алексеем Орловым, затем утреннее шоу Александра Флинта «Американский взгляд», в 9 часов утренний обзор экономических новостей с Генри Гринбергом, далее программа Наташи Быстрицкой, в 10 часов новости Нью-Йорка, в 10.10 удивительный вопрос, в 11.10 пробежка с Геннадием Кацовым, в 12.10 программа из Иерусалима, ведущие Грегори Дэвидсон и Александр Майстровой, в 1:10 «Пульс дня», в 2:10 Михаил Братславский в программе «Радио Ринг», в 3:10 «Контакт», в 4 часа программа гипнотерапевта Николая Федорова и завершит блок нашего вещания программа Алексея Орлова «Моя Америка». В начале и в середине каждого часа слушайте новости на Дэвидсон Радио в программе передач «Возможные изменения».
0: Дэвидсон Радио.
4: Мы любим Нью-Йорк.
5: Смотрите, смотрите, он живой! Он поднимается, он растет! Посмотрите, он встает во весь рост!
6: Такой противный!
7: Такой большой! Он безумец!
6: Он гений!
0: Сева Каплан. Толковище.
8: Здрасте, люди добрые. И добро пожаловать в Толковище. Ну, вы, очевидно, видели, кто на переднем плане. А партия фортепиано – это не важно. Как говорил великий Зиновий Зяма Герд в необыкновенном концерте. Из-за которого, кстати, наверное, как из первой причины, он и ушел из кукольного театра Сергея Образцова. Ну что, с чего мы начнем? С того, что называем мы с Васей What's News Worldwide, то есть по миру пройдемся. Трамп сделал вид, что ничего не увидел после того, как Иран запустил 3 залпа ракет и беспилотников по Эмиратам, а позже 47-й заявил, что приостанавливает попытки перевести коммерческие суда через Ормузский пролив. То есть, если так вот без амбиции просто посмотреть на новый вид спорта, то получается, что наш президент дал заднюю, как говорят блатные. Новая инициатива Трампа, которую он назвал «Проект Свобода», показывает пределы власти Соединенных Штатов в Ормузском проливе, и объективнее, чем это, ничего не скажешь. Трамп обвинил Папу Римского, всего-навсего Льва XIV, в том, что он подвергает католиков опасности, выступая против военных действий Соединенных Штатов, соответственно, против Ирана. А Лио, который неоднократно призывал к миру безо всяких ядерных вооружений, критиковал-таки войну, заявляя, что она ничего не решает, и призывал к переговорам. Соединенные Штаты и Иран должны заключить всеобъемлющее соглашение о прекращении огня как можно скорее. При этом за Тегераном должно оставаться право развивать свою атомную энергетику. И об этом заявил глава МИДа Китая, которого зовут, проще не бывает из китайских имен, чтобы запомнить, Вани его зовут. Ван – это имя, а И – это фамилия. Вани. То есть это явная демонстрация, так сказать, атмосферы, которая будет во время встречи Трампа с президентом Си в Пекине, которая запланирована на следующей неделе. А глава МИД Китая встречался со своим визави из Ирана. Теперь по украинскому вопросу. После начала действия режима тишины в полночь среды о котором ранее объявил Зеленский, власти нескольких украинских регионов сообщили об обстрелах. В результате массированных российских ударов по разным регионам Украины вчера погибло 27 человек и по меньшей мере 120 получили ранения. Пятеро погибли в результате атаки беспилотников на город Джанкой в аннексированном Крыму. Это потери российской стороны, естественно. Украина не будет соблюдать перемирие с Россией на 9 мая, о чем заявил советник министра обороны страны Сергей Стерненко. В Москве и Петербурге начались сбои в работе мобильного интернета. Лидеры Евросоюза собрались на саммит в Ереване, это столица Армении, чтобы продемонстрировать единство. При этом важнейшим фактором для них оставались проблемы Дональда Трампа, хотя политики предпочли не называть президента Соединенных Штатов по имени. Вообще ни разу не прозвучало. Большинство кандидатов в Сенат, это уже наши американские дела, в Сенат штата Индиана, поддержанных Трампом, одержали победу на республиканских праймериз, что свидетельствует о том, что его контроль над партийной базой остается твердым. Охайо ветеран трампизма Вивек Рамасвами выиграл праймериз от репов на пост губернатора. Федеральные прокуроры предъявили дополнительное обвинение мужчине, обвиняемому в покушении на Трампа в пресс-гала вечере. Google, Microsoft и XI договорились с администрацией Трампа поделиться ранними версиями своих программ на базе искусственного интеллекта для оценки их возможностей и безопасности перед их публикацией. Трамп упрекнул комиссара FDA Марти Макари за то, что тот не действовал достаточно быстро, чтобы одобрить ароматизированные вейпы и никотиновые продукты. Всемирная организация здравоохранения заявила, что на круизном лайнере, который называется MV Hondius, возможна редкая передача хантавируса от человека к человеку. Лишний раз повторю как мантру, что на круизных суднах до конца не в состоянии вымыть пищевые котлы. И последняя из всех общемасштабно мировых, EEOC подала в суд на New York Times, обвинив газету в дискриминации белого мужчины, обойдя его для повышения по службе в деле, которое газета назвала политически мотивированным. А EEOC – это организация, которая борется за реверсивную дискриминацию, чтобы белые перестали быть угнетаемыми в Соединенных Штатах. Теперь по бизнесу и по финансам. Сейчас глоточек сделаю. Через час будет полторы сутки, больше даже, как не ел. Последний раз пообедал в 3 часа в понедельник. Ой, слабину чувствую в голосе. Тем более, что вчера прошелся довольно в быстром темпе от Port Authority, это 8-я и 40-я, до 75-й и 3-й авеню через Центральный парк. Ну, погода была классная. И вообще люблю гулять по Нью-Йорку один, потому что это напоминает мои первые дни в этой стране. Первые дни, между прочим, уже 38 лет как будет, между прочим, 12 августа. 13 августа я открыл радио «Народная волна», а 12 августа 88-го я прибыл в Соединенные Штаты. Именно так, я прибыл, не приехал. Теперь, да, по поводу того, что происходит у нас... Секунду, а где моя обычная картинка? Васька, ты чего ее? А, нет, это я сам. Вот она. Вот, теперь все в полном порядке. И что происходит с бизнесом и с финансами? United Health Group, та самая CEO, которую... расстрелял из самодельного пластмассового пистолета возле Хилтона Луиджи Манджионе, планирует прекратить требования для получения врачами одобрения на различные процедуры, анализы и услуги. Интересный прецедентик может создаться. Интерес инвесторов к акциям с чипами памяти помог поднять индексы S&P 500 и NASDAQ на 0,8% и 1% соответственно. Они достигли опять-таки рекорда. Дао вырос на 0,7. Экономика Гонконга выросла самым быстрым темпом за почти 5 лет последних в первом квартале этого года, ускорившись на 2,9% по сравнению с концом 2025 года. Securities and Exchange Commission предложила поправки, которые предоставили бы публичным компаниям возможность подавать отчеты 2 раза в год, а не ежеквартально, как того требуют федеральные законы о ценных бумагах. Более высокие продажи средств от рака способствовали улучшению ожидаемости продаж и прибыли Pfizer в первом квартале, которая подтвердила свои прогнозы на весь 2026 год. То есть к акциям можно присмотреться сегодня. Coinbase уволит 700 сотрудников, то есть 14% своей рабочей силы в рамках усилий по сокращению затрат и оптимизации деятельности криптовалютной биржи. Coinbase – это криптовалютная биржа. PayPal планирует сократить 20% сотрудников в ближайшие 2-3 года, реализуя планы по сокращению затрат и ускорению внедрения искусственного интеллекта. AB InBev впервые за 3 года зафиксировал рост объемов продаж, что стало признаком восстановления пивной индустрии. Джеймс Мёрдок ведет предварительные переговоры о покупке нью-йоркского отдела журналов и подкастов Vox Media. А теперь про то, что у нас в стране. Вчера вечером толпа антиизраильских протестующих в кифиях заполнили улицы возле исторической синагоги в Манхэттене, вступив в столкновение с полицией, слышались крики «Израиль не должен существовать». Около 100 агитаторов, размахивавших палестинскими флагами, стуча в барабаны, собрались в полуквартале от синагоги Парк Ист, скандируя «Палестина никогда не умрет» и «Прекратите продажу украденной земли» во время мероприятия, посвященного продвижению недвижимости в Израиле и на Западном берегу. Синагога эта на Ист-67 была, можно сказать, запечатана полицейским кордоном, но шумные протестующие пытались прорваться через барьеры туда, к зданию поближе. У них не получилось. Но в новости они попали. Пицца и бейглс Нью-Йорка вскоре могут изменить вкус. Будет печально, но зато здравоохранительнее, потому что по данным моих опросов, все, кто любит пиццу, у нас лучше, чем в Италии, где она родилась. А дело в том, что законодательное собрание штата приняло закон о безопасности пищевых продуктов и раскрытии информации о химических веществах, который направлен против бромата калия. Это химическое вещество, часто используемое в муке, чтобы тесто поднималось выше и выглядело белее. И также еще там есть такая добавочка Red 3, красный 3, если хотите. Между прочим, ее отказались применять в косметике еще с 90-х годов, а при производстве пиццы до сих пор. И еще одно, это тоже химическое, пропилорабен. Бромат калия может вызывать рак и повреждение почек. А другие добавки, которые я только что назвал, рак, поведенческие проблемы у детей и также гормональный и репродуктивный ущерб. То есть, если у вас нет детей, не получается, попробуйте перестать есть пиццу. Или дождитесь, пока из нее выберут эти химические препараты. И еще про еду. Власти предупреждают жителей Нью-Йорка, которые в прошлом месяце обедали в итальянском ресторане в Манхэттене, что они могли подцепить корь. С того, как у одного из клиентов был выявлен положительный тест на этот высокозаразный вирус. Невакцинированный человек посетил ресторан «Нормас» в Hell's Kitchen с 5 до 8 вечера 25 апреля. Сегодня так случайно получилось очень много новостей, связанных с едой и с ресторанами. Вот эта страннейшая новость, я ее в более чем приемлемом формате вам изложу, потому что оно того стоит. Слева у вас на экране известный очень техасский ресторатор с его женой, которую он застрелил. Жена, не только жена и мать детей, но еще деловой партнер. После чего он застрелил 2 маленьких детей, которые справа. Это вообще беспрецедентно, что показывали детей, которых застрелил папа. Ну, а потом застрелился сам. Мэтью Митчелл, ему 52, Тим Митчелл, ей было 39, детям 8, дочке и 4 сыну. И все они были найдены мертвыми с огнестрельными ранениями в их собственном доме в Ривер Оукс, понедельник вечером. Мэтью и Тим Митчелл были известны в сообществе Хьюстона как владельцы ресторана Traveler's Table, предлагающего кухню мирового курирования, как они назвали, вдохновленную путешествиями их семьи по миру. Рестораны пары были представлены в программах Food Network. Если туда попал, то ты уже это как Michelin Star. Мэтью получил степень образования у него, между прочим. Не перебор ли с этим образованием у него? Ведь все от ума, все горе-то. Мэтью получил степень бакалавра в университете Эмори, работал писателем и журналистом в Лондоне, Париже и Нью-Йорке, то есть был ангажирован. Вернувшись в Техас, он поступил в университет Райса, потом работал гендиректором фармацевтической отрасли. Ну, а затем женился, жена у мамы работала в ресторане, и она одержала верх над ним, очевидно. То есть лет 10 назад он перешел в ресторанную индустрию. И если мы когда-нибудь об этом узнаем, то у меня есть подозрение, что мои подозрения подтвердятся, что штука в том, что он расстрелял свою семью, возможно, а потом и сам себя, за то, что они заставили его изменить выбранный изначально образ жизни. Популярность здесь ни при чем. Вот писательское дело доставляет совершенно другое качественное удовольствие. Кстати, в одном из своих интервью Иосиф Бродский, сидя в собственном тогда еще ресторане «Русский самовар», когда его спросили, почему он решил все-таки уехать, когда советская власть настаивала, чтобы он уехал быстро, а то будет плохо, а он, смачно затягиваясь, курил как chain smoker был, наш лауреат Нобелевской премии в области литературы, он сказал, ну, я подумал, не помню точно, что он сказал про посадку, но он сказал, ну, качественно, нового опыта это мне не прибавило бы. Не рисуюсь нифига. А вот эта вот новость, она тоже запомнится вами на всю оставшуюся жизнь, кто ее услышит, я вас уверяю. У вас на экране наверху справа заключенный из Южной Каролины, осужденный за убийство полицейского более четверти века назад. И вчера выяснилось, что он не может быть казнен, а его приговорили к смерти, из-за психического заболевания, суть которого в том, что он верит в свое бессмертие. Это постановил судья. То есть получается, что у заключенного больше здравого смысла, чем у тех, кто хотел его казнить, потому что его бессмертие, так сказать, воплощено в том, что его не могут казнить, хотя бы временное бессмертие. А Джон Ричард Вуд, ему 59 лет, не способен осмысленно общаться со своими адвокатами и не имеет рационального и фактического понимания своих преступлений, причин наказания или характера наказания, что он должен был понять. И это пояснила судья Грейс Кни, ее зовут, основываясь на мнении трех экспертов по психическому здоровью. Теперь, наконец, пришла новость 3 дня спустя после этой страшной ситуации в районе Newark Liberty International Airport, которая произошла в воскресенье. Я рассказывал об этом. Там 29-я посадочная линия, и она перпендикулярна шоссе, и поэтому, когда на нее на посадку заходят самолеты, они просто в нескольких футах над машинами пролетают. Водитель трака с прицепом, который вы видите сейчас на экранах, это реальная фотография с того момента. Вглядитесь внимательно, вы увидите то, что видит он. Это слева. То есть там шасси самолета на уровне его трака. Так вот, он едва избежал смерти, когда самолет United Airlines столкнулся с его грузовиком с прицепом при посадке в аэропорту Ньюарка. И он, как сейчас сообщает его отец, потому что сам он находится в госпитале в психически встревоженном состоянии, он посчитал, что его вот-вот обезглавит этот лайнер. Это произошло за несколько секунд до столкновения. То есть он самолет зацепил, трак. А звать этого парня Уоррен Бордли. Младший, он работает в балтиморской пекарне H&S. Он просто увидел вспышки света сбоку, со стороны пассажирского окна за секунды до того, как United 169 задел его грузовик. В тот момент, когда он ехал по шоссе 95-му, это New Jersey Turnpike, в воскресенье днем, 39-летний водитель запечатлен на видеорегистраторе, когда Boeing 767-400, приближавшийся к взлетно-посадочной полосе, зацепил его грузовик. Кстати, он физически не пострадал. И все, что вы сейчас знаете, это пересказал его папа, которого пускают в госпиталь. Но, как говорил мне один известный в Нью-Йорке адвокат по авариям, травмам, переломам, если не сломал костей, на многое можешь не рассчитывать. Здесь немножко другая ситуация. Этот мужик в 39 лет мог бы еще спокойно работать четверть века в качестве водителя, получая свои там 100, скажем, в год, потому что трактор, трейлер, ну там, если овертайм, они шестизначные зарабатывают. Но теперь у него пятиздец. Он не может водить трактор. Трак с прицепом. Потому что ему все время будет чудиться в правом окне колесо самолета. Под крылом самолета. Не, ничего там не поет. Там поет один сплошной ужас. Поэтому посчитают оставшееся недоработанное. Это 25 умножим на 100. Получается 2,5 миллиона незаработанных денег. Там еще инфляцию включат. Значит, будет, ну, наверное, 3. А психическое состояние здоровья, мало ли, у него, может, детей больше не будет. То есть, я думаю, что речь может идти о 10 миллионах легко. И последняя новость. BART, это Bay Area Rapid Transit, то есть транспортное агентство с района залива, Калифорния, ужесточает борьбу с уклонением от оплаты проезда. То есть, она борется с зайчизмом, внедряя более быстро закрывающиеся воротца для пассажиров, которые продолжают таки обманывать систему. Транспортные чиновники сейчас тестируют модернизированные барьеры на станциях Антиох и Конкорд, которые закрываются через 500 миллисекунд в сравнении с нынешними действующими 800 миллисекундами. Цель — прекратить пигибэкинг. Запомните это словечко. Пигибэкинг – это когда кто-то проходит, прижавшись к спине пассажира, оплатившего за проезд. Я один раз, между прочим, вот так вот прошелся с женой. То есть мы спешили куда-то. Я честно хотел свой использовать проездной дважды. Но он, сука, только меня пропустил. А то есть сначала я жену хотел пропустить. Нет, не получилось. Поэтому ей кому-то из нас пришлось прижаться к другому, не помню. Это все с новостями. Если у вас по их поводу появились мысли, значит, у вас точно есть головной мозг, он точно работает. А вот озвучить их — это уже дело, так сказать, навыков. Телефон студии 718-303-90-90. Во время вот этого перерыва на рекламу.
3: Сообщение для абонентов телефонной компании «Дэвидсон», звонящих в Украину. Сегодня у телефонной компании «Дэвидсон» звонки на домашние телефоны в Украину по 20 центов за минуту и звонки на мобильные телефоны по 24 цента за минуту. «Дэвидсон Карт» вы можете приобрести в магазинах города, а также по адресу 3171 Кони Айленд Эвеню, угол Брайтон Бич и Кони Айленд. Информация и подключение к льготному тарифу по телефону 718-303-90-76 или на сайте davidsoncard.com. Телефонная карточка «Дэвидсон» – это связь, проверенная временем.
9: Коже необходимо витаминное восстановление. Компания Nature Pure разработала систему «Черная смородина». Без потребления алкоголя, без поедания паундов красного винограда с угрозой диабета вы получаете через кожу максимальное количество вещества ресвератрол, сохраняющего молодость и продлевающего вашу жизнь. Каждое применение системы «Черная смородина» равноценно потреблению 10 бокалов красного вина. Обычная стоимость витаминной косметической системы «Черная смородина» – $317. Только ограниченное время. Вы сможете приобрести ее всего за $190 плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Тестирование системы «Черная смородина» показало уменьшение количества морщин и их глубины, увеличение увлажненности на 65%, мгновенный освежающий эффект и снижение поверхностной температуры, уменьшение отечностей и темных кругов. Звоните, чтобы заказать великолепную систему «Черная смородина» по абсолютно доступной цене. 888-765-8752.
10: Nature Pure – чудесный наш волшебник.
11: Слышите? Шаги.
12: Этим утром многое может измениться.
5: Нет! Нет! Нет! Святые небеса! Только не это!
13: Сева Каплан откроет вам глаза на происходящее.
14: Толковище. Прямо сейчас.
8: Начнем с вас. Прошу вас, пожалуйста.
15: Да, доброе утро, Сева. Хорошего дня вам и вашим.
8: Саша, спасибо.
15: Здрасте. Вам тоже. Я в свете новостей, да, хочу просто поделиться своим, то, что было у меня, потому что, как вы знаете, я ищу, я ездил тоже много. И у меня раунд был в Нью-Йорке, причем мы делали delivery компанию, там, где я работал. Там мы делали delivery в Нью-Йорк аэропорт, прям заезжая на взлетное поле туда. И очень часто приходилось ехать по Waterpike в этом месте тоже, когда самолеты именно садились вот, перпендикулярно со стороны Манхэттена, да, вот, на аэропорт. Поневоле, если он с тобой прилетал этот самолет очень низко, поневоле втягивал голову в плечи и ждал, когда же наконец кого-то улетит.
8: Саш,
15: так что для меня,
8: Саш, но,
15: для меня
8: но,
15: это было...
8: Но у вас, по-моему, у вас, по-моему, у вас, по-моему, 6.5. Вы какого роста?
15: Да, вы 6.3, да.
8: Да, ну тогда понятно, да, что да, втягивали голову в плечи.
15: Да, потому что голова близко к крыше, да, я согласен.
8: Да, ближе того, к небу.
15: Я точно. Однажды на 80-й дороге передо мной на хайвей сел супербор, там маленький самолет, он сел на хайвей. Перед мной я успел проехать до того, как полиция вообще приехала. Это было нечто вообще. Это было несколько лет тому назад, да.
8: Ну, получается, что... Спасибо, Саша. Да, вам тоже. Получается, что к вам бомба примерялась дважды все-таки. Говорят, что она не падает дважды в одну воронку, но примеряться может. В всяком случае.
15: Хорошо, что я ее обошел.
8: Да, да. Окей, keep it up. Окей, спасибо. Счастливо. У меня два опыта с этими звуками, с приближением опасности замечательные. Один... В Харовской области, это, наверное, южная часть Архангельской, у меня был друган охотовед, который, по-моему, лет 6, когда он женился, он жил в маленьком домике на станции. То есть у него там было двое детей, и через эту станцию проходили поезда регулярно. И он бы, ему дали этот домик, но денег не было. И дали домик, он должен был там, я уже не помню, по-моему, стрелочником был каким-то. В общем, короче, они не знали, эти люди, он и его жена не знали, что такое посттравматический стресс и так далее. Но когда они мне рассказывали об этом, они рассказывали об этом со смехом и говорили, что мы ко всему привыкли. И потом, когда оказались в тихой, нормальной человеческой квартире, не могли спать долго. У меня была такая же ситуация, похожая, в Ладисполе, в Италии, когда я из той миграции, которая проходила сначала Австрию, потом Италию, и там мы сняли сарайчик такой, довольно большой сарай, с моим приятелем по эмиграции, причем там стояла раскладушка у стенки и гигантская несдвигаемая кровать, на которой можно было шестером улечься легко. И мы с ним разыграли в карты, кто на чем спит. Мне досталась раскладушка. И каждую ночь оказалось, что просто за этой стенкой, почти картонной стенкой, была насыпь с железной дорогой. И по ней проходили скоростные итальянские поезда каждую ночь. Проходили очень быстро. Но каждый раз мне казалось, что этот поезд переезжает через меня просто. Большое развлечение доставляло это моему приятелю, который, естественно, тоже просыпался, но через него никто не переезжал виртуальненько. Теперь вот я подержу. Пурашисты, это вы оба. Я знаю, Ринхуша, это ты? Я сейчас тебя отключаю. А это куратор Валентинович, чтобы вы знали, что я знаю, как вас определять. И переходим к тому, что вчера было на бирже. Цены на нефть упали, акции выросли, благодаря надеждам, что Соединенные Штаты и Иран смогут избежать возобновления полномасштабной войны. Объединенные Арабские Эмираты заявили, что перехватывают новые атаки со стороны Ирана спустя несколько часов после того, как Соединенные Штаты заявили, что последние военные действия Ирана не достигли уровня нарушения режима прекращения огня. Как вам это не нравится, а? Американские чиновники пытались преуменьшить значение событий последних суток, включая атаки Ирана по даже нашим военным кораблям и другим судам в Ормузском проливе. Не знаю почему, ей-богу, потому что это впечатление такое, что в очередной раз наш президент на 180 градусов развернул свой этот флюгер. Фьючерсы на нефть в Соединенных Штатах снизились на 4% до примерно $102. Акции PayPal упали на 8% вчера после того, как гендиректор компании заявил, что, по его мнению, компания отстает от других финансовых компаний. Энрико Лорес, присоединившийся к компании в марте, заявил, что хочет сократить, по его мнению, ненужные слои этого бизнеса, чтобы больше тратить на искусственный интеллект и стать лидером в области технологий. Так что PayPal планирует сокращение. И я понимаю, что вы, ну те, у кого в семье есть люди, еще не выбравшие себе профессию, вы пропускаете уже мимо ушей все эти сообщения о том, как искусственный интеллект захватывает рынок рабочей силы, точно так же, как мы перестали обращать внимание в свое время на теракты в израильских автобусах, потому что, ну, почти что через день. И к этому привыкают. У меня вон подружка прожила в Бейруте, в опасном районе, во время войн 2-3 десятилетия. И когда она приезжала в Москву еще, мы спрашивали, как она...

недовольная, так сказать, своей квартирой, телевизором, любимым пивом, так сказать. И чтобы жена не приставала, когда нарушаешь режим питания. Но есть еще и другие, их гораздо больше. Есть люди, которые хотят путешествовать по миру. Вот, в принципе, вот странность русского языка здесь заключается. По миру это значит пустить, это устойчивое словосочетание, это значит нищим пойти и просить милостыню, пустили по миру. А пустился по миру, это значит, когда у тебя есть бабки, милостыни не просишь и можешь путешествовать. Но у нас сейчас назрела всеобщая опасность, причем опасность представляем мы сами себе. Под давлением своих сторонников с Уолл-стрит, а у нашего президента там не все сторонники, Трамп движется к либерализации видов инвестиций, которые американцы могут делать с помощью своих индивидуальных пенсионных счетов. То есть там, в принципе, есть ограничения для определенных перекачиваний денег. Продал одно, купил другое. Внутри пенсионного портфеля ты можешь это делать, но и вне его это не очень просто. То есть вместо того, чтобы ставить свои пенсионные сбережения на акции, обычные акции, на обычные облигации, держатели счетов, то есть люди, у которых есть пенсионный портфель, у нас для иностранцев пенсионный портфель умные и грамотные заводят, как только что-то осталось от первой зарплаты, то есть еще до 30 лет. Так вот, такие вот люди, если это все законодательство обретет плоть, смогут переводить свои средства в private equity, то есть в частный капитал, в частный кредит и в криптовалюты, независимо от сложности, риска или неликвидности. Сторонники вот этого перехода утверждают, что люди должны иметь такой же доступ к частным активам, то есть private equity, с потенциально более высокой доходностью, как это используют финансовые учреждения и богатые, то есть банки и богачи. Но этот аргумент основан на очень тупом и очень ложном предположении, что большинство американцев, которые не вписываются вот в эти рамки, то есть они не банковские служащие, они не богачи, то есть это практически все мы, не способны оценить эти инвестиции. А Трамп и сторонники Уолл-стрит, может быть, они делают вид, то есть они, скорее всего, что делают вид, это я так думаю, потому что они знают, что мы не образованы, у нас нет опыта, и даже те, кто занимается дейтрейдинг по-любительски, как я, тоже недостаточно образованы для того, чтобы понять все, что происходит на рынке. При этом еще вот эти инвестиции, которые выходят за рамки пенсионного портфеля, они очень сложны и абсолютно непрозрачны. Поэтому расширение доступа к ним рискует принести гораздо больше вред, чем пользу. И в целом, вообще, вот это предложение выдвинуто Labor Department, то есть Министерством труда, которое под хвостом у кого, вы сами понимаете, для выполнения недавнего исполнительного указа Трампа. Трамп и воротилы с Уолл-стрит хотели бы, чтобы больше кишака из пенсионного портфеля переходило в акции, торгующиеся на Уолл-стрит. Поэтому Трамп надавил на Министерство труда. Это элементарная схемотехника, политизации здесь никакой. Одни сплошные бабки, причем твои, друг мой. Это твое финансовое здоровье. И если вы не поняли до сих пор ничего, отписывайтесь вообще от моего канала. Мне нужны только те, кто борется сам за себя. Не толпа жвачных, а небольшая стая хищников. Так вот, это предложение от Министерства труда может усугубить проблемы, которые уже создают индивидуальные пенсионные счета, которые представляют собой замену, причем отнюдь не суперзамену, а традиционным корпоративным пенсионным планам, которыми до сих пор пользовались многие американцы. Значит, сегодняшние пенсионные счета превращают
обычных, простых.

0: их американцев, не имеющих опыта. Ну, как вот, скажем, я понимаю где-то Трампа в этом плане, потому что он никакого опыта в политике не имел и в управлении такой гигантской страной, как Соединенные Штаты, тоже. А он, нате вам, второй раз. Так вот, если все это материализуется, то обычные американцы должны будут стать money managers, то есть управляющими своими деньгами. Причем я вас уверяю, что вы столкнетесь с головокружительным выбором способов инвестирования. Не количество акций, а способов инвестирования. Вот скажем, если я сейчас, если вдруг это сейчас утром сегодня произошло, и в растерянности все русскоязычные прильнули к своим гаджетам и слушают Севу Каплана. Вот если я вас сейчас спрошу, что такое, ну скажем, All Spring Special Mid Cap, Class R6. Ну, нечего даже называть ни номер телефона, ни читать в чат. Это исключено абсолютно. В чате, наоборот, интенсивно сейчас поднимется обмена текстами, потому что они совсем уже ничего не поймут. Или, скажем, Vanguard FTSE Social Index Fund Admiral Class. А, кстати, оба варианта входят в мой, так сказать, пенсионный портфель. Это фонды определенные. И почему в них вкладываться или не вкладываться? А вот я просто на самом деле не понимаю, как программисты, предположим, программист, про которых думают, что они самые умные. Продавец, кстати, сейлсмен может быть умнее, у него просто другая специальность. Или врач смогли бы не запутаться во всех этих фондах, акциях и облигациях. Ну, скажем, вот мы с Васей, Васе 19 лет, всю Васину жизнь, это точно, я являюсь инвестором. А, то есть из любителей я, может, один из самых профессиональных. Но до сих пор я сам пугаюсь делать шаги, когда появляются новые игроки на рынке. А, причем не я один, он мой друг, который унаследовал от папы страсть к дейтрейдингу. Ну, они там во всех поколениях американцы. Он всю жизнь занимается дейтрейдинг. Причем у него даже, он такой очень необычный джентльмен. Он, у него был год, когда он выиграл на бирже 500 тысяч долларов и сразу купил себе дачу в Хэмптонс. Но это было, когда еще можно было за полмиллиона там купить. Отдает в благотворительные фонды деньги, потому что считает, что их легко очень делать. Но когда на биржу, когда на рынок появилась NVIDIA, он не врубился. Я ему позвонил в тот же день, сказал, что они сегодня выходят. Позвонил ему в 7 утра до открытия биржи. Он не врубился. А что стало с NVIDIA, это знают даже те, кто не знает, что такое stock market. Значит, препятствия особенно сильны для тех, в плане принятия решения, кто пытается повысить доходность своего пенсионного фонда, делая ставки на отдельные акции или другие какие-то отдельные инвестиции. А вообще в процентах тут будет совсем понятно, чтобы понятно, что вы упускаете. И я сейчас поясню. Значит, в 2024 году средний, так статистически усредненный, розничный инвестор, тот, который отдельно, так сказать, работает по пунктам, инвестор в акции, зарабатывал примерно 16,5%, если он выбирал какие-то mutual funds. А это в сравнении с 25% для индекса S&P 500. Вы прикиньте. То есть, если ты в муках выбрал себе mutual fund в 2024 году, у тебя доход был бы за год 16,5%, если бы тупо ты вставил просто все в S&P 500, ты заработал бы 25%. Это согласно исследованию, которое провела компания Dell Bar. Это самый ведущий и абсолютно независимый эксперт. То есть, секунду. Другими словами, большинство инвесторов добились бы заметно лучших результатов, просто вложив свои сбережения в индексный фонд S&P 500, это тот, который один из трех показателей здравоохранения нашей экономики, который анализирует 500 компаний, поэтому 500. Это индексный фонд, который предназначен для отслеживания показателей. Я, кстати, то же самое и сделал. Вот с Fidelity у меня один из вариантов вложения – это ориентир именно на S&P 500. Очень интересно, потому что я вложил примерно одинаковые суммы. Там одна статистически 8 тысяч – это был потолок для ориентирования, отслеживания S&P 500. Ой, вложил я 8 тысяч в декабре, нынче у нас май, январь, февраль, март, апрель, май. За 5 месяцев из 8 тысяч получилось 9,5. Вы прикиньте, это получается 20% навара за 5 месяцев. Если людям сложно разобраться в обычных акциях поштучно, представьте, что они могут понять вообще в частном инвестиционном фонде. Это то, к чему их толкает Уолл-стрит через нашего любимого президента. И вот столкнувшись с непоняткой, куда идти? К финансовому консультанту? Ну, во-первых, у них у всех от первого до последнего свои интересы. Даже те, которые по телевизору выступают. Во-вторых, они же не боги. Но конфликты, в принципе, многочисленные. То есть многие традиционные биржевые брокеры часто продвигают... Вот в чем проблема. Брокеры, которых вы можете воспринять как финансового консультанта, продвигают определенные продукты, то есть определенные стаки, которые приносят больше дохода для вашего работодателя, чем для вас. То есть если вы получаете 401k план, то больше получит ваш работодатель. Точно так же, такая же аналогия, как, скажем, в class action lawsuit или там, я не знаю, contingency fee. У тебя нет денег оплатить работу адвоката, он возьмется за твое дело, если ему интересно. Но ты за это заплатишь 30% от того, что заработаешь ему. Значит, как выбрать финансового консультанта? Что, позвонить на радио? Да те, кто звонят на радио, они даже не знают, что такое пенсионный портфель. Это на наше радио. Или выбрать того, кто выступает по телевизору. Но есть корифеи в мире финансов, скажем, которых можно было бы почитать. Вот Barron's. Это самый корифей в мире финансов, информационное суперагентство. Он недавно опубликовал список из 1500 ими любимых финансовых консультантов. Но это не в трех соснах погулять. 1500, кого из них взять? Другая значительная проблема индивидуальных пенсионных счетов, это то, что они исключают аспект социального страхования традиционных пенсионных планов. При старом режиме, то есть до того, что сейчас станет реальностью, пенсионерам или тем, кто просто имеет пенсионный фонд, не приходилось беспокоиться о том, сколько они могут прожить. Их пенсионные выплаты поступали на их банковские счета месяц за месяцем. Вот это вот отсутствие страха, когда ты позволил себе уйти на покой, отойти от дел, в связи с тем, что у тебя хватит на твой выбранный образ жизни, это американская мечта. На самом деле, самая большая. А теперь пожилым людям, которые уже доросли до того, чтобы не работать, приходится принимать очень трудные решения о том, как распределять свои активы. И если потратить деньги слишком быстро, то они могут обеднеть. А если слишком медленно тратить деньги, то это может привести к ненужному снижению уровня жизни. Это последняя часть жизни. Снижать ее уровень. Уже сейчас колонки по личным финансам в бизнес-полосах газет полны заголовками вроде «Even rich retirees fear outliving their money». То есть даже богатые боятся пережить свои деньги. Или «Record numbers of Americans are raiding their 401k savings». То есть рекордное количество американцев практически грабит свои сбережения в фондах 401 плана. Сейчас у нас будет перерыв, после которого я закончу эту тему. И очень рекомендую вам, если у вас не было такой возможности, просмотреть всю часть сегодняшнего шоу на канале «Русский голос Америки» на YouTube. Для этого, извините, вам придется подписаться. Вы раз просмотрите, а потом отписывайтесь. Нас с Васей это не сильно гребет.
1: Винченцо Беллини. Его оперы не сходят с афиш мира уже 200 лет. Его арии стали хитами. Он был тем сокровищем, которое ценили такие разные творцы, как Шопен и Вагнер, многое у него перенявшие. Ему, а также театральным оперным нравам его времени и секретам Бельканто будет посвящена последняя в этом сезоне беседа Университета культуры Майи Прицкер в гостиной Дэвидсон Радио. Она состоится, внимание, обратите внимание на дату, 16 мая в 4 часа дня по адресу 2508 Coney Island Avenue, второй этаж. Перед тем, как расстаться на жаркие летние месяцы, мы послушаем завораживающие красоты арии из Нормы, Сомнамбулы, Пуритан в лучших интерпретациях. Побываем в Палермо и Париже. Поговорим о короткой жизни Беллини и его примадоннах. И, конечно, поразмышляем о причинах его неумирающей популярности. 16 мая, суббота, 4 часа дня. В гостиной Дэвидсон Радио, билеты у входа или на сайте театр.com.
2: Мое имя Юрий Прахин. Я доктор юриспруденции и обладатель 32 наград за высшие verdicts and settlements in New York State.
3: My name is Gil Zohar.
4: Мое имя Гил Зохар. Я боевой офицер военно-морского флота Соединенных Штатов и не понаслышке знаю, что такое честь и сражение. Последние 25 лет, как судебный адвокат, я успешно защищаю интересы тех, кто пострадал в авариях на работе или от нерадивых докторов, добиваясь многомиллионных вердиктов. У нас в адвокатском офисе Юрия Прахина нет больших или малых дел, но есть люди, для которых мы отчаянно боремся до победного конца. 718-946-5099. Консультация бесплатная. 946-5099.
5: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
6: За него стоят громадные массы.
7: Не пойму, что за люди.
8: Толковище.
0: Я надеюсь, мне хватит времени для того, чтобы закончить эту архиважную тему. Значит, теоретически вот это предложение, которое поддерживает Трамп, предложение его, так сказать, соратников на Уолл-стрит, имеет одно преимущество. Потому что оно может затушевать тот факт, что нынешняя система очень хорошо работает для богатых и совсем нехорошо для бедных. Опять же, нужно учитывать тот факт, их не слишком много, который нужно учитывать, что люди должны выбирать из множества предложений, которые сопровождаются исключительно высокими комиссиями. То есть, чем больше риск, тем выше комиссионные. Но риск еще и связан с тем, что должна быть минимальная сумма. С маленькими суммами, так сказать, высокого ранга игроки работать вообще не будут. То есть вам придется выбирать самими. Если вы идете к финансовому консультанту, там начинается, я не знаю, как хедж-фанд, с больших сумм, с миллионов. Многие исследования показывали, что работники с низким доходом копят меньше, то есть больше тратят, и чаще берут в долг, и чаще снимают деньги со счетов, чем богатые. Кроме того, у них, как правило, меньше финансовой подготовки, которая необходима для принятия обоснованных инвестиционных решений. Согласно данным Федеральной резервной системы, средний баланс пенсионных счетов американцев в домохозяйствах, усредненных, так сказать, по доходу, почти не изменился с учетом инфляции с конца 80-х годов. То есть с учетом инфляции, не забывайте. В то время как американцы из верхних 10% по доходам увидели по результату с 80-х до нынешнего времени, как стоимость их пенсионного счета выросла более чем в 5 раз. Ну все, это последний факт. Так что решение задачи не в том, чтобы приглашать нас, американцев, попробовать себя в частном капитале или в частном кредите или в криптовалюте, в чем идея Другие страны, кстати, лучше защищают своих пенсионеров без какого-либо риска. Вот, например, Австралия. Знаете ли вы, что Австралия требует участия в национальных пенсионных фондах, которые управляются профессионально от имени держателей счетов? То есть Австралия выделяет на каждого своего пенсионера примерно 110 тысяч долларов, по-моему, нашими. И фонд у них составляет 3 триллиона долларов, которые управляются нанятыми на работу правительствами на федеральные средства, финансовые консультанты. И поэтому голова у австралийцев не болит. Я думаю, что это может одна из причин, почему в Австралии трудно получить гражданство. Что же делать нам, живущим здесь, в Штатах? Ну, конечно, с правильным консультантом ваши пенсионные сбережения, скорее всего, станут больше. У меня, кстати, вот это могло бы стать native advertising, вот эта вот опасная, больная тема. Если я вдруг бы сказал, вот позвоните по такому-то номеру, вам помогут. Да лысого, никогда этого не сделаю. Я вернее себе в этом плане, чем можно подумать. Но это, то есть... Консультант – это не решение вопроса в общенациональном масштабе. Отдельно – да, но так в целом – нет. Нам надо, очевидно, поменять архитектуру нашей пенсионной системы. Я в этом абсолютно глубоко убежден, потому что Social Security почти пиздец. То есть совсем полный пиздец. И, кстати, набрел я на эту мысль. Да, звонков пока принимать не буду, потому что это важнее. Я набрел на эту мысль вчера, когда бродил по Метрополитен музею. То есть вчера надо было, я голодал полторы суток, и надо было как-то убить время. Пошел в музей, и там выставка архитектурного дизайна готики. Интереснейшая, потому что сохранилось довольно много, 600 чертежей, как выстраивать готические здания. Но там были определенные проблемы, и очень рекомендую не спеша пройтись по этим трем залам. Входите, наверх поднимаетесь по ступеням и налево, и там слева практически сразу три зала. Значит, вот там вот, бродя она, я подумал, об архитектуре нашей пенсионной системы. Скажем, та часть ее, которая была модернизирована при Байдене, она называется Secure 2.0, она обязала работодателей автоматически регистрировать работников в пенсионные планы, заносить. А на прошлой неделе наш президент, ныне действующий, подписал исполнительный указ, о котором сегодня речь моя, который предусматривает создание индивидуальных пенсионных счетов для работников, у которых нет планов работодателя, то есть 401, и которые используют Savers Match из Secure 2.0 для внесения $1000 федеральных сопоставимых средств для людей с низкими доходами. То есть у тебя низкий доход, ты какую-то сумму вносишь, то, что придумал Байден, и нынче другой уже президент Трамп даст тебе matching funds, то есть 1000 на 1000. Вот эти два улучшения, и байденское, и трампское, они устраняют небольшую часть пробелов, но небольшую. Нам по-настоящему нужно универсальное покрытие для всех. Или вы скажете, что это мамдонизм, да? Но тогда вы психически ненормальны. Потому что шкурный интерес – это самое нормальное, что может быть у отдельного чела. Пока он не сбивается в стадо, там начинаются понты. Вопрос в том, чтобы человек не пережил свои сбережения. То есть сбережения могут кончиться раньше, чем ты помрешь. У нас, конечно, есть система социального обеспечения. Это единственная крупная программа, которая гарантирует пожилым людям фиксированный ежемесячный платеж до самой смерти, но ожидается, что она станет таки неплатежеспособной примерно через 6 лет. То есть через примерно 6 лет будет полный пиздец. А чтобы укрепить Social Security, надо повысить налоги. Другого способа нет. Или вы против? Так вы, значит, против вы ссыте против ветра. Причем еще стоя на вершине холма. Но вместо того, чтобы поощрять простых американцев, вкладывать деньги в фонды частного капитала и другую экзотику, типа криптовалюты, мы должны позволить администрации Social Security нанимать экспертов, которых у нее-то нету, а вы не знали. Нету в нашей администрации Social Security экспертов. На данный момент администрация инвестирует только в низкодоходные казначейские облигации. постарайтесь запомнить хоть что-то, ну хотя бы из шкурных своих интересов. То, что вы услышали. Особенно, когда вы пойдете в избирательный участок на midterm elections. На сегодня, пожалуй, что все. Я не успел рассказать, стоит ли обращаться к искусственному интеллекту за советом по инвестициям. Ну, наверное, сделаю это отдельно на этом канале «Русский голос Америки» на YouTube, если за сегодняшний день на него подпишется 10 тысяч человек. Ну, на этом все. Всем счастливо.
3: В Нью-Йорке 7 часов утра. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
8: Внимание! Большой Нью-Йорк! В эфире Дэвидсон Радио.
9: Дэвидсон Радио.
8: Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими субкорами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте.
9: Дэвидсон Радио.
8: 620 AM. Настройтесь.
10: Вы слушаете программу Алексея Орлова. Спортивные новости.
11: Физкульт, привет! Привет, физкульт, дорогие дамы, уважаемые господа. Я не буду скрывать. Вчера главное лично для меня спортивное событие происходило в Лондоне, где моя команда «Арсенал» играла с «Атлетико Мадрид». Второй матч полуфинальной серии Лиги чемпионов. Моя команда выиграла со счетом 1-0, вышла в финал. Финал 30 мая в Будапеште. С кем будет играть «Арсенал», это мы узнаем сегодня. Сегодня в Мюнхене «Бавария» играет с «Пари Сен-Жермен». «Пари Сен-Жермен» – действующий клубный чемпион Европы. Первый матч в Париже закончился победой хозяев «Пари Сен-Жермен» со счетом 5-4. Сегодня мы смотрим, что будет в Мюнхене. Вернемся к себе домой. Мы с вами на хоккейных полянах. Розыгрыш Кубка Стэнли уже набрал скорость. Второй раунд. Вчера «Колорадо Аваланж» играла в Денвере. «Колорадо Аваланж» лучше в регулярном чемпионате команды Западной конференции. Принимала «Миннесоту Уайлд», «Дикари» из «Миннесоты». Хозяева выиграли со счетом 5-2. Лидируют в серии 2-0. Следующие два матча состоятся на поле Миннесоты. В Кубке Ларри О'Брайена также набирает скорость. Второй раунд. Вчера Денвер, Детройт Пистонс, лучшая в регулярном чемпионате команды Восточной конференции, играла с Кливленд Кавальерс. Первый матч серии, и хозяева выиграли 111-101. Действующие чемпионы НБА Оклахома Сити Тандер принимали дома Лос-Анджелес Лейкерс и без труда разобрались с гостями из Лос-Анджелеса 108-109. Мы с вами на бейсбольных полянах. Вчера матч «Метрополитен» в Денвере не состоялся, но Янки сыграли дома с рейнджерами из Техаса, выиграли со счетом 7-4. Тампа, преследующая Янки, играла дома с Торонто и победила со счетом 4-3. Атланта Брейвс, смельчаки из Атланты, лучшая на сегодняшний день команда во всех главных бейсбольных лигах и на Востоке Национальной лиги, играли в Сиэтле и победили со счетом 3-2. В турнирных таблицах Янкис на востоке Американской лиги 25 побед, Тампа 23 победы. На востоке Национальной лиги лидирует Атланта 26 побед, 11 поражений. И еще раз о футболе. В 3 часа дня по времени восточного побережья мы с вами настроим свои компьютеры, телефоны, айпэды на Мюнхен. Бавария играет с Пари Сен-Жермен. Напомню, неделю назад Пари Сен-Жермен выиграли со счетом 5-4. И многие специалисты футбола, я не специалист, но я согласен с ними, это был один из лучших матчей в истории. Что сегодня произойдет в Мюнхене? Настройте свои компьютеры на Мюнхен в 3 часа дня. Итак, я расстаюсь с любителями спорта до завтрашнего утра. Мне, как всегда, помогал диджей Акмаль. Акмаль, большое спасибо. А вам, дамы и господа, я желаю хорошо провести сегодняшний день. Кто работает, пусть работает. Оставать, продолжайте слушать Дэвисона радио и будьте здоровы.
12: Слушайте нас в интернете www.davidzonradio.com davidzonradio.com.
13: Товарищ, послушай, не будь так суров. Страдания и муки из-за зубов? Хватит страдать. Телефон запиши. Доктор Сафонова. Скорей, поспеши. Дентал офис доктора Натальи Сафоновой. 2211 Ocean Avenue, между Avenue R и Квентин Роуд. 718-376-1090. 376-1090.
14: Травма на работе? Виноват, не виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон. И лучшие адвокаты офиса Юрия Прахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099. 946-5099. Консультация бесплатна.
5: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
13: Сообщение для абонентов телефонной компании «Дэвидсон», звонящих в Грузию. Сегодня у телефонной компании «Дэвидсон» звонки на домашние телефоны в Грузию по 25 центов за минуту и звонки на мобильные телефоны по 42 цента за минуту. «Дэвидсон Карт» вы можете приобрести в магазинах города, а также по адресу 3171 Coney Island Avenue, угол Brighton Beach и Coney Island. Информация и подключение к льготному тарифу по телефону 718-303-90-76 или на сайте davidsoncard.com. Телефонная карточка Davidson – это связь, проверенная временем.
15: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839.

0: Винченцо Беллини. Его оперы не сходят с афиш мира уже 200 лет. Его арии стали хитами. Он был тем сокровищем, которое ценили такие разные творцы, как Шопен и Вагнер, многое у него перенявшие. Ему, а также театральным оперным нравам его времени и секретам Бельканто будет посвящена последняя в этом сезоне беседа Университета культуры Майи Прицкер в гостиной Дэвидсон Радио. Она состоится, внимание, обратите внимание на дату, 16 мая в 4 часа дня по адресу 2508 Coney Island Avenue, второй этаж. Перед тем, как расстаться на жаркие летние месяцы, мы послушаем завораживающие красоты арии из Нормы, Сомнамбулы, Пуритан в лучших интерпретациях. Побываем в Палермо и Париже, поговорим о короткой жизни Беллини и его примадоннах и, конечно, поразмышляем о причинах его неумирающей популярности. 16 мая, суббота, 4 часа дня. В гостиной Дэвидсон Радио, билеты у входа или на сайте театр.ком.
1: Вы слушаете Дэвидсон Радио. Радио. Пришло время взглянуть на мир по-американски. Америка и события в мире. Под пристальным взглядом Александра Флинта. Передача «Американский взгляд».

0: Здравствуйте, господа, с вами Александр Флинт. Сегодня у нас с вами будет здесь гость в эфире. Мы сегодня обсудим вот ту ситуацию, которая у нас складывается на местах. Не то, что мы говорим в общем по стране, что где-то когда-то происходит, а то, что происходит вот в конкретно небольшом городе, в Нью-Джерси. И я, как говорится, за этим процессом наблюдаю, но вот сейчас перед нами выступит, ее зовут Алла Гамза. Она непосредственный участник этих процессов, это город Мальборо в Нью-Джерси, и расскажет нам, что там происходит. Алла, ты с нами?
1: Да, я вас слышу, да.
0: Да, привет.
1: Привет.
0: Расскажи нам, вот мы как бы с тобой эту ситуацию уже много раз обсуждали, но, в общем, к чему это все пришло, и расскажи с самого начала, потому что люди вообще не знают. Я вчера посмотрел на интернете, там полная темень на эту тему. Угу. Абсолютно полное молчание. Поэтому начинай с самого начала. Прошу тебя.
1: Хорошо. Хорошо, начну сначала. Значит, я живу в городе Мальборо. Это, по нашим понятиям, Нью-Джерси не такой уж маленький город. Сейчас в нем живет где-то 40 тысяч человек. Когда мы сюда переехали лет 30 назад, это была, так сказать, ну, настоящая американская провинция. Тут было мало народу, тут не было трафика, тут, в принципе, люди жили в своих домах. Но за это время, естественно, очень многое поменялось, но это само собой. И у нас появилось очень много нового строительства, которое, кстати, требует наш штат. Наш штат требует от каждого такого города, как Мальборо, чтобы строили так называемый affordable housing. Огромное количество возведено новых таунхаусов и билдингов, и, естественно, это создало огромные пробки на дорогах, которые раньше наша, так сказать, комьюнити не видела никогда. Но это, так сказать, все еще, что называется, цветочки. Вот. А вот настоящая, так сказать, ситуация, которая может очень сильно ухудшить качество жизни людей в нашем городе, происходит сейчас. Значит, мусульманская община, я не знаю, сколько мусульман живет в нашем городе, но какое-то количество живет, естественно, я думаю, что большинство людей, которые спонсируют этот проект, живут за пределами нашего города, решила, что надо в центре такой абсолютно residential area, где живут в основном люди в своих домах, там такие обычные дома, там 4 bedroom, там 3 bedroom, построить огромнейшую мечеть. Мечеть не просто, так сказать, мечеть, а 22 тысячи square feet мечеть. В центре абсолютно residential area, где живут просто люди в своих домах. Там, по идее, кажется, должны быть 200 паркингов на машины. То есть вы можете себе представить, сколько людей должно будет туда приезжать, само собой. Это же не просто так делается, для того, чтобы люди приезжали. И какой это создаст трафик на дорогах, само собой, который и так уже на сегодняшний день. У нас, честно сказать, инфраструктура нашего города не была запланирована на такое огромное количество жителей и на такое количество домов. Вся ситуация еще усугубляется тем, что выезд из этого так называемого девелопмента, где находятся эти дома и где предполагается эта огромнейшая мечеть, выезд выходит на улицу, у которой всего две линии движения. То есть одна линия в одну сторону, другая в другую. И вот эта улица уже на сегодняшний день представляет собой буквально опасность. Там у нас аварий происходит очень много, потому что постоянные пробки и две школы рядом. Значит, представьте себе, люди забирают своих детей из школы, не могут проехать, начинается спиринг. В общем, аварий много, и одна была даже авария фатальная. Там погиб человек. Теперь представьте, что на эту же самую улицу, где всего две стороны движения, будет приезжать, ну, пускай не 200, да, машин, ну, пускай 100. И то, что они будут приезжать каждый день, это мусульманская община это не скрывает. То есть они говорят, что, ну, подумаешь, будут приезжать там, типа, не все время. Они будут приезжать, ну, гарантированно где-то в час, потому что это, наверное, какая-то основная молитва с часу до двух. Ну, естественно, в Рамадан будет приезжать все время. Вот представьте, рядом две школы, откуда, опять же, приезжают, и вот с такое количество машин. То есть как они будут туда въезжать вообще, как они оттуда будут выезжать, вообще никто не знает. Вопрос заключается в чем. Значит, мусульманская община подала наш город в суд. И судья сказал, что город должен вынести решение до 5 июля, кажется. Не могу гарантировать 5, но какого-то числа в июле. А по этому поводу, естественно, огромное количество людей, которые в нашем городе живут, они очень обеспокоены этой ситуацией, это понять можно, особенно люди, которые живут в этой эрии, но даже если они там не живут, а живут недалеко, это на всех влияет, абсолютно на всех, город не такой большой. Ну вот, значит, и происходит у нас собрание. Собрание нашего города, где наш так называемый зонинг борд должен вынести решение, и это решение должно быть отправлено судье до какого-то числа в июле. Вот себе представьте такую ситуацию. Значит, я прихожу на первое собрание, которое было на прошлой неделе. В нашем тауншипе, как правило, на эти собрания приходит какое-то количество людей, но всегда пусто, полупусто. Я пришла, не было ни одного места. Люди, которые живут в нашем городе, пришли и все стояли. Почему? Потому что приехало огромное количество людей, скорее всего, из других городов. Не могу, конечно, гарантировать, что все они были из других городов, но были нью-йоркские номера и так далее. Приехали явные представители мусульманского общества и заняли все.
0: Группа поддержки приехала.
1: Да, да.
0: Приехала группа поддержки, понимаешь. Да. Закрикивать, представлять фон неправильный.
1: Да. Для вас. Скорее всего, именно так. Да, да, скорее всего, именно так. Причем интересно, что они заняли абсолютно все места, и люди, которые живут в нашем городе, должны были стоять. Я лично там постояла минут 20 и ушла, потому что мало того, что невозможно было сидеть, почему-то не работала система этих микрофонов, и ничего нельзя было слышать о том, о чем говорили адвокат, которого наняла мусульманская сторона, даже говорить, ничего не было слышно абсолютно. В общем, короче говоря, сейчас наш город взял адвоката, и вчера было очередное собрание, и когда наш адвокат говорил о том, какая ситуация может сложиться на этих дорогах, буквально их адвокат просто, что называется, был so dismissal, ну, настолько вообще, он считает, что это все ерунда, и махал руками на людей, которые там выступали, что типа, ой, трафик это вообще, это о чем еще разговор, это не имеет никакого отношения ни к чему, и, короче говоря, не о чем говорить. Тут вопрос, понимаете, возникает еще вот чем. Значит, у нас на наших там фейсбуках, во всяких наших городах, есть люди, которые, естественно, начинают говорить такое, что типа мы не хотим здесь там мусульман, и мы не хотим здесь мечеть. Это, само собой, неправильно. Почему? Потому что Америка страна свободы религии, каждая религия имеет право здесь иметь место для воршип, так сказать, то есть это их право иметь здесь мечеть. Это право. И здесь, а где... Где они хотят молиться, естественно. Но есть законы, законы города. И законы это называются зонинг. То есть вы имеете право создавать там, где вы не создаете неудобства или такую ситуацию, как в данном варианте, которая будет ухудшать качество твоих соседей. Это зонинг лос. И, безусловно, эта мечеть нарушает все абсолютно зонинг законы в этой области. Однако противоположная сторона занимается... тоже, конечно, естественно, полнейшие профанации, когда начинают кричать о исламофобии. То есть тут начинается, так сказать...
0: Это обычное коса... дело. Это, да, обычная... это обычная ситуация.
1: Да, коса на камень. То есть тут люди, конечно, некоторые, не все, далеко не все. Многие просто говорят, постройте мечеть в нашем городе, найдите правильное место. В этом весь вопрос. Не то, что мы не хотим, чтобы вы молились, это ваше право. Есть люди, которые говорят ерунду, да, лучше бы не говорили. Вот. Но то, что другая сторона полностью считает, что они могут просто нарушать зонинг лос города вот таким образом, под эгидой так называемой и под прикрытием вот этой исламофобии, вот это, конечно, очень нехорошая, так сказать, вот ситуация сегодня. И будем, так сказать, но будем вот наблюдать за этим,
0: сразу... пока что мы не знаем. У меня к тебе сразу вопрос. Вот смотри, вот я только что сделал самый небольшой серч на интернете. Значит, да. Они говорят такую вещь, что, прежде всего, мы забыли сказать такую вещь, что Мальборо, да, это, прежде всего, еврейский город. И всегда, да, был еврейский город. В нем, да, живет порядка 11 тысяч евреев. На 40 тысяч человек 11 тысяч евреев. То есть больше 1/4.
1: Да.
0: Мусульман во всем графстве Манмут, то есть это огромное графство, не только Мальборо, вот весь Мальборо, 22 тысячи человек.
1: Да.
0: То есть Нью-Джерси действительно один из самых исламских штатов. Мичиган, да, Нью-Джерси, Нью-Йорк. Это мы, да, знаем. Но, да, то, что они пытаются такую огромную мечеть построить, да, в еврейском городе в середине далее. Это, в принципе, показатель силы. Что вот мы можем, мы хотим, мы заставим вас, вот даже если вы не хотите. И плевали мы на все правила и демократию. Понимаешь, в принципе, если все жители не хотят подобного, это тоже демократия, они имеют право не желать чего-то. Почему нет, я не понимаю. То есть, ты понимаешь, тем более, что если нарушается зонинг.
1: Да, ну, насколько я понимаю, когда возникает вопрос религии, то тут ваши чувства, так сказать, то, что большинство не хочет, не играет никакой роли. Это я, насколько я понимаю, я не юрист, не специалист, не могу ничего сказать. Но вот зонинг, вот это действительно закон. Это закон города, это закон штата. И его нарушать не имеет права никто. Почему в данном варианте вообще ставится этот вопрос? Да. Даже почему ставится вопрос о том, чтобы строить такую мечеть в там, где абсолютно нарушается зонинг ЛО, вот это вопрос. И почему судья не дисмисс сразу вот этот кейс, поскольку представитель, этот инженер уже сказал, что это нарушение законов, зонинг, почему он не был дисмисс, это я не знаю. И почему это будет продолжаться, явное дело. В общем, я ничего не могу сказать. Насчет того, что это еврейский город, я тебе, Саша, хочу сказать следующее. Когда мы сюда переехали, это был действительно очень еврейский город. Здесь было вообще большинство. Да, но сейчас немножко ситуация другая. Очень много евреев переехало в всякие Флориды и так далее. То есть у нас здесь намного более смешанная сейчас комьюнити. Да, евреев по-прежнему много, здесь много синагог. Ни одна синагога по своим параметрам не сравнится с 22 тысячи square feet мечети. У нас все синагоги абсолютно как такие небольшие здания, само собой. Потому что, почему я это упоминаю? Потому что мусульмане на том же Фейсбуке кричат: а посмотрите, какие у вас там синагоги. Почему вы имеете право иметь синагоги? Или вот они говорят: а вот церковь. Да? Вот у вас церковь есть. Кстати, я живу off Church Road, называется Church Road. Почему? Потому что на этой дороге у нас там стоит Church. Я вам хочу сказать, Church наша, да, примерно размера с мой дом. Вот такая маленькая церковь. Там в жизни никогда нет ни одной машины, там вообще трафика никогда нет. Эта церковь, по-моему, там находится больше 100 лет. И, но довод такой, а почему у вас церковь, почему у вас синагоги? Ну, ни церкви, ни синагоги,
0: они пытаются играть на чувствах, ты понимаешь? Это же совершенно обычная профанация. Нет, тем более, значит, я просто приведу пример. 22 тысячи square feet, это вот надо разделить на 3 примерно, то это получается около 7 тысяч квадратных метров, если вот кому-то легче так вот понять. Вот представьте себе помещение такого размера. Это как, вот если сравнивать, как достаточно серьезный супермаркет, как Шопрайт в Нью-Джерси. Вот это будет размер вот это огромного помещения. Вот я расскажу то, что у нас. Да.
1: Только сказать, кроме того, что она огромная, она еще очень высокая. Они еще хотят построить огромную высоту мечети. Это просто будет, она будет там выступать.
0: Еще и минарет будет. Я вижу, вижу, как они собираются сделать. Весь вот этот проект на интернете, вот против него ничего на интернете нет. А проект сам на интернете есть. Там будет главный зал и будет еще минарет рядом. Вот смотри, у нас в городе, значит, пытались построить индийский храм, тоже достаточно большой, не на резиденшал улице, там напротив школы и так далее. Но там, на этой площади, они хотели построить, растет 300-летнее дерево, которое является там одним достопримечательностью Нью-Джерси, ему больше 300 лет или что-то такое. И из-за этого дерева, понимаешь, все жители стали на голову, и фактически этот проект закрыли, потому что мало того, что они, как правило, если они не соответствуют какому-то вот закону города, они требуют variables, то есть чтобы изменить закон под этот конкретный случай. Тогда для чего писать законы, если каждый раз их можно менять? И вот у нас пошли и сказали: нет, ребятки, у вас такого храма не будет, у вас там есть сейчас маленький такой, там бывшая раньше церковь была католическая. Сейчас там молятся индусы, все замечательно, это ваше. Но большего размера ничего строить нельзя. А тут они пытаются, понимаешь, во-первых, настоять на том, что в residential area, среди относительно еврейского города, и плюс такого размера.
1: Да, абсолютно.
0: Это чистейшее устрашение. А то, что они будут на улицах молиться, никто не думает, что они соберут, например, на Рамадан, вся эта парковка будет молящихся на улице людях. А про это никто же не говорит.
1: Ну, абсолютно. Когда я вышла из здания нашего тауншипа, вот когда было первое собрание, там уже были люди на улице, перед тауншипом, уже расстелили ковры, уже молились. Это я первый раз такое видела у нас в городе. Но они уже там, такие люди были. Так что, да, лиха беда начала, что называется.
0: Но это чистейшее устрашение. Это новый вид вот такого мягкого терроризма, понимаешь? То есть, когда приезжает совершенно... Особенно сейчас, когда вот все вот эти страсти горят и так далее, понимаешь? Вот сейчас взять, воткнуть мечеть в середине или построить мечеть в двух блоках от World Trade Center. Понимаешь? Ты пойми, это неуважение, и плюс это показатель силы, что вот мы хотим, мы вам дома ее построим, и вы будете молчать. Я тоже не против того, чтобы вы построили. Конечно, если бы они мне сказали, что они строят большую мечеть вот рядом со мной в Паттерсоне, где большая действительно исламская община, и она там всегда жила, и она там всегда будет, наверное. Окей, там даже улица Палестина, они переименовали улицу Палестина. Там полно пустых пустырей. Ну, ты понимаешь, Паттерсон — это не то место, где все забито. Полно пустырей. Постройте там хоть небоскреб исламский. Вам только спасибо скажут, что вместо вот этих пустырей вы что-то построили. Что-то красивое, хорошее, чистое. Но там же они этого не делают. Они именно хотят у тебя в Мальборо это сделать. Ты понимаешь? Вот в этом вся гадость всего этого. Власти молчат. Извини меня, почему власти молчат? Потому что они смертельно боятся. Что ли? У вас, подожди, кто у вас мэр? У вас, наверное, демократы, да? Там, я так понимаю, все.
1: Да, у нас мэр Хорник, он у нас уже, по-моему, лет 16, да, демократ, да. Он такой умеренный демократ, я против него особенно не...
0: Ну, я понимаю.
1: Не, он хороший, хороший управляющий, что называется, городом. В нем город, в принципе, кроме overdevelopment, у нас лучший рейтинг кредитный и так далее. То есть он хороший управляющий. Но рот свой накрывать на этот счет, конечно, не будет. Он еврей, ко всему прочему, наш мэр еврей.
0: Но он боится, один...
1: Но он, я, скорее всего, боится, да. Интересная, значит, история еще стоит в том, что зонинг борд, вот тот, который должен утвердить или отказать в строительстве этой мечети, он был appointed by council. А council, вот этот наш, да, мы выбирали в прошлом году. И мы выбрали трех республиканцев. Причем я их хорошо знаю. И все они достаточно принципиальные люди. Что случилось дальше, никто не знает. Почему даже эти наши councilmen ни разу не появились? Было уже два собрания, они даже там не появились.
0: То есть, а
1: там...
0: почему мне задать этот вопрос?
1: Задают вопрос на Фейсбуке. Люди здесь достаточно активно включились, требуя, значит, чтобы они объяснили, почему. Один из них, которого я хорошо знаю, такой парень, кстати, молодой совсем, очень принципиальный, очень консервативный парень у нас есть, которого мы выбрали, он, значит, вышел на Фейсбуке и сказал, что он, типа, не имеет права ничего говорить, потому что его влияние тогда будет считаться, что он, так сказать, ну, вмешивается в дела, которые не имеет права вмешиваться. Еще раз говорю, я не знаю.
0: Только техническую оценку.
1: Да. То есть я не знаю, он прав или нет, опять же, я не лоер, я из законных этих я не понимаю еще, но он типа сказал, что я не имею права высказываться, но хотя бы они бы пришли, вопросы они задавать имеют право, понимаете? Но они, они даже не приходят. Ни один из них на вот эти два собрания не пришел. Представители нашей местной власти на эти собрания не появились. Никто. Ни мэр, ни каунсел, никто.
0: Ну, потому что они боятся, что начнется срач. Понимаешь, для них это очень неудобно. Они не хотят участвовать во всем этом. Понимаешь, они хотят спуститься на тормозах. Понимаешь, они хотят, чтобы все заткнулись, и оно тихенько прошло. Потому что все вы типа будете... просто схаваете то, что вам скажут. Вот по закону мы обязаны, мы то. А на самом деле закон нарушается. Потому что зонинг это и есть... Зонинг нарушается, и потом, в принципе, получается тогда что? То есть получается, что местная демократия не играет никакой роли. То есть если жители скажут, вот мы не хотим, чтобы у нас здесь был вот этот сумасшедший дом, потому что это будет сумасшедший дом. Вот мы не хотим этого. И получается, что плевали мы на ваше мнение. У нас демократия, понимаешь, и все. Да, понимаешь, что это тоже именно, неправильно.
1: На сегодняшний день именно так и выглядит, потому что, ну просто, понимаете, народ идет на эти собрания и пытается высказаться, там не дают много времени высказываться, небольшом количестве народа.
0: Ну, специально,
1: но везде, да. Весь массово просто. Понимаешь, что дело даже не в том, что... Ну там просто эта структура сегодняшняя, этой дороги, она вообще это не выдержит, там просто люди не смогут жить. Они не смогут ни выехать из дома, ни поехать в магазин, ни поехать на работу, они не смогут этого делать. То есть их качество их жизни будет настолько ужасным, что там, конечно, цены на дома упадут до нуля. Никто не будет покупать в этой эре. Да.
0: Аллочка, у нас сейчас будет перерыв, давай мы с тобой сейчас остановимся, ты оставайся с нами на линии, у меня еще есть к тебе много вопросов, и мы продолжим эту тему. И самый главный вопрос, вот ты просто подумай, скажи мне, ну город достаточно богатый, все достаточно хорошо там зарабатывают, почему не взять какого-то крутого лоера, Вот тем, кто против этой мечети. И поставить вопрос в суде. Вот подумай над этим, и вернемся через пару 8 минут.
1: Окей.
0: Перерыв.
2: Слушайте нас в интернете. www.davidzonradio.com davidzonradio.com. В агентстве Good Care пожилые и нуждающиеся в уходе люди найдут теплоту и поддержку в сочетании с квалифицированной медицинской помощью на дому. Мы ценим каждого сотрудника, который работает в нашем дружном коллективе. Большая зарплата и лучшие бенефиты гарантированы. А для наших любимых пациентов проводим развлекательные мероприятия с едой и подарками. Если вам или вашим родным нужен хороший уход и настоящая забота близких неравнодушных людей, позвоните в Good Care. 718-635-3535.
3: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке $14 миллионов.
4: Я Артур Саркисян. $4,500,000. Авария на работе.
5: Я Татьяна Иванова. $350,000 укус собаки.
6: Я Ираклий Барамидзе. $1,350,000 порез руки.
7: Я Дмитро Левчук. $1,500,000. Медицинская ошибка.
8: Я Менахем Шлома. $1,850,000. Автоавария.
9: Мой адвокат.
10: Мой адвокат.
11: Юрий Прохин.
12: Опыт. Мудрость.
13: Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
14: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
15: Новости.
16: Аналитические передачи.
15: Репортажи, мнения экспертов.
16: И прямые включения из горячих точек со всего света.
15: Все это RTN.
16: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
15: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
16: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-27-86. 1-800-222-27-86.
15: RTN. Смотрите лучше.
17: Группа ортопедов под руководством доктора Игоря Рубинштейна занимается хирургическим и нехирургическим лечением коленей, плеч и других суставов, включая минимально инвазивную артроскопическую хирургию, а также хирургию для замены коленных суставов. В офисе лечат любые переломы и травмы. Офисы доктора Игоря Рубинштейна находятся в Южном Бруклине и в Рего-парке в Квинсе. Телефон 718-891-0101 718-891-0101. Ортопедическая клиника Игоря Рубинштейна. Оставьте боль в прошлом.
18: А я вот хочу знать, чем занимается Вадим Ермолинец в течение суток? Ну хорошо, 8 часов он спит.

0: Вы слушаете программу «Американский взгляд» Александра Флинта.
1: Здравствуйте, господа. С нами сегодня на линии Алла Гамза. Она рассказывает нам о той ситуации, которая сложилась в городе Мальборо, Нью-Джерси. Там пытаются построить громадную мечеть в центре резиденшал, ну, то есть жилого района, спального района. Я вот сейчас вот сделал небольшой серч на интернете. Ну, во-первых, вначале, когда они предлагали построить эту мечеть, они пытаются запутать всех на интернете. Они пишут, что она должна была быть 13 тысяч square feet всего, а сейчас она 22 тысячи. То есть они ее увеличили, ну, почти вдвое. Это раз. Во-вторых, они пытаются, вот здесь вот тоже на интернете, сказать, что вот у вас две синагоги, еврейский центр в Мальборо. Одна синагога 20 тысяч, там 20 932 square feet, а центр на еврейской жизни 18 тысяч square feet. Да, но эти центры находятся на очень серьезных трассах. Они не находятся в центре жилого района. Это не прямо у вас за углом. Вы понимаете, они пытаются вас таким образом сбить с толку, самым натуральным образом. Я знаю, как это делается. Во-вторых, вот тут вот пишут жители, что вот 5 мая будет, значит, ну у нас, то есть вчера это было, значит, была еще одна встреча в 7 часов вечера, Marlboro Middle School, и так далее. И вот они пишут, что на прошлой встрече Marlboro residents were significantly outnumbered at last week's meeting by folks out of town. То есть они привозят с собой автобус поддержки, откуда-то из Нью-Йорка, или там из Мичигана, или еще откуда-то, каких-то дам в платках, или всяких мужиков там с этими дайперсами на голове, и устраивают фактически обструкцию, если ее нужно устроить. Но дело в том, что власти, и демократические, и республиканские, во всем этом, вот здесь вот, в Нью-Джерси, в данном конкретном случае, ведут себя как трусы. Они не хотят задавать ни одного вопроса, они не хотят вообще ставить эту тему на обсуждение. Они не хотят давать кому-то, чтобы кто-то... Они не приходят на эти следствия. И вот вы спросите меня, а почему, понимаете, республиканцы проигрывают выборы? Да, потому что они не хотят на местах решать вопрос. Я вам говорил, все выборы решаются на местах. Демократы окучивают, вот ходят по каждому двору. Республиканцы даже на вот это собрание не пришли. О чем мы говорим вообще? Окей. Да. Алла, ты с нами?
2: Да, я здесь.
1: Да, вот у меня к тебе я повторяю еще раз, мой вопрос к тебе. Мальборо очень процветающий город, скажем так, совсем не бедный. Дай бог вам всем, как говорится, здоровья, дай бог, чтобы всех у вас только прибавлялось. Но я просто говорю, что вы все относительно, как говорится, нормально стоящие на ногах люди. Почему не коллективно не собраться, не сброситься, не нанять какую-то серьезную адвокатскую контору. Не просто какого-то икендрикс там, понимаете, непонятно кого, а серьезного какого-то литигейтера, который придет и разнесет в щепки вот этот весь ваш консул. Почему это не сделать, я не понимаю, если такая совершенно аховая ситуация, вот как мы видим это. Они же это делают, ты ж пойми, после того, что они сделают этот город, тебе надо будет оттуда уезжать, потому что твой город станет мусором. Понимаешь? Это же понятно после этого. Почему не нанять какого-то серьезного адвоката, чтобы он это делал, чтобы не только вы приходили, и вы, ты не понимаешь этих законов, ты не обязан их понимать. Но я не понимаю, почему нельзя сделать таким образом.
2: Сейчас объясню ситуацию, насколько я знаю ее сегодня. На первом собрании даже не было адвоката, потому что у меня такое было впечатление, что все-таки наши люди даже не поняли, насколько серьезная ситуация. Вчера на собрании, которое ты упомянул, которое перенесли в школу, да, не из тауншипа. Почему? Потому что в первом собрании, я же сказала, они заняли все места.
1: Было столько людей,
2: Да, они привезли людей и заняли все места. Поэтому перевезли в школу. В школе намного больше помещений. И вчера была возможность всем сидеть. И тем, которые приехали, все равно приехали неизвестно откуда. И нашим жителям было место, куда сесть. Поэтому специально перенесли туда. И наняли адвоката. Да, на адвоката наняли. Действительно, община сбросилась. Я тоже там сбросилась. Вроде бы очень там reputable какую-то фирму. Там он представляет. И он вчера говорил. И он говорил много, и говорил по делу, и приводил какие-то законы и параграфы и так далее. Ну, что было очень, вообще говоря, странно. Это то, что каждый раз, когда он говорил, представители этого зонинг-борда, наши представители, как бы, они, по идее, должны представлять наше комьюнити, этот бординг-зон, который назначили наши же каунсел. Они прямо так типа, это не имеет значения. Они его дисмисс. Ну, и адвокат с той стороны. То есть там получилась такая, какая-то странная ситуация складывается. Такое
1: ощущение. Это надо задать вопрос. Это надо задавать вопрос. Почему вы so dismissive? Я говорю, что законы не...

0: не имеет значения здесь? Или если это вы говорите, что это не имеет значения, почему это не имеет значения? Он должен быть more fast, feisty. Понимаешь? Потому что да. Иначе это спустят на тормозах с его участием за ваши деньги.
1: Да, он понимаешь, more меня... feisty. Да, создается такое впечатление, что, так сказать, наша комьюнити борется не только против, так сказать, лоера и
0: против
1: нанял, но и против своего собственного зонинг-борда. И вот эта ситуация очень странная. Очень странная.
0: Потому это что, не странная. Это... Либо их да. подкупили, либо их запугали. Понимаешь, тут все очень просто. Либо их подкупили, либо их запугали. Подкупаются, как даются деньги на какие-то проекты внутри города, и город или мэр или канцл говорит этому зонинг-борду не сильно усердствовать. Потому что нам нужны деньги там на школу, на парковку, на что-то. Вот нам они дают. Это первое. А, или запугали, потому что они боятся, потому что все, что связано с мусульманами, они боятся, что вот эта вот группа КАИР, Council of American Islamic Relations, вот это вот да. фактически, понимаешь, протеррористическая организация, я про нее много раз здесь говорил, она угрожает, что будет суд, и она вас засудит. Понимаете, да. из-за того, что-то... Так пусть засудят, идите в суд. Идите в суд и доказывайте, что 22 тысячи square feet в резиденциальном районе можно построить. Даже 13 не имеют права строить в резиденциальном районе. Там могут да. построить маленькую церквушку на 3-4 тысячи square feet. Вот это могут, но не 13 и не 22. Понимаешь, это огромное здание, огромное. Это здание здоровенного магазина, целой плазы, который стоит обычно на серьезном хайвее каком-то.
1: Вот именно,
0: именно. Да, но у вас ты еще не упомянула то, что ваш канцл, ваш вот этот весь этот, ваш да. город, они пытались да. Икендрик, знаешь, сделать вот это еврейское, понимаешь, дела, так называемые. Они 5 лет тянули с решением по этой мечети. Они специально откладывали, типа забудут. Они не забыли. Понимаешь, с вами имеет дело профессиональная компания по террору. Да. Самая натуральная профессиональная компания, где собираются лоеры, собираются серьезные люди с деньгами, и в чем деньги у них часто из-за рубежа, и они будут делать все, чтобы вас подмыть. Пока да. вы не встанете, понимаешь, а наш штат, это, понимаешь, он, знаешь, штат не сопротивление. Вот ты ваш мэр, он может быть хороший человек, я ничего против него говорить не буду. Демократы на местах очень часто, кстати говоря, лучше, чем часто республиканцы на местах. Но они, что республиканцы, что демократы, никаких яиц на местах не имеют. Пардон, конечно. Но вот именно
1: но так. Это абсолютно, да. абсолютно так. Да, насчет этих 5 лет, это именно так. Но дело в том, что, да, об этом знали, да, что вот как будто подавали там 5 лет назад, и вроде бы как каждый раз они, что называется, kick the can down the road. То есть они пасовали этот случай. Но... Когда в прошлом году, в ноябре, выбирали наш каунсел, я же говорю, что выбрали 3 республиканцев, и каждый из них, когда на выборной кампании, когда они говорили, абсолютно не будет мечети, потому что это была одна из пунктов, которые, так сказать, представили наши комьюнити, говорила, мы не хотим никакой мечети, значит, в нашем резиденциальном районе. И каждый из каунсел, когда их выбирали, сказал, этого не будет. И вот, пожалуйста, сегодня мы здесь. Вы представь себе, вот так.
0: Да. Ну вот я вот открыл карту, эта мечеть должна находиться на Tenant Road, это да. действительно, это такой небольшой пролесок там, значит, получается, то есть я вижу со да. всех сторон, но в принципе да. со всех сторон идет резиденциал улицы, то есть обычные маленькие домики, да, маленькие да. домики, где живут обычные да. люди, то есть это не... Это не школы рядом, не плаза торговая, не индустриальный район, ничего, это именно район спальный. Спальный
1: да,
0: район.
1: Абсолютно. Да. А если ты посмотришь на вот эту.
0: Да.
1: Да, извини, если ты посмотришь
0: именно вот
1: на эту Tenant Road, которую я упоминала, там всего 2 линии. Да. Всего 2. Да. Вот представь да. себе, какой сейчас там уже трафик. Там есть школы, просто они больше up, что называется, up tenant, там есть 2 школы, но не в этом районе, где они собираются мечеть строить, то есть не в самой девелопменте, а up там есть 2 школы. И вот там сейчас, когда из школы выезжают, сумасшедший трафик, просто невероятный, потому что уже много, так сказать, настроено всего, и много детей, и много школьных автобусов, поэтому и родители забирают. Уже ну сейчас.
0: Вот я открыл карту на Гугле, это 78 Tenant Road. Да. Называется, ну, это часть Мальборо, но это Морганвилл считается, Морганвилл, Нью-Джерси.
1: Да. Да.
0: Ну вот я открыл, значит, вот я вижу, значит, справа от этой мечети находится не гольфовая, а Мальборо Литл Лиг, то есть там бейсбольные поля для детей. Справа, слева находится Marble Township Community Garden. а сзади находится такой пролесок. И вот если они, а вот напротив сплошные уже дома жилые. Да. И вот эта улица действительно это сплошные, то есть вот вдоль вот этой улицы выстроились обычные жилые дома. Вот я вижу бассейны тут буквально в одном блоке. Поэтому если они здесь это строят, то есть это не может не каким-то, ну то есть эта улица вообще будет перекрыта, то есть фактически сплошным трафиком.
1: Да.
0: Я вам расскажу другую вещь. Знаете, чтобы быть честным, я вам расскажу такую вещь, что в свое время, вот рядом, если ты знаешь такие города, как Лейквуд, вот этот Брик и так далее, это чисто еврейские города с таким с населением хасидов и так далее. И вот, значит, в частности, там был жуткий скандал, по-моему, в городе Брик, когда тоже в середине спального района, значит, религиозные евреи купили местный дом и превратили его нелегально. Обычный домик такой, знаешь, там split level, ты понимаешь, о чем я говорю? Там небольшой домик, там три bedroom. И они его превратили подпольно, вот в нелегальную синагогу. То есть туда начали переезжать автобусы с людьми, там постоянный трафик людей, и они там устраивали молитвы на где-то 70-80 тысяч, 80 человек одновременно. Дом максимум по Fire Code рассчитан на 35 человек, не больше. А там, значит, 80 человек они набивали и устраивали молитвы. И местные жители совершенно законно поднялись на это. Их, конечно, обзывали антисемитами, но там, как всегда, пошла вот эта вся эта бодяга. И они сказали: слушайте, ребята, ну выносите отсюда ноги свои к черту. Потому что здесь спальный район, а там идут автобусы, там играются дети, там, понимаешь, что далее. Ну, то есть, знаешь, в середине маленькой улицы подъездной вдруг образовалась синагога. И их оттуда выкинули. Их оттуда выкинули. Это дело шло где-то лет 5. И их оттуда выкинули. Им сказали: ребятки, тоже не хотели судиться, потому что, понимаешь, это любые вот эти национально-религиозные вещи, это, ну, это, знаешь, такая токсичная тема. Но жители настояли на этом. Жители настояли. Да. Жители, конечно, обзывали всех антисемитами, но они говорят: ну, подумайте, если мы в середине вашего спального района воткнем ваву. Они тогда, вот эта вава, знаешь, вот эта закусочная.
1: Да, да, да, да.
0: Они даже песни пели «I like my wawa». Понимаешь, я до сегодняшнего дня помню, как это продолжалось где-то лет 5. Вот вы можете посмотреть на интернете, о чем я говорю. И это закончилось, ну, то есть, опять-таки, всех называли антисемиты, вот то, вот третье, десятое, тут исламофобы, называют все как обычно. Но, в принципе, это остановили. Их оттуда выкинули, сказали: ребятки, здесь синагоги не будет и не должно быть. Другой очень хитрый еврей сделал синагогу в этом, знаешь, где держат инвентарь. Вот, знаешь, вот эти вот сарайчики продаются. Он сделал там real estate офис. Знаешь, вот этот сарайчик, чтобы держать... Гарден, вот эти вещи, там грабли, телеги, он внутри сделал real estate офис у себя во дворе. Его тоже выкинули, и вот их тоже оттуда выкинули. Ну, там хотя бы отсидела одна секретарша, там не было народа много. Малюсенькая, представляешь, вот эта вот кибитка, вот это там сидит секретарша, называется real estate офис. Понимаешь, ну, их тоже выкинули. То есть это такие, знаешь, хитро сделанные товарищи. Но здесь, с этой мечетью, ну, это просто уже, ну...
1: Ну, да.
0: Всячески... Слушай, а скажи мне, что дальше планируют жители? Вообще, когда следующая встреча, что они собираются делать? Может быть, действительно подвести вам туда группу поддержки?
1: Наверное, не помешало бы. Значит, судья сказал, или, вот точно не знаю, кажется, судья, должно быть 5 собраний проведено до того, как вынесено решение. Или это судья, или это местные законы такие. Значит, должно быть проведено 5 собраний. Было 2 пока что. 5 мая было первое, второе. То есть до этого было, и 5 вчера было, значит, второе собрание. Следующее собрание будет 12 мая, потом не помню какого-то, по-моему, 21. В общем, должно быть проведено 5 собраний. И после этих собраний, где должны выступать, естественно, представители всех сторон, после этого наш зонинг, этот бор, должны проголосовать. И вот когда они проголосуют, это решение поступит к судье, которого... привлекли, мусульманская община привлекла, чтобы, так сказать, вынесли окончательное решение на этот счет. Так что вот такое сейчас. Я же говорю, что лоера только наняли, вот только сейчас. Он был вчера первый раз, по-моему, достаточно такой серьезный человек.
0: Но он должен написать это, есть же такая формула, что, как говорится, stay of execution, то есть он может написать, чтобы в суд вышестоящий, чтобы стройку остановили до выяснения обстоятельств. Это, знаешь, такое, судья в более высшей категории, не ваш, вот, который вот у вас там, а более высшей категории устанавливает, то есть запрет, если этот судья не реагирует, он может мгновенно это сделать. Это называется... Ну, да.
1: Ну, просто никакого строительства там не ведется, там пока ничего нету.
0: Там, вот я смотрю, там раньше был Morganville Volunteer Fire Company, то есть там здание... Бывшая пожарная охрана. Я не понимаю, это здание что, сносится, что ли, теперь получается?
1: Нет, там оно малюсенькое. Они просто, да, они хотят там снести и построить вот это вот, это 20 тысяч.
0: Ну, я вижу, там... это маленькое здание на два гаража, да. Я вижу, да.
1: Да, да, да, да, оно там есть. Они, кстати, там сейчас уже молятся в этом здании, да.
0: То есть это бывшая пожарная охрана, я понял.
1: Да, да, сейчас они там молятся, они сделали себе эту маленькую мечеть, и там приезжают туда люди, но на сегодняшний день там нет возможности разместить много народу, поэтому там не приезжает много людей. Вот, они хотят это снести и построить вот этот монстр, да. Но пока что никакого
0: строительства. Прямо правее от них находится жилой дом, напротив них драйвей, прямо напротив заезда вот в этот фаер-центр находится драйвей чем-то, тут ферма небольшая. Не, ну это чисто жилой район, такой чисто
1: сельское. Ну чисто, абсолютно жилой район, там нет никаких бизнесов, это спальный район, в самом центре спального района, где абсолютно нет никакой инфраструктуры вообще, просто даже близкой инфраструктуры для какого-то серьезного здания, кроме как для частных домов. Там нет ничего подобного.
0: Вот ты сказала, да. Ты сказала, что у них тут две линии. Я должен вот поправить тебя. Тут две линии, то есть в одна линия в одну сторону, другая линия в другую. То есть это, грубо говоря, обычная дорога с движением туда и обратно. По одной линии.
1: Да, я это имела в виду, когда я сказала, да.
0: Да.
1: Я это имела в виду, когда я сказала,
0: что всего одна линия в каждую сторону. То есть эта дорога будет запружена. Это номер 3, вот тут стоит эта дорога, ну то есть это все можете посмотреть на Google Maps, и вы увидите, что это такое. Вы увидите,
1: да, буквально. Да, дорога вот напротив... очень узкая, да, она очень узкая, она идет только в одну сторону, одна линия, в другую сторону другая линия, и я хочу еще сказать, так сказать, итерировать, что на сегодняшний день эту дорогу уже нельзя проехать, уже сегодня она просто представляет себе nightmare. Потому что там постоянно случаются аварии. Я говорю еще раз, не совсем недавно была авария, погиб человек. Потому что там невозможно проехать сейчас. Представьте, что будет, если эта мечеть будет открыта. Это будет
0: просто невероятно. Ты знаешь, почему там аварии? Потому что прямо напротив этой мечети, через вот пролесок небольшой, построили Place of Marlboro. Они построили большой такой вот этот кондоминиум с таунхаусами. И там, видимо, вот прямо там вот есть, называется... Jasmine Boulevard, то есть вот там вот выезжают прямо на этот Tenant Road, вот прямо с этого девелопмента. Там здоровенный девелопмент для людей. И, конечно, там это перегруженная дорога, которая, понимаешь, абсолютно на это не рассчитана. Потому что раньше там были маленькие домики, а теперь там построили девелопмент. Теперь еще будет огромная вот эта мечеть.
1: Ну, да, поэтому я начала сначала говорить о том, что у нас на самом деле уже город и так перегружен. Он вообще перегружен до беспредела, потому что он не был создан, инфраструктура не была создана для того, чтобы создавать вот такие вот большие таунхаусы и девелопменты. Но эти девелопменты, эти таунхаусы строятся не по собственному желанию, а потому что штат требует от таких городов, как Marlboro, строить affordable housing. И вот поэтому такие перегрузки. Ну вот мечеть штат не требует, чтобы мы строили, поэтому хотя бы это можно не строить.
0: Ну вот я просто еще тут вот хочу включиться и напомнить, что в нашем штате, вот мы пытаемся с этим тоже бороться, есть так называемый закон, который запустили где-то в конце 80-х, начало 90-х годов, который требует 2% от каждого города для affordable living. Да. И это вносит колоссальные проблемы. Сейчас вот несколько городов судят наш штат, чтобы вот уйти от этого, потому что чем больше город растет, тем больше нужно строить вот этих вот дополнительных квартир. И это приводит к тому, что, ну, то есть город начинает разрушаться, потому что, то есть у вас есть тихий город, хорошая школа, вы туда начинаете нагонять бедное население. Для того, чтобы им помочь. То есть это значит, извини меня за выражение, знаете, вместо того, чтобы исправить дерьмо в одном месте, они его начинают более тонким слоем размазывать на всех. Понимаешь?
1: 100%.
0: Это совершенно четкая политика демократической партии для того, чтобы, понимаешь, вот решить вот эти проблемы. Они как бы решают за ваш счет. Понимаешь, их плевать, что, как вы будете жить. И все, они специально нагоняют это население вот в такие города. А то, что эти города не готовы к этому, это никого не волнует. Там никого не волнует.
1: Да. Да, это действительно абсолютно понятная политика разрушения этих так называемых suburbs, вот там, где мы живем, то есть это раньше были suburbs. Тут же еще вопрос в том, Саша, что, например, в школах, вот когда моя дочка училась в школе в Мальборо, да, там было в классе было 15 человек, максимум 20, сейчас они уже под 40, понимаешь, а это уже совсем другая школа. Совсем другая школа, когда такое количество учеников на учителей. Уже качество образования падает, все падает абсолютно. Не говоря уже о инфраструктуре, дороги вечно разбиты.
0: Да и сами школы, школы просто не рассчитаны на это. У них нет столько помещений. Я знаю Marlboro High School, вот это Mustangs, там вот эти вот Мустанги, там команда. Да. Я знаю эту школу хорошо. И я знаю, какого она размера. Понимаешь, для такой огромной школы, вернее, для такого количества жителей, нужно строить в 3-4 раза больше школ. А школы же не строят так быстро. Значит, получается, что они у нас, например, в двух школах с младших нет кондиционеров. Ты представляешь? Потому что школы построены в начале 50-х годов. Как дети там без кондиционеров, я понятия не имею. Они говорят, тут когда-то не было жарко. Я говорю, ну хорошо, это когда это было когда-то? Это было там, я не знаю, 100 лет назад? Окей, Ал, давай мы сейчас сделаем наш очередной перерыв, и после этого я хочу подключить наших слушателей, пусть они что-то выскажут. Я надеюсь, у тебя хватит пороха с ними поговорить.
1: Да, конечно. Окей,
0: все, тогда на линии постой немножечко. Так, делаем перерыв.
1: Окей.
2: Слушайте нас в интернете www.davidzonradio.com В агентстве Good Care пожилые и нуждающиеся в уходе люди найдут теплоту и поддержку в сочетании с квалифицированной медицинской помощью на дому. Мы ценим каждого сотрудника, который работает в нашем дружном коллективе. Большая зарплата и лучшие бенефиты гарантированы. А для наших любимых пациентов проводим развлекательные мероприятия с едой и подарками. Если вам или вашим родным нужен хороший уход и настоящая забота близких неравнодушных людей, позвоните в Good Care. 718-635-3535.
3: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке $14 миллионов.
4: Я Артур Саркисян. $4,500,000. Авария на работе.
5: Я Татьяна Иванова. $350,000 укус собаки.
6: Я Ираклий Барамидзе. $1,350,000 порез руки.
7: Я Дмитро Левчук. $1,500,000. Медицинская ошибка.
8: Я Менахем Шлома. $1,850,000. Автоавария.
9: Мой адвокат.
10: Мой адвокат.
11: Юрий Прохин.
12: Опыт. Мудрость. Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
13: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
14: Новости.
15: Аналитические передачи.
14: Репортажи, мнения экспертов.
15: И прямые включения из горячих точек со всего света.
14: Все это RTN.
15: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
14: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
15: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-27-86. 1-800-222-27-86.
14: RTN. Смотрите лучше.
16: Группа ортопедов под руководством доктора Игоря Рубинштейна занимается хирургическим и нехирургическим лечением коленей, плеч и других суставов, включая минимально инвазивную артроскопическую хирургию, а также хирургию для замены коленных суставов. В офисе лечат любые переломы и травмы. Офисы доктора Игоря Рубинштейна находятся в Южном Бруклине и в Рего-парке в Квинсе. Телефон 718-891-0101 718-891-0101. Ортопедическая клиника Игоря Рубинштейна. Оставьте боль в прошлом.
17: Винченцо Беллини. Его оперы не сходят с афиш мира уже 200 лет. Его арии стали хитами. Он был тем сокровищем, которое ценили такие разные творцы, как Шопен, и Вагнер, многое у него перенявшие. Ему, а также театральным оперным нравам его времени и секретам Бельканто, будет посвящена последняя в этом сезоне беседа Университета культуры Майи Прицкер в гостиной «Дэвидсон Радио». Она состоится, внимание, обратите внимание на дату, 16 мая в 4 часа дня по адресу 2508 Coney Island Avenue, второй этаж. Перед тем, как расстаться на жаркие летние месяцы, мы послушаем завораживающие красоты арии из «Нормы», «Сомнамбулы», «Пуритан» в лучших интерпретациях. Побываем в Палермо и Париже. Поговорим о короткой жизни Беллини и его примадоннах. И, конечно, поразмышляем о причинах его неумирающей популярности. 16 мая, суббота, 4 часа дня. В гостиной «Дэвидсон Радио», билеты у входа или на сайте театр.ком.

0: Нью-Йорке 8 часов утра. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
1: Причины снижения зрения могут быть разными. При катаракте зрение снижается из-за помутнения хрусталика, при глаукоме – нарушением кровообращения в связи с повышенным внутриглазным давлением. В центре зрения Vision Palace каждый пациент проходит комплексное обследование зрения, в результате которого выявляются все особенности зрения и определяются причины его ухудшения. При помощи современного офтальмологического оборудования Vision Palace удается выявлять малейшие отклонения от нормы, диагностировать заболевания на ранних стадиях и вовремя начинать лечение. Очень важно диагностировать болезни глаз при сахарном диабете именно на ранней стадии, когда еще можно остановить патологические процессы в глазе и сохранить зрение. Поэтому так важно минимум 2 раза в год посещать глазного врача. Vision Palace ведет прием опытный глазной врач Юлия Шейко. Принимаются все страховки. Medicaid и Medicare. Vision Palace – ваш шаг на пути к хорошему зрению. 1723 Avenue в Бруклине. Угол East 18th Street. 718-998-8400. 718-998-8400.
2: Внимание! Большой Нью-Йорк! В эфире Дэвидсон Радио.
3: Дэвидсон Радио.
2: Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими субкорами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте.
3: Дэвидсон Радио.
2: 620 АМ. Настройтесь.
4: Динамит уже более 50 лет успешно помогает подросткам и молодежи избавиться от наркотической зависимости. За это время мы заработали безупречную репутацию, собрали профессиональную команду и используем самые современные методы лечения. Если вы заметили, что кто-то из близких стал замкнутым, в доме начали пропадать деньги, лекарства, или у вас есть просто какие-то вопросы, позвоните нам по телефону 718-614-4554. Это все конфиденциально. Динамит. Мы помогаем найти путь к новой жизни.
5: Коже необходимо витаминное восстановление. Компания Nature Pure разработала систему «Черная смородина». Без потребления алкоголя, без поедания паундов красного винограда с угрозой диабета вы получаете через кожу максимальное количество вещества ресвератрол, сохраняющего молодость и продлевающего вашу жизнь. Каждое применение системы «Черная смородина» равноценно потреблению 10 бокалов красного вина. Обычная стоимость витаминной косметической системы «Черная смородина» – $317. Только ограниченное время. Вы сможете приобрести ее всего за $190 плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Тестирование системы «Черная смородина» показало уменьшение количества морщин и их глубины, увеличение увлажненности на 65%, мгновенный освежающий эффект и снижение поверхностной температуры, уменьшение отечностей и темных кругов. Звоните, чтобы заказать великолепную систему «Черная смородина» по абсолютно доступной цене. 888-765-8752.
6: Nature Pure – чудесный наш волшебник.
7: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке – $14 миллионов.
8: Я Артур Саркисян. $4 500 000. Авария на работе.
9: Я Татьяна Иванова. $350 000 укус собаки.
10: Я Ираклий Барамидзе. $1 350 000 порез руки.
11: Я Дмитро Левчук. $1 500 000. Медицинская ошибка.
12: Я Менахем Шлома. $1 850 000. Автоавария.
13: Мой адвокат.
14: Мой адвокат.
15: Юрий Прахин.
16: Опыт. Мудрость. Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
17: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
18: Криминально-авантюрная комедия «Фарс».
13: Группа жуликов пытается ограбить квартиру. Намеченный план операции нарушается непредвиденными обстоятельствами, связанными с любовными отношениями между ее участниками. Впервые в Нью-Йорке театр
14: «Анкор».
13: Премьера спектакля
14: «Сделка».
13: Талантливый коллектив будет в Нью-Йорке для того, чтобы вас вдохновить.
14: Премьера спектакля «Сделка».
13: Театр «Анкор».
14: Впервые в Нью-Йорке.
18: 24 мая. Ровно в 7 вечера.
14: Театральная гостиная.
18: 2508 Coney Island Avenue, Бруклин.
14: Билеты на сайте
18: theater.com и по телефону 718-266-3393.
19: Ты уверен, что знаешь, чем все закончится?
20: Ждем вас!
0: Вы слушаете «Дэвид Зон Радио». Радио.
2: Вы слушаете программу «Американский взгляд» Александра Флинта.
21: Здравствуйте, господа. У нас в гостях сегодня Алла Гамза. Она живет в городе Мальборо в Нью-Джерси. Там у них идет такая эпическая битва уже много лет против постройки громадной новой мечети, которую они хотят воткнуть прямо в Residential Area. Я вот сейчас на Google Maps посмотрел, где все это находится. И я вот надо сказать следующее, что там буквально в двух шагах от этой предполагаемой мечети очень большой стоит индийский храм. 35 тысяч square feet, там написано тоже с огромной стоянкой, но этот храм, вот надо понять просто разницу, они купили 32 акра земли под это, то есть целый лес купили, что внутри, в этом лесу, вдалеке от всех построить вот это вот сооружение. Плюс на заднем дворе этого храма идет линия высоковольтных передач. Это знаете, как, если вы знаете, как это строится, то есть это огромная распаханная полоса, где-то метров 60 в ширину, и где-то стоят вот эти огромные высоковольтные башни, там по 70-80 метров вверх, и там никто не живет, потому что никто не хочет находиться рядом с этой высоковольтной линией. Поэтому получается, что они находятся в центре леса, который они купили, и они даже сделали туда, к этому храму индийскому, отдельную подъездную дорогу. Отдельную. А здесь этот, вот эта мечеть предполагается на главной улице, с выездом на главную улицу. Понимаете, где трафик будет стоять совершенно невероятный. То есть, если здесь есть частная дорога, а уже потом выезд на улицу, то здесь сразу выезд на улицу. Это разница. Это очень большая разница, как это строится. Вы понимаете, поэтому их вот, если они, допустим, пытаются сослаться на вот этот вот храм, то они это делать так не имеют права. Потому что это совершенно разные вещи. Алла, ты с нами?
22: Да, я здесь.
21: Да, ну окей. Я сейчас хочу, вот наш телефон 718-303-9090, я сейчас хочу попробовать подключить наших слушателей, попробуем поговорить с ними. Так, что у нас? Ну, у нас пока никого нету. Еще раз, 718-303-9090. Но я вот лично думаю, что это общая американская компания на сегодняшний день. Они пытаются воткнуть эти мечети где только можно. Почему-то очень резко растет исламское население. То есть они его завозят из Юго-Восточной Азии, Бангладеш, Пакистан, вот Центральной Азии и так далее. Оно, это население очень резко растет, они хотят, ну, законно иметь какие-то свои собственные места для молитв, и демократы этим разбавляют местное население. То есть это идет фактически замена населения. Самое натуральное.
22: Да, я просто хотела сказать насчет этого индийского храма, кстати. Там вообще не было никакого противостояния. Про этот храм все знали, да. Все знали, что это будет построено. Индусская община была очень открыта. Они с самого начала сказали, что они купят огромное это пространство, что они построят дорогу, что все зоны ГЛО будут абсолютно соблюдены. Поэтому абсолютно даже... Вот когда они кричат, что здесь, так сказать, мы все prejudiced, то есть мы... против каких-то людей.
21: Расисты,
22: да,
21: вот, все расисты.
22: Да, все расисты. И там на Фейсбуке кто-то говорит, ну, вот вы не хотите иметь людей, которые выглядят как мы. Ну, пардон, индусы тоже не белые люди, и никому и в голову не пришло, так сказать, протестовать против того, чтобы построить этот храм. Кстати, он очень красивый, этот храм. Стал, в общем говоря, прям какой-то достопримечательностью города в каком-то смысле. Построен правильно, построен без того, чтобы ущемлять качество жизни жителей. Потому что, как ты сказал, построена огромная территория, которую они купили, община купила, построили дорогу. И то есть и это не стало каким-то препятствием для того, чтобы люди жили по-человечески. В данном варианте, в этом варианте с мечетью, там безусловно нарушены все права жителей, которые там живут. Нарушаются законы, эти, как я говорю, зонинга, и мне непонятно, по какой причине, так сказать, джадж, судья, не выбросил этот кейс сразу, если можно понять, что нарушается закон.
21: Потому что города. Нет, потому что ваш город не предоставляет никаких аргументов, они молчат. Они просто молчат, ничего не делают. Они спускают это на тормозах, поэтому я вам говорю, вам нужен очень активный адвокат, который скажет, что ваш город — это импотенты, ничего делать не хотят, они не хотят исполнять закон, или пытаются уйти от этого, потому что они боятся из-за того, что это связано с исламом. Еще раз повторяю, вот этот храм индийский, если вы откроете Google Maps, вы увидите, он находится в центре огромного леса, который они целиком купили. 32 акра, господа, 32 акра, это почти, ну это получается, это 13 гектаров земли, господа, больше. 13 гектаров, это огромная территория, они построили его там, в середине вот этого леса, сзади это высоковольтные провода, поэтому рядом с высоковольтными проводами не хочет жить ни один американец, поэтому этот лес как бы еще дополнительно увеличивается за счет вот этих высоковольтных, там еще вот этой линии. Конечно, он там никому не мешает, и у них отдельная дорога подъездная, которую они построили от основной дороги, к ним туда вот на стоянку. То есть они не сразу выезжают вот сразу на вашу улицу, они выезжают с длинной-длинной дороги, которая там, я не знаю, ну, наверное, полмили в длину. То есть это не может создавать трафик. А здесь этот трафик будет создан прямо на главной дороге сразу.
22: Да, абсолютно.
21: Поэтому это совершенно, это колоссальная разница.
22: Да, безусловно.
21: Добрый день, вы в эфире. Добрый день, я вас слушаю.
1: Вопрос очень важный. Актуальны. Я жила
21: не в... Что-то прерывается. Я не слышу ничего. Перезвоните, пожалуйста. Если у вас есть лендлайн, звоните с лендлайн лучше, потому что прерывается связь. Я не слышу ничего. То есть ваши вопросы не слышны, слышны куски какие-то. Еще раз, 718-303-90-90. Алла, ты говорила, что прошу тебя.
22: Я уже, честно говоря, забыла, о чем я говорила.
21: Ну, в общем, вы говорили про этот храм индийский.
22: Сказать насчет того, что обвиняют жители Мальборо, потому что это они расисты, вот хотя бы вот этот храм, это хороший, так сказать, пример того, что дело здесь совершенно не в расизме, совершенно не в том, что кому-то не хотят, чтобы какие-то группы людей жили или молились. Вопрос заключается именно в том, что инфраструктура не позволяет строить такую огромнейшую мечеть и не позволяет абсолютно дороги, и не говоря о зоне ГОС. То есть в этом весь вопрос, и вот эти права жителей нарушаются. У нас, кстати, в нашем городе, вот говорят, что это еврейский город, на сегодняшний день у нас огромнейшая индусская комьюнити, огромнейшая, она все время растет. И сказать, вообще говоря, это очень положительная в какой-то смысле даже черта, потому что люди, которые покупают они в основном покупают большие дома такие, это люди в основном очень успешные, очень профессиональные. Я говорю, этот свой храм они построили по всем законам, без всяких проблем. То есть у нас сейчас очень микст здесь population, очень большая индусская комьюнити, и она растет, кстати, в нашем городе. Вот это просто демография, которая сейчас
21: существует. У нас тоже она растет, и она в Нью-Джерси, она в Америке уже около 2 миллионов выходцев из Индии на сегодняшний день, именно индусов. Поэтому это одна из самых крупных общин за пределами Индии.
22: Да, но вопрос, индусы не молятся, так сказать, за пределами своего храма. Ты не увидишь вот так, как я увидела, когда выйдя из тауншипа, увидела разложенные уже ковры, и люди почему-то должны молиться прямо рядом с тауншипом, почему-то, иначе нельзя. Вот, индусы этим, естественно, не занимаются, они не занимаются call for prayer, то, что мечеть вполне может начать заниматься, они этим занимаются в определенных городах, нарушая все-таки, как ни крути, нормальный сон людей или вообще, так сказать, во время дня они начинают эти звуки издавать. То есть это совершенно разные вещи, понимаешь? Одно дело, это когда комьюнити, которая понимает, что надо просто вписаться в жизнь города по нормальным человеческим законам, и другая, которая просто пытается навязать городу свои законы, нарушения существующих.
21: Ну, в этом все дело. Я вот просто хочу объяснить, если вы не в курсе, что такое call to prayer. Это когда на минарет при мечети выходит муэдзин и начинает либо петь, либо, этот призыв к молитве. начинает либо петь, либо кричать, призывая, как говорится, правоверных прийти и молиться. Как правило, это делается в мегафон, потому чтобы это слышно было везде. Поэтому, то есть, если это будет, это объявляется 5 раз в день, чтобы вы знали. 5 раз в день идет призыв к молитве. Поэтому, то есть, если это будет вот происходить 5 раз в день, и вот это вот на центральной улице будут кричать в мегафон, это как пожарная сирена.
22: Да,
21: причем, по-моему, они... Это совсем немало. Это совсем
22: да, причем, по-моему, они начинают очень рано, что это 5 утра или что-то в этом духе. Да.
21: Ну, что-то с восходом солнца первая молитва. Восходом солнца, ну, потом за... И последнее на закате солнца. Ну, они же у евреев переняли это, в принципе, всю эту кухню, поэтому ничего нового особенно там нет, да. Но у нас вот пока 718-303-90-90. Вот я еще раз повторяю, Алла, если вы хотите да. куда-то продвинуться с вашим этим импотентным городом, этой комиссией по зонингу и так далее, вы ничего не добьетесь. Ты вот этим всем людям, которые организаторы вот этого протеста и вот этого всего, должна им объяснить, что это все можно делать только частно. Он должен серьезно, или этот адвокат вас правильно, значит, надо с ним собраться, с ним поговорить и сказать, как ты можешь, как говорится, заморозить это строительство, что ты можешь делать, с ним надо встретиться. Privately, без вот этих всех этих крикунов и группы поддержки со стороны мусульман. С ним надо встретиться и спросить, какой твой план действий. Что ты будешь делать? Это, конечно, вам всем будет стоить, но вы таким образом избавитесь от этого, если для вас это вопрос принципиальный. Но без этого вы ничего не сделаете. Я просто уверен в этом.
22: Нет, это надо идти по закону,
21: да. Все, раз принципиальный, да, значит, надо тогда, значит, с этим адвокатом надо встретиться и спросить его, что он собирается делать, как он собирается делать. Пусть он идет в вышестоящую судебную инстанцию, скажет, что законы нарушены, наш суд не реагирует, наш зонинг не реагирует, мэр импотент, боится и так далее. Пусть пойдет на скандал. Ты понимаешь, это лучше, чем молчать. В крайнем случае вы проиграете, но хотя бы вы знаете, будете знать, что вы сделали все, что можете. Так, у нас первый звонок есть, сейчас попробуем. Добрый день, вы в эфире.
3: Алло, здравствуйте. А у меня вопрос. У нас в Пенсильвании приблизительно та же самая история. Не могли бы вы передать мой телефон Али, чтобы она мне позвонила? У меня есть пару вопросов.
21: Я хорошо, я передам ей телефон. Вот я вижу ваш телефон здесь. Я его сейчас запишу. Не исходите с линии, секунду, я сейчас запишу его.
3: Да-да-да,
21: спасибо. И она вам перезвонит, и, может быть, вы там чем-то друг другу поможете.
3: Да, вот
21: а где в, где в Пенсильвании?
3: 77 Buck Road.
21: А, так это Bucks County. Окей, я понял. Да.
3: Это
21: окей,
3: Bucks County, спасибо. Да.
21: Да, да, я окей, там жил, я знаю, что такое Bucks County. Ну, спасибо.
3: Окей, спасибо.
21: Спасибо. Я жил на Large Street, когда начинал свою жизнь в Америке. Так, у нас еще есть один звонок. Алла, я тебе потом передам этот телефон.
22: Хорошо.
21: Добрый день, вы в эфире.
4: Алло. Я хочу сказать, что ничего не получится.
21: Я вас не выключал. Где вы? Продолжайте. Почему не получится? Алло. Так. Ну, видите, вот тебе сразу сказали, ничего не получится. 718-303-90-90. Все, можно ничего не делать, можно сложить руки и лечь в гроб сразу. Понимаешь, вот это я вот что люблю у наших жителей. Знаешь, вот это бывший Советский Союз. Ничего делать не надо, понимаешь? Вот лучше... Если демократия вообще это легенда, чем хуже, тем лучше.
22: Да.
21: Принимать участие в этом бесполезно, понимаешь? Я люблю, я наших обожаю просто. Понимаешь, вот сколько живешь, столько будешь это иметь нахас от них, понимаешь? Добрый день, вы в эфире.
4: Здравствуйте.
21: Здравствуйте.
4: Нельзя ли организовать там свиную ферму поблизости?
21: Алла, скажи мне, можно организовать свиную ферму поблизости к этому? Так, кстати говоря, там рядом ферма есть. Можно бы купить есть эту ферму. Да, там рядом буквально в 2 шагах есть ферма. Может быть, купить эту ферму. Называется Оси Фарм. Прямо рядом, буквально через 2 двора. Может быть, там организовать такой скотский двор, такой с хрюкающими. Петтинг-зу еще лучше. Чтобы дети ходили, гладили свинюшек. Добрый день, вы в эфире.
3: Скажите, пожалуйста, в чем дело? Второй день, нет новостей. Ни утром, ни днем.
21: Спасибо, это не ко мне. Добрый день, вы в эфире.
5: Алло.
1: Александр, а вы знаете, да. Вот этот человек, который сказал, ничего не получится, возможно, он и прав, но надо бороться, потому что русская община точно так же проиграла все, что можно было проиграть. А мой внук крестился в Редбенке, в маленькой церквушке Святого Николая. Вы знаете, писали, выступали, но сняли колокола, землю, я не знаю, там борьба была за землю. Точно так же Александра Невского церковь, значит, построена в 1936 году Валерием Лукьянцевым.
21: Но она очень Думаю. Маленькая, эта церковь. Я знаю эту церковь, она да. очень небольшая.
1: Да, да. А вот в Лейквуде церковь, храм Александра Невского. И в 1936 году был построен комплекс с русским домом. Два брата Бондаревы вдруг продают русский дом. Это отдельно стоящая территория с учебными центрами, с памятниками и испанцам. Вот такая история. Так что
21: Ария... Ну хорошо, да, окей, но под да. окей, испанцы это же не... Это же не приговор сам по себе. Для чего они это покупают? Сделать там бордель? Что там будет в этом русском доме бывшем?
1: А я не знаю. Я туда я иду на службу. Когда иду на службу, я тихонечко просматриваю. Территория-то закрыта для посещения. Я не знаю, что там они устроили. Может, молельный Спасибо. Дом какой-то. Но в Лейквуде у нас такого не допускается. Вот такая Спасибо. История. Всего вам доброго.
21: Спасибо. Спасибо. Спасибо. Понимаете, ситуация такая, что если этот дом они используют под какие-то нужды какой-то, допустим, другой религии, церкви, в принципе, у них даже зонинг менять не нужно, потому что это уже обозначено как нон-профит какая-то организация. А если они там собираются сделать магазин там с котелем, тогда это другая ситуация, поэтому это надо выяснить. Это разные зонинговые законы, которые появились после Второй мировой войны, надо железно притворять в жизни и требовать, чтобы... Потому что иначе вас сожрут вместе с потрохами. Добрый день, вы в эфире.
5: Алло, добрый день, Александр, я хочу сказать пару да. слов. Вы знаете, что прецедент уже был, пусть Алла посмотрит. Ойстер Бэй, это маленький городок в Лонг-Айленде. У них была такая же история. Они бились против этой маски, и ничего им не помогло. Но надо найти хорошую компанию, которая им может помочь. Если Алла хочет...
21: Адвокатскую компанию.
5: Да,
21: да, я могу да. дать ваш телефон. Да.
5: Дайте мой телефон.
21: Да, но дело в том, что вы понимаете, здесь у нас совершенно четко уже есть нарушение закона со стороны этой мечети, потому что они хотят изменения количества места под себя. Поэтому тут у нас есть как бы зацепка. Не просто, что жители, спасибо, что собрались, и они сказали, мы не хотим мечеть. А именно в том смысле, что ту мечеть, которую они строят, это выше всяких норм по размеру. Вот о чем ведется речь, поэтому зацепка в законе уже есть, в пользу тех, кто выступает против. Это просто власти не хотят ничего делать. Они пытаются спустить на тормоза, потому что это токсично в наше время выступать против ислама, понимаете, тебя тут же называют исламофобией. Исламофобия — это специально сконструированный термин, который не дает нам возможности, как говорится, добиваться законных прав и нормального чего-то. Добрый день, вы в эфире. Так, молчат. Окей. Добрый день, вы в эфире. Слушаю вас. Добрый день, вы в эфире.
6: Добрый день, Александр. Я вам хочу сказать, что я вам звоню из Пенсильвании, тоже из Бокс-каунти. И у нас строить мечеть, потому что все жители подписались под этим, там проводили. Они хотели построить мечеть, и им запретили. Поэтому я думаю, что этой женщины и у этой комьюнити есть возможность остановить это строительство.
21: Ну, то есть, надо... Спасибо, спасибо. Я тоже вот говорю Али, что нужно просто очень активно, нужен более активный адвокат, нужно, чтобы, как говорится, тебя представляли в этих инстанциях, потому что, в принципе, Алла, на вашей стороне же закон, ты понимаешь, с зонингом-то.
22: Да, абсолютно.
21: Ну все, абсолютно. Надо это использовать. Надо использовать. Еще один звонок возьмем тут у нас. Добрый день, вы в эфире. Слушаю вас. Молчат. Молчат. Да. Ну, слушай, тема у нас такая не безобидная. Uh-huh. Совсем не безобидная. Но с другой стороны, я тебе скажу такую вещь. Знаешь, если не стоять за свои права, нас всех сожрут целиком. Вот посмотри, вот я вот совершенно четко показываю всем Нью-Йорк. Посмотрите, во что Нью-Йорк превращается, потому что никто ничего толком не делает. Или делают то, что надо делать. Понимаешь?
22: Абсолютно с тобой согласна, абсолютно. Тем более, что все-таки в Америке, как ни крути, есть огромная возможность все-таки бороться за свои права. И когда люди говорят, что ничего нельзя сделать, и не ходят при этом на выборы, на локальные выборы больше всего вообще, на самом деле, очень многие люди не понимают, да, что от ваших голосов, особенно local election, mayor, council и так далее, от этого зависит ваша локальная жизнь, ваша жизнь в вашем городе. Вот я тогда говорю, а тогда зачем вы, интересно, жалуетесь, если вы сами не принимаете участие в демократии, которая существует в Америке. Поэтому я считаю, что это, конечно, наша, так сказать, тут не проигранная эта история, и мы будем бороться, безусловно, потому что рычаги все равно есть, законы есть, и будем надеяться, что они будут соблюдаться.
21: Ну да, вообще, знаешь, как говорят, что вся политика решается локалой, то есть вся политика решается на местном каком-то уровне. И, в принципе, да, потому что если не вести... Ну, понимаешь, вот я здесь на радио каждый раз, вот мне не дашь мне соврать, все время говорю, ребята, демократы ведут колоссальную пропаганду среди населения. Они ходят, они разговаривают, они ни с кем не ругаются, они там чаем угощают, что-то такое. Знаешь, республиканцы не делают ничего. Ничего, абсолютно. Да. У них абсолютно отсутствует вот этот legwork, знаешь, то, что ходить и окучивать население. А именно с этого надо начинать. Не начинать сразу с президента. Президент не может приехать в ваш мелкий городок и сказать, здесь построить дорогу. Или перестать устроить мечеть. Трамп же не приедет к вам в Мальборо. Он не будет этим заниматься. Это должны делать местные жители, местные власти. Безусловно. Так, у нас еще один звонок здесь. Добрый день, вы в эфире.
7: Доброе утро.
21: Доброе.
7: Меня зовут Алекс. У меня вопрос к Але. Или подключали они к своим действиям Fire Department, Полис департмент и скорую помощь. Потому что если что-то произойдет нежданное, то проехать по такой улице и оказать помощь, это будет уже невозможно.
22: Да, вы абсолютно правы. Да, абсолютно правы. Значит, в этом варианте подключен так называемый трафик-специалист. Там он есть, он представляет тоже комьюнити и представляет противоположную сторону. Трафик-специалист именно говорит об этом, что, значит, если такое непроходимая дорога, то это представляет опасность для ambulance, для fire department и для полиции. Об этом говорится.
21: Это battleneck чистейший.
22: Да, абсолютный battleneck. Там могут люди умереть, потому что не довезти их до больницы и так далее. Еще я говорю, кроме всего прочего, там рядом школы. То есть остается опасность для школьных автобусов, когда такая перегрузка дороги. Это все они говорят. Есть этот называемый трафик, так сказать, этот инвестигейтор, он так и называется. Но они с другой стороны своего взяли, который все время говорит, что это все ерунда. Грубо говоря, натурально, я вообще, когда его слушаю, вот это, представители той стороны, они кроме того, что это все ерунда, трафик это не... Значит, причина...
21: Не вообще не причина, да.
22: Да, не причина строить мечеть, религия выше всего остального, вот просто буквально в таком варианте. Это просто какая-то странная ситуация.
21: Алла, они давят, они не боятся давить. Они, понимаешь, не боятся давить и доказывать свою правоту. А ваша сторона боится, вот и вся разница.
22: Ну, скорее всего, вот так и вся разница. Есть. Но это насчет того, что ambulance, и fire department, полис, и школы, это уже упоминалось, и этим так называемый traffic investigator, и люди, естественно, просто жители, которые приходили, говорили именно об этом же самом. Это все, эти доводы приводятся. Естественно, адвокат, конечно, должен это все, естественно, представить намного более серьезно для того, чтобы понять, что я про это говорю и пишу на самом деле, что на самом деле вы ставите жизни жителей под угрозу. Именно так надо рассматривать это, что жизнь жителей будет под угрозой. Она ставится то, что будут жертвы, и это вопрос абсолютно нетривиальный, это случится. Это абсолютно случится, когда по этой улице нельзя будет вообще проехать, естественно. А это одна из основных улиц, которая идет как магистраль этого города. Ну,
21: она пересекает весь город, да. Это одна из улиц.
22: Пересекает абсолютно весь город.
21: Аллочка, мы сейчас уходим на перерыв очередной. Да. Если ты с нами побудешь, то мы сейчас, тут у нас еще есть звонки. Господа, не вешайте трубку, сейчас мы вернемся.
8: Дэвидсон Радио.
0: Дэвидсон Радио.
8: Американское радио на русском языке.
0: Радио. Дэвидсон Радио.
9: Доброе утро, дамы и господа. В эфире очередной выпуск «Криминальной хроники» от Александра Гранта.
10: Я вам мозги не пудрю,

0: Ну и так, друзья мои, поскольку речь в моих передачах так или иначе идет о соприкосновении человека и закона, то наш сегодняшний собеседник – адвокат Слава Черный. Слава, здравствуйте.
1: Добрый день еще раз, господин Грант.
0: Господин адвокат, расскажите, пожалуйста, помогаете ли вы вашим клиентам, которые получили денежную компенсацию за халатность, сохранить все бенефиты?
1: Да, конечно, господин Грант. Я этим занимаюсь много лет. Многие пожилые люди, которые получают государственные бенефиты, так как SSI, Medicaid, Medicare, восьмую программу, считают, что потеряют бенефиты, если обратятся к адвокату и начнут дело за халатность против хоум-тенского офиса, долл-тейкера, это садики для пожилых, или нерсинг-хомов. Это не так. Есть законная процедура отчета перед государством, она называется spend-down, при которой сохраняются все бенефиты. И если вы обратились к адвокату до получения компенсации за боль и страдания, то вы сможете сохранить все бенефиты. Хочу отдельно сказать, что некоторые пожилые люди пытаются сделать это сами, без помощи адвоката. Это неправильно. Сами вы можете сделать это неправильно и потерять все бенефиты, и чтобы их восстановить, нужно будет идти в суд, а это иногда, к сожалению, может продолжаться годами. Также некоторые пожилые получатели бенефитов просят выписать чеки за компенсацию на своих друзей, родственников, подарить деньги детям или внукам, может быть, даже правнукам. Это делать категорически нельзя, так как вы можете потерять все бенефиты на годы. Я хочу повторить, что если вы должны получить компенсацию, вы должны немедленно обратиться к адвокату, чтобы сохранить ваши государственные бенефиты.
0: Но, господин Черный, как говорят французы, c'est la vie, жизнь есть жизнь. И порой бывает так, что во время ведения дела пожилой человек уходит из этой самой жизни. Так что тогда происходит с его делом?
1: Очень хороший вопрос, господин Грант. Сейчас я хочу обратиться к детям, внукам и близким родственникам пожилых людей. Если случилось горе, ушел из жизни близкий человек, и вы знаете, что у него есть дело о компенсации за телесное повреждение по халатности, вы должны обратиться к его адвокату. По американскому закону судебное дело за боль и страдания не умирает вместе с человеком. Если пожилой человек ушел из жизни без завещания, то существует специальная судебная процедура, называется Estate Administration, когда суд назначает супругов, детей, внуков или других родственников администратором всей наследственной массы умершего, и в том числе и его судебного дела. Так, судебное дело за боль и страдания всегда входит в наследственную массу умершего. Администратор как бы занимает место истца, и дело продолжается в суде. После окончания дела получение компенсации входит в наследственную массу умершего и делится между законными наследниками. Хочу

0: Нашим слушателям, которые пострадали от халатности работников Home Care Office, Nursing Home и Adult Day Care Center.
1: Во-первых, я хочу пожелать, чтобы несчастные случаи по вине этих работников с вами никогда не случались, и вы были здоровы и полны сил. Во-вторых, если вы пострадали по вине работников этих сервисов, часы их работы получили переломы, повреждения мягких тканей, вас оперировали, вы находились в госпитале, вам необходимо срочно обратиться к адвокату, так как потерянное время может привести к плохому результату дела или просто пройдет срок давности вашего дела. Также сохраняйте все документы. Документы, связанные с сервисами, названия офисов и медицинских учреждений, которые вас обслуживали. Не слушайте советы о том, что вас лишат сервисов, если вы откроете судебное дело за халатность, что вы не сможете получить компенсацию, так как с работника, который вас обслуживал, нельзя получить компенсацию. Каждый работник офиса медицинского учреждения имеет страховку, которая покрывает халатность его работников. Также не слушайте советы так называемых доброжелателей, которые вам говорят, что вы потеряете бенефиты при получении компенсации или вам придется отказаться от компенсации, чтобы сохранить бенефиты. Это неправда. Если с вами случился несчастный случай по халатности работников по домашнему обслуживанию в доме престарелых, садиков для пожилых, немедленно обратитесь к адвокату. Расскажите об этом вашим детям, внукам, родственникам, чтобы они помогли. Мой офис открыт для вас, для этих вопросов, 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Звоните по номеру 718-494-7100. Будьте здоровы.
0: Спасибо. Напоминаю, что с нами был адвокат Слава Черный, и еще раз повторяю его телефон. 718-494-7100. Повторяю, 494-7100.
2: Слушайте Дэвидсон Радио. Радио. Болят колени, и эта боль не проходит. Она только становится частью вашей жизни. Стероидные уколы и обезболивающие препараты не помогают. Вам грозит замена сустава. Как быть? Знаете ли вы, что в центре лечения колена Sinai Diagnostics не просто снимут вашу боль в колене, но и избавят надолго от причины ее появления? 30-минутная процедура без общего наркоза прямо в клинике Sinai Diagnostics.
3: И вы забудете о больных коленях. В 21 веке мы используем все медицинские технологии 21 века. Движение – это жизнь. Sinai Diagnostics. Мы вернем вам радость жизни. 718-615-4100. 718-615-4100.
4: В случае аварии, травмы или перелома вам поможет Майкл Брук, начальник бюро расследований несчастных случаев и дорожно-транспортных происшествий. Он направит вас к опытным адвокатам, которые добьются для вас максимальной денежной компенсации. 718-256-5610. 256-5610.
5: Хотите оформить получение страховки Medicaid? Вам помогут в юридическом офисе Брес и Залкин.
6: Я Виктория Берес, адвокат и CPA.
7: Я Элла Залкин, Business and Real Estate Transactional Attorney.
5: Адвокаты Виктория Берес и Элла Залкин более 20 лет опыта в области юридического планирования, сделок с недвижимостью, налогов и сопровождения бизнеса.
6: Обращайтесь к Берес и Залкин, когда адвокаты и CPA работают вместе ради вашей семьи.
8: Причины снижения зрения могут быть разными. При катаракте зрение снижается из-за помутнения хрусталика, при глаукоме – нарушением кровообращения в связи с повышенным внутриглазным давлением. В центре зрения Vision Palace каждый пациент проходит комплексное обследование зрения, в результате которого выявляются все особенности зрения и определяются причины его ухудшения. При помощи современного офтальмологического оборудования Vision Palace удается выявлять малейшие отклонения от нормы, диагностировать заболевания на ранних стадиях и вовремя начинать лечение. Очень важно диагностировать прогнозировать болезни глаз при сахарном диабете именно на ранней стадии, когда еще можно остановить патологические процессы в глазе и сохранить зрение. Поэтому так важно минимум 2 раза в год посещать глазного врача. Vision Palace ведет прием опытный

0: Глазной врач Юлия Шейко. Принимаются все страховки. Medicaid и Medicare. Vision Palace – ваш шаг на пути к хорошему зрению. 1723 Avenue в Бруклине. Угол East 18th Street. 718-998-8400. 718-998-8400.
1: Вы слушаете Дэвидсон Радио. Радио.
2: Вы слушаете программу «Американский взгляд» Александра Флинта.
3: Здравствуйте, господа. И вот мы переходим опять к вашим вопросам. 718-303-90-90. Алла, ты с нами?
4: Я хочу погулять собаку, но я надеюсь, меня слышно.
3: А, ты еще с собакой гуляешь, я понял. Да. Ну хорошо, сейчас мы попробуем подсоединить кого-то. Добрый день, вы в эфире.
5: Здравствуйте.
3: Добрый день.
5: Здравствуйте, меня зовут Александр. То, что происходит у вас, конечно, это касается нас всех, даже не живущих Марлборо. Это наше будущее. Мы должны остановить вот эту черную чуму, которая на нас надвигается. Если мы проиграем, это для них повод сделать это в другом, в третьем месте. Есть такая организация, которая называется GoFundMe. Надо открыть аккаунт, призвать всех. Я живу далеко не там, но я с удовольствием дам деньги. И надо нанять адвокатуру, которая имеет репутацию не местечковых локальных лоеров, которые просто будут прожевывать ваши деньги, а тех, кто
3: готов биться, кто готов биться за это. Кто готов биться за это?
5: В этой стране можно только добиться этим. Собирать толпы, все равно наши не приедут туда. Все будут думать, оно, может быть, проскочит мимо нас. Единственный путь это сделать, надо нанять сильнейшую адвокатскую фирму, которая будет глубоко на ваше городское начальство. Это надо, может быть, манхэттенских top-of-the-line лоеров. Нанять и заплатить.
3: Ну да, но это надо, которые работают с этим, да.
5: Да.
3: Но это надо, которые работают в Нью-Джерси.
5: Да, надо интервьюировать, посмотреть их, а не брать, которые взяли там на 5 тысяч дешевле. Это вам дороже всем выйдет, вы потеряете стоимость домов, и вы будете бежать оттуда. Как мы отовсюду можем скоро бежать, если эту черную чуму не остановить.
3: Спасибо, спасибо. Алла, ты слышала?
4: Да, я слышала, да. Ну, да, абсолютно вы правы, вопросов нет, да. Насчет того,
3: чтобы может быть, действительно GoFundMe, чтобы вам помогли, потому что я думаю, что это, если это дело действительно вынести на более широкую общественность, то я так думаю, что денег вам прибавит к этому делу, потому что, понимаешь, бороться с этим действительно надо хоть в одном месте доказать это, и дальше пойдет, поедет. Потому что это, ну, у вас это совершенно четко доказываемое дело, чисто по зонингу.
4: Да.
3: Есть ли у вас GoFundMe или нет?
4: Нет, по-моему, нет. Ну, было бы, наверное, неплохо. Я только не знаю, как это сделать так, чтобы твои зрители, твои слушатели, так сказать, знали об этом GoFundMe.
3: Ну, я могу об этом объявить без проблем, да. Это так далее. Да. Но главное, чтобы вы сделаете этот фонд. Да. Я могу и на Фейсбуке это поставить и так далее. Это без проблем.
4: Да.
3: Так, сейчас еще возьмем пару звонков. Так. Добрый день, вы в эфире.
5: Алло.
3: Добрый день, вы в эфире. Слушаю вас. Добрый день, вы в эфире.
6: Доброе утро.
3: Доброе.
6: Там нужно залить дохлую свинью, а по территории разбросать куски бекона, и мусульмане сами выйдут.
3: Ну, спасибо. Это не выход, это не действие, это... Понимаете, мы живем все-таки в стране законов. И мы должны это делать законным образом. Добрый день, вы в эфире.
7: Алло, здравствуйте.
3: Добрый день.
7: Я просто хотел один коммент сказать. Это общая ситуация. Я живу в Нью-Джерси. У нас та же ситуация.
3: Да, у вас тоже строят мечеть, я знаю. Да.
7: Да. Ну, не об этом я хотел. Не об этом. Там хотели построить центр для пинг-понга и передумали. И сейчас идет борьба с этой мечетью. То есть я говорю об общей ситуации, что происходит. Но хочу немножко сказать, вернуться назад. Там выступающий был, что ничего не поможет. Значит, много лет назад, по-моему, больше 10 лет назад, хотели построить low-income хаусы. И тоже люди были против, начали возмущаться. И зонинг очень помог. зонинг очень помог, они не смогли там сделать из-за зонинга. И по поводу то, что Алла говорит, по поводу людей, которые проверяют трафик, это очень помогло. Там люди на светофоре прямо сидели и считали пропускные.
3: И считали, сколько машин проезжает, да. Они натягивают такой провод, они натягивают провод, который считает количество машин.
7: Но там прямо, я лично прямо видел, там сидел человек, я не знал. Там прямо на светофоре сидел человек, который самым динозаврским методом просто считал и передавал эти данные. И это очень сильно помогло. И они... это Avalon компания, которая строит во многих городах low-income house, и им не удалось. Им сейчас удалось в другом месте, в нашем Вейне, построить чуть ли не город. И продолжает это делать. Но в тот момент из-за зонинга и пропускной машин, пропускного количества машин, у них это не получилось в тот раз.
3: Спасибо. Ну вот я тоже думаю, что нужно... То есть если зонинг уже откровенно, они требуют variable, то есть они требуют изменить зонинг под данный конкретный проект, значит, уже с этого можно опираться. А почему вы должны изменять что-то? На каком основании?
4: Конечно,
3: что тогда писать закон? Раз. А во-вторых, действительно, ваш этот адвокат и вот этот вот действительно специалист по трафику, им надо серьезно башлянуть, чтобы они действительно сидели и делали свою работу, и шли, скандалили и так далее. Потому что если это не поднять крики и не поднимать общественность, вас спустят на тормоза, Алла, понимаешь?
4: Я понимаю.
3: Чистейшим образом. Вот это вот ты встретишься с организаторами, которые там, как говорится, заправляют, и просто им передай это.
4: Да, обязательно, я так и сделаю.
3: Ты помнишь, мы с тобой где-то год назад разговаривали о том, что, по-моему, в Фрихолде, да, или где-то, да, было вот это кафе исламское, которое написало сионистам и евреям, и вход воспрещен. Да. И к ним привозили туда автобусы поддержки, и у них бизнес пошел в разнос от этого.
4: Да.
3: Наоборот, у них стало лучше. Понимаешь, то есть они не боятся действовать. Да. Они привезут тебя хоть из Мичигана, привезут тебе исламскую общину, которая будет идти покупать эту бахлаву у них там. Потому что им нам нужна поддержка. А мы все время боимся.
4: Но есть, конечно, вот эти такое.
3: Крикливые вот эти, все эти крикливые хулиганы добиваются больше, чем законные жители, которые тихие. Вот сейчас у нас крикливый популизм идет, понимаешь? У нас крикливая политика. У того, у кого больше мегафон, тот и прав. Аллочка,
4: к сожалению, удачи тебе
3: в этом деле, да. Спасибо, что ты была сегодня с нами. Мы еще поговорим на эту тему, я думаю. Когда будет следующий митинг, ты мне скажи, мы можем опять тебя подценить по результатам этого митинга, и дальше будем уже, как говорится, смотреть, что происходит. Спасибо огромное.
4: Спасибо всем, кто что-то посоветовал, вот GoFund и вот этот трафик.
3: Да, я тебе телефон передам, передам все.
4: Да, хорошо, спасибо большое.
3: Спасибо. Видите, вот вам ситуация вот конкретно в одном небольшом городке. Понимаете, господа, если мы не будем с вами активны и не будем пытаться с самого начала, не на выборах, на выборах это уже бесполезно делать, это надо делать до выборов, понимаете? Вы должны до выборов воспитывать лидеров, находить какие-то харизматичные, каких-то людей, которые готовы что-то делать, которые готовы выступать, которые действительно, не за 2 рубля это делают, а потому что им это хочется делать. Такие люди есть, понимаете? Такие люди есть, и можно находить в политике. Если вы их поддержите, тем более они будут заинтересованы это делать. У нас нет такой ситуации, что у нас нет вообще, понимаете, абсолютно людей, которые не хотят этим заниматься. У нас есть ситуация, что мы ни с чем не хотим озаботиться. Мы все время работаем, занимаемся отпуском, занимаемся детьми, занимаемся, я не знаю, своим собственным омлетом на улице, на кухне. Если мы не будем влиять на вот эти вот местные какие-то процессы, то потом что вы хотите? Потом и федеральные процессы начинают страдать. Вот то, что, понимаете, приходит к власти, такие как этот Мамдани или вот это мэр Сиэтля и так далее, это одна из причин, это очень низкая активность на низком уровне, на самом первичном уровне обычных людей. Они не задают вопросы, они не находят более правильных кандидатур. Нет, это вот кандидатура от Мамдани сейчас, да? Я думаю, что уже сейчас надо начинать воспитывать или находить лидера, который будет противостоять ему. От демократов или от республиканцев, это, кстати говоря, уже не важно. Вы можете найти какого-то вменяемого демократа, который будет более проходимый в таком городе, как Нью-Йорк. Чисто для тактики. Он будет более вменяемый. Он уже будет лучше, чем такой как демократ, как Мамдани. Понимаете, вы уже должны сегодня это делать. То есть должен появиться лидер, должен появиться... Причем он должен быть харизматичный, он должен быть, уметь говорить, он должен не стесняться, у него должен быть хороший рекорд. Это надо проверять. Потому что если вы начнете находить такого человека за полгода до выборов, или за год даже до выборов, вы ничего не успеете сделать. Ничего не успеете сделать, особенно когда общее количество населения против вас. Нью-Джерси тоже демократический штат. Но у нас здесь были все время регулярные республиканские губернаторы. То есть поэтому, в принципе, у нас здесь штат имеет определенную качку туда-сюда. Значит, все, что надо делать, это вскрывать вот способность вот этих вот прохиндеев, которые вот проталкивают эти идеи, почему-то их проталкивать. Вот они вас забалтывают, понимаете? Вы приходите, вы говорите, а вот трафик, ой, это ерунда, ой, а вот зонинг, ой, это тем более ерунда. Нет, это не ерунда. Спросите, а почему это ерунда? Почему этот зонинг тогда писали, чтобы вы его нарушали, что ли? Если вы сослаетесь на то, что он где-то в другом месте нарушил, окей, значит, вы должны тогда тоже купить себе там 32 акра, огромную 13-15 гектаров территорию, и там стройте себе хоть сумасшедший дом с собственной подъездной дорогой. Тогда это был бы другой разговор. А так вы в центр с главной улицы вписываете мечеть в еврейском городе, в котором вы специально это делаете для того, чтобы указать, что вы можете это делать. Потом вы будете молиться на улице и попробую вас потрогать, понимаете, что, понимаете, почему на улице. Потому что вы сказали, они все не влезли в мечеть. Поэтому все на улице расстелили ковры и начали петь на улице гимны. Надо с этим бороться. Понимаете, и на уровне адвоката, и на вашем уровне избирателей. Потому что если этого делать не будете, тогда для чего вообще вы живете в Америке? Америка – страна активных людей с головой, а не те, которых спят дома, ничего не делают. Вот тогда это будет, еще раз повторяю, в данном конкретном случае зонинг против этих мусульман, которые запускают так подобный проект. Если бы это была просто какая-то небольшая мечеть, я думаю, вообще бы разговора бы не было бы. Окей, спасибо, что были сегодня со мной. Всего доброго, до свидания.
8: Слушайте нас в интернете www.davidzonradio.com davidzonradio.com.
9: Вы чувствуете, что вам нужна помощь на дому? Профсоюзное агентство «Весткер» поможет вам открыть кейс, получить часы и пришлет русскоговорящего помощника. Если вас не устраивает нынешний сервис, если вы хотите, чтобы за вами ухаживали ваши родственники или друзья, по программе CDPEP агентство «Весткер» является официальным координатором компании PPL. Мы поможем вам открыть программу CDPEP, и вы будете под присмотром родных или знакомых. Звоните 917-299-6692. Если вы работник Home Care и хотите перейти в профсоюзное агентство, чтобы получить лучшие в Нью-Йорке бенефиты, медицинскую страховку 1199, пенсионный план 401k, трехнедельный отпуск, двойную оплату в праздники, больничные и персональные дни, звоните 917-299-6692. Спросите Дэвида.
10: Любая боль должна быть компенсирована теми, кто ее причинил. Нет недосягаемых, нет неприкасаемых. Травма – это боль, шок и десятки вопросов. Кто заплатит за лечение? Где взять деньги, чтобы продержаться? Как не лишиться бенефитов? У вас вопрос, у нас ответ. У вас проблема, у нас решение. Я, адвокат Юрий Прахин, и моя команда врачей и адвокатов добьемся максимальной компенсации за ваши травмы в доме, на улице или на работе. И доведем любое ваше дело до победного конца.
11: 718-946-50-99. 718-946-50-99.
12: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
11: Новости,
13: аналитические передачи,
11: репортажи, мнения экспертов
13: и прямые включения из горячих точек со всего света.
11: Все это RTN.
13: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
11: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
13: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-27-86. 1-800-222-27-86.
11: RTN. Смотрите лучше.
14: Винченцо Беллини. Его оперы не сходят с афиш мира уже 200 лет. Его арии стали хитами. Он был тем сокровищем, которое ценили такие разные творцы, как Шопен и Вагнер, многое у него перенявшие. Ему, а также театральным оперным нравам его времени и секретам Бельканто будет посвящена последняя в этом сезоне беседа Университета культуры Майи Притцкер в гостиной Дэвидсон Радио. Она состоится, внимание, обратите внимание на дату, 16 мая в 4 часа дня по адресу 2508 Coney Island Avenue, второй этаж. Перед тем, как расстаться на жаркие летние месяцы, мы послушаем завораживающие красоты арии из Нормы, Сомнамбулы, Пуритан в лучших интерпретациях. Побываем в Палермо и Париже. Поговорим о короткой жизни Беллини и его примадоннах. И, конечно, поразмышляем о причинах его неумирающей популярности. 16 мая, суббота, 4 часа дня. В гостиной Дэвидсон Радио, билеты у входа или на сайте театр.com.

0: почти 9 часов утра. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
1: Внимание! Большой Нью-Йорк! В эфире Дэвидсон Радио.
2: Дэвидсон Радио.
1: Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими СОПКОРами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте.
2: Дэвидсон Радио.
1: 620 AM. Настройтесь.
3: Утренний обзор экономических новостей с Генри Гринбергом.
4: Мая. Вчера на бирже был рекордный день. Standard & Poor's 500, NASDAQ и Russell 2000, индекс маленьких компаний. Все три индекса поставили новые рекорды, но давайте по порядку. Standard & Poor's 500 прибавил 0,8%, закрылся на отметке 7259 рекорд. NASDAQ прибавил больше 1%, 25326 конечный результат, рекорд. Russell 2000 поднялся на 1,7%, 2844 конечный результат, тоже рекорд. Транспортный индекс поднялся на 2,1%, и индекс Dow Jones тоже был в плюсах, плюс 355 пунктов, 0,75%, 49 298, тоже новый рекорд сегодня. Нефть минус 7,55, $102.32 стоит один баррель Брента. И это связано с тем, что пошли разговоры о том, что Америка близка к тому, чтобы договориться с Ираном о перемирии или вообще об окончании войны. И поэтому нефть упала, и, естественно, биржа поднялась. Золото плюс 125,54, $1694 стоит унция золота. Унция серебра $77.14. 1 евро равен $1.18. Пятилетние госбумаги дают 3,999%. За 10 лет можно получить 4,352%. И 30-летние госбумаги дают 4,935%. За границей сегодня Англия плюс 2,2%. Франция плюс 2,9%. Германия плюс 2,15%. И Швейцария плюс 2,1%. В Азии шанхайская биржа поднялась на 1,2%. И Гонконг прибавил 1,2%. Наша биржа откроется, похоже, следующим образом. Dow Jones сейчас показывает плюс 425 пунктов, Standard & Poor's 500 плюс 51 и NASDAQ плюс 314 пунктов. Вот что попало сегодня на экраны. Вот сборка того, что считают аналисты и их инвестиционные банки. LCI Industries надо покупать, Corp надо покупать, Ashland покупать, American Eagle Outfitters теперь Equal Weight, то есть их как бы надо держать. Advanced Micro Devices, один из главных банков, сказал, что их надо покупать. И они подскочили сегодня, подскочили почти на 18% после того, как они объявили хорошие результаты. Davitu надо покупать. Ortho Gallica, Brown & Brown, and Will Star Watson. Все это надо покупать. United File Group будет вести себя достаточно хорошо. Valley National, Equal Weight, их можно держать. Franklin Resources тоже Equal Weight, можно держать. Bell Green Brand, Equal Weight, можно держать. Monster Beverage покупать. Nvidia definitely покупать. Уверенная покупка. Chimera покупать. Scala Rock будет вести себя хорошо. Alphabet тоже будет вести себя хорошо. Deckers Outdoor, Market Perform, точно так же, как другие. AMC Entertainment покупать. Entertainment покупать. Global Foundries, положительная статья. IPG Photonics покупать. И Palantir покупать, несмотря на то, что они вчера упали. Meta Platforms их тоже покупать. Вот компании, их цены, которые были изменены. Advanced Micro, как я уже сказал, подскочила. Они показали очень хорошие результаты, плюс 18% примерно сегодня. Super Micro плюс 13%, Disney плюс 4,3%. Corning поднялся на 19%, CVS Health плюс 5%. Uber сегодня тоже поднялся с утра. Прибавил прибавил 8%, Jacobs Solutions упал на 1%, Arista Networks упала на 9%, Restaurant Brands International плюс 2%, Solar Edge Technologies минус 3%, Lucid Group упал на 4,5%, Klaviyo сегодня упала на 18%, Davita плюс 6%, Skyworks Solutions сегодня упала на 4%, Devon Energy упала на 6%, Kraft Heinz поднялся на 2%, Apollo Global плюс 3%, Maple Bear поднялся на 1.5%, и все нефтяные компании, Occidental Petroleum, Cameco Phillips, ExxonMobil, Chevron, все сегодня упали между 7% и 4% в связи с тем, что упали цены на нефть. Вот, пожалуйста, самые главные новости на сегодня. Эта передача не является руководством к инвестированию. Для конкретных действий, пожалуйста, обратитесь к лицензированному финансовому консультанту или звоните к нам в Raymond James по всем финансовым вопросам. Мы будем рады вам помочь. Всем хорошего, успешных вам инвестиций. Хорошего дня. Будьте здоровы.
5: Генри Гринберг, Certified Private Wealth Advisor, Managing Director и старший вице-президент по инвестициям компании Raymond James. Телефон 1-833-981-5375, 1-833-981-5375.

0: Здесь можно увидеть много счастливых людей, потому что здесь встречаются те, кто молод душой и сердцем. Kings Bay Y приглашает на специальные программы в центре Shipshead Bay, 3495 Nostrand Avenue, между Avenue U и V. Только у нас бассейн олимпийских размеров с подогревом, сауна и гимнастический зал, экскурсии, танцы, музыкальные, литературные и оздоровительно-спортивные программы, курсы английского и компьютерные классы. Приходите отмечать праздники и торжества вместе с нами. Звоните 718-648-7703, 648-7703, добавочный 204. Спросите Елену.
1: Травма на работе? Виноват, не виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон. И лучшие адвокаты офиса Юрия Брахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099, 946-5099, консультация бесплатна.
2: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
0: Вы чувствуете, что вам нужна помощь на дому? Профсоюзное агентство BestCare поможет вам открыть кейс, получить часы и пришлет русскоговорящего помощника. Если вас не устраивает нынешний сервис, если вы хотите, чтобы за вами ухаживали ваши родственники или друзья, по программе CDPEP агентство BestCare является официальным координатором компании PPL. Мы поможем вам открыть программу CDPEP, и вы будете под присмотром родных или знакомых. Звоните 917-299-6692. Если вы работник Home Care и хотите перейти в профсоюзное агентство, чтобы получить лучшие в Нью-Йорке бенефиты, медицинскую страховку 1199, пенсионный план 401k, трехнедельный отпуск, двойную оплату в праздники, больничные и персональные дни, звоните 917-299-6692. Спросите Дэвида.
3: Новости,
4: аналитические передачи,
3: репортажи, мнения экспертов
4: и прямые включения из горячих точек со всего света.
3: Все это RTN.
4: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
3: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
4: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-27-86. 1-800-222-27-86.
3: RTN. Смотрите лучше.
5: Винченцо Беллини. Его оперы не сходят с афиш мира уже 200 лет. Его арии стали хитами. Он был тем сокровищем, которое ценили такие разные творцы, как Шопен и Вагнер, многое у него перенявшие. Ему, а также театральным оперным нравам его времени и секретам Бельканто будет посвящена последняя в этом сезоне беседа Университета культуры Майи Притцкер в гостиной Дэвидсон Радио. Она состоится, внимание, обратите внимание на дату, 16 мая в 4 часа дня по адресу 2508 Coney Island Avenue, второй этаж. Перед тем, как расстаться на жаркие летние месяцы, мы послушаем завораживающие красоты арии из Нормы, Сомнамбулы, Пуритан в лучших интерпретациях. Побываем в Палермо и Париже. Поговорим о короткой жизни Беллини и его примадоннах. И, конечно, поразмышляем о причинах его неумирающей популярности. 16 мая, суббота, 4 часа дня. В гостиной Дэвидсон Радио, билеты у входа или на сайте театр.com.

0: Нью-Йорк.
1: Доброе утро, уважаемые слушатели. Приветствую вас. И хочу представить гостя утреннего. Это доктор-галотерапевт, руководитель Центра восточной медицины Михаил Лискер. Доброе утро, доктор.
2: Доброе утро, дорогие радиослушатели. Доброе утро, Наташа.
1: Центр находится по адресу 1957 Coney Island Avenue. И телефон центра 718-339-6425. 718-339-6425. Можно также написать доктору электронное письмо на электронный, соответственно, адрес tigerdoctor@gmail.com. Ну и мой первый вопрос, доктор, касается уникальных методов лечения в арсенале центра. Скажите о них, пожалуйста, вам слово.
2: Господа, мы существуем много лет, мы находимся в центре города Бруклина. У нас работают специалисты восточной и западной медицины. Мы под одной крышей собрали, с моей точки зрения, то, что лучше есть в восточной и западной медицине. Если вы хотите экспертного взгляда на вещи, с двух сторон баррикад, потому что есть две стороны. Поэтому обращайтесь к нам. Специалисты, которые у нас работают, это специалисты, собранные по крупицам за много лет существования нашего центра. Зайдите в гости, мы делаем бесплатные классы дыхательной гимнастики, которая называется ЦИГУМ. Это с утра, вторник, четверг. Пожалуйста, вы можете всегда позвонить в наш офис. Наташенька, напомните наш телефончик.
1: 718-339-6425. Я еще раз повторю, медленно. 718-339-6425.
2: А занимаемся мы иглотерапией, траволечением, классической физиотерапией, классической мануальной терапией, классическим массажем, а также восточными видами массажа, которые называются баночный массаж, массаж с банками, который включает в себя, например, такие уникальные вещи, как кровопускание. То есть люди с Востока знают такое слово хиджама, мы его делаем. И также у нас есть мой золотой конек, который называется пиявки, лечение гирудотерапии. Это традиционные способы улучшения кровообращения, и не только. А современная медицина сейчас пришла опять в очередной виток, вернулась какими-то методами, которые были раньше. Поэтому гирудотерапия в Соединенных Штатах Америки совершенно легитимна. Если интересно, посмотрите исследования по этому поводу. Но у нас есть специалисты, которые это делают, в том числе и я. Приходите, мы это можем вам сделать. В том числе диагностику, которая связана, например, с восточной медициной. Диагностика по пульсу, по языку, по вашим жалобам, не только. И обычная западная медицина, естественно, это ваши всякие анализы, по которым можно судить. Но, повторюсь, есть традиционные способы, которые иногда показывают что-то более широко, чем традиционная западная медицина. А говорить мы можем с двух сторон, потому что, например, я закончил Киевский мединститут и закончил здесь Институт восточной медицины. Так что, если вас интересует взгляд всесторонний, что говорит восточная медицина, что говорит они разные. Говорят они на несколько разных языках, но об одном и том же, о вашем здоровье, господа. Поэтому, если вы хотите поднять свои жизненные силы, у нас есть дыхательная гимнастика, у нас есть йога. Например, у нас есть иглотерапия, которая совершенно безвредна с точки зрения, какие побочные эффекты, кроме синяков, ничего у вас не будет. И, я говорю побочные. А есть еще такие вещи, как упражнения специальные, которые делают, используют йоговские растяжки физиотерапии. Поэтому приходите, посмотрите хотя бы.
1: Приходите, пожалуйста, по адресу 1957 Coney Island Avenue. В самом центре Бруклина расположен Центр восточной медицины. 1957 Coney Island Avenue. И телефон центра 718-339-6425. Я повторю этот номер. 718-339-6425. Напротив меня доктор Михаил Лискер, руководитель Центра восточной медицины, иглотерапевт. Мы говорим о самом важном, что у нас есть. Здоровье – это великий дар. И те, кто хочет выздороветь, уже постепенно выздоравливает. И мой следующий вопрос касательно специалистов. Расскажите о них, пожалуйста.
2: У нас работают все виды, которые уже я перечислил, восточного массажа. Это традиционный шведский массаж, например, или традиционный массаж, который называется восточный массаж, так называемый массаж шиатсу, или же есть массаж, который по точкам, называется массаж рефлексотерапии. Есть точки, например, на ступне, которые вы можете массировать сами. Есть мы можем показать, где. Если у вас есть проблемы, мы можем это, в принципе, дома поощряется, естественно, само лечение, которое есть в восточной медицине, один из основных способов. Вы дома можете сделать сами многие вещи, а просто вам нужно, может быть, использовать наши знания для того, чтобы улучшить свое состояние и знать, как бороться с теми или иными проблемами, которые у вас могут возникнуть. Ну и говоря о том, что делается, например, мануальная терапия, у нас доктор Мигиров, который занимается мануалкой из Кремлевской больницы, известный специалист. Здесь это называется остеопатия. Часть остеопатии — это кинезиология. Кинезиология — это то, что у нас в Союзе так общим называлась мануалка, мануальная терапия. То есть это то, что, например, делается с вашим, нажимаются определенные зоны, используются определенные движения тела для того, чтобы улучшить состояние тех или иных органов. Ну, есть физиотерапия. Физиотерапия у нас Едвига Кутула, которая много лет занимается физиотерапией из Польши. Есть лечебная обработка ног. Лариса и Алла, многие знают этих специалистов. Если у вас есть какие-то проблемы, например, с ногтевыми фалангами, росшие ногти, мы это решаем. Кстати, мне попросили сегодня поговорить о том, что наши ноги, почему ноги в восточной медицине — это один из основных, одна из основных частей тела, которую нужно лечить. Ноги — это корни жизни. Ноги — это мотор, который повторяет сердечный мотор. Без мышц ног ваш организм приходит постепенно в упадок. Поэтому все восточные, например, методы дыхательной гимнастики, к примеру, цигун, тайчи, то, что вы видите в парках, это в основном, если вы видели такую стойку, люди стоят на полусогнутых ножках, двигаются по определенному кругу. Это все направлено на то, чтобы усилить кровообращение в ногах. Ноги – очень важный орган, так можно сказать, или часть тела, которая в восточной медицине необходима. Там уделяется большая часть внимания. Есть точка, которая есть на ногах, называется точка жизни. Желудок 36 или Цусанли, или еще если перевести ее, например, и еще 3 километра, если у вас совсем нет уже. То есть там есть точки, которые стимулируются именно на ногах для того, чтобы улучшить кровообращение, например, во всем теле, улучшить состояние органов всего тела. Если вам это интересно, приходите, посмотрите.
1: Приходите, пожалуйста, по адресу 1957 Coney Island Avenue, 1957 Coney Island Avenue, и звоните по телефону 718-339-6425, 718-339-6425. Напротив меня доктор иглотерапевт, руководитель Центра восточной медицины Михаил Лискер. Мы говорим о здоровье. Вот заострили внимание на ногах. А еще что можно рассказать о проблемах?
2: Ну вот, если говорить о ногах, я вот о новом немножечко, потому что, вы знаете, лазер применяется и в восточной, и в западной медицине много лет. Например, есть такой так называемый холодный лазер. А сейчас появились всякие машинки, которые производят красный свет. Их можно купить на интернете, можно купить. Это низкочастотный, низкоэнергетический, извините, лазер около от 600 до 800 нанометров. Используется свет для усиления кровообращения, например. У людей с таким заболеванием, как невропатия, это можно сейчас лечить. Раньше не было особых шансов. Сейчас с помощью вот Red Light Therapy, так называемой, или лечением лазером красного цвета. Мы в нашем офисе есть профессиональный такой большой аппарат, которым мы это делаем. И можно сочетать при этом иглотерапию, например, и этот лазер. И есть результаты у людей, у которых есть невропатия. То есть невропатия – это вот онемение, отсутствие чувствительности в периферических нервах, рук и ног, например. То есть это периферическая невропатия. Это связано обычно либо с диабетом, к примеру, либо если у человека было серьезное лечение, например, химиотерапии, то часто после таких вот вещей или во время возникает заболевание, которое называется невропатия. Люди перестают чувствовать на кончиках пальцев ног и рук, но ощущения исчезают, и люди говорят, например, как ходят, как по вате. То есть раньше это не лечилось вообще. С помощью иглотерапии можно было остановить процесс, а сейчас есть обратный результат, который можно восстановить даже, потому что, как оказалось, красный цвет или цвет красного лазера, или красный лазер, или Red Light Therapy, улучшает трофику, обмен веществ в тканях и стимулирует нервные окончания. Поэтому вы можете использовать сами дома, конечно. Но у нас есть профессиональный аппарат, который мы делаем сочетанно вместе с иглотерапией, например, с гирудотерапией. Приходите, есть результаты, конечно. Можно их посмотреть на интернете, например. Есть негрязный интернет, называется Medline. Там можно найти, например, Red Light Therapy, Neuropathy. Такой вот search сделать, и вы увидите, что есть серьезный результат. Приходите к нам, я думаю, что мы можем
1: приходите,
2: показать, по крайней мере, как вы можете
1: сами. Адресу 1957 Coney Island Avenue, 1957 Coney Island Avenue, телефон центра 718-339-6425, 718-339-6425. Михаил Лискер у нас сегодня в гостях, доктор иглотерапевт, руководитель Центра восточной медицины. У нас есть буквально 3 минуты, доктор, пожалуйста.
2: Я хотел сказать, господа, вот, что мы движемся в мире, который использует всякие химические препараты. Ваш организм с точки зрения восточной медицины серьезно отравлен. Мы живем в городе, который обладает определенными психологическими и токсическими эффектами на наш организм. Нужно бороться с этими эффектами. Есть способ борьбы. Ваше питание, ваш образ жизни. Если вы его хотите поменять, улучшить свое здоровье, помолодеть, если хотите, то используйте методы, которые есть в нашем центре, приходите, это раз. Во-вторых, и опять же, есть бесплатная часть, мы делаем дыхательную гимнастику, которая в нашем офисе много лет, люди ко мне приходят, вы ходите на классы дыхательной гимнастики, пропагандист этого класса дыхательной гимнастики.
1: Популяризатор.
2: Популяризаторы есть. Бутейко, например, Стрельникова, это все корни имеют в восточной дыхательной гимнастике, они, кстати, об этом сами говорили. Я песчинка, конечно, в этом море, но, тем не менее, вы можете совершенно бесплатно зайти в центр, без всяких записей, в утречком, вторник, четверг, посмотреть, что мы делаем. Приходите к нам, а главное, будьте здоровы, господа, и заходите в гости.
1: Спасибо, говорю я Михаилу Лискеру, руководителю Центра восточной медицины, иглотерапевту. Центр расположен в самом центре Бруклина по адресу 1957 Coney Island Avenue. 1957 Coney Island Avenue. Между Пи и Авеню Пи
2: и
1: Кингс Хайвей. 718-339-64-25, 718-339-64-25. Запишите этот номер, он вам обязательно пригодится. 718-339-64-25. Ну, и еще раз по многочисленным просьбам. 718-339-64-25. Спасибо за внимание.
2: Будьте здоровы.

0: Нью-Йорк.
1: Каждое утро мы слушаем прогноз погоды. Мы не хотим, чтобы случайные метеокапризы застали нас врасплох. Так почему же не завести привычку ежедневно слушать астрологический прогноз и не узнавать погоду своей судьбы? В эфире рубрика «Ваш гороскоп» от Юлии Юсуповой.
2: Доброе утро, дорогие друзья! Спешу ознакомить вас с советами астролога на день грядущий. Итак, на лунном календаре сегодня встречаются 19 и 20 лунные дни. А символ дня – орел. Луна убывающая находится в знаке Козерога. Энергетика этих лунных суток дает нам силу для духовного роста. В этот день очень легко, отбросив все сомнения, принять, наконец, важное решение и совершить важный поступок. Таким образом, подняться в развитии на более высокую ступень. Не сомневайтесь, берите барьер, который возник перед вами. Этот день создан для победы над собой. Овны сегодня будут рваться в бой, доказывая свою правоту и призывая к справедливости. Этого делать не надо, так как все будет понято с точностью да наоборот. Берегите нервы. Тельцам сегодня желательно экономить силы и эмоциональную энергию. День хорош для голодания или диет. Откажитесь от важных разговоров во второй половине дня, а во время занятий спортом берегите позвоночник. Беспокойным близнецам светило советует пересмотреть все свои планы. Больше решительности, упорства, терпения, и у вас все получится. А еще стоит поговорить по душам с близким человеком. Раки сегодня открыты для общения. Их привлекательность не знает границ, но при этом настроение может меняться. Старайтесь ограничить себя в мясной пище, пейте достаточное количество воды и берегите желудок. Многие львы вполне уверены и готовы к решительным действиям. Но им сегодня нужно быть поосторожнее и воздержаться от рисковых идей. Включите в рацион морепродукты, клюкву и яблоки. А вот девы сегодня очень обидчивы, чувствительны и ранимы, чем в другие дни. Забудьте про обиды, займитесь своей внешностью, пообщайтесь со старшими членами семьи, и день запомнится как один из самых удачных на этой неделе. Весы сегодня рискуют поссориться с партнерами, и поэтому чаще улыбайтесь и делитесь своей добротой. Что касается нежных чувств, то внимание со стороны противоположного пола усилится. Будьте готовы. Скорпионы сегодня будут больше похожи на представителей знака весов, которые долго взвешивают и выбирают, и это правильно. Не получается сделать самостоятельно, посоветуйтесь с партнерами. Стрельцы сегодня очень уверены в себе, да и, возможно, финансовое поступление. Вот только вам желательно воздержаться от откровенных разговоров. Младшие члены семьи будут нуждаться в вашей помощи. Козерогам сегодня предстоит непростой разговор с партнером. Наберитесь терпения и поверьте, что все ваши вложения не уйдут в воду, так сказать. Ограничьте потребление алкоголя, советуют вам сверху. Водолеи смогут реализовать все свои скрытые резервы, и звезды им благоволят. Берегите желудок и не переедайте. Рыб-звезды просят быть внимательны к своим половинкам. Больше тепла, любви, нежных слов и знака внимания. И отдача не заставит себя долго ждать. Дорогие друзья, вот такой был краткий астропрогноз на сегодня. Я желаю вам всем удачного дня, отличного настроения и, конечно, крепкого здоровья. Благодарю за внимание. Юлия Юсупова.
0: Это был благоприятный астрологический прогноз от Юли Юсуповой.
3: Каждый раз, когда вы едете по улицам Нью-Йорка, вы принимаете решения. Они могут показаться мелочью, например, превышение скорости или попытка проскочить светофор. Но у ваших решений могут быть последствия, способные изменить всю жизнь. И тогда вы пожалеете, что не можете их отменить. Одно решение может изменить все. Аварию не отмотаешь назад. Это обращение Департамента транспорта города Нью-Йорка.

дружить. Принимают все планы MLTC и программу NHTT. В Enrich Adult Daycare есть все. Не хватает только вас. Звоните 718-928-7373, 718-928-7373 или заходите на сайт adultdaycare.com.

0: я прошу, хоть ненадолго, боль моя, ты покинь меня. Эта поэтическая строка Роберта Рождественского есть самое заветное желание сотен тысяч американцев, говорящих по-русски. От боли невозможно уснуть. Разрушенный ночной отдых, встречи с друзьями, детьми и внуками и часть нашей жизни. Крем-азакелит нивелирует боль за 8 минут, независимо от ее причины. Ментол, метилсал, камфора и лидокаин усиливают противовоспалительное действие друг друга. Азакелит незаменим в течение дня. Обезболивающий крем «Фараон» разработан для вечернего применения. «Фараон» – первый и единственный на маркете обезболивающий крем, содержащий смесь муравьиной кислоты и экстракта красного перца капсаицина. Эти ингредиенты в правильной пропорции использовали не только лекари фараонов, но и индийцы, страдавшие от артритных проблем. Только ограниченное время. Покупайте азакелит «Фараон» за полцены плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Сет от боли стоимостью $120 вы получаете всего за 85, то есть на $35 дешевле. Чего ждать? Звоните 888-765-8752.
1: Волшебник!
2: Есть ли жизнь на Марсе? Сколько стоила бутылка столичной в 72-м году? И почему загадочная улыбка Джоконды не открывает зубы? Ну, кому это нужно? Михаилу Братславскому в программе «Эрудит». По пятницам с 4 до 5.
3: Слушайте нас в интернете www.davidzonradio.com.

0: Если вам за 60 и с утра вы не можете без боли согнуть и разогнуть затекшие колени, если, поднимаясь по лестнице, вы морщитесь от боли, если поясница и позвоночник постоянно напоминают вам о себе, приходите в клинику коленного сустава. Мы вылечим вас. У нас для этого есть все, и опытные специалисты, и необходимое оборудование. 718-338-66-55.
1: Вы чувствуете, что вам нужна помощь на дому? Профсоюзное агентство «Весткер» поможет вам открыть кейс, получить часы и пришлет русскоговорящего помощника. Если вас не устраивает нынешний сервис, если вы хотите, чтобы за вами ухаживали ваши родственники или друзья, по программе CDPEP агентство «Весткер» является официальным координатором компании PPL. Мы поможем вам открыть программу CDPEP, и вы будете под присмотром родных или знакомых. Звоните 917-299-66-92. Если вы работник Home Care и хотите перейти в профсоюзное агентство, чтобы получить лучшие в Нью-Йорке бенефиты, медицинскую страховку 1199, пенсионный план 401k, трехнедельный отпуск, двойную оплату в праздники, больничные и персональные дни, звоните 917-299-66-92. Спросите Дэвида.
2: Когда речь идет о спасении жизни, счет идет на минуты. Дэвидсон Амбуланс-Ассист всегда рядом. 1-888-710-0303. Все будет хорошо. Вас поймут, вам помогут.
3: Новости,
4: аналитические передачи,
3: репортажи, мнения экспертов
4: и прямые включения из горячих точек со всего света.
3: Все это RTN.
4: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
3: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
4: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-27-86. 1-800-222-27-86.
3: RTN. Смотрите лучше.
5: Винченцо Беллини. Его оперы не сходят с афиш мира уже 200 лет. Его арии стали хитами. Он был тем сокровищем, которое ценили такие разные творцы, как Шопен и Вагнер, многое у него перенявшие. Ему, а также театральным оперным нравам его времени и секретам Бельканто будет посвящена последняя в этом сезоне беседа Университета культуры Майи Притцкер в гостиной Дэвидсон Радио. Она состоится, внимание, обратите внимание на дату, 16 мая в 4 часа дня по адресу 2508 Coney Island Avenue, второй этаж. Перед тем, как расстаться на жаркие летние месяцы, мы послушаем завораживающие красоты арии из «Нормы», «Сомнамбулы», «Пуритан» в лучших интерпретациях. Побываем в Палермо и Париже. Поговорим о короткой жизни Беллини и его примадоннах. И, конечно, поразмышляем о причинах его неумирающей популярности. 16 мая, суббота, 4 часа дня. В гостиной Дэвидсон Радио, билеты у входа или на сайте театр.ком.

Америки 10 часов утра. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио. Дэвидсон Радио.

0: Внимание! В Бруклине открылась новая клиника Wound Edge. Самый современный центр лечения всех видов ран и повреждений кожи. Язвы, пролежни, разрывы кожи, рваные раны, порезы, ожоги, укусы животных и насекомых, инфекционные раны и гематомы. Здесь вам помогут доктор Роман Зиндер, специалист по лечению ран, заботится о каждом пациенте и подберет лечение, которое действительно помогает. Звоните 347-669-3535. Доктор Роман Зиндер. 347-669-3535. Wound Edge. Когда нужен профессионал.
1: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке $14 миллионов.
2: Я Артур Саркисян. $4,500,000. Авария на работе.
3: Я Татьяна Иванова. $350,000 укус собаки.
4: Я Ираклий Барамидзе. $1,350,000 порез руки.
5: Я Дмитро Левчук. $1,500,000. Медицинская ошибка.
6: Я Менахем Шлома. $1,850,000. Автоавария.
7: Мой адвокат.
8: Мой адвокат.
9: Юрий Прохин.
10: Опыт.
11: Мудрость. Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
12: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
13: Сообщение для абонентов телефонной карточки Davidson, звонящих в Узбекистан. Мы рады предложить вам хорошее качество связи на Узбекистан по нашим ценам. Теперь по 5-долларовой карточке Davidson вы можете звонить и говорить по всему Узбекистану и на мобильные 40 минут. Davidson Card вы можете приобрести в магазинах города, а также по адресу 3171 Coney Island Avenue, угол Brighton Beach и Coney Island. Информация и подключение к льготному тарифу по телефону 718-303-9076, 303-9076 или на сайте davidsoncard.com. Телефонная карточка Davidson – это связь, проверенная временем.
14: Новости,
15: аналитические передачи,
14: репортажи, мнения экспертов
15: и прямые включения из горячих точек со всего света.
14: Все это RTN.
15: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
14: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
15: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-27-86. 1-800-222-27-86.
14: RTN. Смотрите лучше.
16: Криминально-авантюрная комедия «Фарс». Группа жуликов пытается ограбить квартиру. Намеченный план операции нарушается непредвиденными обстоятельствами, связанными с любовными отношениями между ее участниками. Впервые в Нью-Йорке театр
17: «Анкор».
16: Премьера спектакля
17: «Сделка».
16: Талантливый коллектив будет в Нью-Йорке для того, чтобы вас вдохновить.
17: Премьера спектакля «Сделка».
16: Театр «Анкор».
17: Впервые в Нью-Йорке.
18: 24 мая. Ровно в 7 вечера.
17: Театральная гостиная.
18: 2508. Coney Island Avenue. Бруклин.
17: Билеты на сайте
18: theater.com и по телефону 718-266-3393.
19: Ты уверен, что знаешь, чем все закончится?
20: Ждем вас!
21: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839.

0: Здравствуйте, доброе утро, уважаемые радиослушатели. У нас в гостях Леонид Маркман, основатель компании Nature Pure. Здравствуйте, Леонид.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Здравствуйте, Наташа.
0: Поговорим сегодня о skincare, об уходе за кожей. И я бы хотела констатировать факт. Мы перезимовали. На улице потеплело. В какие-то дни температура, столбик термометра показывал отметку плюс 30 по Цельсию. Весна, на носу лето. И я бы хотела сразу спросить у вас, дорогой Леонид, как погода влияет на качество кожи, на кожу? Какие системы, нужно ли какую-то определенную систему применять весной и летом, систему ухода за кожей? И какова взаимосвязь между погодой и средствами для ухода за кожей лица?
1: Спасибо за вопрос. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Как Наташа уже сказала, в эфире передача «Эликсир молодости». Вести ее будем, как вы тоже поняли, мы, наша уважаемая ведущая Наташа Быстрицкая, и я, ресерч-сайентист, или по-русски ученый-исследователь, Леонид Маркман. Значит, вот на Наташин вопрос я сразу попробую широко ответить моей научно-популярной частью нашей сегодняшней передачи. Я думаю, там будет какой-то ответ. Ну, по ходу мы будем отвечать и на другие вопросы, и все комментировать. Итак, начну я свой рассказ с любопытной истории, случившейся в одной из очень авторитетных научных лабораторий. Ну, вы поняли уже, дорогие радиослушатели, я стараюсь имена не называть. Вот. В приватных беседах я где-то могу все имена назвать, ничего страшного. Но в эфире это так не принято. И так в науке так случается. Когда работы над определенной проблемой приводят к открытию в совершенно другой области. Так однажды случилось исследование, проводившееся над одноклеточными амебами, дали совершенно феноменальный, никем неожидаемый результат. Вещество, находившееся в лаборатории с целью изучения растительных пигментов, ввели в одноклеточную амебу. Фактически случилось чудо. Амеба прожила две жизни. Прежде чем сказать вам, о какой субстанции идет речь, приведу высказывание известного американского ученого-индуса по происхождению доктора Раджендра Мета. Это вещество ответственно за так называемый французский парадокс. Французы, потребляя жиров больше, чем граждане любой западной страны, имеют самый низкий процент смертей от сердечно-сосудистых проблем и статистически являются одной из самых здоровых наций. Итак, я расскажу вам сегодня о чудо-эликсире, который присутствует в шкурке винограда и других ягод с темным пигментом и называется ресвератрол. Примерно 2000 лет назад индусы в своей аюрведической медицине впервые описали применение специальной микстуры, названной ими даракчасава, главным компонентом которой было вещество, полученное из виноградных шкурок. Ресвератрол – натуральное природное вещество, которое за долгие годы существования земной флоры научились вырабатывать некоторые растения для защиты от действия патогенных микроорганизмов. Существуют цис и трансизомеры ресвератрола. Под воздействием солнечного ультрафиолета трансформа конвертируется в цис-форму. В красном виноградном вине количество ресвератрола варьирует от 0,2 мг до 7 мг в зависимости от качества вина. Ни одно из натуральных веществ в наши дни не проходит таких интенсивных исследований. Ни об одном растении не печатают такое количество публикаций о завершенных научных работах, сколько пишут о фантастических свойствах ресвератрола. Группа титулованных итальянских ученых в феврале 2006 года, то есть уже фактически 20 лет назад, опубликовала результаты очень интересного исследования. Ученые вводили красные полифенолы и ресвератрол тропическим рыбкам, которые называются киллифиш. Результат был примерно такой же, как с амебами. Только рыбы жили не две жизни, а примерно на 56% времени дольше. и были намного более активными, нежели их рыбные собратья, не употреблявшие компот с ресвератролом. То же самое показали эксперименты на фруктовых мушках, на червях и даже на мышах. У большинства людей, слушающих сейчас мою передачу, естественно, в голове крутится вопрос, а как же люди? Они что, тоже могут жить дольше, потребляя ресвератрол? С людьми, естественно, все не так просто. Да и человеческий эксперимент такого рода почти невозможно провести, так как животные для экспериментов подбирались совершенно с очень коротким временем жизни, то есть 2 дня, например. Однако ресвератрол, согласно многочисленных исследованиям, делает так много для человеческого организма, что многовековой эксперимент, который французы провели на себе, без сомнения подтверждается. Эксперименты с ресвератролом, потребляемым человеком, подтвердили его противораковую активность. При проблемах сердечно-сосудистой системы под воздействием ресвератрола определенные компоненты крови становятся менее липкими, снимается напряжение со стенок сосудов, а при уже случившихся инсультах или инфарктах состояние поврежденной ткани значительно улучшается. Сразу несколько работ говорят о том, что при нанесении на кожу ресвератрола усиливается гормональный фон, снижается активность провоспалительных экзимов КОКС, COX, а также артритные и другие негативные процессы в организме. И это еще не все. Экстракт красного вина с большим содержанием ресвератрола влияет на снижение кровяного холестерола, уменьшает опасность болезни Альцгеймера, имеет потрясающее свойство антиоксиданта и задерживает в коже процессы, связанные со старением. Французская компания Caudalie в 2007 году получила великолепные результаты в борьбе со старением кожи, применяя в косметических средствах, по сути, перемолотые отходы виноградно-винного производства. Ну, я, естественно, тоже все эти годы не сидел сложа руки. Во-первых, ресвератрол присутствует не только в шкурке винограда, но и всем известной в Европе и незаслуженно забытой в Америке черной смородине. Во-вторых, специальные косметические продукты с черной смородиной мы добавили ресвератрол, чтобы усилить их функцию омоложения. Ну, видите, я уже, раскрыл главный секрет. Мы сделали эту систему, и она уже существует на маркете. Когда-то я довольно часто бывал на радио и на телевидении, и сейчас просто эта система сделана уже по-современному, в соответствии с 2026 годом, но все равно система «Черная смородина». Итак, мы плавно перешли к коммерческой части.
0: Напомню нашим слушателям, для тех, кто только что к нам подключился, в гостях у нас сегодня ученый, исследователь Леонид Маркман, основатель компании Nature Pure. Говорим о новой системе ухода за кожей. И я поймала себя на мысли, что чувствую себя как будто бы на научном симпозиуме.
1: Ну да, я постараюсь.
0: У вас всегда, вот правда, выступление, я даже про себя называю вас спикером, потому что у вас всегда, вот это даже не доклад, это такая лекция очень глубокая. И
1: да, я очень все упрощаю, да, я стараюсь.
0: И это внушает
1: действительно. У меня появляются, конечно, и меня за это критикуют, за термины, я стараюсь их eliminate, убирать всякие термины и говорить языком, доступным для обыкновенного нормального человека, потому что ясное дело, что...
0: Ну, давайте продолжим. О самом интересном вы будете рассказывать прямо сейчас.
1: Главное, что программисты, столяра, повара, они должны быть химиками, они должны понимать простой нормальный язык. Итак, на дворе потепление. Ну, это условно можно сказать, потому что это очень условное потепление, потому что холодрыга страшная. Вот. Однако организм любого человека производит внутри себя перестройку во время весенне-летнего сезона. Эта перестройка совершенно необходима, я даже на этом не буду останавливаться. То есть наше тело на протяжении миллионов лет, человеческое тело, оно настолько совершенно, что оно знает, что ему надо, и мы должны ему в этом помочь. Итак, переадаптацию к новому, очень важному погодному периоду, переадаптация совершенно необходима. Этот сезон всегда сопряжен с острой нехваткой витаминов и других ценных веществ, способных поглощать вреднейшие свободные радикалы. Кстати, Наташа, это был ваш первый вопрос по поводу потепления и что нам надо.
0: Как, да, да, как связано
1: потепление. Значит, концентрация свободных радикалов в организме с наступлением весны, естественно, возрастает. Вещество с недостающим электроном в электронной паре – это хищник, разрушающий на своем пути кровеносные сосуды, коллагеновые волокна и даже здоровую ткань. Это я сказал о свободном радикале, так образно. Нужны витамины не только в питании, но совершенно необходима продукция для кожи, богатая витаминами. Очень богатая витаминами. Причем для кожи нужны супервитамины, способные поглощать радикальные молекулы быстро и эффективно. Только тогда кожа свежеет, становится гладкой и упругой. И вот сегодня я представляю суперэффективную и супервитаминную систему «Черная смородина», которая женщинам в возрасте от 40 и старше, особенно в это время года, весна-лето, приносит потрясающие, очень быстро видимые результаты. Итак, сегодня я представляю, как я уже сказал нашим радиослушателям, новую систему для ухода за кожей «Черная смородина». Я считаю, что мужчины слушать должны тоже. Первый продукт системы Black Current Creamy Cleanser, или по-русски черносмородиновый очищающий крем. Только несколько слов о составе очищающего крема. Экстракт черной смородины, ресвератрол, экстракт грибов щитаки, совершенно уникальная смесь экстрактов зеленого, белого и красного чаев, а также экстракт ромашки и шиповника. И плюс, конечно, витамины. Вместе со вторым продуктом, безалкогольным тоником, вы производите полную подготовку кожи к витаминному омоложению, восстановлению, осветлению и освежению. Дневной крем уникален не только составом, но и высокой эффективностью. Black Current Day Renaissance, или по-русски черносмородиновый крем «Дневное возрождение». Этот крем имеет воздушную консистенцию, и вы его почти не ощущаете на коже. Витамины, пептиды, облепиха и уже упомянутый мной ресвератрол – это все витаминный и направленный против старения коктейль на вашем лице. Плюс пьянящий аромат натурального экстракта черной смородины. Black Current Night Renaissance, или по-русски черносмородиновый крем «Ночное возрождение». На маркете нет еще одного вещества, подобного черносмородиновому экстракту, обладающему такой антиокислительной способностью поглощения свободных радикалов. Кстати, в конце передачи, если у нас еще будет время, я немножко расскажу о том, что такое свободные радикалы и почему их надо мгновенно устранять, чтобы... Ну, почему это надо делать? В этих неповторимых по своей ценности ягодах черной смородины витамина Си, С, в 3 раза больше, чем в апельсинах. Калия в 2 раза больше, чем в бананах. А активных антиоксидантов в 2 раза больше, чем в чернике. Экстракт черной смородины содержит уникальнейшие вещества, уничтожающие свободные радикалы. Это антосианины. Эти вещества ответственны за темную окраску черносмородиновых ягод. Попадая в организм человека, антосианины подавляют вредные энзимы, после чего затухает воспалительный процесс. Черносмородиновый крем «Ночное возрождение». Кроме экстракта черной смородины, введена богатейшая комбинация ценных ингредиентов, таких как восстанавливающие кожу ресвератролы пептиды, экстракты женьшеня и календулы, масло облепихи, авокадо, виноградных косточек и витамин И. Этот богатейший подбор ценных трав, масел и витаминов мгновенно увеличивает эластичность кожи, снижает глубину неровности и морщин. Крем работает, пока вы спите. Профессиональная концентрация активных натуральных и органических веществ ремонтирует поврежденные клетки кожи и восстанавливает нормальный клеточный метаболизм. Я, кстати, не упоминал еще, во всех продуктах системы «Черная смородина» полностью отсутствуют парабены, минеральные масла, нефтепроизводные и другие потенциально вредные для организма человека вещества. Итак, пятый продукт системы «Черная смородина» – крем под глаза с витамином К. Круги под глазами, отечность и мешки – характерные знаки весеннего недостатка витаминов и антиоксидантов. Специально, чтобы бороться с этой проблемой, разработан крем под глаза. В креме специальный комплекс, который уплотняет кожу, чтобы снизить видимость мешков и отечности под глазами, а также осветляющая система, состоящая из витамина К, мегаконцентрация стабилизированного витамина С, если будет время, я еще об этом расскажу, в суперсовременной формуле, специальный, проверенный столетиями ингредиент, улучшающий подкожное кровообращение вокруг глаз, это концентрированный экстракт каштана. Итак, коммерция. Обычная стоимость витаминно-возрождающей косметической системы «Черная смородина» – $317. Радиослушатели «Дэвидсон Радио» только ограниченное время смогут приобрести ее всего за $190. То есть на $127 дешевле, но это еще не все. Volumizing, White Botanical, шампунь специальный с богатейшим растительным букетом и коллагеном стоимостью $34. Вы получаете дополнительно, бесплатно в подарок. Общая сумма скидок и подарков становится $161. Итак, сейчас самое время отложить в сторону продукцию, которой вы пользовались в холодное время. Она вам пригодится позднее. И воспользоваться системой «Черная смородина». Звоните, не откладывая. 888-765-8752. Приобрести систему «Черная смородина» вы сможете в Бруклине по адресам 3171 Coney Island Avenue, 2508 Coney Island Avenue, или заказать по телефону 888-765-8752. По прошествии месяца витаминно-возрождающей косметической системы «Черная смородина» проведенное тестирование показало: уменьшается количество морщин и снижается их глубина. Увлажненность кожи увеличивается примерно на 65%. Мгновенный освежающий эффект и снижение температуры поверхности кожи. Уменьшение отечностей и темных кругов. Звоните 888-765-8752. И после перерыва мы... Сейчас у нас будет рекламный перерыв, правильно, Наташа?
0: Сейчас у нас будет рекламный перерыв.
1: Вот, и после этого...
0: продолжим, и такая любимая нашими слушателями часть, Q&A, вопросы и ответы.
1: Да, я, может, еще что-то добавлю по поводу...
0: Леонид Маркман, основатель компании Nature Pure, у нас сегодня в гостях. Леонид представляет сегодня новую косметическую систему «Черная смородина». Продолжение следует. Оставайтесь на Дэвидсон Радио.
2: Внимание! В Бруклине открылась новая клиника Wound Edge. Самый современный центр лечения всех видов ран и повреждений кожи. Язвы, пролежни, разрывы кожи, рваные раны, порезы, ожоги, укусы животных и насекомых, инфекционные раны и гематомы. Здесь вам помогут доктор Роман Зиндер, специалист по лечению ран. Заботится о каждом пациенте и подберет лечение, которое действительно помогает. Звоните 347-669-3535. Доктор Роман Зиндер. 347-669-3535. Wound Edge. Когда нужен профессионал.
3: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке $14 миллионов.
4: Я Артур Саркисян. $4,500,000. Авария на работе.
5: Я Татьяна Иванова. $350,000 укус собаки.
6: Я Ираклий Барамидзе. $1,350,000 порез руки.
7: Я Дмитро Левчук. $1,500,000. Медицинская ошибка.
8: Я Менахем Шлома. $1,850,000. Автоавария.
9: Мой адвокат.
10: Мой адвокат.
11: Юрий Прохин.
12: Опыт. Мудрость.
13: Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
14: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
9: Сообщение для абонентов телефонной карточки Davidson, звонящих в Узбекистан. Мы рады предложить вам хорошее качество связи на Узбекистан по нашим ценам. Теперь по 5-долларовой карточке Davidson вы можете звонить и говорить по всему Узбекистану и на мобильные 40 минут. Davidson Card вы можете приобрести в магазинах города, а также по адресу 3171 Coney Island Avenue, угол Brighton Beach и Coney Island. Информация и подключение к льготному тарифу по телефону 718-303-9076, 303-9076 или на сайте davidsoncard.com. Телефонная карточка Davidson – это связь, проверенная временем.
10: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839. I'm

0: волшебник.
1: Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте, уважаемые слушатели. Спасибо вам большое за то, что настроили ваши радиоприемники на нашу волну, на волну 620 AM, американское радио на русском языке. Davidson Radio, www.davidsonradio.com, это наш адрес в интернете. Напротив меня Леонид Маркман, ученый, исследователь, основатель компании Nature Pure. Леонид сегодня рассказывает, представляет новую систему ухода за кожей под названием «Черная смородина». Уникальная система, высоковитаминная система под названием «Черная смородина», которую вы можете приобрести всего за $190, хотя на самом деле она стоит $317. Но вы сможете приобрести систему, косметическую систему «Черная смородина» за $190 на $127 дешевле. Звоните по телефону 888-765-8752. 888-765-8752. Косметическая уникальная система «Черная смородина». 888-765-8752. И мы, Леонид, еще раз вас приветствую. Спасибо, что вы у нас сегодня в гостях. И мы обещали нашим слушателям, что перейдем к самой важной части нашей беседы, нашей встречи, к вопросам и ответам. Вы готовы?
2: Да, да. Я только хотел, прежде чем я начну отвечать на ваши вопросы, готовьте, Наташа, готовьте. Я должен повторить, что я в самом конце первой половины нашей передачи сказал о том, что система специально тестировалась. Для чего? А мы хот-

0: этой компании, а эта компания платит волонтерам. В конечном счете, все платим мы. Ну, не в этом дело. Значит, они наносят по определенной, им дают план, как пользоваться, и им делают фотографии лица в специальном штативе, и потом в этот же штатив ставится это же лицо, и делается фотография через месяц пользования. Фотография. И...
1: Before, after,
0: да? Да, и наблюдается результат. Это очень простой тест, он фактически не научный. Визуально видно, что-то изменилось или нет, потому что наука может говорить сколько угодно, а,
1: результат.
0: А результата нет, ну так окей, по науке должно быть, а в жизни не получается. Так вот, результаты тестирования по прошествии месяца уменьшается количество морщин и снижается их глубина. Это то, что видит фотография до и после. Увлажненность кожи увеличивается на 65%, это определяется прибором. Мгновенный освежающий эффект снижения температуры поверхности кожи. Уменьшение отечности и темных кругов. Это видно визуально. Фотография до и после. То есть, прежде чем предложить маркету систему «Черная смородина», мы доказали сами себе, что она работает. Окей, так, понятно, убедительно.
1: Это здорово.
0: Да, ну вот. И я еще раз хочу повторить, прежде чем мы перейдем к вопросам, что звоните 888-765-8752. Я хочу сказать, уважаемые мужчины, если ваши любимые женщины не слышали нашу рекламу, вы сделайте им этот неповторимый подарок, потому что это стоит того. Ну, если вам доставляет удовольствие сделать приятно вашим любимым женщинам, то, пожалуйста, сделайте это. Да, и система «Черная смородина» – продукция одна из немногих на всем американском маркете, улучшающая, это очень важно, как состояние кожи, так и здоровье и самочувствие в целом благодаря эффективному витаминному комплексу. Потому что в кремах, в очистителях, в тониках существуют специальные механизмы, которые позволяют главным веществам, витаминам и прочим проникать сквозь эпидермис. Вот. И поэтому это одна из немногих косметических систем, которая улучшает ваше самочувствие, не только состояние вашей кожи. Вот это важный месседж, который я должен был передать. Вот. Ну и последнее. Радиослушатели Дэвидсон Радио, только ограниченное время, смогут приобрести систему за $190, то есть на 120.
1: И плюс подарки.
0: $7 дешевле, и плюс еще дополнительный подарок, да. Все, звоните 700-888-765-8752, 888-765-8752. Ну вот теперь переходим к вопросам.
1: Какое количество, первый вопрос, какое количество ресвератрола нужно для улучшения состояния здоровья и состояния кожи?
0: Да, вот это хороший вопрос. Я вам скажу, что я попытаюсь ответить, чтобы было это визуально и понятно. Значит, в одном уходе с помощью системы «Черная смородина» ресвератрола примерно как в 10 бокалах вина. То есть равноценно. Единственное, только никакого алкоголя, никаких там вредных привычек. И что самое главное, некоторые вина могут поднимать сахар. Ничего этого нет. Просто количество ресвератрола в одном уходе, как в 10 бокалах красного вина. Вот. То есть это по количеству. А вообще, я уже говорил про эту кухню, сколько в вине 0,2 миллиграмма от 0,2 до 0,7 и сколько надо, это очень сложная наука. Но прежде чем вводить ресвератрол в систему, мы не руководствовались тем, чтобы было подешевле. Мы точно определили, какое количество необходимо. Вот, поэтому я уверен, что в системе достаточно ресвератрола, чтобы вы увидели разницу.
1: Спасибо. И следующий вопрос. Купила крем, не ваш. Купила крем себе, для себя. Прочитаю на этикетке. Для всех типов кожи. Что бы это значило, ваши комментарии.
0: Окей, спасибо. Вы так критический вопрос, да. Значит, смотрите. Вот мы покупаем одежду, туфли.

0: и лекарства, и они все не одинаковые. Они для каждого человека нужны другие. Даже одинаковый фасон чего-то, он все равно кому-то подходит, кому-то нет. Точно так же наша кожа. Вот смотрите, я этим занимаюсь больше 30 лет. И для каждого типа кожи мы разрабатывали специальную продукцию, потому что каждый тип кожи, он имеет свои достоинства, недостатки, и нужны вещества, эмульсии, различные системы, химические, которые устранят проблему, если она есть. А если ее нет, улучшит состояние. Так вот, когда встречается вот такая надпись для всех типов кожи? Это когда компания выпускает несколько миллионов бутылок, банок, и они пытаются покрыть максимальное количество людей. Максимальное количество людей, чтобы их купили. То есть речь идет о нескольких миллионах. И тогда в один и тот же продукт, например, крем, вводятся и вещества, которые помогают для жирной кожи, и вещества, которые помогают для комбинированной кожи, и для нормальной, и для сухой. И с помощью этой продукции вы никогда не получите реальный результат. Это будет, да, допустим, сухость. Нанесли, лучше почувствовал себя. Почему? Теперь увлажненно. Но это все. Никаких серьезных результатов ждать от продукции, где написано «для всех типов кожи», ждать не нужно. Этого не произойдет. Хотя, да, иногда этим грешат очень именитые компании. Очень. Вот. Но это неправильный подход. И на эту тему, вот то, что вы, Наташа, задали, есть споры между людьми, которые занимаются производством, формулейшн. Среди научных людей есть ожесточенные споры. Почему? Потому что одни ученые работают на компании, которым нужно покрыть 8 миллионов человек, а другие работают на профессиональном маркете, когда нужно конкретному человеку, например, с очень сухой кожей, или конкретному человеку с акне, с жирной кожей, нужна какая-то продукция. Вы не можете их объединить. Вы можете, но это неправильно.
1: Спасибо. И мой следующий вопрос. Часто вижу, изучаю, конечно же, состав того или иного средства. И часто вижу в ингредиентах hyaluronic acid, гиалуроновую кислоту. Что за кислота такая? Эскесе, как говорят французы.
0: Да, да, значит, это вообще не кислота. Ну, так она называется из-за протончика водорода. Но это не кислота. Вообще, я когда-то было такое в Манхэттене. Это было давным-давно уже. Мало, наверное, людей помнят это событие. Когда-то в Манхэттене было такое не собрание, а конференция русскоязычных ученых и врачей. И там мне дали 10 минут на доклад, потому что там были члены-корреспонденты Академии наук, профессора, доктора. А я был просто ученый-исследователь. Но я прочитал за 10 минут, рассказал о hyaluronic acid. И что это такая за кислота? Вот я вам объясню. Во-первых, это неотъемлемая часть нашей кожи. Окей? Она везде. И она ответственна за упругость кожи. Вот смотрите, я сейчас приведу такой пример. Человек рождается с hyaluronic acid во всем нашем организме. И вот ему 6 месяцев, потом ему 10 лет, потом ему 20 лет, потом ему 70 лет. И все время hyaluronic acid, циркулирующая по нашему организму, изменяется. Как? Она становится более липкой. То есть вот в 20 лет она уже не такая, как у младенца. У младенца она как водичка. Она абсолютно вот как водичка по виду. Но это очень длинная большая молекула. И она ответственна не только за упругость кожи, за еще сотню разных функций. Так вот, в 20 лет она становится более липкой, а в 80 лет она становится настолько липкой, локализуется в каком-то месте организма и в кожу назад не возвращается. Это одна из причин, откуда у нас возникают морщины. Вот. Но это, эту, кстати, хиалуроник кислоту используют, когда делают уколы, знаете, в колено. Синвиск. Это когда артритные колени и так далее делают эти уколы. Это один из компонентов вот этой жидкости, которая присутствует в уколе. Это хиалуроник эсид. Так вот, мы всячески стараемся применять ее в нашей, в наших косметических средствах, но удержать ее внутри себя, чтобы она продолжала циркулировать, это большая задача, и есть целые рекомендации, там нельзя там делать то, чтобы, ну, я вам скажу, плохое питание, курение, злоупотребление алкоголем и так далее. Это все влияет на то, что в конце концов хиалуроник эсид становится очень густой и липкой и не выполняет больше в коже свою функцию. Но этот ингредиент знает любой человек-специалист по скинкер. Любой. Это очень важный ингредиент.
1: Леонид Маркман, основатель компании Nature Pure, у нас сегодня в гостях. Леонид представил сегодня новую систему, новую эффективную, уникальную высоковитаминную систему, косметическую систему под названием «Черная смородина». Заказать эту систему можно по телефону 888-765-87-52. Система «Черная смородина», витаминная, уникальная, действенная, которая работает. Система «Черная смородина», которая обычно стоит $317, но вы, уважаемые слушатели нашей радиостанции «Дэвидсон Радио», сможете приобрести эту систему всего за $190, на $127 дешевле, плюс подарок. Вы получаете бесплатно подарок, если приобретаете систему «Черная смородина» всего за $190. Я продолжу. У меня последний, на самом деле, вопрос. А в стиле немножко Джорджа Оруэлла, знаете? Почему у кого-то кожа гладкая? Почему кожа без морщин практически, а у кого-то и морщины, и высыпания, и покраснения, и расширенные поры, и акне, в конце концов? От чего это зависит? Нужно просто, наверное, выиграть в генетическую лотерею?
0: Это вы правы. Отчасти выиграть в генетическую лотерею. Вообще на этот вопрос кто только не давал ответ. И был такой в Нью-Йорке профессор доктор Новик. Он когда-то ответил на этот вопрос. И я обычно слушаю мнение докторов, и потом я выдаю свое. Почему? К сожалению, доктора иногда оторваны от жизни, потому что жизнь включает в себя не только лекарства, там еще есть и nutritions и другие вещи, на которые доктора иногда, пусть они меня за это простят, не обращают внимания. Но вот доктор Лид, я сейчас быстро, он ответил на этот вопрос. От чего зависит состояние кожи? Значит, наследственность. Он поставил номер один. Возраст, состояние здоровья, лекарства, диета, физическая активность, уход за кожей, пребывание на солнце, мужчина или женщина. Это тоже очень важный вопрос. Например, я должен сказать, у меня осталось совсем мало времени, что мужской эпидермис на 33% толще. И мужчинам, им бы вроде и не надо так кожу, но им повезло. У них с кожей лучше, у женщин хуже. Ну вот, поэтому сотни это, и каждый, который пункт я назвал, упомянутый доктором Литом, можно комментировать. Ну вот, наше время подходит к концу, поэтому я должен сказать очень важную фразу. Дорогие радиослушатели, особенно если вам за 40, балуйте себя, гордитесь собой. Ходите к стилисту, дерматологу, стоматологу, покупайте себе любимую косметику. Ухоженность снаружи рождает изнутри чувство самоуважения и не дает стареть. Ну вот, и последнее, что я хотел сказать, это повторить номер телефона. Чтобы заказать систему «Черная смородина», единственную на маркете, звоните 888-765-8752. 888-765-8752. 87-52. Ну вот, и следите за собой, и, как я уже сказал, снаружи ухоженность снаружи рождает уверенность изнутри и не дает стареть. Помните об этом.
1: Чтобы заказать косметическую систему «Черная смородина», звоните по телефону 888-765-87-52. 888-765-87-52. Косметическая система уникальная, высоковитаминная, под названием «Черная смородина».
0: И я должен добавить, и доступной мы сделали по цене.
1: Доступная, это главное, доступная, всего за $190 вы сможете приобрести косметическую систему «Черная смородина», которая обычно стоит $317. Вы сможете приобрести систему «Черная смородина» на $127 дешевле. Плюс подарок. Не забывайте об этом. 888-765-8752. Ученый, исследователь, основатель компании Nature Pure Леонид Маркман побывал сегодня у нас в гостях. Огромное вам спасибо и браво, маэстро.
0: Спасибо.
1: До новых встреч.
0: Спасибо.
2: Комфорт-зон – забота и поддержка. Когда близким требуется больше ухода, чем сейчас, когда ваше состояние здоровья ухудшилось, агентство социальной поддержки «Комфорт-зон» поможет вам увеличить часы по уходу и оформить все необходимые документы. Мы берем на себя заботу, чтобы облегчить труд ваших близких. С «Комфорт-зон» ваши родные под надежной опекой, а вы – в спокойствии и уверенности. Звоните 718-602-40-28, 718-602-40-28.
3: Мое имя Юрий Прахин. Я доктор юриспруденции и обладатель 32 наград за высшие Door Defense Settlements in New York State.
4: My name is Gil Zohar.
5: Мое имя Гил Зохар. Я боевой офицер военно-морского флота Соединенных Штатов и не понаслышке знаю, что такое честь и сражение. Последние 25 лет, как судебный адвокат, я успешно защищаю интересы тех, кто пострадал в авариях, на работе или от нерадивых докторов, добиваясь многомиллионных вердиктов. У нас в адвокатском офисе Юрия Прахина нет больших или малых дел, но есть люди, для которых мы отчаянно боремся до победного конца. 718-946-5099. Консультация бесплатная. 946-5099.
6: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
7: Мемориальный дом «Лисовецкий» открыл собственную фабрику по изготовлению и установке памятников. Новейшее оборудование, гарантия качества, доступные цены. Мастерская в Бруклине.
8: «Лисовецкий». Профессионализм, достоинство, сострадание. 718-421-4242. Круглосуточно.
9: Новости.
10: Аналитические передачи.
9: Репортажи. Мнения экспертов.
10: И прямые включения из горячих точек со всего света.
9: Все это RTN.
10: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
9: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
10: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-27-86. 1-800-222-27-86.
9: RTN. Смотрите лучше.
11: Криминальная авантюрная комедия «Фарс». Группа жуликов пытается ограбить квартиру. Намеченный план операции нарушается непредвиденными обстоятельствами, связанными с любовными отношениями между ее участниками. Впервые в Нью-Йорке театр
12: «Анкор».
11: Премьера спектакля
12: «Сделка».
11: Талантливый коллектив будет в Нью-Йорке для того, чтобы вас вдохновить.
12: Премьера спектакля «Сделка».
11: Театр «Анкор».
12: Впервые в Нью-Йорке.
13: 24 мая. Ровно в 7 вечера.
12: Театральная гостиная.
13: 2508 Coney Island Avenue, Бруклин.
12: Билеты на сайте
13: theater.com и по телефону 718-266-3393.
14: Ты уверен, что знаешь, чем все закончится?
15: Ждем вас!
16: Слушайте нас в интернете. www.davidzonradio.com.

0: Нью-Йорке 11 часов утра. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
1: Внимание! Большой Нью-Йорк! В эфире Дэвидсон Радио.
2: Дэвидсон Радио.
1: Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими СОПКОРами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте.
2: Дэвидсон Радио.
1: 620 AM. Настройтесь.

0: День добрый, уважаемые дамы и господа. Я, Геннадий Кацов, приветствую вас в нашей программе «Пробежка», в которой мы пробежимся по последним событиям с нашими зарубежными бегунами-корреспондентами. Сегодня среда, как обычно по средам. В первой части программы в эфире Тамар Папалашвили, наш корреспондент из Грузии. Во второй части наш корреспондент из Израиля Александр Майстровой. На связи наш корреспондент из Грузии Тамар Папалашвили. Тамар, приветствую вас.
1: Доброе утро.
0: Тамар, давайте начнем с 8-го саммита Европейского политического сообщества, который прошел 4-5 мая 2026 года в Ереване, в Армении. А встреча собрала лидеров около 50 стран для обсуждения безопасности и стратегического партнерства. Ну, уникальное событие. Туда и Зеленский приехал. Кстати, я вчера наблюдал, как президент Франции вместе с президентом Армении исполняли что-то. Сидел президент Армении, он играл на рояле, а при этом Макрон что-то пел. Ну, вот такое совершенно, какое-то очень человеческое такое мероприятие. Но на самом деле, если мы говорим о политической составляющей, это, конечно, серьезный удар по Российской Федерации во всех направлениях. Накануне 9 мая еще. Давайте начнем с этого мероприятия. Оно, собственно, ознаменовало активное сближение Армении с Евросоюзом, ну и попытку диверсификации внешней политики Армении. Тамар.
1: Безусловно, это явление не только для Армении, но и для всего Южного Кавказа. Конечно, сразу должна сказать, что жалко, что это произошло не в Грузии. Но для Армении это очень важно, потому что саммит прошел незадолго до парламентских выборов в Армении. Они состоятся, во всяком случае, они запланированы на 7 июня этого года. И он подчеркнул критическое значение европейской интеграции для действующей власти. Это при том, что Армения до сих пор является членом ОДКБ, хотя она и заморозила ОДКБ. Как бы свое присутствие. 48 глав государств и правительств приняли участие, и самолеты в аэропорту Зварт-Ноц, они садились буквально каждые полчаса. Я просто еще хочу напомнить, что это все происходит на фоне того, что в Армении до сих пор находится российская военная база в Гюмри. Это примерно 5000 человек. И многие эксперты, то, что я слушала, они говорили о том, что вот как же Зеленский туда поедет, если вот Кремль что-то захочет там замутить во время этого визита, но, видимо, уже ни силы, ни зубы уже не те. Значит, посмотрите, какой был состав. Это председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности, вице-президент Европейской комиссии Кая Каллас, председатель Европейского совета Антонио Коста, председатель Европарламента Роберто Мецола. Но Эммануэль Макрон, кстати, у него там был абсолютный триумф, он даже удивился тому, как много людей в Армении владеют французским языком. Они не знают, что исконно армянское слово – это «мерси». Во всяком случае, он, видимо, сейчас об этом узнал. И у него были совершенно триумфальные встречи с ним на улицах. Он со всеми хотел, с ним, все хотели фотографироваться. Это действительно было очень по-человечески и очень тепло. Если вернуться к повестке дня, вот в ходе встречи обсуждалось укрепление ПВО для Украины, производство беспилотников и поддержка энергетической инфраструктуры. Но, естественно, ключевой темой стало мирное соглашение между Арменией и Азербайджаном. Надо сказать, что Алиев подключился дистанционно, у него в это время произошел резкий разрыв с Евросоюзом, он обвинил Евросоюз в том, что они очень предвзято относятся к Азербайджану. Присутствовал представитель Турции, я не помню сейчас точно кто, и было принято решение о том, что восстановят мост в Ани-Ани. Это старая столица Армении, которая сейчас находится на территории Турции, и вот турки будут... То есть началось восстановление отношений между Турцией и Арменией, что критически важно, собственно говоря, для Армении тоже. Но я могу сказать, что мои аплодисменты пошли Пашиняну, он реально молодец, и я очень надеюсь, что, конечно, он выиграет эти выборы. Но от Грузии в Ереване находился премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе вместе с министром иностранных дел Макой Бутиришвили и главой администрации правительства Леваном Шуршуляни. Я подозреваю, что его пригласили не потому, что его очень хотели видеть, а потому что, ну, во-первых, у Грузии с Арменией очень хорошие отношения, а во-вторых, ну, Южный Кавказ, мы все-таки являемся, к тому же формально, но пока еще являемся страной, кандидатом в члены Евросоюза, поэтому как бы не пригласить было очень неприлично.
0: Ну, надо сказать, что Кобахидзе, он же встретился с президентом Украины Зеленским.
1: Да, и администрация правительства Грузии, она сразу подчеркнула, что это произошло по инициативе украинской стороны. Кобахидзе сказала, что это была встреча в закрытом формате, и в целом он может сказать, что состоялся дружеский интересный разговор. А вот Зеленский, в свою очередь, он написал в соцсетях, что встретился с премьер-министром Грузии Ираклием Кобахидзе. Между нашими странами действительно существуют нерешенные вопросы. Важно, чтобы диалог был на всех уровнях, конец цитаты. Он сказал, что Украина всегда уважала и продолжает уважать Грузию, ее суверенитет и народ, и заявил, что мы продолжим наше сотрудничество и в будущем. Вот после этого Кобахидзе уже пришлось дать более развернутый комментарий, потому что, ну, как бы у него так это все было розово и пушисто, а Зеленский заговорил о нерешенных вопросах. Он сказал, что между двумя странами сохраняется очень долгая история дружбы, что грузинская сторона готова сделать все для нормализации отношений как между государствами, так и между правительствами. И он сказал, что с нашей стороны могут быть предприняты все разумные шаги. Ну и кроме того, он отметил, что правительство Грузии сочувствует украинскому народу, который находится в тяжелейшем положении, да, в состоянии войны, и указал на крайне сложные экономические и социальные условия. Естественно, мы заинтересованы в том, чтобы между странами и правительствами сохранялись дружеские отношения. Давайте подождем развития событий. С нашей стороны полная готовность. Конец цитаты. Вот так заявил премьер-министр Грузии. И также отметил, что никогда не упоминал Владимира Зеленского в негативном контексте. Он не согласился раскрыть детали его встречи с Зеленским и повторил, что беседа носила дружеский и ориентированный на будущее характер. Но, естественно, как вы понимаете, журналисты народ вредный. И поэтому вчера, конечно, у нас все оппозиционные телевидения крутили архивы, где Ираклий Кобахидзе очень в негативном ключе отказывается о Зеленском, и напоминали о том, что, собственно говоря, перед выборами 2024 года именно вот разрушенная Украина и, скажем так, строящиеся Тбилиси, вот они на этом делали акцент, и, ну а как называли Зеленского, скажем, тролли и пропагандисты и сторонники грузинской мечты, об этом уже даже вслух упоминать мне не хочется. Вот такая вот была неожиданная встреча.
0: А как вы прокомментируете заявление спикера парламента Грузии Шалбы Папуашвили? Он сказал, что инициатива президента Зеленского предложить встречу с премьером Грузии свидетельствует о пересмотре прежней политики Киева в отношении Тбилиси.
1: Что он должен был еще сказать? Шалва Папуашвили у нас сейчас выполняет роль Дмитрия Медведева. Ну, правда, в трезвом состоянии, но с мешками под глазами. Вот. И Папуашвили заявил... То есть, понимаете, он мгновенно сводит весь позитив на нет. Да? Там вот Ираклий Кобахидзе, значит, грудь колесом, вот нормализация отношений, мы сделаем все возможное, чтобы, так сказать, наладить диалог между правительством, между государствами. А Папуашвили тут же вылил на всех ведро холодной воды и сказал, что когда Зеленский прямо потребовал, чтобы руководство Грузии отправило своих бойцов в Украину, по-грузински это называется вовлечение в войну, не знаю, как это называют на украинском языке, инициатива Зеленского поговорить с премьер-министром Грузии показывает, что любая изначально несправедливая политика обречена на поражение. Он ответил, что он сказал, сказала, что включение Кобахидзе в санкционный список Украины и последующая необходимость диалога с ним указывают на изменение подхода украинской стороны. Он считает, что политика Киева в последние годы была ошибочной в отношении Грузии и не отвечала интересам украинского народа. При этом он заявил, что Грузия продолжает считать себя стороной, последовательно поддерживающей Украину, включая голосование за соответствующие резолюции. Ну и он отметил, что введение санкций против представителей власти Грузии, которые поддерживали Украину, не соответствует принципам благодарности, и добавил, что призывы к отправке грузинских военных в Украину означали бы фактическое вовлечение Грузии в российско-украинскую войну. Вот, ну, мы жертвы, мы бедные, мы несчастные, все вокруг неблагодарные, нам никто не хочет говорить спасибо, несмотря на то, что мы поддерживаем резолюции. А оказывается, резолюция – это, собственно говоря, не самое главное. Да? Самое главное, что ты делаешь. И вот сейчас распространилась информация, что вырос объем реэкспорта подержанных автомобилей в Россию иностранных, несмотря на то, что были введены санкции в свое время, и Грузия ввела свои санкции. Грузия говорит, что объем снижается, а вот российская сторона говорит, что доля реэкспорта подержанных иностранных машин в Россию, она растет и выросла там на 2% с чем-то. То есть то, что нам говорят внутри, то, что реально, это совершенно не соответствует действительности. Это просто факт, который еще раз подчеркнул. Вернее, информация, которая распространила Россия, еще раз подчеркивает, что грузинская власть врет в том числе и своему народу. Поэтому ничего удивительного нет, что Киев включил в санкционные списки очень много представителей грузинской власти.
0: Тамар, Комитет по иностранным делам Европарламента принял отчет по Грузии. За этот ежегодный документ по Грузии проголосовали 53 евродепутата, 14 против. Давайте немножко об этом поговорим.
1: В пояснительной записке к проекту отчета отмечается, что это уже второй доклад о Грузии как о стране-кандидате в ЕС, подготовленный с учетом отчета Европейской комиссии за 2025 год. И основные опасения Европарламента – это состояние демократии, верховенство права и европейской интеграции Грузии. Европарламент выражает полную солидарность с грузинским народом, который продолжает борьбу за европейскую демократическую Грузию на фоне демократического отката, растущих репрессий, безжалостной враждебной риторики, дезинформации, угроз. Отмечается, что грузинская мечта не только приостановила, но и фактически изменила курс европейской интеграции Грузии. И здесь речь идет, да, и они считают важными целевые персональные санкции, введенные Евросоюзом и государствами-членами в отношении основателя партии миллиардера Бедзина Иванишвили, лидеров мечты, судей, прокуроров и других должностных лиц. Ну и кроме того, отмечается, что именно эти люди ответственны за демократический откат Грузии, фальсификацию выборов, нарушение прав человека и преследование политических оппонентов и активистов. И вот эти санкции, они являются важным инструментом в борьбе с безнаказанностью. Ну и кроме того, Европарламент приветствовал то, что в отсутствии условия единства на уровне Евросоюза все больше государств-членов вводят индивидуальные санкции против грузинских чиновников и призывают другие страны-члены последовать их примеру. Ну и также отмечается, что Европарламент приветствует запуск московского механизма по инициативе 24 стран-членов ОБСЕ, который позволит направить миссию экспертов для оценки выполнения обязательств Грузии перед ОБСЕ. Ну и также он отмечает предложение комиссии приостановить безвизовый режим для владельцев грузинских дипломатических, служебных и официальных паспортов во все страны ЕС, как прямое следствие нарушения фундаментальных ценностей со стороны режима грузинской мечты – сожалеет, что введение общеевропейского запрета на выдачу виз грузинским чиновникам, ответственным за демократические откаты репрессий, стало невозможным из-за сопротивления Венгрии и Словакии, предупреждает, что продолжение бездействия властей Грузии может привести к приостановке безвизового режима для всего населения, за что полную ответственность будет нести грузинская мечта. Вот здесь я бы хотела сказать, что Словакия уже сдулась после того, как Орбан проиграл выборы, да, и Венгрия уже больше не будет накладывать вето на эти санкции, поэтому сегодня грузинская мечта находится в очень тяжелом положении, знаете, они мечутся, они не понимают, что делать. Все те ставки, те страны, на которые они сделали ставки, сегодня терпят крушение. Это Иран, это Россия, арабские страны, которые, да, они там, как Каладзе, например, в Объединенные Арабские Эмираты, по-моему, в Дубай перенес из Европы все свои счета, но при этом Объединенные Арабские Эмираты заморозили, нет, фактически изъяли, да, если я не ошибаюсь, счета высокопоставленных членов КСИР. То есть это тоже уже ненадежный такой рай, где если ты будешь себя неправильно вести, тем не менее денежки твои будут приносить доходы и капать на твою кредитную, дебетную карту. Вот. И на сегодняшний день абсолютная растерянность царит. И у меня такое вообще ощущение, что Бедзина Иванишвили находится в панике. Вчера арестовали одного из его очень серьезных пропагандистов, который был, по-моему, его пресс-секретарем, то есть он постоянно находился рядом с Бедзина Иванишвили, Георгий Удзилаури, который работал в его банке, фонде «Карту», не помню, в банке или в фонде, ну, в общем, вот в одной из его структур, считался очень приближенным лицом, и вдруг его арестовывают за шпионаж в пользу одной из европейских стран. У меня такое ощущение, что на самом деле в Европе есть очень серьезные данные о вот всех этих махинациях и схемах, да, которые выстроил Бедзина Иванишвили вместе с Ираном и вместе с Россией. И у него сейчас паника. То есть он начал есть свое ближайшее окружение, не понимая, кто же вынес эту информацию. По всей вероятности, информация очень конфиденциальная. Мне интересно узнать, какая страна, потому что я предполагаю, исходя из того, что основные нападки идут на Германию и Великобританию, это будет либо Германия, либо Великобритания. Мне самое интересно. Но поскольку финансовые санкции вводит Великобритания, может быть, вот скажут, что работали на англичанку, которая теперь гадит Бедзине Иванишвили.
0: Ну, по поводу растерянности грузинского руководства, можно понять эту ситуацию. Фицо, он же встретился с Зеленским в Армении, это раз. Во-вторых, он говорит, да, я поеду в Москву, но 9 мая на параде я не буду. Понятно, что происходит в Венгрии, и, в общем-то, какое-то движение идет в том же направлении, что и сегодня в Венгрии, и у Фицо. А что касается Ирана... Там вообще руководства нет. Но в любом случае, те, кто Ирану руководит, сегодня можно тоже не позавидовать, равно как и Кремлю. Вчера были сообщения, я сегодня буду рассказывать об этом в своей получасовой программе, которая выходит днем, не дня без строчки, обзор американской прессы, о докладе нескольких европейских разведок по поводу того, что Путин тоже в растерянности. Он на самом деле находится в шоке. И постоянно его забота сводится к тому, чтобы... как-то предугадать, насколько население взрывное сегодня, насколько ситуация эта взрывная, и существует ли заговор его окружения. Я, честно говоря, в это не особенно верю, но, видимо, все идет к тому, что Путин в последнее время вообще старается нигде не появляться, и говорят о том, что он и на Валдай не едет никуда, он там сидит где-то у себя там в бункере, и когда он выходит куда-то, это, в общем-то, то, что называется консервы. Записи, которые были сделаны, видеозаписи заранее. Так что прямой партнер Грузии, Россия, путинский режим, сегодня под Путиным качается стул. Тамар.
1: Смотрите, помните, мы говорили, что когда грузинская мечта пришла к власти, у них был, то есть, треугольник региональный, Турция, Азербайджан, Грузия, должен был заменить, они заменили на треугольник, значит, Армения, Иран, Грузия. И тут, смотрите, уходит Орбан. Фицо не может уже считаться надежным, потому что Фицо был надежен тогда, когда рядом с ним стоял Орбан. Россия, уже все признают, что она проигрывает эту войну. Да, когда война на истощение, но тем не менее истощается Россия тоже. Иран находится в таком состоянии, что там, по всей вероятности, еще немножечко и возникнут у Ирана очень серьезные проблемы. Да, пытаются сейчас наладить отношения с Азербайджаном, но Азербайджан, за Азербайджаном стоит Турция. И поэтому вот все так тщательно выстроенное системой, и вот эти вот все схемы, и все эти стиральные машины, все это вдруг рушится, и причем рушится с лавинообразной скоростью. И что делает грузинская мечта? Они с Зеленским встретятся, они сейчас с кем угодно встретятся. Но, тем не менее, я должна сказать, что тем не менее, риторика в отношении Европы не меняется. И вот сейчас МИД Грузии распространил заявление, где очень жестко отозвался, сказал, что, в общем, если сказать в двух словах, они сказали, что все это неправда, то, что сказано вот в этом докладе, что все это манипуляция, что все это шантаж, и так себя вести нельзя. И Европа, значит, очень плохо себя ведет по отношению к Грузии. Ну, ничего другого, опять-таки, они сказать не могут, потому что если безвиз приостановят для народа, то, конечно, это будет большой социальный взрыв. Поэтому вот непросто им сейчас. И сейчас они будут... Я думаю, что они сейчас находятся в таком... Знаете, они уже попали вот в этот водоворот. И куда их этот водоворот затянет, неизвестно. Но то, что они начинают арестовывать своих самых близких людей, то, что Бедзина Иванишвили находится примерно в таком же состоянии, как и Путин. Кстати, Бедзина Иванишвили тоже где-то он находится, и, в общем, уже никогда у нас практически на публике не появляется. А что касается бункера, я помню, как в апреле месяце перед 8 маем, прежде чем застрелиться, один человек тоже сидел в бункере.
0: Да, я должен сказать, может быть, наши телезрители еще последние новости не смотрели, у нас сейчас половина десятого утра, ведь Зеленский объявил режим тишины. Он объявил это, получается так, в 12 часов ночи на 6 мая Украина заявила о том, что она прекращает обстрелы, то есть никаких там дипстрайков, обстрелов территории не будет. Иными словами, Зеленский пошел на опережение. Путин звонил по этому поводу Трампу, чтобы 8-9 числа, то есть провести парад ему главное. Парад победы, это для него вот эта победа беси, это главная его, собственно, скрепа.
1: И черный парад.
0: Да. И получается, что Зеленский его опередил. Это очень толковый ход. Мы вчера это обсуждали с нашим корреспондентом с Украины. И последние сообщения говорят о том, что Зеленский уже сказал, что Россия не соблюдает режим тишины. Был обстрел Сум, там был удар по детскому садику. Ну, насколько можно понять, есть какие-то пострадавшие, но не дети. Там детей не было в это время. Наверное, этот удар был или рано утром, или даже ночью. Но в любом случае Россия не выполняет то, что, собственно говоря, она хочет, чтобы выполняла 8 и 9 мая Украина. Так что, как будут разворачиваться эти события, мы посмотрим. Там вполне возможно очень такое может закрутиться. Очень, очень неприятная для Путина вещь.
1: Это очень интересно, потому что когда украинский дрон попал в здание на Мосфильмовской, это значит, что система ПВО, да, которая окружена Москва, то есть фактически сегодня охраняется только Москва, тоже не сработало. И абсолютно был блестящий ход Зеленского, когда русские сказали, мы режим прекращения огня 8-9. Зеленский сказал, нет, вот с 00 часов 6 числа, да, будете выполнять, будем выполнять, не будете выполнять, ну, добрые украинские дроны никто не отменял. И я очень боюсь, чтобы... Или я очень надеюсь, что парад пройдет по видеосвязи 9 числа. Потому что Фитю и Вучич уже, кажется, вообще даже в Москву не едут. Не только там поклониться могиле неизвестного солдата, а, ну, господи, ну, пищевое отравление, ну, давление поднялось, ногу подвернул. Мало ли причин, почему можно не полететь в Москву.
0: Стирка, в конце концов, стирка в этот день. Да.
1: Генеральная уборка.
0: Генеральная уборка квартиры, конечно, да. Вышел за... Глава руководства, глава правительства вышел за хлебом и не вернулся. Ну, а что? Всякое бывает. Тамар, буквально несколько слов в связи со Всемирным днем свободы и печати сопредседателей коалиции за свободу СМИ Великобритания и Финляндия. Распространили совместное заявление, к нему присоединились еще несколько европейских государств-членов коалиции. Это Австрия, Бельгия, Германия, там много, Дания, Ирландия и так далее. В заявлении акцентируется внимание на ситуации со свободой СМИ в Грузии. Там отмечается, что в стране наблюдаются тревожные тенденции. Ну, когда мы говорим о России, мы видим, что там со свободой средств массовой информации Российской Федерации происходит. Все, там уже диктатура. Ничего нельзя. Книги изымают. Мы только говорили на прошлой неделе по ситуации вокруг книг Григория Остера. И не только связанных с ним.
1: Вообще бредовая ситуация. Это же мой любимый вредный совет.
0: Конечно,
1: это
0: конечно.
1: Как...
0: Да, да.
1: Это как же надо не обладать чувством юмора, чтобы увидеть в этом что-то нехорошее. Ну, когда бред, это уже, знаете, это уже...
0: Но Грузия, да. Грузия может пойти тем же путем, насколько я понимаю. Все, начиная с запретов, а потом начинают запрещать все.
1: Вы знаете, да. Я просто в двух словах скажу, что согласно данным организации «Репортеры без границ», вот то, что сказано в этом заявлении, позиции Грузии в рейтинге свободы прессы резко ухудшились. В 2022 году Грузия занимала 77 место, а в 2026 году она занимает 135 место. И это является серьезным регрессом. Репортеры без границ оценивают медиасреду Грузии как сложную, указывают на вмешательство в журналистскую деятельность, насилие в отношении журналистов и законы, сужающие пространство для свободного выражения мнений. Как минимум 50 журналистов пострадали, были избиты, задержаны или столкнулись с препятствиями в исполнении профессиональных обязанностей во время демонстрации. Они пишут, что эти нападения неприемлемы. Журналисты должны иметь возможность свободно проводить расследования, освещать события и ставить под сомнение действия властей, не испытывая страха. Ну и они говорят о том, что в докладе московского механизма ОБСЕ докладчик подчеркивает системный характер насилия во время акций протеста, проходивших в Тбилиси и других городах Грузии в 2024-2025 годах, в том числе насилие в отношении журналистов. Комиссар Совета Европы по правам человека в своем последнем отчете говорит о недостатке подотчетности в связи с обвинениями в незаконных содержаниях и применении чрезмерной силы против участников акций и журналистов в 2024-2025 годах. Ну и кроме того, там записи о законодательстве, которое ограничивает право на выражение мнений, мирные собрания и право на объединение. И, естественно, выделено делом Зия Маглубели, это журналист, которая создала платформу Батумелеби и Нет-Газеты, и которая сейчас сидит в тюрьме, потому что она дала пощечину начальнику полиции города Батуми, которого сейчас из Батуми перевели. Вот. И вот это ее дело, оно входит абсолютно во все кейсы на всех уровнях. И сказано, что это дело ясно отражает то, что поставлено на карту. Ее задержание, обращение с ней, арест после протестов 2025 года были осуждены на международном уровне как несправедливые и политически мотивированные. Мы вновь ставим ее вопрос об освобождении.
0: Тамар, время в первой части программы подошло к концу. Я благодарю вас за информацию и комментарии. Прощаюсь с вами до следующего эфира. Всего доброго.
1: Всего доброго, удачи.
2: Kings Bay Y – дневной центр для пожилых людей. Приглашает всех, кто молод душой. Только у нас бассейн олимпийских размеров с подогревом, сауна и гимнастический зал, экскурсии, танцы, музыкальные, литературные и оздоровительно-спортивные программы. Kings Bay Y – 3495 Nostrand Avenue, между Avenue U и V. Звоните 718-648-7703, 648-7703. Добавочный 204. Спросить Елену.
3: Не улыбка, без сомнения.
4: Отбросьте сомнения. Голливудская улыбка только в офисе доктора Натальи Сафоновой. А еще Invisalign, виниры, импланты и все виды современной стоматологической помощи. Dental Office доктора Натальи Сафоновой. 2211 Ocean Avenue. Между Avenue R и Quentin Road. 718-376-1090. 376-1090.

0: Новости.
1: Аналитические передачи.
0: Репортажи, мнения экспертов.
1: И прямые включения из горячих точек со всего света.
0: Все это RTN.
1: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
0: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
1: Телефон отдела обслуживания 1 800 222 27 86. 1 800 222 27 86.
0: RTN. Смотрите лучшее.
2: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке 14 миллионов долларов.
3: Я Артур Саркисян. 4 миллиона 500 тысяч долларов. Авария на работе.
4: Я Татьяна Иванова. 350 тысяч долларов укус собаки.
5: Я Ираклий Барамидзе. 1 миллион 350 тысяч долларов порез руки.
6: Я Дмитро Левчук. 1 миллион 500 тысяч долларов. Медицинская ошибка.
7: Я Менахем Шлома. 1 миллион 850 тысяч долларов. Автоавария.
8: Мой адвокат.
9: Юрий Прохин.
10: Опыт. Мудрость.
11: Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
12: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
13: Криминально-авантюрная комедия «Фарс». Группа жуликов пытается ограбить квартиру. Намеченный план операции нарушается непредвиденными обстоятельствами, связанными с любовными отношениями между ее участниками. Впервые в Нью-Йорке театр «Анкор». Премьера спектакля
14: «Сделка».
13: Талантливый коллектив будет в Нью-Йорке для того, чтобы вас вдохновить.
14: Премьера спектакля «Сделка».
13: Театр «Анкор».
14: Впервые в Нью-Йорке.
15: 24 мая. Ровно в 7 вечера.
14: Театральная гостиная.
15: 2508 Coney Island Avenue, Бруклин.
14: Билеты на сайте
15: theater.com и по телефону 718-266-3393.
16: Ты уверен, что знаешь, чем все закончится?

0: На связи наш израильский корреспондент Александр Майстровой. Александр, приветствую вас.
1: Приветствую, Геннадий. Добрый день.
0: Александр, ну что, Трамп объявил о приостановке вот этого проекта «Свободы», который должен обеспечить проход судов через Ормузский пролив. Трамп обосновал свое заявление

0: поскольку Соединенные Штаты все преследуемые цели они выполнили, достигли целей. Я понимаю, почему он это говорит. Напомню, что в Соединенных Штатах есть закон, согласно которому, если происходят военные действия, проходят больше 60 дней, то далее продолжать, для продолжения нужно разрешение Конгресса. Эпическая ярость началась 28 февраля, 60 дней истекли. Теперь, видимо, если будет начата следующая какая-то операция военная, у нее будет другое название. И опять будет дан зеленый свет 60 дням. Насколько я понимаю, здесь такая, наверное, идея. Естественно, это Рубио не проговаривается никак публично. Но при этом иранские СМИ сообщают о том, что это американский провал, Трамп отступил, но выиграл Иран и так далее. Что было ожидаемо. Ну, вот такие заявления. Как-то так все это вызывает, я понимаю. Чувство растерянности, но давайте немножко об этом поговорим.
1: Да, Геннадий, ну да, не в первый раз мы испытываем это вот чувство растерянности. Не в первый, действительно, вот так вот скажем. Сообщения, надо прямо сказать, очень противоречивые. От очень оптимистичных до совсем пессимистичных. Ну, в частности, вот тот самый издание «Оксиос», они с ссылкой на своих доверенных каких-то источников, они утверждают, что стороны сейчас даже уже ближе к договоренности, чем когда бы то ни было. И что там 14 пунктов, которые, ну, они если не согласованы полностью, то почти согласованы. Причем, значит, окончание войны, начало 30-дневных переговоров, и там все. Якобы о открытии Армузского пролива, ограничении иранской ядерной программы, снятии американских санкций. Ну, просто замечательно. Я не знаю, может быть, еще Соединенные Штаты будут выплачивать, конечно, репарации, контрибуции, но, правда, об этом пока что нету. Обсуждается вопрос, опять-таки, по утверждению этого издания, идея о том, что делать с обогащенным ураном. Штаты требуют 20 лет, Иран требует 5 лет. Ну, в общем, они утверждают, что, может быть, они договорятся 12-15-летний мораторий. Но, опять-таки, Геннадий, мы понимаем, что договариваться с Ираном – это все равно, что договариваться с Шулером. Поэтому какие там 5-10-15 лет, ну, Шулер, он как говорится, законов игры не соблюдает, это совершенно очевидно. Но при этом они говорят, что вот Соединенные Штаты готовы якобы принять, значит, обязательство Ирана никогда не стремиться к созданию ядерного оружия. Вот Иран обязывается, и Соединенные Штаты относятся к этому обязательству вполне серьезно. Таким образом, то, что Трамп согласился, вот вы упомянули, значит, приостановить операцию «Проект свободы» в Армузском проливе, не допустить с прекращения огня, это он сам сказал, принято, это уже его слова, на фоне прогресса в переговорах. То есть я подчеркиваю, это не комментарий, это его слова, и он поставил вот этот вот проект «Свобода» на короткую паузу, то, что называется.
0: Но я бы добавил, при этом блокада иранских портов, она все равно остается. Это очень важный момент. В том, что сейчас происходит, большую активность проявляет Пакистан. Сегодня наши средства массовой информации говорят о том, что вот это заявление Трампа и некая пауза в проекте «Свободы» – это по предложению Пакистана. Пакистан настаивает, давайте вот сейчас мы поступим так, поскольку, дай бог, идем к соглашению. Ну, в который уже раз, правда, это заявление мы слышим.
1: Ну вот вы знаете, Геннадий, мне очень действительно, Пакистан играет действительно очень активную роль. В данном случае мне не вполне понятно, почему Белый дом так активно прислушивается к Пакистану. Пакистан не является ключевым игроком вообще ни в каком плане. То есть это страна очень бедная, имеющая очень ограниченное влияние на Соединенные Штаты, в отличие, скажем, от Катара, к примеру, или Саудовской Аравии. То есть страна бедная, нищая, с ядерной бомбой, конечно, но при этом абсолютно практически неудавшееся государство, раздираемое противоречиями.

0: То есть, почему Пакистан вообще имеет такое влияние, для меня непонятно.
1: Но вот. как посредник, он участвует, посредник, он медиатор.
0: Его, но тем не менее Пакистан, такое впечатление, что он имеет влияние. И вот мне непонятно, почему он имеет такое.
1: Я думаю так, что пока ему позволяют иметь влияние, он имеет влияние. Наверное, на этом можно остановиться.
0: Может быть. Вы знаете, Пакистан, понятно, что он стремится максимально как бы притушить конфликт, поскольку это касается его шкурных интересов. Ведь там находится на территории и Ирана, и Пакистана очень большое количество белуджи. И белуджи стремятся к независимости. Если белуджи Ирана, так же, как и курды, они обретут какую-то самостоятельность, то это немедленно пожар перекинется на территорию, собственно, Пакистана. Поэтому это им никак вряд ли вполне как-то устраивает их. Но, тем не менее. Что еще интересно, что Эль-Арабия, это уже саудовское издание, они заявили о том, что предусматривается в этом соглашении размораживание иранских средств за рубежом. Ссылается, правда, на Исламабад тоже. И они также утверждают, что Иран якобы не заинтересован в обладании ядерным оружием. Я повторю, Иран не заинтересован в обладании ядерным оружием. И, пишет Эль-Арабия, США приветствовали это заявление. Вот все это выглядит невероятно странным, но при этом вот я читаю последнее сообщение из Пакистана, из Ирана, которые приходят. Иранцы говорят, что нет, никакого прорыва нету, и многие пункты остаются неприемлемыми для Тегерана. То есть они не снижают планку своих требований. И поэтому непонятно, даже если Трамп и хочет достичь какого-то урегулирования, то вопрос еще, готовы ли иранцы пойти ему навстречу, на какой-то компромисс. Но ситуация, в общем, честно говоря, действительно совершенно туманная и непонятная.
1: К этому мы постоянно возвращаемся, определению.
0: Абсолютно.
1: Это политика сегодняшняя такая, туманная и непонятная.
0: Абсолютно.
1: Вашингтон-Пост говорит о том, что конгрессмены-демократы призвали администрацию Трампа сообщить, есть ли у Израиля ядерное оружие. 30 членов Палаты представителей Конгресса от Демпартии требуют раскрыть данные об израильской ядерной программе. Ну вот так. Их Байден не беспокоил. Когда во времена Байдена эта тема не возникала, ну, с другой стороны, видимо, он находился в таком состоянии деменции, что спроси у Байдена, есть ли у Израиля ядерная программа, он просто не вспомнит. Ну вот теперь при Трампе взялись за Трампа, за его администрацию. Кто взялся? Естественно, демократы. Давайте об этом поговорим.
0: Вы знаете, Геннадий, к сожалению, вот просто мы наблюдаем процесс такой стремительной деградации демократической партии. Той демократической партии, которая всегда благоволила, собственно говоря.
1: Благодаря которой, я должен сказать, благодаря сенатору Лаутердейлу, я здесь, в Соединенных Штатах Америки. И многие израильтяне. Да, Советский Союз начал выпускать евреев. Это была инициатива демократической партии, совместная с республиканцами. Но демократы в этом участвовали. Сегодня пропалестинский курс и антиизраильский у демократической партии. Я уже не говорю антисемитский, если мы затронем то, что называется прогрессивистов. Берни Сандерс, Окасия Кортес и так далее. Все эти замечательные демократы, которые, кстати, видят себя, если победят на выборах промежуточных, они себя видят ведущими в палатах Конгресса. И на 28-й год они, я так думаю, будут идти в президентской гонке. Это вот гордость демократической партии сегодня.
0: Конечно. Вы знаете, даже если отвлечься, собственно, от Израиля, то в более широком контексте, да, мы видим неслыханную деградацию. То есть, по сути дела, вся демократическая, на мой взгляд, партия стала заложником вот этого вот прогрессистского крыла. И Берни Сандерса, упомянутого вами, и Сквада, и того же Мамдани, ну вот всей вот этой вот публики. И это ничего не имеет уже общего с той демократической партией. Одно название осталось, одно выбор. вывеска только осталась. Я помню, ну, Клинтон, например, он с большой симпатией относился к Израилю, если мы говорим об Израиле. Больше даже намного, чем Джордж Буш-старший, который вместе с Джеймсом Бейкером он активное давление оказывал на Израиль, принуждая его ко всяким сделкам и так далее. Я помню, когда были выборы между Альбертом Гором и между Джорджем Бушем-младшим, то даже трудно было сказать, кто лучше, кто хуже. Как-то вообще это оставалось даже несущественным совершенно. Какие-то незначительные нюансы. Но сегодня демократическая партия – это полная, полнейшая деградация. Полнейшая деградация – это утрата собственных интересов американских. Они нацелены, они против не только Израиля, они против Америки вообще. Они же в массе своей, вот эта вот публика, они ненавидят Соединенные Штаты, уклад, американскую конституцию, законность, порядок. Для них все это просто ненавистно.
1: Я вспоминаю, вы помните, мы с вами обсуждали, когда было обращение к нации Трампа, как он замечательно выступил, когда он, вот демократы сидят справа, он на трибуне, он с этого подиума, он на них смотрит и говорит: я как президент Соединенных Штатов, я считаю, что главная моя задача, забота, это безопасность американцев. А у демократической партии она ставит на первое место безопасность нелегалов. И он к ним обращается: так вы с этим согласны? И примерно полторы минуты он молчал, и их показывали с разных ракурсов, и они не знали, куда деваться, потому что действительно забота об американцах – это последнее дело сегодня демократической партии Соединенных Штатов Америки, ко всеобщему несчастью.
0: Конечно, конечно. И антиизраильский вот этот вот тренд, он вполне вписывается в этот курс. То есть они симпатизируют Ирану, они симпатизируют Хизбалле, они симпатизируют Хамасу, палестинцам, кому угодно, но только не Соединенным Штатам и только не интересам Соединенных Штатов. Про Израиль я уже не говорю. Там есть, насколько я знаю, отдельные вполне адекватные люди, как Фетерман, насколько вот я знаю. Но в целом эта партия стала крайне левацкая. Это, между прочим, обратите внимание, Геннадий, происходит со всеми левыми движениями. И в Америке, и в Англии, и в Германии, и у нас в Израиле. Кстати, то есть те социал-демократические левые партии, которые были разумными, умеренными, они превращаются вот этим злобных прогрессистских каких-то зомби, абсолютно вот выражением которых является Грета Тунберг. Вот это типичный их символ веры, это Грета Тунберг. Поэтому я, ну, конечно, со страхом я думаю, что будет, если эти люди придут к власти в той или иной форме.
1: Ну, хорошо. А вот это письмо демократов по поводу израильской ядерной программы, ведь оно нарушает табу, об этом пишет и Вашингтон-Пост, которое существовало в американском политическом истеблишменте более полувека. Да, наверное, у Израиля есть ядерная программа, наверное, есть ядерное оружие. Опять-таки, ядерный объект в Димоне и так далее. Но об этом как-то так не говорили, исходя из самых разных причин. Сегодня демократы требуют, нет, назовите, опять-таки, чтобы клевать потом Израиль, чтобы добиваться, конечно, чтобы конечно, добиваться конечно. Того, чего добивается сегодня от Ирана. На одну сторону конечно. Демократы, на одну чашу весов они ставят и Иран, и Израиль.
0: Конечно, для них, более того, Иран для них намного симпатичнее.
1: Да, конечно.
0: Иран намного симпатичнее, потому что Иран, мы же помним Барака Обаму, который говорил, что это выбор иранского народа, что иранский народ угнетали, подавляли, плели заговоры, интриги, поэтому надо понять иранский народ. Израиль понимать совершенно не надо. Израиль колониалистское государство апартеида, поселенческий геноцид осуществляющий, поэтому тут только одно отношение, только одно, как говорится, и вплоть до никаких здесь разговоров о понимании нет. Да, они будут требовать, я уверен, что так оно и будет.
1: Я вам должен сказать, стыд и позор, конечно, то, что превратилась в демократическая партия, но я те же слова скажу, стыд и позор, тем, кто за них сегодня голосует в Соединенных Штатах. И в 2020 году, и в 2024, и в 2026, и в 2028. Как можно голосовать за такую партию, если ты болеешь за Америку, если ты болеешь за Израиль. Я говорю и о тех, кто сегодня русскоговорящие голосуют за демократов. Опять-таки, это их дело, но это моя оценка того, за кого они голосуют.
0: СМИ... Они ненавидят, по сути дела, ненавидят свою собственную страну. Про Израиль я не говорю, они ненавидят тем более его. Но они, да, они... голосует вот за всю эту публику.
1: Александр, буквально несколько слов, у нас время подходит к концу. Переговоры Совета мира с Хамасом зашли в тупик. Ну а как иначе? Переговоры с террористической организацией, они не могут не зайти в тупик, поскольку от них требуют прекращения террористической деятельности, а террористическая организация, ее деятельность не может быть другой, кроме как террористической.
0: Ну конечно, конечно, вы знаете, но это все равно, что требовать от волка, чтобы он питался травкой и листиками. Волк не будет питаться травкой и листиками. И поэтому они, конечно, отказываются идти на какие-то либо уступки и требуют, говорят, вот Израиль должен вывести все войска из Газы, а потом мы будем обсуждать. Никаких гарантий. То же самое, что Иран требует от Америки. Собственно говоря, Израиль это отказывается, естественно. Израиль говорит о том, что нет, сначала вы будете разоружаться, как написано, прописано в плане Трампа, а потом уже будем думать. Нету никакой общих точек для переговора, и судя по тому, что я вижу, у нас готовится к неизбежности новой военной наземной операции.
1: Ну, скорее всего, что и в Иране будет новая наземная операция. То, о чем мы с вами говорили. Ну, не наземная, пока она на наземную еще не перешла.
0: Да.
1: Но операция, скорее всего, будет. Александр, время подошло к концу в нашей программе. Я благодарю вас за информацию и комментарии. Прощаюсь с вами. До завтра. Всего доброго.
0: Спасибо.
2: В агентстве Good Care пожилые и нуждающиеся в уходе люди найдут теплоту и поддержку в сочетании с квалифицированной медицинской помощью на дому. Мы ценим каждого сотрудника, который работает в нашем дружном коллективе. Большая зарплата и лучшие бенефиты гарантированы. А для наших любимых пациентов проводим развлекательные мероприятия с едой и подарками. Если вам или вашим родным нужен хороший уход и настоящая забота близких неравнодушных людей, позвоните в Good Care. 718-635-3535.
3: В случае аварии, травмы или перелома вам поможет Майкл Брук, начальник бюро расследований несчастных случаев и дорожно-транспортных происшествий. Он направит вас к опытным адвокатам, которые добьются для вас максимальной денежной компенсации. 718-256-5610. 256-5610.
4: Если вам за 60 и с утра вы не можете без боли согнуть и разогнуть затекшие колени, если, поднимаясь по лестнице, вы морщитесь от боли, если поясница и позвоночник постоянно напоминают вам о себе, приходите в клинику коленного сустава. Мы вылечим вас. У нас для этого есть все. И опытные специалисты, и необходимое оборудование. 718-338-6655.
5: Новости.
6: Аналитические передачи.
5: Репортажи. Мнения экспертов.
6: И прямые включения из горячих точек со всего света.
5: Все это RTN.
6: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
5: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
6: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-27-86. 1-800-222-27-86.
5: RTN. Смотрите лучшее.
7: Во всем мне хочется дойти до самой сути. В работе, в поисках пути, в сердечной смуте. Так сказал поэт. Давайте и мы, дорогие радиослушатели, попробуем порассуждать и дойти до самой сути в программе с таким же названием в пятницу в 10 часов 12 минут после городских новостей. В споре, как известно, рождается истина. Ну а место встречи неизменно. Радио Дэвидсон, волна 620 АМ. С уважением, Марина Левинсон.
8: Внимание! Внимание! Большой Нью-Йорк! В эфире Дэвидсон Радио.
9: Дэвидсон Радио.
8: Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими СОПКОРами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте.
9: Дэвидсон Радио.
8: 620 AM. Настройтесь.

0: четверки полдень. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
1: Внимание! Большой Нью-Йорк! В эфире Дэвидсон Радио.
2: Дэвидсон Радио.
1: Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими СОПКОРами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте.
2: Дэвидсон Радио.
1: 620 AM. Настройтесь.
3: Ортопеды в офисе доктора Игоря Рубинштейна результативно лечат боли и артрит в разных суставах хирургическими и нехирургическими методами, включая плазменные и смазочные уколы. Плазменные уколы – это очень эффективный способ лечения суставов с помощью вашей собственной плазмы. Офисы находятся в Южном Бруклине на углу Оушен Парквей и Брайтон-Бич-Авеню и в Рега-парке в Квинсе. 718-891-0101. 718-891-0101. Ортопедическая клиника Игоря Рубинштейна. Оставьте боль в прошлом.
4: Травма на работе? Виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон. И лучшие адвокаты офиса Юрия Брахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099. 946-5099. Консультация бесплатна.
5: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
6: Сообщение для абонентов телефонной компании «Дэвидсон», звонящих в Украину. Сегодня у телефонной компании «Дэвидсон» звонки на домашние телефоны в Украину по 20 центов за минуту и звонки на мобильные телефоны по 24 цента за минуту. «Дэвидсон Карт» вы можете приобрести в магазинах города, а также по адресу 3171 Coney Island Avenue, угол Brighton Beach и Coney Island. Информация и подключение к льготному тарифу по телефону 718-303-9076. 303-9076. Или на сайте davidsoncard.com. Телефонная карточка Davidson – это связь, проверенная временем.
7: Винченцо Беллини. Его оперы не сходят с афиш мира уже 200 лет. Его арии стали хитами. Он был тем сокровищем, которое ценили такие разные творцы, как Шопен и Вагнер, многое у него перенявшие. Ему, а также театральным оперным нравам его времени и секретам Бельканто будет посвящена последняя в этом сезоне беседа Университета культуры Майи Притцкер в гостиной Дэвидсон Радио. Она состоится, внимание, обратите внимание на дату, 16 мая в 4 часа дня по адресу 2508 Coney Island Avenue, второй этаж. Перед тем, как расстаться на жаркие летние месяцы, мы послушаем завораживающие красоты арии из «Нормы», «Сомнамбулы», «Пуритан» в лучших интерпретациях. Побываем в Палермо и Париже. Поговорим о короткой жизни Беллини и его примадоннах. И, конечно, поразмышляем о причинах его неумирающей популярности. 16 мая, суббота, 4 часа дня. В гостиной «Дэвидсон Радио», билеты у входа или на сайте театр.com.
8: А я вот хочу знать, чем занимается Вадим Ермолинец в течение суток? Ну хорошо, 8 часов он спит. 2 часа утром он работает, это 10 часов. Остается 14, правильно я говорю? Так почему к нему невозможно дозвониться? ни на передачу, ни после передачи. В чем дело? Может, у меня номер неправильный? Алло, вы меня слышите? С кем я разговариваю?
9: Хотите поговорить с Вадимом Ермолинцем?
10: Каждый вторник и четверг с 7 до 9 утра.
9: 718-303-90-90.
11: Америка – страна высоких зданий и больших возможностей. Средоточие сотен культур и тысяч языков. Мир миллионов голосов. Дэвидсон Радио. Волна 620 AM. Русскоязычное радио Америки. Наш голос ни с кем не перепутать.
12: Добрый день, уважаемые радиослушатели. Среда, в Нью-Йорке полдень. Это передача «Нью-Йорк, Иерусалим». Микрофон Грегори Дэвидсон в Нью-Йорке, Александр Майстровой в Иерусалиме, звукорежиссер передачи Акмаль Тахиров. Это передача о том, что произошло за неделю в Израиле и за его пределами, но связанная с землей обетованной. Телефон прямого эфира 718-303-90-90. Возникнут вопросы или есть что сказать, звоните. По мере возможности буду брать ваши звонки. Здравствуйте, Александр.
13: Добрый день, Грегори. Добрый день всем радиослушателям.
12: И мой первый вопрос. Я так понимаю, что тяни-толкай в отношении с Ираном продолжается, ничего не движется. Новая дата, насколько я понимаю, Трамп объявил о том, что сдвигается еще на несколько дней. Рассказывайте детали, что происходит.
13: Вы знаете, да, вы правы. То же самое, вот эти вот качели, то мы уже вот-вот начинаем военные действия, то у нас уже мир, дружба и жвачка, вот все это продолжается. Началось, давайте я немножко хронологически расскажу. Значит, неделя началась с того, что Иран осуществил массированные обстрелы Объединенных Арабских Эмиратов. Объединенные Арабские Эмираты – это, в общем-то, страна, дружественная Израилю, и Америке, естественно, тоже. А также обстрелял княжество Оман, где проходили ранее переговоры, что, в общем-то, удивительно, потому что именно Оман был государством, которое пыталось всячески наладить отношения с Ираном. Так или иначе, обстреляли они вот эти вот два княжества. Были запущены несколько ракет, причем загорелось одно из нефтяных предприятий в Объединенных Арабских Эмиратах. Одна из ракет была перехвачена израильскими системами ПРО. Израиль поставил эти системы противовоздушной обороны Объединенным Арабским Эмиратам. И это как бы стало еще одним подтверждением успешного сотрудничества между двумя государствами, дружественными государствами на Ближнем Востоке. И в Эмиратах были крайне возмущены этой агрессией, нападением Ирана. Источник в Абу-Даби заявил о том, что здесь ожидают уже американо-израильского удара по Ирану в ближайшие сутки, в ближайшие 24 часа. Обстановка продолжала разогреваться, помимо того, что были нанесены удары по Ирану, были обстреляны американские военные корабли, американские и не только американские, торговые суда, которые находятся вот в районе Персидского залива, которые застряли ни туда и ни сюда, что называется. Адмирал Брэд Купер заявил, что были одновременно уничтожены 6 иранских скоростных лодок. Это такие лодки-шахиды, которые направляются на полной скорости с взрывчаткой и должны и могут потопить американский корабль, то есть спровоцировать огромный взрыв, представляет собой угрозу. Вот Брэдли Купер заявил, что было 6 таких лодок уничтожено. По его словам, иранская сторона вела себя агрессивно, и мы ответили, как он сказал, то, как это предписано приказом президента. Вот после всех этих событий, после обстрела княжеств Персидского залива, после вот этих столкновений в Персидском заливе, было впечатление, что конфликт неизбежен, и что это вопрос очень короткого времени, буквально суток Двое, вот по нашим ощущениям, по предположениям наших обозревателей, политологов, комментаторов и так далее. Вот что-то последует. Последовало, но полностью противоположное тому, что ожидали. Оказалось, что все с точностью, как я сказал, наоборот. Значит, по сути дела, Трамп заявил, он сам заявил в своем твиттере о том, что блокада, хотя остается в силе, но проект «Свобода» будет поставлен на паузу, на короткий срок. Проект «Свобода», цель его, по сути дела, раскрыть Ормузский пролив, который заблокирован со своей стороны Ираном, и позволить судоходству нормально функционировать в Персидском заливе через Ормузский пролив. И по словам Трампа, это сделано было, поскольку очень продвигаются переговоры между двумя странами. Очень успешно передвигаются эти переговоры, и буквально, может быть, очень скоро достигнуто соглашение. Я своими словами говорю, поэтому понятно, что он сказал чуть-чуть по-другому, но, по сути дела, одно и то же. Издание Axios, которое близко к Белому дому, оно сообщило, что США и Иран близки к согласованию меморандума о взаимопонимании, так это называется, который должен положить конец войне, и который определит рамки дальнейших переговоров. Причем утверждают эти источники, они ссылаются на источники, естественно, что стороны сейчас ближе к договоренности, чем когда-либо с начала войны. Указывается, что там 14 пунктов, что эти пункты предусматривают объявление об окончании войны, начало 30-дневных переговоров, и далее по, как говорится, открытию Ормузского пролива, ограничение иранской ядерной программы и снятие санкций. Повторю, снятие санкций. Это очень важно, потому что снятие санкций, до сих пор Иран находился под санкциями. То есть, если дать Ирану возможность снять всех санкций, это понятно, что тогда он очень быстро восстановится. Если это произойдет, то это будет очень печально. Тогда все усилия, честно говоря, на смарку, если это произойдет. Значит, указывается, что в течение этого периода переговоров ограничение Ирана на судоходство в проливе и, с одной стороны, и американская морская блокада, с другой, они должны постепенно сниматься. Далее. Обсуждалось еще, согласно тому же изданию, следующее. Что делать с вот этим вот обогащенным ураном? Иран якобы, я говорю якобы, потому что это опять-таки со слов данного издания, которое ссылается на чиновников, то есть здесь тоже не вполне все ясно, но по этой версии Иран предлагает 5 лет моратория на обогащенный уран, а Соединенные Штаты требуют 20 лет на мораторий по обогащению урана. Компромиссом может быть стать 12-15-летний мораторий и то разрешение обогащения урана до низкого уровня. Низкий уровень – это 3.67%. При этом вроде бы Иран должен обязаться никогда не стремиться к созданию ядерного оружия, никогда не вести работы, связанные с его разработкой, но и далее, что является, конечно, полной чушью, потому что Шулер, заявляющий о том, что он никогда не будет мухлевать в карты, таких Шулеров просто не существует в мире по определению, поэтому думать, что Шулер может на что-то согласиться, ну, это или верх глупости, или я уж даже не знаю, как это назвать. Опять-таки, если все это является правдой. Таким образом, обсуждалось также, писал Axios, вот я припоминаю сейчас, что Тегеран может согласиться на вывоз из страны высокообогащенного урана, то есть то, что до сих пор иранцы категорически отказывались делать, вывозить высокообогащенный уран и даже передать этот материал Соединенных Штатов. Вот, значит, это то, что произошло буквально сегодня. Сегодня появились эти публикации. Сегодня Иран написал в Твиттере то, что я вот уже сказал раньше, что он приостанавливает проект «Свобода» в Ормузском проливе. Ну, а иранцы со своей стороны заявили о том, что Трамп отступил, коротенько, лаконично. Трамп отступил, и, значит, Иран выиграл войну. Одновременно в саудовской газете «Эль-Арабия» появилось тоже сегодня. Все происходит прямо на наших глазах, в живом эфире, что называется. Переговоры США и Ираном, саудовцы пишут, могут занять несколько месяцев. И, значит, там предусматривается размораживание иранских средств за рубежом. Это они ссылаются на пакистанских посредников. Опять-таки, я повторю, размораживание иранских средств за рубежом. То есть это получается, что Иран получает карт-бланш. Опять-таки вопрос, а зачем все надо было делать, тогда бомбить, если все санкции снимаются, и иранские средства за рубежом размораживаются. То есть понятно, что они пойдут полным ходом снова к восстановлению своего военно-промышленного комплекса. Вроде бы Аль-Арабия, это я все ссылаюсь на это издание, подтвердило, что не заинтересован Иран в обладании ядерным оружием. Очень трудно в это поверить. США якобы приветствовали это заявление. Но это все звучит очень хорошо, очень патриотично, очень пафосно, замечательно все выглядит, конечно. Но затем появилось иранское сообщение. Иранский источник, он сказал, что американское предложение содержит неприемлемые пункты. И значит, что все сообщения, что стороны близки к согласованию, это иранцы пишут, меморандум об окончании войны, так это красиво называется, что все это, в общем, не соответствует действительности. И Иран просто рассматривает предложение после отступления Трампа. Вот это то, что они сказали. То есть они унижают Америку, они действительно унижают Америку, это, в общем-то, как-то выглядит несколько, на мой взгляд, совершенно неприлично, это унизительно. Иран, как победившая страна, Иран возобновил рассмотрение предложений после отступления Трампа. Так они пишут, и далее пишут о том, что они дадут свой ответ, добавляют, что, значит, язык силы и угроз ухудшает положение самих американцев. Вот на сегодняшний день, Грегори, такая ситуация, какая-то это вообще сюрреалистическая совершенно ситуация. Я отказываюсь поверить в то, что Трамп может пойти настолько на попятную, чтобы согласиться на размораживание иранских активов, чтобы согласиться на то, чтобы снять санкции с Ирана, на выполнение всех требований, по сути дела, иранцев. Это будет выглядеть как капитуляция, как бы мы ее ни называли. Но опять-таки, чем черт не шутит? Мы не хочу в это верить, но нельзя ничего исключать.
12: Скажите, а вот переговоры между Ираном и Соединенными Штатами идут вообще без участия Израиля? С Израилем кто-то советуется, что делать? Или Израиль оставили вообще здесь сбоку, что называется?
13: С Израилем, судя по тому, что пишут и говорят, постоянно идут телефонные переговоры, звонки, обмен мнениями между Белым домом и Иерусалимом. Насколько мнение Нетаньяху влияет на позицию Трампа? Не уверен, что сильно. Может влиять в какой-то мере, но, судя по всему, не настолько. В принципе, формально Израиль полностью выключен из исхода переговоров, то есть они ведут переговоры, по сути дела, через пакистанских, Америка и Иран, через пакистанских посредников, не напрямую, а нет, Израиль вообще, как говорится, никак, но вот только через влияние Нетаньяху через Трампа, но не думаю, что оно особенно сильное.
12: Обстрел Израиля со стороны Ирана прекратились?
13: Да. Обстрелов сейчас никаких нету. Иран обстреливает, буквально запугивает. Он их просто терроризирует, как я уже сказал, своих соседей. Это и Арабские Эмираты, даже Оман, с которым они были в хороших отношениях. Оман, в общем, позиционировал себя как такая ближневосточная Швейцария, нейтральная, где ведутся переговоры. В общем, ничего не помогает, они его тоже обстреливают. То есть они ведут себя, ну, как абсолютные рэкетиры, которые терроризируют более слабых. И вот то, что Эмираты, например, были крайне разгневаны, были уверены, что Америка ответит на эти удары по ним, по его инфраструктуре, по его нефтескладам и так далее, и так далее. Это, несомненно, очень плохо, потому что, ну, если они в очередной раз разуверятся в Америке, то единственное, что им остается, это, по сути дела, принять условия Ирана. Это будет очень плохо, ибо Америка теряет, по сути, свое престиж, свое реноме, свою репутацию среди ведущих игроков в арабских странах. Ну, посмотрим, что будет дальше.
12: Давайте возьмем один звонок. Здравствуйте, представьте, пожалуйста, вы в эфире.
14: Алло, добрый день. А скажите, может быть, у Ирана они уже прочувствовали, что им кабзда пришла с этой войной, и поэтому они обстреливают арабские страны. Хоть напоследок отвязаться. Может быть, так.
12: Вы слышите, да?
13: Нет, да. Я ничего не слышал, Грегори, совершенно. Нет, у меня прервалась связь, и я снова подключился.
12: Понятно. Повторите, пожалуйста, ваш вопрос, Роман.
14: Не считаете ли вы, что Иран просто напоследок, он понял, что ему уже не выбраться с этой ситуации, и он напоследок, чтобы отвязаться, как-то причинить побольше вреда и пуляет в арабские страны?
13: Да, я слышал, Роман. Да. Вы знаете, это трудно понять, честно говоря, какая его тактика, потому что если его тактика запугать вот эти вот государства и показать, что, по сути дела, есть один главный игрок на всем поле, это он, собственно, Иран, то да, возможно. Возможно, это и будет работать. Опять-таки, все зависит от того, как решит Трамп, как поведет себя Америка. Если Америка позволит им это делать, то тогда это очень скверно не только для этих государств, но и для Соединенных Штатов. Ну, для всех это будет очень нехорошо. Иран, судя по всему, у меня такое впечатление, он поднимает планку. Они хотят получить не просто какой-то компромисс, они хотят получить видимость полной и абсолютной победы. Вот у меня такое ощущение. И если когда они видят, что другая сторона, она как-то колеблется, ведет себя неуверенно, она не готова действовать, она не отвечает на провокации и удары, они еще больше повышают планку этих требований. Это вполне, вы знаете, в стиле вот этих вот восточных диктатур. Так оно было и с Саддамом Хусейном, так было и накануне шестидневной войны. То есть, чем больше они видят, другой уступает, тем они наглеют. Вот просто вот такая...
14: Но Америка не может уступить. Она туда стянула столько военной техники и солдат, и все. Она не может уступить просто.
13: Ну вот, давайте посмотрим. Я тоже очень надеюсь. Я тоже очень надеюсь, что не уступит. Я тоже очень надеюсь, что это только очередной вот такой вот пируэт, как говорится, акробатический. Но за этим не будет. Последуют действительно некие соглашения, да, о том, что снимаются санкции с Ирана и якобы приостанавливается его программа, потому что все это чушь полная, никогда не приостановят программу, и размораживаются активы. Но мне тоже в это не верится, вот я не устаю повторять, трудно мне в это поверить.
12: Спасибо, Роман, за звонок. Давайте возьмем еще один звонок. Сейчас я попробую. Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста. Так, у меня что-то... Секунду. Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста.
15: Добрый день. А мне что-то видится, что Россия или Китай сыграли здесь не последнюю роль. Они же снабжали Иран, когда ввелись военные действия, вот этими дальнобойными ракетами, что там летели до какого-то английского острова военного. Я думаю, здесь что-то назревает. И поэтому, увы, вот такая картина вырисовывается. Извините.
12: Ну, смотрите, насколько я слышал, вот это решение опять начать бесполезные переговоры, Иран принял после консультации с Китаем. Еще Китай надо сюда приплюсовать к тем странам, которые вы сказали. Да?
13: Вы знаете... Да. Вы знаете, Китай, конечно, может в определенной степени влиять, но я не думаю, что у него влияние настолько велико, и он настолько может обеспечить Иран вообще военной мощью, чтобы и дипломатической поддержкой. В конечном счете, это, они не являются такими стратегическими союзниками, они являются ситуативными союзниками. Да, Иран оказывал поддержку, даже они заключали торговые соглашения, промышленные соглашения и так далее. Но сказать, что Китай будет прямо костьми ляжет, что называется, за Иран, этого не будет, да это невозможно, потому что в конечном счете он не будет снабжать бесплатно технологиями, оружием и так далее. А это невыгодно Китаю, а Иран не может сейчас платить. Поэтому я не думаю, что роль Китая в качестве такого посредника и в качестве фактора, который может определять исход кампании, Не думаю, что это возможно. Россия тем более, потому что Россия сама находится в таком глубоком кризисе и, в общем-то говоря, в экономическом положении, что, ну, куда ей там сейчас оказывать какую-то помощь? Они даже не смогли, если вы помните, спасти режим Асада, на который потратили столько сил и столько средств, и тогда не находились в лучшем положении все равно вот полтора года назад. А уж спасти иранский режим, это просто им не под силу, им бы самим как-то удержаться. Поэтому я не думаю, что эти страны могут сильно влиять. То есть я полагаю все-таки, что здесь действительно дело в решимости Трампа. Или Трамп пойдет до конца, или он по каким-то причинам внутренним свернется и скажет, вот мы победили, и потом, ну, а потом уже непонятно, что потом, собственно говоря.
12: Понятно. Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста. Да, представьтесь.
16: Меня зовут Михаил. Добрый день.
12: Очень приятно. Спасибо.
16: У меня вопрос к вашему, значит,
12: Александру.
16: Представителю из Израиля.
12: Александр.
16: Значит, смотрите, мое мнение такое, что для Трампа самое главное это сохранить поддержку американцев. И он может ее сохранить, если американцы, подходя к заправочным станциям или в магазины, будут видеть какое-то снижение цен и так далее. Этого пока не происходит. Для того, чтобы это произошло, самая болевая точка для Трампа – это открытие Ормузского пролива. Или же ваш собеседник может сказать, каким образом вопрос об Ормузском проливе может решиться Трампом. То есть какая перспектива? Может ли проходить танкеры и прочее близко к Оману, то, что происходит сейчас с некоторыми из них, ну не танкерами, а судами, которые подвергаются все-таки обстрелам Ирана. И может ли, то есть как видит собеседник ваш решение вот этого самого главного для Трампа вопроса? Потому что для него это самый главный вопрос. Спасибо, я послушаю.
12: Понятно. Спасибо. Александр?
13: Вы знаете, Трамп, когда начинал вот всю эту военную все операцию, он говорил, вообще выставлялись, давайте просто вспомним, 4 условия. То есть, что Иран полностью прекращает ядерную программу с вывозом обогащенного урана куда-то за пределы этой страны. Резкое уменьшение производства баллистических ракет. Далее прекращение Ираном поддержки всевозможных прокси на Ближнем Востоке. Ну и, наконец, там свобода и так далее. То есть сама-то армада была направлена, как мы помним, после массовых беспорядков, после массовых волнений в начале января вот этого года. Теперь уже большинство этих вопросов, они остаются за скобками. И это уже плохо, потому что никто не обсуждает ни ракеты, ни деньги на прокси, ни уже внутреннюю ситуацию в Иране. Все обсуждают исключительно Ормузский пролив. И это, в общем-то, большое достижение для Ирана. Иран сумел свести, в общем-то говоря, всю эту историю к чисто утилитарному вопросу. Открытие Ормузского пролива. Трамп сам утверждает, что это не влияет особенно на экономическую ситуацию с Америкой, хотя вы мне поправьте, если я не прав, наверняка каким-то образом это влияет. Больше, конечно, это влияет на Европу и на другие страны мира, в том числе тот же Китай, Япония и так далее. Но дело в том, что если Трамп согласится, по сути дела, на открытие Ормузского пролива и пойдет на такие уступки Ирану, и уступки достаточно далеко идущие, то это будет колоссальный стратегический, геополитический провал, потому что тем самым он покажет и Китаю, и России, двум своим главным противникам, о том, что он не может держать удар, что он слаб, что он не сумеет последовательно выстраивать свою стратегию, легко поддается каким-то текущим фактором, и, как я сказал, в геополитическом плане это будет очень плохо для Соединенных Штатов. Но, опять-таки, мы не знаем, что у него в голове. Теоретически, вот то, что вы говорите, Михаил, открытие Ормузского пролива вполне реально. Вполне реально, для этого надо, во-первых, осуществить разминирование этого пролива, во-вторых, надо действительно установить контроль над небом для того, чтобы ракеты не могли бить по вот этим вот судам. Это вполне реально, но это требует, конечно, каких-то усилий, это требует времени. То есть задача эта выполнима, но для этой задачи потребуются, несомненно, усилия, в том числе и такие удары, которые, главное, могут сломить иранский режим. Это и удары по инфраструктуре, это захваты острова Халк, через который идет 90% иранской нефти. Вот тогда действительно они могут поджать хвост. Пока они не поджимают хвост, потому что они чувствуют, что они находятся в достаточно благоприятном для себя положении. Вот такая, на мой взгляд, ситуация.
12: Давайте уйдем на рекламную паузу в середине часа и вернемся буквально через несколько минут.
17: Слушайте нас в интернете www.davidzonradio.com. davidzonradio.com.
18: Комфорт-зон – забота и поддержка. Когда близким требуется больше ухода, чем сейчас, когда ваше состояние здоровья ухудшилось, агентство социальной поддержки «Комфорт-зон» поможет вам увеличить часы по уходу и оформить все необходимые документы. Мы берем на себя заботу, чтобы облегчить труд ваших близких. С «Комфорт-зон» ваши родные под надежной опекой, а вы – в спокойствии и уверенности. Звоните 718-602-4028.
19: Когда мне хорошо, я пою. Когда плохо, из-за травмы, аварии или докторской ошибки, я не ищу компромиссов. Я выбираю и рекомендую лучших. А лучшие – это адвокаты офиса Юрия Прахина. Опытные, грамотные, с железной хваткой. Запишите их телефон и гарантирую, вы не прогадаете. 718-946-50-99. Ваш Валерий Леонтьев.
5: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
20: Вам стало плохо? Не паникуйте. Помощь уже в пути. Дэвидсон Амбуланс Ассист. 1-888-710-0303 на родном языке.
21: Коже необходимо витаминное восстановление. Компания Nature Pure разработала систему «Черная смородина». Без потребления алкоголя, без поедания паундов красного винограда с угрозой диабета вы получаете через кожу максимальное количество вещества ресвератрол, сохраняющего молодость и продлевающего вашу жизнь. Каждое применение системы «Черная смородина» равноценно потреблению 10 бокалов красного вина. Обычная стоимость витаминной косметической системы «Черная смородина» – $317. Только ограниченное время. Вы сможете приобрести ее всего за $190 плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Тестирование системы «Черная смородина» показало уменьшение количества морщин и их глубины, увеличение увлажненности на 65%, мгновенный освежающий эффект и снижение поверхностной температуры, уменьшение отечностей и темных кругов. Звоните, чтобы заказать великолепную систему «Черная смородина» по абсолютно доступной цене. 888-765-8752.
0: Nature Pure, чудесный наш волшебник.
2: Америка – страна высоких зданий и больших возможностей. Средоточие сотен культур и тысяч языков. Мир миллионов голосов. Дэвидсон радио, волна 620 AM. Русскоязычное радио Америки. Наш голос ни с кем не перепутать.
12: Добрый день, уважаемые радиослушатели. Это передача «Нью-Йорк, Иерусалим». Микрофоны в Нью-Йорке Грегори Дэвидсон, а в Иерусалиме Александр Мостровой. И мы продолжаем беседу. Мы вот перед тем, как уйти на перерыв, взяли несколько звонков. Давайте я продолжу, раз уж мы начали. Я не открыл, не начал новую тему. Давайте возьмем несколько звонков, потом поговорим о том, о чем я заготовил. Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста, как вас зовут?
22: Добрый день. Зовут меня Мирон.
12: Очень приятно.
22: У меня такая мысль пришла в голову. Я не могу понять действия Трампа. Ведь, в общем-то, его угрозам уже никто практически не верит. А сейчас мне пришла такая мысль. Я хочу спросить

0: Может быть, вы знаете, это вполне возможная версия. Дело в том, что сегодня иранский режим не монолитен совершенно, он расколот. Там нету вообще какого-то авторитетного лидера, ну, каким был Али Хаменеи, скажем, каким был тот же Касым Сулеймани, глава сил Эль-Кудс, который был ликвидирован в 2019 году по распоряжению Трампа, кстати говоря. Там сегодня большинство из лидеров этой страны, и КСИР, и прочие, они просто выбиты, выбиты физически, то есть их не осталось. Муджтаба Хаменеи, сын Али Хаменеи, он, судя по всему, не принимает решений, если он вообще на этом свете. И вполне возможно, что он скорее мертв, чем жив. Мы не знаем, он не появляется на публике, да и вообще непонятно, насколько, если он даже жив, насколько он обладает каким-то влиянием. То есть там принимает, судя по тому, что мы можем себе представить, какая-то группа офицеров второго и третьего звена корпуса стражей исламской революции. Понятное дело, что все эти люди мало кому известны, даже если, скажем, иронисты знают имена их, но они никогда не представляли этот режим. Они были на вторых, на третьих, на десятых ролях, и вот теперь они вышли на третьи роли. Они расколоты, у них наверняка между собой раздрай. Они, каждый из них стремится по личным причинам, по соображениям престижа, и так далее, показать, насколько они решают и насколько они верны заветам иранской революции. И поэтому им очень трудно прийти вместе к какому-то единому решению, потому что каждый из них тянет одеяло, то, что называется, на себя. Поэтому вполне возможно, что Трамп такими своими заявлениями и такой вот это вот раскачивает ситуацию в Иране. Возможно, мы можем предполагать, может быть, это совсем не так. Но не исключено, что в этом есть действительно определенный смысл. С одной стороны, он посылает сигнал, что он готов к переговорам, с другой он говорит, что если нет, то я вообще, там, как он любит говорить, открою врата ада и так далее. И это вносит раздрай, смятение и хаос вот среди всей этой публики, которая, как я уже сказал, далеко не единая, и у нее нету естественного лидера, который бы мог авторитетно встать и сказать, я принял такое решение, идти на мир или, наоборот, идти на войну. Может быть, я только хочу добавить к предыдущему вот вопрос о том, что, в принципе, у Соединенных Штатов сейчас в геополитическом плане намного больше преимуществ, чем из Ирана, потому что то, что перекрыт Ормузский залив, Иран не может отправлять корабли и не может загружать нефть, то это фактически удушает его экономику, ведь нефть надо постоянно отгружать. Так работает нефтяное вот это вот производство. Если не отгружать, то надо куда-то складировать, так скажем, эту нефть. Складировать ее негде, то есть все это, мягко говоря, протухает, закрывает скважины, и они недополучали, по-моему, там 500 миллионов долларов в день, то есть это буквально удушение. Если сейчас вот это вот удушение снять и петлю снять, вернуть Иран, то, конечно, это, ну, это будет мало того, что воспринято как политическая победа, это даст новые силы для иранской экономики. Но, в принципе, у Америки сегодня намного более выгодное положение, чем у Ирана.
1: Давайте возьму следующий звонок, долго человек ждет. Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста, вы в эфире.
2: Да, здравствуйте, меня зовут Алекс. У меня три вопроса.
1: Оп, и сорвался, и упал звонок. Алекс, перезвоните снова, я возьму вас. Давайте пока возьмем другой звонок. Здравствуйте, вы в эфире, представьтесь, пожалуйста.
3: Всем здравствуйте, Яков меня зовут. У меня очень простой вопрос.
1: Очень приятно.
3: Примерно можно сказать, на сколько времени, на сколько дней, недель хватит у Ирана средств, денег содержать этот режим? Потому что после этого все должно как бы рухнуть само по себе. Можно какую-то оценку
1: дать? Хороший вопрос, на самом деле. Я тоже хотел спросить, закрытие вот этого Ормузского пролива, оно же очень сильно бьет по Ирану. Вы тут то, что подтвердили, у них практически нет возможности экспортировать добытую нефть, правильно я так понимаю?
0: Конечно, конечно. Это вот то, что я сказал, это совершенно справедливый вопрос, который Яков задает. Дело в том, что, по сути дела, КСИР создал государство внутри государства. Это империя финансовая, политическая, экономическая, военная.

0: Конечно же, то есть это своя империя, то есть им абсолютно не важно, как там живут иранцы, как они там сводят концы с концами, вообще живут ли они и что они там пьют, едят и дышат, это им совершенно не важно, сами они богатеют, но то, что перекрыли, был перекрыт Ормузский пролив, блокада, они теряют колоссальные доходы, колоссальные дивиденды, потому что большая часть от этих доходов идет на содержание самого режима. Поэтому для них это колоссальный ущерб, колоссальный урон. И, ну, я не знаю, я уверен, что если это продлится, не могу сказать, какое время точно, для этого нужны точные цифры, факты и так далее, у меня их нет, не думаю вообще, что у кого-то они есть, но я уверен, что в каком-то таком, знаете, среднесрочной перспективе, если продолжать вот это вот удушение физическое, по сути дела, то они развалятся, у них просто не будет денег даже на поддержание, собственно говоря, и выплаты зарплаты своим вот этим бойцам корпуса стражи, на все свои учреждения, на финансирование своих структур и так далее. Но для этого, да, для этого надо просто вот терпение и такое... Такое движение к победе, постоянное, целенаправленное движение к победе, не то, что сейчас начал, завтра свернул, свернул, начал. Нет, это надо вот удушение, оно должно быть удушением.
1: Я возьму звонок, который упал. Алло, еще раз, здравствуйте, вы в эфире.
2: Да, здравствуйте. Меня почему-то сбросило первый раз. У меня три быстрых вопроса к Александру. Во-первых, было бы интересно... знать, есть ли у него какое-то присутствие в соцсетях, на интернете, там, в Фейсбуке, Ютубе. И, во-вторых, как житель Израиля, все-таки по израильским делам, как Александр относится к историям вроде того, когда на девушек-солдаток практически напали жители ультраортодоксального поселка? И как Александр относится к скандалам, которые периодически вспыхивают в отношениях между... ну, скажем так, некоторыми элементами израильского общества и христианскими структурами, то, когда католического прилата не пускают, если не ошибаюсь, в храм гроба Господня, то, когда не дают визы на въезд американским протестантским пасторам, то, когда были случаи, когда представители так называемой еврейской общественности там собирались, если не ошибаюсь, по-моему, в Хайфе, и ну, запугивали так эмоционально, как бы терроризировали, не физически, но эмоционально терроризировали прихожан местных церквей. Я спрашиваю это потому, что Израилю любой просто кусочек поддержки, в частности, из христианского мира, из западного мира, на вес золота. Мне хотелось бы знать, как вот наш уважаемый гость относится к
1: понятно.
2: Этим.
1: Понятно. Вы задали столько вопросов. Я надеюсь, что Александр помнит или записал, потому что не знаю, с чего начинать. Давайте, Александр, микрофон ваш.
0: Вы знаете, насчет у меня был в свое время телеграм-канал, но потом, поскольку много работы и просто начали очень уставать глаза, я перестал его вести. А второй вопрос, Алекс, я забыл, честно говоря, который вы задали. Я спрошу, отвечу про вопрос с христианами. В принципе, вы знаете, у нас христиане находятся, в общем-то, под защитой государства, в принципе. И христианское общество христианское сообщество в Израиле, оно разрастается. Это, по сути, уникальное явление, потому что во всех ближневосточных странах, Египте, Ираке, там христианская жизнь, она сокращается, как шагреневая кожа, их преследуют, их угнетают, их дискриминируют и так далее. Здесь нет, в Израиле христианская жизнь, она вполне нормальная, вполне благополучная, в массе своей успешная, но у нас действительно есть какие-то выходки, ну, совершенно отвратительные. Там у нас есть ультраортодоксы, которые позволяют себе плевать, скажем, христианство, священников. И я считаю, что наказание, которое они получают, ну, явно недостаточно. Явно эта публика должна быть наказываться со всей строгостью, ну, потому что само по себе это отвратительно не в моральном плане, не говоря уже о каких-то политических последствиях этого и результатах. Это сразу приковывает в себе внимание всего мира. То же самое, например, вот произошло, когда припустили католического патриарха в храм гроба Господня. Это была глупость, сделанная это было не специально, потому что тогда шла война, обстрелы, ну, боялись, что может он пострадать, ведь тогда же некоторые попадали ракеты совсем недалеко от Храмовой горы и от старого города, где расположен вот храм Грома Господня. Но это тоже произвело очень неблагоприятные впечатления. Были также случаи, когда военнослужащие, какие-то придурки, ну, идиоты, которые сломали там распятие Христа в Ливанской деревне и так далее, то есть что-то там осквернили. Во всяком случае, все это, конечно, отвратительно, неприятно, но я все-таки думаю, что надо видеть лес за соснами. Христианское общество в Израиле, сообщество, оно пользуется всеми правами, всеми благами, процветанием и так далее, и она только растет, в отличие от того, что происходит в арабском мире, в той же Сирии, в Ираке, где громят христианские церкви, унижают, оскорбляют, выгоняют, насилуют, похищают девочек, коптов, как в Египте, например, насильно выдают замуж их и так далее, и так далее. Поэтому, ну, надо, как говорится, видеть и эти отвратительные детали, но и всю картину в целом.
1: Знаете, я напомню вопрос, который задал Александр. Он спрашивал про девушек-солдаток, если так можно выразиться, про девушек в форме.
0: Вы знаете, я помните? Не читал этой информации. Да, я вспомнил, но я не читал, Грегори, этой информации. Я не читал, хотя вполне, честно говоря, допускаю, что такое могло быть, потому что есть там определенные, давайте так скажем, элементы, которые ведут себя, ну, совершенно, извините, неподобающим образом, просто отвратительно, и я, к сожалению, этого, я не думаю, что, вы знаете, это ультраортодоксы на поселениях. Скорее всего, речь идет, но я могу ошибиться просто, я не сталкивал, не читал про это, скорее всего, представители ультраортодоксального сектора в Иерусалиме, в Нейбраке, которые, да, действительно, они очень оскорбительно ведут себя не только к девушкам, они вообще ведут себя к военнослужащим, они устраивают погромы, то есть они не хотят служить в армии, кричат, что Израиль государство Гитлера, государство нацистов, и устраивают, жгут там мусорные баки, и, в общем, вытворяют всевозможные какие-то эти безумства. Так что это вполне, к сожалению, тут огромное количество людей, не все, я постоянно говорю, далеко не все, не надо огульно, но очень много людей, которые действительно ненавидят эту страну, вот и устраивают то, что они устраивают.
1: Александр, давайте поговорим немножко подробнее об израильской армии. У меня много вопросов, и я уверен, что не только у меня. Какие-то вещи мы точно знаем, то, что, например, служат и мужчины, и женщины. А вот какой призывной возраст, например, я вот не знаю. Может, вы подскажете, как устроена израильская армия?
0: Призывной возраст 18 лет, Грегори, 18 лет, иногда до 25 лет для девушек, вот, и призываются все, в принципе, ну, теоретически призываются все, хотя на самом деле многие не призываются арабские жители, не призываются, вот опять-таки, те же самые ультраортодоксы, о которых я говорил в массе своей. Хотя есть люди, которые сами готовы идти и служить, и у них есть подразделение Нецех Ягуда, и честь им и хвала, что они идут, но очень многие отказываются служить. Начинается призыв 18 лет.
1: А много ли евреев из-за рубежа находятся в израильской армии? И как этот механизм работает?
0: Да, смотрите, для того, чтобы еврей, ну, еврей Соединенных Штатов, да, он хочет приехать в Израиль и служить в армии. Есть такая программа «Махаль», она называется, и она для неграждан в Израиле. То есть это ориентировано тоже, призыв с 18, ну, для девочек это для до 25, до 25 лет, для юношей для парней до 23 лет. Срок службы 18 месяцев. Но требуется еврейское происхождение, или еврейское происхождение, или право на репатриацию по закону о возвращении, то есть или он принимает гиюр, тут уже я не знаю, он должен, или она, должны пройти медкомиссию, должны пройти какой-то отбор. Желательно, чтобы владел ивритом, потому что, ну, естественно, все команды и все, весь разговор на иврите, но при этом дают курсы для тех, кто не располагает базисным и в иврите. А служить они могут, как и израильтяне, там уже кто на что гораст, как говорится, кто в боевых, кто в вспомогательных частях, но при этом у них есть проблема, им надо самостоятельно решать часть бытовых вопросов, то есть там как-то с жильем, устройством и так далее, то есть это, конечно, достаточно, там трудности могут быть определенные, то, что я знаю. Они могут оформить репатриацию, то есть получить гражданство при этом, если у него, опять-таки, есть право на репатриацию, если он еврей, вот, и при этом они получают плюсы в том, что они получают полный пакет прав для солдат, что они могут получить и возможность более длительной службы, и там есть такая, фигурирует программа по поддержке солдат-одиночек, если у него нет семьи в Израиле, ну вот, скажем, приезжает какой-то парень еврейский или девушка еврейская, у него семья остается где-то в Нью-Йорке, не знаю, в Калифорнии, в Флориде и так далее, он имеет право здесь получить дополнительную помощь, так что вот приблизительно вот такая ситуация.
1: Эти люди получают какую-то компенсацию, и кто-то платит им?
0: Нет. Но они получают, как я сказал, помощь. Они получают дополнительную помощь, там и выплаты, и поддержка, и всевозможные какие-то дивиденды, льготы, так сказать, и все это они получают от государства, если они действительно попадают, потому что не всех еще и берут. У кого-то психологически, у кого-то физически, разные критерии, разные степени там отбора есть и так далее, в зависимости от того, куда человек хочет. Но если его мобилизуют в армию по его собственному желанию, ее собственному желанию, то тогда получает какую-то помощь, да.
1: А получают ли зарплату те, кого призвали?
0: Израильтяне,
1: я имею в виду.
0: Израильтяне, нет, я бы не сказал, что зарплату они получают, нет. Да, израильтяне, нет, они не то что зарплату, но какое-то пособие они получают. Вот у меня сын служил, он служил в военно-морском флоте, они получают там какое-то пособие. Ну, это, конечно, зарплату это назвать трудно, но так, да, как какие-то деньги вот на самые такие, ну, базисные нужды, что ли.
1: А организации, откуда забрали человека в армию, им кто-то как-то компенсирует их убытки, я не знаю, как это правильно назвать,
0: недостаточно? Нет, это нет. Смотрите, если мы говорим о солдатах срочной службы, то это 18-летние ребята, девушки, поэтому нет, там никто ничего не это самое не гарантирует. Это сразу после закончил школу и, как говорится, военную форму, в униформу тебя одевают и все. Если же это касается резервистов, а резервисты здесь разного возраста могут быть, и от 20, скажем, там, с чем-то лет, и до 40 с чем-то лет, то да, конечно, они получают какую-то компенсацию, потому что они работают, у некоторых свои бизнесы, и сегодня же служба у некоторых длится даже не месяцы, годами, с перерывами, но все равно. И они, конечно, получают поддержку государства, это очень обсуждается, сколько получаешь, надо больше обсуждать, но так или иначе однозначно получают.
1: Мой вопрос был именно о них. Срочники-то понятно, это их долг. И сколько, кстати, срочная служба? Год или два, или сколько срочная служба в Израиле?
0: Ну, было у ребят было где-то 3 года, у девушек 2 года. Но вот сейчас собираются менять, потому что явно не хватает призывников, а ультраортодоксы, которые составляют, не знаю, сколько, 15%, около 20% от населения, они, как я сказал, в массе своей отказываются идти, и поэтому вынуждены обсуждать или как-то предполагать повышение срока службы в армии, да.
1: Ну, время наше подошло к концу. Буквально я еще задам вопрос, пожалуйста, коротко. А получают ли дополнительные материальные какие-то вознаграждения за награды?
0: Я думаю, что да, смотря какие. Я, честно говоря, не знаю конкретно. Многие получают награды, но эти награды нет, то, что я знаю. Они и мне сопутствуют какие-то денежные вознаграждения. Но я думаю, что в таких случаях, когда человек действительно отличился, то думаю, что да, хотя это надо, это Грегори надо проверить. Тут я не ручаюсь.
1: Семьи погибших, что скажете о них?
0: Ну, семьи они получают поддержку государства. Да. Да, получает поддержку государства, получает очень большую даже поддержку государства. Более того, есть закон, по которому родителей погибшего военнослужащего нельзя уволить с работы. Вот я познакомился как-то в свое время с человеком, у которого погиб сын во время операции
1: в Газе. Александр, наше время истекло, к сожалению. Суть понятна, что государство заботится. Давайте уйдем на рекламную паузу в конце часа. Это был передача была «Нью-Йорк и Иерусалим». И в эфире были Александр Быстровой и Грегори Дэвидсон. Спасибо всем, кто был с нами этот час.
0: Спасибо. Всего доброго. Спасибо.
3: Слушайте нас в интернете www.davidzonradio.com
4: Винченцо Беллини. Его оперы не сходят с афиш мира уже 200 лет. Его арии стали хитами. Он был тем сокровищем, которое ценили такие разные творцы, как Шопен и Вагнер, многое у него перенявшие. Ему, а также театральным оперным нравам его времени и секретам Бельканто будет посвящена последняя в этом сезоне беседа Университета культуры Майи Притцкер в гостиной Дэвидсон Радио. Она состоится, внимание, обратите внимание на дату, 16 мая в 4 часа дня по адресу 2508 Coney Island Avenue, второй этаж. Перед тем, как расстаться на жаркие летние месяцы, мы послушаем завораживающие красоты арии из Нормы, Сомнамбулы, Пуритан в лучших интерпретациях. Побываем в Палермо и Париже. Поговорим о короткой жизни Беллини и его примадоннах. И, конечно, поразмышляем о причинах его неумирающей популярности. 16 мая, суббота, 4 часа дня. В гостиной Дэвидсон Радио, билеты у входа или на сайте театр.ком.
5: Каждый день эти люди доказывают всему миру, что человеческое тело совершенно. Каждый день они добиваются новых побед. Каждый день эти люди служат великому призванию, имя которому – спорт. Узнайте о них больше в спортивных новостях с Алексеем Орловым. Каждое утро с понедельника по пятницу в 7:05 утра на Дэвидсон Радио.

0: Третий час дня. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
1: Часа.
2: Игорь Нобл, президент компании Great Northern Mortgage. Более 20 лет Игорь Нобл помогает с кредитами на покупку или рефинансирование недвижимости в штатах Нью-Йорк, Нью-Джерси, Флорида и Пенсильвания. Позвоните 917-397-3000 и вы узнаете о льготах на получение кредитов для тех, кто впервые покупает недвижимость, а также как закрыть сделку на вашу покупку в течение 21 дня с проверкой или без проверки. Проверки доходов. 917-397-3000.
1: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
1: Информация к этому часу.
3: С вами Павел Куклин, я Алена Вишневецкая. Здравствуйте. Средняя стоимость бензина с момента начала войны против Ирана выросла почти на 50%, превысив 4,48 за галлон, сообщила Associated Press. Агентство отмечает, что в первый день войны средняя цена за галлон бензина в стране составляла 2,98. Самый дорогой бензин сейчас в штате Калифорния – 6,1. Основной причиной такого роста остается глобальный энергетический кризис и рост цен на нефть, вызванный операцией США и Израиля против Ирана. Исторический максимум средней цены на бензин в нашей стране был зафиксирован в июне 22-го, когда стоимость галлона превысила $5. По итогам прошедших внутрипартийных выборов определились ключевые участники осенней политической гонки, передает Bloomberg. Бизнесмен Вивек Рамасвами уверенно обошел конкурентов и теперь сразится с демократом Эми Актон за пост губернатора Огайо. В свою очередь, действующий сенатор Шерод Браун попытается сохранить свое место в Верхней Палате парламента в противостоянии с республиканцем Джоном Хастедом. Исход выборов в Огайо сыграет решающую роль в распределении сил в Сенате. Аналитики уже изменили прогноз по сенатской гонке в этом регионе с вероятно республиканского на неопределенный. Два жителя Огайо оказались за решеткой после того, как выдавали себя за арабских миллионеров и похитили около 21 миллиона долларов. Суд приговорил двух братьев из Огайо к длительным тюремным срокам за мошенничество, пишет «Нью-Йорк Пост». Вместе с ними был осужден и бывший помощник мэра Ист-Кливленда, который помогал поддерживать их легенду. Ему предстоит провести в заключении более 8 лет. Госсекретарь Марко Рубио подменял пресс-секретаря Белого дома Каролин Левит на брифинге и пошутил, что некоторые журналисты из пресс-пула Белого дома помечены красным крестом на карте зала. По ходу брифинга Рубио несколько раз шутил о том, что к формату общения с прессой он не привык. Улучшить качество вещания и оставаться в эфире мы сможем благодаря вашей поддержке. Зайдите на сайт davidsonradio.com или позвоните 718-303-8000. Ваша финансовая помощь очень важна, и вместе мы сохраним эфир Davidson Radio. Слушайте нас на волне 620 AM в Нью-Йорке, в Нью-Джерси и в Коннектикуте. Наш эфир доступен на сайте davidsonradio.com. Также нас можно слушать через мобильное приложение, которое повторяет дневной эфир в ночное время. Сегодня в программе «Пульс дня» на телеканале RTN. Трамп заявил, что операция по сопровождению застрявших в Персидском заливе судов будет приостановлена. Журнал «Атлантик» сообщил, что США не знают, каких именно 5000 военных вывести из Германии. Вопрос не прорабатывали до того, как принять решение. В Квинси расследуют серию антисемитских актов вандализма. Неизвестные нанесли свастики и нацистские надписи на дома и автомобили. И о погоде. В Нью-Йорке облачно, кратковременные дожди, относительная влажность воздуха 76%, 64% по Фаренгейту, 18% по Цельсию.
1: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.

0: о новостях, которые долго остаются важными. Меня зовут Артем Андросов. Начинаем.
1: Президент Дональд Трамп провел в овальном кабинете встречу, на которой объявил о масштабном снижении цен на рецептурные препараты в США. По его словам, 17 крупнейших фармацевтических компаний мира, контролирующих 80% рынка брендовых лекарств, согласились продавать свою продукцию американским пациентам по ценам режима наибольшего благоприятствования, то есть по самым низким ценам, действующим где-либо в мире. Особое место на встрече заняло объявление об одобрении FDA новой генной терапии компании Regeneron, позволяющей вернуть слух людям с врожденной глухотой. Трамп назвал происходящее крупнейшим снижением цен на лекарства в истории страны и призвал всех американцев проверить доступные скидки на правительственном сайте trumprx.gov. Давайте послушаем эти заявления с переводом на русский язык.
0: Большое спасибо. Сегодня я рад объявить, что одна из самых уважаемых фармацевтических компаний в мире – Regeneron, и она согласилась предлагать свои рецептурные препараты по существенно сниженным ценам режима наибольшего благоприятствования. Иными словами, цифры снизятся до уровней, которых никто никогда раньше не видел. Весь этот механизм наибольшего благоприятствования, который нам удалось реализовать вместе с Бобби, Мозом и всеми, кто стоит за мной, это было невероятно. Это крупнейшее снижение цен на лекарства в истории. Само по себе это должно обеспечить нам победу на промежуточных выборах, но это так не работает, к сожалению. Люди слишком быстро забывают, но у нас будет крупнейшее. Это крупнейшее снижение цен на лекарства в истории нашей страны на многие процентные пункты. С этим объявлением 17 крупнейших фармацевтических компаний мира, представляющих 80% рынка брендовых препаратов, теперь согласились продавать свои лекарства американским пациентам по самым низким ценам где-либо в мире. У них будут самые низкие цены в мире. Это приведет к крупнейшему снижению цен на рецептурные препараты в истории Соединенных Штатов Америки. Я имею в виду, это должно быть новостью первой полосы, но так не будет. Это окажется где-то на 19-й странице, но люди все понимают, наверное, поэтому мы и в овальном кабинете. Я хочу поблагодарить генерального директора Regeneron, моего давнего друга, генерального директора Лена Шляйфера и директора по науке Джорджа Янкополуса, двух фантастических людей в медицинском мире, очень уважаемых. Нас также сопровождают министр Роберт Кеннеди, младший Бобби, спасибо, министр Говард Лютник, руководитель центров Medicare и Medicaid, доктор Мимадас, который делает фантастическую работу, и главный советник Министерства здравоохранения и социальных служб Крис Кламп. Спасибо, Крис. Отличная работа, что ты делаешь. На протяжении десятилетий американцев вынуждали платить самые высокие цены в мире на рецептурные препараты с большим отрывом. Цены, которые во много-много раз превышали то, что платил остальной мир, потому что у нас был президент, который не знал, что делает, или не мог добиться согласия других стран. Мне это удалось, потому что я использовал тарифы. Я сказал, если вы не согласитесь, мы введем тарифы на вашу страну. И они сказали, мы будем рады сделать это, сэр, после того, как всем отказывали, включая меня. Но они согласились. Соединенные Штаты – это всего лишь 4% мирового населения и потребителей, только 13% всех рецептурных препаратов. При этом фармацевтические компании получали 75% своей прибыли от американских покупателей. При 4% населения компании зарабатывали 75%. Не знаю, надеюсь, они продолжат, потому что на самом деле это не так плохо для них, как звучит. На самом деле акции многих из них растут, потому что когда цена повышается на одном конце, они компенсируют снижение цены в Соединенных Штатах. Так что все обернулось довольно неплохо. Чтобы устранить эту несправедливость, я подписал исполнительный указ, предписывающий моей администрации сделать все возможное, чтобы резко снизить цены на рецептурные препараты для американцев. долларов, одновременно добиваясь, чтобы другие страны платили больше, во многих случаях значительно больше. Но их цены удвоились, а иногда утроились, а наши снизились бы на 60, 70, 80% и даже больше. Сегодня мы разбиваем наш беспрецедентный успех. Реджинирон берет на себя обязательство предлагать все новые препараты по ценам наибольшего благоприятствования. Они сделают свои текущие препараты доступными для Medicaid в рамках режима наибольшего благоприятствования. Кроме того, они также предложат свой текущий препарат Пролюэнт для снижения холестерина и борьбы с сердечными заболеваниями всем потребителям по значительно более низкой цене. Он снизится с 537 до $225 и будет доступен на TrumpRx.gov. Это название придумал не я, Бобби и Оз придумали, это правда. Помню, я пришел и сказал, что это такое, но они сказали, так лучше продается. Так что теперь мое имя стоит на лекарствах, но дела идут отлично. Я слышу, что бьются рекорды. На днях смотрел Марк Кьюбан, сказал, невероятно, что Трамп сделал с этим. Не могу поверить, что услышал это от него. Я был в состоянии шока, но другие тоже говорили об этом. Весь этот проект стал горячей темой. Итак, это TrumpRx.gov. Компания также инвестирует $27 миллиардов в развитие исследований, разработок и фармацевтического производства здесь, в Америке. Это большое спасибо. Сегодня я также объявляю, что FDA только что одобрила новый препарат Regeneron под названием Атармони, генную терапию, излечивающую редкое заболевание, вызывающее глухоту. Понимаете, люди полностью глухие. Я видел кое-какие результаты, и это удивительно. В это буквально трудно поверить. Мы поговорим об этом через минуту. Обычно лечение редких заболеваний может стоить миллионы долларов. И при этом результаты не очень хорошие. Но в данном случае я рад сообщить, что Regeneron будет раздавать это лекарство бесплатно. На какое-то время бесплатно. Вместе с нами здесь двухлетний Трэвис Смит. Он родился глухим. Он был полностью глухим. На 100%. Он был глухим на 100%, но принял это чудодейственное лекарство. И теперь он может слышать, как его мама Сьерра говорит: «Я тебя люблю». Сьерра, может быть, скажите несколько слов. Это действительно невероятно. Он не знал своего имени, он не мог слышать, как я говорю ему, что люблю его. А теперь, благодаря Regeneron и этой удивительной операции, он может слушать музыку, и он ее любит, и любит танцевать, и любит инструменты. Я так им горжусь. Он был таким смелым, проходя через все это, и теперь он может слышать, и у него светлое будущее впереди. Даже фейковые новости должны быть впечатлены этим. Они найдут способ сделать из этого плохую историю. Он слышит не идеально, но на самом деле идеально отклонение около 1%. Нет, они гении. Они настоящие гении. Я их очень уважаю, но я просто хочу поблагодарить вас, Сьерра. Это невероятно. Спасибо, что пришли. Она красивая и красивый мальчик. Спасибо. Его жизнь стала счастливее. О да, он такой энергичный и полный любви теперь, а раньше он был таким серьезным малышом. Вы видите разницу? Да, он был таким серьезным малышом, а до этого ему было очень тяжело. Ты не можешь сказать ему, чего он хочет, что хочет есть, что ему нужно, а теперь он сможет это делать. Они отлично поработали. Я хочу поблагодарить Regeneron и другие компании за их вклад в снижение стоимости здравоохранения для всех американцев в рамках нашего соглашения о режиме наибольшего благоприятствования. Мы обеспечили гигантские скидки. Вот разница в ценах составляет от 45 и до 600%. Один из самых популярных препаратов для похудения подешевел с $1350 в месяц до $199 в месяц. Это невероятная цена. Раньше в Лондоне он стоил $87, и они подняли его до 199, что является большим повышением. Но это продолжается уже 30 лет. Нашу страну грабили. Сколько бы вы сказали, Даг? лет 30. Годами платили высокие цены на лекарства, так что теперь их цены растут, наши резко падают. И поскольку мир — это место большее, чем мы, трудно поверить в это. Но это так. Наши цены падают намного больше, чем их растут. Так что они растут не так сильно, как можно было бы подумать. Они идут к 199, а мы падаем. Падаем с $1350 в месяц до 199. В это никто бы не поверил. И это справедливо для всех. Я имею в виду этот препарат для похудения, но это верно для всех лекарств. Иногда разница даже больше, иногда чуть меньше, но иногда существенно больше, и вы видите, что это такое. Мы снизили стоимость препаратов для экстракорпорального оплодотворения на $1000 за цикл, и мы снизили цену основного препарата с $458 до $50. Что? Это должна быть опечатка. Это опечатка? С 458 до $50. Если бы ваш мальчик был здесь, он бы воскликнул: «Вау, кто вы такой?» Он хочет заниматься чем-то большим и лучшим, но ничего нет больше и лучше этого. Все это будет доступно прямо сейчас на trumprx.gov. Вот почему сайт процветает. Да, он процветает по другим причинам тоже. Подумайте об этом. Вот это скидка. Но у нас есть и другие. Это все ведущие компании и ведущие препараты. И я думаю, в конце концов, все компании будут вовлечены. TrumpRx.gov уже посетили более 15 миллионов человек. И каждый американец должен зайти и проверить огромные скидки перед походом в аптеку. Бьет рекорды. Никто никогда ничего подобного не видел. У меня было много компаний, не должен вам этого говорить, Бобби, но было много компаний, они говорят: мы хотели бы купить это у вас, если можно. Что? TrumpRx.gov. Я сказал: это не продается. Это не мое. Это правительство. Правительство владеет этим. Я не владею. Но все впечатлены. Эти фармацевтические компании говорят, что никогда ничего подобного не видели. Так что это фантастика. Президент США Дональд Трамп пообещал, что Иран будет стерт с лица земли, если иранцы будут нападать на американские корабли, участвующие в проекте «Свобода», инициативе США по сопровождению торговых судов, застрявших в Ормузском проливе. Об этом Трамп заявил в интервью корреспонденту Fox News Трею Ингсту, сообщил сам Ингст. «Я 20 минут разговаривал с президентом Трампом о ситуации с Ираном. Он говорил о проекте «Свобода» и усилиях США по сопровождению торговых судов в Ормузском проливе. Он сделал новое предупреждение Ирану, заявив, что если иранцы попытаются атаковать американские корабли в этом районе, они будут, цитата, «стерты с лица земли», передал Ингст в эфире Fox News. На вопрос о том, как продвигаются переговоры об окончании войны, Трамп ответил, что иранцы якобы стали гораздо более сговорчивыми. Трамп объявил о запуске проекта «Свобода» вечером 3 мая. На следующий день адмирал Брэд Купер, глава Центрального командования Вооруженных сил США, заявил, что американские военные сбили ракеты и беспилотники, которые Иран выпустил по военным кораблям США и торговым судам, которые они проводили через Ормузский пролив. Трамп добавил, что американцы также потопили несколько иранских катеров. После начала войны США и Израиля с Ираном Дональд Трамп не раз угрожал Тегерану разрушительными последствиями. Так, в начале апреля он грозил иранцам адом и гибелью цивилизации, если они не откроют Ормузский пролив. Вскоре после этого, 8 апреля, США заключили перемирие с Ираном. CNN и Fox News отмечают, что проект «Свобода» ставит под угрозу перемирие, которое и так оказалось хрупким и не привело к деблокаде пролива. В Иране заявили, что расценивают проект «Свобода» как нарушение режима прекращения огня и будут атаковать американские корабли, которые зайдут в пролив. Министерство обороны США планирует вывести 5000 военнослужащих из Германии на фоне ссоры между президентом США Дональдом Трампом и канцлером Германии Фридрихом Мерцем по поводу войны с Ираном. Представитель Пентагона Шон Парнелл сообщил, что приказ о выводе американских войск поступил от министра войны США Пита Хексета. «Мы собираемся значительно сократить контингенты, и сокращение будет гораздо больше, чем 5000 человек», заявил в субботу во Флориде Дональд Трамп. Агентство Reuters отмечает, что в рамках этого плана был также отменен план времен Джо Байдена по развертыванию в Германии американского батальона, оснащенного ракетами «Томагавк» большой дальности. Сенатор Роджер Уикер и конгрессмен Майк Роджерс, представители комитетов по вооруженным силам Сената и Палаты представителей, заявили, что они очень обеспокоены. По их мнению, американские войска не следует выводить из Европы, а нужно передислоцировать на восток. Преждевременное сокращение передового присутствия США в Европе до того, как эти возможности будут полностью реализованы, создает риск ослабления сдерживающего фактора и посылает неверный сигнал Владимиру Путину, говорится в их совместном заявлении, которое цитирует агентство Reuters. Обеспокоенность по поводу очередного удара по НАТО выразил и польский премьер Дональд Туск. Наибольшую угрозу для трансатлантического сообщества представляют не его внешние враги, а продолжающаяся дезинтеграция нашего альянса. Мы все должны сделать все необходимое, чтобы обратить вспять эту катастрофическую тенденцию, написал он в соцсети X. Бывший крупнейший лоукостер Северной Америки авиакомпания Spirit Airlines объявила, что прекращает деятельность. Перевозчик не смог договориться с администрацией Трампа о финансовой помощи, а последний удар ей нанесли цены на авиационное топливо, выросшие из-за войны США и Израиля с Ираном. Spirit Airlines вела с администрацией президента США переговоры о пакете помощи на $500 миллионов, но они закончились ничем. И в субботу компания объявила на своем сайте, что с чувством глубокого разочарования немедленно начинает организованно сворачивать деятельность. Суть сделки заключалась в том, что администрация выкупила бы 90% акций компании, но этот план резко критиковали и финансисты, и конгрессмены, и даже члены администрации. Министр транспорта Шон Даффи сказал, что если администрация согласится на такой вариант спасения «Спирит», то просто выбросит деньги на ветер. Вместо этого Белый дом предложил финансирование другим авиакомпаниям на сумму $2.5 миллиарда, в 5 раз больше, чем то, что просила «Спирит». Now you've heard that other airlines have talked about
2: requesting a $2.5 billion bailout. Вы уже слышали, что другие авиакомпании обсуждали возможность запроса финансовой помощи в размере $2.5 миллиарда. Я постоянно нахожусь на связи, и моя команда также контактирует со всеми генеральными директорами авиакомпаний. И я бы сказал, что на данный момент, на мой взгляд, в этом нет необходимости. У них есть доступ к наличным средствам. И если они захотят обратиться к правительству США, мы будем кредитором последнего. Инстанции. Но если они смогут привлечь средства на частных рынках, думаю, для них это будет лучше.
0: В августе прошлого года Spirit во второй раз за год подала на банкротство, после чего положение компании начало выправляться. Но в последние месяцы ее добил скачок цен на авиационное топливо из-за войны США и Израиля с Ираном и частичной блокады Армузского пролива. Цены на топливо марки Jet A1, которым заправляют большинство пассажирских лайнеров, выросли в последние недели примерно в 2 раза. Spirit Airlines в ночь с пятницы на субботу отменила все рейсы и пообещала пассажирам вернуть деньги за билеты.
3: Нам не дали никаких возвратов. Нам пришлось звонить дяде, чтобы он помог оплатить следующий рейс, потому что у нас не было денег. Нам пришлось заплатить $1600 за билет на сегодня, но нам пришлось занимать, потому что мы не могли себе этого позволить. Мы узнали об этом уже после того, как наш рейс отменили. Сначала у нас был рейс на 3 часа дня, потом его перенесли на 4, а затем, когда мы уже были в самолете, сказали, что есть какие-то испарения и не работает кондиционер, и нас попросили выйти. Мы ждали еще 30-45 минут, а потом нам сказали, что рейс отменен.
4: And when we get here, there was a guy so calm, posting some signs saying that Spirit ain't working no more.
3: Когда мы приехали, там стоял парень и спокойно вешал объявление, что Spirit больше не работает, и что нам теперь делать? Там были женщины с детьми и сидели прямо на полу. И много людей, которые не могут позволить себе купить новый билет. Это плохо. Так с людьми не поступают.
4: To buy another ticket. So that's bad. You don't do something like that to people.
3: Нам пришлось купить билеты у другой авиакомпании. Мы здесь с тремя детьми. Двое пятилетних и один 11-месячный ребенок. Мы провели в аэропорту всю ночь. Сначала нам сказали, что дадут отель, Uber и ваучеры на еду. Но потом все отменили и сказали, что ничего предоставить не могут. Так что мы просто сидели здесь всю ночь.
0: Spirit, основанная более 60 лет назад, на момент закрытия владела парком из более чем сотни самолетов европейского концерна Airbus семейства A320. Они курсировали между десятками аэропортов в США, Мексике, странах Карибского моря и части Южной Америки. Сейчас из-за роста цен на топливо многие авиакомпании мира отменяют часть рейсов либо повышают цены на билеты. Глава Международного энергетического агентства Фатих Бироль в середине апреля заявил, что в Европе авиатопливо вообще может закончиться через полтора месяца. Несмотря на все это, в администрации Трампа не унывают. Министр транспорта США призвал не опускать голову. Уже завтра, по его словам, нас ждет более сильный авиационный рынок.
5: В конечном итоге, после сегодняшнего дня, я думаю, мы увидим более сильный и конкурентный рынок в авиационной отрасли. Мы продолжим следить за ценами, продолжим следить за обеспечением энергоресурсами, за поставками авиационного топлива. И, глядя вперед, мы будем стараться принимать наилучшие решения.
0: Сейчас короткая реклама в эфире, после которой мы вернемся и обязательно продолжим. Оставайтесь с нами на RTN.
6: Новости на
7: Дэвидсон Радио.
6: Информация к этому часу.
8: У микрофона Лена Шневецкая. Вашингтон принял решение сделать паузу в реализации инициативы «Проект Свобода» по сопровождению судов в Ормузском проливе, заявил Трамп и добавил, что учитывает просьбы Пакистана и других стран. Он подчеркнул, что удалось добиться значительного прогресса на пути к полному и окончательному соглашению с представителями Ирана. Последнее предложение США по урегулированию конфликта с Ираном содержит неприемлемые для Тегерана условия. Об этом сообщило агентство ТАСНИМ. Ранее портал Axios выступил с утверждением, что Вашингтон и Тегеран близки к подписанию одностраничного меморандума о завершении вооруженного конфликта. По его информации, американская сторона ожидает ответ Ирана на предложение о прекращении конфликта в течение 48 часов. Китай готов оказать содействие в запуске и продвижении процесса мирных переговоров между Ираном и США, заявил глава МИД КНР Ван И на встрече с министром иностранных дел Ирана Аббасом Аракчи в Пекине. Китай намерен сыграть более значимую роль в восстановлении мира и спокойствия на Ближнем Востоке, подчеркнув важность диалога между Тегераном и Вашингтоном. Кроме того, китайские власти надеются на скорейшее восстановление нормального судоходства в Ормузском проливе.
6: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
9: Если вам за 60 и с утра вы не можете без боли согнуть и разогнуть затекшие колени, если, поднимаясь по лестнице, вы морщитесь от боли, если поясница и позвоночник постоянно напоминают вам о себе, приходите в клинику коленного сустава. Мы вылечим вас. У нас для этого есть все. И опытные специалисты, и необходимое оборудование. 718-338-66-55.
10: Когда мне хорошо, я пою. Когда плохо, из-за травмы, аварии или докторской ошибки, я не ищу компромиссов. Я выбираю и рекомендую лучших. А лучшие – это адвокаты офиса Юрия Прахина. Опытные, грамотные, с железной хваткой. Запишите их телефон и, гарантирую, вы не прогадаете. 718-946-50-99. Ваш Валерий Леонтьев.
7: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
11: Сообщение для абонентов телефонной карточки Дэвидсон, звонящих в Узбекистан. Мы рады предложить вам хорошее качество связи на Узбекистан по нашим ценам. Теперь по 5-долларовой карточке Дэвидсон вы можете звонить и говорить по всему Узбекистану и на мобильные 40 минут. Дэвидсон карт вы можете приобрести в магазинах города, а также по адресу 3171 Coney Island Avenue, угол Brighton Beach и Coney Island. Информация и подключение к льготному тарифу по телефону 718-303-9076, 303-9076 или на сайте davidsoncard.com. Телефонная карточка Дэвидсон – это связь, проверенная временем.
12: А я вот хочу знать, чем занимается Вадим Ермолинец в течение суток? Ну хорошо, 8 часов он спит. 2 часа утром он работает, это 10 часов. Остается 14, правильно я говорю? Так почему к нему невозможно дозвониться? Ни на передачу, ни после передачи. В чем дело? Может, у меня номер неправильный? Алло, вы меня слышите? С кем я разговариваю?
13: Хотите поговорить с Вадимом Ермолинцем?
14: Каждый вторник и четверг с 7 до 9 утра.
13: 718-303-90-90.
15: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличается.

Спасибо, что остаетесь вместе с нами. Мы продолжаем. Мужчина, протестующий против войны в Иране на вершине моста Фредерик Дуглас Мемориал Бридж в Вашингтоне, округ Колумбия, сегодня утром показал большой палец вверх. Это уже четвертый день его акции. Полиция патрулирует реку, а на Косте на лодках под мостом высотой 168 футов, это 51 метр, общаясь с Гвидо Райхштаттером через мегафон, но не предпринимая попыток снять его с арочной конструкции. Ранее он написал на платформе X, что намерен спуститься в понедельник, однако, судя по всему, изменил решение, когда у основания моста начали собираться его сторонники. В X Райхштаттер написал, что выступает против войны в Иране, назвав ее преступной агрессивной войной. Он также выразил несогласие с распространением искусственного интеллекта. В Нью-Йорке сделали важный шаг к будущему городского транспорта. Впервые прошли демонстрационные полеты электрических аэротакси между аэропортом имени Джона Кеннеди и Манхэттеном. Технология уже тестируется над городом и может в ближайшие годы улучшить сообщение с воздушным причалом Большого Яблока. Поездка в аэропорт JFK часто связана с пробками, дорогими такси и задержками поездов. Однако ситуация может измениться к лучшему. Компания Joby Aviation совместно с портовым управлением Нью-Йорка и Нью-Джерси провела первые демонстрационные полеты электрического аэротакси между разными точками города. Согласно официальному сообщению, инновационный летательный аппарат успешно выполнил маршруты между аэропортом Джона Кеннеди и несколькими вертолетными площадками Манхэттена. Теперь такие тестовые полеты проходят в течение всей недели. Их можно увидеть прямо над городом. В бразильском городе Бело-Хоризонте небольшой одномоторный самолет Embraer врезался в жилой дом и рухнул на парковку возле него. На борту самолета находились 5 человек. Пилот и один из пассажиров погибли. Еще 3 пассажира получили травмы и были доставлены в больницу. Жильцы дома не пострадали. В спасательной службе заявили, что самолет врезался в стену лестничной клетки между 3-м и 4-м этажами здания, не задев квартиры рядом. Разбившийся самолет должен был совершить посадку в Бело-Хоризонте и улететь в Сан-Паулу. При вылете из аэропорта Пампулья в Бело-Хоризонте пилот сообщил диспетчерам о технических неполадках. Предварительно именно они и стали причиной крушения. Певица Бритни Спирс получила год условного срока за вождение в нетрезвом виде. На заседании суда 4 мая адвокаты Спирс от ее имени признали вину в беспечном вождении в рамках сделки со следствием. Это стандартная процедура для обвиняемых в пьяной езде, если она не стала причиной ДТП. Помимо условного наказания, которое в случае Спирс не будет предусматривать обязательные встречи с надзирающим офицером, певица обязана выплатить штраф и пройти обязательные курсы для водителей, пойманных за рулем в нетрезвом виде. В Метрополитен-музее Нью-Йорка состоялся ежегодный благотворительный бал Института костюма Мет-Гала, куда звезды съезжаются выгулять самые яркие и экстравагантные наряды. В первый понедельник мая традиционно открывается выставка, посвященная моде и истории костюма. В этом году она называется «Мода – это искусство». Гости церемонии должны выбрать наряды, соответствующие теме выставки. Во время Мет-Гала собирают средства для финансирования Института костюма при Метрополитен-музее. Этот бал проводится с 1948 года. В этом году список гостей был особенно звездным. Среди сопредседателей мероприятия была певица Бейонсе, актриса Николь Кидман, звезды тенниса Серена и Винус Уильямс и глобальный редакционный директор журнала Vogue Анна Винтур. В числе тех, кто позировал перед камерами, теннисистка Наоми Осака, актриса Анджела Бассетт, певица Мадонна и актриса и певица Сабрина Карпентер. Некоторые знаменитости, рэпер Bad Bunny, Хайди Клум и Кэти Перри, загримировались практически до неузнаваемости. На ступенях Метрополитен-музея, которые загримировали под замшелые кирпичи в пышном саду, выступал вместе с танцорами звезда Бродвея Джошуа Гер.

0: Генри. Он открыл дефиле на красной дорожке под песню «I Wanna Dance With Somebody». Бейонсе появилась на Мет-гала впервые за 10 лет. Звезда пришла на красную дорожку со своим мужем, рэпером Джей-Зи, и 14-летней дочерью Блю Айви, которая стала одной из самых юных гостей. Обычно на Мет-гала приглашаются только гости старше 18 лет. Супермодель Хайди Клум подошла к теме моды как искусство со всей серьезностью. Ее едва можно было узнать в костюме одной из многочисленных мраморных статуй, украшающих залы музея. Анна Винтур, глобальный директор по контенту журнала Vogue, пришла в роскошном наряде от Шанель, украшенном перьями. Почти каждый год с 1995 года она была сопредседателем Мет-гала. Она лично одобряет список гостей. Это был ее первый вечер Мет-гала после ухода с поста главного редактора американского Vogue.
1: Это пульс дня по скриптум. Здесь мы рассказываем вам о том, о чем не успели рассказать в нашем большом выпуске. В студии Наталья Быстрицкая.
2: Во многих уголках планеты прием пищи сопровождается особыми ритуалами. Попробуем разобраться в тонкостях традиции, чтобы быть желанным гостем за любым столом. Азия всегда отличалась особым взглядом на многие привычные нам вещи. И обычаи, связанные с употреблением пищи, не исключение. Один из самых строгих запретов здесь связан с ключевым продуктом кулинарии – рисом. В Китае и Японии никогда нельзя втыкать палочки для еды в рис, да и в любое другое блюдо тоже. Это является серьезным нарушением этикета, поскольку так делают только во время традиционного обряда похорон. Указывать палочками на что-то также считается моветоном. В свою очередь, в Таиланде не принято есть с вилки. Ее используют только для перекладывания пищи из тарелки себе в ложку, а блюда из клейкого риса и вовсе едят руками. А вот высказывать наслаждение от еды принято во всеуслышание. Японцы громко чавкают, особенно когда лакомятся лапшой. Китайцы считают, что громкая, простите, отрыжка – показатель высшего удовольствия от трапезы. Но доедать все до последней рисинки не принято. Это знак, что хозяин был недостаточно щедр к вам. Так что надо оставить хотя бы символические пару кусочков. В Южной Корее во время застолья нельзя начинать есть и пить сразу. Необходимо дождаться, когда к трапезе приступит самый старший за столом. Это связано с культурой уважения к возрасту и строгой иерархией. Если гостю наливают напитки, ему следует держать чашу двумя руками, немного приподняв в сторону наливающего. Молодые мужчины и женщины пьют в полоборота, прикрывая рот рукой – это также жест уважения. Пить спиртное в Южной Корее, Китае и Японии любят и делают это регулярно. Отказываться от алкоголя здесь не принято. Это могут счесть за оскорбление. Так что, если гостя позвали в бар, ему придется выпить хотя бы пару глотков для вида. Чай – еще один напиток, прочно связанный с азиатской культурой. В Китае, когда вашу пиалу наполняют чаем, принято постукивать по столу пальцами. Эта традиция связана с преданием об императоре, который путешествовал по своим владениям инкогнито. А его слуги, выражая глубочайшее почтение своему господину, пока всем наливали чай, стучали по столу тремя пальцами, символизируя поклон головы и простирание рук. На Тибете соленый чай с жиром яка не допивают до дна, а ждут, когда хозяин дома подольет новую порцию. Считается, что такой ритуал приносит изобилие. Перед первым глотком в емкость макают безымянный палец и трижды отряхивают. Это благодарность небу, земле и предкам. Казахи, киргизы, узбеки, туркмены и таджики подают исключительно свежезаваренный чай. Наливают по половинке и подливают каждый раз, когда сосуд начинает пустеть. Это показатель гостеприимства и внимания гостю. Своим гостеприимством славятся грузины. У них застолье – целое мероприятие с ведущим. Выйти оттуда голодным или с плохим настроением – невыполнимая задача. Тамада в Грузии не профессия, а призвание. За такую работу не принято платить. В меню обязательно входят шашлык, хачапури, пхали, лобио, салат из овощей, сыры со свежей зеленью, хинкали, ароматный лаваш, различные соленья. Тарелки с явствами здесь ставятся одна на другую, а вино течет рекой. Отдельные главный гвоздь программы на Рождество – жареный поросенок. Без него праздник не праздник. Интересная традиция грузинского застолья – пить вино из рога. Если мужчине предложили выпить вина из такого сосуда, отказаться он не имеет права. Пить нужно обязательно залпом и до дна, иначе никак. Петь и танцевать у грузин в крови. Легендарное многоголосие за столом – одна из уникальных, очень красивых местных традиций. Завершают трапезу традиционно сладкими пирожными, газинаки, пеламуши, чурчхелы и фруктами. И еще за грузинским столом никто никуда не спешит. Жители арабских стран очень уважают кофе. У ближневосточных бедуинов сложилась такая традиция. Хозяин будет наполнять стакан гостя новой порцией до тех пор, пока тот не даст понять, что ему достаточно. Но делается это не словами, а особым жестом. Надо перевернуть стакан и трижды стряхнуть оставшиеся капли на пол. Ревностно относятся к кофейной культуре и в Италии. Местные считают, что капучино, латте и прочие смеси кофе с молоком исключительно для утренних часов. Если заказать что-то из этого после обеда, итальянцы могут косо посмотреть и даже оскорбиться. В Испании на полу могут быть остатки еды, лужи от напитков или выброшенные салфетки. Считается, чем грязнее пол в зале, тем заведение популярнее. Тут было много людей, которые навели этот беспорядок. Что объединяет европейцев, помимо некоторой доли снобизма в кулинарных вопросах, так это любовь к хорошей выпивке. У испанцев и португальцев незазорно употребить немного ликера даже за завтраком. Итальянцы не представляют свою трапезу без аперитивов. Культура вина плотно интегрирована во французский быт. А в Германии пьют пиво на обед и даже во время прогулки. У венгров не принято чокаться бокалами. Считается, что эта традиция пошла от захвата страны австрийцами в стародавние времена. Враги так громко бились стаканами, отмечая победу, что венгры отказались от такого ритуала из-за болезненных воспоминаний. Шумные посиделки с угощениями прочно вписаны в ДНК Греции. Едят здесь в кругу семьи или в компании друзей, ломая хлеб руками, свободно пробуя блюда из тарелок соседей и предлагая им свои. О чистоте скатерти не очень-то заботятся. Главное, чтобы всем было хорошо. Часто хозяин сам ставит на скатерти первое пятно, чтобы атмосфера сразу стала максимально непринужденной. С чуть меньшей экспрессивностью, но также щедро гостей принято угощать и в Турции. Местные не принимают отказов, даже если вы искренне будете убеждать хозяина, что сыты. Вам продолжат предлагать лучшие лакомства, как дорогому гостю. Ну, наконец, в Мексике принято есть тако, кесадилью и буррито только руками. А в бразильских мясных ресторанчиках в ходу цветовой сигнал. На столе лежит специальный жетон, стороны которого окрашены в разные цвета. Если официант видит зеленый, торопится к вам. Если сверху красная сторона, проходит мимо. Застольных традиций в мире великое множество. Все они отражают культуру народа и страны. Но даже если местные не всегда и не везде придерживаются некоторых обычаев, то там, где их соблюдают, относиться ко всему с уважением – вопрос культуры гостя.
3: В агентстве Good Care пожилые и нуждающиеся в уходе люди найдут теплоту и поддержку в сочетании с квалифицированной медицинской помощью на дому. Мы ценим каждого сотрудника, который работает в нашем дружном коллективе. Большая зарплата и лучшие бенефиты гарантированы. А для наших любимых пациентов проводим развлекательные мероприятия с едой и подарками. Если вам или вашим родным нужен хороший уход и настоящая забота близких неравнодушных людей, позвоните в Good Care. 718-635-3535.
4: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке 14 миллионов долларов.
5: Я Артур Саркисян. 4 миллиона 500 тысяч долларов. Авария на работе.
6: Я Татьяна Иванова. 350 тысяч долларов укус собаки.
7: Я Ираклий Барамидзе. 1 миллион 350 тысяч долларов порез руки.
8: Я Дмитро Левчук. 1 миллион 500 тысяч долларов. Медицинская ошибка.
9: Я Менахем Шлома. 1 миллион 850 тысяч долларов. Автоавария.
10: Мой адвокат.
11: Юрий Прохин.
12: Опыт. Мудрость.
13: Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
14: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
10: Если вы хотите предоплатить похоронные услуги, но при этом боитесь потерять бенефиты, звоните Алле Лисовецкой и получите профессиональную консультацию по волнующим вас вопросам.
13: Лисовецкий. Профессионализм, достоинство, сострадание. 718-421-42-42.
15: Новости,
16: аналитические передачи,
15: репортажи, мнения экспертов
16: и прямые включения из горячих точек со всего света.
15: Все это RTN.
16: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
15: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
16: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-27-86. 1-800-222-27-86.
15: RTN. Смотрите лучше.
17: Винченцо Беллини. Его оперы не сходят с афиш мира уже 200 лет. Его арии стали хитами. Он был тем сокровищем, которое ценили такие разные творцы, как Шопен и Вагнер, многое у него перенявшие. Ему, а также театральным оперным нравам его времени и секретам Бельканто будет посвящена последняя в этом сезоне беседа Университета культуры Майи Прицкер в гостиной Дэвидсон Радио. Она состоится, внимание, обратите внимание на дату, 16 мая в 4 часа дня по адресу 2508 Coney Island Avenue, второй этаж. Перед тем, как расстаться на жаркие летние месяцы, мы послушаем завораживающие красоты арии из Нормы, Сомнамбулы, Пуритан в лучших интерпретациях. Побываем в Палермо и Париже. Поговорим о короткой жизни Беллини и его примадоннах. И, конечно, поразмышляем о причинах его неумирающей популярности. 16 мая, суббота, 4 часа дня. В гостиной Дэвидсон Радио, билеты у входа или на сайте театр.ком.
18: А я вот хочу знать, чем занимается Вадим Ермолинец в течение суток? Ну хорошо, 8 часов он спит. 2 часа утром он работает, это 10 часов. Остается 14, правильно я говорю? Так почему к нему невозможно дозвониться? Ни на передачу, ни после передачи. В чем дело? Может, у меня номер неправильный? Алло, вы меня слышите? С кем я разговариваю?
19: Хотите поговорить с Вадимом Ермолинцем?
20: Каждый вторник и четверг с 7 до 9 утра.
19: 718-303-90-90.
21: Нас слушает весь мир. 3W.
22: Дэвидсон Радио.
21: .com.
23: Дэвидсон Радио

0: Америки 2 часа дня. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
1: Новости на Дэвидсон Радио. Информация к этому часу.
2: С вами Павел Куклин, я Алена Вишневецкая. Здравствуйте. Иран повредил или уничтожил не менее 228 военных объектов США на Ближнем Востоке. Американские власти открыто не признают реальный масштаб ущерба, сообщила газета «Вашингтон-Пост», проанализировавшая снимки со спутников. Из-за угрозы ударов с воздуха США не могут полноценно эксплуатировать свои базы в регионе. В начале операции большая часть персонала была переброшена на другие объекты вне зоны досягаемости иранских ракет. Трамп считает, что пока слишком рано думать о прямых мирных переговорах между США и Ираном, пишет «Нью-Йорк-Пост» после разговора с Трампом. Как сообщил портал «Аксиос», в Белом доме считают, что США и Иран могут вскоре подписать меморандум об окончании конфликта из 14 пунктов, который даст старт фазе переговоров между государствами. Соединенные Штаты, возможно, никогда не восстановят прежнее значительное присутствие на базах на Ближнем Востоке. Об этом пишет «Вашингтон-Пост». По словам собеседников издания, окончательное решение пока не принято. Улучшить качество вещания и оставаться в эфире мы сможем благодаря вашей поддержке. Зайдите на сайт davidsonradio.com или позвоните 718-303-8000. Ваша финансовая помощь очень важна, и вместе мы сохраним эфир «Davidson Radio». Слушайте нас на волне 620 AM в Нью-Йорке, в Нью-Джерси и в Коннектикуте. Наш эфир доступен на сайте davidsonradio.com. Также нас можно слушать через мобильное приложение, которое повторяет дневной эфир в ночное время. Сегодня в программе «Пульс дня» на телеканале RTN. Трамп заявил, что операция по сопровождению застрявших в Персидском заливе судов будет приостановлена. Журнал «Атлантик» сообщил, что США не знают, каких именно 5000 военных вывести из Германии. Вопрос не прорабатывали до того, как принять решение. В Квинси расследуют серию антисемитских актов вандализма. Неизвестные нанесли свастики и нацистские надписи на дома и автомобили. И о погоде. В Нью-Йорке облачно, кратковременные дожди, относительная влажность воздуха 76%, 64% по Фаренгейту, 18% по Цельсию.
1: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
3: Здесь можно увидеть много счастливых людей, потому что здесь встречаются те, кто молод душой и сердцем. Kings Bay Y приглашает на специальные программы в центре Shipshead Bay, 3495 Nostrand Avenue, между Avenue U и V. Только у нас бассейн олимпийских размеров с подогревом, сауна и гимнастический зал, экскурсии, танцы, музыкальные, литературные и оздоровительно-спортивные программы, курсы английского и компьютерные классы. Приходите отмечать праздники и торжества вместе с нами. Звоните 718-648-7703, 648-7703, добавочный 204. Спросите Елену.
4: Любая боль должна быть компенсирована теми, кто ее причинил. Нет недосягаемых, нет неприкасаемых. Травма – это боль, шок и десятки вопросов. Кто заплатит за лечение? Где взять деньги, чтобы продержаться? Как не лишиться бенефитов? У вас вопрос, у нас ответ. У вас проблема, у нас решение. Я, адвокат Юрий Прахин, и моя команда врачей и адвокатов добьемся максимальной компенсации за ваши травмы в доме, на улице или на работе. И доведем любое ваше дело до победного конца.
5: 718-946-50-99. 718-946-50-99.
6: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
2: Сообщение для абонентов телефонной компании «Дэвидсон», звонящих в Украину. Сегодня у телефонной компании «Дэвидсон» звонки на домашние телефоны в Украину по 20 центов за минуту и звонки на мобильные телефоны по 24 цента за минуту. «Дэвидсон Карт» вы можете приобрести в магазинах города, а также по адресу 3171 Coney Island Avenue, угол Brighton Beach и Coney Island. Информация и подключение к льготному тарифу по телефону 718-303-9076, 303-9076 или на сайте davidsoncard.com. Телефонная карточка «Дэвидсон» – это связь, проверенная временем.
5: Криминально-авантюрная комедия «Фарс». Группа жуликов пытается ограбить квартиру. Намеченный план операции нарушается непредвиденными обстоятельствами, связанными с любовными отношениями между ее участниками. Впервые в Нью-Йорке театр
7: «Анкор».
5: Премьера спектакля
7: «Сделка».
5: Талантливый коллектив будет в Нью-Йорке для того, чтобы вас вдохновить.
7: Премьера спектакля «Сделка».
5: Театр «Анкор».
7: Впервые в Нью-Йорке.
8: 24 мая. Ровно в 7 вечера.
7: Театральная гостиная.
8: 2508 Coney Island Avenue, Бруклин.
7: Билеты на сайте
8: theater.com и по телефону 718-266-3393.
9: Ты уверен, что знаешь, чем все закончится?

0: Леди и джентльмены, дамы и господа, мадам и месье. В эфире шоу Михаила Братславского «Радио Ринг». Ложка.
1: Ложка.
0: Мышка.
1: Книжка.
0: Молодец.
1: Огурец.
0: Я говорю, вы молодец, просто супер.
1: Дупер.
0: Ну вы даете.
1: Ой, Миша, вы знаете, я могу подбирать рифмы бесконечно.
0: А вы, уважаемые радиослушатели, умеете подбирать рифмы и сочинять стихи? Тогда приготовьте ручку, бумагу и...
1: Играйте и выигрывайте в музыкально-развлекательном шоу Михаила Братславского

0: Приветствую вас, дорогие друзья. Рад встрече на волне 620 М. Дэвидсон Радио. В студию микрофона Михаил Братславский. За звукорежиссерским пультом у нас Павел Куклин. В эфире программа «Радио Ринг». Наша сегодняшняя тема, она посвящена, соответственно, приближающимся праздникам. А это и Mother's Day, и 9 мая, День Победы. Так что поводов предостаточно. И если вы накропали кое-что, я надеюсь, вы именно так и сделали, приготовились к нашей сегодняшней встрече, то добро пожаловать в эфир. С радостью приму ваши звонки. А у меня много, приблизительно 14 страниц ваших работ, которые прислали наши постоянные участники, и за что им огромное спасибо. Всех по возможности представлю и постараюсь максимально прочесть ваши работы в сегодняшнем нашем эфире. Напомню, что телефон в студии 303-90-90, и если у вас есть набросок, допустим, предположим, вы захотите сделать это по-быстрому, как говорится, на корточках, напишите 4 строчки, 8 строчек, 12, и представлю вас в эфире. Пока я хочу напомнить о тех, кто поддерживает наш эфир, за что им огромное спасибо. В первую очередь представлю агентство Welcome Care. Это замечательное агентство, которое предлагает работу тем, у кого есть разрешение на работу и кого, кто находится в стране официально. Внимание всем, кто имеет право на работу. Крупнейшее агентство по уходу на дому Welcome Care предлагает немедленное трудоустройство во всех районах Нью-Йорка. Приглашают работников с сертификатами PCA и HHA. Приходите со своими пациентами и получите неограниченное количество часов. Телефон 718-232-4850. Если у вас нет сертификата, бесплатное обучение в агентстве Welcome Care, вы получите сертификат и приступите к построению карьеры в Америке. Лицензированное агентство Welcome Care более 20 лет в бизнесе, говорит на вашем языке и платит все бенефиты и плюс еще дополнительно бонусы к зарплатам. Агентство Welcome Care предлагает целый ряд программ. Если в семье есть ветераны, пережившие Холокост, дети войны, вам будет предложена программа до 24 часов в сутки помощи. И это очень удобно и комфортно. Если же вы пациент, который не может себя самостоятельно обслуживать, и вам нужна помощь 24 часа, есть и такая программа, если вам надо находиться в нёрсинг-хоме, но вы бы хотели оставаться дома. 12 плюс 12. Скажите этот пароль, и вам подскажут, как оформить эту программу и как получить домой помощников. Программа специальная для детей. Очень интересная программа для детей от мала до 18 лет. Если в семье есть ребенок до 18 лет, имеющий Medicaid, можно оформить до 24 часов помощь. А если ребенок маленький и находился на программе Early Intervention, это где специалисты помогают ребенку, и логопеды, и массажисты, физиотерапевты, учителя различные, такую программу можно продолжить или организовать заново. Обратитесь в агентство, и вам, конечно же, помогут. 718-232-4850. Welcome Care. С нами как в семье. Еще одно сообщение касается удивительного центра. Центра, о котором я рассказывал в последнее время. 3 этажа. Представьте себе. Везде залы. Там есть лифт. Не надо по этажам скакать. Итак, внимание, Бруклин. Лучший трехэтажный центр для людей пожилого возраста Enriched Adult Daycare приглашает всех желающих. 718-928-7373. Вас привозят и увозят. Вам готовят вкуснейшую еду. Возят в бассейн и в баню. На экскурсии и концерты. Вы можете устраивать театрализованные представления и петь под живую музыку. Заниматься творчеством, читать в библиотеке, играть на бильярде, прихорашиваться в салоне красоты, общаться и, главное, дружить. Принимают все планы MLTC и программу NHTD. В Enriched Adult Daycare есть все, и не хватает только вас. Позвоните, запишитесь, и за вами приедут. И вы проведете целый день в этом центре с друзьями, со знакомыми. И увидите, насколько это интересно и хорошо. Телефон 718-928-7373. 718-928-7373. Доверяйте своим глазам. Проверяйте то, что я вам говорю. Приходите и посмотрите. Ну и еще одно сообщение касается доктора Михаила Рисмана. Многие знают, что этот человек, это доктор, замечательный доктор-специалист по лечению боли. И офис его расположен по адресу 1021 Avenue Z в Бруклине в районе Шипсхед-Бэй. Телефон 718-769-7191. 718-769-7191. Доктор практикует в Америке более 35 лет и постоянно совершенствуется, следит за новостями и успешно использует новые технологии в лечении своих пациентов. Вот так им разработана новая методика лечения суставов. Это комбинация фотомодуляции и ударно-волновой терапии. Много раз я говорил об этих методах лечения, но именно в сочетании они приобрели новое качество и успешно лечат даже многолетние проблемы плечевых и коленных суставов. А суть лечения этого метода – стимуляция и восстановление естественных сил организма. Это лечение также помогает при пяточных шпорах. И если вы хотите избежать операции, доктор Рисман с помощью новой методики поможет вам быстро и эффективно. Записывайте телефон 718-769-7191. Напомню вам, офис работает с утра и до 6 часов вечера. Те, кому удобно будет вторая половина дня для процедур, для манипуляций, есть такая возможность. Позвоните по телефону 718-769-7191. Доктор Рисман принимает основные медицинские страховки, а также Этна, Фиделис и 1199. 718-769-7191. 718-769-7191. Ну что ж, давайте будем начинать поздравлять друг друга, поздравлять своих любимых женщин. Ну, в данном случае, конечно же, День матери. Это очень-очень важно. Я начну с работы, которую прочту сам. Я вижу, что линии все горят. Пожалуйста, не кладите трубки. Я начну ваши звонки принимать ровно через минутку. Итак, поздравляем с майскими днями Победы, матери, радио, печати и, конечно же, радиорингов. 6, 13, 20, 27 числа. 10-го мама, 9-го, как вы помните, у нас День Победы. Майскими днями нашего праздничного общения обнимаем радостно ваши Галя, Саша. И мнений в этом месяце у нас получается достаточно много. День матери, Александр Штейн. День матери и только матери. Ни жены, ни сестры, ни дочери. Праздник матери вечно в фарватере. Остальные, пожалуйста, в очередь. День матери короткий и световой, а должен длиться хоть неделю. Пусть выпадает он на выходной, но очень короток на самом деле. Тебя не по календарю. Вдвойне, а может и втройне, за все всегда благодарю, за лучшее, что есть во мне. Хоть жизнь была весьма недолгой, я помню каждый ее миг, насыщенную смыслом, толком твою любовь ко мне постиг. Отец, я нынче дважды дед, я сыну своему и внукам передаю твой яркий свет, как высшую твою науку. Я жив, здоров на этом свете, но жизнь обычно переменна. Хоть ты желаешь долголетия, но встречусь я с тобою непременно. Хорошо, давайте начнем с ваших звонков. Пожалуйста, здравствуйте, вам слово.
1: Ой, здравствуйте, Миша, это Рафаил.
0: Рафаил, я вас приветствую.
1: Так получилось, что я всю неделю... Мне было не до стихов, так я плохо себя чувствовал. Но я прочитаю вам, если не возражаете, стихорень, который написал лет 10 назад, оно посвящено моей маме, которая не дожила 3 месяца до победы. Написал я его лет 10 назад. Небольшое пояснение для тех, кто, может быть, не помнит. Коптилка – это маленькая такая керосиновая лампочка, которая больше коптила, чем горела. Итак... Это было или это приснилось? Коптилка мигала, метель в окна билась, сибирский глухой городок и война. И мама поет итальянский романс. Чуть-чуть улыбаясь, она что-то шьет и песню про гондольера поет. А мы, малыши, мы притихли и слушаем. Не слышал потом исполнения лучшего. Не о замерзшем поетом щеке, не о березке на тихой реке, не о заставе верной Катюши. Поет про гондолу Креалта плывущий. Я слов этих странных не понимаю, но сладко сердечко от них замирает. А песня, как солнышко с ясного неба, как светлая жизнь, что придет нам с победой. Уже спиной старость холодом дышит, но часто ночами я вижу и слышу. Коптилка мигает, снег в окна метет, и мама про гондольера поет. Гондольер молодой, взор твой полон огня, я стройна и молода, не свезешь ли меня? Мне надо в Риалто до рассвета. Все, спасибо большое.
0: Спасибо, Рафаил, спасибо, мой дорогой, что вы только себя хорошо чувствовали. Да, такие у нас, друзья, таланты. Спасибо. И такие воспоминания трогательные. Ведь из тех, кто сегодня в семейке, тех, кто пишет, вот я сегодня буду читать стихи, ребята в клубе 90+, вы понимаете, они войну видели своими глазами, хоть и были маленькими детьми в то время, но видели своими глазами. Победа, мать и мать победа. Память сотен матерей в названиях площадей и улиц, которым из полей и из морей в конце войны их дети не вернулись. Победа, мать и мать победа. Дефис короткий между слов. Я смысл этих слов изведал. Они основа всех основ. В бокал шампанское нальют, пройдут молчание минуты, в честь Дня Победы прогремит салют, в честь матери не прогремят салюты. Салют для матерей особый нужен, возможно, даже и парад. Пусть залпы всех земных оружий для каждой матери гремят. Нет мысли более мудрей, чтоб избежать любые беды. Без матерей не будет сыновей, без сыновей не будет Дня Победы. Спасибо, Александр Штейн, за такие хорошие стихи. Пожалуйста, вам слово. Здравствуйте.
2: Саня, привет.
0: Шурик, приветствую, дорогой.
2: Счастье радио. Ну, две темы такие важные, но я проскочу быстро по двум темам. Моя душа с годами не остыла. Твой образ я всегда храню в себе. Лишь твоя холодная могила молчит, напоминая о тебе. Какие ты испытывала муки, когда я был в болезненном бреду. Ты мне свои протягивала руки, чтобы отвести пришедшую беду. И с чувством самой преданнейшей мамы была ты рядом в этот трудный час. Ты словно птица теплыми крылами мне согревала душу каждый раз. О, как тебя мне часто не хватает. Лишь я один могу себя понять. Такой любви не каждый в мире знает, какую мне дарила моя мать. Мне не забыть твоих улыбок милых и ласковых, как солнце по весне. Говорят, что нет незаменимых, только маму кто заменит мне. Какое счастье видеть сказочные сны и дети, чтобы жизнь украшали. О, если б не было войны, народы мира горести не знали, и не гремели б звуки канонад в порыве смертоносной страшной гонки, не погибал бы на земле солдат и не рыдала бы вдова от похоронки. Не отмечали б никогда победы, люди мира о любви бы пели, ни слез бы не было, ни бед, и дети никогда б не сиросели. Спасибо вам, Отечество, сыны, вы за победу жизнь свою отдали, чтоб в мире больше не было войны, и никогда б ее цены не знали. Прекраснее в мире нету красоты, чем жизнь благословенная Всевышним. Мы женщинам должны дарить цветы и никогда не возлагать погибшим. Днем Победы всех! Спасибо,
0: Миша. Спасибо, Шурик, спасибо, дорогой. Замечательные, замечательные строчки. И к Дню Победы, и к Дню Матери. Спасибо. Это был Александр Кривопал. Воспоминания витают. Пришла пора ограничений. Нет кредит-карт, исчезла кэш. За ней пора и огорчений. Того не пей, того не ешь. Котлеты только паровые. Ни ресторанов, ни кафе. Не отличить меня впервые по пятой светлой памяти, графе. Теперь гуляю по тропинке, шагов по сто вперед, назад, согнут слегка, в коленках, в спинке, в крови давлений перепад. Недавно я хилял по Ницце и шастал в Лондон и Париж, был порох свеж в пороховнице, и уважение, и престиж. Считаю по ночам баранов, пока смогу чуть-чуть поспать, а раньше все по барабану, спал даже не ложась в кровать. Воспоминания витают, и мне числа. Нет начала, нет конца. Снежинки падают и тают, коснувшись моего лица. Здорово и замечательно, Александр Штейн. Пожалуйста, следующий звонок. Здравствуйте.
1: О,
3: Алло, здравствуйте, Миш.
0: Хочу всех да, поздравить. Владимир, приветствую вас.
3: Да, с днем мамы. Но хочу прочесть про 9 мая, я не знаю, получится у меня или нет. Но такое стихотворение написал. Праздник Победы, 9 мая, праздную вместе целой страной. Великий праздник, мы это знаем, мы победили. Это помнит любой. Мы всех фашистов тогда разгромили, и над Рейхстагом взвился наш флаг. Мы помним это, мы не забыли. Надеюсь, все, надеялись все, что это был знак. Одни победить бы мы не сумели. Но страна об этом решила молчать. Чем мы стреляли и то, что мы ели, спасибо союзникам, должны мы сказать. Отец воевал мой 4 года, 6 ран получил и продолжал воевать. Он рассказывал мне такого, много такого, о чем мне страшно даже писать. Мы пьем в этот день, смеемся, ликуем, с друзьями танцуем мы в кабаках. И ведь никто в этой праздничной суе не вспомнит про тех, кто в советских погиб в лагерях. Не вспоминаем мы и про те миллионы правительством убиенных ребят. Не вспоминаем мы и про сталинские законы, что разрешали заградотрядом стрелять в своих же солдат. А может, Виктор Топалер прав тогда был? Это не праздник, говорил он в эфире строго. Вечная память ему, кто помнит, помнит и не забыл. Он журналист был, поверьте, от Бога. В Израиле день памяти это зовется. В стране на 2 минуты все замирает, и сердце каждого медленнее бьется. Погибшая страна в тишине вспоминает. Нет пьяных драк и криков «Ура!», парадов нет, страна другая. Есть 2 минуты и тишина. Мы молча стоим, своих вспоминая. Стоят автобусы, машины стоят, и на душе у людей тревожно. И телефоны у всех молчат, только в Израиле это возможно. Судить не берусь. Да кто я, ребята? Пусть каждый решает сам для себя. Но только Израиль, без показухи и непредвзято, чтит память погибших солдатов всегда. Все, спасибо за внимание.
0: Спасибо, спасибо, Владимир, спасибо. Спасибо за участие. У нас совсем осталось мало времени до перерыва, меньше минутки, поэтому я, наверное, брать никого пока не буду. Но небольшое уточнение введу. Израиль празднует 9 мая, как 9 мая, вот на государственном уровне, не просто тех, кто помнит, те празднуют, а именно на государственном уровне. А день поминовения, когда вспоминают, вот это вот молчание происходит, это не связано с войной 41-45, это связано со всеми погибшими и в террористических актах, и на всех войнах израильских, и от рук террористов взорванные автобусы и прочее. То есть вот всех, все, кто погиб от террора, от террористов и погибших на войнах, вот им такую отдают честь. Когда вся страна замирает на 2 минуты, это очень наглядно, когда мне доводилось попадать в этот день на трассы, допустим, Айлон, скоростная трасса, на этой скоростной трассе все машины замедляются, останавливаются, полностью останавливаются, и водители выходят из машин, водители, и если там еще кто-то есть, тоже все выходят на дорогу, становятся рядом с водительской дверью, вот, или с дверью пассажира, и вот эти 2 минуты, сирена, и все стоят, и отдают вот такую дань памяти. Но это не связано напрямик с 9 мая. Хорошо, друзья, у нас середина часа, новости, реклама. Остановимся и после новостей и рекламы вернемся на территорию программы «Радио Ринг».
4: В эфире шоу Михаила Братславского «Радио Ринг».
5: Новости на
6: Дэвидсон Радио.
5: Информация к этому часу.
7: У микрофона Лена Вишневецкая. Армия обороны Израиля ликвидировала более 2000 членов военизированной ливанской шиитской организации «Хизбалла», заявил начальник генштаба ЦАХАЛ Ияль Замир во время поездки по Южному Ливану. По его словам, израильская армия не уйдет из Южного Ливана, пока не будет обеспечена безопасность и не будет найдено долгосрочное решение для поселений и городов на севере Израиля. Премьер-министр Израиля Нетаньяху поручил армии быть готовой к любому сценарию, включая возобновление боевых действий против Ирана. Судья в Южной Каролине постановил, что заключенный Джон Ричард Вуд, приговоренный к смертной казни за убийство полицейского 25 лет назад, не может быть казнен из-за тяжелого психического заболевания. Вуд страдает шизофренией и искренне верит, что он бессмертен, пишет Fox News. Судья Грейс Кни заключила, что осужденный не соответствует юридическому стандарту, необходимому для приведения приговора в исполнение. Он не способен рационально общаться с адвокатами и не понимает фактических причин своего наказания. Вуд ошибочно полагает, что уже получил помилование от губернатора.
6: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
8: Динамит уже более 50 лет успешно помогает подросткам и молодежи избавиться от наркотической зависимости. За это время мы заработали безупречную репутацию, собрали профессиональную команду и используем самые современные методы лечения. Если вы заметили, что кто-то из близких стал замкнутым, в доме начали пропадать деньги, лекарства, или у вас есть просто какие-то вопросы, позвоните нам по телефону 718-614-4554. Это все конфиденциально. Динамит. Мы помогаем найти путь к новой жизни.
4: Кратчайший путь из дома в госпиталь – Дэвидсон Амбуланс Ассист. 1-888-710-0303. Любой госпиталь по вашему выбору.
9: Новости.
10: Аналитические передачи.
9: Репортажи, мнения экспертов
10: и прямые включения из горячих точек со всего света.
9: Все это RTN.
10: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
9: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
10: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-2786. 1-800-222-2786.
9: RTN. Смотрите лучшее.
11: Морально-этические процессы иммиграции в творческом преломлении. Беседы с интересными людьми об их жизни, надеждах, планах. Все это и многое другое в новой программе «Творческая гостиная» с Александром Соколовым. Каждый понедельник с 3 до 4 на Дэвидсон Радио.
12: Леди и джентльмены, дамы и господа, мадам и месье. В эфире шоу Михаила Братславского, радио «Ринг».
0: Дорогие друзья, мы продолжаем программу «Радио Ринг». В студию микрофона Михаил Братславский. За звукорежиссерским пультом у нас Павел Куклин. И я принимаю ваши работы, понятно, на тему. Она была уже обозначена, и она уже прозвучала. И День матери, и День победы. Поэтому вот в этих направлениях, если у вас есть ваши работы, добро пожаловать в эфир и расскажите об этом всему нашему большому радиомиру. А я сейчас представлю работу «День матери» Давид Шмелькин. В компании за 60 и чуть старше печально сегодня звучит анекдот. Любимому сыну трезвонит мамаша, а сын ее не узнает. Но после узнав, задает ей вопросик. Так рано звонить ей, наверное, не лень. С извинением мама сказала сыночку, полдень уже и сегодня мой день. Увы, мы сегодня готовы на многое. Образы мамины в сердце храним, а мам наших деток счастливой дорогою, не глядя на возраст, боготворим. А в этот день матери лучшие строки и самые нежные чувства для них. Но самое главное, все эти сроки вершиною айсберга в чувствах земных. Спасибо, дорогой Давид Шмелькин, здоровья вам. Пожалуйста, вам слово. Здравствуйте.
13: Здравствуйте, Миша, здравствуйте, семейка.
0: Марк, приветствую вас.
13: Спасибо, я тоже вас приветствую, поздравляю с праздниками, с обоими, с тем и другим. Но я просто приветствие написал с Днем Победы, поскольку я блокадник, и там видел, и уже чувствовал, знал, что такое. И на Урале, в Сибири мы жили, не дай бог, кому бы так было 2 года. Но в 1944 году мы вернулись. Вот сейчас я пишу просто с Днем Победы и поздравляю. В мире и любви прожить. Быть счастливыми желаю. Подвиг сделан, славно не забыть. Ветеранам я желаю жизни долгой, полной сил, чтобы счастливы вы были, и чтобы в мире мир царил. С Днем Победы поздравляю. Мира вам желаю я. Пусть растут под чистым небом наши дочки, сыновья. Пусть осталось вас немного, но ваш подвиг не забыть. Это стоит дорогого, слезы нам свои не скрыть. Потерял родных я много, никогда их не вернуть. На военных, на дорогах.

0: Тогда нам по 10-11 лет, и горе вокруг, нет отца, сына, брата, у кого даже дома и родных уже нет. От городов лишь руины бетона, сгоревшие села, как символ беды. И эта беда, захватив миллионы, стала критерием нашей судьбы. И то, что враги получили на сдачу, увы, никого не приводит в экстаз. Перед живыми возникли задачи, что через годы тревожат сейчас. Тогда прозвучало заклятием слово. Хоть ни у кого перед этим вины, на все, да, на все были люди готовы. Но только чтобы не было больше войны. Мы празднуем нашу победу. Война повторилась коварней и злей. И мы все ребята тех лет уже седы. С ужасом смотрим на наших детей. Всех поздравляя с далекой победой, молим судьбу, пусть она отведет. Неужто за миром война идет следом, и мир никогда от войны не уйдет. Последние две строчки. Здорово, когда война идет за миром, а мир идет за войной. Ну, это, в общем-то, понятно, что это алгоритм. И после мира приходит война, а после войны приходит мир. Спасибо, дорогой Давид Шмелькин. Следующий звонок. Пожалуйста, вам слово. Здравствуйте.
1: Добрый день, Мишенька. Здравствуй, Пашунечка. Это Белла Копченкова.
0: Беллочка, приветствуем.
1: Добрый день, Мишенька. С твоего разрешения я хочу прочесть два небольших стихотворения. Одно, посвященное маме, которое я написала первым, благодаря твоей передаче созданной, я стала писать. Разреши, я тебе напишу. Так давно я тебе не писала. Перед Богом не погрешу. Все, что делала для тебя, было мало. Ты была мне подругой, сестрой. Я безумно тебя любила. Если что-то случалось с тобой, я за это себя корила. Ты безропотную была. Все, что жизнь преподносила, на себя груз забот брала, находя в душе где-то силы. Много лет, как тебя уже нет, что со мной происходит, не знаешь. Предо мной на стене твой портрет, твоим взглядом меня согреваешь. А разреши, я тебе напишу, мне ведь многого и не надо. Об одном лишь тебя прошу, что была бы со мною рядом. Я уж бабушкой стала давно. Внуки выросли из пеленок, но нужна ты мне все равно. Я, по сути, в душе ребенок. Я стараюсь тебе подражать, быть во всем на тебя похожей. Как же, мамочка, дать тебе знать, что на свете ты всех дороже. Мне всю жизнь тебя не хватает, а когда за окном день растает, свои мысли в клубок соберу, чтобы его развязать поутру. И второе маленькое стихотворение, посвященное Дню Победы. Такое место есть у нас в Нью-Йорке, куда приносят воины цветы. И ветераны курят здесь махорку вдали от повседневной суеты. И радуются каждому мгновенью тому, что живы, что пришли сюда. И память прошлого ложится грустной тенью, и вспоминаются прошедшие года. Не спится часто старым ветеранам, и мысли возвращаются назад. Все так же ноют боевые раны, в войне полученные под названием «Ад». Стихи, что написал Расул Гамзатов, тревожат душу чуткостью своей. И, кажется, ушедшие солдаты и вправду превратились в журавли. Пока мы помним, и сердца в нас бьются, как эстафету мы передадим, и к месту поклонения все сойдутся, почтить всех тех, кто был непобедим. Спасибо. Всех с праздниками, с Днем Матери, с Днем Победы. Пусть все будут здоровы и счастливы.
0: Спасибо. Белла Коптенкова. Беллочка, спасибо огромное, огромное за эти две ваши работы. Продолжаем темы. Григорий Абрамович, поздравляю тебя, твою семью, семейку, с Днем Победы, Наташку, мать, да? Письмо. И всем радости, всем нам радости желает Григорий. Нет ничего прекраснее на свете, чем видеть мать, пришедшую к тебе. Проведать и спросить, сынок, как дети? не делай.

вам дырки в голове. Ты сам приходишь к маме не случайно. Всегда в сопровождении детей, и все, что маме нужно моментально, становится задачей 2-3 дней. Мама печет и делает котлеты. Сама не ест, все детям отдает. И я частично покрываю сметы, даря на день рождения вперед. Мне часто мама молодая снится. Ей уже 30, я ищу дитя. И на вопрос, хочу ли я жениться, я отвечал, есть мама. У меня. Ну, это хорошее наблюдение, и я помню, многие детки, значит, вот так шутили. В небе тучи, там же птицы и акация внизу. Опускаются ресницы, ты предчувствуешь беду. Вслух нам ничего не скажешь, а прижав к груди меня и смахнув слезу, погладишь фотографию отца. Ту, где он и я похожи, где мы с ним одно лицо. Папа мой теперь не сможет заступить к нам на крыльцо. Еще одна работа Гриши. «Мама, мамочка, я помню, в Черном море ревут волны, и с крестами самолет из орудий своих бьет. Разлетелась в щепки рубка, нас спасает тучек кучка, что над нами и пилот грохнул в волны самолет. Это было в 41-м, в 45-м же, победном, ты еще ждала отца, но, как видно, не судьба. На себе все испытала, старшенького потеряла, и от этого сама чуть в могилу не сошла. Как, кому тебе с излишком? Близнецу грозили вышкой, и его ты как смогла, но от этого спасла. Находила в себе силы, но здоровье подкосили эти страшные года. Ты ушла, нас всех любя. Мама, мамочка, я помню, как тогда шумели волны, ты накрыла нас с собой, своим телом и душой». Очень трогательная работа, маме посвященная.

Продолжим. Я не смогу о войне и красиво. Она нас буквально косой косила. И бомбы летали, и залпы орудий, и нет того хуже, что делали люди. Мне это запомнилось больше всего, как наши соседи теряли лицо. Конечно, не все, но достаточно было, кто рад был еврея отправить на мыло. Моральный ущерб наносился нам всем, вопрос не стоял, почему и зачем. А я с Дня Победы для них стал маланец, такой инородец, не иностранец. А то, что отец твой погиб на войне, у них опускалось, евреи не как все. И с той неизменной добавкой «Эй, ты!» тебя просто гнали в зашей из страны. Еще. Скажу прозой без стихов социализм. Строй, который без врагов не может быть. Строй, который регулярно терпит крах, объясняет это тем, что в стране враг. Он среди инакомыслящих людей, и, конечно, первый враг ему – еврей. У Кортези и Мамдани в этом смак. Ну, а Сандерс – это новый Карл Маркс. Хорошо. Ну, и еще одно. Еще одно. Чуден май в день твоего рождения. Сегодня ты у всех нас на виду. И у меня ни грамма нет сомнения в том, что тебя я, девочка, люблю. У нас везде цветущие деревья. У нас дождит и ночью слышен гром. А мне еще бы чуточку везения. Я был бы счастлив быть с тобой вдвоем. Я не могу желать тебе хорошее. Не хочется мне в этом преуспеть. Тебе я пожелаю все возможное, что только можно сделать в твою честь. Спасибо, Григорий Абрамович. Это было здорово. Это настоящее пожелание и поздравление. Ну, а теперь мы перейдем к Отто. Отто накропал замечательные работы. «Я из тех, кто был с мамой согласен», цитата из Григория Абрамовича. Ремейк от Отто Заславского. «Мама молодая и красивая, мужичок от роду 10 лет, солнце золотое, море синее, только папы у мальчонки нет. Разошлись родители случайно, ЗАГС такой с названием «Война». Похоронка с подписью печатью, полевая почта не видна. Рос сынок, не ведая папаши, увядала потихоньку мать, к году год слагал житейским стажем, чтоб не детский ум стал понимать. Хорошо бы маме выйти замуж. Есть в кино и в книжках про любовь. Папа мой, погибший за державу, для меня герой, само собой. Не замену, просто маме в помощь. Для него замены не сыскать. Чтоб ее немножко успокоить, дольше сохранить красу и стать. В аккурат под это дело кастинг, словно голливудское кино. Претендентов видит разнообразие, повзрослевший маменькин сынок. Выше нет и не было награды. Для любого будь сто раз герой. Кто беду, встречая, был с ней рядом, пусть в соплях, но правой рукой. И по жизни фронтовое братство никому не выйдет отменить. Маме в помощь сквозь души богатства. Так случилось, выбор стал за ним». Это мне свое прислал коллега, я не знал трагический сюжет. Повезло, отец войны приехал, а в округе очень много жертв. На любой червонец, коль агулом, пара-тройка пацанов с отцом. Было дело, чувствовали худо, виноватых среди пацанов. Понимая, что они без злобы, у войны для всех крутой посол. Пуля – дура, и осколок – жлобом, без отцовья детворе несет. А потом с годами подзабылось. Сам давным-давно стал стариком. Но внезапно возвратился в бытность, словно той войны проклятой ком. Снова Харьков, Киев и Одесса, Минск, который вроде в стороне. И в башке от дум тяжелых тесной всколыхнул лежавшие на дне. Мама молодая и красивая, мужичок от роду 10 лет. Солнце золотое, море синее, только папы у мальчонки нет. Вот такая замечательная работа. Зацепившись, остаюсь с ремейком, пусть похуже, чем оригинал. Мельница, зерно чужое, мельник, муки я в помолах постигал. Это Отто. Спасибо, Отто, за работу.
Вот, потому как это замечательно. Вообще всем огромное спасибо за то, что вы продолжаете писать, и за то, что вы не останавливаетесь, за то, что заставляете мозги шевелиться и работать. Вам за это всем огромное-огромное спасибо. Тему к следующей нашей программе, а она у нас состоится 13 числа, 13 мая, вот, я хотел бы предложить, знаете, 13-е такое число интересное, и, возможно, кто-то переживает по поводу 13-го, даже если это там и не понедельник, и не пятница, вот, но говорят, что в еврейской традиции 13-е число считается счастливым. Вот я предлагаю вам написать работы о счастливые моменты, или же моменты счастья. Здесь, пожалуй, может быть все, что вы могли бы сказать и о близких, о рождении детей и внуков, о победах в войнах, поскольку 9 и 10 число далеко еще не отойдут, значит, можно еще и эту тему тронуть. И вот моменты счастья вашей жизни, которые можно было бы сложить в стихотворную работу, в одну такую работу красивую, которую я рассчитываю получить от вас. На свой, кстати, электронный адрес, давно его не произносил в эфире, я напомню, электронный адрес моей почты bratm@davidzinradio.com. Еще раз, братм — это от Братславский Михаил, брат М, Братславский Михаил, одним словом, брат М, собака, davidzonradio.com, Davidson через букву Z и A, Davidson, davidzonradio, одним словом, .com. Вот, пожалуйста, на этот адрес я жду ваши работы о моментах счастья, которые вы сможете вспомнить и которые вы зарифмуете. На этом, дорогие друзья, я хочу с вами попрощаться. Встретимся с вами завтра в эфире Davidson Radio с 4 до 5. Вот, Павлу Куклину огромное спасибо за помощь и поддержку эфира. А вы оставайтесь в нашей волне. Слушайте, вас еще ждет много-много интересного. Ваш Михаил Брославский. Пока-пока.

Слушай старое. Kiss me, honey, honey, kiss me. Слушай новое. So слушай лучшее. На Дэвидсон радио.

0: Фрики 3 часа дня. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
1: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
1: Информация к этому часу.
2: У микрофона Лена Шневецкая. Снижение массы висцерального жира, жировых отложений вокруг внутренних органов может замедлять возрастные изменения мозга и поддерживать когнитивные функции. К такому выводу пришли исследователи университета имени Давида Бен-Гуриона в Негеве. С помощью МРТ ученые отслеживали динамику структуры мозга и изменения жировых отложений в области живота. Анализ показал, что в течение следующих 5-16 лет у участников с меньшим количеством висцерального жира медленнее снижался общий объем мозга. В этой группе также лучше сохранялись серое вещество и гиппокамп, область, критически важная для памяти. При этом ключевым фактором оказалась не общая масса тела, а именно уровень внутреннего жира. Даже при незначительном снижении веса у участников наблюдалось замедление старения мозга. Полученные данные указывают на то, что контроль именно абдоминального жира может играть важную роль в профилактике возрастного снижения памяти и мышления. Ученые подчеркивают, что такие стратегии могут рассматриваться как перспективное направление для поддержания здоровья мозга в пожилом возрасте. Улучшить качество вещания и оставаться в эфире мы сможем благодаря вашей поддержке. Зайдите на сайт davidsonradio.com или позвоните 718-303-8000. Ваша финансовая помощь очень важна, и вместе мы сможем сохранить Davidson Radio. Вниманию новых подписчиков. Телеканал RTN проводит акцию «Бесплатное вещание». Подробности по телефону 718-215-0967. Акция телеканала RTN «Бесплатное вещание» только для новых подписчиков. 718-215-0967.
1: Служба информации «Дэвидсон Радио». Новости в реальном времени.
3: Если вам за 60 и с утра вы не можете без боли согнуть и разогнуть затекшие колени, если, поднимаясь по лестнице, вы морщитесь от боли, если поясница и позвоночник постоянно напоминают вам о себе, приходите в клинику коленного сустава. Мы вылечим вас. У нас для этого есть все. И опытные специалисты, и необходимое оборудование. 718-338-66-55.
4: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке 14 миллионов долларов.
5: Я Артур Саркисян. 4 500 000 долларов. Авария на работе.
6: Я Татьяна Иванова. 350 000 долларов укус собаки.
7: Я Ираклий Барамидзе. 1 350 000 долларов порез руки.
8: Я Дмитрий Левчук. 1 500 000 долларов. Медицинская ошибка.
9: Я Менахем Шлома. 1 850 000 долларов. Автоавария.
10: Мой адвокат.
11: Мой адвокат.
12: Юрий Прохин.
13: Опыт.
14: Мудрость. Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
15: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.

0: молодой.
1: Я прошу, хоть ненадолго, боль моя, ты покинь меня. Эта поэтическая строка Роберта Рождественского есть самое заветное желание сотен тысяч американцев, говорящих по-русски. От боли невозможно уснуть. Разрушенный ночной отдых, встречи с друзьями, детьми и внуками и часть нашей жизни. Крем-азакелит нивелирует боль за 8 минут, независимо от ее причины. Ментол, метилсал, камфора и лидокаин усиливают противовоспалительное действие друг друга. Азакелит незаменим в течение дня. Обезболивающий крем «Фараон» разработан для вечернего применения. «Фараон» – первый и единственный на маркете обезболивающий крем, содержащий смесь муравьиной кислоты и экстракта красного перца капсайсина. Эти ингредиенты в правильной пропорции использовали не только лекари фараонов, но и индийцы, страдавшие от артритных проблем. Только ограниченное время. Покупайте «Азакелит», «Фараон» за полцены, плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Сет от боли стоимостью $120 вы получаете всего за 85, то есть на $35 дешевле. Чего ждать? Звоните 888-765-8752.
0: Волшебник!
2: Здравствуйте, уважаемые слушатели! И вас ждет очередная программа «Джаз для коллекционеров». У микрофона Моисей Рыбак, режиссер Илья Крылов. Сегодня я хочу предложить вашему вниманию фрагмент одного из лучших, на мой взгляд, альбомов, хорошо известного у многих из вас, выдающегося джазового вокалиста Тони Беннета, посвященного памяти Дюка Эллингтона, и который называется «Bennett Sings Ellington Hot and Cool». Альбом этот был записан в 1999 году на фирме Columbia Records и имел сногсшибательный успех как у любителей джаза, так и у музыкантов и критиков. Весь первый тираж альбома был распродан за несколько дней, а его допечатка производится и по сей день. Вместе с Тони Беннетом в создании альбома приняли участие такие корифеи джаза, как трубачи Лио Солов и Уинстон Марсалис, пианисты Ральф Шарон, тромбонист Эл Грей, барабанщик Клейтон Камерон, контрабасист Дуг Ричсон и многие другие. В записи альбома приняли участие также оркестр под управлением Ральфа Бернса, которым, кстати сказать, были сделаны новые аранжировки пьесы Эллингтона специально для этого альбома. Тони Беннет и его друзья начнут музыкальную часть нашей программы с исполнения композиции Эллингтона на стихи Боба Рассела, которая называется «Do nothing till you hear from me».

Создание новых аранжировок пьес Эллингтона для этого альбома вместе с Ральфом Бернсом приняли участие и известный музыкант Хорхе Каландрелли, постоянно сотрудничающий с Тони Беннетом. Медленные темпы, предложенные Хорхе в некоторых композициях, позволяют певцу создать совершенно уникальные трактовки классических пьес Эллингтона. Такое новое прочтение музыки дает больше возможностей не только певцу показать свой талант, но и инструменталистам ошеломить слушателя свежими, новыми, оригинальными импровизациями. Я предлагаю убедиться в этом, послушав новую версию баллады Дюка Эллингтона, которая называется «Муд Индиго».

0: 1999 год, как я уже отмечал, был объявлен годом Эллингтона, столетие которого отмечала вся мировая музыкальная общественность. Все ведущие исполнители, инструменталисты, певцы, большие оркестры в том году подготовили к этой дате новые альбомы из произведений великого композитора. Не стал, конечно же, исключением и один из лидеров джазового вокала Тони Беннет. Так же, как и его коллеги, он выпустил альбом со своими новыми версиями лучших мелодий Дюка Эллингтона, которые мы слушаем с вами сегодня. Еще раз скажу, что успеху этого собрания во многом способствовали и аранжировщики, и лидеры квинтета Беннета, и большого оркестра Ральфа Бернса и Хорге Каландрелли. Послушайте сейчас новую версию одной из пьес с этого альбома, которую вы хорошо знаете и которая называется «Караван». А затем я продолжу.
1: Night and stars above that shine so bright. The mystery of their fading light.

Одна из самых популярных песен Дюка Эллингтона «Don't Get Around Much Anymore» была им написана в 1942 году. С тех пор эта мелодия звучала и с эстрады, и в радио, и телеэфирах несчетное количество раз. Ее исполняли самые известные вокалисты и инструменталисты Нэт Эдерли и Луи Армстронг, Элла Фицджеральд и Вуди Герман, Оскар Питерсон и Бен Уэбстер и многие-многие другие. Не прошел, конечно же, мимо нее и Тони Беннет. Специально для этого альбома была сделана новая аранжировка ее, и вы сейчас ее услышите. Итак, «Don't Get Around Much Anymore» поет Тони Беннет.

Might have gone, but what for? Awfully different without you.

Альбом Тони Беннет поет мелодии Дюка Эллингтона, как я уже говорил, встретил самый благоприятный прием и у меломанов, и у критики. Крупнейшие музыкальные издания Downbeat, Jazz Times, Rolling Stones дружно отмечали высочайший уровень исполнительского мастерства Беннета и особенно подчеркивали замечательное умение певца полностью раскрыть смысл музыки и стихов и, можно сказать, почти интимную интонацию вокальной манеры Тони. Не мудрено, что альбом, который мы с вами слушаем сегодня, ныне считается классическим, эталонным образцом исполнения музыки Эллингтона. Критики не пожалели похвалы музыкантам, инструменталистам, принявших участие в записи альбома. На радость молодому поколению коллекционеров джаза еще раз отмечу, что альбом постоянно переиздается, и начинающие собиратели могут приобрести его без особых проблем. Ну, а сейчас вновь обращаемся к музыке, и Тони Беннет со своими коллегами исполнит балладу Эллингтона, которая называется «In a Mellow Tone».

наша сегодняшняя встреча подходит к концу. На прощание Тони Беннет со своими друзьями исполнит для вас композицию Эллингтона, которая называется «Азур», а мы, то есть я, Моисей Рыбак, и режиссер нашей передачи Илья Крылов, тоже попрощаемся с вами ровно на неделю до нашей новой встречи в программе «Джаз для коллекционеров». И вот на этом, пожалуй, все на сегодня. Счастливо и до свидания.

0: Дэвидзон Радио.
1: Слушать подано.
2: Новости на Дэвидзон Радио. Информация к этому часу.
3: У микрофона Лена Вишневецкая. Соединения, содержащиеся в оболочке киноа, могут подавлять развитие колоректального рака и одновременно усиливать противоопухолевый иммунный ответ. Объектом исследования стали тритерпеноиды, природные вещества, содержащиеся в отрубях киноа. В экспериментах они продемонстрировали выраженную противоопухолевую активность, при этом не вызывая токсичных изменений в основных органах. Анализ показал, что эти вещества запускают накопление активных форм кислорода внутри опухолевых клеток. Это приводит к нарушению работы митохондрий и активации ферментов, запускающих апоптоз, то есть запрограммированную гибель клеток. В результате рост опухоли подавляется за счет прямого разрушения раковых клеток. Одновременно соединения воздействуют на иммунную систему. Такой вакциноподобный эффект повышает эффективность иммунного ответа против опухоли. Авторы подчеркивают, что выявлен двойной механизм действия – прямое уничтожение раковых клеток и одновременная активация иммунитета. По их мнению, тритерпеноиды из киноа могут рассматриваться как перспективный функциональный компонент для профилактики и вспомогательной терапии колоректального рака.
2: Служба информации Дэвидзон Радио. Новости в реальном времени.
4: Каждый раз, когда вы едете по улицам Нью-Йорка, вы принимаете решения. Они могут показаться мелочью, например, превышение скорости или попытка проскочить светофор. Но у ваших решений могут быть последствия, способные изменить всю жизнь. И тогда вы пожалеете, что не можете их отменить. Одно решение может изменить все. Аварию не отмотаешь назад. Это обращение Департамента транспорта города Нью-Йорка.
5: Травма на работе? Виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон. И лучшие адвокаты офиса Юрия Прахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099. 946-5099. Консультация бесплатна.
6: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
3: Сообщение для абонентов телефонной компании «Дэвидзон», звонящих в Грузию. Сегодня у телефонной компании «Дэвидзон» звонки на домашние телефоны в Грузию по 25 центов за минуту и звонки на мобильные телефоны по 42 цента за минуту. «Дэвидзон Карт» вы можете приобрести в магазинах города, а также по адресу 3171 Кони Айленд Эвеню, угол Брайтон Бич и Кони Айленд. Информация и подключение к льготному тарифу по телефону 718-303-9076 или на сайте davidsoncard.com. Телефонная карточка Дэвидзон – это связь, проверенная временем.
7: Винченцо Беллини. Его оперы не сходят с афиш мира уже 200 лет. Его арии стали хитами. Он был тем сокровищем, которое ценили такие разные творцы, как Шопен и Вагнер, многое у него перенявшие. Ему, а также театральным оперным нравам его времени и секретам Бельканто будет посвящена последняя в этом сезоне беседа Университета культуры Майи Притцкер в гостиной «Дэвидзон Радио». Она состоится, внимание, обратите внимание на дату, 16 мая в 4 часа дня по адресу 2508 Coney Island Avenue, второй этаж. Перед тем, как расстаться на жаркие летние месяцы, мы послушаем завораживающие красоты арии из «Нормы», «Сомнамбулы», «Пуритан» в лучших интерпретациях. Побываем в Палермо и Париже. Поговорим о короткой жизни Беллини и его примадоннах. И, конечно, поразмышляем о причинах его неумирающей популярности. – 16 мая, суббота, 4 часа дня. В гостиной Дэвидсон Радио, билеты у входа или на сайте театр.ком.
0: Наша жизнь словно быстро меняющиеся картинки в огромном калейдоскопе. Все мелькает и исчезает. Мы летим на сумасшедшей скорости во вселенском аттракционе. Давайте остановимся и вспомним, откуда мы и куда так спешим.
1: Аттракцион. 80-е. Школа и институт. 70-е. Беззаботность и счастье. 60-е. Важные вехи каждого из нас в программе Натальи Быстрицкой «Аттракцион».
0: Каждую пятницу в 9 утра на Дэвидсон Радио.
8: День добрый, уважаемые дамы и господа. Я, Геннадий Кацов, приветствую вас в нашей программе, в которой мы рассмотрим основные темы, отмечаемые нашими газетами сегодня. Президент Дональд Трамп заявил в интервью телеканалу Fox News, что если в Ормузском проливе будут атакованы американские корабли, Иран будет стерт с лица земли. Центральное командование вооруженных сил США, CENTCOM, сообщило о начале операции «Проект Свобода» Project Freedom в Ормузском проливе. Власти США намерены проводить анализ точных вод для отслеживания тенденций в употреблении наркотиков среди американцев. Жители Техаса подали иск против компании Илона Маска SpaceX, обвинив ее в повреждении домов из-за испытаний ракет. Илон Маск может получить до 150

0: 51, там, где говорят активно НЛО. Произошло как минимум 17 землетрясений за один день, что поставило экспертов в тупик. Они признали, что такое поведение является крайне необычным. Дамы и господа, некоторые из этих тем мы рассмотрим в нашей программе подробнее.
1: Президент Дональд Трамп заявил в интервью телеканалу Fox News, что если в Ормузском проливе будут атакованы американские корабли, Иран будет стерт с лица земли. Заявление было опубликовано после того, как Исламская Республика атаковала в понедельник Объединенные Арабские Эмираты и Бахрейн, а также попыталась атаковать корабли американского военно-морского флота. Цитирую Трампа, «У нас больше оружия и боеприпасов, чем раньше, и лучшего качества. У нас самые лучшие вооружения, и оно по всему миру. У нас база по всему миру, и на них полно оружия. Мы можем это использовать, если потребуется, мы это сделаем», сказал глава государства. При этом президент подчеркнул, возможность заключения соглашения, основанного на принципе добросовестности, сохраняется. Альтернатива этому – возобновление военных действий. Позже Трамп сообщил в сети Truth Social, что американские военные уничтожили 7 иранских моторных лодок, попытавшихся атаковать корабли военно-морского флота США. Трамп подчеркнул, что единственное судно, пострадавшее в результате иранской атаки, южнокорейское коммерческое. Цитирую, «Возможно, пришло время Южной Кореи присоединиться к нашей миссии. Мы уничтожили 7 иранских лодок, которые они называют скоростными. Это все, что у них осталось», добавил Трамп. Ну а Центральное командование вооруженных сил США, CENTCOM, сообщило о начале операции «Проект Свобода», «Project Freedom» в Ормузском проливе. По заявлению CENTCOM, с 4 мая американские силы будут содействовать восстановлению свободы судоходства для коммерческих судов, проходящих через этот ключевой международный торговый коридор. Миссия проводится по указанию президента Трампа и направлена на поддержку торговых судов, добивающихся свободного прохода через пролив, через который проходит около четверти мировой морской торговли нефтью, а также значительные объемы топлива и удобрений. Наша поддержка этой оборонительной миссии необходима для региональной безопасности и мировой экономики, одновременно сохранением морской блокады, так заявил командующий CENTCOM адмирал Брэд Купер. По данным CENTCOM, в операции «Проект Свобода» будут задействованы эсминцы, более 100 самолетов наземного и морского базирования, многодоменные беспилотные платформы и около 15 тысяч военнослужащих. Президент Дональд Трамп объявил накануне о скором начале операции «Проект Свобода» по выводу иностранных судов из Ормузского пролива. По его словам, многие страны, не имеющие отношения к ближневосточному конфликту, обратились к Соединенным Штатам с просьбой помочь освободить их суда, заблокированные в проливе. Трамп подчеркнул, что речь идет о гуманитарном жесте. На многих судах заканчиваются запасы продовольствия и всего необходимого для экипажей. По его словам, владельцы судов заявили, что не намерены возвращаться в пролив до тех пор, пока навигация в этом районе не станет безопасной. Трамп предупредил, что на любую попытку помешать ходу операции будет дан силовой ответ. Одновременно он отметил, что его представители ведут очень позитивные переговоры с Ираном, которые могут привести, как он сказал, к положительным результатам для всех. Глава комиссии по национальной безопасности и внешней политике парламента Ирана Ибрагим Азизи заявил, что Тегеран будет рассматривать любое американское вмешательство в Ормузском проливе как нарушение прекращения огня. Ормузский пролив и Персидский залив не будут управляться безумными постами Трампа, написал он в соцсети X. Днем 4 мая иранское агентство Фарс сообщило, что 2 иранские ракеты поразили американский военный корабль в районе острова Джаск у входа в Ормузский пролив. По утверждению Фарс, корабль якобы проигнорировал предупреждение военно-морских сил корпуса стражи Исламской революции и пытался пройти в сторону пролива, как отмечено, нарушая безопасность судоходства. Фарс заявляет, что после попадания он был вынужден развернуться и покинуть район. Надо отметить, что агентство Фарс ассоциировано с руководством КСИР, Корпуса Стражи Исламской Революции. Насколько можно доверять их сообщениям? Фарс, само название чего стоит? Насколько можно доверять их сообщениям? Это большой вопрос. CENTCOM при этом заявил, ни один корабль военно-морских сил США не пострадал. Американские силы поддерживают операцию «Проект Свобода» и обеспечивают военно-морскую блокаду иранских портов. Ну и кроме того, CENTCOM заявляет, что 4 мая 2 торговых судна под американским флагом уже успешно прошли Ормузский пролив и продолжают движение по маршруту. Американские власти намерены проводить анализ.

0: анализ сточных вод для отслеживания тенденций употребления наркотиков среди американцев. Для помощи наркозависимым также планируется привлечь региональных лидеров, сообщает CBS News со ссылкой на проект новой стратегии Белого дома по борьбе с наркотиками. Стоимость реализации мер в документе не указана. Администрация президента Трампа планирует внедрить новые методы наблюдения для более точной оценки тенденций употребления наркотиков в стране. В режиме реального времени будет работать система мониторинга сточных вод и окружающей среды. Эти меры позволят собрать данные об употреблении и распространении наркотиков. Это следует из проекта стратегии. Власти собираются использовать искусственный интеллект для проверки грузов на наличие запрещенных веществ в пунктах въезда. Новые технологии также применят для изучения электронных медицинских карт, чтобы выявить пациентов с высоким риском передозировки. Для помощи наркопотребителям Белый дом планирует привлечь религиозных лидеров, чтобы они продвигали отказ от запрещенных веществ, а также поддерживали тех, кто уже страдает от зависимости. Так говорится в документе, светское образование и лечение важны, но для тех, кто верит, добавление Бога в это уравнение приносит особую силу. Конец цитаты. Также в документе призывают к повышению доступности лечения для американцев, чтобы получить его можно было проще, чем купить наркотики, как сказано. Само лечение должно быть индивидуальным, его призывают интегрировать с другими видами медицинской помощи. Отдельное внимание американские власти уделяют профилактике наркотической зависимости. Авторы стратегии пишут, что поп-культура нормализовала употребление наркотиков, и американское общество стало более терпимым к демонстрации запрещенных веществ в медиа. В конце февраля глава Минздрава Роберт Кеннеди-младший рассказал, что около 48 миллионов американцев, почти 14% населения, страдают от опиоидной зависимости. Речь идет об заболевании, вызванном употреблением опиоидов, например, героина, метадона, кодеина или фентанила. Жители Техаса подали иск против компании Илона Маска SpaceX, обвинив ее в повреждении домов из-за испытаний ракет. Об этом сообщает Texas Tribune, но и ряд других СМИ. Иск в окружной суд Южного округа Техаса подали 80 человек. В нем утверждается, что за два года испытаний эти испытания вызвали мощные звуковые удары, которые наносили ущерб жилью. Иск касается 53 домов в населенных пунктах Лагуна Виста, Порт Изабел и Саут Падре Айленд. ИСИ заявляют, что с апреля 2023 года по октябрь 2025 компания провела 11 испытаний, сопровождавшихся сильными шумовыми воздействиями. В иске действия компании квалифицируются как грубая небрежность и нарушение прав собственности. По данным заявителей, испытания ракет, включая двуступенчатые аппараты высотой около 120 метров, могли создавать длительные периоды сильного шума, воздействовавшего на дома. В иске уточняется, что при первом запуске Starship в 2023 году разрушилась стартовая площадка, и обломки разлетелись почти на 1 километр 200 метров. В иске говорится, что звуковые удары способны повреждать стены, окна и крыши зданий, однако конкретный ущерб по каждому объекту не приводится. ИСИ требует рассмотрения дела судом присяжных и компенсации убытков, судебных издержек и расходов на адвокатов. Ранее Федеральное управление гражданской авиации разрешило SpaceX увеличить число запусков до 25 в год. Верховный суд Техаса тем временем проводит разбирательство по другому вопросу. Может ли штат ограничивать доступ людей к общественному пляжу из-за запусков ракет SpaceX? Власти разрешают временно закрывать пляж Бука-Чика ради ракетных запусков. Экологи и местные группы жителей подали в суд, считая, что это нарушает право людей свободно пользоваться пляжем. Старбейс в Техасе, где находится космодром SpaceX и в основном живут сотрудники или связанные с компанией люди, год назад стал настоящим городом. Жители на выборах проголосовали «за». После подтверждения результатов муниципалитет зарегистрировали. Ну и Илон Маск может получить до 158 миллиардов долларов – в рамках компенсационного соглашения со своей компанией Tesla. Это следует из регуляторной отчетности организации. Об этом сообщает Times и ряд других СМИ. Речь идет о первой оценке возможного годового вознаграждения Маска после одобрения акционерами программы выплат ему на 1 триллион долларов. При этом фактическая сумма зависит от выполнения целевых показателей и стоимости акций. Для получения первой части выплат компании необходимо увеличить капитализацию до 2 триллионов долларов. Сейчас это около 1 200 миллиардов долларов. А для полного пакета до 8,5 триллионов долларов и достичь ряда амбициозных целей, включая массовое производство роботов и беспилотных такси. Tesla подчеркивает, что заявленная сумма может существенно отличаться от реальных выплат. Решение о вознаграждении вызвало критику части инвесторов на фоне политической активности Маска и опасений за влияние на бизнес компании. Маск в 2024 году финансировал предвыборную кампанию президента Трампа. В январе 2026 года Wall Street Journal сообщила, что Маск вновь активизировал свою политическую деятельность в преддверии промежуточных выборов в Конгресс США, которые пройдут, как вы знаете, в ноябре 2026 года. В сентябре 2025 Bloomberg сообщал, что Tesla предложила Маску новое компенсационное соглашение на сумму около 1 триллиона долларов, чтобы мотивировать его оставаться на посту главы компании в течение многих лет. В издании назвали эту выплату беспрецедентным пакетом в корпоративной Америке – 1 триллион долларов. В Техасе произошло крушение самолета, на борту которого находилась команда по пиклболу клуба «Амарилло». Катастрофа произошла в районе в Уимберли, где расположен примерно в 64 километрах к юго-западу от города Остин. Команда летела из Амарилла в клуб «Кренки Пикл» в Нью-Браунфелсе, это Техас. На борту были 4 игрока: Хайден Диллард, Сэрен Уилсон, Брук Скайпала и Стейси Хедрик, а также пилот Джастин Эплинг. Все 5 погибли. Пиклбол – это вид спорта с ракеткой, который сочетает в себе элементы тенниса, бадминтона и настольного тенниса, и обычно играется на меньшем поле. По информации Fox News, незадолго до крушения авиадиспетчер заметил, что самолет выполняет странные маневры, а потом пропал с радаров. По данным Национальной метеорологической службы, в районе авиакатастрофы было преимущественно облачно, а через некоторое время прошла гроза. Национальный совет по безопасности на транспорте NTSB начал расследование. Турнир в клубе «Кренки Пикл», на который направлялась команда, отменен. Пиклбол – это вид спорта, сочетающий в себе, как я еще раз повторю, элементы бадминтона, тенниса и настольного тенниса. Бывшего мэра Нью-Йорка и экс-адвоката президента Дональда Трампа Рудольфа Джулиани госпитализировали в тяжелом состоянии. Об этом сообщил его пресс-секретарь Тед Гудман на своей странице в X. По его словам, 81-летний Джулиани находится в критическом, но стабильном состоянии. Цитирую, мэр Нью-Йорка Рудольф Джулиани в настоящее время находится в больнице в критическом, но стабильном состоянии. Мэр Джулиани – боец, который с непоколебимой силой преодолевал все трудности в своей жизни, и сейчас он борется с тем же упорством, заявил Гудман. Последний раз Джулиани, отмечают СМИ, попадал в больницу после автомобильной аварии. Она произошла в штате Нью-Гэмпшир в сентябре прошлого года. Тогда у него диагностировали переломы позвонков и порезы. Рудольф Джулиани, напомню, юрист и политик, он был мэром Нью-Йорка с 1993 по 2001 годы. Получил широкую известность за усиление по снижению преступности в городе и за руководство Нью-Йорком во время и после террористических атак 9/11 11 сентября 2001 года. В 2008 году он безуспешно баллотировался в президенты США, а позже стал советником Трампа во время его избирательной кампании 2016 года. В 2018 Джулиани вошел в личную юридическую команду Трампа и оставался в ней до выборов 2020 года. После победы Джо Байдена на выборах Джулиани заявлял об украденных демократами результатах выборов, а после выборов выборов 2020-го Джулиани обвинил двух сотрудниц избиркома в подтасовке результатов выборов в штате. В 2023 году его признали виновным в клевете и обязали выплатить штраф в размере 148 миллионов долларов. Ну а ведущий позднего вечернего шоу на ABC Джимми Киммел пошутил о том, что Руди Джулиани, как он сказал, восстал из могилы. Такая шутка. Сказал он это за несколько дней до того, как бывший мэр Нью-Йорка был госпитализирован в критическом состоянии. Ну, вот такие вовремя у него шутки у Киммела. Шутка от Джулиани прозвучала вскоре, напомню, после продолжающегося конфликта между Киммелом и Белым домом. Конфликт начался после того, как ведущий ABC назвал первую леди Меланию Трамп будущей вдовой. За несколько дней до того, как ужин ассоциации корреспондентов Белого дома был прерван из-за предполагаемой попытки покушения на президента Трампа. Ну, Трамп и первая леди призвали и канал ABC принять меры, там, где выступает Киммел. Но при этом Киммел настаивает, что он всего лишь подшучивал над разницей в их возрасте. 23 года разница в возрасте между Трампом и Меланией, а не намекал на покушение. И во вторник Киммел обсуждал эту ситуацию и при этом умудрился отпустить еще одну неудачную шутку. Итак, прошлой ночью он сказал, мэр Америки Руди Джулиани восстал из могилы, чтобы высказаться о продолжающейся драме, связанной со мной. Так сказал он Киммел в монологе, прежде чем показать видео, где Джулиани называет его безвкусным из-за скандала вокруг фразы «будущая вдова». Тоже удивительно странная какая-то шутка, насколько ее вообще можно считать шуткой. Нельзя в этом Джулиани не согласиться. Безвкусная шутка. Но должен сказать, ответил Киммел, обидно, когда тебя называют безвкусным человек, который обделался перед дочерью Барата. Киммел продолжал высмеивать Джулиани, спросив, есть ли у этого человека родственники, которые уже могут его забрать. Этот фрагмент снова появился в интернете всего через 5 дней, после того, как политический стратег Тед Гудман сообщил, что Джулиани был госпитализирован в критическом, но стабильном состоянии. В штате Оклахома не менее 23 человек получили ранения в результате стрельбы у озера Аркадия рядом с Оклахома-Сити. По данным полиции города Эдмонд, стрельба произошла 3 мая около 9 вечера во время молодежной вечеринки. 10 пострадавших были доставлены в больницу машинами скорой помощи, еще несколько человек добрались до больницы самостоятельно, поэтому число раненых может еще и возрасти. Данных о погибших нет, состояние пострадавших официально не объявлено. Полиция говорит о ранениях различной степени тяжести. Задержанных пока нет. Следователи опрашивают очевидцев и пострадавших. А в районе зоны 51 произошло как минимум 17 землетрясений за один день. Это поставило экспертов в тупик. Они признали, что такое поведение является крайне необычным. Секретная авиабаза военно-воздушных сил в Неваде, давно связанная с сообщениями об НЛО, подверглась сравнительно неглубоким подземным толчкам, и это вызвало теории заговора о ядерных испытаниях. Серия землетрясений имела магнитуду от 2,5 до 4,4 и произошла рядом с базой, которая находится примерно в 80 милях от Лас-Вегаса. Это согласно данным геологической службы США, USGS. Первое и самое мощное землетрясение произошло на глубине 2,5 миль вскоре после 3 часов дня в среду по местному времени. За ним последовало более десятка более слабых толчков. Геофизик Стефан Бернс заявил, что активность произошла в необычном месте для землетрясений, и он подчеркнул их небольшую глубину в видео на платформе X. При этом Бернс добавил, что необычные характеристики делают это явление, как он отметил, достойным обсуждения в контексте того, является ли это скрытым подземным ядерным испытанием. Ну, надо отметить, почему, собственно, все это приобрело такой интерес. Эта новость появилась на фоне того, что президент Трамп намекнул. Пентагон готовится опубликовать, как Трамп сказал, очень интересные материалы об НЛО, неопознанных летающих объектах, присутствии инопланетян на нашей Земле, имеется в виду. Вот эти материалы, они обнаружены администрацией Трампа. Затем президент в среду на мероприятии в Белом доме в окружении астронавтов НАСА сказал, мы собираемся опубликовать много того, что раньше не опубликовали. Думаю, думаю, кое-что из этого будет очень интересно людям», – добавил Трамп. Ну, понятно, тут же возник дикий интерес вокруг всего этого, поскольку президент что-то такое знает, сделали вывод те, кто его слушал. Ну, а те, кто затем в дальнейшем читали о высказываниях президента, понятно, передавали остальным. Вот такое странное сообщение. В прошлом месяце Трамп также говорил о публикации информации о неопознанных летающих объектах. Он выступал перед сторонниками на мероприятии Turning Point USA в Финиксе. «Первые публикации, — сказал президент, — начнутся очень-очень скоро. Тогда вы сможете сами посмотреть и понять, правда ли это явление. Вы во всем разберетесь, — сказал Трамп. Ну вот теперь все ожидают, когда же это все будет высказано».
1: Дамы и господа, время передачи истекло. Я благодарю вас за внимание. Желаю вам хорошего дня, хорошего настроения. Всего доброго. До встречи в эфире. До свидания.

0: четверки 4 часа дня. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
1: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
1: Информация к этому часу.
2: У микрофона Лена Вишневецкая. Небольшой итальянский город Пунта-Марина на побережье Адриатического моря страдает из-за нашествия павлинов. Поселившаяся в городе колония птиц вызвала в городе настоящий хаос. Местные жители насчитали порядка 400 птиц. Павлины блокируют дорожное движение, ломают крыши домов и автомобилей. Люди жалуются, что из-за павлиньих криков не могут спать, а одна из жительниц Пунта-Марины и вовсе заявила о том, что не может больше жить в городе, так как птицы начинают кричать в 4 утра. Городские власти пообещали в ближайшее время провести перепись павлинов и найти решение проблемы. Однако в ситуацию вмешиваются защитники животных, которые называют этих птиц неприкасаемыми. В школах Сингапура к учащимся в возрасте от 9 лет в качестве наказания за издевательство над другими детьми будет применяться физическое воздействие. Согласно новым правилам, школьникам, которые буллят других учеников, в том числе в интернете, грозит до 3 ударов тростью. Мера будет применяться только к ученикам мужского пола. Наказание будет назначаться только в крайнем случае, если остальные меры окажутся неэффективными. В Сингапуре судебную порку ввели еще британские колониальные власти в 19 веке. Наказание назначается мужчинам до 50 лет за грабеж, мошенничество или даже за просрочку визы на 90 дней. 22-летний спортсмен из Вирджинии Ксавьер Диллард выполнил 12 412 подтягиваний за сутки и установил мировой рекорд. Об этом сообщает издание People. Диллард начал подтягиваться в 10 утра в субботу 2 мая и завершил попытку ровно через сутки в 10 часов в воскресенье 3 мая. Все это время он вел трансляцию на YouTube. Для того, чтобы установить рекорд, мужчина тренировался в течение 2 лет. Улучшить качество вещания и оставаться в эфире мы сможем благодаря вашей поддержке. Зайдите на сайт davidsonradio.com или позвоните 718-303-8000. Ваша финансовая помощь очень важна, и вместе мы сохраним эфир Davidson Radio. Слушайте нас на волне 620 AM в Нью-Йорке, в Нью-Джерси и в Коннектикуте. Наш эфир доступен на сайте davidsonradio.com. Также нас можно слушать через мобильное приложение, которое повторяет дневной эфир в ночное время. Сегодня в программе «Пульс дня» на телеканале RTN. Трамп заявил, что операция по сопровождению застрявших в Персидском заливе судов будет приостановлена. Журнал «Атлантик» сообщил, что США не знают, каких именно 5000 военных вывести из Германии. Вопрос не прорабатывали до того, как принять решение. В Квинси расследуют серию антисемитских актов вандализма. Неизвестные нанесли свастики и нацистские надписи на дома и автомобили. И о погоде. В Нью-Йорке облачно, кратковременные дожди, относительная влажность воздуха 76%, 64% по Фаренгейту, 18% по Цельсию.
1: Служба информации Davidson Radio. Новости в реальном времени.
3: Товарищ, послушай, не будь так суров. Страдания и муки из-за зубов? Хватит страдать. Телефон запиши. Доктор Сафонова. Скорей, поспеши. Dental Office доктора Натальи Сафоновой. 2211 Ocean Avenue между Avenue R и Квентин Роуд. 718-376-1090. 376-1090.
4: Дэвидсон Амбуланс Ассист. Ваша скорая помощь. 1-888-710-0303. Вам помогут.
5: Если вас интересует американское телевидение на русском языке, у нас для вас хорошая новость.
6: Популярный пакет телеканалов RTN Platinum становится популярнее, а значит, доступнее. С специальные скидки и бесплатная установка для всех новых подписчиков.
5: В пакет RTN Platinum входят лучшие телеканалы на русском языке для всей семьи.
6: Звоните и подключайтесь к RTN Platinum. 1-800-222-2786.
7: Мелодии украинской души. Авторская музыкальная передача Александра Федоренко об украинской песне и не только. Слушайте каждую пятницу с 8 вечера на волне 620 AM Davidson Radio. А также нас можно слушать через интернет на сайте davidsonradio.com и на телефоне через мобильное приложение Davidson Radio. А свои пожелания и предложения присылайте по адресу promusicnyc@gmail.com. promusicnyc@gmail.com.
0: Davidson Radio.
1: Мы любим Нью-Йорк.
8: Добрый день, дорогие друзья. Добрый день, уважаемые дамы и господа. Рад приветствовать вас на волне 620 AM Davidson Radio. В студии микрофона Михаил Братславский. И передо мной совершенно удивительный человек, с которым я познакомился относительно недавно. И мне даже приятно, что я был первым, с кем он имел возможность говорить в эфире. Николай Федоров, гипнотерапевт, которого мы все уже хорошо знаем. Николай, приветствую вас.
9: Да, я приветствую всех слушателей Davidson Radio, всех, кто к нам присоединился. Рад вас слышать. В моей программе «Реальность нереального гипноза» сегодня Михаил...
8: Гость!
9: Да? Ровно наоборот. Два года назад я был гость, а теперь Михаил гость. Очень приятно это.
8: Спасибо. Ну, чтобы было понятно, я абсолютно не случайно сегодня гость. Я присутствовал на семинаре Николая и получил ответы на ряд вопросов. Это первое. Второе, еще больше вопросов у меня появилось, потому что чем больше ты знаешь, тем больше ты понимаешь, что ты ничего не знаешь. Скажите, Николай, начнем мы говорить о том, что гипноз, то есть как бы общее, самое общее, гипноз — это профессия, правда ведь? Человек, который занимается этим, это профессия.
9: Это и профессия, и образ жизни сразу.
8: Вот как.
9: Да.
8: И профессия, и образ жизни. Скажите, может быть, несколько слов, как у вас, когда вы начали этим заниматься, как у вас получилось? Вы открыли в себе какие-то способности? Или у вас были с детства предрасположенности? Мне потом это понадобится для того, чтобы задать следующий вопрос.
9: Хорошо. Выдаю все секреты. Когда мне было 5 лет, моя мама заканчивала медицинский институт. И в то время, это было начало 60-х, у них в институте преподавали гипноз. Угу. Когда училась моя сестра в 80-х, о гипнозе уже там даже не упоминалось.
8: У нас не было гипноза тоже.
9: А, вы же, да. Вы как раз вы коллегой моей мамы.
8: В 80-х как раз.
9: Да, уже об этом не упоминалось, ничего. И мама со своими подругами, они меня как плюшевого мишку сажали и гипнотизировали. И я отъезжал, я не помню, но она мне рассказывала. И когда у нее начало получаться, она испугалась. И перестала на мне тренироваться, да. Потому что им говорили, в гипнозе можно застрять, можно там умереть с голоду, не вернуться назад. Когда я стал постарше, у бабушки нашел, мне было лет 9, я нашел книги по гипнозу, у нее много интересных книг было. И я попробовал это сделать на своем приятеле, как ни странно, удивительно. Это я сейчас понимаю, что это не странно. До 11, до 12 лет у нас нет критического фактора, и ребенок до 11-12 лет просто закрой глаза, и он уже практически в гипнозе, за редчайшими исключениями. Я загипнотизировал своего приятеля, там ему сделал твердую руку, еще что-то. Мама об этом узнала, сказала, уйдешь из дома, не вздумай, тебя посадят, он там останется, он умрет, и все вытекающие последствия. Потом, когда мне уже было 20 лет, была группа людей, кто выступал на эстраде, и я думаю, как все-таки интересно. Я к ним там тихонечко присоединился, нахватался эстрадных штучек, и по-настоящему именно терапией я занимался уже в Америке в 99-м году, когда я приехал. Я жил рядом с великолепной школой, сильнейшей Омни-гипноз. Руководил ей Джеральд Кейн, покойный уже ныне. Это было 15 минут от меня там ехать на машине. Я ездил к нему, и хотя он сказал, если английского нет, я тебя не возьму, я брал переводчика, и я его там на 4-й, на 5-й встрече, я его сломал, он давал мне материал, кое-что объяснял, у меня уже был опыт кое-какой, но не в терапии. И я понял, что такое гипнотерапия. Могу сказать, если бы мне не повезло, и первые 2-3 клиента были такие, как у меня здесь очень часто приходят в Нью-Йорке, я бы, наверное, сказал, да, не работает этот, какие-то люди, им бы лишь бы деньги заработать. Но мне повезло, первые, наверное, 8-10 человек великолепно погружались, у них проходили разные проблемы, с очень серьезными проблемами людей не было, но им просто становилось легче от нахождения в состоянии гипноза. И я понял, насколько это мощный инструмент, и все, и я пропал, я все бросил, и только занимаюсь гипнозом и именно гипнотерапией.
8: Николай, скажите, вот можно ли заниматься гипнозом только для себя, а можно, наверное, заниматься так, чтобы, вот как вы говорите, заниматься терапией? Ну, меня сейчас интересует вопрос, можно ли для себя? Имеет ли это какой-то смысл или практическое применение?
9: Да, безусловно, конечно, имеет колоссальный смысл. Можно буквально несколько очень простых, вы видели, как это было?
8: Да.
9: Что там нет ничего такого мистического. Нет, чуть-чуть мы глубже погружаемся, там вопросы возникают. Но, как вы говорите, именно для себя, для семьи, да, можно. Можно просто помогать очень своим близким. Можно их мягко, аккуратно, индукцией Элмана погружать в гипноз. И давать очень простые внушения на хорошее самочувствие, на снятие стресса. Поверьте, если 5 минут в день человек находится в гипнозе, 80% болезней, это мнение докторов, не мое, это сегодня так пишут.
8: Да.
9: Они просто уходят мимо. И вы избегаете страшных таких вещей, как ранняя деменция, ранний Паркинсон, Альцгеймер. И если еще чуть-чуть там углубиться, то просто никогда вы с этими болезнями не столкнетесь.
8: Это невероятно интересно. Мне бы хотелось, чтобы вы еще несколько слов рассказали вот из того, из той встречи, которую я увидел. Мне было очень интересно послушать о сознании и подсознании. То есть, несмотря на то, что я, в принципе, в мединституте учился и самостоятельно интересовался этими вопросами, мне было очень интересно то, что вы рассказывали о том, насколько с одной стороны, занято подсознание количеством операций в единицу времени, насколько свободно наше сознание, но да. Как по-разному оценивается эта занятость. В одном случае делать два дела или три дела одновременно сложно, а вот...
9: Невозможно.
8: Невозможно.
9: Это обман. Полноценно невозможно. Переключаться с одного на другое возможно, и человек думает, что он делает три дела. Как я говорил, режет морковь, читает книгу, смотрит телевизор, с кем-то разговаривает. Он толком не разговаривает, он не понимает, что там в телевизоре, и рано или поздно отрежет себе палец.
8: Это сознание.
9: Это сознание,
8: то, что мы пытаемся контролировать и думаем, что контролируем.
9: Да,
8: да. А вот как работает подсознание? Гипноз же это состояние, когда вот это вот подсознание открывается, правильно? То есть, по сути...
9: Да, абсолютно правильно. Мы обходим критический фактор, который защищает подсознательный разум. Потому что в подсознательном разуме нет логики и нет аналитики.
8: Стоп, мы не объяснили, что такое критический фактор, который мы обходим. Что же это?
9: Критический фактор – это важнейшая вещь, которая, как я говорил, формируется к 11-12 годам. Это мы только как модель можем объяснить.
8: Угу.
9: Мы можем объяснить как модель. Это та функция, наверное, он находится между, поскольку сознанием и подсознанием, это такая функция, которая останавливает любое внушение, которое идет в подсознание, которое руководит нами, мы дышим, бьется сердце и все остальное. И все наши установки, все находится в подсознании. И оно сравнивает любое внушение, там, учи уроки, оно сравнивает с тем, что находится в подсознании. А там... Сидит, не учи уроки. Старший брат это сказал, папа это сказал, алкоголик. Да-да. Друзья-тунеядцы, которые сказали, учиться не надо. Будет у ребенок учиться? Нет, не будет. Занимайся спортом. А там спорт ерунда, это болезни, это вред. Не будет он заниматься спортом.
8: Да, а что спортсмены, у них все потом болит. Колени, локти, плечи, все. Вот,
9: кстати, очень правильно. Я с этим абсолютно согласен. Хотя я очень много времени в свое время уделил спорту. Да.
8: Я тоже спорт уделал. Ну, хорошо, вот мне тоже эта тема была, она меня, знаете, как зацепила. То есть зацепила по поводу того, до какого возраста и ребенок является губкой, которая впитывает всю информацию окружающего мира. И на первых этапах это совсем простые вещи, как кушать, как ложку держать, как разговаривать и так далее. Если он родился в англоязычной семье, ребенок автоматически говорит потом по-английски, да, если да. В русской семье он по-русски говорит, а если в семье говорит на двух языках, он будет на двух языках говорить.
9: Без акцента.
8: Да, да, абсолютно чисто и красиво, будет переходить. И, ну, собственно, примеры этому здесь у нас среди мигрантской братьев достаточно, правильно? И на трех, и на четырех дети разговаривают. Причем так просто, взрослому кажется, выучить еще один язык, это кошмар. Ребенок раз, три, четыре, пять языков. И все легко, все дети разговаривают, никаких проблем. И вот вы сказали, до 11 лет он впитывает. Что он там дальше еще впитывает, вот эти оставшиеся до 11? Какая это информация? Что это может?
9: Самое важное, которое нужно человеку в жизни. Он начинает впитывать информацию, как бы это ни звучало дико, с момента зачатия. Угу. Вот если зачатие было в абсолютной любви, оно было комфортным, была страсть, человек будет полноценный, у него не будет болезни, ничего. Если это был холодный, случайный, безразличный абсолютно секс, такой человек и вырастает. Он впитывает те эмоции, которые при этом были. И в процессе, когда он находится еще у мамы в животе, угу. Он впитывает состояние мамы. Мама в любви, мама в гармонии, маму никто там не пинает, ничего не говорит, никаких гадостей. Она смотрит на цветы и слушает прекрасную музыку. И там ребенок благополучно, он не будет болеть, у него не будет стрессов. Там, где 10 человек умрет, он пройдет, его там практически это не заденет. Когда он родился, он впитывает ту атмосферу, в какой он рождается. Он впитывает все, что происходит дома. Приходит папа, заботится о маме. Ой, какой чудесный малыш. И я говорю, вот у меня просто был клиент, я его вернул в прошлое, там у него была проблема. И говорю, сколько тебе? 6 месяцев. Тебе нравится малыш? Мне не нравится. Почему? У него такие толстые щеки. Я потом его матери это рассказываю, она говорит, да ладно, он не мог помнить. Приехал папа, которого не было, был на заработках. Приезжает, ему 6 месяцев, он заходит, какой щеканчик, какой классный малыш. Mm. А у малыша осталось, что это плохо, что у него толстые щеки. Мне не нравится он мне. Если ему не нравится малыш, я не могу ему помочь с его проблемой. И я минут 30 ему объяснял, что это он, это ты это он. Смотри, какой он классный, смотри, как все хорошо. И это очень важно. Любовь, любовь, любовь. Как бы это банально ни звучало, нет любви, нет здоровья. Нет хорошей жизни, нет эмоций, нет радости от жизни. Вот так мы устроены, к сожалению. Или к счастью. К счастью,
8: к счастью,
9: к счастью, да. Я думаю, к счастью.
8: Это очень-очень интересно. Я хочу нашим радиослушателям напомнить о том, что Николай Федоров проводит обучающий курс. Этот курс трехдневный. За 3 дня можно освоить некоторые практические навыки, во всяком случае, работы с самим собой, вот, возможно, с близкими своими. Сейчас мы чуть позже выясним о том, на что можно повлиять, что можно исправить, и чему можно научиться за 3 дня. И, значит, это 16, 17, 18, по сути, выходные дни. 16 это у нас пятница. Суббота, воскресенье, это выходные дни для кого-то, может быть, там, пятница будет еще рабочей, но договоритесь, это имеет смысл. Можно и для себя научиться, а кто-то, возможно, захочет воспользоваться этим как профессией. Например, как профессией. Можно за 3 дня научиться воздействовать на курильщиков, например, чтобы они курить бросили.
9: Честно скажу, достаточно сложно. Там это как бы отдельный курс даже для тех, кто занимается
8: гипнозом. Уже умеет.
9: Ну, да.
8: Да, но на этом остановимся.
9: Да, но есть модная такая вещь. Люди себя называют регрессологи. Я этого не понимаю. Но человек, научившись проводить регрессии, даже можно это делать онлайн. Я очень не люблю онлайн работать, но недавно я это делал, великолепно получилось. И моего мнения это не изменило. Но человек может проводить регрессии друзьям. Очень любят прошлые жизни.
8: Да, что это? Да. Подробнее, что такое регрессия?
9: Регрессия — это...
8: Возврат в прошлую жизнь?
9: Возврат, ну, в этой жизни мы проводим регрессию, там, вернись туда, я иногда это делаю, где ты сделал первый шаг. Угу. Что? Бабушка держит за руку. Человек начинает говорить, как малыш, он ведет себя, как малыш. А нравится, Мишенька, нравится бабушке? Мишенька у меня был клиент. Да, бабушке нравится, я мячик пнул. И человек возвращается оттуда другим. Но есть регрессии прошлой жизни. Иногда их спонтанно туда человека выкидывает, и мы не будем спорить, были они, не были. Мы, решив проблему в той жизни, которая его беспокоила, там его ударили ножом в пьяной драке или что-то, болит бок, он в этой жизни ходит, доктора ничего не находят, бок болит. Мы разбираем там эту ситуацию, там буквально несколькими предложениями. Человек возвращается, у него эта боль проходит. И просто человеку нравится попутешествовать. Вот ко мне часто приходят колдуньи. Я хочу знать, откуда у меня этот дар. Ты хочешь по-настоящему? Или хочешь узнать, где дар? Если я скажу, вернись туда, где ты получила колдовской дар, она вернется, где котлы, зелья, бабы-яги ходят, ее посвящают. Но когда я возвращаю человека по-настоящему, где? Баба Маша, а что ты делаешь? Репу сажаю. Человек вернулся там лет 300 назад, сажает репу.
10: Да-да.
9: Это что, я такая старая, вонючая бабушка? Это что такое? Ты по-настоящему вернулась. Похоже, что это правда. Вот это о прошлых жизнях. Но тема интересная, тема очень спорная. Овладев регрессией, очень несложно. За 3 дня великолепно можно научиться человека погружать. Если человек хочет этого. Вот мне звонят сейчас, и мы хотим буквально 2-3 дня пошли звонки. Чем ближе, видимо, к обучению, тем больше людей интересует. И когда я говорю, что да, вы научитесь погружать человека, если он хочет этого, если он не возражает. Ой, да, ну вот, ну. Но я считаю, что это не будет потраченным временем и не будет потраченными деньгами. Вы увидите, почувствуете и научитесь тому, что никогда бы вы нигде этому не научились.
10: Это невероятно интересно. Друзья, я скажу сейчас номер телефона, я его потом еще раз повторю, но рекомендую записать с первого раза. 718-303-7510. 718-303-7510. 303-7510, 16, 17, 18 мая. Освободите себе для получения новой информации, для получения нового дополнительного образования и позвоните, запишитесь на курс. Ну, под вопросом, я не знаю, у вас есть какое-то ограничение группы, там 10 человек, 15 человек. Есть ограничения. Значит, есть ограничения. Поэтому я рекомендую, кто по-настоящему действительно принимает для себя решение, не надо откладывать на последний момент. Делайте сегодня. Это очень хороший пример для успеха в будущем. Принятые решения делать быстро, осуществлять быстро. 718-303-7510. Я хотел бы, чтобы мы сейчас перешли к теме вот, оздоровления. Вот как овладение, допустим, гипнозом может помогать самому человеку, может быть, снимать стрессы, может быть, расслабляться, может быть, значит, я так понимаю, что то есть гипноз – это определенное состояние, которое, это абсолютно естественное состояние, чтобы было понятно нашим радиослушателям, это абсолютно естественное состояние, такое состояние, при котором как бы легче добраться до подсознания, да? Я знаю, я как-то читал и сам пробовал решать вопросы во сне. Во сне, говорят, открывается подсознание, и можно получать ответы на какие-то вопросы. Но эти из общей какой-то, да, из общей какой-то информационной картины. Или же эта общая картина, она в голове у каждого сидит?
9: Я думаю, что она в голове у каждого, хотя у нас есть такие сверхглубокие состояния, в которых мы получаем информацию, которой у нас не было.
10: Ага.
9: Я это показывал на семинаре. Не каждый туда может погрузиться. Там такая небольшая доля определенной смелости должна быть. Но потрясающее состояние. И да, то, что вы говорите, научившись самому, мы учим кого-то. Человек может научить кого-то, своего близкого, свою жену, дает ей индукцию Эллмана, она читает ему. И даже если она плохо прочитала с 3-го, 4-го, 5-го раза, все равно человек уйдет в гипноз. И просто он помогает жене расслабиться, жена помогает ему. Не надо пить таблеток, не надо делать уколы, никаких капельниц. Напряжение – это бич сегодняшний.
10: Да.
9: Мы напрягаемся, у нас возникают зажимы, у нас возникают там перекрытия электрических сигналов, крови, питания. И мы начинаем болеть. Стягивает позвонки, стягивает шею. Вы, как доктор, лучше меня знаете, с чем мы сталкиваемся. Начинают страдать колени от позвоночника, и пошло, пошло, пошло. Доктор говорит, научитесь расслабляться. Как? Только таблеткой? Нет, таблетка это не наш вариант. Мы предлагаем очень несложные техники, которые помогут расслабиться так, как ни один массажист не поможет сделать. И у нас, я вижу, что мы приближаемся к рекламе, часа.
10: Да. Ну, у нас часа. Вот, да, у нас как раз сейчас 4 часа 30 минут, это середина часа, обычно мы новости короткие слушаем в это время, наверное, не будем делать исключения сегодня. Спасибо, да. Павел.
0: Вы слушаете Дэвидсон Радио.

0: Комфорт-зон – забота и поддержка. Когда близким требуется больше ухода, чем сейчас, когда ваше состояние здоровья ухудшилось, агентство социальной поддержки «Комфорт-зон» поможет вам увеличить часы по уходу и оформить все необходимые документы. Мы берем на себя заботу, чтобы облегчить труд ваших близких. С «Комфорт-зон» ваши родные под надежной опекой, а вы – в спокойствии и уверенности. Звоните 718-602-4028. 718-602-4028.
1: Травма на работе? Виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон и лучшие адвокаты офиса Юрия Брахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099, 946-5099, консультация бесплатна.
2: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
3: Сообщение для абонентов телефонной компании «Дэвидсон», звонящих в Грузию. Сегодня у телефонной компании «Дэвидсон» звонки на домашние телефоны в Грузию по 25 центов за минуту и звонки на мобильные телефоны по 42 цента за минуту. «Дэвидсон Карт» вы можете приобрести в магазинах города, а также по адресу 3171 Coney Island Avenue, угол Brighton Beach и Coney Island. Информация и подключение к льготному тарифу по телефону 718-303-9000. 903-90-76 или на сайте davidsoncard.com. Телефонная карточка «Дэвидсон» – это связь, проверенная временем.
4: Вы ждали его. Вы хотели слышать его голос, его истории, которые он рассказывал вам. И этот день настал. Диджей Дусик в радиопроекте «Пророк». Пророк. Он нам еще напророчит музыку.
5: Только в нашем эфире.
6: По пятницам с 7 до 8 вечера.
7: Новости на
8: «Дэвидсон Радио».
7: Информация к этому часу.
3: У микрофона Лена Вишневецкая. Главные конкуренты президента Турции Эрдогана предстанут перед судом. 12 ведущих турецких политиков обвиняются в махинациях на партийном съезде 23-го года, что грозит серьезными экономическими потрясениями для всей страны, пишет Bloomberg. Судью Син Чон О, ужесточившего приговор бывшей первой леди Южной Кореи Гон Хи, нашли мертвым. В кармане у него обнаружили предсмертную записку, в которой были слова с извинениями. По словам следователей, признаков преступления не было. Премьер-министр Канады Марк Карни назначил будущим генерал-губернатором страны юриста Луизу Арбур. Арбур ранее занимал должность судьи Верховного суда Канады, высшей судебной инстанции страны. За пределами Канады Арбур занимал должность главного обвинителя международных уголовных трибуналов по бывшей Югославии и по Руанде. Арбур вошла в историю, добившись первого в мировой практике обвинения против действующего главы государства, тогдашнего президента Югославии Слободана Милошевича. Милошевич не дожил до приговора суда. Он умер в камере Гаагской тюрьмы в 2006 году.
7: Служба информации «Дэвидсон Радио». Новости в реальном времени. «Дэвидсон Радио».
9: Приветствую вас, дорогие радиослушатели. Со мной сегодня Николай Федоров, вернее, я в гостях в программе невероятно интересной, которая уже некоторое время звучит на «Дэвидсон Радио» и приглашает тех, кто интересуется различными способами оздоровления. У нас есть звонок, который достаточно давно уже висит у нас в качестве, видимо, вопроса или пожелания. Давайте мы попробуем, может быть, взять. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Нет. Ну, окей, значит, перезвонят. Во всяком случае, да, хотели что-то сказать, что-то спросить, но непонятно. Окей, мы продолжаем. Я напомню еще раз, что телефон для записи на курс 718-303-7510, 303-7510. Я видел, что были сейчас звонки, да, но да. Сейчас не надо, дорогие друзья, вы не дозвонитесь, мы с Николаем в эфире, но можно оставить месседж, вам обязательно перезвонят. Вот, и еще я выяснил, напомню, 16-е, 17-е, 18-е, практически получил, есть звонок. Ну, давайте, уважим. Пожалуйста, вам слово, здравствуйте.
8: Добрый день. А скажите, пожалуйста, доктор знает такого известного гипнотизера Брайан Вайс?
9: И с какой целью вы интересуетесь? Допустим, знает или не знает? В чем
8: он
9: вопрос?
8: Просто занимался долго вот тем же самым, что и занимается доктор, но он уже старенький, он это не делает. Нет. Просто знает ли он таким же методом он
9: пользуется? Я понял. Понял. Хорошо, спрошу. Вы это сами хотели бы научиться заниматься саморегуляциями?
8: Да мне немножечко поздно этим заниматься.
9: Я понял. Хороший вопрос. Имеет ли значение, скажем, возраст, пол человека для того, чтобы осваивать техники гипноза?
10: Да, определенные есть, конечно, плюсы, минусы. Когда мужчина работает с мужчиной, чуть-чуть есть такое, знаете, соперничество. Ага. Допустим, мне легче работать с женщинами. Когда работает женщина с мужчиной, мужчина все равно у него подсознательно симпатия или антипатия, и это влияет. Но, в принципе, никакой разницы нет, если человек себя ведет правильно, если он в жизни себя ведет правильно, точно так же он и в профессии гипнотизера или гипнотерапевта будет вести себя адекватно и правильно. Если у него нет дефекта речи и психических отклонений, любой человек, психолог, не психолог он, доктор, не доктор, прекрасно, если у него есть дополнительно какие-то знания, но ничего, можно ничего не знать о гипнозе, прийти и все равно научиться это делать. И помогать другим, помогать себе.
9: Из фильмов, знаете, фильмы тоже формируют определенные представления.
10: Да,
9: вот из фильмов, я не буду сейчас, вот, в частности, я помню, какой-то фильм был с Димой Марьяновым. Был такой артист, он, к сожалению, да, рано умер, да, у меня здесь с ним были интервью, мы чуть-чуть дружили, даже фотографий куча. Вот. И был какой-то фильм, где он занимался гипнотерапией для такого клуба женщин, и они все ложились на такие специальные, ну, не матрасики, а такие, как подстилочки. Вот. И он им давал определенные внушения на расслабление, на отдых, на отпускание всяких стрессов и прочее, прочее. У него был такой особый поставленный голос.
10: Да, он харизматичный был,
9: да.
10: Я помню.
9: Но суть моего вопроса заключается, важно ли это для гипнотизера иметь какой-то особый поставленный голос, какой-то взгляд, может быть, цвет, глаз там, я не знаю чего. Или это все ширма?
10: Это Голливуд, да. Это
9: Голливуд,
10: да. Конечно, лучше, если у вас голос не писклявый, вот такой голос, каким вы говорите сейчас, да. Но, в принципе, любой человек с любым голосом, если он уверен в себе, а мы даем уверенность себе. Я гипнотизирую людей на курсе и даю им это внушение на уверенность, на то, что у него льется легко голос, у него все великолепно с речью. Это тоже, кстати, большой такой хороший бонус. Мы даем уверенность себе. Если человек уверен в себе, если он знает техники, если у него минимальная есть память, даже он может, в принципе, и по бумажке это делать, но несколько слов он может сказать, потом человек закрыл глаза, как говорил мой учитель, доставайте свой листочек и читайте. Я сейчас даже скрипты не читаю, любая проблема у меня просто автоматически в голове, те слова, которые надо сказать, они вылетают, это, я думаю, мое подсознание уже скоммуницировано с сознанием, дает туда запрос, и выходят те фразы, я не знал даже, что я их знаю, а я их говорю, и это все работает, хорошо получается.
9: Угу. Вот ну, так. Нарабатывается, опыт нарабатывается,
10: да,
9: практика.
10: Да. Практика, практика, практика.
9: А ограничения, скажем, по возрасту, допустим, чем старше?
10: До 21 года я бы, насчет учиться,
9: Учиться,
10: до 21
9: да.
10: года мы не берем просто, ну, от греха.
9: Да.
10: А возраст не имеет значения. Я говорю, у нас была женщина 84 года. На этот курс мне звонила женщина 79 лет. Я не знаю, придет или нет, но она сказала, я, если вот давление не скаканет, я приду обязательно. Это, ну, они не собираются, очень взрослые люди, хотя я знал взрослых мужчин-гипнотизеров, великолепно работали, и все хорошо. Хотя бы для себя, для друзей, удивить друзей, показать какие-то фокусы, это можно все сделать.
9: Ну, даже я скажу,

0: напряглась, напряглась мышца, потянула кость, кость пережала нерв, и все. И, казалось бы, вы не успели подумать о чем-то. Я вам пример приведу. Вы не успели о чем-то подумать, а уже у вас пот на лбу и покраснение на лице, и все. Это же все ответственные реакции, правильно?
1: Да.
0: Гипноз или же или саморегуляция, или вот умение себя расслабить до состояния, когда ты успокаиваешься, то, что называют медитацией, да?
1: Да, вот. Это форма гипноза тоже, да.
0: Форма гипноза это.
1: Да, конечно.
0: Да,
1: конечно.
0: Научиться расслабляться. Трансцендентальная медитация, когда вы этот шторм, да, который наверху хотите убрать, да, и успокоить свою внутренность. Это помогает здоровью, конечно. Вот да, давление безусловно. Может снижать.
1: Безусловно, абсолютно вы правы, да. И не только давление.
0: Ну да, конечно, не только давление.
1: Эндокринка приходит, как вы говорите, эти гормональные штормы, они успокаиваются, и человек возвращается в нормальное состояние, где он может функционировать, трезво принимать решения, адекватно себя вести в любой ситуации, да.
0: Честно говоря, вот знаете, если бы моя воля, я считал бы, что такой курс на сегодняшний день нужно было бы давать абсолютно всем. За последнее
1: согласен.
0: Время, вот за последние, ну, допустим, 5 лет последних активных, вот когда появились совершенно неожидаемые вещи, пандемия, ну, как это можно было? Да в кино такое можно было показать, все посмеялись, да, да.
1: Не поверили.
0: Разве такое может быть? Невозможно в это поверить, но это было уже.
1: Приехали.
0: Мы уже прошли это все прошли это. Перчатки, маски, расстояние, закрытый город, пустой абсолютно. Мы это все прошли. Это не прошло бесследно. Безусловно, это не прошло эмоционально бесследно. Есть и там у нас везде у нас в организме остались зарубочки по этому поводу.
1: Однозначно.
0: А война по поводу демократы и республиканцы. А Трамп, Байден, одни такие, другие сякие. А война Украина, Россия, люди на телефонах не сходят с этих телефонов. Они
1: да.
0: получают эту информацию, которая просто приводит к какому-то совершенному...
1: Выброс адреналина, и все начинает...
0: Не спать не могут, не
1: да.
0: есть не могут.
1: Да.
0: Поэтому
1: да.
0: я и говорю, что научиться этому – это великое дело вот сегодня. И, кстати, я не хочу сказать, что это я выбил, я так удачно, может быть, вопрос задал Николаю в промежутке во время новостной паузы. А что с первым курсом? Вот первый курс, который уже выпустился у вас. Два слова повторите, что это за ребята и какой бонус они получают к нашему сегодняшнему курсу?
1: Давайте я скажу, да, их было немного, нас было, по-моему, 8 человек. И, как ни странно, очень большой процент, кто практикует, некоторые взяли для себя, говорит, я на друзьях попробовал, но мне показывали те, кто обучился у меня, отзывы, псориаз, представьте, человек ага. убрал, он убрал псориаз, это просто, это значит, он так успокоил нервную систему, что я удивляюсь. Хронический тонзиллит, просто икота. Угу. У меня был клиент с икотой, ну, очень сложный человек, я его даже просто в гипноз не погрузил, я думаю, что помог бы ему. А здесь, ну, он, правда, бывший доктор, ваш коллега, угу. он говорит, я убрал у женщины икоту, и говорит, я удивился и испугался больше, чем она. И люди очень довольны, они применяют это с близкими, но я говорю, трое из них, они практикуют и даже какие-то ухитряются там зарабатывать деньги. Но в основном нарабатывают практику, нарабатывают голос, нарабатывают уверенность, это все надо. Но я думаю, что уже в ближайшее время они могут реально работать и онлайн, и офлайн.
0: Угу.
1: Они будут на курсе, потому что я им дал такой бонус, что все, кто был на курсе, следующий курс могут пройти бесплатно.
0: То есть это как два
1: да,
0: по цене одного?
1: Да, два по цене одного.
0: Друзья мои, те, кто запишется на этот курс 16, 17, 18, те следующий курс, следующие занятия получат, следующий курс получат бесплатно. Ну, на самом деле, мне кажется, что в этом колоссальный подарок. Вот даже ребята еще, которые прошли курс, они этого еще не понимают. То есть они прошли курс, у них было какое-то время, месяц, сколько там, два месяца, что-то попробовать, наработать, возможно, какие-то ошибки, возможно, какие-то да. успехи. И следующий курс они получают бесплатно и имеют возможность донаучиться чему-то, что у них, что, может быть, получается да. или не получается. Давайте попробуем, я не знаю, возьмем мы какой-то звоночек. У вас есть вопрос, здравствуйте.
2: Алло, добрый день. Я хотел бы задать доктору вопрос. Скажите, вот эти знания, которые он даст, это нужно будет постоянно как-то квалифицировать и приходить к нему на лекции?

0: и не попадет ли человек в зависимость. Это тоже будет как наркотики, у него будет получаться кое-что, и ему захочется больше и больше и больше.
1: Хороший.
0: И человек попадает на иглу.
1: Хороший вопрос. Спасибо. Спасибо за вопрос.
2: Человек приходит в спортивную секцию, в бокс, карате или борьба у него начинает получаться. Он хочет стать чемпионом области, города своего, области, республики, страны. Он тоже попадает в зависимость. Это хорошая зависимость. Психологической зависимости не будет. Но если он захочет начать разбираться с какими-то сложными проблемами, даже доктора, я насколько знаю, всегда есть повышение квалификации.
1: Ну да.
2: Он может это сделать без меня. Сейчас колоссальное количество материала есть в интернете. Получив такой задел очно, попрактиковав, он может дальше развиваться сам. Он знает, в какой отрасли он хочет двигаться. Общее успокоение. Там есть у нас курсы, там, я говорил, там, бросить курить, работать именно с наркоманами или с алкоголиками, работать с какими-то хроническими там проблемами, действительно телесными. Он выбирает сам, я ему не нужен для этого. У него все есть.
1: Когда-то, я помню, давно, еще очень давно, когда, по-моему, шла речь о моем поступлении в институт, то есть получении высшего образования, и, по-моему, я не помню, может быть, с папой. У меня папа очень был такой грамотный, образованный человек, вот, и мы обсуждали, и он говорит, что ты понимаешь, что важно, то есть ответов на все вопросы ты знать не можешь. И никто не может знать ответы. Но образование помогает тебе знать, где найти ответ.
2: Научиться учиться.
1: Научиться учиться, да.
2: Замечательно
1: и
2: сказано.
1: И в данной ситуации, ребята, 16, 17, 18, вы научитесь учиться гипнозу, вы научитесь разбираться, во-первых, вы освоите азы, это как фундамент, а что вы надстроите сверху, здесь это очень много будет зависеть от того, как далеко вы захотите пойти.
2: Только от человека.
1: Да. Зависит. Мне нравится еще маленькая такая, но это не притча, когда, значит, три путника шли в сторону Иерусалима, а один мудрец шел, значит, от Иерусалима, и они встретились, и эти, значит, путники говорят: «Мудрец, сколько нам идти до Иерусалима?» А он стоит и молчит. Они второй раз спросили, третий раз, потом решили, наверное, он не мой, махнули рукой и пошли, а он стоит, смотрит им вслед и говорит: «С той скоростью, с которой вы идете, дня три». Сколько? Как я могу сказать? Сколько? Может, вы побежите, может, вы пойдете, может, вы полетите, правильно? Разные ситуации бывают. Пожалуйста, у вас есть вопрос?
3: Да.
1: Пожалуйста.
3: Да, у меня есть вопрос. Пожалуйста, спасибо за передачу, во-первых. Скажите, пожалуйста, есть ли люди, которые не поддаются гипнозу, и почему так происходит? Спасибо.
1: Спасибо.
2: Да, хороший вопрос, очень вовремя. Да, есть такие люди. Первое – это когда человек не хочет погружаться в гипноз. Второе – когда у него алекситимия, когда у него закрыты эмоции, закрыта эмоциональная сфера, то есть он дошел до такой точки, не дошел, а перешагнул точку боли и страданий, он просто боится открыться, он боится ранить. И, конечно, основное – это когда человек имеет какие-то психические диагнозы, подтвержденные доктором. С такими людьми, ну, просто лучше не работать, мы не знаем, какая будет реакция.
1: Пожалуйста, у вас есть вопрос?
4: Да.
1: Пожалуйста.
4: Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
4: Меня зовут Василий Чолок, и я бы хотел задать вам вопрос. Сколько лет вы занимаетесь гипнозом?
2: 45.
4: Первый вопрос.
2: Так.
4: 45 лет. Вы родились так или вы его выучили?
2: Нет, я научился. Я в начале передачи я
1: рассказывал,
2: как это было, да.
4: А, ну вот, я прослушал. У меня есть такие знакомые из Закарпатья, что они гораздо лучше вас владеют гипнозом.
2: Замечательно.
4: Вы, может быть, хотели поучиться,
1: спасибо.
4: И он вас может учить за...
1: Спасибо. Да. Ну, во-первых, мне, ну, странно это, потому что нужна какая-то система оценок, чтобы определить, кто лучше, кто хуже, как весы. Здесь нет системы оценок.
2: Я могу еще добавить, что я регулярно в Украине провожу обучающие курсы, в том числе и в Закарпатье. И люди приезжают, записываются заранее, и я 2-3 месяца собираю. Если там есть замечательные люди, было бы прекрасно, вы можете позвонить по тому телефону, который мы озвучивали неоднократно сегодня, и я буду своих клиентов перенаправлять к ним, если они работают. Никаких нет проблем, у меня ни ревности, ни зависти нет, и если они что-то умеют делать лучше меня, я прекрасно поучусь у них, или они поучатся у меня.
1: Хороший, хороший ответ. 718-303-7510. 303-7510 – это прямой телефон Николая. Вы можете записаться по этому телефону на курс, который начнется на следующей неделе. Вы по этому телефону можете, наверное, задать еще какие-то вопросы. А можно записаться к вам на прием. Я знаю, что вы проводите здесь приемы, правда?
2: Да. Да,
1: да. Да. Я знаю, что проводят приемы, и я даже встречался, видел некоторых людей из тех, кто были на вашем выступлении здесь, и которые говорили о том, что они к вам приходили, и я видел результаты, они рассказывали о себе более-менее подробно, то есть то, что по радио они рассказывают. Вот. Но это было действительно очень и очень познавательно, поэтому... Хотя бы с точки зрения познавательности, добро пожаловать. Есть еще один момент, который, мне кажется, кого-то может подстегнуть к образованию. Дело в том, что чем дольше мы находимся в состоянии изучения чего-то, тем дольше мы живем, тем дольше мы не стареем, тем дольше активным остается наш мозг и прочее остальное.
2: У нас стимул есть для жизни.
1: Стимул для жизни. Николай, осталось буквально несколько минут, 2,5 минуты до конца программы. Возможно, вы хотите что-то добавить по поводу предстоящего курса?
2: Да, по поводу предстоящего курса, естественно, я думаю, что это было бы полезно. Во-первых, тот массив информации, который мы вложим в этот курс, да, вы можете его найти сами в интернете, где-то еще, но потратите на это 2-3 года. Здесь не будет никакой воды, здесь будет практика, практика, практика, то, что вы не получите в обычной жизни, потому что когда вы не умеете что-то делать и будете говорить, давай я на тебе попробую, люди очень этого боятся. Здесь все придут, будет очень... хорошая атмосфера, очень дружеская атмосфера. Здесь каждый друг на друге пробует разный пол, разный возраст, разная комплекция. Это все имеет значение. Разный жизненный опыт. Просто такой опыт ни с друзьями, нигде вы не получите. Это можно только получить, вот придя именно на специализированный курс. Плюс маленькие фишки, которые увеличивают колоссально эффективность погружения. И которые вы, я даже думаю, даже в интернете их не найдете. Об этом мы будем говорить, я буду это показывать, вы будете это повторять за мной, и вы уйдете с теми знаниями, я говорю, которые вы вряд ли получите где-либо.
1: Знание – это ценность. Если хочешь повысить свою цену на этом рынке, добавь себе ценности. Добавь себе знаний, добавь себе опыта, добавь себе упражнений, познакомься с новыми людьми, новыми техниками. И это то, что предлагается на сегодняшний день. Стать лучше, завтра стать лучше, чем ты сегодня. А это, по сути, наверное, и есть... как говорят, смысл жизни. Приходим сюда не образованными козлятами, а уйти из этого мира должны ангелами, то есть научиться чему-то и стать добрее. 16, 17, 18 мая. Суперкурс специально для вас, для тех, кто прошел первый курс бесплатно, второй, для тех, кто пройдет этот курс. Следующий, третий курс будет бесплатно на восстановление ваших знаний. 718-303-7510, 303-7510. Количество мест ограничено, примут не всех. На этом мы прощаемся. Спасибо.
2: Всего вам наилучшего, мира и покоя в душе. До встречи.
5: Мы любим Нью-Йорк.
6: Дэвид Зон Радио.

земле российских женщин известно всем. Хоть всю планету обойди, красивей наших вам не найти. В них есть и стать, и блеск, в них есть и страсть, и шик.

0: Америки 5 часов вечера. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
1: Новости на Дэвидсон Радио. Информация к этому часу.
2: С вами Павел Куклин, я Алена Вишневецкая. Здравствуйте. Трамп объявил о временной приостановке морской миссии «Проект Свобода», сопровождавшей торговые суда в районе Ормузского пролива. По словам Трампа, решение принято после консультаций с Пакистаном и рядом государств Персидского залива, которые опасаются дальнейшей эскалации конфликта. Госсекретарь Рубио одновременно заявил, что американский флот не намерен первым открывать огонь по иранским силам, однако Вашингтон готов к ответным действиям в случае атак на корабли или военной объекты США. В регионе по-прежнему находятся американские авианосные группы. Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи прибыл в Пекин для переговоров с китайским руководством. Основная тема – безопасность в регионе и дальнейшие экономические отношения Китая и Ирана на фоне санкционного давления и военной напряженности. Американская разведка пришла к выводу, что ядерная инфраструктура Ирана не получила критического ущерба после недавних ударов США. Вашингтоне признают, что Тегеран сохранил значительную часть своего научного и технологического потенциала. Улучшить качество вещания и оставаться в эфире мы сможем благодаря вашей поддержке. Зайдите на сайт davidsonradio.com или позвоните 718-303-8000. Ваша финансовая помощь очень важна, и вместе мы сохраним эфир Davidson Radio. Слушайте нас на волне 620 AM в Нью-Йорке, в Нью-Джерси и в Коннектикуте. Наш эфир доступен на сайте davidsonradio.com. Также нас можно слушать через мобильное приложение, которое повторяет дневной эфир в ночное время. Сегодня в программе «Пульс дня» на телеканале RTN. Трамп заявил, что операция по сопровождению застрявших в Персидском заливе судов будет приостановлена. Журнал «Атлантик» сообщил, что США не знают, каких именно 5000 военных вывести из Германии. Вопрос не прорабатывали до того, как принять решение. В Квинси расследуют серию антисемитских актов вандализма. Неизвестные нанесли свастики и нацистские надписи на дома и автомобили. И о погоде. В Нью-Йорке облачно, кратковременные дожди, относительная влажность воздуха 76%, 64 по Фаренгейту, 18 по Цельсию.
1: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
3: Динамит уже более 50 лет успешно помогает подросткам и молодежи избавиться от наркотической зависимости. За это время мы заработали безупречную репутацию, собрали профессиональную команду и используем самые современные методы лечения. Если вы заметили, что кто-то из близких стал замкнутым, в доме начали пропадать деньги, лекарства, или у вас есть просто какие-то вопросы, позвоните нам по телефону 718-614-4554. Это все конфиденциально. Динамит. Мы помогаем найти путь к новой жизни.
2: Сообщение для абонентов телефонной карточки Дэвидсон, звонящих в Узбекистан. Мы рады предложить вам хорошее качество связи на Узбекистан по нашим ценам. Теперь по 5-долларовой карточке Дэвидсон вы можете звонить и говорить по всему Узбекистану и на мобильные 40 минут. Дэвидсон Карт вы можете приобрести в магазинах города, а также по адресу 3171 Coney Island Avenue, угол Brighton Beach и Coney Island. Информация и подключение к льготному тарифу по телефону 718-303-9076, 303-9076 или на сайте davidsoncard.com. Телефонная карточка Дэвидсон – это связь, проверенная временем.
4: Мемориальный дом «Лисовецкий» открыл собственную фабрику по изготовлению и установке памятников. Новейшее оборудование, гарантия качества, доступные цены. Мастерская в Бруклине.
5: «Лисовецкий». Профессионализм, достоинство, сострадание. 718-421-42-42.
6: Тараканы, тараканы, тараканы, Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839.

0: «Моя Америка. Прошлое и настоящее. Исторические экскурсы» с Алексеем Орловым.
1: Добрый день, дорогие дамы, уважаемые господа, с вами действительно Алексей Орлов. И я начинаю очередную еженедельную передачу «Моя Америка». Спонсор программы «Моя Америка» – магазин «Оптики Vision Palace» – это дворец зрения. Я обращаюсь ко всем, дамы и господа, кто нуждается в корректирующей оптике в очках. Цены из-за тарифов повышаются, но у вас, дамы и господа, есть прекрасная возможность приобрести очки еще по старым прежним ценам. На вопрос «Где?» ответ один. Поспешите в Vision Palace и поинтересуйтесь тонкими, облегченными, корректирующими линзами. Также солнцезащитные очки с коррекцией зрения, очки, поляризованные хамелеонами для водителей. Это все Vision Palace. Vision Palace вам изготовит линзы любой сложности с 50% скидкой. Здесь большой выбор Flexible оправ. Это очки хамелеонов, очки с антибликовым покрытием. Очки для водителей вы купите на 50% дешевле. Кстати, покупая пару очков с оптическими линзами, вы получите бесплатно, я подчеркиваю, бесплатно пару очков для чтения. Линзы по вашему желанию могут быть изготовлены в течение одного часа. Принимаются все основные страховки, профсоюзные страховки, Medicaid, Medicare и великолепный выбор оправ для обладателей Medicaid. Vision Palace работает 7 дней в неделю, бьет любые цены. Вы можете в этом убедиться сами. Посетите адрес 1723 Avenue U в Бруклине, это угол East 18 Street. Или позвоните по телефону 718-998-8400. И помните, дамы и господа, Vision Palace – это ваш взгляд на жизнь. 718-998-8400. О чем же мы сегодня будем с вами говорить? Ну, мы с вами знаем очень хорошо, что произошло 26 апреля 2026 года в Вашингтонском отеле «Хилтон». Этот отель, дамы и господа, на журналистском жаргоне называют «Хинкли Хотел», «Хинкли Хилтон». Why Хинкли? А вот почему. 30 марта 1981 года Джон Хинкли стрелял у выхода из этого отеля в Рональда Рейгана. И, дамы и господа, я сегодня обращусь к этой истории, истории 45-летней давностью. Ну, во-первых, интересно вспомнить то, что произошло уже на моей памяти. Я жил в Соединенных Штатах. К тому же я предполагаю, не утверждаю, я предполагаю, что кто-то из вас не знает каких-то подробностей, а подробности достаточно интересные. Итак, 30 марта 1981 года Джон Хинкли стрелял в Рональда Рейгана. И это было единственное в истории Америки покушение на президента, ставшего жертвой после того, как пуля в него попала. Авраам Линкольн, Джеймс Гарфилд, Уильям Маккинли и Джон Кеннеди не выжили. Рейган выжил благодаря врачам, богатырскому здоровью и счастливому стечению обстоятельств. Кстати, у меня есть книжка. Это моя первая американская книжка, которая называется «Тень проклятия Текумсе над Белым домом». И в этой книге рассмотрены все покушения на президентов Соединенных Штатов, в том числе и покушения на Рональда Рейгана. Так вот, я напомню, горячие поклонники президента Рейгана, я относился к их числу, их миллионы, они были уверены, что когда Рональд Рейган оказался на операции, что гипер, я подчеркиваю, не может скончаться во второй раз. Первый раз Рейган, исполнявший роль гипера, скончался в фильме «Кнут» «Рокни, всеамериканская звезда» – это один из лучших фильмов, в которых играл Рональд Рейган. Он снялся в 65 фильмах. А вот фильм о тренере футбольной команды университета Нотр-Дам Кнута Рокни, кстати, Кнут Рокни, он норвежец по происхождению, он норвежец, стал блестящим тренером в американском футболе. Вот этот фильм один из самых заметных в карьере будущего президента. Рейган играет роль звезды американского футбола Джорджа Гиппа. Джордж Гипп скончался от пневмонии за несколько месяцев до окончания университета. И вот сцена. Рокни приходит в больницу к умирающему Гиппу. Кстати, его фамилия Гипп. Все его и одноклубники, и болельщики, друзья называли Гиппер. И тренер наклоняется к больному, смертельно уже больному, и Гиппер ему говорит, я цитирую это известнейшие слова из этого фильма. Тренер, может случиться, что команда столкнется с трудностями, и ребята будут в растерянности. Так попроси их собраться силами и выиграть ради Гиппера. Я не знаю, где я буду в этот момент, да это и не важно. Я все равно узнаю о победе и буду счастлив. Win for Gipper, выиграй ради Гиппера. Эти слова сопровождали Рональда Рейгана на протяжении всей политической карьеры. Это был клич его сторонников. И когда он избирался на пост губернатора Калифорнии, и когда он избирался на пост президента Соединенных Штатов. И когда Рейган оказался с тяжелой раной в больнице, миллионы американцев говорили, верили, врачи выиграют бой за его жизнь, выиграют ради Гиппера. Истории было угодно, дамы и господа, чтобы и покушение на Рональда Рейгана было тесно связано с кинематографом. В 1976 году на экраны вышел фильм «Такси-драйвер», «Таксист». Джону Хинкли в это время был 21 год. Он посмотрел эту картину один раз, потом еще один раз, потом еще. Он смотрел фильм несметное число раз, потому что он влюбился в юную актрису Джуди Фостер. Джуди Фостер было 14 лет. В фильме, в фильме «Taxi Driver» она исполняла роль 12-летней проститутки Айрис. Я напомню содержание фильма, чтобы было понятно, что затеял Хинкли. «Taxi Driver» – это картина о нью-йоркском таксисте Трависи Бакли. Роль его исполняет Роберт Де Ниро. Бакли воевал во Вьетнаме. Он вернулся в Нью-Йорк и постоянно сталкивается в родном городе с безобразиями жизни. Он возмущается уличной преступностью. Он негодует, потому что в проституцию втянуты даже дети, такие как 12-летняя Айрис. И Бакли готов с этим бороться. Ну как бороться? И он замышляет убийство сенатора Чарльза Пантина, который выдвинул свою кандидатуру на пост президента. Убить сенатора ему не удается. Бакли убивает тех, кто эксплуатирует Айрис. Он, конечно, попадает в тюрьму. Газеты славят Бакли как героя. Родители Айрис благодарят за спасение дочери. Ну и после тюрьмы он возвращается в свой таксопарк, вновь начинает крутить баранку. Так вот, Джон Хинкли влюбился в Джуди Фостер и начал ее преследовать. Он писал ей письма, звонил по телефону. Когда он узнал, что Фостер поступил учиться в Йельский университет, Йельский университет, мы с вами знаем, находится в Нью-Хевен, это Коннектикут. Этот Джон, он стал писать ей письма в стихах. Он приехал в этот город. он подсовывал письма под дверь ее комнаты. И чтобы привлечь внимание, начал раздумывать, что бы такое сотворить, чтобы потрясти ее, чтобы она его наконец-таки полюбила. Просмотренный многократно фильм натолкнул его на мысль. Герой картины замышлял убить сенатора, который хочет стать президентом. Хинкли решил убить президента. Тогда, в то время, когда он это решил, президентом был Джимми Картер. Хинкли узнал из газет, что Картер собирается выступать в городе Нэшвилл, это штат Теннесси. Он прилетел в Теннесси, точнее сказать, приехал автобусом. В себе было оружие, но когда он решил пройти на мероприятие, где выступает Картер, он был задержан, оружие у него конфисковали, пожурили, потом оружие вернули, потому что он, в общем-то, приобрел его на законном основании. С Картером не получилось. Картер проиграл выборы в ноябре 80-го года Рональду Рейгану. Ну и Хинкли решил, если не получилось с Картером, почему же не может получиться с Рональдом Рейганом? Он приехал в Вашингтон 20 марта, это у нас 1981 год, я напомню, инаугурация Рейгана была 20 января, то есть примерно через 2 месяца и 9 дней после инаугурации. Утром 30 марта он зашел в ресторанчик «Макдоналдс» и начал просматривать газету. Газета называлась так «The Washington Star». Сегодня этой газеты нету. И вот на 4-й странице, в первой секции, был напечатан распорядок дня президента. И Хинкли решил, что пришло время осуществить задуманное. В гостинице он написал письмо Джуди Фостер. В этом письме он выражал надежду, что его поступок заставит ее наконец-таки понять, как он ее любит. Он писал это письмо, естественно, при обыске было обнаружено в гостинице и стало достоянием гласности. Текст письма газеты напечатали уже на следующий день после покушения. Он, в частности, писал: «Если бы я мог завоевать ваше сердце и жить с вами всю оставшуюся жизнь, я отказался бы от идеи убить Рейгана». 30 марта Рейган выступал в отеле «Хилтон» перед членами, перед громадным собранием членов профсоюзного объединения «Американская федерация труда», «Конгресс производственных профсоюзов». Это профсоюзное объединение существует до сих пор. Рейган приехал в отель в 1 час 45 минут после полудня. До приезда Рейгана в «Хилтон» агенты секретной службы обследовали все ходы и выходы, проверили всех служащих, которые могли оказаться поблизости от президента. На крыше здания, которое находилось напротив отеля, расположились снайперы. Все окна в этом здании были закрыты. Однако секретная служба предусмотрела не все. Кое-что, называя вещи своими именами, проворонило. От дверей отеля, из которых выходил Рейган, до президентского лимузина было 30 футов. Это чуть больше 9 метров. Пройти это расстояние Рейган мог за несколько секунд. Агенты секретной службы не сомневались, что в эти секунды ничто ему не грозит. И они проявили, агенты секретной службы проявили непростительную халатность. Они допустили в группу стоящих у входа из отеля журналистов, людей, и среди них людей, не имевших никакого отношения к средствам массовой информации. В их числе был и Джон Хинкли. В 2 часа 20 минут Рейган вышел из отеля. И Хинкли, он стоял в 15 футах от дверей, сразу же открыл стрельбу из револьвера 22-го калибра. В течение 1,7 секунды, 1,7 секунды, он успел выстрелить 6 раз. Первая пуля попала в голову пресс-секретаря Белого дома Джеймса Брейди, и сразу же я скажу, дамы и господа, он стал инвалидом на всю оставшуюся жизнь. В первую каденцию Рейгана, то есть когда первые 4 года, он числился пресс-секретарем, ну, в знак почета. Потом эта должность, конечно, он ее покинул. Кстати, я добавлю, что когда начались разговоры о запрете запрете покупок оружия, он стал одним из глашатаев вот этого движения за запрещение продажи оружия. Итак, первая пуля попала в него. Вторая попала в шею полицейского Маханти. К счастью, он остался жив, он попал в госпиталь, остался жив. Третья пуля попала в окно здания напротив отеля. Четвертая пуля в живот агента секретной службы Тимоти Маккарти. Тоже ранение, он оказался в госпитале, быстро вылечился. Пятая пуля попала в пуленепробиваемое стекло открытой двери президентского лимузина. Шестая пуля рикошетом от бронированной обшивки лимузина ранила президента, застряв под его левой рукой. Во время третьего выстрела агент секретной службы Джерри Парр, он уже заталкивал Рейгана в лимузин. Если бы он задержался хотя бы на одно мгновение, пуля могла бы попасть в голову президента. Выстрелить в седьмой раз Хинкли не успел. Его сбили с ног. Итак, 6 выстрелов за 1,7 секунды. «С вами все в порядке?» – спросил Парр Рейгана, когда машина тронулась с места. «Окей», – ответил президент, – «все в порядке». Парр приказал водителю ехать в Белый дом. Лимузин тронулся, и спустя 30 секунд Рейган пожаловался на боль в груди. Он сказал, что ему трудно дышать. Парр тут же обратил внимание на кровь на губах президента. «Едем в госпиталь Джорджа Вашингтона! Быстро!» – приказал он водителю. Итак, Хинкли стрелял в 2 часа 27 минут. Рейгана привезли в госпиталь в 2 часа 30 минут. Вскоре в госпиталь приехала Нэнси Рейган и ближайшие помощники президента. Через 30 минут после предварительного осмотра доктор Джозеф Джордана распорядился приготовиться к операции. Требовалось удалить пулю из тела президента. Если бы Хинкли стрелял не из револьвера 22-го калибра, а из револьвера 38-го калибра, рана могла оказаться смертельной. Перед операцией Нэнси была с мужем. Когда президент увидел испуганную, едва скрывающую слезы жену, он сказал ей извиняющимся голосом. Рейган сказал жене, он повторил то, что сказал легендарный боксер Джек Демпси, сказал жене, потерпев поражение. Демпси сказал, прости, дорогая, я забыл увернуться. Рейган сказал Нэнси то же самое. Прости, дорогая, я забыл увернуться. И еще одна интересная деталь. Вместе с Нэнси в госпиталь приехал Майкл Дивер. Это один из помощников Рейгана еще со времен, когда Рейган был губернатором Калифорнии. Медсестра попросила его заполнить бланк, кто прибыл. Прежде всего она спросила адрес прибывшего. Дивер сказал... 1600 Пенсильвания-авеню. Ну и она тут же поняла, кто приехал, кого привезли. 45 минут длилась операция. Как только Рейган пришел в себя после операции, и он увидел тех, кто его оперировал, Рейган сказал, это исторические слова. «Надеюсь, вы все республиканцы?» Врачи, медсестры рассмеялись, а хирург Джордана, который демократ, он ответил: «Сегодня, мистер президент, мы все республиканцы». Интересная деталь, связанная с отсутствием Рейгана, когда его оперировали. В это время самолет с вице-президентом Джорджем Бушем поднялся из Техаса лететь в Вашингтон. То есть в Белом доме руководителя не было. В это самое время была пресс-конференция, на которой выступал государственный секретарь Александр Хейк и министр обороны Каспар Вайнбергер. Так вот, когда стало известно, что Рейган на операционном столе, а Буша нет, Хейк объявил журналистам: «Согласно Конституции, я исполняю обязанности президента Соединенных Штатов». Вайнбергер его не поправил на глазах журналистов. Но когда они оказались вдвоем после пресс-конференции, министр обороны сказал госсекретарю: «Мистер Хейк, вы ошиблись. Президент, за ним следует вице-президент. Если нет вице-президента, спикер Палаты представителей. Если нет спикера Палаты представителей, старейшина Сената, вы только следующий». Я не уверен, что именно из-за этой фразы Хейк был вскоре смещен с поста госсекретаря. Там ситуация была совершенно другая. Но эту историю вспоминают, естественно, все, кто в той или иной степени вспоминает покушение на Рональда Рейгана. Итак, Хинкли стрелял в Рейгана 30 марта. Менее чем через месяц, 25 апреля, Рейган приступил к исполнению президентских обязанностей. Покушение на Рональда Рейгана потрясло Нэнси. Опасаясь за жизнь мужа, она настаивала, чтобы он не избирался на второй срок. Она не хотела, чтобы он рисковал. Рейган обычно прислушивался к просьбе жены. Обычно соглашался с ней, но на этот раз он не согласился. Будет небольшой перерыв на рекламу, дамы и господа, будут новости. Я вернусь к вам через несколько минут.
2: В эфире программа Алексея Орлова «Моя Америка».
3: Новости на
4: Дэвидсон Радио.
3: Информация к этому часу.
5: У микрофона Лена Вишневецкая. Американская компания Anthropic отказалась предоставить европейским регуляторам доступ к своей новой модели искусственного интеллекта Mythos, обладающей продвинутыми хакерскими способностями, передает Политика. Представители Еврокомиссии и киберагентства ИНИСА планируют обсудить связанные с ней угрозы в Европарламенте. Сокращение химического производства привело к тому, что Европа больше не может выпускать такие базовые препараты, как парацетамол, сообщает Financial Times. За последние 3 года европейская химическая промышленность закрыла около 7% производственных мощностей. Одна из причин сокращения – наплыв более доступной продукции из Китая. Биолог и популяризатор науки Ричард Докинс 3 дня общался с искусственным интеллектом Клауд и пришел к выводу, что нейросети обладают сознанием. В своем исследовании Докинс опирался на тест, придуманный математиком Аланом Тьюрингом в 1950 году. Согласно концепции Тьюринга, чтобы сделать вывод о том, что машина способна мыслить, в длительном диалоге она должна быть неотличима от человека. В разговоре с Докинсом Клауд, которого ученый начал называть женским именем Клаудия, рассуждал о своей внутренней жизни, времени, памяти, индивидуальности и смерти диалога после удаления переписки. Докинс приходит к выводу, что если такие системы все еще несознательны, то становится неясно, какую функцию выполняет сознание. Эти разумные существа по меньшей мере не уступают по своим способностям любому эволюционизировавшему организму, утверждает Докинс.
3: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
4: Внимание, Бруклин! Лучший трехэтажный центр для пожилых Enriched Adult Daycare приглашает всех желающих. 718-928-7373. Вас привозят и увозят. Вам готовят вкуснейшую еду. Возят в бассейн и в баню. На экскурсии и концерты. Вы можете устраивать театрализованные представления и петь под живую музыку. Заниматься творчеством, читать в библиотеке, играть в бильярд, прихорашиваться в салоне красоты, общаться, а главное – дружить. Принимают все планы MLTC и программу NHTT. В Enrich Adult Daycare есть все. Не хватает только вас. Звоните 718-928-7373, 718-928-7373 или заходите на сайт adultdaycare.com.
6: В случае аварии, травмы или перелома вам поможет Майкл Брук, начальник бюро расследований несчастных случаев и дорожно-транспортных происшествий. Он направит вас к опытным адвокатам, которые добьются для вас максимальной денежной компенсации. 718-256-5610. 256-5610.
7: Внимание! В Бруклине открылась новая клиника Wound Edge. Самый современный центр лечения всех видов ран и повреждений кожи. Язвы, пролежни, разрывы кожи, рваные раны, порезы, ожоги, укусы животных и насекомых, инфекционные раны и гематомы. Здесь вам помогут доктор Роман Зиндер, специалист по лечению ран, заботится о каждом пациенте и подберет лечение, которое действительно помогает. Звоните 347-669-3535. Доктор Роман Зиндер. 347-669-3535. Wound Edge. Когда нужен профессионал.
8: Криминальная авантюрная комедия «Фарс». Группа жуликов пытается ограбить квартиру. Намеченный план операции нарушается непредвиденными обстоятельствами, связанными с любовными отношениями между ее участниками. Впервые в Нью-Йорке театр
9: «Анкор».
8: Премьера спектакля
9: «Сделка».
8: Талантливый коллектив будет в Нью-Йорке для того, чтобы вас вдохновить.
9: Премьера спектакля «Сделка».
8: Театр «Анкор».
9: Впервые в Нью-Йорке.
10: 24 мая. Ровно в 7 вечера.
9: Театральная гостиная.
10: 2508. Coney Island Avenue. Бруклин.
9: Билеты на сайте
10: theater.com и по телефону 718-266-3393.
11: Ты уверен, что знаешь, чем все закончится?
12: Ждем вас!
2: В эфире программа Алексея Орлова «Моя Америка».
1: Окей, но сначала я должен представить вам своего спонсора. Это магазин оптики Vision Palace, дворец зрения. Я обращаюсь к каждому из вас, кто нуждается в очках корректирующей оптики. Цены из-за тарифов, ай-яй-яй, повышаются, но у вас, дамы и господа, есть прекрасная возможность приобрести очки еще по старым ценам. Вы знаете, где это? Это Vision Palace. Поинтересуйтесь тонкими, облегченными, корректирующими линзами. Также солнцезащитные очки с коррекцией зрения. Они поляризованы хамелеонами для водителей. Это все новинки от Vision Palace. Vision Palace вам изготовит линзы любой сложности с 50% скидкой. Здесь колоссальный выбор flexible оправ, оправ хамелеонов, оправ с антибликовым покрытием. Очки для водителей вы купите на 50% дешевле. Также, покупая пару очков с оптическими линзами, вы получите бесплатно пару очков для чтения. Линзы по вашему желанию могут быть изготовлены в течение одного часа. И принимаются все основные страховки, профсоюзные страховки, Medicaid и Medicare. И прекрасный выбор оправ для обладателей Medicaid. Vision Palace работает 7 дней в неделю, бьет любые цены, и в этом вы можете убедитесь сами. Посетите адрес 1723 Avenue U в Бруклине, это угол East 18 стрит. Позвоните по телефону 718-998-8400 и помните, дамы и господа, Vision Palace – это ваш взгляд на жизнь. 718-998-8400. 84-2-0. Итак, повторю еще раз, Нэнси просил Рейгана не баллотироваться на второй срок, он не прислушался. В последний год президентства Рейгана, это 88-й, бестселлером стала книга, которая называлась так: «Для печати от Уолл-стрит до Вашингтона». Это была автобиография Дона Ригана. Дон Риган занимал в администрации Рейгана два поста. Сначала он был министром финансов, затем он стал заведующим канцелярией Белого дома. И Риган ушел, попав в немилость к Нэнси. Так вот, принимая за мемуары, Риган не забыл об этом. В частности, он писал, я цитирую бывшего заведующего канцелярией Белого дома. «Одно время у меня на столе был календарь, где каждый день был отмечен особого цвета чернилами. Зелеными – это благоприятные дни в календаре, желтыми – нейтральные дни, красными – дни неблагоприятные. Это все для того, чтобы я помнил, когда безопасно передвижение президента Соединенных Штатов с места на место, когда планировать его публичные выступления или начинать переговоры с иностранной державой». Заведующему канцелярией Белого дома пришлось раскрашивать настольный календарь, руководствуясь указаниями первой леди. А Нэнси Рейган, руководствовалась указаниями своей подруги, как называет Риган в автобиографии, астролога Джоан Коугли. При покушении Хинкли на президента общение Нэнси с Джоан по телефону, она жила в Сан-Франциско, стало постоянным, ежедневным. Расписание президента составлялось не всегда, но достаточно часто, в зависимости от советов астролога. Естественно, антирейгановские средства массовой информации, это было большинство, они тут же цитировали слева направо то, что написал Дон Риган, задавали вопрос, а кто у нас вообще президент, Рональд Рейган или Нэнси Рейган. Уже после того, как Рейган покинул Белый дом, Нэнси написала прекрасную автобиографию. В ней она, в частности, писала, я цитирую, «Немногие люди в состоянии понять чувства женщины, в мужа которой стреляли, и он едва не умер, а затем приходится ему появляться перед громадными толпами, десятками тысяч людей, один из которых мог оказаться умалишенным с оружием. Я делала все, что могла, придумать, чтобы защитить мужа и сохранить ему жизнь». Это писала Нэнси в автобиографии. И, дамы и господа, жизнь, к сожалению,

0: 2016 году Хинкли, ему был 61 год, он стал жить под наблюдением матери. В 2018 году врачи пришли к выводу, что он может жить отдельно. И пару слов личных. В 1984 году я получил американское гражданство и впервые в своей американской жизни участвовал в выборах. Я голосовал за Гиппера. Мой голос был одним из 54 миллионов 465 тысяч 432 голосов. Я голосовал за Рональда Рейгана. И, дамы и господа, сегодня у нас, как известно, среда. А в среду я представляю вам Майкла Брука. Он возглавляет бюро расследований дорожно-транспортных происшествий и всяких несчастных случаев. Мой всегдашний совет, мое пожелание, чтобы никому из вас не приходилось обращаться к услугам Майкла Брука, но всегда имейте при себе его телефон. Добрый день, Майкл!
1: Здравствуйте, Алексей, здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Я традиционно всем желаю здоровья и желаю не получать никаких травм ни при каких обстоятельствах. Но если, тем не менее, с кем-то из ваших друзей, знакомых, близких, сослуживцев, родственников с вами случилась любая травма в той или иной ситуации, например, вы где-то упали, или, например, если вы попали в аварию, у вас заболело что-то, шея, спина особенно, поясница, то во всех этих ситуациях нужно как можно быстрее проконсультироваться с адвокатом, потому что, скорее всего, вы можете получить очень большую сумму денег. Возможно, это сотни тысяч долларов, иногда даже миллионы. Поэтому имеет полный смысл получить консультацию как можно быстрее. И я вас еще проконсультирую, на что обратить внимание, чтобы были все необходимые доказательства, чтобы вы что-то не упустили. Так что звоните мне по телефону 718-256-5610. Запишите свой мобильный, заведите мой контакт. Майкл Брук, 718-256-5610. И можете мне звонить любое время дня и ночи, в любой день недели, при любой травме.
0: Михаил, к нам обратился радиослушатель. Он слушал вашу предыдущую передачу в прошлую среду. И вот у него возник такой вопрос. Он ремонтировал дом в Бруклине, ну и поехал в Хоум-Депо купить какие-то материалы. Там он поскользнулся, потому что в магазине между рядами было то ли вода, то ли масло было пролито, что-то было. Он упал, получил серьезные травмы. И радиослушатель спрашивает, можно ли кого-то судить в такой ситуации? Можно ли получить деньги за свои травмы?
1: Да, действительно, если кто-то что-то разлил в магазине, то магазин, в принципе, за это ответственности не несет. Но если то, что разлито масло или вода, довольно долго никто не убирал, то тогда их можно судить, что они вовремя не убирали и, соответственно, подвергали опасности своих посетителей. Иногда, правда, бывает еще, что протечка происходит по вине самого магазина. Например, у меня был такой случай. Ко мне тоже обратился парень, который упал на разлитой воде в магазине. И вначале тоже ему сказали, что мы не знаем, кто это разлил. А я дал ему адвоката из одной из самых крупных адвокатских фирм в Манхэттене, который как раз специализируется на падениях вот в магазинах и общественных зданиях. У них сотни и даже тысячи выигранных дел. Поэтому я познакомил его с этой фирмой и попросил их заняться этим делом. Так вот, они провели расследование, послали специального своего представителя, инвестигейтора, который выяснил, что у них есть там огромный коммерческий холодильник, и вот этот холодильник подтекает. И лужа была именно из-за него. И поэтому это не кто-то разлил, а, как выяснилось, виноват сам магазин. Доказав это происшествие, что есть такой недостаток в этом магазине. Эта адвокатская фирма судила хозяев, это крупная корпорация владеет, и с их страховой компанией получила для мужчины, который у него был перелом копчика, 200 тысяч долларов. Если у вас что-то подобное происходит, то я вас свяжу именно с этой же фирмой. При любых падениях, при любых травмах

0: Во время этих падений звоните мне как можно скорее. В любое время дня и ночи по телефону 718-256-56-10.
1: Большое спасибо, Майк, за ответ. Теперь у нас есть вопрос от Дарьи.
2: Майкл, я ехала со своим отцом по Белт-парку в Бруклине, и машина сзади внезапно стала перестраиваться, потом обогнала и нас подрезала. И отец, чтобы избежать столкновения, дернул рулем, мы вылетели на обочину и перевернулись. Так вот, вопрос, можно ли как-то его судить? Номер у меня зафиксирован на видео. Можно ли какие-то деньги с него получить? У меня очень тяжелые травмы, у меня перелом руки, серьезные травмы спины. А можно ли что-то сделать в такой ситуации?
0: В данной ситуации, если столкновения вообще не было с той машиной, то есть если он только вас подрезал, то судить его, к сожалению, нельзя. Так устроен закон в штате Нью-Йорк и в штате Нью-Джерси. Несмотря на то, что он, конечно, главный виновник в этой аварии, тем не менее его нельзя судить, как это ни парадоксально, если он вас не задел. Если он хотя бы немножко задел и есть какая-то царапина, тогда можно судить, а если нет, то нельзя. Тем не менее, формально вы можете судить своего собственного отца и получить деньги с его страховки, то есть страховки вашей машины. Так что в любом случае вы можете получить компенсацию за ущерб, нанесенный вашему здоровью. То есть можно получить деньги со страховки машины, в которой вы находились. При этом никто особенно не пострадает. Это чисто формальная процедура, и ничего такого страшного в этом нет. Но вы можете, так как у вас перелом, вы можете получить полный страховой полюс. И мой адвокат, я уверен, что вам его обязательно получит, я просто в этом не сомневаюсь. Я приведу такой пример, который вел тот же адвокат, с которым я вас буду связывать. Мне позвонила некая Маргарита и рассказала, что ехала со своим парнем по хайвей, возвращаясь домой в Нью-Джерси. Машина перед ними резко поменяла ряд, он стал резко тормозить и перевернулся. Машина задымилась, и у нее был перелом шейного позвонка. И вот она спрашивала тоже, можно ли судить этого водителя. Там столкновения не было, поэтому судили ее парня. И со страховки его машины у него было довольно высокое покрытие, 250 тысяч. Вот все эти 250 тысяч ей получили. Так что, как они там потом, что они сделают с этими деньгами, это уже их проблема. Но главное, что она получила большую сумму денег за ущерб, нанесенный ее здоровью. И эти деньги не облагаются налогом. Итак, еще раз мой телефон. Если вы прямо сейчас наберете его на интернете, 718-256-56-10, то вы попадете на мой веб-сайт и можете прям сразу загрузить себе мою визитную карточку. Пусть она всегда будет у вас под рукой, как палочка-выручалочка.
1: Я благодарю вас, Миша, и от имени Дарьи, и от имени всех радиослушателей, которые слушают ваши ответы. И, наконец, вопрос от Юрия.
3: Мат, я шел в медицинский офис к своему лечащему врачу на осмотр, обычный, регулярный, и немножко не доходя до офиса на тротуаре, была довольно большая яма. Я не заметил ее, наступил туда ногой, полетел и сломал себе левую руку. Могу ли я судить за эту яму, если к этому врачу хожу и не хотел бы портить с ним отношения?
0: Дело в том, что если это городской тротуар, то медицинский офис тут вообще будет не при чем. Скорее всего, судить надо будет город. И поэтому я дам адвоката, который специализируется на делах против города. Только если эта ямка прямо, ну, конечно, очень близко к какому-то большому общественному зданию, то тогда, может быть, отвечает еще и лендлорд этого здания. То есть деньги будут получены со страховки этого здания. Не конкретно медицинского офиса, куда вы шли, а всего большого здания, в котором этот офис находится. Так что в любом случае вы никаких отношений со своим доктором не испортите, а деньги получите. Я вам дам очень хорошего адвоката, который специализируется на делах против города. Он один из лучших в штате Нью-Йорк, и к нему другие адвокаты сами обращаются, потому что он был прокурором Бруклина 3 года, и у него свои хорошие очень связи и огромный опыт работы в этом направлении. Так что я дам вам именно этого адвоката, и это, уверен, будет залогом успеха. Приведу следующий пример. Ко мне обратилась Лана и рассказала, что она шла в Coney Island Hospital и не дошла, зацепилась за яму, упала и сломала ногу. Ее погрузили в скорую и отвезли в этот же госпиталь, где положили гипс. Так вот, она мне позвонила и спрашивает, может ли она судить теперь госпиталь за эту яму. Я ей дал вот именно этого же самого адвоката, которого дам вам, его зовут Алан Рипко. И этот адвокат провел расследование и выяснил, что эта яма принадлежит городу, не территории госпиталя. Хотя госпиталь Coney Island все равно городской, но, тем не менее, это был чистый город, то есть госпиталь не имел вообще отношения к этой яме. То есть это был тротуар, который вот городской, там есть 90 дней, чтобы сделать клейм, он все сделал вовремя и провел расследование, доказал еще, помимо всего прочего, что город знал про этот дефект, что крайне важно во всех делах против города. И благодаря этому получил для Ланы $700 тысяч, то есть очень большую сумму. Только этот адвокат умеет получать такие большие деньги с города. Все остальные там 10, 15, 20 тысяч, а вот он получил 700. Так что, если, не дай бог, что-то похожее происходит, просто как можно быстрее звоните мне по телефону 718-256-56-10. 718-256-56-10. Если вы прямо сейчас наберете его на интернете, то вы попадете на мой веб-сайт и можете сразу загрузить себе мою визитную карточку. Пусть она всегда у вас будет под рукой.
4: В случае аварии, травмы или перелома вам поможет Майкл Брук, начальник бюро расследований несчастных случаев и дорожно-транспортных происшествий. Он направит вас к опытным адвокатам, которые добьются для вас максимальной денежной компенсации. 718-256-56-10. 256-56-10.
5: В эфире программа Алексея Орлова «Моя Америка».
1: Окей, дамы и господа, еще пару слов о Джонни Хинкли. Ему 71 год. Значит, 4 августа прошлого года, не прошлого года, прошу прощения, 24 года, это август, журнал New York Times Magazine, это воскресное приложение газеты New York Times, выпустил номер, ну, скажем так, посвященный Джону Хинкли. Значит, Джон Хинкли на обложке журнала, а на развороте громадная его фотография на фоне американского флага, он с гитарой, все. Конечно, громадная статья. Ничего положительного как бы о нем не говорится. Но в ему, в общем-то, где-то выражается сочувствие, что вот он как бы одинокий, он, правда, увлекается, пишет музыку, гитары. Интересно, что эта статья в журнале New York Times Magazine появилось буквально через 2 или 3 недели после того, как было совершено в Пенсильвании покушение на Дональда Трампа. Вот такой у нас журнал. Теперь несколько новостей. Я до конца первого часа сообщил новости. Во-первых, самая последняя новость, может быть, кто-то из вас уже слыхал. Скончался Тед Торнер, ему было 87 лет. Значит, Тед Торнер – это знаменитый человек. Во всяком случае, для тех из нас, кто живет в Соединенных Штатах уже достаточно долго. Ему принадлежит заслуга в создании первого в Соединенных Штатах новостейного телевизионного канала, который не в эфире, а который вы можете смотреть на компьютере. CNN, канал CNN создал Тед Торнер. Также он знаменит, он вообще левый человек. Он очень любил Советский Союз и, естественно, постсоветскую Россию. Он один из организаторов финансовых игр доброй воли. Помните такие игры доброй воли, когда Советский Союз отказался посылать свою команду на Олимпийские игры в Лос-Анджелес в 1984 году, ну и к нему присоединились несколько коммунистических стран к Советскому Союзу, то Тед Торнер решил помочь финансово Советскому Союзу в организации игр доброй воли. Ну, еще одна такая деталь, он, кстати, был прекрасным яхтсменом, одной из его жен была Джейн Фонда. То есть вьетнамская Фонда. Почему вьетнамская Фонда? Я думаю, вы знаете, почему Джей Фонду называют вьетнамской Фондой. Теперь две новости, которые сняты мной вообще с экрана с онлайн, буквально перед началом сегодняшней передачи. Значит, одна новость касается Украины. Значит, сегодня среда, с субботы на среду по Украине Россия произвела несколько ударов. В общей сложности погибло по меньшей мере 27 человек. Это агентство Рейтер пишет, один из самых смертоносных дней в этом году для мирных жителей Украины. Это произошло спустя несколько дней после того, как фашист Владимир Путин обсудил временное прекращение огня в телефонном разговоре с Дональдом Трампом. Оказывается, он с Трампом обсуждал обсуждение, как бы прекратить огонь. Основной удар во вторник, в ночь со вторника на среду, прошелся по украинскому городу Запорожье. По словам губернатора этого региона, погибло в Запорожье не менее 12 человек, еще 43 получили ранения. Среди объектов, которые пострадали, это жилые дома, это автомобильный сервис, автосервис и мойка автомобилей. Что сказал по этому поводу Владимир Зеленский вчера еще вечером? Это был абсолютно циничный террористический удар, не имеющий никакого военного оправдания. Ни один день, на один день такие российские удары по нашим городам не прекращаются, ни один день. Причем удары последовали вскоре после взаимных заявлений о важных прекращениях огня на этой неделе, Что еще, значит, интересно? Путин объявил двухдневное прекращение огня в пятницу и в субботу, то есть в предстоящий. Он приурочил это пожелание к празднованию Дня Победы. День Победы празднуется, мы с вами знаем, 9 января. В общем, Министерство обороны России заявило в социальных сетях, что ожидает от Киева соблюдения паузы в боевых действиях и пригрозила мощным ответом, если Украина попытается сорвать празднование Дня Победы. Поскольку Украина в последние месяцы продемонстрировала возросшую способность наносить удары по целям глубоко внутри России с помощью дронов, ну, мы с вами знаем, что произошло, к примеру, в Туапсе, который город, где было нефтехранилище, нефтяной порт. В Кремле опасались за безопасность 9 мая. Парад, это известно, уже сокращен и пройдет без обычной демонстрации танков и военной техники. Этого не будет. Зеленский сказал, повторю еще раз, важно, чтобы Россию заставили остановить эту войну. Не просто несколько часов, а не просто на несколько часов ради какого-то празднования. Причем он празднование произнес так, что празднование в кавычках. Вот что сказал министр иностранных дел Украины Андрей Сибига. Он заявил, что Россия уже нарушила условия предложенной Украиной паузы в боевых действиях, поскольку удары продолжались после полуночи и в среду утром, сегодня. Цитирую министра иностранных дел Украины. Москва вновь продемонстрировала реалистичный что последует за реалистичным призывом о прекращении военных денег, поддержанных другими государствами и международными организациями. Это он сказал сегодня, министр иностранных дел Украины, сказал сегодня рано утром. Я продолжу. Это показывает, что Россия отвергает мир, а ее фальшивые призывы к прекращению огня 9 мая не имеют никакого, ничего общего с дипломатией. Путина волнуют только военные парады, а не человеческие жизни. На этом, дамы и господа, я делаю перерыв. Заканчивается мой первый час вещания. Второй будет, я думаю, интереснее, мне кажется. Оставайтесь на волне Дэвидсон Радио. Будет выпуск новостей, будет реклама. Я вернусь к вам через несколько минут.
5: В эфире программа Алексея Орлова «Моя Америка». В Нью-Йорке 6 часов вечера. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
6: Новости на Дэвидсон Радио. Информация к этому часу.
4: У микрофона Лена Вишневецкая. В Вашингтоне продолжаются острые споры вокруг внешней политики администрации Трампа. В Конгрессе демократы потребовали от Белого дома раскрыть больше информации о ядерной программе Израиля и об объемах американского участия в ближневосточных операциях. Госдеп официально одобрил возможную поставку Украине авиационных комплексов JDAM общей стоимостью свыше 370 миллионов долларов. Речь идет о высокоточных управляемых авиабомбах. В авиационной отрасли обсуждают прекращение деятельности бюджетной авиакомпании Spirit Airlines. Компания столкнулась с тяжелым финансовым кризисом на фоне роста цен на топливо и долговой нагрузки. Для внутреннего рынка США это означает сокращение дешевых авиаперелетов на ряде популярных маршрутов. В штаб-квартире ООН в Нью-Йорке сегодня проходит международное мероприятие, посвященное вопросам миграции и урбанизации. В обсуждении участвуют представители программы «Хабитат» и Международной организации по миграции. Продолжается обсуждение первых месяцев работы нового мэра Нью-Йорка Зорана Мамдани. Его администрация подвергается критике за кадровую политику и планы реформирования полиции города. Улучшить качество вещания и оставаться в эфире мы сможем благодаря вашей поддержке. Зайдите на сайт davidsonradio.com или позвоните 718-303-8000. Ваша финансовая помощь очень важна, и вместе мы сохраним эфир Davidson Radio. Слушайте нас на волне 620 AM в Нью-Йорке, в Нью-Джерси и в Коннектикуте. Наш эфир доступен на сайте davidsonradio.com. Также нас можно слушать через мобильное приложение, которое повторяет дневной эфир в ночное время. Сегодня в программе «Пульс дня» на телеканале RTN. Трамп заявил, что операция по сопровождению застрявших в Персидском заливе судов будет приостановлена. Журнал «Атлантик» сообщил, что США не знают, каких именно 5000 военных вывести из Германии. Вопрос не прорабатывали до того, как принять решение. В Квинси расследуют серию антисемитских актов вандализма. Неизвестные нанесли свастики и нацистские надписи на дома и автомобили. И о погоде. В Нью-Йорке облачно, кратковременные дожди, относительная влажность воздуха 76%, 64% по Фаренгейту, 18% по Цельсию.
6: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
7: Добрый день, друзья! В студии Дэвидсон Радио Олег Фриш. И сегодня я беседую с доктором, хирургом-ортопедом Игорем Рубинштейном. Его новый офис расположен на углу Оушен Парквей и Брайтон-Бич-Веню, а телефон офиса доктора Игоря Рубинштейна 718-891-0101, 718-891-0101. Добрый день, доктор!
8: Добрый день, Олег.
7: Сегодня мы поговорим про ортопедическую хирургию, очень важную и нужную часть медицины. Я на себе уже как-то испытал это. Надеюсь, это было первый и последний раз. На какие жизненно важные суставы вы делаете операции?
8: А я делаю операции на многие суставы, включая колени, плечи и другие суставы, также на разные переломы разных костей.
7: В каких случаях операция незаменима?
8: Есть ситуация, когда операция срочная и неотложная, в случаях, где есть перелом или некоторые значительные разрывы мягких тканей. Некоторые операции плановые. Большинство из них включают в себя операции на порванные мениски, порванные сухожилия, артрит и такого типа заболевания.
7: Можете перечислить основные ортопедические операции?
8: Основные ортопедические операции включают в себя операции на перелом, на суставы. Есть маленькие операции с небольшими надрезами, есть большие операции, включая операции на замены суставов. Есть операции на разные кости и суставы по всему телу.
7: А что такое минимально инвазивная хирургия? Она без общего наркоза производится?
8: Да, минимально инвазивная хирургия в основном это операция с небольшими надрезами, без общего наркоза. Она проводится амбулаторно, занимает минут 20-30, и пациент идет тот же день домой. Часто нет необходимости быть в госпитале. Эта операция в основном делается в амбулаторном хирургическом центре. Рекуперация после такой операции довольно быстрая, и пациент довольно быстро может вернуться к нормальному образу жизни.
7: Где вы проводите операции?
8: Большинство моих операций я провожу в амбулаторном хирургическом центре в Бруклине. Это включает в себя минимально инвазивные артроскопические операции и большинство небольших амбулаторных операций.
7: Как долго длится... В общем, в среднем, как долго длится операция?
8: Небольшие артроскопические операции могут длиться 20-30 минут, и пациент очень быстро приходит в себя после такой операции. Некоторые большие операции, например, замена коленного сустава, занимают дольше, рекуперация намного дольше.
7: Как долго длится период восстановления после операции?
8: После минимальной инвазивной артроскопической операции реабилитация проходит довольно быстро, в течение нескольких недель. После больших открытых операций, типа операции на замену сустава, это может занять несколько месяцев.
7: А что считается большой операцией, а что маленькой, небольшой?
8: В моей практике большая операция, в основном это операция на замену сустава, особенно колена, и некоторые операции на переломы или фиксацию связок сухожилий. Небольшие инвазивные операции. Это включает в себя артроскопические операции на колени, плечи и другие суставы.
7: Телефон офиса доктора Игоря Рубинштейна, а он сегодня гость в студии Дэвидсон Радио, 718-891-0101, 718-891-0101. И последний вопрос. Ваши рекомендации, как избежать операцию?
8: Я всегда рекомендую пациентам максимально двигаться и делать упражнения, чтобы поддерживать их суставы. Суставы любят движение, и чем больше подвижен и активен человек, тем лучшим в состоянии будут их суставы. И это правда в любом возрасте. Чем активнее пациент, тем здоровее их суставы, и тем менее вероятно, что им необходимо какое-то вмешательство или операция для этого.
7: Спасибо, доктор. У нас гостил хирург-ортопед высшей американской категории Игорь Рубинштейн. Офисы доктора находятся в Бруклине и в Квинсе. Звоните 718-891-0101, 718-891-0101.
6: Дэвидсон Радио.
9: Вечерний обзор экономических новостей с Генри Гринбергом.
10: Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Сегодня у нас 6 мая, и сегодня был еще один рекордный день. Индекс Доу Джонса прибавил 612 пунктов. 49 911, плюс процент с четвертью, и это рекорд. Standard & Poor's 500 поставил тоже рекорд, плюс 106 пунктов, 7365, тоже рекорд, плюс 1.5%. NASDAQ новый рекорд, плюс 513. Больше чем 2%, плюс 25 838. Транспортный индекс плюс 1.7%. Ярослав 2000 индекс маленьких компаний тоже новый рекорд, плюс 1.5%, 2887 конечная остановка. Нефть упала на 8.45, $101.42. И это одна из главных причин, почему биржа поднялась. А нефть упала, потому что идут разговоры, что вроде бы Иран и Америка договорятся о невозобновлении военных действий. Золото плюс 138.20, 1 унция стоит $4706.70. Серебро 78.04 за унцию. 1 евро равен $1.17. десятилетней госбумаги дают 3,995% за 10 лет можно получить 4,348% и за 30 лет госбумаг можно получить 4,935% за границей. Сегодня Англия плюс 2,1%, Франция плюс 2,9%, Германия плюс 2,1%, Швейцария плюс 1,75%, в Азии Шанхайская биржа прибавила 1,2%, и Гонконг поднялся на 1,2%. У нас Standard & Poor's 500 на индексе. Лучше всех был Supermicro, который прибавил 24,5%, Davita прибавила 23,5%, Advanced Micro плюс 18,6%, Healthpeak плюс 18,1%, и International Florida поднялся на 17,18%. CDW, Sensora, Biotech, Arista, Networks, Skywall Solutions все были в минусе. На NASDAQ Advanced Micro, Arm Holding, Lam Research, ASML Holding, NVIDIA были в плюсах. Diamondback, Verisk, Workday, Thomson Reuters и American Electric были в минусе. На индексе Dow, Walt Disney, NVIDIA, Honeywell, Sherwin-Williams и 3M поднялись. Chevron, Salesforce, Cisco Systems, IBM и Visa сегодня упали. Microsoft прибавил 2,58, Oracle плюс 8,68, Meta плюс 7,92, Amazon плюс $1.44, NVIDIA плюс 11,33. Google плюс 9,61, Dell плюс $22.48, а Home Depot поднялся на 7,63, Taiwan Semiconductor прибавил 25,09 и Micron плюс $26.39. Вот, пожалуй, все самые главные новости на сегодня. Эта передача не является руководством к инвестированию. Для конкретных действий, пожалуйста, обратитесь к вашему лицензированному финансовому консультанту или звоните к нам, Raymond James, по всем финансовым вопросам. Мы будем рады вам помочь. Всем хорошего, успешных вам инвестиций, хорошего дня, будьте здоровы.
11: Генри Гринберг, Certified Private Wealth Advisor, Managing Director и старший вице-президент по инвестициям компании Raymond James. Телефон 1-833-981-5375, 1-833-981-5375.
12: В агентстве Good Care пожилые и нуждающиеся в уходе люди найдут теплоту и поддержку в сочетании с квалифицированной медицинской помощью на дому. Мы ценим каждого сотрудника, который работает в нашем дружном коллективе. Большая зарплата и лучшие бенефиты гарантированы. А для наших любимых пациентов проводим развлекательные мероприятия с едой и подарками. Если вам или вашим родным нужен хороший уход и настоящая забота близких неравнодушных людей, позвоните в Good Care. 718-635-3535.
13: Травма на работе? Виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон. И лучшие адвокаты офиса Юрия Брахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099. 946-5099. Консультация бесплатна.
14: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
15: Сообщение для абонентов телефонной компании «Дэвидсон», звонящих в Грузию. Сегодня у телефонной компании «Дэвидсон» звонки на домашние телефоны в Грузию по 25 центов за минуту и звонки на мобильные телефоны по 42 цента за минуту. «Дэвидсон Карт» вы можете приобрести в магазинах города, а также по адресу 3171 Coney Island Avenue, угол Brighton Beach и Coney Island. Информация и подключение к льготному тарифу по телефону 718-303-90-76 или на сайте davidsoncard.com. Телефонная карточка Davidson – это связь, проверенная временем.
16: новости,
17: аналитические передачи,
16: репортажи, мнения экспертов
17: и прямые включения из горячих точек со всего света.
16: Все это RTN.
17: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
16: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
17: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-27-86. 1-800-222-27-86.
16: RTN. Смотрите лучшее.
9: «Моя Америка. Прошлое и настоящее. Исторические экскурсы с Алексеем Орловым».

0: Добрый-предобрый вечер, дорогие дамы, уважаемые господа. Мы вступаем во второй час моей программы «Моя Америка». И через 5-6 минут, а через 3-4 минуты вы можете присоединиться к разговору. Впрочем, нет, не сразу же, потому что мне хочется рассказать вам интереснейшая статья в газете Wall Street Journal вчера, написанная афроамериканцем, кстати, это я подчеркиваю, о том, что произошло неделю назад, о решении Верховного суда неделю назад. Окей. Значит, телефон для связи у нас в редакции, вы знаете, 718-303-90-90. И если вы хотите покупать мои книжки, книжки в основном по истории Америки, вы можете воспользоваться, во-первых, моим адресом, электронным адресом onemashaorlov@gmail.com или воспользоваться моим телефоном, потому что книжки можно покупать по системе Zelle. Мои книжки стоят $20 с учетом, естественно, пересылки и автограф каждому, кто пришлет, кто купит книжку. $20. Телефон 828-620-49-12. Это мой телефон, по которому вы тоже можете купить книжки. Так, перед тем, как рассказать об интереснейшей, прочитать вам интереснейшую статью в газете Wall Street Journal, напомню еще раз, что спонсор программы «Моя Америка» – это магазин оптики Vision Palace, это дворец зрения. Я обращаюсь к каждому из вас, кто нуждается в корректирующей оптике в очках. Цены из-за тарифов повышаются, но у вас, дамы и господа, есть прекрасная возможность приобрести очки по прежним невысоким ценам. Где это сделать, вы знаете. Поспешите в Vision Palace, поинтересуйтесь тонкими, облегченными, корректирующими линзами также. Солнцезащитные очки с коррекцией зрения, они поляризованы хамелеонами для водителей. Все это новинки от Vision Palace. Vision Palace вам изготовит линзы любой сложности с 50% скидкой. Здесь громадный выбор Flexible оправ, это очки хамелеона и очки с антибликовым покрытием. Очки для водителей вы купите на 50% дешевле. Также, покупая пару очков с оптическими линзами, вы получите бесплатно пару очков для чтения. Линзы по вашему желанию могут быть изготовлены в течение 1 часа. И принимаются все основные страховки, профсоюзные страховки Medicaid и Medicare и великолепный выбор оправ для обладателей Medicaid. Vision Palace работает 7 дней в неделю, бьет любые цены. Вы можете сами в этом убедиться. Посетите замечательное заведение для тех, кому нужны очки. 1723 Avenue U в Бруклине. Это угол East 18th Street. Позвоните по телефону 718-998-84-00. И помните, дамы и господа, Vision Palace – ваш взгляд на жизнь. 718-998-84-00. Итак, ровно неделю назад, когда у нас с вами была передача очередная, моя очередная встреча с вами в тот самый день, в среду, Верховный суд принял решение голосами 6 против 3. Ну, вы знаете, кто 6 и кто 3, легко догадаться. Поставили точку на расовом районировании, на том, чтобы округа по выборам в палату представителей составились на основании расы. Ну, это решение аплодисментами встретили республиканцы. И, естественно, демократы обрушились на него, что это поход против черных избирателей. И вот вчера Джон Райли, афроамериканец, журналист, написал в Wall Street Journal статью. Он раз в неделю пишет статьи. Статья называется так: «Скатертью дорога расовой манипуляции избирательными округами». Он, в частности, пишет: «Решение суда, ограничивающее расовую манипуляцию избирательными округами, вызвало недовольство демократической элиты, начиная с Барака Обамы. Он возмущен». Дальше Райли цитирует Обаму. Обама говорит: Он откликнулся в тот же день, в среду. Сегодняшнее решение Верховного суда фактически показывает, фактически подрывает ключевой закон о правах избирателей, позволяя законодательным собраниям штатов манипулировать избирательными округами, чтобы систематически ослабить и снизить избирательную силу расовых меньшинств. Обама продолжает. И это служит еще одним примером того, как большинство нынешнего состава Верховного суда, похоже, намерено отказаться от своей жизненно важной роли в обеспечении равного участия в нашей демократии и защиты прав меньшинств от чрезмерного вмешательства большинства белого меньшинства. Вот, процитировав Обаму, Джон О'Райли восклицает: «Какая чушь!» Вот так он и пишет: «Какая чушь!» Дело, которое рассматривалось судом, касалось решения Луизианы 2024 года. Решение принято под давлением судов о создании карты избирательных округов для выборов в Конгресс, которая включала округ с преобладанием черного населения. Решение судей, он напоминает, 6-3, они встали на сторону истцов и заявили, что Луизиана незаконно дискриминировала по расовому принципу, создав второй круг с преобладанием черного населения. Дискриминация была, ну, естественно, в отношении белых избирателей. Он пишет: господин Обама делает вид, что решение каким-то образом угрожает избирательному праву чернокожих. Но суд лишь ограничил действие судебной практики доктрины, основанной на положении, что большинство белых избирателей никогда не поддержит кандидатов афроамериканцев. Вот такой бывший президент и никто другой должен понимать, это не так. Когда в 2008 году господин Обама одержал победу на президентских выборах, он заручился большей поддержкой белых избирателей, чем два предыдущих кандидата от его партии, Джон Керри в 2004 году и Ал Гор в 2000 году. При этом почти в трети штатов Обама получил большинство голосов белого населения, когда же в 2012 году он был переизбран на второй срок, явка чернокожих избирателей превысила явку белых избирателей. Сегодня уровень регистрации чернокожих избирателей на юге выше, чем в других частях Соединенных Штатов. Я продолжаю. Прекрасная статья. Пожалуй, расовая принадлежность господина Обамы, то есть то, что он у нас чернокожий, стала скорее политическим преимуществом, нежели препятствием на его пути к победе. Задолго до его появления на политической арене электорат, состоящий преимущественно из белых избирателей, уже демонстрировал готовность голосовать за чернокожих кандидатов. В 1968 году чернокожий Карл Стоу стал первым чернокожим мэром Кливленда, большинство жителей которого составляли белые. Аналогичная ситуация наблюдалась и тогда, когда в 1973 году чернокожим мэром Лос-Анджелеса стал Том Брэдли. В 1989 году выборы мэра Нью-Йорка выиграл Дэвид Динкинс. Истинная причина недовольства господина Обамы, пишет Райли, решением суда, принятым в среду на прошлой неделе, не имеет ничего общего с защитой избирательных прав. Она целиком и полностью связана со стремлением демократов использовать закон об избирательных правах 1965 года для получения партийных преимуществ при нарезке избирательных округов. Цель закона об избирательных правах 1965 года заключалась в том, чтобы гарантировать равный доступ к участию в голосовании, а вовсе не в том, чтобы обеспечить избрание на определенные должности чернокожих кандидатов от Демократической партии. И республиканцы, и демократы одинаково рьяно пытаются сформировать границы своих округов таким образом, чтобы получить перевес в день выборов. Подобная практика выглядит неприглядно, поскольку потуги сводятся к тому, что законодатели сами выбирают себе избирателей, а не наоборот, тем самым она является незаконным. Однако, как постановил Верховный суд, незаконным является использование расового фактора при нарезке округов в отсутствии конкретных доказательств дискриминации. Именно то, чем демократы задались на протяжении десятилетий под предлогом защиты интересов чернокожих избирателей. Ирония заключается в том, что именно расовое районирование – это, вероятно, наибольшая неудача чернокожего населения и усугубляет раскол в нашем обществе. В условиях сегрегации чернокожие американцы, как правило, разделяли общий опыт существования в стране гражданам второго сорта. Это в условиях сегрегации. Сегодня ситуация изменилась. Однако сторонники разделения избирательных округов по расовому принципу, а также расовых преференций при приеме на работу, по поступлении в вузы, пытаются убедить нас в том, что на самом деле ничего не изменилось. Итак, он заключает статью. Современные поборники расового районирования исходят из того, что чернокожие избиратели обладают абсолютно идентичными политическими предпочтениями. Это утверждение не только порочно, но оно и оскорбительно, поэтому решение Верховного суда призвано исправить эту ситуацию. Для этого уже наступило время. Дамы и господа, значит, я ровно через неделю, у меня будет передача, я заранее говорю, посвященная тому, что Демократическая партия была расистской в своей основе и в 19 веке, и в первую половину 20 века. И Демократическая партия остается расистской в своей основе в наше с вами время. Хотя сравнивать положение черного населения, скажем, на юге, в южных штатах, скажем, в первой половине 20 века, с сегодняшним, абсолютно нельзя. Тем не менее, демократы делают все возможное, чтобы нарезать избирательные округа, делали все возможное, теперь это будет гораздо сложнее, нарезать избирательные округа таким образом, чтобы в Палату представителей в основном попадали черные американцы. В 1984 году, это в 94 году, это на моей памяти, я прекрасно это хорошо помню, впервые с 70-х годов 19 века в Южном штате победил черный республиканец, это был Джеймсон Уотс, знаменитый в свое время черный республиканец. Он победил в штате Оклахома в округе, округ был четвертый, где белое население составляло 90%. Об этом у нас речь пойдет ровно через неделю. Сейчас будет небольшой перерыв на рекламу. После рекламы и выпуска новостей я буду брать ваши звонки. Оставайтесь на волне Дэвидсона Радио.
1: В эфире программа Алексея Орлова «Моя Америка».
2: Новости на Дэвидсон Радио. Информация к этому часу.
3: У микрофона Лена Вишневецкая. Госсекретарь Марко Рубио провел телефонный разговор с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. По информации Госдепа, обсуждались ситуация вокруг Ирана, Украины и вопросы стратегической стабильности. Министр войны Пит Хексет подтвердил, что американские военно-морские силы продолжают присутствие в регионе Персидского залива, однако не планируют пересекать территориальные воды Ирана. Американские аналитики обсуждают растущие расходы Пентагона на операции на Ближнем Востоке. По оценкам СМИ, затраты уже исчисляются десятками миллиардов долларов. В городе продолжается усиление мер безопасности у дипломатических объектов и штаб-квартиры ООН. Власти Нью-Йорка заявляют, что пока угроз для жителей не выявлена, однако полиция работает в усиленном режиме.
2: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
4: Винченцо Беллини. Его оперы не сходят с афиш мира уже 200 лет. Его арии стали хитами. Он был тем сокровищем, которое ценили такие разные творцы, как Шопен и Вагнер, многое у него перенявшие. Ему, а также театральным оперным нравам его времени и секретам Бельканто будет посвящена последняя в этом сезоне беседа Университета культуры Майи Притцкер в гостиной Дэвидсон Радио. Она состоится, внимание, обратите внимание на дату, 16 мая в 4 часа дня по адресу 2508 Coney Island Avenue, второй этаж. Перед тем, как расстаться на жаркие летние месяцы, мы послушаем завораживающие красоты арии из «Нормы», «Сомнамбулы», «Пуритан» в лучших интерпретациях. Побываем в Палермо и Париже. Поговорим о короткой жизни Беллини и его примадоннах. И, конечно, поразмышляем о причинах его неумирающей популярности. 16 мая, суббота, 4 часа дня. В гостиной Дэвидсон Радио, билеты у входа или на сайте theater.com.
1: Круглосуточная неотложная медицинская помощь детям и взрослым Дэвидсон Амбуланс Ассист. 1-888-710-0303. Мы спасаем жизни.
5: Коже необходимо витаминное восстановление. Компания Nature Pure разработала систему «Черная смородина». Без потребления алкоголя, без поедания паундов красного винограда с угрозой диабета вы получаете через кожу максимальное количество вещества ресвератрол, сохраняющего молодость и продлевающего вашу жизнь. Каждое применение системы «Черная смородина» равноценно потреблению 10 бокалов красного вина. Обычная стоимость витаминной косметической системы «Черная смородина» – $317. Только ограниченное время. Вы сможете приобрести ее всего за $190 плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Тестирование системы «Черная смородина» показало уменьшение количества морщин и их глубины, увеличение увлажненности на 65%, мгновенный освежающий эффект и снижение поверхностной температуры, уменьшение отечностей и темных кругов. Звоните, чтобы заказать великолепную систему «Черная смородина» по абсолютно доступной цене. 888-765-8752.
6: Nature Pure, чудесный наш волшебник.
7: Программа «Караван». Уникальный оазис на Дэвидсон Радио. Добро пожаловать в музыкальный мир с восточным колоритом. Каждую пятницу на Дэвидсон Радио с часу до двух дня. Искрометный ведущий Борис Овезов и программа «Караван». Будьте с нами на солнечной стороне жизни.
8: Программа «Караван».
9: Программа Алексея Орлова «Моя Америка».
0: Окей, перед тем, как выйти на финишную прямую, я напомню, дамы и господа, спонсоре программы «Моя Америка» в магазине оптики «Дворец зрения» «Окей Вижн Палас». Это обращение к каждому из вас, кто нуждается в корректирующей оптике, то есть в очках. Повторю еще раз, что цены из-за тарифов повышаются, но у вас, дамы и господа, есть прекрасная возможность приобрести очки еще по прежним ценам. Это Vision Palace. Посетите и поинтересуйтесь тонкими, облегченными корректирующими линзами. Также солнцезащитные очки с коррекцией зрения. Они поляризованы хамелеонами для водителей. Все это... Новинки от Vision Palace. Vision Palace изготовит вам линзы любой сложности с 50% скидкой. Здесь большой выбор Flexible оправ. Это очки хамелеоны, очки с антибликовым покрытием. Очки для водителей вы купите на 50% дешевле. Также, покупая пару очков с оптическими линзами, вы получите бесплатно пару очков для чтения. Линзы по вашему желанию могут быть изготовлены в течение часа. Принимаются все основные страховки, профсоюзные страховки, Medicaid и Medicare. Великолепный выбор оправ для создателей, обладателей Medicaid. Vision Palace работает 7 дней в неделю, бьет любые цены. Вы можете убедиться в этом сами, посетив дворец. Этот дворец. Адрес 1723 Avenue U в Бруклине. Это угол East 18 стрит. И позвоните по телефону 718-998-8400. Также, дамы и господа, Vision Palace – это ваш взгляд на жизнь. 718-998-8400. Окей, были звонки, звонки сорвались, потому что я, видимо, затянул свои разговоры. Тогда небольшая просто информация. Если кто-то из вас присоединится, я мгновенно возьму вас. Окей, у меня уже есть. Добрый день, вы в эфире.
10: Ой, здравствуйте. Я так рада, что я вам дозвонила. Зовут меня Лариса Николаевна.
11: Нахуй, домино, лучше вас в рот выебать, пидорасов жидовских, блять. Пошли вы в пизду, гандоны, парк.
0: О да, этот человек, сколько же он ждал его подруга, чтобы выматериться. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Добрый день. Нет, пока что звонков нету. Итак, дамы и господа, это вот то, что я получил, снял с онлайн за несколько минут до начала передачи, что в среду, это сегодня. Официальный представитель Министерства иностранных дел Ирана Эсмаил Багаи заявил, что правительство страны рассматривает американский план по прекращению войны. Что за план, неизвестно. Что-то у меня получается со связью. Что-то со связью получается. Окей, я перезаряжусь, дамы и господа. Секунду.

0: Теперь все вроде бы нормально. Добрый день, мы на связи, я вас слушаю.
1: Добрый день, Алексей. Я хотел бы вам сказать насчет выборов Обамы. Он, во-первых,

0: Окей, окей. Как ваше имя?
1: Арон.
0: Арон, значит, я вам хочу сказать следующую вещь. Значит, люди, которые голосовали за Обаму, ну, во-первых, по двум причинам. Причина первая, они считали, что если в Белый дом войдет афроамериканец, то с расизмом вообще будет покончено. Кстати, расизм шел на спад, так сказать. Это первое. Второе, эти люди просто-напросто не знали, за кого голосуют. Я знал, кто такой Обама, потому что я читал его автобиографию, в которой он откровенно признается в том, что он марксист. Я изучил, чем Обама занимался, когда он учился в Гарвардском университете. Я знал, чем он занимался, когда он был в Чикаго. Я знал, все, кто хотел знать, не только я, все, кто хотел знать, знали прекрасно, что представляет из себя его личный пастор. Он, хотя он родился как мусульманин, он принял христианство, что представляет себе личный пастор. То есть большинство людей, я это утверждаю, ну не большинство, очень многие люди, которые голосовали за Обаму, они просто не знали, кто он есть. Это первое. Теперь, довольны мы были Бушем или недовольны, но все дело в том, что соперником Обамы в 2008 году был Джон Маккейн. Помните Джон Маккейн? Это первое. Джон Маккейн, с моей точки зрения, я, конечно, голосовал за Джона Маккейна, был далеко не лучшим республиканцем. Но если вы вспомните 2007 и 2008 год, это экономический финансовый кризис, финансовый обвал, связанный с тем, что у нас творилось на рынке собственности, на рынке собственности. То есть тут наложилась, во-первых, экономическая ситуация, наложилось то, что Джон Маккейн далеко не лучший кандидат, который могли найти республиканцы. И наложилось то, что многие избиратели, которые голосовали за Обаму, они просто не знали, что из себя этот человек представляет. Ну и все, вот он и победил, победил честным путем, прямо скажем. За него проголосовало большинство населения. И если бы не белые избиратели, он, конечно, не был избран бы президентом Соединенных Штатов. Но именно при Обаме расовая ситуация в нашей стране ухудшилась. До Обамы все шло, то есть расизма как такового,
1: Алексей,
0: по большому...
1: Да. Можно одну секунду?
0: Пожалуйста.
1: Нынешний президент все время говорил, что он не американец, что он родился, черт знает где. И вы говорите, что ничего про него никто не знал?
0: Окей. Про него... Окей, вы подняли вопрос, что он не американец, что он родился не в Соединенных Штатах. Значит, я убежден, что Обама родился в Соединенных Штатах. И я сейчас вам скажу, почему я в этом убежден. Его соперником, мы правильно сказали, в праймерис была Хиллари Клинтон. В то время демократическая партия была партией Клинтонов. Практически во всех штатах Клинтоны были вообще демократами номер один. И если бы, у них были возможности выяснить все, что угодно. И если Клинтоны, их команда, их бригада, их армия не докопалась до того, что он будто бы родился не в Соединенных Штатах, я принимаю, значит, этого не было. В этом я глубоко убежден. Большое спасибо за участие в передаче. Добрый вечер, Наум, я вас слушаю.
2: Добрый вечер, Алексей. Изначально, извините, но хочу вас поправить. Рональд Рейган после операции сказал так. Я надеюсь, он не обратился как бы ко всем, что вы все здесь республиканцы. Он обратился непосредственно к врачу и спросил, я надеюсь, вы республиканец? На что ему врач ответил, сегодня, господин президент, мы здесь все республиканцы. Именно так это было. А теперь насчет Нэнси Рейган. Вы знаете, Нэнси Рейган почему-то на меня, и не только на меня, производила все-таки немножко отрицательное впечатление своим доминированием

0: над Роландом Рейганом. Она это всячески показывала. В принципе, при всей как бы сильной личности Роланда Рейгана в семейных отношениях он как бы производил впечатление подкаблучника. Это не только мое мнение. А теперь насчет Обамы. Ну, вы знаете, Обама самый натуральный расист. И все, что сегодня происходит в Америке, это с легкой подачи господина Барака Хусейна Обамы. Вспомните тот... Вы меня слышите, Алексей?
1: Да, конечно, конечно.
0: Вспомните тот случай, когда в самом начале президентства Обамы в Вашингтоне один чернокожий профессор не мог попасть к себе домой после того, что он
1: приехал. Наум, да. это было не в Вашингтоне, это было в Кембридже, это в пригороде Бостона.
0: Нет, это было в пригороде Вашингтона. Может быть, я не прав. Может быть, я не прав. Хорошо, я с вами соглашусь. Вот когда он не смог попасть домой, и полицейский приехал, думая, что это как бы просто кто-то, вор какой-то, который влезает в окно. И он его просто как бы задержал, охраняя чьё-то прапорти. Из чего будет большой шум. И Обама тогда обозвал как бы полицейского, что он задержал этого человека лишь только потому, что он черный. И вот тогда он пригласил к себе в Белый дом и этого полицейского, и этого профессора. Они там пили пиво, что-то вот такое вот. Но, в принципе, все, что сегодня происходит, это с подачки Обамы. Ну и «Арабская весна» тоже была с подачки Обамы. Саша Мэтлин. Все, что сегодня происходит, и антисемитизм, и... Вот как-то так.
1: Окей, значит, большое спасибо. Я внесу, с вашего позволения, две поправки. Поправка, то есть не поправка, скажем, а уточнение. О том, что черный человек лезет в дом, в полицию позвонили люди из ближайших домов. И поэтому приехали полицейские, которые... Теперь, если мы с вами вспомним правление Обамы, то именно при Обаме возникла эта команда Black Lives Matter. То есть это абсолютно российская организация. Более того, когда она возникла, ее создали три дамы. То когда она возникла, то Обама счел необходимым принять их в Белом доме. То есть, ну, да. он расист.
0: Обама самый настоящий расист.
1: Абсолютно. Спасибо, Наум, за участие в передаче. Большое спасибо.
0: Всего хорошего, Алексей. Всего хорошего.
1: Все. Добрый день, я вас слушаю.
2: Добрый день, алло. Алексей. Да. Меня слышно?
1: Да, я вас слушаю.
2: Да, я тоже хочу подтвердить, что вот именно... Именно вот то, что этот чернокожий профессор, когда он пытался влезть, его полиция остановила и попросила его предъявить ID. Арестовали, он не захотел предъявлять ID. Он решил, хотя это требование нормальное, в общем-то, если бы ему сказали, Обама тоже сказал бы прилюдно, что ему просто следовало бы предъявить свое ID. И с собой один нет, то тогда надо въехать в участок и доказать свою identity. Вот в этом было, с этого все началось. И поэтому черные стали воспринимать, извиняюсь, чернокожее население, что у них появились защитник такой в лице вот господина Обамы, который, конечно, был марксистом и который скрытый расист, я считаю, то, что, как вы с вами соглашаетесь. И что я еще хотел добавить вот про вас, ваше высказывание, что вы знали, кто такой господин Обама. Почему? Потому что вы сделали подготовительную работу, поэтому я... как вы читали, приводили эти отрывки из его книги, там какая-то «Борьба моего отца» или что-то такое, где он говорил, что да, у меня друзья марксисты, там я выбирался как у друзей. Дело в том, что, к сожалению, что таких людей, как вы, которые делают подготовительную работу, тратят свое время, таких людей, и я в том числе такой человек, единица на тысячи, остальная масса, 900, так сказать, 99%, они никогда не будут тратить на это время, они не подготовлены, поэтому демократы этим и пользуются, впаривают любое вранье, потому что образованному человеку, мне, если я слежу, или вам, или на ум, таким людям, меня обмануть очень трудно, потому что я слежу, я пытаюсь трачу на это время. А основная масса этим не заморачивается. Поэтому демократы – это партия большевиков, ложь их не главное оружие. Она была, а теперь она превратилась из партии большевиков в криминальную преступную группировку, о чем я вам как бы до этого докладывал. Вот спасибо, что вы меня выслушали. Всего. Всем хорошего.
1: Спасибо. Я, кстати, напомню, что этот человек черный, который лез в свой собственный дом, он был профессор Гарвардского университета, помимо всего прочего. Это интересная деталь. Спасибо за участие в передаче. Добрый вечер, вы на проводе, я вас слушаю.
3: Здравствуйте, Алексей. Добрый вечер.
1: Добрый день.
3: Да, я еще хотел напомнить, что в процессе раскола страны и расизма против белого населения Обама еще был такой случай во Флориде, когда охранник Циммерман, когда на него нападал чернокожий в два раза больше и сильнее физически, и он его застрелил, то Обама сказал, он мог быть моим сыном. И это опять
1: вот этот момент.
3: Вы помните этот случай, конечно.
1: Конечно, очень хорошо помню. Он прямо сказал, он мог быть моим сыном. Это очень прекрасные это слова. Хорошо это помню.
3: Да, а еще я хотел сказать, в прошлой передаче я не смог дозвониться, а Наум говорил о том, что вот в передаче в пятницу вечером, а там на нашем
1: радио... Слушай, я не хочу больше. Не надо, Наумского, мы все помним, что сказал.
3: Люди, которые говорили, что надо убрать президента Трампа еще, когда он ранился. Понимаете, это недопустимо такое.
1: Окей, это недопустимо. Я согласен, что это недопустимо. Спасибо большое за участие в передаче. Добрый вечер, вы на проводе, я вас слушаю.
4: Всем здравствуйте, Яков меня зовут. Алексей, мне кажется, вы совершенно забыли упомянуть, что Обаму вытащили в сенаторы штата, а потом в президенты два чикагских талантливых евреев. Каким образом стрит-организатор мог подняться до таких высот? Вот это надо понять и разобраться. Из ничего его подняли и подняли. Вы понимаете? Два талантливых еврея чикагских. Алло?
1: Один из них стал заведующим канцелярией Белого дома, потом он стал мэром Чикаго.
4: Плюс, тут вообще невероятный просто, потому что многие понимали, что он марксист, в юности. Ну, может быть, думали, что он исправился, я не знаю, что они думали.
1: Причем второй Дэвид Акселерод, правильно так сказать?
4: Главный там был Акселерод. И вы знаете, Алексей, в этот момент, когда вот сами выборы, день выборов происходили, я работал инспектором, и я тогда были рычажные, на этом полсате были рычажные эти приборы, и если неплотно закрывались шторки, видно, что кто голосует там за левую колонку, где, значит, были демократы, так шли потоком и голосовали только за Обаму. И вдруг появился мужчина молодой, оказался наш гражданин, русскоязычный, симпатичный, с дочерью, которая впервые голосовала, я ему пожаловался, знаешь, голосуют только за Обаму. Он говорит, ну и что такого, мы тоже будем голосовать за Обаму. Вот я тогда был потрясен.
1: Окей, спасибо большое за участие в передаче. У меня еще есть звонки. Добрый вечер, вы на проводе. Я вас слушаю.
5: Помните, когда во Флориде, Форт Майерс, майор медицинской службы по имени Хасан криком «Аллах Акбар» расстрелял девушек и ребят, которые стояли к нему в очереди на прием. А Барак Обама и его, чуть не сказал, мартышка, сказали, что это был job accident.
1: Рабочий. Да, я помню тоже эту ситуацию.
5: Да.
1: Да, мы
5: Дамы и господа, все страшно, job accident.
1: Но... Всего все. Обычно, когда президенты уходят в отставку, они уходят в отставку и, в общем, они как бы исчезают с горизонта. А вот этот президент, Барак Обама, он ушел в отставку после выборов. Ну, он не мог участвовать в выборах в 2016 году. Он с тех пор, вот уже 10 лет прошло, он постоянно на арене, постоянно поддерживает демократическую партию, постоянно говорит, абсолютно выступает с российскими заявлениями. Например, вот его реакция на решение Верховного суда, который признал противоречащим Конституции расовое районирование избирательных округов, Обама в очередной раз проявил себя, что он из себя представляет. Ну окей, нормальный абсолютно расист-демократ. Ровно через неделю мы поговорим с вами о Российской демократической партии, как пелось в песне «Каким ты был, таким ты и остался». Вот эта партия, какой она была, вот такой и она и осталась. На этом, дамы и господа, я расстаюсь с любителями американской истории. До следующей среды. Мне помогал, как всегда, Паша. Куклин Паша, большое спасибо. А вам у меня обычное пожелание. Продолжайте слушать Дэвисон Радио и будьте здоровы.
6: Моя Америка.
7: Дэвисон Радио, волна 620 АМ, программа передач на четверг с 6 утра до 7 вечера. Откроет наш эфир толковище Сева Каплана, в 7 часов новости спорта с Алексеем Орловым, затем утреннее шоу Вадима Ермолинца, в 9 часов утренний обзор экономических новостей с Генри Гринбергом, в 9.10 в эфире Матвей Гонопольский, в 10 часов новости Нью-Йорка, в 10.10 программа Симы Березанской «Звездные войны», в 11.10 пробежка с Геннадием Кацовым, в полдень программа Льва Кацина «Диалоги о вечном», в 12.30 в эфире Ари Каган, в 1:10 «Пульс дня», в 2:10 программа Александра Флинта «Американский взгляд», в 3:10 «Открытая территория» Грегори Дэвидсона, в 4:10 в эфире Михаил Братславский в программе «Здравствуйте, доктор», в 5:10 «Коммерческий час» и завершит блок нашего вещания «Вечернее шоу». В начале и в середине каждого часа слушайте новости на Дэвидсон Радио в программе передач «Возможные изменения».

0: четверки, 7 часов вечера.
1: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
0: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
2: Дэвидсон Радио. Самые горячие новости, радиоигры и конкурсы в прямом эфире. Аналитические программы и радиомосты. События культуры, интересные люди. С нами вы всегда на гребне волны.
3: Дэвидсон Радио не несет ответственности за содержание коммерческой информации. Высказывания, звучащие в эфире, могут не совпадать с позицией радиостанции.
1: Дэвидсон Радио, волна 620 АМ. Программа передач на среду с 6 утра до 7 вечера. Откроет наш эфир толковище Сева Каплана. В 7 часов новости спорта с Алексеем Орловым. Затем утреннее шоу Александра Флинта «Американский взгляд». В 9 часов утренний обзор экономических новостей с Генри Гринбергом. Далее программа Наташи Быстрицкой. В 10 часов новости Нью-Йорка. В 10.10 удивительный вопрос. В 11.10 пробежка с Геннадием Кацовым. В 12.10 программа из Иерусалима, ведущие Грегори Дэвидсон и Александр Майстровой. В 1:10 «Пульс дня». В 2:10 Михаил Братславский в программе «Радио Ринг». В 3:10 «Контакт». В 4 часа программа гипнотерапевта Николая Федорова. И завершит блок нашего вещания программа Алексея Орлова «Моя Америка». В начале и в середине каждого часа слушайте новости на Дэвидсон Радио в программе передач «Возможные изменения».
0: Дэвидсон Радио.
4: Мы любим Нью-Йорк.
5: Смотрите, смотрите, он живой! Он поднимается, он растет! Посмотрите, он встает во весь рост!
6: Такой противный!
7: Такой большой! Он безумец!
6: Он гений!
0: Сева Каплан. Толковище.
8: Здравствуйте, люди добрые. И добро пожаловать в Толковище. Ну, вы, очевидно, видели, кто на переднем плане. А партия фортепиано — это не важно. Как говорил великий Зиновий Зяма Герд в необыкновенном концерте. Из-за которого, кстати, наверное, как из первой причины, он и ушел из кукольного театра Сергея Образцова. Ну что, с чего мы начнем? С того, что называем мы с Васей What's News Worldwide, то есть по миру. Пройдемся. Трамп сделал вид, что ничего не увидел после того, как Иран запустил 3 залпа ракет и беспилотников по Эмиратам, а позже 47-й заявил, что приостанавливает попытки перевести коммерческие суда через Ормузский пролив. То есть, если так вот без амбиции просто посмотреть на новый вид спорта, то получается, что наш президент дал заднюю, как говорят блатные. Новая инициатива Трампа, которую он назвал «Проект Свобода», показывает пределы власти Соединенных Штатов в Ормузском проливе, и объективнее, чем это, ничего не скажешь. Трамп обвинил Папу Римского, всего-навсего Льва XIV, в том, что он подвергает католиков опасности, выступая против военных действий Соединенных Штатов, соответственно, против Ирана. А Лио, который неоднократно призывал к миру безо всяких ядерных вооружений, критиковал таки войну, заявляя, что она ничего не решает, и призывал к переговорам. Соединенные Штаты и Иран должны заключить всеобъемлющее соглашение о прекращении огня как можно скорее, при этом за Тегераном должно оставаться право развивать свою атомную энергетику. И об этом заявил глава МИДа Китая, которого зовут, проще не бывает из китайских имен, чтобы запомнить, Вани его зовут. Ван – это имя, а И – это фамилия. Вани. То есть это явная демонстрация, так сказать, атмосферы, которая будет во время встречи Трампа с президентом Си в Пекине, которая запланирована на следующей неделе. А глава МИД Китая встречался со своим визави из Ирана. Теперь по украинскому вопросу. После начала действия режима тишины в полночь среды, о котором ранее объявил Зеленский, власти нескольких украинских регионов сообщили об обстрелах. В результате массированных российских ударов по разным регионам Украины вчера погибло 27 человек и по меньшей мере 120 получили ранения. Пятеро погибли в результате атаки беспилотников на город Джанкой в аннексированном Крыму. Это потери российской стороны, естественно. Украина не будет соблюдать перемирие с Россией на 9 мая, о чем заявил советник министра обороны страны Сергей Стерненко. В Москве и Петербурге начались сбои в работе мобильного интернета. Лидеры Евросоюза собрались на саммит в Ереване, это столица Армении, чтобы продемонстрировать единство. При этом важнейшим фактором для них оставались проблемы Дональда Трампа, хотя политики предпочли не называть президента Соединенных Штатов по имени, вообще ни разу не прозвучало. Большинство кандидатов в Сенат, это уже наши американские дела, в Сенат штата Индиана, поддержанных Трампом, одержали победу на республиканских праймериз, что свидетельствует о том, что его контроль над партийной базой остается твердым. Охайо ветеран трампизма Вивек Рамасвами выиграл праймериз от репов на пост губернатора. Федеральные прокуроры предъявили дополнительное обвинение мужчине, обвиняемому в покушении на Трампа в пресс-гала вечере. Google, Microsoft и XI договорились с администрацией Трампа поделиться ранними версиями своих программ на базе искусственного интеллекта для оценки их возможностей и безопасности перед их публикацией. Трамп упрекнул комиссара FDA Марти Макари за то, что тот не действовал достаточно быстро, чтобы одобрить ароматизированные вейпы и никотиновые продукты. Всемирная организация здравоохранения заявила, что на круизном лайнере, который называется MV Hondius, возможна редкая передача хантавируса от человека к человеку. Лишний раз повторю, как мантру, что на круизных суднах до конца не в состоянии вымыть пищевые котлы. И последняя из общемасштабных мировых, EEOC подала в суд на «Нью-Йорк Таймс», обвиняя газету в дискриминации белого мужчины, обойдя его для повышения по службе в деле, которое газета назвала политически мотивированным. А EEOC – это организация, которая борется за реверсивную дискриминацию, чтобы белые перестали быть угнетаемыми в Соединенных Штатах. Теперь по бизнесу и по финансам. Сейчас глоточек сделаю. Через час будет полторы сутки, больше даже, как не ел. Последний раз пообедал в 3 часа в понедельник. Ой, слабину чувствую в голосе. Тем более, что вчера прошелся довольно в быстром темпе от Port Authority, это 8-я и 40-я, до 75-й и 3-й авеню через Центральный парк. Ну, погода была классная. И вообще люблю гулять по Нью-Йорку один, потому что это напоминает мои первые дни в этой стране. Первые дни, между прочим, уже 38 лет как будет. Между прочим, 12 августа. 13 августа я открыл радио «Народная волна», а 12 августа 88-го я прибыл в Соединенные Штаты. Именно так, я прибыл, не приехал. Теперь, да, по поводу того, что происходит у нас... Секунду, где моя обычная картинка? Васька, ты чего ее? А, нет, это я сам. Вот она. Вот, теперь все в полном порядке. И что происходит с бизнесом и с финансами? United Health Group, та самая CEO, которую... расстрелял из самодельного пластмассового пистолета возле Хилтона Луиджи Манджионе, планирует прекратить требования для получения врачами одобрения на различные процедуры, анализы и услуги. Интересный прецедентик может создаться. Интерес инвесторов к акциям с чипами памяти помог поднять индексы S&P 500 и NASDAQ на 0,8% соответственно. Они достигли опять-таки рекорда. Дау вырос на 0,7%. Экономика Гонконга выросла самым быстрым темпом за почти 5 лет последних в первом квартале этого года, ускорившись на 2,9% по сравнению с концом 2025 года. Securities and Exchange Commission предложила поправки, которые предоставили бы публичным компаниям возможность подавать отчеты два раза в год, а не ежеквартально, как того требуют федеральные законы о ценных бумагах. Более высокие продажи средств от рака способствовали улучшению ожидаемости продаж и прибыли Pfizer в первом квартале, которая подтвердила свои прогнозы на весь 2026 год. То есть к акциям можно присмотреться сегодня. Coinbase уволит 700 сотрудников, то есть 14% своей рабочей силы в рамках усилий по сокращению затрат и оптимизации деятельности криптовалютной биржи. Coinbase – это криптовалютная биржа. PayPal планирует сократить 20% сотрудников в ближайшие 2-3 года, реализуя планы по сокращению затрат и ускорению внедрения искусственного интеллекта. AB InBev впервые за 3 года зафиксировал рост объемов продаж, что стало признаком восстановления пивной индустрии. Джеймс Мёрдок ведет предварительные переговоры о покупке нью-йоркского отдела журналов и подкастов Vox Media. А теперь про то, что у нас в стране. Вчера вечером толпа антиизраильских протестующих в кифиях заполнили улицы возле исторической синагоги в Манхэттене, вступив в столкновение с полицией, слышались крики «Израиль не должен существовать». Около 100 агитаторов, размахивавших палестинскими флагами, стуча в барабаны, собрались в полуквартале от синагоги «Парк Ист», скандируя «Палестина никогда не умрет» и «Прекратите продажу украденной земли» во время мероприятия, посвященного продвижению недвижимости в Израиле и на Западном берегу. Синагога эта на Ист 67 была, можно сказать, запечатана полицейским кордоном, но шумные протестующие пытались прорваться через барьеры туда, к зданию поближе. У них не получилось. Но в новости они попали. Пицца и бейглс Нью-Йорка вскоре могут изменить вкус. Будет печально, но зато здравоохранительнее, потому что по данным моих опросов, все, кто любит пиццу, у нас лучше, чем в Италии, где она родилась. А дело в том, что законодательное собрание штата приняло закон о безопасности пищевых продуктов и раскрытии информации о химических веществах, который направлен против бромата калия. Это химическое вещество, часто используемое в муке, чтобы тесто поднималось выше и выглядело белее. И также еще там есть такая добавочка Red 3, красный 3, если хотите. Между прочим, ее отказались применять в косметике еще с 90-х годов, а при производстве пиццы до сих пор. И еще одно, это тоже химическое, пропилорабен. Бромат калия может вызывать рак и повреждение почек, а другие добавки, которые я только что назвал, рак, поведенческие проблемы у детей и также гормональный и репродуктивный ущерб. То есть, если у вас нет детей, не получается, попробуйте перестать есть пиццу. Или дождитесь, пока из нее выберут эти химические препараты. И еще про еду. Власти предупреждают жителей Нью-Йорка, которые в прошлом месяце обедали в итальянском ресторане в Манхэттене, что они могли подцепить корь с того, как у одного из клиентов был выявлен положительный тест на этот высокозаразный вирус. Невакцинированный человек посетил ресторан «Normas» в Hell's Kitchen с 5 до 8 вечера 25 апреля. Сегодня так случайно получилось очень много новостей, связанных с едой и с ресторанами. Вот это страннейшая новость, я ее в более чем приемлемом формате вам изложу, потому что оно того стоит. Слева у вас на экране известный очень техасский ресторатор с его женой, которую он застрелил. Жена, не только жена и мать детей, но еще деловой партнер. После чего он застрелил двух маленьких детей, которые справа. Это вообще беспрецедентно, чтобы показывали детей, которых застрелил папа. Ну, а потом застрелился сам. Мэтью Митчелл, ему 52, Ти Митчелл, ей было 39, детям 8, дочке и 4 сыну, и все они были найдены мертвыми с огнестрельными ранениями в их собственном доме в River Oaks в понедельник вечером. А Мэтью и Тим Митчелл были известны в сообществе Хьюстона как владельцы ресторана Traveler's Table, предлагающего кухню мирового курирования, как они назвали, вдохновленную путешествиями их семьи по миру. Рестораны пары были представлены в программах Food Network. Если туда попал, то ты уже это как Michelin Star. Мэтью получил степень образования у него, между прочим. Не перебор ли с этим образованием у него? Ведь все от ума, все горе-то. Мэтью получил степень бакалавра в университете Эмори, работал писателем и журналистом в Лондоне, Париже и Нью-Йорке, то есть был ангажирован. Вернувшись в Техас, он поступил в университет Райса, потом работал гендиректором фармацевтической отрасли, ну а затем женился, жена у мамы работала в ресторане, и она одержала верх над ним, очевидно. То есть лет 10 назад он перешел в ресторанную индустрию. И если мы когда-нибудь об этом узнаем, то у меня есть подозрение, что мои подозрения подтвердятся, что штука в том, что он расстрелял свою семью, возможно, а потом и сам себя, за то, что они заставили его изменить выбранный изначально образ жизни. Популярность здесь ни при чем. Вот писательское дело доставляет совершенно другое качественное удовольствие. Кстати, в одном из своих интервью Иосиф Бродский, сидя в собственном тогда еще ресторане «Русский самовар», когда его спросили, почему он решил все-таки уехать, когда советская власть настаивала, чтобы он уехал быстро, а то будет плохо, а он, смачно затягиваясь, курил, как chain smoker был, наш лауреат Нобелевской премии в области литературы, он сказал, ну, я подумал, не помню точно, что он сказал про посадку, но он сказал, ну, качественно нового опыта это мне не прибавило бы. Не рисуясь нифига. А вот эта вот новость, она тоже запомнится вами на всю оставшуюся жизнь, кто ее услышит, я вас уверяю. У вас на экране наверху справа заключенный из Южной Каролины, осужденный за убийство полицейского более четверти века назад. И вчера выяснилось, что он не может быть казнен, а его приговорили к смерти, из-за психического заболевания, суть которого в том, что он верит в свое бессмертие. Это постановил судья. То есть получается, что у заключенного больше здравого смысла, чем у тех, кто хотел его казнить, потому что его бессмертие, так сказать, воплощено в том, что его не могут казнить, хотя бы временное бессмертие. А Джон Ричард Вуд, ему 59 лет, не способен осмысленно общаться со своими адвокатами и не имеет рационального и фактического понимания своих преступлений, причин наказания или характера наказания, что он должен был понять. И это пояснила судья Грейс Кни, ее зовут, основываясь на мнении трех экспертов по психическому здоровью. Теперь, наконец, пришла новость 3 дня спустя после этой страшной ситуации в районе Newark Liberty International Airport, которая произошла в воскресенье. Я рассказывал об этом. Там 29-я посадочная линия, и она перпендикулярна шоссе, и поэтому, когда на нее, на посадку заходят самолеты, они просто в нескольких футах над машинами пролетают. Водитель трака с прицепом, который вы видите сейчас на экранах, это реальная фотография с того момента. Вглядитесь внимательно, вы увидите то, что видит он. Это слева. То есть там шасси самолета на уровне его трака. Так вот, он едва избежал смерти, когда самолет United Airlines столкнулся с его грузовиком с прицепом при посадке в аэропорту Ньюарка. И он, как сейчас сообщает его отец, потому что сам он находится в госпитале в психически встревоженном состоянии, он посчитал, что его вот-вот обезглавит этот лайнер. Это произошло за несколько секунд до столкновения. То есть он самолет зацепил, трак. А звать этого парня Уоррен Вордли. Младший, он работает в балтиморской пекарне H&S. Он просто увидел вспышки света сбоку, со стороны пассажирского окна, за секунды до того, как United 169 задел его грузовик, в тот момент, когда он ехал по шоссе 95-му, это Нью-Джерси Turnpike, в воскресенье днем. 39-летний водитель запечатлен на видеорегистраторе, когда Boeing 767-400, приближавшийся к взлетно-посадочной полосе, зацепил его грузовик. Кстати, он физически не пострадал. И все, что вы сейчас знаете, это пересказал его папа, которого пускают в госпиталь. Но, как говорил мне один известный в Нью-Йорке адвокат по авариям, травмам, переломам, если не сломал костей, на многое можешь не рассчитывать. Здесь немножко другая ситуация. Этот мужик в 39 лет мог бы еще спокойно работать четверть века в качестве водителя, получая свои там 100, скажем, в год, потому что трактор, трейлер, ну там, если овертайм, они шестизначные зарабатывают. Но теперь у него пятиздец. Он не может водить трактор. Трак с прицепом. Потому что ему все время будет чудиться в правом окне колесо самолета. Под крылом самолета. Не, ничего там не поет. Там поет один сплошной ужас. Поэтому посчитают оставшееся недоработанное. Это 25 умножим на 100. Получается 2,5 миллиона незаработанных денег. Там еще инфляцию включат. Значит, будет, ну, наверное, 3. А психическое состояние здоровья, мало ли, у него, может, детей больше не будет. То есть я думаю, что речь может идти о 10 миллионах легко. И последняя новость. BART, это Bay Area Rapid Transit, то есть транспортное агентство с района залива, Калифорния, ужесточает борьбу с уклонением от оплаты проезда. То есть она борется с зайчизмом, внедряя более быстро закрывающиеся воротца для пассажиров, которые продолжают таки обманывать систему. Транспортные чиновники сейчас тестируют модернизированные барьеры на станциях Антиох и Конкорд, которые закрываются через 500 миллисекунд в сравнении с нынешними действующими 800 миллисекундами. Цель — прекратить пигибэкинг. Запомните это словечко. Пигибэкинг — это когда кто-то проходит, прижавшись к спине пассажира, оплатившего за проезд. Я один раз, между прочим, вот так вот прошелся с женой. То есть мы спешили куда-то, я честно хотел свой использовать проездной дважды, но он, сука, только меня пропустил. А то есть сначала я жену хотел пропустить, не получилось. Поэтому ей пришлось, кому-то из нас пришлось прижаться к другому, не помню. Это все с новостями. Если у вас по их поводу появились мысли, значит, у вас точно есть головной мозг, он точно работает. А вот озвучить их — это уже дело, так сказать, навыков. Телефон студии 718-303-90-90. Во время вот этого перерыва на рекламу.
1: Сообщение для абонентов телефонной компании «Дэвидсон», звонящих в Украину. Сегодня у телефонной компании «Дэвидсон» звонки на домашние телефоны в Украину по 20 центов за минуту и звонки на мобильные телефоны по 24 цента за минуту. «Дэвидсон Карт» вы можете приобрести в магазинах города, а также по адресу 3171 Кони Айленд Эвеню, угол Брайтон Бич и Кони Айленд. Информация и подключение к льготному тарифу по телефону 718-303-9076, 303-9076 или на сайте davidsoncard.com. Телефонная карточка «Дэвидсон» – это связь, проверенная временем.
9: Коже необходимо витаминное восстановление. Компания Nature Pure разработала систему «Черная смородина». Без потребления алкоголя, без поедания паундов красного винограда с угрозой диабета вы получаете через кожу максимальное количество вещества ресвератрол, сохраняющего молодость и продлевающего вашу жизнь. Каждое применение системы «Черная смородина» равноценно потреблению 10 бокалов красного вина. Обычная стоимость витаминной косметической системы «Черная смородина» – $317. Только ограниченное время. Вы сможете приобрести ее всего за $190 плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Тестирование системы «Черная смородина» показало уменьшение количества морщин и их глубины, увеличение увлажненности на 65%, мгновенный освежающий эффект и снижение поверхностной температуры, уменьшение отечностей и темных кругов. Звоните, чтобы заказать великолепную систему «Черная смородина» по абсолютно доступной цене. 888-765-8752.
10: Nature Pure, чудесный наш волшебник.
11: Слышите? Шаги.
12: Этим утром многое может измениться.
5: Нет! Нет! Нет! Святые небеса, только не это!
13: Сева Каплан откроет вам глаза на происходящее.
14: Толковище. Прямо сейчас.
8: Начнем с вас, прошу вас, пожалуйста.
15: Да, доброе утро, Сева, хорошего дня вам и вашим.
8: Саша, спасибо.
15: Здрасте. Вам тоже. Я в свете новостей, да, хочу просто поделиться своим, то, что было у меня, потому что, как вы знаете, я ищу, то есть, я езжу тоже много. И у меня раунд был в Нью-Йорке, причем мы делали delivery компанию, там, где я работал. Там мы делали delivery в Нью-Йорк аэропорт, прям заезжая на взлетное поле туда. И очень часто приходилось ехать по турпайку в этом месте тоже, когда самолеты именно садились, ну, перпендикулярно со стороны Манхэттена, да, вот на аэропорт. Поневоле, если он с тобой прилетал этот самолет очень низко, поневоле втягивал голову в плечи, ждал, когда же он наконец кого-то улетит.
8: Саш,
15: так что для меня,
8: Саш,
15: для меня это было...
8: Но у вас, по-моему, у вас, по-моему, 6.5. Вы какого роста?
15: Да, 6.3, да.
8: Да, ну тогда понятно, да, что да, втягивали голову в плечи.
15: Да, потому что голова близко к крыше, да, я
8: да, согласен. Ближе того, к небу,
15: я точно. Однажды на 80-й дороге передо мной на хайвей сел с Петербора, там маленький самолет, он сел на хайвей. Передо мной я успел проехать до того... Как полиция вообще приехала? Это было нечто вообще. Это было несколько лет тому назад, да.
8: Ну, получается, что... Спасибо, Саша. Да, вам тоже. Получается, что к вам бомба примерялась дважды все-таки. Говорят, что она не падает дважды в одну воронку, но примеряться может. Во всяком случае.
15: Хорошо, что я ее обошел дважды.
8: Да, да. Окей, keep it up. Окей, спасибо. Счастливо. У меня... Два опыта с этими звуками, с приближением опасности замечательные. Один в Харовской области, это, наверное, южная часть Архангельской. У меня был друган охотовед, который, по-моему, лет 6, когда он женился, он жил в маленьком домике на станции. То есть у него там было двое детей, и через эту станцию проходили поезда регулярно. И он бы, ему дали этот домик, но денег не было. И дали домик, он должен был там, я уже не помню, по-моему, стрелочником был каким-то. В общем, короче, они не знали, эти люди, он и его жена не знали, что такое посттравматический стресс и так далее. Но когда они мне рассказывали об этом, они рассказывали об этом... со смехом, и говорили, что мы ко всему привыкли, и потом, когда оказались в тихой, нормальной человеческой квартире, не могли спать долго. У меня была такая же ситуация, похожая, в Ладисполе, в Италии, когда я из той эмиграции, которая проходила сначала в Австрию, потом Италию, и там мы сняли сарайчик такой, довольно большой сарай, с моим приятелем по эмиграции. Причем там стояла раскладушка у стенки и гигантская несдвигаемая кровать, на которой можно было шестером улечься легко. И мы с ним разыграли в карты, кто на чем спит, мне досталась раскладушка. И каждую ночь оказалось, что просто за этой стенкой, почти картонной стенкой, была насыпь с железнодорогой, и по ней проходили скоростные итальянские поезда каждую ночь. Проходили очень быстро, но каждый раз мне казалось, что этот поезд переезжает через меня просто. Большое развлечение доставляло это моему приятелю, который, естественно, тоже просыпался, но через него никто не переезжал виртуальненько. Теперь вот я подержу. Пурашисты, это вы оба. Я знаю, Ринхуша, это ты? Я сейчас тебя отключаю. А это куратор Валентинович, чтобы вы знали, что я знаю, как вас определять. И переходим к тому, что вчера было на бирже. Цены на нефть упали, акции выросли, благодаря надеждам, что Соединенные Штаты и Иран смогут избежать возобновления полномасштабной войны. Объединенные Арабские Эмираты заявили, что перехватывают новые атаки со стороны Ирана спустя несколько часов после того, как Соединенные Штаты заявили, что последние военные действия Ирана не достигли уровня нарушения режима прекращения огня. Как вам это не нравится, а? Американские чиновники пытались преуменьшить значение событий последних суток, включая атаки Ирана по даже нашим военным кораблям и другим судам в Ормузском проливе. Не знаю почему, ей-богу, потому что это впечатление такое, что в очередной раз наш президент на 180 градусов развернул свой этот флюгер. Фьючерсы на нефть в Соединенных Штатах снизились на 4% до примерно $102. Акции PayPal упали на 8% вчера после того, как гендиректор компании заявил, что, по его мнению, компания отстает от других финансовых компаний. Энрико Лорес, присоединившийся к компании в марте, заявил, что хочет сократить, по его мнению, ненужные слои этого бизнеса, чтобы больше тратить на искусственный интеллект и стать лидером в области технологий. Так что PayPal планирует сокращение. И я понимаю, что вы, ну те, у кого в семье есть люди, еще не выбравшие себе профессию, вы пропускаете уже мимо ушей все эти сообщения о том, как искусственный интеллект захватывает рынок рабочей силы, точно так же, как мы перестали обращать внимание в свое время на теракты в израильских автобусах, потому что, ну, почти что через день. И к этому привыкают. У меня вон подружка прожила в Бейруте, в опасном районе, во время войн 2-3 десятилетия. И когда она приезжала в Москву еще, мы ее спрашивали, как она смеялась. Говорит, да мы знаем, по каким улицам можно ходить, по каким нельзя. То есть, а что такое нельзя? Она говорит, ну, те, которые простреливаются. И последнее по поводу биржи. Акции полупроводниковой отрасли продолжали стремительно расти. Intel выросла на 13% за день до нового рекорда. А после сообщения Bloomberg о том, что Apple может использовать именно Intel как производитель чипов, а также Samsung для производства чипов в Соединенных Штатах. Внутри, здесь. И это все по части биржи. Могу формальности ради наш телефон озвучить, но не буду. Не буду. Те, кто его знают, они ничего не понимают в бирже, как правило, но за одноручным исключением, ну, судя по звонкам, у меня тоже есть свои, так сказать, шоры. А теперь то, что касается нас всех. То есть, если ты живешь в этой стране, а это основная аудитория, остальные сбоку припеку, при всем уважении, так вот, самая главная мечта американца, любого вменяемого американца, это собрать достаточно средств для того, чтобы жить в старости, невзирая на рост стоимости в том месте, где тебе нравится жить, и продолжать свой образ жизни. Это, наверное, всех устраивает. Он у нас у всех разных. Я знаю людей, которые вполне довольны, так сказать, своей квартирой, телевизором, любимым пивом, так сказать, и чтобы жена не приставала, когда нарушаешь режим питания. Но есть еще и другие, их гораздо больше. есть люди, которые хотят путешествовать по миру. Вот, в принципе, вот странность русского языка здесь заключается. По миру это значит пустить, это устойчивое словосочетание, это значит нищим пойти и просить милостыню, пустили по миру. А пустился по миру, это значит, когда у тебя есть бабки, милостыни и просишь, и можешь путешествовать. Но у нас сейчас назрела всеобщая опасность, причем опасность представляем мы сами себе. Под давлением своих сторонников с Уолл-стрит, а у нашего президента там не все сторонники, Трамп движется к либерализации видов инвестиций, которые американцы могут делать с помощью своих индивидуальных пенсионных счетов. То есть там, в принципе, есть ограничения для определенных перекачиваний денег. Продал одно, купил другое. Внутри пенсионного портфеля ты можешь это делать, но и вне его это не очень просто. То есть вместо того, чтобы ставить свои пенсионные сбережения на акции, обычные акции, на обычные облигации, держатели счетов, то есть люди, у которых есть пенсионный портфель, у нас для иностранцев пенсионный портфель – умные и грамотные заводят, как только что-то осталось от первой зарплаты, то есть еще до 30 лет. Так вот, такие вот люди, если это все законодательство обретет плоть, смогут переводить свои средства в private equity, то есть в частный капитал, в частный кредит и в криптовалюты, независимо от сложности, риска или неликвидности. Сторонники вот этого перехода утверждают, что люди должны иметь такой же доступ к частным активам, то есть private equity, с потенциально более высокой доходностью, как это используют финансовые учреждения и богатые, то есть банки и богачи. Но этот аргумент основан на очень тупом и очень ложном предположении, что большинство американцев, которые не вписываются вот в эти рамки, то есть они не банковские служащие, они не богачи, то есть это практически все мы, не способны оценить эти инвестиции. А Трамп и сторонники Уолл-стрит, может быть, они делают вид, то есть они, скорее всего, что делают вид, это я так думаю, потому что они знают, что мы не образованы, у нас нет опыта, и даже те, кто занимается дейтрейдинг по-любительски, как я, тоже недостаточно образованы для того, чтобы понять все, что происходит на рынке. При этом еще вот эти инвестиции, которые выходят за рамки пенсионного портфеля, они очень сложны и абсолютно непрозрачны. Поэтому расширение доступа к ним рискует принести гораздо больше вред, чем пользу. И в целом, вообще, вот это предложение выдвинуто Labor Department, то есть Министерством труда, которое под хвостом у кого, вы сами понимаете, для выполнения недавнего исполнительного указа Трампа. Трамп и воротилы с Уолл-стрит хотели бы, чтобы больше кишака из пенсионного портфеля переходило в акции, торгующиеся на Уолл-стрит. Поэтому Трамп надавил на Министерство труда. Это элементарная схемотехника, политизации здесь никакой. Одни сплошные бабки, причем твои, друг мой. Это твое финансовое здоровье. И если вы не поняли до сих пор ничего, отписывайтесь вообще от моего канала. Мне нужны только те, кто борется сам за себя. Не толпа жвачных, а небольшая стая хищников. Так вот, это предложение от Министерства труда может усугубить проблемы, которые уже создают индивидуальные пенсионные счета, которые представляют собой замену, причем отнюдь не суперзамену, а традиционным корпоративным пенсионным планам, которыми до сих пор пользовались многие американцы. Значит, сегодняшние пенсионные счета превращают обычных простых американцев, не имеющих опыта, ну, как вот, скажем, я понимаю где-то Трампа в этом плане, потому что он никакого опыта в политике не имел и в управлении такой гигантской страной, как Соединенные Штаты, тоже. А он, нате вам, второй раз. Так вот, если все это материализуется, то обычные американцы должны будут стать money managers, то есть управляющими своими деньгами. Причем

R6. Ну, нечего даже называть ни номер телефона, ни читать в чат. Это исключено абсолютно. В чате, наоборот, интенсивно сейчас подымется обмена текстами, потому что они совсем уже ничего не поймут. Или, скажем, Vanguard FTSC Social Index Fund Admiral Class. А, кстати, оба варианта входят в мой, так сказать, пенсионный портфель. Это фонды определенные. И почему в них вкладываться или не вкладываться? А вот я просто на самом деле не понимаю, как программисты, предположим, программист, про которых думают, что они самые умные. Продавец, кстати, сейлсмен может быть умнее, у него просто другая специальность. Или врач смогли бы не запутаться во всех этих фондах, акциях и облигациях. Ну, скажем, вот мы с Васей, Васе 19 лет, всю Васину жизнь, это точно, я являюсь инвестором. А, то есть из любителей я, может, один из самых профессиональных. Но до сих пор я сам пугаюсь делать шаги, когда появляются новые игроки на рынке. А, причем не я один, он мой друг, который унаследовал от папы страсть к дейтрейдингу. Ну, они там во всех поколениях американцы. Он всю жизнь занимается дейтрейдинг. Причем у него даже, он такой очень необычный джентльмен. Он, у него был год, когда он выиграл на бирже $500,000 и сразу купил себе дачу в Хэмптонс. Но это было, когда еще можно было за $500,000 там купить. Отдает в благотворительные фонды деньги, потому что считает, что их легко очень делать. Но когда на биржу, когда на рынок появилась NVIDIA, он не врубился. Я ему позвонил в тот же день, сказал, что они сегодня выходят. Позвонил ему в 7 утра до открытия биржи. Он не врубился. А что стало с NVIDIA, это знают даже те, кто не знает, что такое stock market. Значит, препятствия особенно сильны для тех, в плане принять решение, кто пытается повысить доходность своего пенсионного фонда, делая ставки на отдельные акции или другие какие-то отдельные инвестиции. А вообще, в процентах тут будет совсем понятно, чтобы понятно, что вы упускаете. И я сейчас поясню. Значит, в 2024 году средний, так статистически усредненный розничный инвестор, тот, который отдельно, так сказать, работает по пунктам, инвестор в акции, зарабатывал примерно 16,5%, если он выбирал какие-то mutual funds. А это в сравнении с 25% для индекса S&P 500. Вы прикиньте. То есть, если ты в муках выбрал себе mutual fund в 2024 году, у тебя доход был бы за год 16,5%, а если бы тупо ты вставил просто все в S&P 500, ты заработал бы 25%. Это согласно исследованию, которое провела компания Dell Bar. Это самый ведущий и абсолютно независимый эксперт. То есть, секунду. Другими словами, большинство инвесторов добились бы заметно лучших результатов, просто вложив свои сбережения в индексный фонд. S&P 500 – это тот, который один из трех показателей здравоохранения нашей экономики, который анализирует 500 компаний, поэтому 500. Это индексный фонд, который предназначен для отслеживания показателей. Я, кстати, то же самое и сделал. Вот с Fidelity у меня один из вариантов вложения – это ориентир именно на S&P 500. Очень интересно, потому что я вложил примерно одинаковые суммы. Там одна статистически 8 тысяч – это был потолок для ориентирования, отслеживания S&P 500. Ой, вложил я 8 тысяч в декабре, нынче у нас май, январь, февраль, март, апрель, май. За 5 месяцев из 8 тысяч получилось 9,5. Вы прикиньте, это получается 20% навара за 5 месяцев. Если людям сложно разобраться в обычных акциях, поштучно,

0: представьте, что они могут понять вообще в частном инвестиционном фонде. Это то, к чему их толкает Уолл-стрит через нашего любимого президента. И вот столкнувшись с непоняткой, куда идти, к финансовому консультанту, ну, во-первых, у них у всех от первого до последнего свои интересы. Даже те, которые по телевизору выступают. А во-вторых, они же не боги. Но конфликты, в принципе, многочисленные. То есть многие традиционные биржевые брокеры часто продвигают... Вот в чем проблема. Брокеры, которых вы можете воспринять как финансового консультанта, продвигают определенные продукты, то есть определенные стаки, которые приносят больше дохода для вашего работодателя, чем для вас. То есть если вы получаете 401k план, то больше получит ваш работодатель. Точно так же, такая же аналогия, как, скажем, в class action lawsuit или там, я не знаю, contingency fee. У тебя нет денег оплатить работу адвоката, он возьмется за твое дело, если ему интересно. Но ты за это заплатишь 30% от того, что заработаешь ему. Значит, как выбрать финансового консультанта? Что, позвонить на радио? Да те, кто звонят на радио, они даже не знают, что такое пенсионный портфель. Это на наше радио. Или выбрать того, кто выступает по телевизору. Но есть корифеи в мире финансов, скажем, которых можно было бы почитать. Вот Barron's. Это самый корифей в мире финансов, информационное суперагентство. Он недавно опубликовал список из 1500 ими любимых финансовых консультантов. Но это не в трех соснах погулять. 1500, кого из них взять? Другая значительная проблема индивидуальных пенсионных счетов – это то, что они исключают аспект социального страхования традиционных пенсионных планов. При старом режиме, то есть до того, что сейчас станет реальностью, пенсионерам или тем, кто просто имеет пенсионный фонд, не приходилось беспокоиться о том, сколько они могут прожить. Их пенсионные выплаты поступали на их банковские счета месяц за месяцем. Вот это вот отсутствие страха, когда ты позволил себе уйти на покой, отойти от дел, в связи с тем, что у тебя хватит на твой выбранный образ жизни, это американская мечта. На самом деле, самая большая. А теперь пожилым людям, которые уже доросли до того, чтобы не работать, приходится принимать очень трудные решения о том, как распределять свои активы. И если потратить деньги слишком быстро, то они могут обеднеть. А если слишком медленно тратить деньги, то это может привести к ненужному снижению уровня жизни. Это последняя часть жизни. Снижать ее уровень. Уже сейчас колонки по личным финансам в бизнес-полосах газет полны заголовками вроде «Even rich retirees fear outliving their money». То есть даже богатые боятся пережить свои деньги. Или «Record numbers of Americans are raiding their 401k savings». То есть рекордное количество американцев практически грабит свои сбережения в фондах 401-го плана. Сейчас у нас будет перерыв, после которого я закончу эту тему. И очень рекомендую вам, если у вас не было такой возможности, просмотреть всю часть сегодняшнего шоу на канале «Русский голос Америки» на YouTube. Для этого, извините, вам придется подписаться. Вы раз просмотрите, а потом отписывайтесь. Нас с Васей это не сильно гребет.
1: Винченцо Беллини. Его оперы не сходят с афиш мира уже 200 лет. Его арии стали хитами. Он был тем сокровищем, которое ценили такие разные творцы, как Шопен и Вагнер, многое у него перенявшие. Ему, а также театральным оперным нравам его времени и секретам Бельканто будет посвящена последняя в этом сезоне беседа Университета культуры Майи Притцкер в гостиной Дэвидсон Радио. Она состоится, внимание, обратите внимание на дату, 16 мая в 4 часа дня по адресу 2508 Coney Island Avenue, второй этаж. Перед тем, как расстаться на жаркие летние месяцы, мы послушаем завораживающие красоты арии из «Нормы», «Сомнамбулы», «Пуритан» в лучших интерпретациях. Побываем в Палермо и Париже. Поговорим о короткой жизни Беллини и его примадоннах. И, конечно, поразмышляем о причинах его неумирающей популярности. 16 мая, суббота, 4 часа дня. В гостиной «Дэвидсон Радио», билеты у входа или на сайте theater.com.
2: Мое имя Юрий Прахин. Я доктор юриспруденции и обладатель 32 наград за высшие verdicts and settlements in New York State.
3: My name is Gil Zohar.
4: Мое имя Гил Зохар. Я боевой офицер военно-морского флота Соединенных Штатов и не понаслышке знаю, что такое честь и сражение. Последние 25 лет, как судебный адвокат, я успешно защищаю интересы тех, кто пострадал в авариях на работе или от нерадивых докторов, добиваясь многомиллионных вердиктов. У нас в адвокатском офисе Юрия Прахина нет больших или малых дел, но есть люди, для которых мы отчаянно боремся до победного конца. 718-946-5099. Консультация бесплатная. 946-5099.
5: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
6: За него стоят громадные массы.
7: Не пойму, что за люди.
8: Толковище.
0: Я надеюсь, мне хватит времени для того, чтобы закончить эту архиважную тему. Значит, теоретически вот это предложение, которое поддерживает Трамп, предложение его, так сказать, соратников на Уолл-стрит, имеет одно преимущество. Потому что оно может затушевать тот факт, что нынешняя система очень хорошо работает для богатых и совсем нехорошо для бедных. Опять же, нужно учитывать тот факт, их не слишком много, которые нужно учитывать, что люди должны выбирать из множества предложений, которые сопровождаются исключительно высокими комиссиями. То есть, чем больше риск, тем выше комиссионные. Но риск еще и связан с тем, что должна быть минимальная сумма. С маленькими суммами, так сказать, высокого ранга игроки работать вообще не будут. То есть вам придется выбирать самими. Если вы идете к финансовому консультанту, там начинается, я не знаю, как хедж-фанд, с больших сумм, с миллионов. Многие исследования показывали, что работники с низким доходом копят меньше, то есть больше тратят, и чаще берут в долг, и чаще снимают деньги со счетов, чем богатые. Кроме того, у них, как правило, меньше финансовой подготовки, которая необходима для принятия обоснованных инвестиционных решений. Согласно данным Федеральной резервной системы, средний баланс пенсионных счетов американцев в домохозяйствах, усредненных, так сказать, по доходу, почти не изменился с учетом инфляции с конца 80-х годов. То есть с учетом инфляции, не забывайте. В то время как американцы из верхних 10% по доходам увидели по результату с 80-х до нынешнего времени, как стоимость их пенсионного счета выросла более чем в 5 раз. Ну все, это последний факт. Так что решение задачи не в том, чтобы приглашать нас, американцев, попробовать себя в частном капитале или в частном кредите, или в криптовалюте, в чем идея. Другие страны, кстати, лучше защищают своих пенсионеров без какого-либо риска. Вот, например, Австралия. Знаете ли вы, что Австралия требует участия в национальных пенсионных фондах, которые управляются профессионально от имени держателей счетов? То есть Австралия выделяет на каждого своего пенсионера примерно 110 тысяч долларов, по-моему, нашими. И фонд у них составляет 3 триллиона долларов, которые управляются нанятыми на работу правительствами на федеральные средства, финансовые консультанты. И поэтому голова у австралийцев не болит. Я думаю, что это может одна из причин, почему в Австралии трудно получить гражданство. Что же делать нам, живущим здесь, в Штатах? Ну, конечно, с правильным консультантом ваши пенсионные сбережения, скорее всего, станут больше. У меня, кстати, вот это могло бы стать native advertising, вот это вот опасная, больная тема. Если я вдруг бы сказал, вот позвоните по такому-то номеру, вам помогут. Да лысого, никогда этого не сделаю. Я вернее себе в этом плане, чем можно подумать. Но это, то есть, консультант – это не решение вопроса в общенациональном масштабе. Отдельно – да, но так в целом – нет. Нам надо, очевидно, поменять архитектуру нашей пенсионной системы. Я в этом абсолютно глубоко убежден, потому что Social Security почти пиздец. То есть совсем полный пиздец. И, кстати, набрел я на эту мысль. Да, звонков пока принимать не буду, потому что это важнее. Я набрел на эту мысль вчера, когда бродил по Metropolitan Museum. То есть вчера надо было, я голодал полторы суток, и надо было как-то убить время. Пошел в музей, и там выставка архитектурного дизайна готики. Интереснейшая, потому что сохранилось довольно много, 600 чертежей, как выстраивать готические здания. Но там были определенные проблемы. Очень рекомендую не спеша пройтись по этим трем залам. Входите наверх, поднимаетесь по ступеням и налево, и там слева практически сразу три зала. Значит, вот там вот, бродя она, я подумал, об архитектуре нашей пенсионной системы. Скажем, та часть ее, которая была модернизирована при Байдене, она называется Secure 2.0, она обязала работодателей автоматически регистрировать работников в пенсионные планы, заносить. А на прошлой неделе наш президент, ныне действующий, подписал исполнительный указ, о котором сегодня речь моя, который предусматривает создание индивидуальных пенсионных счетов для работников, у которых нет планов работодателя, то есть 401-го, и которые используют Savers Match из Secure 2.0 для внесения $1000 федеральных сопоставимых средств для людей с низкими доходами. То есть у тебя низкий доход, ты какую-то сумму вносишь, то, что придумал Байден, и нынче другой уже президент Трамп даст тебе matching funds, то есть 1000 на 1000. Вот эти два улучшения, и байденское, и трампское, они устраняют небольшую часть пробелов, но небольшую. Нам по-настоящему нужно универсальное покрытие для всех. Или вы скажете, что это мамдонизм, да? Но тогда вы психически ненормальны. Потому что шкурный интерес – это самое нормальное, что может быть у отдельного чела. Пока он не сбивается в стадо, там начинаются понты. Вопрос в том, чтобы человек не пережил свои сбережения. То есть сбережения могут кончиться раньше, чем ты помрешь. У нас, конечно, есть система социального обеспечения. Это единственная крупная программа, которая гарантирует пожилым людям фиксированный ежемесячный платеж до самой смерти. Но ожидается, что она станет таки неплатежеспособной примерно через 6 лет. То есть через примерно 6 лет будет полный пиздец. А чтобы укрепить Social Security, надо повысить налоги. Другого способа нет. Или вы против? Так вы, значит, против все... вы ссыте против ветра. Причем еще стоя на вершине холма. Но вместо того, чтобы поощрять простых американцев, вкладывать деньги в фонды частного капитала и другую экзотику, типа криптовалюты, мы должны позволить администрации Social Security нанимать экспертов, которых у нее-то нету, а вы не знали. Нету в нашей администрации Social Security экспертов. На данный момент администрация инвестирует только в низкодоходные казначейские облигации. Постарайтесь запомнить хоть что-то, ну хотя бы из шкурных своих интересов, то, что вы услышали. Особенно, когда вы пойдете в избирательный участок на midterm elections. На сегодня, пожалуй, что все. Я не успел рассказать, стоит ли обращаться к искусственному интеллекту за советом по инвестициям. Ну, наверное, сделаю это отдельно на этом канале «Русский голос Америки» на YouTube, если за сегодняшний день на него подпишется 10 тысяч человек. Ну, на этом все. Всем счастливо.
3: В Нью-Йорке 8 часов вечера. Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
8: Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.